0: алкогольный напиток, и пьют его только там вечером, по определенным праздникам и так далее, мужчины. То есть там все равно определенная условность. Это не значит, что они когда хотят, как у нас тогда и... Там жизнь твердая, она диктует какие-то свои правила.
1: Ну а как ты считаешь, откуда пошла, вот, скажем, такая, ну, культура серьезная достаточно, как курение марихуаны, да? То есть это же тоже явно, или табак, а табак, курение, это что? Тоже, в принципе, наркотическая, ну, привязанность, серьезная.
0: Да.
1: То есть,
0: ну, все мы индейцы знаем, курят? Что табак, конечно, из Южной Америки, там, из Центральной Америки пришел к нам сюда. Да, нет, курят там все, табак курят, конечно. Всякие там самокруточки делают, разного типа везде, там разные растения, не обязательно даже табак. Ну вот пристрастие к курению, да. Ну, в общем-то, это, наверное, и наши курильщики многие замечают, что табак как-то притупляет, скажем там, чувство голода, успокаивает.
1: Ты сам куришь?
0: Нет, я не курю и никогда не курил, поэтому, конечно, так вот глубоко рассуждать на эту тему мне очень сложно. Я понимаю, что это вредно для здоровья, и, в общем-то, это вижу постоянно и здесь, и там.
2: Олег, а ты ходил куда-нибудь без проводника? Ну, насколько я знаю, ты языки какие-то изучал. Расскажи, сколько ты языков знаешь и как ты их выучил вообще?
0: В общем-то, я учил их, так сказать, в результате этих экспедиций. Ощущал, что это нужно. Жил с этими людьми. Я знаю, ну, довольно, скажем так, приличный индонезийский язык. Это такой большой язык. Знаю еще малайский язык. Ну, то есть, тут я бы хотел пояснить, что вот индонезийский язык, он не такой старый, в общем-то, основа малайского языка. Вот, и вот на этой основе был... Это такой язык, на котором можно, скажем, от Малайзии до Австралии, если вы посмотрите на карту, договориться. Это такой общий язык, вот, объединяющий там все эти народы. То есть на двух континентах, можно сказать, и в Азии, и в океане частично, вот в Меланезии можно.
1: А скажи, вот как ты относишься вообще к такому понятию, как индонезийский инженер? Ты видел вообще вот индонезийские чертежи механизмов, автомобилей? То есть ведь дело в том, что вот почему в Англии движение, какое у нас, я не помню, но у них по-другому. Не то, что они задом все ездят, тем не менее. Это как бы вопреки какому-то колониализму, то есть какие-то там были, я так понимаю, национальные причины. Таким образом люди решили доказать независимость свою какую-то, что, дескать, не как весь мир, да? Вот, я наблюдал в Египте, то есть ко мне приходил молодой парнишка совсем, инженер тамошний, консультировался насчет вот, то есть я же изобретаю велосипедные седла сейчас с подогревом, у меня тоже много чертежей, вот он изобрел египетский велосипедный
0: седло. Скоро тебе придется менять работу. То есть
1: думаешь?
0: Это перспективная такая профессия, изобретение.
1: Они же устарели
0: безнадежно.
1: Главное, безнадежно
0: зарегистрировать вовремя вот эти ноу-хау, лицензию получить. Для тебя, я имею в виду.
1: Ну да, да, да.
0: То есть это прибыльное дело сейчас, уже очень модно. Сиденье с подогревом уже как бы никого не удивишь, а вот седло это... Я вот первый раз слышу от тебя.
1: Так вот, представляешь, он пришел, принес чертежи.
0: Сейчас зима, начало зимы, это очень актуально. Мне кажется, ты рискуешь, говоря об этом в эфире, нет?
1: Нет, почему? Все уже это самое, все схвачено. У нас уже скоро промышленный выпуск будет.
0: Лицензия есть, да?
1: Конечно.
0: Зарегистрировано.
1: Нет, так вот он нам принес. И там такого понятия, как ГОСТ, ну ты знаешь, да? ГОСТ.
0: То есть, я его не помню с детства.
1: Вот-вот, так у них там это самое, такие вот арабская вязь идет. Угу. То есть я ему говорю, ты мне, говорю, пап, размера покажи, он там, ну, по-своему что-то лопочет, я говорю, ладно, на тебе, говорю, мой чертеж, иди его сдай, получи премию, и все, и больше не приставай. Вот этот чертеж я вывез, и сейчас мы делаем, кстати, татуировки с этого чертежа, очень в Москве популярные, потому что никто не понимает, что это, что это седло, и половина Москвы ходит с такими татуировками.
0: С арабской вязью,
1: да? Вот, но тем не менее...
0: Надеюсь, не из Корана.
1: Нет,
0: там не изречение из Корана, потому что...
1: Нет, там размеры какие-то у него были проставлены. Вот, но тем не менее, вот как ты считаешь, инженеры индонезийские, вот приходилось ли тебе общаться с элитой инженерной мысли где-то, не просто с людьми простыми, а именно с техническими работниками? Папуа Новой Гвинеи, да? Там есть инженер?
0: Ну, есть там инженеры. Да, Александр, ты меня постоянно напрягаешь своими вопросами. Хочу тебя заметить. По поводу инженерной элиты, она там присутствует, в общем-то. Элита там состоит на сегодняшний день, там американцы присутствуют, европейцы, голландцы, немецкие, там, скажем, там строительные, дорожные работы ведут и так далее. То есть там есть и свои собственные кадры, у них довольно приличные, по-видимому. Вот, ну... Что я могу сказать?
2: Олег, а хотелось бы еще такой вопрос от печки, потому что, да, мы с Сашей просто вначале не сказали, что профессия у Олега, она вот одним словом, это слово еще не придумано, потому что у него, смотри, сразу куча профессий. И вот если можно каких-то людей там, которые солнышки лесные, играют там на гитарках, песни сочиняют, там назвать бардами, да? Это слово есть, которое несколько профессий в себя включает. Вот Олега неясно, как обозвать, потому что он путешественник, одновременно оператор, автор, режиссер и даже как музыкальный редактор подбирает музыку к своим фильмам. Ну, понимаешь, скорее, то есть так это все вместе.
0: Как автор выступает, да. Все равно там вот есть звукорежиссер, в общем-то, довольно талантливый.
2: Просто
0: человек.
2: Хотелось бы узнать, что Олег закончил, и вообще, как ему мысль такая пришла в голову вот этим начать заниматься. Потому что фильмы мы можем посмотреть по телевидению, но там же он про себя не рассказывает ничего.
0: Нет, ну, я тебя сразу, Лиля, разочарую. Специального образования, вот из того, что ты сейчас перечислила, у меня нет. Вот. И я к этому шел как бы так долго.
2: То есть у тебя вот эти 6-7 классов, о которых ты говорил?
0: Ну да, можно сказать, что так. Брежневская средняя школа. Вот. Я к этому шел как-то вот. Видимо, это моя карма, моя судьба. То есть я как бы и хотел от нее, не мог уйти.
2: Ну с чего вот все началось, когда тебя торкнуло?
0: Ну я всегда любил путешествия, меня это привлекало с детства. Может это банально будет звучать, но это так, то есть. У меня это было всегда. Я спрашивал своей мамы, когда был маленьким, там животные, там, путешествия, такие три вещи и спорт. Это, в общем-то, с детства меня и привлекало, и я этим как-то занимался, ну, в меру возможностей того времени.
1: Вот, кстати, что касается животных, мы от нашей программы посылали такой, ну, запрос, предложение в Госдуму, где попытались просто прекратить выпуск в эфир программ, где снимают только животных, кроме программы Дроздова. Вот, в частности, там сам себя режиссер, потому что съемка маленьких грудных детей и их нелепых действий и животных – беспроигрышная фишка, которая заранее обеспечит программе рейтинг. Ну вот, согласись. Вот, в данном контексте...
0: Я хочу сказать, что опять тебя разочаровать, в какой раз уже я не смотрел программу, как ты ее называешь, сам себе режиссер, да, я ее ни разу не видел.
2: Видишь, как человек мозги не забивает себе ничем. Отлично, на самом деле. А ты вот смотришь.
1: Ну, я пару раз наткнулся, просто в данном моменте
0: хотя
1: происходит...
0: с автором как-то этой программы несколько раз я встречался там в кулуарах телевидения. Довольно милый, приятный человек, на мой взгляд. Вот по поводу программы ничего сказать не могу.
1: Ну, вот ты снимаешь сам на здоровую вот эту камеру, да?
0: Да.
1: Бетакамовская байда у тебя на плече, то есть ты же с ней...
0: Я не бетакам, это цифровая... Ну, похоже, цифровая камера, да, примерно. Тот же самый уровень. Немножко она полегче, то есть можно с ней побольше манипуляции проводить.
1: Ну, тогда у тебя должно быть действительно очень казаться действие людей, которые вот, посылают туда вот
0: в эту передачу,
1: да, свои вот подделки, ну,
0: ну
1: снятые из окна. То есть,
0: видел, да, такие вот снимки.
1: Ну,
0: я
1: ну
0: понимаю,
1: какое что-то твое отношение к этому ко всему? Как ты считаешь, это нормально или нет?
0: Ну,
1: мало того, песня-заставка идет, если ты слушал какие слова. То есть, дескать, вчера я голодал, сегодня я снимаю свадьбы и пьянки вот новых русских. Вот, и теперь я богатый, у меня есть голда. Ну, практически песня, так и одесская.
0: Я считаю, что вообще-то человек должен заниматься тем, что он умеет делать. То есть, ну, я не знаю, я так к этому отношусь. Там, если я умею это делать профессионально и хорошо, я стараюсь это делать, относиться к этому аккуратно, может быть, даже педантично где-то. Ну, а по поводу вот текста, это я по поводу съемки видеоряда, по поводу текста я даже без комментариев это оставлю, потому что, конечно...
1: Ты имеешь в виду озвучку этих
0: ребят,
1: да?
0: Да-да-да, я даже не знаю, что сказать, потому что такой, ну, я не знаю, это примитивно, и не знаю, неужели кому-то это нравится?
1: Сейчас мы послушаем одну композицию. Девчонка мне пела, я записал ее на стереоплеер. Вот, это было в городе Рига вот этим летом. Сейчас мы послушаем.
0: То есть ты отдыхал на Рижском взморе, да?
2: Ну, и он участвовал в конкурсе «Юрмала-97».

0: том, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев. Речь у нас идет о путешествиях, и не только о них. И мы закончили вот наш разговор перед композицией моей латвийской подружки. Понравилось, кстати, хорошо, да, поет? Mm-hmm. Причем их было две, на самом деле, то есть... Вот, но они
1: приятные голоса.
0: Приятные голоса.
1: Я когда слушал, только думал,
0: жаль, если что ты там был один. Обстоятельства так просто.
1: Вот я и подумал, про которые мы с тобой сделан, там да. были двое.
0: Ой, да, так вот, у нас прошла речь о озвучке, да, и о дубляже. То есть ты практически сам монтируешь свои программы, сам подбираешь все, то есть ты
1: и редактор. Ну, я как автор выступаю, да. нет, там есть и монтажер, и видеомонтаж, очень такой талантливый человек, и звукорежиссер, то есть я не работаю, конечно, один, но да, как автор за конечный результат отвечаю я, в общем-то.
0: Но, тем не менее, ты очень тонко подметил некоторый напряженный момент в озвучке и комментариях к некой популярной программе, о которой мы говорили. Я все это называю Чарли Чаплинство. Чарли Чаплин, он был и, в общем-то, будет один. Да? Так же, как Джо Кокер. Это же так же гениально, как Битлз.
2: Да.
0: Вот, посему, вот скажи, пожалуйста, то есть ты, значит, возвращаешься сюда, к нам в Россию, и видишь следующее, что начинается узакониваться рынок видеопродукции. Ну, каким образом? То есть, если раньше переводили наши любимые переводчики, вот один, который так всегда гнусавил, то есть люди, улавливающие тонкости сленга, очень важно, то есть передающие достаточно неэмоционально все-таки всю атмосферу, всю фишку фильма, да, то сейчас узаконивание рынка видео привело к тому, что мы слушаем насчет дублеров. Их 6-7 человек. Особенно вот Лилина подруга, некая Гнилова госпожа, вот очень замечательно переводит все фильмы, да? Вот. Как ты считаешь, что это узаконивание, оно же и убивает, видимо, одновременно кинематограф? Просто мы до чего дойдем, что, например, ты приедешь сюда, в Совок, с видеоматериалом со своим, а тебе скажут, ты знаешь, все, что там вот ты говоришь, будет говорить актер. Вот. Всех папуасов будет озвучивать Гнилова. Вот не боишься этого, что однажды это случится? Это вполне реальная фишка.
1: Ну, не знаю, какая была моя реакция. Наверное, вот я бы? заплакал.
0: И убежал бы.
1: Не знаю, там убежал. Наверное, бы расстроился.
2: Вот ты говоришь, Саш, все время, вот ты когда приезжаешь, когда уезжаешь. А мне очень интересно, вот сам момент такой, вот сама вот эта церемония, как Олег приезжает, как его встречают, а потом как его провожают. Может, они плачут, они же к нему привыкают, ты же там долго живешь.
1: А там, я вот думал, как? Здесь как провожают. Я хотел сказать. Здесь, а здесь обычно как в последний путь. Да? Кто-то там крестит, знаете, как у нас принято на Руси, там по воздуху. Кто-то говорит, ну там, чтобы не съели, чтобы там живой вернулся, не покалечен. Ну когда как.
2: Вот, ну, а там-то, вот извини, просто я к чему там... спросила. Потому что ты же, наверное, живешь у них, и вот они тебя как считают? Просто вот пришельцем каким-то, который их изучает, или вот товарищем из племени своего?
1: Ну, я за все места, конечно, сказать не могу, потому что есть места, где я был всего один раз, а туда, куда я возвращаюсь постоянно, там они ждут. То есть вот если я приехал второй раз, как правило, у них уже такая вера в то, что я вернусь, они уже правда верят. То есть это редко бывает.
2: А когда... почему ты им всякие вкусные вещи привозишь?
1: Ну, вкусных вещей не очень много, иногда бывает и такое. А в общем-то, ну, какие-то подарки, учитывая их пожелания, конечно. Я же так этих людей уже знаю. Я знаю,
0: что самое популярное? Вот
2: куриные косточки.
0: Косточки? Ну, прекрати.
1: Ну, они люди практичные и любят практичные вещи, те, которые могут...
2: Они любят вообще человеческие косточки, извини, но ты им привозишь куриную, потому что...
1: В быту. Ну, по поводу человеческих даже не знаю, что сказать, по крайней мере, я там... акта людоедства сам никогда не наблюдал.
0: А скажи, пожалуйста, вот в каких-то таких... Ну, в племена, где у них племенной устой, я, к сожалению, так не историк, немножко в этом не разбираюсь, но тем не менее, бывают ли у них...
1: Ты говоришь очень все правильно, да? Четко. Ну, на мой взгляд, да.
0: Бывают ли у них какие-то самые вульгарные драки, там, кость не поделили, ляжку чью-то женщину, и давай махать кулаками. Вот ты наблюдал это? То есть, как у них... Вот, например,
1: я
0: у нас
1: это
0: здесь...
1: наблюдал неоднократно.
0: Расскажи, а?
1: Но наблюдал это, к сожалению,
0: в Москве
1: нас.
0: На улице.
1: Да, я еще не рассказал, ты сразу понял. То есть такое можно увидеть даже сейчас, не знаю, там есть у нас такие места, которые называются криминогенные зоны, что ли, не знаю.
0: Да любая так. дорога, она такая,
1: ну,
0: в принципе.
1: Да нет, ну, там на вокзалах, например, такое можно увидеть и сейчас, и зимой, и летом там.
2: Нет, но если у нас...
1: На Комсомольской.
2: Весь криминал гасится как бы с помощью милиции и силы, то там, насколько я знаю...
1: К сожалению, он не гасится. Я не ощущаю
2: нет,
1: этого.
2: Но я имею в виду, скажем так...
1: Не знаю, каким словом это
2: назвать. Правоохранительные органы пытаются с этим бороться.
1: Они называют это профилактикой правонарушения, если не ошибаюсь.
0: Вихрь операцию. Нет, я назвал последнюю нашу операцию вихрь.
1: Я на себе несколько вот сегодня испытал как раз. Вот
0: я тоже.
1: Тема. Сегодня проверяют паспорта. Вот этим они занимаются. Вот, вот. Нарушают Конституцию Российской Федерации.
2: Ну, с нами-то все понятно. Ну, а там-то я знаю, что это все улаживается.
1: Свои законы. Ну, да.
2: Там все улаживается с помощью чего-то материального, поросенка.
0: Неужели не бывает действительно каких-то конфликтов? То есть там,
1: типа... За все годы я могу сказать, что то, что ты спрашивал, я такого не наблюдал. Драк каких-то примитивных из-за чего-то. Там всегда есть определенные законы, и люди живут по этим законам, которые уже тысячелетиями, понимаешь, что эти законы как бы не пришли вчера, их не придумали вчера, и они их просто поддерживают. То есть вот старые люди там передают молодым из поколения в поколение. Ну что когда-то было и у нас. У нас эта связь нарушена между поколениями. И в результате мы видим неуважение, просто презрение к старым людям. Есть, конечно, старым человеком быть в России, на мой взгляд,
0: тяжело,
1: очень тяжело.
0: Тяжело, но с другой стороны, это же чем вызвано, вот, согласись, что, например...
1: Я бы не хотел.
0: Ведь возраст — это недостоинство, за которое можно уважать. Может, этот старый человек специально наступает на дождевых червяков. Нет. Почему я должен из его возраста относиться к нему как к Богу, например, логично?
1: Червяки — это вещь серьезная, в общем-то. Это тоже, так сказать, к экологии относится. Они тоже свою роль играют.
0: Безусловно, это знаешь, как называется... Учительский синдром, то есть когда учитель, который просто должен преподавать ребенку элементарные предметы, да, там, математику и так далее, является для него просто единственным существом, от которого вот ребенок на время школьного обучения зависит, да, практически это авторитет, на которого ребенок должен равняться. А чем там занимается учитель под столом или в туалете, этого никто не знает. Также и возраст. То есть дело в том, что, например, есть молодые люди, которые гораздо более достойные, нежели...
1: Да, я с тобой согласен. Но вот как раз у нас прервана связь не только поколений, это, мне кажется, это мое, опять же, мнение. Прервана связь со всем миром была сколько там, 70-80 лет, наверное, да? Это тоже повлияло вот те поколения, которым сейчас, я не знаю, там 70-80 и так далее, можно перечислять. Конечно, они отличаются от людей, скажем, такого же возраста в Европе. Это... Или в других странах даже, как мы их называем, третьего мира. Хотя, не знаю, есть ли третий мир. Мир, он один, это мое мнение.
0: Мое тоже.
1: Вот, и я никаких различий не вижу. Наверное, ты прав. Часто видишь на улицах людей, которых просто не за что уважать. Или даже их встречаешь не на улицах, а в солидных зданиях, в общем-то, в дорогих кабинетах.
0: В ресторанах.
1: Да.
2: Олег, так ты не ответил на вопрос все-таки, как они там, извините, что я возвращаюсь, да. Просто вот Олег не ответил, как они тебя воспринимали, как гостя? Или в какой-то момент вот прям как товарищи по племени?
1: Сначала...
2: Ты же помогал им улаживать какие-то конфликты?
1: Нет, все помогал, но это сложный процесс. Вот о конфликтах ты говоришь, видимо, на Новой Гвинее, там я... прожил в общей сложности. То есть я туда приезжал 5 лет подряд. Каждый год в определенное племя. Ну и другие тоже, и в одно вот, которое я как бы наметил себе для съемки. Я там с ними жил, они привыкали ко мне. Сначала меня как пришельца из другого мира как бы воспринимали, чужака. А потом меня воспринимали как человек, который, в общем-то, ну, не мешает. Что-то там делает, не мешает. Потом оценили какие-то мои достоинства. Полезное, что я для них делал. Потом просто полюбили. То есть это был процесс, такой естественный процесс. То же самое происходит и здесь, наверное.
2: А с ними ты говорил на их языке? То есть вот они...
1: Я не хочу сказать, что я свободно знаю язык этого племени. Вот. Так как я не жил, а каждый год приезжал. И помимо этого у меня было много других экспедиций. Конечно, все языки это... Ну, не только невозможно выучить для меня, по крайней мере. Это не нужно. Много другой работы. Есть общий язык, вот как я говорил, индонезийский. Просто есть люди, там, скажем, более цивилизованные. У меня был переводчик, который знал индонезийский, английский и выходцем из этого племени. Но это уже цивилизованный человек, который там воспитывался при миссии, получил определенное, скажем, там, в пределах среднего образования. Вот. То, что, конечно, хорошо знать язык, это, ну, он мог иногда донести то, что я был не в состоянии. Но, в принципе, я мог общаться вот так вот там объясняться, что-то говорить и так далее. То есть все свои такие пожелания, естественно, там, хочу есть, там, я пойду туда. Ну, то есть так вот не было проблем ни у них, ни у меня на языке племени.
0: А вот так называемые неологизмы, каковы там в языке? То есть, ну, с появлением каких-то предметов обихода, естественно, появляются вот там нашарыга, изобретена вещь такая в России недавно. То есть устройство, ну, ты знаешь, зачем, то есть, вот, как у них
1: пытаюсь
0: там с этим?
1: Пытаюсь догадаться.
0: Вот, то есть, ну,
1: откровенно говоря, то, что ты назвал, я слышу первый раз. Не знаю, может, я как-то не очень образован.
0: А у них как с этим связано? То есть ведь все-таки это цивилизация. То есть несмотря на то, что... то есть ведь нельзя путать, скажем, цивилизация, это не то, что где трубы стоят, да, там, и дома большие. Это, конечно, прежде всего общество людей, которые что-то производят. Все производят новый продукт.
1: Это городская цивилизация, это как раз.
0: Да, да. Вот, а как там? Как там все-таки с неологизмом? Там мотыгу они изобрели. Вот завтра полетел. Ну, как они называют вертолет? Как они называют твою камеру? Вот интересно. Вот ты подводил их, что они... как должны же они как-то между собой, этот странный парень привез с собой...
1: Да, ну там... они как бы никак не называли. То есть у них нет слова, в обиходе нет у них такого слова. Назвать, скажем, видеокамеру. Или,
0: ну, то есть...
1: или какой-то прибор. Ну вот с того, чем я снимал там. Какие-то оптические там приборы, фотоаппарат. Я не наблюдал вот... Мое знание языка позволяло мне следить. То есть каких-то новых слов они как бы никак не называли это. Ну, скажем, могли сказать смысл того, что какая-то штука, там, как у нас там, труба какая-то. Ну, так смысл. Вот он пришел с трубой. Вот так. Угу. То есть, естественно, откуда у них это слово может быть.
0: Ну,
1: их языки
0: ты, как...
1: довольно бедные. Но это, в общем-то, наблюдается, наверное, по всему миру, если живут изолированные какие-то группы в труднодоступных районах, то есть их язык не обогащается. Естественно, языки больших народов всегда более богаты. Это...
0: То есть получается, что по большому то счету есть... на лингвистику все-таки влияет прогресс именно промышленный.
1: То же самое, вот и не промышленный, вообще связи между народами, ведь в каждом языке, посмотри, любой европейский язык, сколько общих слов. Ну, я не лингвист, не специалист в этой области, но это же каждый видит, сколько у нас слов, скажем, мы считаем, что российских слов там в немецком языке они считают так, там также и с английским. У нас всегда есть слова или похожие, или просто, ну, практически такие же. Тем более мы, в общем-то, ну, это все одна группа языков, там, или на группы делятся европейские языки. Я уж Европу беру, потому что она близкая и более всем понятна.
0: А что касается каких-то выяснений около очага, ведь обычно около очага, то есть вот он там не вовремя получил пельмени, да, или пришел в грязных ботинках, и, или, значит, шумно разговаривал по телефону с коллегой, когда спал ребенок. Она ему говорит, ты что, идиот, начинается от разборка вечная, да, вот каковы там отношения у них? Вот, ну, имеется в виду, что тебя более зацепило в их разборках именно
1: женщины себе, конечно, не позволяют там не угрожать мужчинам, не там бить телефоны, знаешь, не кричать, что они сейчас уйдут.
0: Вот расизм.
1: Что всю жизнь они там угробили на такого-то, такого-то человека. Ну, что детей они возьмут себе там. И...
0: Я еду к маме. Не говорят так?
1: И на квартиру тоже рассчитывать не стоит. Нет, такого, конечно, нет. Там определенные законы, и все стараются им подчиняться. То есть люди примерно уже знают. Они не очень сложны, они знают, что их ждет в случае чего-либо, там, нарушения в одну или в другую сторону.
0: А что ждет?
1: Ну, все зависит от ситуации.
0: Ну, хорошо, там кого-нибудь про тебя секли. Вот у нас тут постоянно по пятницам секут референтов. Ну, ты видел, наверное, там стоит такая штука, вот это, на чем дрова мы тут пилим, чтобы топить. У нас же полное самообеспечение.
1: Да, конечно, меня это очень поразило.
0: Я
1: думал, что у вас большой камин тут средневековый.
0: Да, там, представляешь, что здесь обычная топка, причем от
1: паровоза. Куча таких поленьев, между прочим. У меня сразу вопрос к тебе, где вы достаете такие качественные поленья? Сухие такие.
0: А у меня к тебе вопрос, а как думаешь, а куда делись все деревья с Калининского?
1: Ну, запрещено, перед у нас же есть Москомприрода, если не ошибаюсь, если уж говорить.
0: Кстати, она расположена выше нас. Вот, ну, наверху. Видишь эти лица в потолке?
2: Саша, мы подбирались, на самом деле, к очень интересному вопросу, потому что твой вопрос, он чем-то был прям так связан с моим.
0: Лиль, давай сделаем, знаешь, как вот все это
2: давай
0: обсудим после буквально вот небольшой паузы.
2: А, подожди, Саша.
0: А уже там... все, пришел парень.
2: Ну ладно.
1: С воском природы.
0: Лиль! Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. По телефону 203-19-22 вы можете нам задавать, вернее, не нам, а в основном Олегу, конечно, и Лилии ваши вопросы. Также пейджер есть 956-32-32. Он не продается. Абонент 109-279. Просто он работает практически круглосуточно. Когда есть батарейки, вы можете ваши предложения, идеи тоже скидывать на него. Ну, вот я вижу, Лиля
2: поднимает руку.
0: Это рука у тебя? А, ну да.
2: Вот Олег сказал, что он не специалист по лингвистике. Но я знаю, что да, он большой специалист совсем по другим вещам. И вот Саша,
1: по каким?
2: Да, и вот сейчас Саша, все мужская часть, значит, слушатели должна наматывать на ус. У Олега есть уникальный опыт общения с женщинами. Вот, насколько я знаю, в виде легенды это передается уже из уст в уста. Но Олег меня поправит, там, если я буду не точна. У него в каждом племени есть по жене.
0: И я видел это тоже.
2: И у него уникальный опыт не общения с ними, то есть как с женщинами. Она вот жена существует номинально, но больше не-не. Вот, Олег, сейчас мы, это в виде вопроса. Вот,
0: очень моя жена переживала по поводу одной... То есть, честно говоря, я видел две программы твоих. Вот одну там, где ты поженился на какой-то негритянке. Я бы не сказал, что она сильно... Да, но она какая-то не очень симпатичная была.
1: Наверное, ты извини, конечно. Наверное, это фильм был или
0: фильм.
1: Передача?
0: Нет, это
1: одна
0: фильм.
1: Из серий фильмов.
0: Да, одна из серий фильмов.
1: Видимо, это на Новой Гвинее. Попал Новой Гвинее. Ну,
0: и моя жена сказала, ну как же, говорит, парень страдает. То есть вот на что он вообще вынужден
1: было
0: идти?
1: Было видно,
0: ради...
1: да, что я страдал.
0: Видно,
1: вот, видишь,
0: видно.
1: Уже, ты уже был... какой-то ответ на мой вопрос. Вот ты мне помогаешь.
2: Нет, ты, пожалуйста, поконкретнее.
1: Нет, ну я сейчас поконкретнее.
0: Нет, ну ты был потерянный чрезвычайно.
1: То есть я радость не испытывал. То есть это была какая-то часть работы, скажем так.
2: То есть они тебя заставили или девушка в тебя влюбилась?
1: В принципе, в серии там практически все объяснено. Так вот я там со всех позиций.
2: Но
1: с позиции вождя.
2: Радиослушатели многие не видели.
1: Ну, в общем-то, да. Видимо, те, которые ночью слушают, они днем не смотрят.
2: Ну, с позиции вождя.
1: Там, нет, я все это там объяснил. Дело в том, что это я это называю, конечно, женитьба там в каждом племени, это очень так сильно сказано и преувеличено.
2: То есть ты несколько прихвостнул, да, прихвостнул?
1: Нет, ну, я сам такого никогда не говорил, в общем-то, было несколько таких случаев, я это называю, ну, в разных концах мира, ритуальные жены, то есть это само слово ритуал, это определенный ритуал, который я должен был пройти, чтобы туда попасть. И у меня сроки же определенные, чтобы расположить этих людей.
2: То есть это какой-то альфансизм, Олег? Это же альфансизм?
0: Да нет, альфансизм это другого.
2: Чтобы попасть, почему?
1: Извини, альфансизм, на мой взгляд, это когда, как говорится, я их использую. Я еще не договорил. Скорее, я материально, как сказать, брали от меня все, что можно было взять. Это же один из способов получить и подарки, и какие-то привилегии, и все, что я могу дать. Потому что вожди, как правило, очень хитрые и, ну, как сказать, умные люди. Они практичные.
0: А это,
1: они,
0: кстати, вот,
1: заботятся о своем народе, в первую очередь, не обо мне. Для
0: Олег, скажи, вот, извините, что я немножко так влез. Вот интересно, вот вожди, это такая выборная должность, как у нас, как мы кого выбирали, с тобой выходили, и помнишь, там голосовали там.
1: Да, конечно.
0: Или все-таки это, ну, имеется в виду такая наследственная байда типа царя.
1: В разных, в общем-то, местах по-разному. Но сейчас вот я наблюдаю тенденцию, то есть и там происходят изменения, скажем, и в Африке, и в Азии, и в Океане. Вождем скорее может стать человек, который в первую очередь, ну, где-то может договориться, скажем, с властями. То есть он какой-то уже должен быть дипломат с властями там страны, если какие-то проблемы возникают. Вот. Он должен быть хороший хозяйственник с нашей точки зрения. В первую очередь, то есть тип хозяйственника скорее.
0: То есть вот тип Юрий воина. Юрий Михайлович подошел бы.
1: Да, ты прям мои мысли читаешь, Александр. Юрий Михайлович Лужков, вот из всех тех политиков, которые, как говорится, на российском горизонте, я их, наверное, всех так уважаю, хотя не очень хорошо их знаю, скорее не знаю совсем, только вот вижу. Вот, да, он единственная кандидатура, которая имела бы, по крайней мере, предпочтение, потому что там сильный хозяйственник, аккуратный политик, вот так вот скажем там, потому что тип вот воина, который призывает, я имею в виду там, что нужно там воевать за нацию, за землю, там, и бог весть за что, и за него, в конце концов, вот за великость чего-либо, То есть там странно, там они это понимают. Он там как бы отходит уже на второй план, потому что вот все эти охоты за головами, там людоедство, все это, ну, в ритуальных целях уже используется, конечно, очень мало, потому что все-таки время меняется и меняет их тоже, этих людей. Вот. А вот как раз такие проблемы, как чтобы племя выжило, чтобы достаточно было питания, чтобы не было проблем с соседями. Если они есть, то они решались каким-либо путем. Это все, в общем-то, их, кажется, волнует больше в последнее время. Вот, ну, так, если глобально брать, чем, скажем, охота там за головами. Хотя, конечно.
0: А вот на пейджу пришел вопрос, по-моему, не безинтересный. Прям дословно читаю тебе. Mm-hmm. Олег, встречались ли вам среди папуасов гомосексуалиста? Подпись Алёша и Кирюша.
1: Ну, Алёша и Кирюша, могу вас порадовать. Не знаю, наверное, вы хотите слышать, как я понял, положительный ответ. Да, конечно, встречались и неоднократно. То есть, видимо, это присутствует. Ну, наверное, это нормально, с моей точки зрения. Какой-то процент людей, видимо, имеет такую ориентацию. И там я это встречал и в Океании, и в Азии неоднократно, и в Африке.
0: Ну, то есть, это должно, по идее, противоречить как раз интересам племени, поскольку женщина для них не является вот каким-то источником удовольствия, а только для того, чтобы популяция сохранилась.
1: Ну, я наблюдал за этими людьми. Их, как правило, не бывает очень много. То есть это не то, что прям вот в каждом, скажем, там племени, где примерно 50 человек, обязательно кто-то должен быть гомосексуалист. Другой ориентации. Нет, это не часто встречается, но если есть, к этому как-то относится терпимо. Я, по крайней мере, не видел нигде каких-то гонений. Они как бы аккуратно себя ведут, также занимаются какими-то делами. То есть они не... Я не видел, чтобы они были изгоями, как у нас как-то это все.
0: Нет, ну вот в непальской, я так понял, культуре, да, вот, Лили, мы же там были. Вот, ну, то есть, если бы я не был бы с Лилией, то, видимо, я бы подвергся насилию, да, не заметил бы даже. То есть ситуация в том, что ведь есть же народы, у которых в религии это вот. Вот посмотри, пожалуйста, на Харю с Кришной.
2: То есть это явно... Нет, а почему? Вот я, кстати, помню еще из детства, когда вот у нас в школе были такие перепечатки в период полового созревания, там, знаешь, Сань, помнишь, на машинке, ну, у всех, наверное, они распространились.
0: Опечатал так... я это обычно в учительской.
2: Да. Вот. И там почему-то было сказано, что сильны вот как раз папуасы там из разных племен именно изобретательностью своего секса. И причем у них какие-то брачные обряды, они прям на глазах у всех проходили, да, чтобы конечно, все веселились. Да, действительно?
1: Нет, ну это есть, да? Но это другой ориентации как бы не имеет. Это совершенно...
2: Нет, так про ориентацию мы уже закончили. Я да. Вот сейчас про брачные
1: обряды.
2: Да нет,
1: обряды. А вот Саша ее как-то продолжает. Он говорил, что к нему приставали. И я когда-то это говорил, подумал, ладно, ну в принципе, что тут расстраивается, Александр? Это в первую очередь говорит о том, что ты еще привлекательный мужчина.
0: Кому-то хотя бы нравлюсь.
1: Понимаешь, да. Ну, я думаю, не кому-то, как я понял, там чуть не разорвали, ты говорил, там, если бы да. Вот не женщина, которую ты, видимо, там обнимал или прижимался к ней, чтобы так все
0: запрыгивал
1: видели, что
0: на
1: ты
0: плечи
1: женщина.
0: Просто.
1: Что ты женщина, да. Это как бы уже было табу для них.
0: Вот снова пришел на наш пейджер вопрос от тех же двух товарищей. Олег спрашивает нас.
1: Наверное, очень
0: Кирюша и Алёша.
1: Приятные ребята.
0: Встречалась ли вам в Южной Америке свинка Кабибара?
1: Кабибара.
0: Я не знаю, как да, тут Кабибара написано. Да. Может быть, оператор ну, что-то напутали.
1: Не только мне встречалась, она там и живет. Ну, правда, не свинка.
0: То есть она одна, что ли, всего на всю
1: это? Нет, это не свинка, она живет на довольно большой территории, обширной.
0: Подожди, давай разберемся по порядку. То есть у меня ощущение, что это какой-то личность.
1: Это, насколько мне известно, я не биолог по образованию.
2: Они на такс похожи.
1: Насколько мне известно, это грызун. К семейству грызунов. Самый крупный. Ну, ведет такой, в общем-то, образ жизни в болотах часто.
0: Пятачок у него есть?
1: Тогда... Нет, пятачка нет, однозначно.
0: А, это типа морской
1: очень
0: свинки.
1: Очень вкусное, кстати.
0: Вкусное, да?
1: Да, местные жители очень приятное мясо.
2: И шапки из них такие.
0: Послушай, делают. Меня очень, ну, не то, что так покоробило и очень... удивила жуткая сцена из твоего фильма, где убили, значит, животное опоссума.
1: Да, да, да.
0: Вот, и потом они его так жарили, вскрывали. Вот, угу. Ты сам ел на это?
1: Ну да. Вот, пришлось есть, потому что, в общем-то, ничего другого не было.
0: В Америке мне была акция суток. В свое время, знаешь, какая? То есть они, значит, решили как совместить приятное с полезным. Угу. Значит, что значит полезное? Это истребить опоссумов, поскольку они лезут и жрут посадки. Бобовые, яйцоевые все сметают. Вот, а значит, нужно на них охотиться. Просто так фермеры же там ленивы, американцы — это такая достаточно гормональная нация. То есть там тренажеры, гербалайфы, то есть жиреющие сильные, уже им даже стрелять лень. Поэтому, дескать, вы же будете их в пищу употреблять. Была акция по съеданию опоссумов, мяса приготовленного как-то так очень цивилизованно, там, с применением технологий определенных. И интервью, то есть мы записывали там. Каждый человек, типа, когда меня спрашивают, ну, что вам напоминает это мясо? Они так, опоссум.
2: Саш, а вот... Мне очень интересно, как для человека, постоянно сидящего на всяческих диетах, вот как там, вот если они, допустим, ничего не поймают, никого не убьют, да, там, опоссума или свинку какую-нибудь, что же они едят, бедные? И вот что ты там, Олег, ел?
1: По двое. Ну, у меня была пища, которую я брал с собой. В общем-то,
2: ну, ты же не мог запастись на несколько месяцев?
1: Сухофрукты. Нет, ну, естественно, нет, там уже однообразная пища, там, рисов, ну,
2: стараюсь. Они же наверняка налетали, у тебя прям все просили угоститься.
1: Нет, ну, там люди, в общем-то, довольно тактичные, как ни странно, в общем-то. Они понимают, что где-то мой мир, какую границу. Если я позволяю переступить, то они... Я же там занял определенное положение, то они переступают. Если как бы я этого не хочу, то все зависит от того, как ты себя поставишь в племя. Ну, как и в любом обществе. То есть я нашел какую-то свою нишу, и нет, такого не было с едой. Ну, конечно, я с ними делился, я их угощал, и мои припасы таяли, как говорится, на глазах, как говорят у нас.
0: А послушай, вот...
1: А приходилось есть вот то, что... Вот на охоте конкретно,
2: о которой ты говоришь,
1: мы там двое суток ничего не ели.
2: Ты понимал, что ты рискуешь, да, все-таки?
1: Ну, в какой-то степени, конечно, риск. В общем-то, это животное дикое. Ну, пока все, в общем-то, пока я здоров. Все анализы показывают, что я здоров. Ел я много, практически все. Легче сказать, что я не ел за все эти годы.
0: Когда мы заходили сюда в эфирную студию, ты начал рассказывать такую историю, которую, в общем, почему-то не включил в свой фильм. Ты тоже помнишь, Далиль? То есть Олег начал говорить...
1: Ты свидетеля ищешь как бы?
0: Нет, ну она же тоже была.
1: Если я откажусь, да?
0: То есть про жвачку, когда ты угостил жвачкой папуаса, и ты, и с ним, и тут мы вошли в студию, ты как-то замолчал. Mm-hmm. Вот, может быть, сейчас все-таки как-то рассказать, что же с ним случилось?
1: Там конец был такой, что, да, в общем-то, этот папуас, он же никогда жевательную резину не жевал, и, а у него не все зубы были здоровы. У него там был больной зуб, как бы он же не понял, зачем я ему это дал. То есть вот получилось так, что этот кусочек жевательной резины попал на этот зуб. Но он там уже, видимо, шатался, мучил его. И как бы, ну, это каждый испытывал. Он не мог отодрать, скажем так. Он пытался всеми способами.
0: А там зацепилось все.
1: Но он скорее, да, там приклеился как-то. Он же еще нажимал на него разным. И в результате просто вот этот остаток, как сказать, больного зуба вместе с этой резиной он извлек. В общем-то, получилось, как бы я его избавил, он так это понял, что я ему дал эту штучку, как бы специально избавил вас от этой зубной боли.
2: А лекарства действительно, какие-то лекарства?
1: Благодарность была после этого еще, и просили там, все ходили, показывали, открывали рот, и, ну, что я мог сделать.
2: Олег, а какие-нибудь лекарства ты им давал?
1: Ну, в общем-то, да, конечно, там от малярии, когда видел, что люди страдают, все, что я мог, я делал, всегда, никогда не проходил, в общем-то, был ли это ребенок.
2: А почему власти это не делают?
0: Извини, можно сейчас я просто один момент, вот в Египет, когда мы ездили, там у человека, у хорошего нашего товарища египетского, мы с ним познакомились буквально, вот только-только, с Андрейком.
1: То есть там еще товарищи есть, да?
0: Ну да, ну хороший парень, то есть все, он вроде такой, мы напились сильно, его стало пучить, вот, и я ему дал таблетки против чтобы пучило его там, ну, как-то вот. Так он не вышел на работу вот следующие 2 дня.
1: Угу.
0: Знаешь, у меня пробил срам, я думаю, будет какой-то конфликт, то есть жуткий международный. Дело в том, что у них организм, по-моему, невосприимчив к любым вот фармацевтическим этим всем делам. Потому что так и так доказано, вот какая-то добавлена химия, еще что-то, что на почки на их влияет, на прочее. Но они же люди-то экологически чистые, в принципе. Ну, это у нас с детства, да, там прививки у них есть, вот скажи.
1: Да нет, что какие-то.
0: Ну, видишь,
1: хотя, да, сейчас вот власти, ну, я,
2: да,
1: имею в виду...
2: Да, миссионеры какие-то там должны...
1: Нет, ну, не миссионеры, власти проводят какие-то кампании, там, скажем, раз в год, там, раз в несколько лет, вот от каких-то таких серьезных болезней, но это же очень дорого стоит, какие глобальные бывают вот кампании по прививкам. Но они стараются, куда можно добраться, там специальные экспедиции снаряжаются, там, естественно, медики и делают прививки.
2: Ну, уговаривать их не надо, они сами или как? Или
1: ну,
2: может, там...
1: иногда нужно объяснять. Не, ну, это сложно. Где был я, там, в общем-то, никаких прививок не делали. Ну, не во всех местах. Иногда, конечно, я встречал людей, которые столкнулись с этим. Не совсем понимали, но просили. У них как бы такое понятие очень интересное. Если они видели там европейца, они понимали, значит, европейца, он обязательно имеет лекарства. Всегда просили. И когда им давал лекарства эффективные, но не горькие, то есть вот у них сложилось так вот, если горько, значит, хорошо. Чем сильнее там жгет во рту или там он мучается больше после этого, значит, эффективнее. Если я давал лекарство на вкус такое приятное, слабое, то он как-то не воспринимал его.
2: То есть я поняла, на самом очень деле, интересно. Самый большой вопрос, вот, который вначале задавали, почему они так остались на этой ступени развития, ответ только один. Да потому что они действительно очень удалены, и у государства денег нет, чтобы их развивать, куда-то там переселять и так далее. Вот и все. Вот и...
1: Это очень просто, я думаю, это сложнее. Но...
2: Нет, а все великое ведь просто.
0: Давайте сейчас послушаем вот те записи,
2: свадебное
0: которые ты сделал.
2: Свадебное песнопение.
0: Почему свадебное?
2: Мне так кажется.
1: Нет, это не свадебное однозначно.
0: Слушаем?
1: Да, это Африка, наверное, если не ошибаюсь.
0: Мы сейчас немножко извинимся за техническую накладку. Дело в том, что Прохор, проходя мимо, сморкнулся на мини-диск, и результат сплошное залипание вот это, которое вы слышали. Но мы быстренько переставили, и я думаю, вам понравились вот эти звуки, которые были записаны Олегом Алиевым вживую. Кстати, сегодня мы еще, если ты не против, послушаем то, что вот нам удалось с Лилией записать в Непале. Правда, там есть какие-то комментарии мои вот, с использованием нецензурных слов. Просто я был в недоумении, но это ни в коем случае не помешает нашим уважаемым радиослушателям воспринимать ту замечательную музыку, которая там игралась. Лилия, мы закончили. У тебя какая-то была, по-моему, тема интересная. Ты вот...
2: Ты что, я наоборот заслушалась сейчас и забыла уже про все темы. Но там вот вопрос был на пейджер-то, помнишь? Ты вот нам читал, пока мы музыку слушали.
0: Олег, имели ли вы половое сношение с женщиной-папуасом? Операторы компании.
1: Очень интересно, какой компании оператор. Стеснительные ребята.
0: Ну вот.
1: Да, не подписались. Нет, ну я уже говорил, что хочу их разочаровать в очередной раз. То тебя разочаровывают, то Лилю такими откровенными ответами.
2: Ты просто скромен на самом деле.
1: Нет, ну, может быть. Каждый может это воспринимать как угодно. В общем-то, нет. Я, конечно, контактов таких избегал. Причин было, ну, несколько. И не только боязнь заразиться какими-то болезнями, нет, моральные такие, в общем-то, причины, естественно. Вот это были ритуальные жены. Я к этому относился так, что нужно не забывать, что во всех этих регионах, там, если ты даже становишься мужем кого-либо, женщина никогда не позволит обсуждать. Я же знаю психологию этих людей, как они себя ведут. Вот нужно исходить из этого, что я знаю ситуацию, знаю, как себя там вести. Никогда не посмеет обсуждать, что ты с ней делаешь, как ты делаешь, плохо ли, хорошо, и, не дай бог, еще жаловаться, конечно. Просто в голову не придет. Поэтому я эту ситуацию использовал

0: Конечно, по мере возможности.
1: А вот
0: и
1: послушаем.
0: Не только конфетки.
2: А они сейчас не могут выйти
0: переводы,
2: замуж, да?
0: Переводы посылают.
2: Без тебя, вот они не
0: Все
2: могут выйти
0: положено.
2: Замуж. То есть они тебя ждут.
0: Ну, а куда они денутся, конечно.
1: Вот скажи, ведь получается ждут. Все-таки... Вот,
0: знаешь, как приятно.
1: Нет, некоторый расизм получается в смысле того, что они-то не могут к нам сюда приехать. У них есть хотя бы паспорта бумажные. Вот скажем, давай так, ты сможешь свою жену привезти сюда хотя бы? Просто показать, каким образом будет?
0: Документов у них нет, конечно.
1: А как же она сможет съездить сюда? Это же несправедливо. То есть ты путешествуешь по всему миру.
0: Нужно подумать об этом.
2: Так она всю жизнь будет тебя ждать, Олег, как же? Это же трагедия.
0: Ну, не знаю, нужно обратиться там в Думу куда-то же. Выдали какие-то документы, разрешения.
1: А у тебя получается
0: жену.
1: Такой брак типа гражданский, вот там никакой печати там.
0: Представляешь, как приятно, ты меня поймешь, Александр, как мужчина, что там есть несколько жен на разных континентах, которые тебя ждут вечно и не могут выйти замуж.
1: Прям вот. Юнон и Авось.
0: Да, представляешь, так, как говорится. Ну, может, это, конечно. Спасибо за такое сравнение.
1: Олег, почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии? Прочитал, как? Почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии.
0: Так, я понял.
1: Хотя, по-моему, австралийские аборигены, у них как раз курчавость.
0: Немножко...
1: В твоей же показывали передаче,
0: да,
1: как выщипывали, помнишь это?
0: Да, конечно.
1: Жутко,
0: конечно.
1: Он терпел, вождь терпел, потом как заплачет.
0: Да.
1: Ты даже фейт не успел сделать.
0: Нет, они растут у них, в общем-то, растительность на лице и во всех остальных местах, как у всех людей, присутствует. Я не знаю, почему такой вопрос.
1: Я тоже
0: очень
1: не знаю.
0: Странный, тем более это и в фильмах было показано, и говорил я об этом, и писал очень много. Да не только я, это поколение ученых об этом говорят.
1: Следующее сообщение на пейджере. Звуки вашей записи, вот, видимо, которая была перед этим, из Новой Гвинеи.
0: Это Африка, это не Новая Гвинея.
1: Люди не делают различия.
0: Это
1: Россия, это Новая Гвинея.
0: Очень плохо, потому что Новая Гвинея находится на одном, как сказать, там расстояние между Африкой, ну, я не знаю, десятки тысяч километров, если не ошибаюсь. То есть
1: а Африка... немцы, кстати, называют все реки в России Волгой.
0: Ну,
1: я не знаю, почему я это сказал.
0: Бедные немцы.
1: Звуки вашей записи из Новой Гвинеи похоже на звуки, раздающиеся из соседней квартиры, хотя там проживают абсолютно белые люди. Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной расы? Подпись Гусинский.
0: Среди...
1: Европеоидной, так тут написано.
0: Нет, повторите вторую часть, если можно, Александр.
1: Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной расы?
0: Ну да, я понимаю. Нет, ну это, в общем-то, не знаю, абсурд какой-то.
1: По-моему,
0: что,
1: тоже.
0: Что там встречаются. Нет, ну я не хочу как-то сравнивать. Скорее реально, что среди нашего населения вот как-то встречаются люди, я не знаю, там, мягко говоря, если такие звуки раздаются и так далее, наверное, человек не очень доволен. Я не знаю, почему он послал всякую нам
1: послушаю,
0: по пейджеру. Я тут не совсем вот связь, там, конечно.
1: Тебе не приходило в голову, что вот вообще люди с темным цветом кожи, ну, когда к ним приезжаешь, должны просто тебя бояться очень. А я объясню, почему, то есть визуально. Вот мы же воспринимаем их, ну, да, их кожу как темное что-то, да? Представляешь, как выглядишь ты для них. Они привыкли видеть темные предметы живые вокруг себя. Вдруг проезжает человек, цвет кожи которого, вот как бы для нас, как вот вывеска сзади тебя. То есть как бумага практически. То есть ты бледнее смерти. Им же должен казаться. И вот такой бледный человек, то есть, может быть, вот, ну, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но, может, то, что ты думаешь, ты как там белый человек, может быть, просто это они из жалости так к тебе относятся. Ну, такой бледненький весь. Зачем мы будем его лучше обижать? Он приехал, сегодня уедет, и ладно, давай ему девку даже отдадим, пусть там женится, лишь бы не обижался.
0: Ну, я, во-первых, никогда не воспринимаю себя, что я вот белый человек, я куда-то приехал. Короче, я просто думаю, что я человек, и приехал к другим людям. Это очень важно. Вот, и я приехал к ним, значит, я как бы должен не только не обижать их, а скорее у них учиться, потому что я к ним приехал, я чего-то от них хочу, значит, я должен как-то найти контакт, это, в общем-то, мои проблемы, не их. Поэтому
1: не, ну ты не задумывался,
0: изначально...
1: это действительно так.
0: Нет, я задумывался, но изначально все зависит от того, ну, люди, которые, скажем, в Африке совершенно спокойно относятся к белым людям, очень хорошо. Конечно, на разных континентах все по-разному, все зависит от людей, конечно, от удаленности, от очагов цивилизации. Вот, ну, я не могу пожаловаться ни на один континент, кроме, скажем, нашей Европы. Вот, если уж.

0: так говорит, что вот здесь, там, в некоторых странах, может быть, когда ты приезжаешь туда как представитель России, открывает твой паспорт и относится не очень хорошо. Ну, в смысле, это выражается, там, ты чувствуешь на границе где-то еще. Я думаю, каждый из нас это ощутил на таможне и так далее. Вот, нет, там я чувствовал уважение, иногда даже незаслуженное мне казалось, потому что я не заслужил и не думаю, что относились везде хорошо. Мне просто не на что пожаловаться, и хотел бы я, не могу. Ну, а потом я люблю все эти континенты.
1: Вот,
0: людей
1: я
0: с темным цветом кожи, как ты говоришь. Я их просто люблю, поэтому у меня нет с ними проблем.
1: Я заметил одну схожесть вот между твоими, ну, не то что интересами, вот между...
0: Мировоззрением, может быть.
1: Ну, может быть, это не мировоззрение, а вот тягой к определенным регионам. То есть мне, например, совершенно неинтересно ехать в какую-то вот там европейскую страну там.
0: Да,
1: то есть, если мне скажут либо в Кению, либо в Париж, я поеду в Кению почему-то.
0: Да, конечно.
1: Потому что это путешествие на другую планету вообще.
0: Объяснимо, да, конечно, большая разница. Это интересно. Потому что Европа, в принципе, она такая вся...
1: Пивная.
0: Ну, она такая однообразная. Хотя, конечно, не ездив по Европе, как-то это трудно понять, наверное. Вот мы с тобой путешествовали, я тоже практически всю Европу проехал. У меня есть определенное мнение. Конечно, людям молодым полезно поездить сначала по Европе, посмотреть, убедиться, что, как, а потом уже предпринимать, наверное, какие-то более дальние, длительные
1: поездки.
0: Да, да, конечно.
2: Саш, ну я по собственному опыту знаю, что после Непала хочется в Европу только в одну страну, в Лондон. В смысле, не в страну, а в город.
1: А Лондон тоже, потому что отдельный кусок суши, плавающий в море. На самом деле.
0: Ну...
1: Его же оторвало в свое время метеоритом и отбросило. А потом люди, которые там были, им стало одиноко, они стали вести какие-то между собой постоянно розни, и преступников послали покорять Америку. Поэтому вот, получается, что все американцы – это английские преступники, по сути своей.
2: И португальские.
1: Почему?
2: Ну, потому что там же вот Колумба, Васко де Гама, он же тоже там что-то открыл. А Васко де Гама был купцом, по-моему, португальским.
1: А, по-моему, Васко де Гама, кстати, ничего не открывал. Я что-то слышал недавно, что он приписал себе...
2: Нет, вроде он даже раньше Колумба что-то открыл.
1: Да, наоборот.
2: По-моему, да, наоборот. Это Колумб был этим...
0: Это, наверное, вы говорите о другом человеке, если не ошибаюсь, там, о Америго Веспуччи, нет? То есть Колумб как бы открыл, а назвали вроде как Америго, Америка.
2: Нет, Васко де Гама тоже что-то делал.
1: По-моему, тоже знакомое что-то.
0: Тут, нет, Васко де Гама тоже, но он немножко да, как бы...
2: Ну, нам-то с 6-7 классами, конечно, Саша, сложно тягаться.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Но зато мы хорошо танцуем. А я предлагаю обратиться к телефонным звонкам в прямом эфире 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Я поднимаю свисток. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня, коллега, вот такие два вопроса. Один такой более глобальный, а другой более прикладной. Глобальный такой, что вот из школьных книжек мы знаем, что там тоже в Папуа, в Гвинее Новой, то есть путешествовал в прошлом веке такой подданный русским Миклуха Маклай.
0: Да, конечно.
3: Исследовал он там всех. И вот когда он по уплыванию выяснил, что он там исследовал, что у него там родилось в племенах множество всяких маленьких Маклаев, Миклух. Не встречал ли Олег там потомков? Это один вопрос. А второй вот когда там на кинокамеру он снимал веселых ребят там из племени, они сначала там все испугались, глаза у них расширились, а потом, когда глаза сузились, они попривыкли, не было там ни у кого особо таких дерзких, агрессивных, подойти сзади, ударить по кумполу, просто отнять камеру, убежать.
1: И продать ее где-нибудь.
3: Да, нет, для них камера это такой предмет поклонения, магическое что-то там, они там в кустах где-нибудь там устроили бы себе там какой-то... Алтарь там, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Вы знаете, я
1: начал
0: со второго как раз вопроса. Это скорее, вот я вас слушал очень внимательно, это такая российская точка зрения, даже выражение там, отнять, ударить по куполу и так далее. Нет, такого я там, я даже не знаю, где я такое встречал, я нигде такого не встречал, даже в районах, где ведутся там, я не знаю, какие-то конфликты, войны партизанские, что угодно, как-то все решалось, всегда возвращался живым, всегда можно было договориться, никто никогда меня не ударял. Наверное, я себя вел цивилизованно, не нарушал законов просто человеческого общения, законов природы, я так считаю. Это самое главное. Как раз у нас они нарушены, мы об этом говорили. Вот из этого вот такая психология, чисто вот наша российская, к сожалению, это вот такое массовое. Убежать, ударить, отнять. Это встречается везде. не очень. Вот, а по поводу первого вопроса, я очень глубоко уважаю Николая Николаевича Миклуха Маклая, кстати, очень известный путешественник и, опять же, к сожалению, более известный за пределами нашей родины. В Австралии ему даже в том году было 150 лет. Со дня его рождения открылся памятник, ему открыли, сделали его здесь, но ездили почему-то открывать туда, его везли, и министр культуры. Вообще странная история, в России это как-то прошло, как будто и не было. То есть наши ученые туда ездили. Вот. Ну, по поводу детей, я не знаю, у меня таких данных нет, я вообще не люблю говорить, если я не уверен или не знаю. Таких вот исторических каких-то документов не сохранилось.
1: А скажи, пожалуйста, вот существует у нас в нашем дивном городе площадь Индиры Ганди, а вот в Индии площади Юрия Гагарина нет. Мы пытались в парламент Индии внести предложение, посылали им факсы. Все факсы пришли назад.
0: И с ответом?
1: Практически перечеркнуто. Просто так, причем сердито, прям ручкой так аж бумажка прорвалась. Вот, как ты считаешь, вот такая вот политика национального примирения со стороны достаточно тоталитарного государства, которым был Советский Союз, и такая она лицемерная одновременно, но с другой стороны у нас есть Армянская площадь, по-моему, да?
2: Литовский бульвар.
1: Литовский бульвар.
0: Грузинский, там большой.
2: Большая и малая. Да,
1: вот скажу, вот сами...
0: Много у нас. Эстонский.
1: То есть давай назовем где-нибудь в Кении лесок, например, лесок, ну чей там?
2: Мышковский
1: какой-то, да,
0: в примеру. В той же Кении, я думаю, что там очень много названий. Дело в том, что у нас просто связи с Кенией, на мой взгляд, ну, там, если есть, минимальные. Только сейчас туристы туда ездят, и там дипломатический корпус, и все. А вот Великобритания там представлена очень солидно, скажем, там и отели называются, вот, путешественники известные. Не все, всегда они были как идеальные в своей жизни. Там Лингвистон и Стэнли и так далее. Тот же Стэнли, скажем, он был, в общем-то, журналист и авантюрист, путешественник. Он пробивался там, у него был отряд из 500 человек, наемных военных, он просто шел там, все на своем пути расчищал по трупам.
1: Там фашизм какой-то.
0: Ну, в 19 веке это было. Но в то же время они отели называют его именем, там какие-то улицы, это все присутствует.
2: Так ты что. Просто заговорил о Кении. Я думаю, что тут нужно говорить и вспоминать всякие коммунистические африканские страны, ну, типа Эфиопии. Я думаю, что в Эфиопии наверняка есть улица Первомайская, Ленинская и так далее. Или в Йемене, потому что мы с ними дружили. Так же, как у нас есть улицы, я даже не помню, как называются, но кто-то бедный на них живет.
0: Если не ошибаюсь, в Эфиопии даже первый памятник был открыт Владимиру Ильичу на территории, ну, на континенте, на африканском.
2: Так что все было. И у нас же есть улицы, названные именами каких-то вот негритянских коммунистов.
0: Африканских,
2: я просто не помню.
0: Африканских.
2: Ну, слово понятно. Ну, ты еще скажи, но мы не в Америке.
0: Это очень
2: где...
0: важно. Нет, сейчас где не в Америке. Афро... Это принято вообще во всем мире. Вот в научных кругах слово вот негритянский не используется. Африканский.
1: А ты знаешь, я афро... буквально...
0: Буквально в данном... Американцы, афро-русские такие тоже.
1: В данный
0: тоже
1: момент
0: есть.
1: Я наблюдал мы фильм перед отъездом вот сюда, да. И, к сожалению, я не помню, как он называется, но фильм целиком снят как раз людьми с черным цветом кожи. И там они сами вот это простёбывают. То есть у них постоянно: «Эй, негритянская задница, как ты себя чувствуешь? А ты носишь те презервативчики, которые тебе подарила твоя...» И дальше идет такой сленг, там, мать ее там негритянка. Вот, то есть там сплошные негры, и они это... То есть, дело в том, ведь как произносится фраза, понимаешь? А можно сказать просто...
0: Такой, это такой американский стиль.
2: Так вот, я и говорю, что мы не в Америке, поэтому мы будем неэтичны, да?
0: Конечно. Нет, но я думаю, что как раз мы в России, мне кажется, мы должны быть более тактичные, этичные. Нет, это международные нормы, это принято, это в ООН, там, определенный документ. То есть не используется это слово в такой официальной
2: литературе.
0: Америка
2: вообще великая страна.
0: А я никогда не... Никто не считает, что в Америке все хорошо, идеально, и вот...
1: Нет, ну ICT, вот он же постоянно поет в своих песнях, там, то есть у него проскакивает этот негр, то есть это же... Они же сами ввели, то есть он же не поет «я там афроамериканец», к примеру, он там поет...
0: Ну, это, наверное, для рифмы не подходит. Я просто сказал, что это официальная источник зрения, там, скажем, среди ученых, которые...
1: Хорошо, а как ты относишься? Помнишь, вот очень давно, лет, может быть, 15 назад, да, продавался кукол-негритенок, так было написано, негритенок, у Агаты Кристи. Я не имею в виду поганую группу, прошу прощения, а вот фильм соответствующий, да, я там тоже 10 негритят, как тогда? Агата Кристи, она же...
0: Ну да. Признанная как? Звезда, вот да, как, детектива. Да?
1: Как?
0: Ну как, это ее рассказ, это на ее совести, в общем-то. Нет, ну негритята, может быть, звучит более мягко. Нет, ну это...
1: А нужно у нее спросить, как она. Мне кажется, это адаптированный перевод.
0: Потому что может быть и так, вполне возможно.
2: Нет, ну представьте название Агаты Кристи «10 афроамериканцев». Ну, как
0: ну
2: это?
0: Есть как-то, какие-то другие названия.
1: Ой, какая шутка. Нет, это нельзя никак.
0: Я единственное хочу как бы подвести итог маленькой беседы вот об Африке, о населении. Я всегда стараюсь следить за своей речью, в первую очередь подчеркиваю, что я и людей люблю. Я там был довольно долго, снимал, они мне очень помогали. Я ни одного слова плохого не могу вспомнить о том континенте. Ну, все бывало, это жизнь, есть люди везде плохие, хорошие, но, в общем-то, скажем, африканцы во многих странах, где большие проблемы экономические, политические, помогали мне как могли всем. Вплоть там до денег, чтобы я снял то, что я хотел, поразительно. Все просто делали от охраны, там помогу, все-все.
1: Какие деньги, кстати, вот в Новой Гвинее, вот у этих племен, что у них является?
0: Разменные монеты, да. Ну, в общем-то, в фильме там об этом говорилось. Свиньи. То есть такие домашние полудикие свиньи. У них там несколько категорий. Есть дикие, а вот те, которые полудикие, они как бы их меняют.
1: Там. А ты, кстати, по-моему, тоже подарил там как приданное свинью.
0: Да, это было. Там не одну, к сожалению. Ну, для меня, то есть для моего кармана, так скажем. Потому что вот если это взвешивать, сколько стоит там свинья, и по нашим меркам здесь бы я мог сыграть солидную свадьбу в очень дорогом ресторане там, в центре города.
2: Подожди, а что значит, сколько у них стоит свинья? То есть они за деньги еще своих свиней продают?
0: Нет, я имел в виду свою ситуацию, так как я вынужден был ехать куда-то там, скажем, в какой-то поселок, в город, где есть, где уже живут цивилизованные люди, то есть все эти рыночные отношения, экономика европейская, она вошла там уже в их быт проще. Но там есть рынок, где продают. То есть мне было проще, чем каким-то путем, я же их там не выращивал. Но это стоило денег, потому что нужно было привезти этих свиней, там, нанять джип, потом носильщиков тащить их по джунглям и так далее. То есть это целая история, в общем-то, довольно трудоемкая. Этот фильм, эта серия мне далась дорого. Я не только в деньгах, а вот напряжение, там, нервы, все это, конечно.
1: Тебе наверняка знакомо здесь такой российский обычай, но не только российский, по-моему, это везде есть, это называть своих близких людей там ласкательно уменьшенно, дескать, зайчик мой, киска там, да, там такие вот беда полная, да?
0: Угу.
1: Вот, ну и
0: исходя... Как меня называли, да?
1: А это просто вопрос. Олег, перечислите, пожалуйста, имена, которыми вас называли в разных племенах.
0: Ну, в основном, вот скажем, мое имя, я не знаю, проблемать им было говорить мое имя вот так вот полностью, может быть, Г-буква, для них слишком твердая, не знаю, как-то этим вопросом не занимался, я не лингвист, то есть вот они меня называли скорее так, им было проще, но такой какой-то скорее английский манер, я так считаю, как-то Алекс они называли, это им было проще произносить, чем вот Олег по-русски. Ну, не выговаривали они вот так вот чисто. И так вот постепенно, в общем-то, и я не настаивал. Я все оставил так, как есть, если им удобно. Так меня примерно там и знают. Я заметил, что миссионеры поступают точно так же. То есть я у них учился. Люди опытные, живут там десятки лет. И, скажем, если произносить коренные жители, аборигены, не могут имя полностью, то так, как им удобно, они так и оставляют. И потом уже даже на визитных карточках пишут вот то имя, которое им дали там. То есть вот так я вышел из этого положения.
1: Скажи, вот каким образом решается проблема, ну, особенно в каких-то джунглях, в лесных районах? Uh-huh. То есть вопрос, с одной стороны, конечно, тупой. С другой стороны, вот меня очень интересует, племя живет достаточно так, дислокации территориальные очень плотные, да? Вот, как они утилизируют свои продукты дефекации? То есть получается, что это все кусты должны быть загажены?
0: Ну, исходя из того, что в основном это кочевые племена. Хотя вот там на Новой Гвинее нет, там они живут, в общем-то, на одном месте. Ну, большая довольно территория, которые они передвигаются. И племена, как правило, не очень большие. Ну, для нас просто там маленькие. Там, где-то 40 человек постоянно живет. 50, не больше. То есть Там нет они... такой проблемы. Да, такой проблемы нет. Все это там.
1: То есть просто ходят.
0: Как, не забывай, как... что там влажный климат, все очень быстро разлагается. Идут ливни, все там смывается, почва. Все это перерабатывается естественным путем. То есть этой проблемы вообще не существует. Ее просто нет. Это незаметно. То есть я понимаю, тебя волнует то, что происходит у нас, хотя бы в Москве, там до сих пор в подъездах, там, ну и в каких-то таких местах в других, тоже. Да, непотребных. Вот, может быть, даже где-то у квартиры и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, вот то, что ты отказался воспользоваться лифтом, и сегодня вот шел пешком на 14 этаж сюда, это как-то просто нежелание вот именно ехать в этой маленькой кабинке или просто то такое есть, желание спортом заняться, непонятно как.
0: Да, ну скорее как бы быть в форме. Знаешь, мне скоро предстоит поездка, поэтому хочется не выходить из формы. Вот я и обратно пойду тоже пешком, несмотря на столь поздний час. Вы поедете в лифте, а я вот буду спускаться.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: Добрый вечер. Точнее, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вам такой вопрос. При всей той дикости, так сказать, которую нам, якобы цивилизованным людям, не понять, насколько возможно или насколько встречаются люди, обладающие высоким интеллектом? Вопрос понятен?
0: Ну, в общем-то, да.
1: Спасибо.
0: Вы имеете в виду обладающий интеллектом?
1: Ой, я уже
0: там,
1: вывел да? звонок.
0: Это не проблема. Я уже говорил на эту тему сегодня по поводу интеллекта, что это мое мнение, это мнение многих ученых, даже поколений ученых, что я не вижу никакой разницы, как и там, так и здесь. Есть люди, которые там умные, есть люди талантливые.
2: Не, ну здесь ты с людьми ты поговорить можешь так, ну, душевно.
0: Ну, я это там ощущаю. Нет, душевно, ну, душевно это. Они тоже разговаривают душевно между собой. Это, ну, не значит, что они должны в свою душу пускать меня. В общем-то, я там пришелец, это тоже нужно не забывать. И многие проблемы их как бы меня не волнуют. Я их вижу, понимаю, но они меня не касаются. Я с их точки зрения материально обеспечен. Я как бы, ну, я в их мир вхожу и выхожу, когда хочу, вот так. Моя позиция, это же так и есть. То есть я от них не завишу от тех проблем, какие у них есть. Это, ну, нужно исходить из этого. Такие же люди. Не вижу никакой... Есть разница, скажем, в знаниях, в глубине знаний определенных. Но у них же тоже есть знания, которыми мы и я там не обладаю. Я не выживу в джунглях так, как они. Я не смогу приготовить пищу, не смогу так охотиться. Я могу перечислять очень долго, не смогу развести костер. Это тоже знания, я их за это уважаю. Я могу другой, но там мои знания, ну, я могу использовать на 10, на 15% от 100. Скажем, здесь, в городе, да, конечно. Мои преимущества очевидны.
1: А что касается их развлечений, вот, например, шахматы, это все-таки китайская игра, да? Вот домино.
0: Трудно
1: не знаю,
0: сказать,
1: чья, трудно это... сказать.
2: Вот, тоже, наверное,
0: я с ней встретился здесь, в московских дворах.
1: Во дворе, да.
0: Да,
1: а так вот какие-то азартные игры, например, существуют. Ну, на твой взгляд, такие интересные, о которых можно рассказать. Потому что существует же такая теория, что вообще казино появилось именно откуда-то из Австралии. Там только они отстреливали по кругу каких-то животных, там, и ставили провинившихся между животными, там, в кого попадет. То есть, дескать, русская рулетка тоже была содрана якобы откуда-то оттуда. Вот. Какие-то игры, может быть, которые там...
0: Ну, я наблюдал. В игры играют обычно дети маленькие. Когда человек взрослеет, у него просто уже нет времени именно в нашем понимании играть. Там у людей нет свободного времени. И энергии нет лишней, что вот там вечером пойти куда-то и израсходовать полностью, расслабиться. То есть жизнь довольно трудная, она и опасная, и напряженная. И каждый день выживание, обеспечить свою семью, здоровье семьи, безопасность семьи. То есть это все изо дня в день. Никто за них этого не сделает, нужно это учитывать. Вот. А вместо игр, скажем, те же самые танцы, там ритуальные танцы, религиозные. Военные танцы – это все обычно такие трудоемкие процессы, которые длятся несколько часов, иногда и, скажем, всю ночь после тяжелого трудового дня. Вот. И я думаю, что там, конечно, энергии они тратят очень много, я так убедился, присутствуя неоднократно на таких церемониях.
1: А вот как ты считаешь, чувство, скажем, депрессии свойственно ли им?
0: Не знаю, я не наблюдал такую депрессию, вот в нашем понимании, как человек сидит там, наверное, так, да, ничего не хочет делать, его ничего не радует просто и так далее. Пытаются ему другие помочь. Там не так много, в общем-то, и возможностей помочь человеку. Они бывают расстроены, бывают грустные, точно так же, как мы. Ну, я думаю, что психически они более подготовлены, психология, что ли, к этому располагает, к жизни в тех условиях. Это же, в общем-то, определенный отбор, генетика. Они с поколения в поколение живут в этих условиях. То есть, скажем, я иногда бывал там чем-то удручен, расстроен, может быть, даже раздражен, хотя этого никогда не показывал, разочарован, иногда чего-то там пугался, то они справлялись со всеми этими проблемами намного легче, чем я. И еще меня поддерживали. Хотя внешне этого не было заметно, это я как бы сам давал себе определенную самооценку. Внешне я старался этого, естественно, не показывать. То есть, вот так.
1: Ну что, может быть, отвлечемся, послушаем, нет, немножечко музычки. Вот, я просто хочу предложить сейчас вашему вниманию. Ко мне тут заходил паренек из Испании. Его зовут Дарио. Фамилию он мне написал, но я с трудом прочитаю. Доминго есть некий человек, он играет на флейте, поет. Я думаю, вам понравится, кстати, эта пьеса. Послушаем, да?

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Вы можете общаться с нами посредством телефона 203-19-22, а также через пейджер 956-32-32, номер абонента 109-279.
1: Саша,
0: что,
1: вот я сейчас выходила, и по другому телефону дозвонилась очень милая дама, поскольку у нас что-то сейчас... Ну, мы очень мало принимаем звонков, вот она как раз об этом и сказала. И что-то мужчины у нас попадались, да? Вот эта милая дама просила меня тебе передать, что ты чудесник. Именно не кудесник даже, а чудесник. И сегодня, вот она сказала, уж не знаю почему, но не так смешно, как обычно. И вот я решила спросить у Олега, может быть, у него были там какие-то веселые, курьезные случаи?
2: Ну, случаев было довольно много, скорее. Ну, не знаю, насколько они веселые, курьезные, конечно, постоянно происходят. Вот, а насчет того, что вот Саша сегодня такой веселый, ну, может быть, и тема более серьезная, она его как-то затрагивает что-то у него в душе, может быть, поэтому он такой... Мне приятно, что он сегодня, как там отметили люди, что он более серьезный.
1: Ну, дама эта звонит постоянно, она слушает Сашу каждую ночь.
2: Я считаю, что он это заслуживает.
0: У нас же действительно разговор идет о вот таких вещах, которые, в общем-то, не смешные на самом деле. Вот это же, кстати, вот ты знаешь о существовании глобулярных двойников? Известно тебе? О наличии такого явления.
2: Теория такая, да?
0: Да.
2: То есть это твоя теория, если
0: нашел? Нет, это вообще она такая. Я даже не знаю, к сожалению, автора. Но я просто поясню. Это теория следующая, что у любого человека, да, есть просто двойник его реальный. Он может быть, скажем, афроамериканец. Не исключено.
2: Видишь, как ты хорошо объяснился.
0: Но это не исключено, что вот, например, и ты. То есть ты от афроамериканец, твой двойник, что... Как правило, по это уже исходя из теории вероятности, что вот этот двойник, он живет четко на другом полюсе полярно твоему месту.
2: А меня как бы привлекают, да, эти вот полюса, скажем. Мой полюс тут даже происходит в Африке, так? Нет?
0: Ну, может быть. Во-первых, во-вторых, когда он что-то там делает, там, то ты начинаешь испытывать неосознанное желание сделать то же. То есть, что тебе противоречит. Ну, к примеру, так извиняюсь, там, опять же, возвращаясь к дефекации. Это бывает, когда все нормально, вроде раз, вот оно приспичило. Это не просто так желудок сработал. Там глобулярный двойник присел где-то на кочку. Вот, и реально эти вещи, вот, ну, даже доказано, что, как говорится, людей... неповторимых в мире нет, или как? Или наоборот, да?
2: Да, что никто не повторяется.
0: Да, но тем не менее, вот твой взгляд-то на это нам бы узнать.
2: Ну, я как бы уже ответил, наверное, вот на эту теорию, что, наверное, где-то, может быть, мои двойники сидят по разным тропическим регионам, меня туда тянет. Ну, согласись, я выбрал не самые плохие полюса.
1: Ну, конечно, если
2: климатические, по крайней мере.
1: Ездил на Чукотку, да, или к эскимосам, конечно.
2: Чукотка,
1: да.
2: Очень интересное место. Мечтаю туда съездить, и к эскимосам тоже. Хотя их там, наверное, осталось очень мало. Вот то, что информация совсем там по пальцам можно пересчитать.
1: Ну, их там совсем пьянство подкосило.
2: Советская власть, как сказать, за 70 лет, я думаю... Нет, даже не пьянство, а именно вот политика. Политика наших властей, там сколько уже, 80 лет или 70. Не знаю, от чего отсчитывать.
1: 80 лет было в этом году.
2: Ну вот, видишь, кругленькая дата уже какая-то. То есть сделала свое дело. Потому что там не только пьяницы, не думаю, что они там все прям вот пьяницы такие спились. То
0: есть... Вопрос пришел на пейджер. Олег, заметил, что в ваших фильмах на заднем плане часто фигурирует аквариум с карасями. Вы его всегда возите с собой или это имущество местных племен?
2: А кто это?
0: Подпись «Гусь».
2: Гусь, очень интересно. Чувство юмора оригинальное. Не знаю, что, наверное, если он заметил, значит, там что-то такое. Я, например, не наблюдаю там аквариума с карасями, но если человек видит, то я как вот, я с ним соглашаюсь.
0: Сложно отрицать.
2: Мнение зрителя для меня, в общем-то, это святое.
0: Олег, опять же вопрос. Приходилось ли вам употреблять какие-нибудь диковинные средства? Возможно ли неподготовленному человеку просто поехать и пожить в каком-нибудь племени, не зная местных обычаев, без подписи, к сожалению?
2: Угу. Ну, да, мне приходилось употреблять много разных. Я не знаю, что подразумевается вот в этом вопросе под словом средства, то есть пища какая-то оригинальная или лекарства какие-то. Ну, все приходилось и лечиться их методами и способами, и принимать их пищу. По поводу того, что кто-то может куда-то съездить, конечно, каждый может куда-то съездить и попробовать. Вопрос в том, сможет ли он там жить, примут ли его, и в каком состоянии вернется ли он. Это уже, конечно, все остается под вопросом. Попробовать может каждый. Это
0: очень важно. Может, телефонный звонок, может, да?
1: Да, мы должны позвонить обязательно какая-нибудь.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, не дама. Вот, но я думаю, что позвонит еще. Я просто хотел узнать, вот вы сказали, что у них недостаток времени, да, вот у папуасов этих, на отдых, в частности, вот какие-то собрания. А вот какой же все-таки вот у них, ну, так скажем, распорядок вот дня среднестатистического такого папуаса, вот, угу. Чем они занимаются?
2: А ваш вопрос, он как раз вот именно от европейца.
3: Ну, конечно.
2: Само понятие, ну, видите, вам трудно в их мир как бы заглянуть.
3: Да, вот поэтому психологически. Мне интересно, знаете.
2: Само слово такое вот распорядок дня, это очень относительно.
0: Спасибо за звонок, да.
2: Они, в общем-то, занимаются тем, что нужно. То есть там силы свои направляют или вождь их направляет туда, куда нужно в данный момент.
1: А вождь сам не работает, он только направляет?
2: Нет, вождь тоже. Вождь обычно это и искусный политик, и искусный ремесленник, скажем так, и хозяйственник, и охотник. Скажем, может быть, не сейчас, там, бывший и так далее. То есть и хороший воин.
0: И мать героиня.
2: Ну, как правило, да. Вождя бывают, скажем, если говорить о Новой Гвинее, то вождь может иметь, в принципе, и каждый член племени может иметь и одну, и две, и три. Вопрос в том, что сможет ли он заплатить выкуп за этих жен, и на каком уровне он их будет содержать. То есть там как бы каждый это все взвешивает. По поводу распорядка дня, вот я говорю, что такого в европейском понятии нет, конечно. Но там все с утра очень там рано встают, в тропиках обычно. Рассвет где-то в 4, в половине 5, ну, вот в этих пределах. И каждый занимается работой. Там.
0: То есть практически это даже нельзя назвать работой, а жизнью, видимо.
2: Ну, в общем-то, жизнь, да, связанная с тем, что именно с работой для поддержания жизни.
0: Тебе знакомо такое имя Эрбан?
2: Эрбан?
0: Да.
2: Нет.
0: Тогда не буду зачитывать вопрос. Олег, мне так понравились рассказы о Новой Гвинее. Не смогли бы вы помочь эмигрировать туда? Я хотел бы открыть бизнес и продавать ртутные термометры.
2: Хотел бы.
0: Подпись Валера. Хотел бы. Да.
2: Угу. Что продавать ртутные?
0: Ртутные термометры.
2: По поводу Новой Гвинеи, если вы, Валера, внимательно слушали... Я думаю, что там достаточно ртутных и, правда, любых видов термометров, потому что побережье Новой Гвинеи довольно неплохо освоено, и там встречаешь специалистов из разных стран, которые там работают, торгуют, что-то продают, строят довольно успешно. То есть это Соединенные Штаты, они не прозевали эту возможность. Там много там подданных Германии, встречаются французы, голландцы, то есть довольно крупные фирмы. Там добывается много полезных ископаемых, так что, скажем, побережье, оно довольно современное, даже есть дискотеки.
1: А мы все прозевали, иначе бы там уже коммунизм давно был уже четко совершенно.
2: Ну, Миклуха Маклай предлагал еще в 19 веке, есть официальные письма нашему государю, императору, что, в общем-то, многое не нужно, только послать один фрегат для того, чтобы там образовать колонию. То есть он там прожил довольно долго, и многие племена прислушивались к его мнению. Это... Все затраты, только один корабль. Но, как и часто бывало в российской истории, он очень много писал об этом, неоднократно возвращался, предлагал разные варианты. Говорил о том, что Германия займет эту территорию. Что, в конце концов, случилось? Ну, царь как-то отреагировал. Не знаю, о чем он думал тогда. Но...
0: Телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Я хотел бы затронуть такую тему юмора. То есть, вот не секрет, что среди народов юмор друг друга, ну, прям, так сказать, непонятен. Вот мы не понимаем английский юмор, они не понимают наш и так далее. Вот, а как обстоят дела с таким явлением, как юмор среди вот племен? То есть понимают ли, понимаем ли мы их шутки, или они понимают наши и так далее. Вот. И у меня еще такой маленький вопрос. Вот мы отслушали вот музыкальную пьесу, которую вы, Олег, записали. И мне интересно, в общем-то, вот, а о чем поют племена?
2: Тот кусок, спасибо, тот, что вы слышали, там военный танец мужчина, они себя аккомпанементом слушали такие гортанные звуки, которые издают воины во время этого танца. И потом там кусочек приветствия женщины, там, когда приехали в одну из деревень, это Африка, Масаи, они, в общем-то, пели ритуальную песню. Вот, по поводу шуток, да, это очень хороший вопрос. Шутят все везде, у них есть шутки. Вообще, я должен заметить, что есть такие шутки интернациональные, которые практически все понимают, скажем, там, если я разговариваю с мужчинами, то если что-то говорить там о женщинах, о каких-то их достоинствах или недостатках, то, как правило, все это воспринимают, все это понимают. Вот, ну, я не знаю, если шутить по поводу еды, это тоже все понимают, ну, вот и так далее.
0: Нет, ну вот смотри, есть же другое понятие. Люди, которые живут среди природы и по ее законам, да, опять же, они находятся ближе к
2: или
0: природе.
2: Или не нарушают их.
0: Да, не нарушают их, да. То есть, значит, они в постоянной гармонии с ней. Вот, они где-то так же непосредственно, как животные, в хорошем смысле этого слова. Вот посетитель зоопарка, там, там дразня, там,
2: я
0: значит,
2: тигров. Я бы не сравнивал, не знаю, мне кажется, это
0: но,
2: совсем удачное сравнение.
0: Вот, почему люди, да, в мультфильмах или еще где-то, они пытаются животным придать те черты, которые хотят в этих животных видеть, там, юмор,
2: ну, это
0: да?
2: Как скорее хотят видеть. Это ошибка, естественно, нет, это очень хороший вопрос.
0: Вот мне, кстати, кажется, что чувство юмора, это, прежде всего, урбанизационная какая-то вещь, потому что у Грозного не было чувства юмора. Он чуть-чуть посохом по ботве и все.
2: Мог ударить.
0: Легко. То есть вообще
2: что
0: человек,
2: и делал, что да, и делал. Да.
0: Без чувства юмора. То есть чувство юмора, оно появилось, в общем-то, с чьей-то тяжелой руки достаточно. И потом его стали уж делить там, то есть цинизм, угу, там, да, там, юмор, сатира почему-то.
2: Ну вот, это, конечно, большая ошибка. Ты прав, что животным часто многие люди, там, писатели в мультфильмах, в фильмах придают какие-то. Но это пользуется успехом, за это платят деньги, это покупает телевидение, эти фильмы идут везде. То есть где животным как-то их показывают с точки зрения человека, что вот они понимают, они расстраиваются, они сочувствуют человеку, они ему помогают. Ну, естественно, это все определенная дрессировка и хорошая съемка. Если говорить о фильмах, то я не знаю. Ну, я много занимался животными, ты знаешь, Саша, это не просто слова, а птицами, там, обезьянами, дикими кошками и так далее, змеями. В общем-то, конечно, есть определенные вещи, которые животные могут делать, а есть, которые просто не в состоянии. Я никогда их не одушевлял вот так, как человека. Я их люблю, я грущу за них, переживаю, но вот именно думать, что он волнуется от, скажем, там, попугая, который живет у меня дома, что моя жена придет поздно, он также со мной грустит, там, сидя у меня на плече, скажем, если он чешет мне ухо, это не значит, что он понимает, почему я так волнуюсь. Ну, я как пример это говорю или что-то другое.
0: Но есть же, кстати, даже другая вот категория людей, я не знаю, правильно это категория или нет, но они существуют, которые ну, относятся и оживляют в своем представлении mm-hmm. вещи, там, скажем, машины свои, да?
1: Да, там. Ну, фетишисты, да?
0: Ну, это нет, правда, это не фетишизм. Фетишизм
2: это как раз вот та урбанизация, как раз цивилизация городская, о которой я говорю, mm-hmm. когда люди в этих условиях, видимо, настолько уже отдалены от себе подобных людей, наверное, или сами отгородились чем-либо, что они как бы вот придают своим животным, там вот старушки, например, они разговаривают со своими собаками, мы это наблюдаем, там любят их, волнуются. То есть они одиноки и вот пытаются найти в этих животных, ну, психологические стрессы, как бы. Эти животные дают им возможность с кем-то, с кем-либо вообще общаться. Вот так,
0: ну, а
2: так,
0: может быть, все-таки причина в другом, может быть...
2: Ну, это одна из причин, я не говорю, что это прям основная, одна из причин. Конечно, все намного сложнее.
0: Жажда опекунства просто.
2: Ну, может
0: быть, оленя, жажда опекунства.
2: Может быть. По поводу машин, конечно, это ненормально. Ну, у нас это, да, видно. Что многие,
0: но это не только у нас, это повсюду это случается.
2: В общем-то, да.
0: Олег, у вас в квартире наверняка накопилась куча дорогих сувениров из тропических стран. Не пытались ли вы разбогатеть, продавая их в Москве и подпись «Налоговая полюция»?
2: Вы знаете, вот сувениров у меня практически нет никаких. Я в основном собирал такие какие-то религиозные, культовые предметы, то есть что-то настоящее, старинное. Я не старался привезти много, чтобы поразить кого-либо лучше.
1: Пусть а подарки будет... как же?
2: Нет, ну подарки это совсем другое. Но вот такие настоящие, там какие-то старинные вещи, оригиналы, понимаешь? То есть скорее это музейные экспонаты, скажем так, которые имеют музейную ценность определенную. Пусть их немного, но зато это очень качественные, редкие вещи. Это правда то, что там, скажем, уже в некоторых местах и там этого нет.
1: Ну какие, например?
2: Ну все что угодно. Оружие за эти годы, конечно, я... Довольно много вещей.
1: А разве можно вывозить оружие?
2: Нет, ну, если нельзя, естественно, это же не огнестрельное оружие, не автоматическое.
1: Ну, ножички всякие тоже нельзя.
2: Нет, ну, я... Все, что я вывозил, по крайней мере, таможня всех стран это разрешали. Все было упаковано, все было по всем правилам, по крайней мере. Не знаю, никто меня нигде не останавливал. Не было проблем ни с вывозом, ни с ввозом. В основном это луки, стрелы, копья и так далее. Как каждый понимает, нормальный человек, что это такое.
1: Олег, а там у женщин есть какие-нибудь украшения? Ну, я понимаю, что татуировки, конечно, там перышки. А кроме вот этого, они что-нибудь делают, браслеты какие-нибудь?
0: Конечно, у тебя так просто татуировки и перышки. Что-то уголовное, да, украшение? Татуировки и перышки.
2: Скорее из перьев украшения делают.
1: Ну, так я и говорю перышки. Я же по-женски говорю перышки.
2: Нет, конечно, везде существуют. Скажем, даже вот в Африке, вот в фильме. Ты его смотришь, насколько я знаю.
1: Я там, не все смотрела.
2: Ну, еще, я думаю, у тебя будет возможность, это все выходит. Или вышло уже на кассетах, не только по телевидению показывают. Так вот, даже есть украшения, скажем, они сами не делают, вот бисер, да, ну как они, попадают к ним путем обмена уже, там, скажем, около 100 лет. Раньше купцы, сейчас каким-то другим путем, в общем-то, им привозят бисер, меняют на то, что они могут предложить на продажу или...
1: А что они могут предложить?
2: Ну, скажем, если говорить об Африке, это скотоводы конкретно. Они предлагают продукты, мясо, шкуры, молочные какие-то изделия. То, что не, то, чего нет у других племен потом. Ну, сейчас, в последнее время, конечно, все это уже меняется. Раньше там продукты охоты, слоновую кость, ну и так далее. Вот в этом духе все.
0: Олег, как ваши жены относятся друг к другу, подпись «Соратник»?
2: Соратник в чем? То есть у него тоже там экзотические жены или соратник в том, что у него их много?
0: Видимо, много.
2: Вот. То есть он хочет совета скорее, я так понимаю, так подтекст.
0: То есть, дескать, знают ли они о существовании друг друга?
2: А, или, ну, да. Как от них избавиться, или как вообще найти с ними общий язык? Чтобы
0: или как чего лишнего?
2: Довольны, удовлетворены, да, и материально обеспечены. Но тут советов таких нет. Тут, в общем-то, каждый решает по ситуации. Я думаю, нет такого совета, просто чтобы я ему дал, человек им воспользовался и был счастлив.
0: Тут, к тому же, любой совет – это ответственность.
2: Да, конечно, я не берусь. Я
1: Олег, а когда ты сказал
2: пророк.
1: О том, что там женщины не будут друг с другом делиться, как что происходит, тем более не будут обсуждать мужчин и так далее, я вижу, ты это сказал прям с таким пиететом, что вот слава богу, хоть там вот такое есть, да? То есть ты так порадовался, что...
2: Не знаю, честно говоря, в общем-то, я не жалуюсь на европейских женщин, на российских в частности, грех не жаловаться, в общем-то, у меня с ними всегда везло. Не знаю, нет, у меня нет ни обиды, ничего такого, не знаю, почему тебе показалось. Я просто объяснил, что там они, я это сказал так, потому что там они, правда, как бы им в голову не придет, там, жаловаться за достоинство или недостатки своего мужа. Это ее муж, она там... Ее так воспитывали, вели к этому. Она, это ее муж, она вышла замуж. Как она может его обсуждать? У нас, конечно, все это уже, ну, с их точки зрения, или там, я не знаю, с точки зрения мужчин, у женщин все это нарушено, так скажем, правильно. Женщина считает, наверное, наоборот, что мужчин, ну, у нас цивилизация городская, цивилизация техническая, мы все, как сказать, цивилизация технократов.
1: Так и слава богу.
2: Ну,
0: скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе присутствовать при родах там? Ну, как там вот с акушерством обстоит дело?
2: Ну, приходилось, да. Ну, я, конечно, не то, что там от начала до конца, просто, да, были моменты. Они довольно легко это как-то переносят. Не знаю, здесь мне не приходилось в Европе, ну, судя по тому, что я видел там по телевидению или где-то еще. Вот, в общем-то, за то, что рассказывается вообще об этом. Все мы представляем, как это происходит. Нет, там довольно намного легче. Видимо, другая генетика намного легче это все переносит. Иногда просто даже без посторонней помощи. Женщина может сама перекусить эту пуповину или чем-то ее перерезать. Ну, в крайнем случае, там есть такие опытные старые женщины, там, они которые говорят, раньше у нас существовали. Ну, не там насчет того, что руками рвут, я не видел. Перегрызают, если ничего другого нет, или там острым бамбуком перережут. Обычно какая-то, если возможности какие-то есть, если это происходит в деревне, то обычно какая-нибудь опытная уже старая женщина. У нас было же то же самое.
1: Но всех отгоняют при этом или это?
2: Ну, в общем-то, да, да, конечно. Нет. Но это все происходит в укромном месте. И, скажем, вот у папуасов на Новой Гвинее там ребенка где-то до 5-6 месяцев не положено вообще выносить на солнечный свет ни при каких обстоятельствах.
0: А что это, просто предрассудок? Или
2: ну,
0: как-то...
2: они считают, что солнце... Ну, это облучение сложные есть. Корни, да. Вообще это может быть и правильно, потому что с точки зрения... Ну, солнце там очень сильное, и оно ребенка такого маленького может убить буквально там, я не знаю, сколько минут ему нужно, чтобы перегреться. То есть это как бы... А это уже стало обычаем. Вообще, вот если брать легенды, скажем, северных народов и южных, вот такая тенденция интересная. Но это не только я заметил. Я ничего нового не открыл, я не ученый, не какой-то первооткрыватель. Наблюдается такая тенденция, что там, у южных народов, солнце как-то в мифах, в легендах выступает как, ну, как что-то плохое божество, как какой-то враг скорее. А вот у северных народов наоборот, как что-то доброе, помогающее. Обратите внимание, наши сказки все, там везде солнце, вот всегда придет солнце, ну, смысл, и все будет хорошо.
0: У меня есть товарищ, который вот обозвал солнце на байк-шоу дураком. Говорит, я и так с бодуна, еще этот дурак вылез. Я говорю, кто? Говорит, дурак ру. Вот так видишь. Он сказал дословно.
2: Наверное, вопрос. У него голова очень болела. Это было жутко. Летом, видимо, да?
0: Да, и сквозь вот, шторки там так.
2: Естественно, он падал.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, о вашей наколке, каково ее происхождение, подпись «Влад».
2: Очень интересно. Во-первых, наколки у меня нет ни одной. Это скорее из криминального мира, вот этот термин. И не было. Надеюсь, что никогда не будет. Ну, не все зависит от меня, конечно. Особенно в такой стране, как Россия. Вот. У меня есть племенные татуировки. Несколько, которые сделаны на разных континентах, в разных племенах, при разных обстоятельствах. Я просто не совсем понимаю, о какой конкретно он говорит.
1: Это которого ну, в фильме, наверное, видел.
2: Если в фильме, да, там видна эта синяя татуировка. Это сделано на острове Борнео у племени Даяк Ибан. Это люди, которые до сих пор охотятся за головами. Их так и называют охотники. Они живут внутри этого острова.
1: А за чьими головами? Как они определяют, за какой головой?
2: Нет, за головами, в общем-то. Ну, не своих соплеменников однозначно, за головами, в общем-то, врагов. У них это охота уже как бы такая традиционная, с определенной целью. Потому что они считают, что в голове спрятана сила. То есть эти головы они потом оплетают уже сухие, высушенные бамбуком, ну не бамбуком, а лианами, извините, и вешают, скажем, там на веранде своего длинного дома. Они живут в одном длинном доме.
0: Все, и считают, что...
2: Да, в одном длинном. Традиционно даяки живут вот в один длинный дом даяк. Все племя живет, там 50-60 человек все. Но это отдельная история. А по поводу татуировки, вот и там мне она была сделана, вот та, которую, видимо, вы спрашиваете. Я являюсь членом этого племени. При таких трагических обстоятельствах, ну, это все будет отдельный фильм скоро, поэтому я не хочу так в подробность все это рассказывать. Я думаю, вам будет интересно посмотреть по телевидению или купить кассету, которая будет, надеюсь, продаваться.
0: А послушай, это же должно быть немножко опасно, ведь любая
2: наколка,
0: она
2: татуировка.
0: Наколка. Любая наколка или татуировка несут в себе определенные, естественно, символику, да?
2: Это одно, наколки это.
0: Но тем не менее.
2: Они делают совсем другим способом. Это нет, но это традиционный способ. Они там делают, у них они уже веками проверенные. Специальный ритуал, определенный человек, который, в общем-то, считается хорошим татуировщиком.
0: Ну, у тебя же ведь вот татуировки некоторых там племен разных.
2: Да,
0: вот, например, ты приехал куда-то, да.
2: Даже.
0: Вот они смотрят из другого прям племени, что у тебя такая беда. То есть они говорят, ты вражеский белогвардейский офицер, и на тебя там взяли и отрубили руку, к примеру.
2: Ну,
0: то есть это же практически ты же на себе несешь некоторую.
2: Я тебя понимаю, не некоторую, а определенную. Да, скажем, если говорить о той татуировке, вот, по поводу которой задан вопрос, ну, эту татуировку могут читать только люди на острове Борнео. В других местах, конечно, она производит впечатление, может быть, красивого, там некрасивого, экзотического,
1: так
2: чего угодно.
1: В других местах они могут вообще злиться, потому что они видят татуировку и понимают, что не могут ее прочитать. Значит, откуда-то точно не от них.
0: Ну, засланный казачок.
2: Нет, но Борнео, она производит... Это племя очень, как сказать, с их точки зрения, такое солидное. Его там побаиваются. И там... Я ощутил несколько раз, я там раздевался, и так девушки с опаской из другого племени. Я забыл про нее, не думал, что я являюсь носителем. Как-то мне это в голову тогда еще не приходило. Они так от меня отошли. И... Она определяет принадлежность к этому племени, к определенному клану. Ну, еще там кое-какие функции. Нет, то есть какие-то они... мои заслуги и так далее.
1: Если они охотники за головами своих врагов, ну, значит, ты этой татуировкой прям отношусь. Расписался, что ты
2: да,
1: враг.
2: Да, конечно, ну... конечно. Нет, ну, враг... Там не все племена так, до такой степени агрессивные и так вот такие активные. То есть, как правило, вот эти... С кем я жил, они охотятся с другими. Те другие, в общем-то, более мирные, они не занимаются.
1: А вот такие
2: этим.
1: Люди агрессивные, они ходят прям с такими раздутыми ноздрями, да, так все время.
2: Да
1: так
2: нет,
1: делают,
2: они нормальные
1: да?
2: люди. Но сейчас вообще это все уже как бы это большая редкость, это уходит в прошлое. Это не надо думать, что там весь остров населен именно как у нас тут пишут или показывают обычно в американских, обычно в фильмах приключенческих, да, да, дорогостоящие такие фильмы игровые, что там. Все убивают, только этим занимаются. Нет, это определенный ритуал, который делается с определенной целью, определенное даже иногда время года. Все это, все там взаимосвязано, ничего не делается просто так. Они в это свято верят.
1: Мне кажется, Олег, ты темнишь.
2: Голова – это вместилище определенных духов. Ну, я сейчас не хочу рассказывать все эти ритуалы, это все будет и описано, и вот показано скоро в фильме.
1: Ты темнишь, потому что это действительно у тебя наколка, я даже предполагаю, когда она сделана. То есть Олега же забирали в турму. В некоторых местах. И вот там вот он как раз связался с алкоголиками, ой, извините, с уголовниками вот этими.
2: Да, да,
1: с местными, и они
2: да.
1: с местными, они наколку-то ему и сделали.
2: Нет, ну мне приходилось, да, находиться некоторое время в заключениях в нескольких регионах, скажем так. Нет, но это было по поводу, потом это были обычно недоразумения. Я был в районах там закрытых, запретных, где вообще к европейцам не привыкли. И кто-то посчитал там, кто я, что, чтобы до выяснения. То есть забирали не потому, что там, военные, например, один раз я заблудился, это было в Индокитае. И, в общем-то, там несколько дней просидел в камере там у военных. Ну, у них есть
1: они
2: такая маленькая
1: хоть?
2: Тюрьма. Нет, они не кормили, поили таким чаем, очень крепкий чай. Ну, типа зеленого, только более-то в маленьких чашечках. Он придает силу и бодрость. Ну, я привык, я это, в общем-то, выдержал. Это не самое страшное, бывали испытания намного хуже. Чисто психологически неприятно, когда ты находишься в неизвестности, тебя охраняют с оружием просто.
1: Но ну, они куда-то все... звонили, что-то выясняли,
2: откуда ты?
1: Нет,
2: ну, естественно, естественно, я ожидал какие-то данные, объяснил, как говорится, куда обратиться, где меня искать. Вот, за двое суток все выяснилось, приехали. Такие дяденьки уже, в смысле, примерно по рангу, как у нас там, что у нас там, ФСБ теперь. То есть уже, которые знали русский язык, то есть совсем другого уровня, в таких дорогих костюмах, ну, там, на хорошем джипе. Извинились,
1: русский
2: все объяснили.
1: Знали.
2: Нет, ну это, естественно, было во Вьетнаме, поэтому там, в общем-то, все эти органы, они какие-то дружественные, насколько я знаю. Эти органы, они как бы границ не то, что не признают, у них нет проблем часто общаться.
0: Они даже друг друга между собой нам называют
2: нет,
0: здорово,
2: это,
0: птица.
2: Я
0: здорово.
2: Думаю, что многие кадры готовились, тут ничего странного готовились, я думаю, в Советском Союзе, может быть, даже все, немногие, поэтому там же еще они до сих пор, в общем-то, занимают ключевые посты. Приехал человек.
1: А вот в Индокитае тебе не предлагали стать челноком?
2: Нет, ну, в общем-то, не знаю, кто мне это предложил. Я этим не занимался никогда. Ну, так, со стороны, конечно, наблюдал, когда летишь в самолете. Рейсовый же самолет обыкновенный, там эти люди бесчинствуют,
1: ужас,
2: там
1: ужас, да?
2: пьянствуют, я не знаю, что только не делают. Нет.
0: Пьянство в воздухе, это, конечно, страшная вещь.
1: Саша, давай послушаем, может, звоночки еще?
0: Давайте.
1: А то что-то очень-очень да. мало сегодня. Ты
0: ну,
1: поднимаешь трубку мало очень.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
5: У меня вопрос вот к вашему гостю.
0: Да.
5: Как, значит, человеку, хорошо разбирающемуся в происхождении видов.
2: Я не претендую на это.
5: Ну,
2: я подчеркивал, что я не специалист, у меня нет специального образования.
5: Ну, в какой-то мере, потому что некоторые
2: стараюсь,
5: вопросы, в общем-то,
2: стараюсь.
5: Знают люди даже без. Но дело, в общем-то, в следующем. Известно же, что компьютерные мыши были выведены из обычных мышей путем направленной мутации. Ну, я думаю, вы знаете.
2: Да, да.
5: Вот. И, значит, у нас тут с одним другом возник спор. Значит, поскольку в результате мутации были, так сказать, произведены совершенно невероятные изменения, то сейчас...
2: Генетические изменения вы имеете в виду.
5: Да, да. Угу. Трудно, в общем-то, очень определить, какие части, значит, вот, компьютерной мыши произошли от каких частей мыши естественной. Вот. И я, значит, например, считаю, я даже более вам скажу, я уверен, что, значит, кнопки, которые на мыши, это, значит, уши. Ну, они раньше были ушами, потом так они вот... перегенерировали. Вот. А провод, который к компьютеру идет, это хобот.
0: Вот. Не хобот, а канат, простите. Это канат, канат. Нет, нет.
2: Да. Так вы хотите, чтобы вот. Я так понял, вашу точку зрения поддержал? Или?
5: Он говорит, что хобот, тьфу, провод это хвост, а вот эти вот кнопки, ну это вообще неудобно сказать, что. Вот вы скажите, как правильно. Вот. Еще, значит, у меня такой вопрос.
2: То есть вы считаете, что я авторитет вот по компьютерам?
5: Ну, нет, не по компьютерам, ну, а вот по
2: мышцам. Ну, тоже отношения.
5: Вот. И, значит, другой еще вопрос.
2: Спасибо
5: вот,
2: уже заранее, что признаете меня авторитетом.
5: Да, вот, значит, не секрет же, что некоторые, значит, вот супруги вот в нашей стране называют друг друга то там, значит, по фамилии, то по отчеству и так далее. Это вообще какими-то там, в общем-то, животными именами.
2: Да, да.
5: Вот. И, в принципе, я хотел спросить, каким образом называют друг друга супруги вот в тех племенах, в которых вы были? То есть я хотел выяснить, какие из супругов в нашей стране больше похожи вот на тех?
0: Понятно, понятно, спасибо.
2: Ну, по поводу супругов могу сказать конкретно. Если я наблюдал какие-то ссоры, то они были такие кратковременные. Как правило, в общем-то, если муж... там как-то злился, повышал голос, то, как правило, жена ретировалась, и ссоры прекращались. То есть, таких проблем там, как бы, вот такого типа, как у нас, я понимаю, о чем вы говорите, не возникает.
1: Извини, просто муж жену даже свиньей назвать не может, потому что это очень дорогое удовольствие.
2: Конечно, да. Конечно. Нет, там даже, вот скажем, если взять Новую Гвинею, там есть и имена, там, скажем,
1: а вот имена,
2: кабаний как... хвост, кабаний клык.
1: А как их зовут? Вот ты можешь произнести несколько имен, просто вот...
2: Ну, пожалуйста, да нет, ну это было, ты фильм-то не смотрел, да?
1: Я смотрела не все.
0: Одну секунду, подожди, пожалуйста. Да, просто пожалуйста. Тут нам показывают съемочную группу, что у них заканчивается кассета. Сейчас буквально секунду. Отмашку дал, все.
2: Да. Так вот, ну по поводу имен, там эти имена, скажем, вот так называемая там ритуальная жена, ее имя было Вамаке.
0: Как?
2: Вамаке. Что значит в переводе кабаний клык. То есть это как бы престижно. И я все время думал, почему же так назвали это скорее. Вот для мужчин там клык там. Еще есть у них там кабаний хвост.
1: Это вама чего-то такое?
2: Нет, да, вама это свинья. А вот остальное это как бы... Дело в том, что вот когда я с ней поближе познакомился, я понял по ее характеру, что вот кабаний клык это как раз то, что вот ей нужно.
1: То есть она...
2: Потому что да? Она, да, была, приходила все время как бы... То есть европейские такие методы, вот заботу там и так далее. Вот,
1: они воспринимают это как слабость, да?
2: Как слабость, да, как неуважение какое-то, в смысле к себе, что ли, как бы подсмеивались. Или сначала смотрят так странно, а потом, да, очень, женщина вообще везде очень быстро адаптируется, очень чувствует мужчин, хоть ты из другой планеты для них. То есть точно такие же проблемы, как и везде. Везде, в Африке,
0: есть ли у них какое-то подобие, вот, скажем, школ? Ну, вот в Непале же школы уникальные, там же строго

0: Кнопочка. Угу. Это не интересно. Я придумал.
1: Спасибо, я заинтригован. Интересно, кто эта кнопочка? Тут можно только гадать. Может, ну, это быть приятная звонок. Девушка, может быть...
0: Женщина.
1: Человек, ориентация определенная и так далее. Так что...
0: Послушаем звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, можно снимать нас.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Это вы кнопочка у нас?
2: Алло?
0: Мне ничего говорить.
2: Такой вопрос, Олег. Как вы считаете, вот реакция человека из Новой Гвинеи на наше отечественное телевидение? Либо вообще, пытались ли вы показать, так сказать, вот папуасу как какой-то вот цивилизованную программу телевидения, либо какие-то...
1: Да, понятно. Нет, ну, такой возможности, конечно, у меня не было. Так, во-первых, там не принимают наше телевидение, это нереально.
0: А кинотеатр ты же вроде хотел открыть, ты говорил.
1: Ну да, ну, видишь. Пока спонсоров не нашел. Нет, ну, спонсоров нет. Это надо здесь, в Москве сначала, деньжат раздобыть, потом уже там открывать. Вот ты поможешь, если... Объяви конкурс.
0: Не, ну как, у меня то есть, есть два дерева и простыня.
1: На открытие, ну, поговори на эту тему отдельно. Вот, не знаю, ну так, как бы тут получается, что мнения у папуасов о нашем телевидении нет. Да и быть не может. Вот. Ну, я не думаю, не знаю, могу только свое сказать. Не думаю, что как бы оно их так сильно очень потрясло, наверное, или разочаровало, потому что... Все, что мы же их считаем, ну как там, дикарями, примитивными людьми, но иногда видишь баталии, которые происходят у нас там в Думе, ну и во всех других учреждениях такого типа. То есть, конечно, не идут ни в какое сравнение. Там все решается намного цивилизованнее, поверьте мне. Если есть какие-то племенные там, я не знаю, собрания или какие-то проблемы. Даже в фильме это. То есть всегда учитывается мнение старейшин. Когда вождь, как бы, на сегодняшний день, по крайней мере, считается с мнением племени, воинов, и решение принимается совместно. Намного спокойнее.
0: Ты знаешь, пришел такой очень обильный вопрос. Я даже, наверное, с трудом его до конца дочитаю. Угу.
1: Как у тебя сейчас... сколько строк, опять же,
0: Сейчас четыре, да? А потом они так раз и уходят дальше. Мало того, я могу им еще
1: бриться. Хороший Петчер.
0: Хороший фильм, да. Как лечатся туземцы от диабета? Какие есть домашние животные и птицы? Какая еда понравилась? Торгуют ли на базарах саранчой? Были ли вы у бушменов, для которых саранча лакомство?
1: Вот так. Ну так, начнем с саранчи. Да, в Африке торгуют и даже на базарах саранчой. Сушеные, коптят ее. Используют как добавку к каше в растертом виде. Кстати, вот завтра, я не знаю, кто этот вопрос, там подписи нет, да?
0: Не было.
1: Завтра будет фильм по РТР,
3: да, 18:25,
1: по РТР 18:25, это «Неизвестная планета», и вот вторая серия моего фильма, там как раз все это будет показано, конкретно о саранче, как ее ловят, все будет объяснено полностью. Вот саранча очень вкусная, я видел, у бушменов я не был, не довелось, был у пигмеев, был у экваториальной Африки, был у других народностей. Вот. Ну, они все тоже саранчой в определенный сезон питаются. Ну, завтра это все вы сможете увидеть.
0: Ну, прям практически.
3: А на остальные вопросы тоже вроде отвечал.
1: Ну, там по поводу животных домашних, в общем-то, все зависит от регионов. У некоторых вообще никого нет.
3: А собаки
1: некоторых,
3: есть?
1: Вот. Да, собак некоторые, скажем, на Новой Гвинее, в Азии собачек содержат определенного типа. То есть такие мелкие породы.
3: Ну, как дворняжки.
1: Ну, можно сказать, такие тропические. Они маленькие, они практически не лают. Я не знаю, что они едят, там, вплоть до банана, все что угодно. И скорее их держат для души, я бы сказал так. Они никакой пользы.
0: Ну, может быть, даже не то, что их там держат, они просто живут при людях.
1: Ну, они, да, скажем так, ну, как бы, да, около них, около людей. Папуасы используют для украшений, скажем, в определенных племенах хвосты. И собачьих хвостов делают браслеты, вот... плечевые, украшают воины себя. Вот для этого еще. Ну, некоторые собаки просто без хвостов, то есть они не причиняют такого вреда. Говоря по-нашему, купируют хвосты.
0: Олег, вы говорили, что не чувствительны к холоду и к жаре, а к укусам тропических насекомых и к щекотке в частности. Опять подпись «Налоговая полюция».
1: Интересно. Я не говорил о том, что я не чувствителен, потому что я человек, и как каждый человек, я

0: чувствительно, это неправильно. Это трансформация моих слов. Не
1: как
0: точно.
1: Ты хотел. О,
0: да.
1: Вот она. Это называется испорченный телефон.
0: Я говорил о том, что я. Как я переношу, до какой. До 25 я не ношу, скажем, мороза, шапку и так далее. Вот. Ну, это, в общем-то, тренировка. Ну, наверное, генетика определенная, что я здоров.
2: Это щекотка.
0: По поводу щекотки. Да, я чувствителен к щекотке. Как.
1: Говорят,
2: вот видишь, как человек слаб-то на самом деле.
0: Нет, а
2: к морозу не чувствительно, а к щекотке вот так вот.
0: Я не утверждаю. Я
1: а ты же, по-моему, на Бали, да, вот у них существует обряд, вот, то есть щекоткой защекочивать человека там часа два. Провинившись, вроде бы.
0: Об этом я ничего не знаю. Поэтому, если я не знаю, я говорю, что я не знаю.
1: Я что-то слышал такое.
0: Да, на Бали очень интересная культура, я там был. Да. Ну, вот об этом я с этим просто не знаком.
1: А гуманный метод убийства, это защекотать.
0: По поводу вот щекотки, там, как я переношу холод, жару и так далее. Я переношу довольно хорошо. Я тренирован, прошел специальную подготовку. Нахожусь, ну, скажем, в неплохой форме. Но дело не в этом, я все равно человек и не претендую на роль Супермена из игровых фильмов, которые мы все смотрим и знаем. Поэтому я переношу также и страдаю от боли, от холода и от голода, и переживаю. Просто стараюсь этого не показывать, а главное решать все проблемы самостоятельно или нести за них личную ответственность, в общем-то.
1: Ведь есть люди, которые вот сами себе специально создают проблемы, чтобы вот сделать свою жизнь интересной. Вот он создал проблему, решил себе, как прыжки с шестом. То есть человек, который побеждает сам себя. Вот,
2: А помните, лет 25-30 назад какой-то человек, врач корабельный, сам себе аппендицит вырезал?
1: Да.
2: Без наркоза.
1: Да.
0: Ну, были такие истории.
2: А вот как так можно? Это что, человек в такой стрессовой ситуации находится, ну, и даже боли не чувствует? Или он знает, что он умрет? А как же сознание?
0: Я не знаю, что было конкретно в этой истории. Я там не находился, и каких-то данных я
2: то есть
0: не изучал.
2: История.
0: Нет, ну я вообще аккуратен. Вот я к фактам подхожу. Если я точно знаю, я говорю, да, я знаю, или я уверен. Вот здесь я не могу. Но, в принципе, в какой-то экстремальной ситуации я убедился сам. Много раз приносил, скажем, боли, и это можно сравнить, ну, с пыткой, с европейской точки зрения. У нас это показывают там в фильмах о фашизме или там, я не знаю, как пытали коммунистов, эти всякие фильмы культовые времен 20-30-х годов. То есть мне казалось, что такое выдержать невозможно. Ну, а как, в общем-то, я потом в некоторых частях света это просто татуировка. То есть это проходит каждый воин. Видите, то есть совершенно другой подход. И я вынужден был пройти, и прошел, и не умер, остался жив и так далее. Ну, может быть, там какие-то следы. Я как это хотел как пример сказать, не потому что я Супермен, а именно, что человек иногда не знает, на что он способен в определенных условиях.
1: Послушай, у нас резервы очень большие. Другой немножко момент. Вот, может быть, тут стоит вот эта вот способность человека. Вот ты говоришь, человек не знает, на что способен, да?
0: Он Но многие люди, живя всю жизнь, они даже у них не было возможности испытать себя полностью. Как бы.
1: Даже не себя. То есть свой скафандр, ведь тебе дан скафандр,
0: да.
1: Ты свой скафандр поцарапал. Ну, в смысле, у каждого там, то есть ты прошел испытание скафандра, а тут же все-таки важнее еще психика, управляет всем голова. То есть что такое человек, да? Это скафандр и начинка. А как-то обычно говорится, вот мы там над своим телом делаем эксперимент, да? То есть тело-то оно как раз вытерпит все. В принципе, ну, даже там жуткий понос и так далее. Вот. А ведь важно, с какой мыслью ты садишься делать эту татуировку. Вот, зачем ты на это пошел и так далее. Вот у меня был товарищ, он, например, сам себе взял и просто на школьном уроке отрезал палец. Вот непонятно, я говорю, зачем ты, говорю, это сделал Вить? Он говорит, ну вот что-то так вот скрутило. То есть в данном случае это был не эксперимент, а мозг у него подсел немножко на измену.
0: Ну, вот, да, значит,
1: правильно, а скафандр попортил. Скафандр дан нам кем?
0: Его отвели, наверное, в определенное учреждение.
1: Он сам убежал, знаешь, как?
0: После уроков. Ну,
1: то есть вообще, то есть, он, кстати, больше в школе кончил? Не появлялся.
0: То есть все уже-то его...
1: Все, да, с концами. Ну,
0: плохо кончил. Да.
1: Представляешь?
0: Так, такое начало.
2: Давай звоночек послушаем.
0: Грустный конец, товарищи.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Алло.
1: Да.
3: А вот если там напитки с куророй... Ну, это всякие коктейли.
0: Угу.
3: Вот, и еще, алло.
0: Да.
3: Еще это самое. Сейчас, вот пока дозвонись, все забудешь.
1: А вы на обоих записываете сразу рядом с телефоном?
3: Ну да. И, короче говоря, еще такой вопрос.
1: А, вот вы, наверное, и прислали. Есть ли у туземцев напитки с добавлением яда кураре? И как часто от этих напитков они мрут? И как они охотятся? Стрелами и копьями или автоматами, пулеметами, гранатометами и танками?
3: Подожди, а что они вот от диабета, что они принимают? То есть как лечатся? У них же иногда есть такие средства, которые лучше, чем у нас.
0: Ну, я, по крайней
1: спасибо
0: мере...
1: Спасибо за вопрос.
0: Да, я диабета не встречал вот в такой ярко выраженной форме, как у нас. Нужно колоться по часам и так далее. Вот, наверное, потому что там и сладкого-то ничего нет. В общем-то, сахар ни в каком виде там не присутствует. Мед иногда, ну, и то не везде, в общем-то, это большая редкость. И его нужно как-то добыть, и это в определенное время. Это связано тоже со сложностями, с напряжением, поэтому... Сладости они не знают, так что, насколько я понял, так я не проводил специальных исследований, я не врач, но...
1: А каково состояние зубов у них? Вот ты не обращал внимания?
0: Зубы не очень хорошим, то есть они где-то годам, скажем, там, 30-35 уже, конечно, в довольно плачевном состоянии, потому что они их никогда не лечат ничем. Ну, то есть, опять же, по регионам, вот в Африке, в африканском вот регионе, вот там, где был я, зубы, как правило, у всех у аборигенного населения в отличном состоянии. На Новой Гвинее ситуация вот совсем другая. Там зубы портятся очень быстро.
1: Телефонный звоночек примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а комары кусают сквозь татуировку?
0: Сквозь кожу? Вы, наверное, хотели сказать, потому что татуировка находится на коже. Точно так же, как вот вас, если кусают комары, никакой разницы совершенно.
4: Спасибо.
0: Кожа такая же чувствительная, пожалуйста.
1: Спасибо. Звонок.
0: Я еще хотел добавить вот по поводу яда курары. Во-первых, насколько мне известно, это, конечно, применяют индейцы в Южной Америке. Яд курары используется для охоты, скажем, там, ну, в каких-то таких целях, в агрессивных. И сами, конечно, индейцы напиток с этим ядом пить не будут, потому что он смертельный. Вот. Ну, вот, наверное, все.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому неадекватному современному явлению, как мужской стриптиз? Не кажется ли вам, что на самом деле он произошел от, значит, древних ритуальных плясок и, в принципе, знаменует собой такое вот подсознательное желание выпросить у некоторых высших сил удачу в охоте будущей?
0: Угу. Да, очень интересный вопрос.
1: Спасибо.
0: Ну, если вас интересует лично мое мнение, это лично мое, подчеркиваю. Не знаю... В общем-то, ваша точка зрения такая интересная. Может быть, что-то в этом и есть. Но, в общем-то, наверное, стриптиз – это тоска, может быть, людей. Вы никогда не задумывались, что им хочется видеть свое тело или тело себе подобных, так как мы ходим, в общем-то, затянутые там тканями. Это же все мы сами себе придумали, как бы. Может быть, это, ну, уже длится века, но, наверное, не совсем естественно, если мы даже вот уже в конце 20 века там платим деньги, готовим специальных людей. Существует заведение, где это все можно увидеть, мужское, женское. Наверное, тоска по телу, нам хочется видеть свое тело. Красивое, здоровое тело, которое там двигается, что-то делает.
1: Так, а с другой стороны ведь...
0: Ну, это одна из позиций. Я не утверждаю, что прям вот как бы одна из точек зрения. Можно эту тему развивать,
1: ведь
0: мне кажется.
1: Тушка человека мы тут недавно устанавливали для всех желающих. Прямо вот у нас тут на крыше здоровенный микроскоп, под которым человек мог рассмотреть сам себя. Вот. И очень неприглядно.
0: Ты видел, Александр?
1: Это жутко. Это страшно. Знаешь, что это? Знаешь, что это напоминает землю?
0: Ну, я заметил, что теперь у вас там уже его нет.
1: Уже нет, его сняли, потому что
0: ты посмотрел.
1: Были случаи просто массовых самоубийств каких-то там. Просто люди, посмотрев свое тело в мельчайших подробностях, попрыгали сами вместе с ним в обнимку. Вот. Мало того, ты никогда не наблюдал обычного комара в микроскоп.
0: Ну, в общем-то, да, я видел.
1: Так после этого их бить же не хочется. Омерзение же. То есть вот просто вот посмотреть в микроскоп на комара и после этого его раздавить, это то же самое, что там наступить в канат какой-то или что-то. Это же ужас. Поэтому вот как-то мне кажется, что вот стриптиз, да, угу. это как раз наоборот другое. Не то, что тяга посмотреть здоровое тело, угу. а желание почувствовать себя
0: даже
1: в одежде.
0: Даже не тяга, я сказал, тоска скорее. Ну, да, тоска какая-то. Да. Тяга это немножко.
1: А я думаю, ну, наоборот, то... почувствовать угу. себя более защищенным перед людьми незащищенными, заплатив угу. за это деньги.
0: Нет, же... я с тобой согласен. Это одна из точек каких-то. Их можно философствовать на эту тему очень долго. Но, в общем-то...
2: Нет, просто вот вы не понимаете. Спросили же про мужской стриптиз, на самом деле. А я вот
0: стриптиз... Это, нет, про мужской. Я перебью. Я о любом сейчас скажу. В принципе, это явление вот нашего общества, то есть городской цивилизации технократов. Это не проблема там. Там ее нет. Там даже никто о таком не задумывается. Нет там такой проблемы.
2: Нет, ну я вот просто впервые...
0: Так как никто ничего не прячет, так как никто ничего не показывает.
2: Впервые в этом году в Сухо видела мужской стриптиз. Женский-то я до этого видела. Но когда увидела мужской стриптиз, мне даже уходить оттуда не хотелось. Прям так сидела бы и сидела. Это было очень мило.
0: Дорогая Лили, ой. Было бы странно, согласись, если бы тебе... Вот именно тебе, убежала. Как я тебя знаю, понравился женский больше, чем мужской.
1: А вот скажи, ты сейчас сказал вот, о том, что да, у них вроде одежда отсутствует. Вот,
0: в одном... Нет, ну почему? Одежда есть определенная. То есть,
1: вот в одном из фильмов из твоих очень mm-hmm. интересная одежка у них была на...
2: Ну, да, это да, тыквочки да. такие были, да?
1: Нет, не тыквочки, это какой-то типа... странный
0: нет,
1: рожок.
0: Это сушо, это да, да. Ну, можно назвать это.
1: У них рожок.
0: Вот, они это называют холим на их языке, на языке этого племени. Ну, в принципе, это растение высушенное, такое поло, оно там вычищается. В фильме об этом тоже рассказывается. Нагревается над огнем. И можно придать, ну, не форму, а цвет, там больше нагреть, меньше, даже вот так вот украсить там перьями или.
2: Я вам похвастаюсь. Какого-то. У меня вот этот холим. Похоже, кстати, на иврит чем-то. Висит, mm-hmm. висит прямо на зеркальце с пушком, серьезно. Мне mm-hmm. привезли его, кстати, оттуда. Вот экспедиция, знаю, которая это. Бабочек ловила да, на да. Суматре.
1: Бабочки – это жуткие существа. Кстати, все энтомологи очень не любят предмет своего изучения. Я вам говорю это ответственно. То есть это, наверное, единственная профессия. Вот как а, еще зубной врач. Он тоже то есть, ковыряется вся в зубах, и ненависть к зубам у него. То есть человек, mm-hmm. который борется с зубами. Mm-hmm. Представьте себе. Это жутко.
0: Жуткое зрелище.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Говорите.
1: Да.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к коллегу, вернее, два. Первый вопрос. Знаком ли он с теорией Маккены о происхождении сознания, о влиянии псилоцибина на сознание? Находил ли он какое-то подтверждение, угу. находясь в этих племенах этой теории? Ну, если, конечно, его она интересует. И второй вопрос.
0: Первый
6: Олег.
0: Раз слышу о такой теории.
6: Что вы говорите?
0: Вы извините меня, но первый раз слышу об этой теории.
6: Ну, он, так сказать, утверждает, что вот вещества, которые имеют какое-либо наркотическое действие, они сыграли решающую роль в происхождении сознания угу. у первобытных человекообразных угу. обезьян, то есть благодаря угу. им именно зародилось абстрактное мышление и так далее. Вот.
0: То есть, ну, как бы утверждает, что еще даже человекообразные обезьяны использовали наркотики, ну, какие-то наркотические средства?
6: Нет, они употребляли все подряд, то есть угу. у них шел какой-то отбор
0: да,
6: в пищу.
0: Да, в порядке отбора они натолкнулись как бы на...
6: Да, они обнаружили их угу. как бы очень интересное действие, этих растений, вот стали его употреблять, и, соответственно, зародилось абстрактное мышление угу. вот этих первобытных. Находили ли вы какое-то подтверждение? Второй вопрос. Встречались ли вам какие-либо сексуальные перверсии, там, в частности, педофилия, зоофилия, гомосексуализм, и какую они там общественную окраску носят?
1: Спасибо за вопрос. Не, насчет гомосексуализма ты вроде бы сказал, что
0: да,
1: там
0: да,
1: это...
0: Да. Нет, ну там, как сказать, я не знаю, мы их называем там сексуальные извращения, они, может быть, это никак не называют, в общем-то. Я думаю, что все слабости человеческие, присущие людям здесь и там, просто, скажем, там они в более открытой форме, у нас это все скрыто. Но все же это есть, и мы все об этом знаем. Ну, не вот любим говорить. Даже законы принимаем, что нельзя об этом говорить, не писать, не показывать. Ну, наверное, это правильно.
1: Ведь был такой древний обычай, знаешь, российский, крестьянский древний обычай, когда человек перед тем, как высадить озимые, собственно, шел и вступал в реальный половой контакт с землей. Крестьянин просто специальную дырку, все они делали, уложились, прям все это. Это действительно
2: факт. Ты забываешь, что там еще женщина была.
1: Женщины не было.
2: Как это было?
1: Женщина к посевной никакого отношения никогда не имела. Ее не допускали, она приносила к рынку.
0: Только уже, как сказать, потом извращение, да, 17-го года это началось, видимо, да? Ну, судя по твоей теории, я так понимаю,
1: да? Да, да, исключительно. Поэтому тут же затронута зоофилия была, да? Вот, наверняка какие-то отношения с животными у них.
0: Я скажу сразу, я лично не наблюдал никогда. Поэтому утверждать, я считаю, что ничто человеческое ни им, ни нам не чуждо. Законы везде одинаковые. А козы, я не наблюдал.
2: Олег, а козы у них есть?
0: У кого конкретно? Мы говорим о мире или о каких-то конкретных?
2: Нет, о разных племенах. Просто я вспомнила, что
0: нет,
2: у меня...
0: Нет, в Африке, такой, конечно. В Африке, да. В Африке скотоводы, скажем.
2: А в Индонезии
0: там,
2: нет?
0: Племена. Нет. Ну, есть в небольших количествах. Но вот в Африке это очень развито.
2: Вот, да. Значит, коз там где держит. В небольших количествах, там нет зоофилии.
0: Я не наблюдал нигде. Я жил вот как раз в Каримаджонге. Об этом сейчас фильм идет. Это скотоводы. Классические... Принадлежат они к нелодской группе, жил довольно долго там, мог наблюдать очень много, я ничего подобного не встречал, по крайней мере. О чем я буду говорить, то чего не знаю.
1: Ну что же, послушаем, наверное, опять же ту музыку, которую ты привез, единственное, с какого-то странного места мы будем слушать. Я помню, там 15 стояло. Ну, это технически, ладно, подробности, музыка. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Мы продолжаем с вами общаться по телефону 203-19-22, а также посредством пейджерового номер 956-32-32, абонент 109-279. Я думаю, начнем все-таки с пейджера, поскольку прибор анонимный достаточно. Олег, недавно вышла статья в газете «Спид-инфо» Л. Круглова и ваша о том, что вы... жили некоторое время у амазонок, а год назад в программе «Вид» вы утверждали, что видели их 15 мин. Как вы это объясните? Что значит мин? Я не
2: минут.
1: Понял. А, 15 минут, да, прошу прощения.
0: Да, конечно, я все понял. Не ожидал, что у нас такая публика, как внимательно следят за нашими публикациями. Ну, вот, что касается «Спид-инфо», то эту статью написал, как там написано, пейджер Л. Круглов. В общем-то, я не знал ни что там написано, не имел к этому никакого отношения. Для меня это было сюрпризом, как и для многих людей. Вот это, конечно, нужно вопрос задать ему. Что там? Ну, к сожалению, там была моя фамилия, да, но это без моего разрешения. Вот. А на самом деле, да, мы их видели где-то там 10-15. Ну, время я не засекал точно, но где-то в этих пределах. В общем-то, я не утверждаю, что это были именно амазонки, это были женщины с оружием, что на Новой Гвинее не принято совершенно. А вот амазонки ли это, можно утверждать, пожив у них, изучив этих людей и обработав всю эту информацию здесь, в каких-то там научных кругах и... Таких возможностей у меня нет, и
2: ну,
0: не
2: ты,
0: было.
2: Ну, ты их не успел заснять, да?
0: Ну, там у нас есть кадры, есть у меня кадры, лично мои, где, в общем-то, они засняты как бы там несколько, я не знаю, там 30-40 секунд они перескакивают по деревьям, с луками, это есть. Но я, опять же, не утверждаю. Там,
1: ну, что, это же весьма
0: для
1: опасно.
0: Того, чтобы утверждать...
1: Просто как-то даже и неприятно зрелище-то. То есть женщина с луком по веткам,
0: ну,
1: прыгает
0: вот,
1: какой-то.
0: Как бы можно сказать, что это такой литературный образ, что это амазонки. Ну, вот так вот точно сказать, мы открыли амазон. Хотя это было, конечно, уникальное открытие, наверное. И нужно просто жить у них, точно знать, что это амазонки, что они существуют. Я очень аккуратен в этих вопросах, и поэтому эту тему как бы не поднимаю. Не могу сказать, кто это был. Вот так это будет точнее. Ну, по поводу статьи, повторяю еще раз, это нужно обратиться к автору. Мое имя там было без моего ведома и без моего разрешения. Вот ответ на этот вопрос.
1: Ну, послушаем, о чем хотят спросить у тебя жители нашего города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, существует ли вот что-то вам известно на Новой Гвинее? Я вот не так давно книгу читала, что все-таки до сих пор там существует каннибализм. И еще в Африке есть племен, я забыла, недавно вот совершенно передавали, которые ставят вопрос, в общем-то, ну, почти на государственном, так сказать, уровне об истреблении этого племени, потому что оно исключительно занимается каннибализмом.
0: А где вы это читали по поводу Африки?
4: Вы знаете, по поводу Африки я это слушала буквально вот недавно.
0: Это что, по радио?
4: Да.
0: И что же это была за программа, интересно?
4: Вот, программа, я не помню какая, но там совершенно...
0: Вообще, это очень серьезное утверждение, что,
4: да,
0: как
4: четко,
0: говорится...
4: Да, четко, то есть так.
0: Нет, я как-то очень там, с подозрением, знаете, отношусь, я...
4: Вы знаете, там как было сказано, что, ну, вот совершенно говорит, ну, почему бы правительству не прибегнуть к этому?
0: Кто задает такие вопросы?
4: Они говорят, что, ну, оно же тоже представляет уникальность в своем роде племени, нельзя целиком его истребить. А вообще-то, ну, такой вопрос даже ставится.
0: Вы знаете, по поводу...
1: Спасибо, спасибо.
0: Да, большое спасибо. По поводу Африки я первый раз слышу вот от вас, что существует такое племя, да еще которое правительство хочет. Вообще это, как сказать, из другой области это называется геноцид, когда хотят какой-то народ. Не знаю, что серьезно, где-то ставился вопрос из-за того, что они такие людоеды. Я слышу первый раз, вообще-то, насколько мне известно, мои знания скромные об Африке говорят о том, что там такого племени нет. Существовали какие-то там случаи определенные, ну, чтобы племя занималось. Вот по поводу Новой Гвинеи, да, такие практики существуют, но это, в общем-то, в таких в очень труднодоступных районах, в глубине джунглей. Может быть, еще это сохранилось, но это уже не имеет характер вот массовости, которая была, скажем, еще 30-40 лет назад. Сведения говорят, что примерно лет 30-40 лет назад вот такие массовые убийства, скажем, с целью там поедания тела противника прекращены. То есть вот сейчас таких данных нет. Я в основном опираюсь на данные. Есть ли какие-то единичные случаи? Ну, мне вот, я там бывал довольно много, в разных уголках объездил, правда. От побережья к побережью я сам лично, вот, чтоб на моих глазах убивали, это одно, но чтоб съели кого-то, это из другой области. Я этого утверждать не могу.
1: Вот. Ну, вообще, вот истоки каннибализма, вот мне как раз кажется, тут правильно очень сказал, не в желании как-то чувство голода утолить свое, а именно вот ритуальное. То есть, дескать, не просто победил, а еще и съел.
0: Конечно.
1: Оттуда дальше можно добавить, что он потом с ним сделал. Это же вообще унизительно, когда тебя убили, съели и освободились потом от тебя самым таким путем.
0: В некоторых племенах, именно в некоторых племенах, я подчеркиваю, что Новая Гвинея второй самый большой остров в мире вообще после Гренландии. Примерное количество языковых групп там, или племен достигает 500. Хотя это не совсем точные сведения мои, может быть и больше. То есть представляете, насколько там все разные. И есть племена, не так их много, где поедают, скажем, родственники, там дети своих умерших родителей. То есть это считается, в общем-то, последняя как бы дань отдают умершему, там, отцу, например. Если он умер, то есть там сын съедает его головной мозг и так далее. Ну, в общем-то, конечно. Ну, сейчас я не думаю, что этот обычай где-либо сохранился, конечно. Это было бы уникально такое увидеть, но я не встретил такого нигде. Думаю, что он ушел в прошлое.
1: А вот гуманный способ захоронения, когда отдают птицам там на съедение тушки умерших.
0: Угу.
1: По-моему, у тебя же
0: но
1: это было.
0: Да? Это, в общем-то... И в других племенах, скажем, покойников подвешивают на высоких деревьях, на такой платформочке, и оставляют, скажем, на какое-то время там определенное, на полгода, на год. Потом приходят и собирают, это на Новой Гвинее тоже, кости и уже хоронят в специальном месте. Вот некоторые хоронят там, скажем, около хижины. Там очень много ритуалов, это можно рассказывать, я не знаю, сидеть тут еще очень много часов только о том, как они хоронит, у каждого племени свой собственный ритуал.
1: А есть какое-то подобие там, вот надгробий, знаешь?
0: Вот, а вот то, что ты сказал, извини, я еще закончу, вот, это как раз в Тибете. Это буддисты, определенные секты как раз вот хоронят таким образом, что оставляют на такой каменной платформе именно мертвецов. И их на глазах у всех там хищные птицы. Они там живут, в общем-то, разрывают на куски до тех пор, пока не останутся одни вот кости. Или кости уже тоже куда-то уносят, то есть по частям. Это в Тибете, этот обычай сохранился до нашего времени.
1: Да, может быть, скоро введут в нашем городе такой же обычай. Поскольку трудности сейчас в последнее время с местами-то уже на кладбищах.
0: Да, недавно уже. У нас эти трудности, сколько я помню, много лет об этом говорят.
1: Ну что ж, звоночек, да? 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы нашли средства на финансирование первых экспедиций? И второй вопрос. У вас постоянная команда, с которой вы выезжаете, скажем так?
1: Спасибо.
7: И как вы ее подбираете?
1: Спасибо.
0: Ну, свои первые экспедиции я финансировал сам. Вот, потому что не было ни желающих финансировать. Просто я должен был доказать, что я что-то могу. Не только есть в экспедиции, а привозить какой-то материал, фото, видео и что-то с ним делать. Потому что конечный результат вот моих экспедиций – это фильмы на сегодняшний день. Когда мне удалось убедить потенциальных спонсоров, то есть тогда, конечно, уже стало легче. Вот. По поводу команды. Нет, команды бывают разные, и могу сказать, что не только мужчины наравне с ними участвовали, и молодые девушки. Ну, естественно, они проходят определенный, так сказать, такой отбор с моей точки зрения.
2: А что, чем они конкретно там занимаются?
0: Нет, ну это определенные люди там. Они должны обладать, помимо физических каких-то, то есть там рост, спортивная подготовка, психика определенная, которую я знаю, что вот вижу человека, что он не только меня устраивает, что он выдержит в тех условиях, что в критической ситуации он не подведет. Вот. И девушка у меня участвовала. Знать несколько языков, помимо английского, как говорится, это очень мало в нашей работе. Еще один или два. Ну, вот так вот. Обладать многими, в общем-то, знаниями. Чем их больше, там, хорошо печатный компьютер. И я могу перечислять очень долго. То есть вот. Быть и секретарем там где-то, если нужно, и телохранителем. И примерно хотя бы представлять, как снимается кино и так далее, и так далее. То есть тут... Ну, вот даже я не боюсь, я брал в экспедицию. Хотя многие очень скептично к этому относились. И девушек, и буду продолжать это делать. То есть женщины себя показали великолепно. Иногда даже вели себя и работали лучше, чем мужчины.
1: Сообщение на пейджер. Следующее, прям дословно читаю. Месяц назад я был в Амине. В получасе езды от этого города находится деревня, где вы снимали свой фильм. Дальше. Я прям дословно читаю, то есть не обижайся. Я тоже заплатил вождю Яли $50, и люди переоделись и танцевали. Не боитесь ли, что ваши мистификации откроются? И подпись Иван Федоров.
0: Ну, это, в общем-то, такие довольно смелые утверждения. Я не боюсь. Ну,
2: имя вождя правильно названо?
1: Яли.
0: Да,
1: человек Яли.
0: Нет. Это странно. Дело в том, что был фильм, он прошел по телевидению, были кассеты, так что имя вождя никто не держит в тайне. Он как жил, так и живет. Так что узнать его не проблема. И есть фильм. Ну, что я могу на это ответить? Есть
2: Но все
0: фильм.
2: Равно, Олег, удивительно степень подготовки слушателей, да?
0: Ну, в общем-то, да, этот слушатель как-то, да, так настроен даже странно. В такое время такие знания, что он был, ну, не знаю, там было не так много людей, и, в общем-то,
2: А ты в следующий раз, когда там будешь, просто проверь по списку тоже.
0: В общем-то, да. Был
2: ли какой-то там Иван Федоров?
1: Нет, тут несколько другой момент.
0: Дело в том, что это закрытый район, и там нужно получать специальное разрешение.
1: А зачем $50-то им вообще? То есть зачем?
2: Да, действительно.
0: Если бы
1: там супермаркета нету. Логично?
0: Нет, если бы фильм обошелся в $50, я был бы счастлив. Я бы хотел вот этого, как там он подписался, Иван
1: Федоров.
0: Да.
1: Запомни это имя.
0: Войдет со мной в контакт, и я буду счастлив взять его в экспедицию. То есть он утверждает, что можно снять фильм, заплатив $50. Было бы великолепно. Практически минимальные расходы на фильм никаких, только билеты и все.
1: Какие обряды при рождении и как проходят похороны? Какие болезни их преследуют и как они лечатся? Как действительно, понимаешь, так Людмила Васильевна подпись. Получается, что вот мы так говорим «они». То есть такое ощущение, что есть... россияне и не россияне, да, дескать. Вот.
0: Ну, обряды, конечно, разные при похоронах. Лечатся они травмами. Если есть возможность, то используют, конечно, лекарства нашей цивилизации. С удовольствием многие оценили их по достоинству. То есть они, конечно, помогают, особенно антибиотики. Там сбивают температуру и так далее. Там очень часто и простуды, потому что климат там нездоровый. Также от малярии. Конечно, если есть возможность, то, например, у меня всегда просили везде лекарства там, как бы от всех болезней. Я к этому уже привык и всегда готовлюсь, беру большой запас лекарств.
1: А что касается гигиены тушки, вот как она у них проходит?
0: Угу.
1: Вот, скажем, на той же Новой Гвинее, как душ, речка, что они моются? Как?
0: Нет, ну, в общем-то, везде моются, во всех регионах. Просто
2: это
0: дезодоранты происходит...
2: у них есть что-то типа дезодорантов?
0: Нет, ничего такого я не встречал. Ну, скорее, запах. Так как люди проводят много времени у костра, так что я думаю, что запах всем знакомый. Ничего нового здесь не придумано. То есть, такой примерно, как вот, когда мы куда-то ездим в походы или просто у открытого огня. Так запах примерно такого типа. Так что это такой натуральный дезодорант. И еще комаров отпугивает.
1: Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
8: Скажите, а вот встречали ли вы подтверждение того, что на самом деле разум, ну вообще сознание имеет инопланетное происхождение? Ну, то есть легенды, какие-то сказания, в которых фигурировали бы какие-то мифические персонажи, напоминающие по современным воззрениям инопланетян, либо какие-то более материальные подтверждения.
1: Спасибо. Может быть, в подделках это четко выражено. Вот, когда племя делает какую-то подделку, там идолок какой-то или там ножичек. Что-то в этом есть аномальное. Вот, например, непальские ножики кухри. Совершенно странного вида вещь. Такая вот как-то очень... То есть кто-то ведь ее изобрел для чего-то. Вот именно такой формы. Он не обоюдоострый. Кидать его удобно, а рубить неудобно. Очень мягкое железо.
0: Не знаю, я как-то... Я не занимался таким космическим происхождением и стараюсь все объяснить как-то, ну, с позиции реального человека. И я не замечал что-то такое мифическое, там, в орудиях труда, в орудиях, там, охоты и так далее. Это, не знаю. И главное, что все, что чем пользуются на одном континенте, практически то же самое, присутствует и в, ну, совершенно в местах там отдаленных, десятки тысяч километров они их разделяют. Невозможно, что они когда-то были вместе. Ну, те же самые луки, те же самые стрелы. Как бы, вот,
1: а все, из чего что, у них все, сделаны вот эта тетива?
0: Тетива, ну, в разных местах. Вот они делают из ротанговой пальмы.
2: Из
0: волокон? То есть из полос, скажем так, полосы ротанговой пальмы, такие высушенные. Но у них лук, он не все время в натянутом состоянии. То есть обычно он...
1: То есть спускают, чтобы немножко...
0: Да, чтобы, потому что со временем она растягивается, и уже эффект не тот. А когда нужно, слегка прогибают коленом и натягивают. Луки большие, обычно, с человеческий рост.
1: Вот я помню свой первый лук, который я сделал из автомобильной рессоры. Вот, и стрельнул ножкой от стула, она улетела на другой конец берега, там, где стоял туристический городок какой-то. Вот я не стал дожидаться результата. Сбросил эту, значит, рессору, да, и очень быстро убежал.
0: Угу. А как тебе пришла мысль вот из рессоры сделать? Ты в этом навалялся, что-то космическое не усматриваешь?
1: Автомобиль
0: вот
1: какой-то просто. Я честно, сейчас я в этом ловлю не космическое, а идиотское. Мне срам за это бьет до сих пор. Угу. Так что космос...
0: Ну, с другой стороны, ты практично. Ты использовал, что она лежала там как бы.
1: Конечно.
0: Без дела. Ты вырезал что-то, сделал, стрельнул какие-то движения. Видишь, вот тут тоже своя действие логика.
1: Произвел.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, куда-то улетело, все-таки уже какая-то польза.
1: Вот, судя по всему, по началу сообщения, пришедшего на пейджер, угу, опять же, от твоего друга Ивана Федорова.
0: Угу. Угу.
1: А в Амена входит в обычный туристический маршрут. И деревня, угу, Яли тоже. Угу. Московские турфирмы, угу, также отправляют туда туристов. Я просто купил тур. Вождь один и тот же на моих фотографиях и в вашем фильме. Иван Федоров. Как-то вот...
0: Угу.
1: Ну, вот так вот, прокомментируешь?
0: Да, пожалуйста.
2: А пусть Иван Федоров позвонит.
0: Уважаемый Иван Федоров, как, я не интересно знаю, в этом не вижу ничего странного. Я не утверждаю, что что-то куда-то не входит. Вот. Кстати, в Амэне находится в закрытом районе, если мне не изменяет память до сих пор. И если у человека есть достаточно денег, он может съездить и сделать. Я не утверждаю, что это люди, которых никто не до меня, там не видел, что я их не открыл и так далее. То есть я снимал фильм. Если есть у кого-то какие-то сомнения, ну, я не знаю, это, наверное, дело Ивана. Что он так вот, как сказать, болезненно это все воспринимает. Что у него есть фотографии, я с удовольствием с ним встречусь, пусть мне покажет. Могу объяснить ему многие вещи. Вот, ну и так далее. То есть я не вижу в этом какой-то проблемы. Я не делаю из этого секрета. Уже потому, что я сделал фильм. И там все имена подлинные, и все это есть. А...
1: Ну, давай послушаем, да, телефон теперь. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересный эфир сегодня у вас. Вот я, Олег, хотел бы три вопроса задать. Вот как вы там защищались от болезней? Как абориген лечит, это твой вопрос.
1: От болезни?
9: Ну да, вот допустим там...
2: Так уж три раза.
1: Как... Ну да, мы уже рассказывали уже.
9: А, ну значит, я позже подключился.
1: Угу.
9: И вот еще вопрос, где купить ваши фильмы? Как они называются?
0: Угу.
9: Второй вопрос. И как вы общались с аборигеном? На каком языке или как-то жестами?
0: По поводу языка мы уже говорили, объясняли довольно подробно. А по поводу фильмов, завтра, тоже повторяю, уже на РТР 18.25 в программе «Неизвестная планета» будет показан один из фильмов. Ну а кассеты, в общем-то, они выпускаются, так мне трудно сказать, но продаются в Москве. По крайней мере, продавались, не знаю. Но я думаю, что будут выпускаться еще раз.
1: Мы, кстати, а тоже сейчас отписываем практически все наши эфиры и тоже это вот, будем просто продавать даже здесь Сладков. Совершенно нормально. Вот так же. Ты, кстати, знаешь, это мы тоже...
0: Наверное, нам стоит подписать контракт, и я так, да, смотрю, что... Да.
1: Это во-первых. А во-вторых, тут есть еще один момент, что...
0: Есть.
1: Мы же делаем вот желающим, нашим постоянным радиослушателям, татуировки с изображением наших лиц.
0: Угу.
1: То есть наиболее вот преданным. Вот, угу. Это очередь людей, которых ты видел, вот сюда заходил, угу, вот они как раз стояли там, чтобы, угу, им наколку сделали. Телефонный звонок, послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я тоже не с самого начала подключилась, читала тут даже. И меня интересует такой вопрос, остались ли там, во-первых, что там, матриархат или патриархат, и обряды, обряды вот инициации, посвящения там женщины и прочее, и вообще как у них решаются все эти проблемы, как они там живут в отдельных вигвамах для женщин.
0: Вы знаете, вот есть фильм, как раз вот только что об этом говорилось, там, в принципе, ну, насколько мне позволяли возможности, все это как бы так подробно рассказано и показано. И так... как живут, и как... И он был показан по телевидению совершенно недавно.
10: Жалко, я не смотрела, но обязательно, потому что это интересно, я сама жила в Африке.
0: Угу. А где вы жили?
10: В Гвинее.
0: это Западная Африка.
10: Да, Западная Африка.
1: Извините, а можно такой нескромный вопрос, а какими судьбами-то? С чего же это так случилось, подоколь?
10: Это просто командировка была у мужа, мы ездили с семьей.
0: Ну, вам там понравилось?
10: Вы знаете, если человек хочет посмотреть экзотику, то лучшего места, по-моему, нет. Именно экзотику.
0: Но вы на побережье жили, если не ошибаюсь, да? Или на побережье где-то или в глубине страны?
10: Да, мы были в Конакри на побережье, но были выезды, интерьер такой, выезд.
0: Ну, там еще довольно цивилизованно по сравнению с другими регионами. Ну, наверное, с вашей точки зрения.
10: Вы знаете, в Конакри, да, там все-таки французская колония была, и там остались... еще какие-то остатки.
0: Вы так говорите, пессимистично еще.
1: А вот скажите, вот как вы считаете, вот вообще колониальная политика, да, она сама по себе позитивно или негативно влияет на культуру колонизируемых?
10: Ой, вы знаете, это такой риторический, философский вопрос.
1: Нет, а просто вот ваше мнение навскидку.
10: Ну, конечно, безусловно. Они Новый год встречают, начиная с 24 декабря, и пока не упадут, не рухнут. И встречают они у них довольно такие костюмы интересные, костюмированные. И все они с прошлого века. То есть колокольчики такие, знаете, вот как у шутов, такие вот, знаете, шапочки с колокольчиками. Они шьют. Женщины ходят, опять же, в одежде. Это стиль такой французский, французская колония. И здания построены еще в прошлом веке, тогда не было кондиционеров, но типа... жалюзи, вот такие вот окна.
1: А, вот как, да, сейчас, как сейчас у нас вот висят вот эти такие
10: Нет,
1: штучки.
10: Они уже встроены стационарно в окна. Вот мебель, опять же, тоже такая, не как у нас из красного дерева, но она сделана из таких речек, чтобы все проветривалось, потому что очень большая влажность. Там же муссоны и пассаты. И из-за того, что влажность...
0: Извините, я вас перебью. Да. Хотелось, я так и не понял. Так вам там понравилось? Вот у вас впечатление, я смотрю, осталось очень много. Вы так подробно рассказываете.
10: Я могу очень много.
0: Запомнили. Ну, значит, в общем-то, там было неплохо, да, для вас? Вывод можно сделать.
10: Ну, как вам сказать?
0: Если у человека отрицательные эмоции, он не будет так долго рассказывать.
10: Да.
0: Тем более в столь ранний час.
1: Это, во-первых. А во-вторых, скажите, а по снегу вы там скучали?
10: По снегу, да нет, я не по снегу, я скучала по соленому огурцу нашему вонючему,
0: да?
10: из бочки, вот не замаринованному, знаете, венгерскому, а соленому вонючему из бочки.
0: А вы знаете, я вас перебью, я вот со многими африканцами общался, которые, ну, сейчас живут на родине, а долгое время жили там, кто-то 10 лет здесь, и вот они как раз почему-то тоже вспоминали водку, соленый огурец, хлеб.
1: А мы же в Непал отвозили, да, вот у меня есть продукты, кстати.
2: Точно.
1: Работникам российского посольства привезли в подарок водку, огурцы, по-моему, да, что-то. Черный бородинский хлеб был заказан в большом количестве.
10: Извините, знаете, там относительно дринка вопросов не было. Там был дринк такой, что выбор был потрясающий.
0: Да. Доллары выколачивали.
2: Ну, кристалла там же не было.
10: Доллары выколачивали из всех и любым дринком. Там кристаллом не удивишь, там покрепче.
0: Нет, это везде, я думаю, что это по всей Африке.
10: Нет,
0: в крупных городах.
10: Нет. Скучали, это другая тоже специфика, и отношение нашего уже правительства тем, кто живет за границей, совершенно безобразное. Вот поэтому у нас не было, например, творога немцам, да, два раза в неделю специально привозили самолет, на котором привозились молочные продукты, потому что много детей, им же нужен кальций. А нашим, пожалуйста, водку, вина любого, но зато у немцев был сухой закон. Ну ничего, мы меняли у немцев творог на водку. Вот, потом, ну там приспосабливаются, господи, вы знаете, если там все это рассказать.
0: То есть у вас там натуральный обмен существовал?
10: Ой, так он был, извините, натуральный обмен.
0: Ну вот видите, то есть, в общем-то, мое утверждение, что ничего, не то, что не изменилось, а что все мы одинаковые, только зависит от обстоятельств.
10: Да, вот что касается,
0: вы подтвердили.
10: Да мне или нет, то это говорить можно очень много.
4: Нельзя о любом народе сказать, понравился, не понравился. Нужно это принимать или не принимать. Но как не принимать? Значит, ставить себя, вот ты там белая ворона, и ставить себя...
0: Вы себя чувствовали белой вороной?
4: Ну, конечно, мы же, вы знаете, тот ландшафт, мы не вписываемся в тот...
0: Ну, а люди как-то ощущали?
4: А люди великолепно.
0: Вот
4: они
0: здесь.
4: Там...
0: Ну, вы подтверждаете то,
4: да,
0: что говорю
4: я. Красивые, причем
0: да,
4: город
0: конечно.
4: Молодой, стариков нет, живут там мало, продолжительность жизни 40 лет, а с детской смертностью и 35 будет. Поэтому все молодые, веселые, никуда не торопятся. Господи,
0: мужчины обращали, наверное, на вас внимание, да?
4: Мужчины, да там женщин своих хватает, что там белые какие-то. Хотя я и не хочу себя хвалить, но во всяком случае я такая...
0: Эффектная женщина.
4: Да, блондинка, я еще к тому же блондинка. А вот дочка у меня была беленькая, кудрявенькая. Так они там говорили, фото сова. Ну вот у нас еще что было? То, что мы жили не в колонии, а мы жили в отеле. Мы жили в отеле на побережье, а там жили и французы, там жили и индусы. В общем, со всего мира жили люди. То есть мы, у нас всего несколько семей было.
1: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный...
0: Откровения такие приятные.
4: Да, еще такое, пока не забыла. Книгу, напишите книгу. Потому что вот книг очень мало.
0: Спасибо. Ну, это
1: спасибо.
0: В будущем, наверное.
2: Саш, я хотела, знаешь, что сказать? Знаешь, что меня больше всего поразило в звонке? Что, Саш, ты вот за 5 лет таких уже вырастил радиослушателей, которые, смотри, почти 5 часов утра, и они не просто так звонят, они рассказывают интересные вещи. И главное, они говорят «жалюзи», потому что мало народу знает, что не жалюзи, а именно жалюзи. Я человек телевизионный, я просто... Это бальзам на душу. Это так приятно, что есть еще люди, которые говорят «жалюзи».
1: Ну что же, я, видимо, думаю, что на этих вот замечательных, кстати, нотах, то есть две замечательные женщины сказали нам приятные слова в такое время. Вот, мы, наверное, распрощаемся, да? Уже поздно. Олег, я хочу тебя поблагодарить, естественно, пожелать.
0: Большое спасибо.
1: Как обычно, всего того, что обычно желаю. Береги себя, это очень важно.
0: Стараюсь.
1: Вот, мне бы не хотелось, скажем так, увидеть тебя сегодня последний раз и первый. То есть ты уж так крепись там. Вот, Лилёк, тебе тоже всяческого здоровья. Мы еще
2: спасибо,
1: с тобой
2: Саша.
1: Спляшем.
2: Конечно.
1: Еще спляшем.
0: Спасибо за приглашение в эфир, Александр. Спасибо, Лика.
1: Ну и мы слушаем музыку, которую принес Олег Алиев.

0: Я представляю гостей в нашей студии. Это врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы Екатерина Кареновна Константинова. И женщина, которая называет себя женой пациента, сокращенно это будет ЖП. Здравствуйте, милые дамы.
1: Добрый вечер.
0: Я рад приветствовать вас здесь. И вы знаете, уже приходит огромное количество писем, потому что тема у нас сегодня, конечно же, не радостная тема. Тема следующая. Наркоманы и нарковоманы. Потому что, вот скажите, пожалуйста, Екатерина Кареновна, вот есть слово «наркомания», да? Но известно, что мы, переводчики, вот слово «мен» переводим как, в общем, «мужчина». А «woman» — это женщина. А почему вот вошло все-таки «наркомания» в русский язык, а не «нарковомания»? К примеру, это этакий кукиш в сторону эмансипации. А ведь терминологии очень много, значит, в том числе и в дальнейшем клиническом исследовании больного, в его лечении.
2: Дело в том, что как бы немного путаете окончание, да, наркомания. Некоторые немножко ударение по-другому ставят. Это зависимость, да, от наркотических средств. Не от слова «мен» и не от слова «вумен».
0: А, то есть...
1: А от слова «мания».
2: От слова «мания», «мания».
0: Да, понятно. Вот я-то это знал, безусловно, вы видите, конечно. Просто многие наши радиослушатели путаются в этих терминах. Да, но вот сразу же, не откладывая в долгий ящик, вот мне уж тут делают, кстати, комплименты на тему того, что я хорошо говорю по-английски, но еще бы, столько лет работы в Ираке. Так, далее. Сейчас я сразу... Ну что ж это такое? Вы извините, просто столько бумаги. Вот. Ни для кого не секрет, что люди относятся к наркоманам с презрением. К сожалению, многие врачи и медсестры не исключение. Постоянно слышны реплики: «Да вы не люди, вас лечить бесполезно». И все в этом роде. Существуют ли правила поведения и персонала с больными? И как строго они контролируются? В лечении этой болезни добрые отношения и внимание играют большую роль. Бывшая пациентка, бывшая наркоманка. Ну, почти ПЖ, только испытавшая все это на собственном скафандре.
2: Это, видимо, вопрос с пейджера, да?
0: Ну, это вот на стенах у нас пишут. Я же зачитываю, откуда попало, то есть из пейджеров. Все и понятно. Вообще. Половину, конечно, этого вопроса я придумал сам.
2: Хорошо. Вы знаете, дело в том, что как бы за всех трудно ответить. Я про свою больницу, как бы это мне ближе, это я знаю, это у нас каждый день сплошь и рядом. Действительно, контроль есть, и, в общем-то, этика врачебная, как бы она как была, так она есть, она и останется. Я надеюсь, без этого работа наша просто не имеет никакого, в общем-то, действительно, ни смысла, ни будущего. Наверное, так. В общем-то, что касается врачей и медсестер, в нашем отделении это довольно строго. Все контролируется на уровне главного врача и дальше спускается до буквально санитарок. Это нормально, это безусловная необходимость в нашей работе, я бы даже так сказала. То есть, если какие-то уникальные случаи есть, имеют место, то, в общем-то, ну, как говорится, встать без паршивой овцы. Ну, к сожалению, это зависит уже, видимо, от личности самого человека. Ну, не все из нас, наверное, совершенно. Может быть, так.
0: Ну, вот в вопросе ведь в данном звучало... Ну, даже не то, что как это не то, что вопрос, а действительно утверждение. То есть, например, я помню, что я одно время работал на строительстве левого крыла одного из московских роддомов, и мы иногда заходили вот в буфет, находящийся в правом крыле. И вот там производилось огромное количество абортов попросту. И вот докторы, они прямо вот к этим вот абортируемым относились тоже, ну, как к каким-то животным, попросту говоря. То есть вот ты, значит, это проститутка, и вот сейчас мы тебе там... И, то есть действительно это реальный был факт, даже я помню.
1: Ну, наверное, все это было во времена бесплатной медицины.
0: А я вот хочу сказать, что вот буквально месяц назад мы закончили постройку центрального крыла одной из московских платных родбольниц, и частенько заходили в левое крыло в буфет. Вот та же картинка наблюдалась практически. Вот, и, в принципе, вообще вот такой подход. Вот недавно закончился по телевизору сериал про супермедиков вот, из Детройта, в общем-то, или из Чикаго. Вот обратите внимание, какой идет разговор у пациента, дескать, лечите меня хорошо, у меня хорошая страховка. Ну, естественно, у докторов на это базе 2 отговорка, дескать, это не влияет на качество нашего лечения. Но я-то хитрый, я отписывал все это на магнитофон и видел, что вот понятно, что играют... Извините, что я сказал «шо», просто у нас на Украине так принято. Что вот хоть играют этих вот докторов актеры, понимаете? Вот, тем не менее, у них алчный блеск так, такой вот, что твои фары. Ну, это я к ПЖ обращаюсь.
1: Ко мне, видимо.
0: Да. Вот. Вот как-то финансы и лечение. Вот как вот вы...
1: А, кстати, наш сегодняшний гость, он пришел совершенно бесплатно. Вот.
0: А, ну тогда я вопрос снимаю, действительно. Ну вот, ладно. Далее, следующая тема. Ведь... Это же тяжелое. Действительно, мы правильно говорим, что это болезнь. Наркомания, да? Наркомания – это болезнь. А болезнь интимного характера. То есть, ну, сродни, скажем, сифилису или там и же с ними. И существует наверняка у вас достаточно серьезная конъюнктура, я не побоюсь этого слова, или соперничество с частными клиниками. Ведь логично предположить, что человек со своей бедой интимного характера все-таки предпочтет как-то остаться в тайне. А здесь мы все-таки вот 17-я больница, городская, да, там, ну, как-то у людей принято все-таки, вы уж не обижайтесь, но тем не менее, вот я, если только и лечился от чего-то, вот от последний случай, вы помните, да, со мной произошло, да, это падение, травмы всякие, но это со всеми
1: никакого
0: было.
1: Никакого отношения к наркомании
0: никакого,
1: не
0: но я в обычной поликлинике ходил, там гипсовали меня, и ассоциация здесь же, то есть как я пойду со своей интимной болезнью, ну, одно дело перелом, фингал, там, или там, например, как у меня вот в позапрошлый раз было, даже смешно вспоминать, но тем не менее, вот, а как я пойду с интимной болезнью в обычную поликлинику?
2: Ну, понятно.
0: Да.
2: Дело в том, что, в общем-то, сейчас, конечно же, есть такие законы об медицинской этике. Да, это мы все знаем. То есть, если речь касается, то есть, какие-то психические, психологические переживания, да, больной высказывает своему лечащему врачу, то есть, не имеем мы права дальше это куда-либо передавать. То есть, это, в общем-то, даже как бы дело подсудное.
1: То есть, а не будут ли, например, медсестры или врачи как-то больного там регистрировать в милиции, если он попадает к вам?
0: Даже здесь вот

0: Инициативу, ну бог с ним.
1: Ну, естественно, они все делают позже, я как вся в первых рядах.
0: И пейджер, плюс ко всему, я их, наверное, назову.
2: Да, конечно.
1: Безусловно.
0: Да, телефон 250-98-10. 250-98-10. Анонимный телефон доверия при управлении по незаконному обороту наркотиков.
2: То есть, если вы знаете, собственно, где кто чего продал, как мне,
0: сбытчики,
2: например,
0: производители,
2: сколько
0: да?
2: раз хотелось в этот телефон позвонить, но у меня тогда не было номера.
0: Это насущная проблема. Действительно, многие родители с этим сталкиваются.
2: И жены. Многие.
0: Жены. Ну, родственники.
1: Сестры, вообще на женщин это ложится тяжким временем, безусловно.
0: Да, увы. И плюс ко всему еще пейджер тоже есть. 974-01-11 для абонента за Слон. 974-01-11. Абонент Заслон. Вот. Круглосуточные. И тот, и другой.
2: Проблема такая, что если, например, муж, брат, сын или ребенок хочет слезть с наркотиков, обращается ли он в больницу, или он борется со своей бедой самостоятельно с помощью родственников, сразу же активизируются вот эти самые друзья, которые предлагают бесплатно вот прямо сейчас подвести домой. То есть сейчас попробуешь, потом отдашь. Да, и, в общем, именно их и хочется вложить, но, к сожалению, вот не было телефонов, теперь вот есть. Можете звонить.
1: А, ну вот, кстати, и вопрос, касающийся вот данной темы, вот Екатерина Карена. Когда, например, человек, ну вот, попавший в такое нелегкое положение, утыканный шприцами, что твой еж там, это опять к жене пациента обращаюсь.
2: Да-да. Сюда.
1: Вот, в такую, в клинику частного характера практически его там целиком изолируют от внешнего мира, то есть он находится, ну, как бы в колбе вообще покрашенной масляной краской, что наша стенка, вот, и где доска объявлений висит, кстати, можете почитать, ее там есть вакантные места на работу, это я к жене пациента. Mm-hmm. Да. Так
2: да,
1: вот,
2: пожалуйста.
1: А что касается в вашей клинике и клиентуры. Ведь, по идее, постоянно около дверей вашей клиники должны дежурить люди в штатском, отслеживающие появление персонажей, несущих, так сказать, корешам на помощь вот всю эту байду, да, чтобы их раскумарить каким-то образом. Это же уникальная возможность для отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, все эти больницы. То есть туда стекаются люди, которых можно даже после их выписки там отследил, проследил, куда пошел, с кем пришел, что достал. Вот как-то этот момент вы отслеживаете? Или скажите честно, или скажите честно, или вы работаете в плотной смычке с данными службами?
0: Да нет, вы знаете, как раз, наверное, нет. Я боюсь, вас огорчу все-таки в этом плане, поскольку как бы мы занимаемся исключительно лечебной деятельностью. Как это, да? Не парадоксально, но, в общем, хотелось
2: Александр,
0: бы чего-нибудь жареного, да?
2: Потому мы и пригласили, собственно говоря, молодого нарколога, потому что часть старых наркологов спит, а другая часть находится в плотной смычке. И как бы с ними разговаривать бесполезно и неумно, вот. Поэтому у нас в гостях Екатерина Кареновна, и вот без регалий, как вы успели заметить, да, зато молодая и с оптимистичным подходом к проблеме.
1: Да, ну...
0: Ну, я продолжу, я да, прошу конечно, прощения, я уже закончу, а то у нас так это прервется.
1: Мы просто, понимаете, тоже возбуждены, потому что тема такая, что...
0: Да нет, тема действительно да, ну... важная. Ну, так вот, дело в том, что... Что касается частных клиник, давайте я уже эту тоже тему прикрою. Дело в том, что каждое наркоманическое отделение нашей больницы, безусловно, охраняется, безусловно, имеет все заслоны, о которых вы говорили, да, и там, то есть, изоляция точно такая же полная, как при этом. Единственный нюанс, как бы человек, выбирая себе врача, либо же это частный доктор, там, либо же это действительно вот городская наша классическая государственная клиническая больница. Тут, в общем-то, каждый для себя немножко должен подумать, что он хочет от этого лечения, поскольку каждый человек приходит за своим. Кому-то нужно снять ломку. В общем, больше ему как бы от жизни ничего не требуется. Да? Кто-то либо сам хочет, либо, в общем-то, как-то с родственниками, да, это обговаривается. Кто-то хочет от этого избавиться на более длительное время, может быть, навсегда, у кого как это сложится, да. То есть тут надо уже думать о качестве медицинской помощи, что именно хотите от этой жизни. Некоторые частные фирмы, как правило, снимают исключительно острое состояние, дальше уже это твое личное дело, что ты делаешь дальше. Здесь же, понимаете, эта больница, она никуда не девается. То есть многие годы люди имеют возможность здесь наблюдать.

0: наблюдаться, получать помощь, пост как бы уже лечебную, да? Вот, и, в общем-то, ну, я, естественно, как каждый кулик свое болото хвалит, правда? Вот я считаю, что в нашей больнице имеются, ну, все предпосылки для полноценного лечения и дальнейшего наблюдения.
1: А скажите, Екатерина Карина, ну вот помнится, в эпоху кооперации существовало, опять же, огромное количество аппендицигриев, абортариев кооперативных. Вот, и потом к нам в клинику приходило огромное количество пациентов, прошедших уже вот через эти кооперативные заведения. И мы, вот врачи, были вынуждены исправлять, попросту говоря, вот то, что понаделали наши так называемые псевдоколлеги из кооперативных медицинских учреждений. Какова сейчас ситуация с этим? Не бывает ли так, что человек, который лечился от наркомании вот в каком-то частном, там, понятное дело, заведении, потом приходит к вам там и вообще весь синий попросту, и там у него все уже, ну вот синий, вот, ну что-то, это что, твое кресло попросту, это к жене пациента.
2: Да-да, так там, по-моему, все синие в этой.
1: А он еще более. Ага. То есть, ну, вроде он лечился, вроде человек отдал деньги большие, а ему там как, ну, неправильно что-то сделали.
0: Ну вот, видимо, это к вопросу о...
1: Ну, а
0: не совсем полноценность, может быть, лечение. Не хочется, конечно, коллег хаять. Тут, в общем, каждый...
1: Не, ну, случаи просто бывали такие.
0: Нет, дело в том, что это довольно длительное, понимаете, лечение. Некоторые там 10 дней там как-то оговаривают, да, там неделю. То есть какие-то сроки, во-первых, да, пребывания. И не отслеживают дальше, что с человеком. То есть не снимают, может быть, полностью ни в лечение до конца, да, ни ну, каких-то, может быть, психических особенностей. Не всегда удается за короткий срок учитывать, ни психологических, поскольку, ну как, тут человека нужно как минимум ну, месяц-два, чтобы ты его видел, хотя бы наблюдал время от времени, чтобы ты знал, что, как, в общем-то, что у него за жизнь, чем дальше он будет заниматься, то есть какая-то перспектива, чтобы была, какая-то социальная адаптация вот этого, это, в общем-то, можно по пальцам сосчитать, и, в общем-то, довольно проблематично именно с дальнейшим, как бы, вот, да, жизненным путем, как он складывается, что он работает, учится, дальше куда он идет.
2: А все-таки вот у вас-то можно избежать этой ситуации? То есть если человека уж отчаявшаяся мама там или жена сдает в больницу, то есть абсолютно не в силах там его как бы контролировать его жизнь.
1: Вот, извините, что
2: у вас же важно как-то вот возможно избежать
1: странно, что
2: помощи
1: как
2: друзей.
1: Это так получается сдавать, ну это же можно сдать, например, вот я белье сдаю периодически, вот это вот в стирку макулатуру носил, пианино. Как так взять живого человека и сдать? Я не понимаю.
2: Да, это наше.
1: А, извините, пожалуйста.
2: Так сказать, тусовочное. А в нашей среде такие есть
0: термины. В нашей среде сдают.
2: Да, в нашей среде сдают. Ага, вот. Или не сдают. Вот. Так мне хотелось бы вот как бы узнать, а вот конкретно в вашем учреждении можно избежать вот этой помощи друзей, которые приносят раскумариться?
0: Да, в общем-то, как бы... Ну, если уже сдали. Если уже сдали. Ну, как правило, все эти отделения находятся на 5-м этаже. То есть, в общем, да. Если через окно,
2: охраняемое?
0: Да. Обязательно, я же уже сказала, что каждое отделение охраняется, да. У нас охрана существует, железные двери, там, я не знаю, какие-то эти. В общем-то, препоны действительно есть.
1: Угу. А да? Охрана сама, она вот не употребляет?
0: Ну, вы знаете, за ней же тоже, в общем, как бы надзор-то. Это же не бесконтрольная, то есть это не лавочка, как бы тут это...
1: Екатерина Каренна, я вот чувствую, вы как-то что-то от нас скрываете и лукаете. Дело в том, что все мы медики, да, начинали с чего? С безобидных инъекций глюкозы на ночных дежурствах. Неужели вы сами через это не прошли? Ну, вот видите, новое
0: поколение. Слишком молодой нарком. Ну, не успел, наверное, еще.
1: Просто, да, ну ладно, тогда вот... Такой немножечко вопрос, чтобы нам обратиться, ну, скажем так, к статистике немножечко. Вот возрастные критерии пациента в вашей больнице. Ну, вот если смотреть амплитуду, то на какой возраст больше всего в наше время приходится это напасть? Я тут слово новое выучил, напасть.
0: Ну, я в таком случае, наверное, буду еще и в... об алкоголизме немножко, да, затрону эту тему, поскольку...
1: Это немножечко отдельно. Все-таки давайте вот
0: в общем,
1: Нет, все-таки давайте пока вот именно по, так сказать, по модным делам, потому
0: ну,
1: что,
0: хорошо.
1: Да.
0: Модные, так модные, ладно. Нет, ну, как правило, то сейчас это вообще очень молодой возраст, да, стал. Если раньше там до 30, как бы мы считали, то сейчас, в общем-то, и до 20 уже идут, и процент это достаточно велик. Помимо всего прочего, до 30 как бы почему считается? Большая вероятность гибели при передозировках, травмах и прочих радостях жизни в процессе употребления. Просто люди физически не доживают. Вот, конечно, это грустно, но, в общем-то, поскольку начинается это все в очень молодом возрасте, да, либо там до 20, либо где-то после сразу же, там 21-22, то просто чисто физически вот не выдерживают какое-то долгое время употребления, если не лечатся, если вот регулярно употребляют. И...
1: То есть тушка не латается, а изнашивается быстрее.
0: Мало того, что изнашивается, еще очень, я прошу прощения, очень часто действительно передозы идут.
1: Да? А бывает ли такой вариант, что вот неожиданно вот этими модными делами начинает увлекаться человек пожилой, таки вот как пел известный певец Геннадий Гребенщиков, нестареющий юноша в поисках кайфа. То есть такой Дон Жуан, который вот уже ему запал.
2: А еще Петр пел. Да. Помнишь, в селе притихшем режут мак седые строгие мужчины.
1: Да, да, вот. То есть, во-первых, как правило, такой тип, ну, нельзя их знать, молодых-пожилых людей, во-первых, очень любят общаться с молоденькими девочками, там, 17-летними, вот так, то есть постоянно они почему-то вокруг них. И до того они там, я имею в виду, вот самих мужчин данного типа употребляли, там, понятное дело, водовку, там, может быть, анашку, там, какие-то такие. И у них есть, в принципе, весь шанс, чтобы как-то вот быть модным.
0: Начать, насчет девочек-то да. Это, в общем-то, как бы не только употребляющие, правда, алкоголь, наркотики.
1: Безусловно.
0: Да, ну ладно, опустим.
1: Но, тем не менее, вот да, может человека в 50 лет ведь начать.
0: Я все понимаю. Да. Ну, как правило, так, да, классический взгляд на эту проблему таков, что как бы в более позднем, более пожилом возрасте и алкоголь, и наркотики присоединяются, как правило, на фоне каких-то сопутствующих, видимо, психических заболеваний, ну, либо каких-то особенностей, скажем так, мягко, да? И, как правило, это без отягощенной наследственности идет, поскольку, если таковая имеется, то это более ранние сроки начала употребления и алкоголя, и наркотиков.
2: Можно я зачту одну цитату? Она вас не отяготит.
1: Это ну, стихи давай. Будут?
2: Да. Первая склонность к употреблению наркотиков чаще проявляется около 10-го года жизни. Для этого периода характерно восхищение героями, соперничество и желание сделать что-то необычное. К счастью, редко идеалом является преступник. Чаще всего это бывает мужественный и гордый вождь индийского племени с амулетом, в скобках трубка мира. Хотя и этот символ может подсознательно вызвать в будущем тягу к сигаретам или к марихуане. Курение в этом возрасте может быть вызвано и другими мотивами, отнюдь не свидетельствующими о болезненном состоянии личности.
1: Как это серьезно?
2: Это из книги.
0: Да.
2: Хотя
1: о болезненном... Это в книгах все правильно.
2: Состояние личности здесь тоже много написано.
0: Да, что ж теперь сказать после?
1: Ну вот сейчас я, если вы позволите, тут письма приходят разные, я сейчас часть их зачитаю. Во-первых, одно несколько такое, ну, мы же демократы, правильно? Поэтому мы обязаны, просто должны повсюду, везде, где бы ни попадем. Иначе куда годится, да? Саша, да ты не слушай их. Они все гонят, дабы прикрыть себя, дабы слепить тебе маску честных и правдивых глаз. А каждое отделение охраняется лысым пердуном в возрасте от 50 до 93 с дубинкой в виде карандаша, чтобы записывать завещание, дабы добраться до дома целиком, целым и невредимым, бывший пациент. Вот такая, ну, это сентенция. Далее.
0: Ну, сколько людей, столько мнений, да?
1: Профессиональные пошли телеги людей. ЛСД-25, производная с парыньи дитила метатетрадтризергиновой кислоты. Я-то, понимаете, не специалист. Уменьшает выброс фосфора. Вот это я понимаю. Из организма подавляет. Сейчас тут что-то еще приходит. Да, постоянно. Так, подавляет действие гормона гипофиза, тем самым нарушается важнейшая питутарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма. Получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении на 3-4 часа. Как такой препарат может вызвать зависимость? Денис вот интересуется.
2: Можно я специально для... Да. Вот я чувствую, нас стали слушать люди профессионально озабоченные этой проблемой. Они не понаслышке знакомы с больницами, с лысыми людьми, которые там что-то охраняют. Да? Тогда я точно знаю, какая тема будет им интересна. Это в первую очередь, конечно, половой вопрос. Несмотря на то, что многие люди молодые не отказывают себе в удовольствии попробовать удовольствие, все они, несомненно, волнуются о том, будут ли у них дети и когда. Вот. То есть ясно, что у женщины, которая употребляет наркотики, там, ну, допустим, полгода или чуть больше, перестают идти месячные. Кстати, ни в одной программе о наркомании я еще этого не слышала. И почему этого не говорят? Это вот мне интересно. Если перестают идти месячные, значит, она теряет способность забеременеть. Правильно?
0: Да, действительно.
1: Логично.
2: Вот. У мужчины, как я слышала, так сказать, атрофируется влечение, но с этим сложнее. То есть, когда именно оно атрофируется? Я знавала людей, которые по много лет употребляли, и на отсутствие влечения вроде бы не жаловались. Или там есть какие-то тонкости?
0: Да нет, ну, естественно, это сугубо индивидуально. Помимо всего прочего, это кроме снижения влечения импотенции, как бы тоже, да, нависает угрозой. Опять-таки, в общем-то, это у кого как, бывают такие у нас зомби, да, но это имеется в виду общий такой, как бы общая тенденция, да, к этому. А вот, а плюс ко всему, в общем-то, все эти дела, они еще осложнены тем, что, ну ладно, наркотики, ладно, что-то у кого-то снизилось. Но вот в связи с этим хотелось бы, конечно, затронуть вопрос о СПИДа, ВИЧ-инфекции. Поскольку, в общем-то, вы знаете, настолько буквально вот в пятницу у нас была большая лекция в нашей больнице. Совершенно официальные данные были даны как бы для, да, для обсуждения, для какой-либо, в общем-то. Ну так вот, дело в том, что если как бы сравнивать вот, в течение последних 3 лет, то, в общем-то, за 96-й год такая картина складывается, что больше, это подавляющее, там 96, что ли, процентов вообще случаев выявленной ВИЧ-инфекции происходило после половых актов, как бы. Половой путь передачи. То есть после внутривенного, внутримышечного каких-то инъекций это было 2-3%. 97-й это уже больше 50, здорово больше. А 98-й, то есть это вот те же самые 96%, только все они путь передачи. Это именно внутривенные, внутримышечные все эти введения. Причем, судя по всему, это наркоманы, как правило. Помимо всего прочего, братания теперь у нас очень как-то модно стали. То есть, если ты меня уважаешь там, если ты мой брат, колись моим шприцом.
1: Ага, то есть, дескать, ты не веришь, вот из этой серии.
0: Да, да, это очень страшно.
1: А извините, плюс ко всему, Екатерина, я закончу. Немножечко по СПИДу, я просто ходу, вы простите, чтобы у нас тут как-то оживить вот такие, статистику. Вот я помню, лет 5 назад к нам в статистический центр слеталось огромное количество информации вот по СПИДу, и практически каждый инфицированный вот в России, он был на... учете. То есть вначале их было, я как сейчас помню, там первый человек, когда появился, типа, вот, один ВИЧ-инфицированный, дальше второй, дальше третий. А вот скажите, как же эту чуму допустили сюда? Ведь, помнится, даже вот когда я на таможне работал, нас заставляли практически у всех иностранных граждан брать кровь, откуда ни попадя, с целью, значит, вот проверки их на ВИЧ-инфекцию. И все это исправно делалось. То есть мы не пропускали в страну.
0: То, что у каждого, даже который в гости привел.
1: У каждого
0: человека. Видите, какой сейчас поток.
1: Но, значит, где-то была утечка. Или как это произошло? Я хочу понять, почему. Откуда? Это то же самое, что к нам сейчас в окно влетит страус. Бред?
0: Да нет, это на самом деле не бред. И вот насчет того, что каждый прилетающий, да, сдавал анализы на СПИД, да. Ну, не знаю, насколько это сейчас актуально.
2: Это актуально перед вылетом в своей стране, он сдает анализы.
1: И там тоже дабл кровь называлась.
0: Ну, а сейчас, вы знаете, вот единственное, вот это я не знаю, конечно, но что-то как-то слабо верится. Огромный поток, ведь туда-сюда каждый день народ взад-вперед.
1: Ну, а как быть-то, если...
0: И наши,
1: хорошо,
0: и иностранные граждане,
1: да? Представьте себе так, вот вы живете в семье, да? В вашей семье, предположим, 5 человек. да? Вот. И, к примеру, вы знаете, что ваш сынишка поехал на модный поп-фестиваль, который проводится, значит, в районе ядерного реактора. Значит, там поп-танцульки, девочки, ля-ля-то-паля, да? Естественно, что когда он вернулся оттуда, вы ему сразу опа, анализ. Это вполне естественно. Даже не из-за того, что вы о нем заботитесь, это понятно, но вы заботитесь об остальных членах семьи. То есть, потому что одна утечка, всем кранты. Это наша древняя грузинская такая поговорка. Я иногда буду так ими сыпать. Вот. Так же и здесь, когда в масштабах одной страны это явление было экзотическим, оно было на учете, как я уже выше говорил, каждый человек, то проводились определенные очень жесткие профилактические меры. Вот. В какой-то момент, вот я вот и хочу узнать о нем, об этом моменте, то ли эти меры были прекращены, то ли это была какая-то мощная диверсия. А вообще, как вы относитесь к теории, что все это дело рук насекомых? Ну, вот я к тому, что...
0: По-моему, от обезьян от каких-то там в Африке.
1: Нет, вот смотрите, люди давят насекомых миллионами, ногами топчут, да, там ставят дома на их жилье. И ведь существует понятие такое, коллективный разум, да, вот муравейник. К примеру, да, один муравей, ничего не значит, все вместе, это такой целый механизм. Ну что баба? Вот живое существо, муравейник. Ну, живое, согласитесь, да?
0: Да живое, живое.
1: Вот, а где гарантия, что насекомые, объединившись в гигантский, попросту говоря, живой организм, не решили, наконец-таки, отмстить неразумным хазарам, то есть в лице людей, заслав на них вот эту болезнь.
2: То есть вы чувствуете, как тонко Александр подвел вас к половому вопросу в сфере наркомании?
1: Да.
2: Дело все в том, что волнует, конечно, в первую очередь возможность забеременеть. То есть вот как и когда может забеременеть наркоман, вылечившийся, или вот в какой стадии, что называется, может ли забеременеть девушка, употребляющая наркотики, или же она должна обязательно пройти курс лечения. Может ли молодой человек оплодотворить девушку, там, наркоманку, или здоровую девушку, если он сам наркоман? То есть вот можно поподробнее об этих пересечениях?
0: Да, собственно, когда месячные восстанавливаются, тогда и можно забеременеть. Это если что касается девушки.
2: А они восстановятся. А, кстати, вот месячные, они останавливаются только от каких-то... вообще от чего? От марихуаны или от кокаина, или от опиатных? От чего?
0: Ну, как правило, марихуана, да.
2: Останавливает.
0: Да. Да, если это серьезно, действительно курица. Если
2: зависимость есть.
0: Да, если есть зависимость, то есть которая сформировалась уже, да? То есть есть синдром отмены там, да?
2: Угу.
0: Вот. А кокаин, да. Героин, да. Что еще? Алкоголь.
2: Барбитураты.
0: Нерегулярные, как правило, бывает, тоже могут отсутствовать.
1: А вот вы знаете, я тут с удивлением недавно, даже мне пришлось включить звук на своем диапроекторе, обычно это не делаю, а там, знаешь, показывают, сидит молодой истощенный человек, сокращенно МИЧ, и из такой трубы явно курит мне табак. То есть, понятное дело, я включаю, а там официально идет, значит, официальный репортаж, что в Америке там какой-то сенат, то есть это на полном серьезе, в новостях сказали, рекомендует всем тяжело больным там раком, СПИДом, вот такими болезнями, которые считаются на сегодняшний день трудноизлечимыми, курить марихуану попросту. Им там выдают вот прям пакетики, то есть я вот лично видел, там по ящику показывали это дело. В качестве вот более утоляющего, ну и своего рода, конечно же, отвлекающего такого зелья.
0: А что за штат Америка? Большая?
1: Нет. Вот тут не сказали просто вот Америка.
0: Там потому, да, что у них вообще в каждом штате, да, свои, ну, подходы вообще, даже законы,
1: хотя не менее,
0: в этом связаны.
1: Даже в масштабах одного штата, вот ваш взгляд на это.
0: Да вы знаете, собственно, для больной, чем он был? Я прошу прощения,
1: ну,
0: рак?
1: Там,
0: да,
1: показывали вот этот, который истощенный, у него ВИЧ, инфекция была. А потом показывали женщину, значит, ей лет 70, такой толстый, такой, перед ней прям горшок стоит, вот серьезно, такой мощный глиняный, из него дерево такое растет, прям свежее, прям вот рви, сушим, и давай. И тоже она там трубу забивает, тут у нее рак был.
0: Ну, как правило, ведь это и у нас как бы распространено на последних стадиях рака, да, больные, когда доживают, как бы, ну, грубо говоря, да, свой век, им, естественно, наркотики колют, да, морфин, да.
1: Но морфин — это культовая вещь. Вот, кстати, немножечко о культе.
2: Как говорится, что позволено Юпитеру.
0: Нет, на самом деле обезболивание действительно необходимо. Про Юпитер потом.
1: Вот немножечко о культах хотелось поговорить. Алкогольный культ, он своего рода понятен. То есть для России алкоголь, да, это как бы... Ну, тут это даже без доли какой-то иронии, это факты. В песнях, и в музыке, и в культуре это есть. Водочка, соленая
2: огурь. Начать хотя бы шумел камыш.
1: Да, безусловно. А далее мы что видим? Твои цыганские глаза и так. Ну, то есть все это...
0: Да не, весь фольклор, конечно.
1: Все, все на этом строится. То есть этот вопрос, он понятен. Откуда алкоголь, да? Значит, вот морфин. Это, ну, скажем так, декаданс. Да, то есть тоже своего рода культурный пласт. Плохо или это хорошо, но тем не менее. Кокаин, ну это вообще НЭП в Бенте. Это там все. То есть это целая история. Это аристократично считается и так далее. Да? Марихуана, да, да, Боб Марли, регги-музыка, все это тоже культ. А вот эта вот синтетическая байда. Вот,
0: вот теперь у нас героин пошел.
1: Да, вот будь вы, скажем, мощным продавцом данного зелья, вы бы наверняка постарались в целях дальнейшего его удачного сбыта каким-то образом подвести под него какую-то культуру, моду. Ну, как это сделали вот с экстази, да?
0: Ну, собственно, это и сделали, по-моему, уже, да?
1: А что это за культура? Я вот с трудом пока представляю. Вот, то есть панки, там, ну, как-то вряд ли они все больше, я так понимаю, пьянствуют и...
0: Ну, культура, наверное, как-то со временем это уже выкристаллизовывается, наверное, как-то вот когда уже это проходит, вот мне кажется...
1: Ну, вот героиновый культ.
0: Да,
1: такой,
0: вот
1: он, чтобы он был
0: идет
1: на уровне музыки регги. Вот, вот если связать с музыкой, может быть...
2: Вы у меня хотите спросить?
1: Может быть,
2: я смотрю,
1: как?
2: Вы так,
0: а
1: да,
0: если
1: я...
0: музыка-то...
2: выразительно на меня смотрите. Думаю, что, в принципе, могла сформироваться... Не знаю точно, но думаю, что могла сформироваться с поколения хиппи. Вот. Вот, думаю, так.
1: Но они вроде тоже так покуривали.
2: Когда, ну, а с глобальной точки зрения, чем более больное общество, чем более болен человек и изможден стрессами, неврозами, истерией, депрессией, тем как бы лучше ложится вот этот пласт героиновый. То есть как все люди мечтают успокоиться. Ну, героин — прекрасное средство для успокоения, правда? Что,
1: да,
2: тут
1: конечно
2: говорить? То есть,
0: ну, пошла реклама.
2: Нет, вот, кстати, хотелось бы избежать рекламы, да? Потому что рекламой занимаются
1: все
2: телевидение.
1: Просто, да.
2: Вот ты говоришь, там в смычке наркологи.
1: Да.
2: Я считаю, что все наше телевидение в смычке с... Как бы не хотелось бы обижать телевидение. Может быть, это происходит из-под воль. Но как только образуется программа какая-то, которая хочет говорить о вреде наркотиков, собственно, чем мы сегодня занимаемся, тут же как встает на повестку реклама. Потому что чаще всего вот ведущие, они же вообще никакого отношения, ни малейшего не имеют к проблеме. Чаще всего они тоже вызывают какую-нибудь жену пациента. Вот. Ну, вот эта программа шла по четвертой кнопке, если помните, Александр. Угу. Ведь там же, очевидно, ведущий ничего не понимал.
1: Ну,
2: и вот как бы даже не,
1: ну,
2: не
1: это,
2: совсем.
1: Вся эта программа напоминала такую большую пиццу, которую болтали перед мордочкой вот оголодавшего человека из Нигерии, попросту вот с точки зрения отношения телепрограммы наркоман, понимаете?
2: Да.
1: То есть, безусловно, глядя на эту программу, у любого наркомана, который пытается соскочить, да, у него там слюни текли попросту.
2: Да.
1: Да.
2: Когда он... Надо-то было рассказывать о другом, надо было рассказывать. Вот у нас, кстати, здесь еще есть человек, потерпевший в коридоре. Он может очень хорошо рассказать там об внутренней жизни, об внутреннем мире людей, которые вынуждены каждый день добывать себе средства. То есть мозг занят этим ежедневно.
1: А вот, кстати, про средства. Вот еще у меня вопрос к Екатерине Кареновне. Вас не удивляет вот следующий момент, да, что вот люди, которые находятся в зависимости вот в определенной, да, они, ну, очень странно выглядят в обществе в плане... Не то, что даже внешне видно, но я поясню, я немножко путаюсь в мыслях, потому что не знаю, как это сформулировать. То есть, ну, грубо говоря, то он, значит, звонит к тебе в дверь, там ты открываешь, у него синяк под глазом, там порвана рубашка, и вид, кого-то он только что от Казанского вокзала, значит, из упаковки сбежал, вот, типа, к тебе пришел прятаться, да? Буквально через 3 дня подъезжает с шофером, с сотовой соплей уже, то есть совсем другой человек. Еще через 3 дня он типа где-то в Смоленске в бегах. При этом человек, истощенный до нельзя, то есть преступный образ жизни вести он не может, потому что если он рукой поднимет кому-то там, колотушкой стукнуть, у него рука отвалится. Значит, по мозгу он путается сам, он показывает какие-то черно-белые фотографии и говорит, это моя бабушка, хотя там нарисован Лев Николаевич Толстой. То есть очевидно, что у него какую-то там операцию, или как это у нас называется, постановку слепить он тоже не может. Тем не менее, какие-то вот странные такие скачки материального положения. Вот вы как-то
0: Это логично, замечали? Нет, но это как бы оно все, да, в свете этого. Психические проблемы, да? Психические нарушения, это раз. То есть либо они первичны, либо они возникают, как правило, при регулярном обязательно.
1: Я бы не стал говорить о психических отклонениях, потому что с точки зрения наркомана, к примеру, другие
0: изменение
1: люди обычные,
0: личности,
1: они психические.
0: Скажем так, вот понимаете, это, да. Идет. Вот, да, я буду точнее, прошу прощения.
1: Ничего.
0: Да. Дело в том, что, во-первых, это, во-вторых, как бы изменение резкое материального, да, состояния, независимо от каких-то семейных дел.
1: Но оно может изменяться не только в сторону вот, ухудшения, заметьте. Конечно. Вот парадокс.
2: Взял по 8, сдал по 9. Вот вам улучшение.
1: То есть вы хотите сказать, что они все торгуют? Что
0: жуткая
1: все
0: изворотливость, неважно, торгуют, мошенничество, что угодно. То есть для того, чтобы достать наркотик, сделать можно просто вылезти из своей шкуры, залезть обратно.
1: Так, знаешь, получается, что это стимулирует к действию, что твой рэп, это опять вот к жене пациента обращаюсь. То есть, раз
0: смотря
1: что...
0: какому действию, конечно, стимулирует.
1: Так, нет,
0: все стимулирует, лишь бы только
1: главное,
0: достать.
1: Главное действовать, да? То есть, значит, если
0: нет,
1: мы...
0: Нет, так главное образом... достать, не главное
1: хорошо,
0: действовать.
1: А мы можем сделать так, мы можем награждать его, к примеру, а его вот эту энергию, вызванную употреблением, направить в позитивное русло, к примеру, там, ну, вот автомобиль там помыть, там мой стоит сейчас.
0: Награждать ну, чем?
1: Ну, чем?
0: Наркотиком?
1: Ну, да.
2: Нет, не можем.
0: Ничего дальше нет.
2: Мы
0: пожалуй,
2: здесь с другой
0: нет.
2: целью.
1: Нет, ну получается, что, например, лежит толстый уволень на диване. Баба ему жрать приносит. Он лежит, он не знает, что такое наркотики. Он смотрит телевизор, там, значит, Новожилов там это гонит телеги, да. У него там, знаешь, в магнитофоне там этот скутер там торчит, да. Он иногда играет на компьютере в детскую игру, хотя ему 40 лет. Ну, полный даун, да. То есть, и ничто его задницу не заставит подняться с квартиры и пойти заработать деньги, да. А с другой стороны, вот наркоман, который с большим стажем, он типа... крутится, что твой рабочий вот в металлургическом цеху, да? Так а чей образ жизни-то получается лучше?
0: Так, а образом жизни-то это назвать-то как бы нельзя. Это быстрая истощаемость, это да, это все энергия, все идет, пока он не дошел до него, не нашел денег, не нашел наркотик, да,
1: а
0: сам?
1: Может быть, они ускоряют жизнь? Вот что твой атомный реактор?
0: Ускорение... А как же не ускорять, если все процессы, если истощение всех депо идет, если это организм вращается в 3 раза быстрее?
1: Ну, так, а хорошо.
0: Изнашивается в 3
1: раза
0: быстрее.
1: А есть же такое понятие, человек загорел на работе, там, или загорел на сцене. Вот то же самое, понимаешь? Это уважительно, дескать, сгорел на работе, понимаешь, как крутился, как работал. А тут человек, может быть, по жизни сгорел. Он свою жизнь прожил не за положенное ему 60 лет, а, скажем, за 25. Ну, как?
2: Видимо, это опять реклама.
1: Нет, ну я просто пытаюсь смотреть с разных сторон на это.
0: Не, ну продуктивной ты эту деятельность не назовешь.
1: Ну почему? Работа если он через себя
0: приносишь?
1: Прокачал кучу... Ну как, а он тоже, извините.
0: А что он тоже? Он только для себя, только для того, чтобы найти средства на свои
1: Ой,
0: нужды.
1: А мы все как будто бы для других. Ну, Екатерина,
0: нет, все мы для себя.
1: Мы,
0: подожди, кто-то извините. Созидает, да, кто-то работает для того, чтобы чего-то принести обществу. Все же таки, в конечном итоге.
1: Нет,
0: так вот, если
1: не
0: уже
1: согласен.
0: Глобально, так
1: нет,
0: уже серьезно.
1: Нет, и вот если серьезно говорить, то каждый работает для того, чтобы принести пользу себе.
0: Так, а в конечном итоге?
1: Да, естественно, уже общество. Но во-первых, моего письма всегда стоит я. Это у всех так
0: да
1: есть.
0: Я не против этого-то, правда?
1: Да, ну, и он для себя, естественно...
0: А дальше-то? Дальше?
1: Нет, ну его деятельность, да?
2: Да ладно вам, Александр.
0: Нет.
2: Есть же классическое определение паразитов. И вот в этой
1: Я не паразит, я, между прочим, плачу налоги.
2: Я не о вас. Вон вам сколько писем прислали. Как же вас можно назвать паразитом?
1: Нет, ну тут разные присылают.
2: Значит, вы кем-то слушаем?
1: Вообще могу уйти и все.
2: Нет, пожалуйста, нет, а мы, собственно, ничего не сможем сказать, если вы уйдете.
1: Ну ладно, тогда мы сейчас тут поговорим еще пока тут.

0: Для тех, кто только что имел счастье такое подключиться к нашей волне, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморанси», радиостанция «Эхо Москвы». И в гостях у нас сегодня Екатерина Кареновна Константинова, врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы и жена пациента, сокращенно ЖП. Речь у нас идет о, в общем, разного рода химикалиях, ну и о состояниях тушки, которые, в общем-то, возникают в результате потребления данным индивидуумом данных химикалий. Скажите, Екатерина Каренна, вот практически сегодня я наблюдал по своему диапроектору интересный, вы знаете, репортаж. Там поросят, в общем-то, травили хлором, вот. И, значит, я, дескать, естественно, заинтересовался, говорю, как, ну, так, с животными, я, дескать, сам Гринпис, а вы так вот. На что был ответ следующий, что у них обнаружена новая, до сих пор неизвестная форма инфекции, то есть вот, ну, реальная такая картинка. Все практически наркотики, известные до сегодняшнего дня, нам известны. Ну, это такой каламбур, я вроде как. Были ли в вашей практике случаи, когда человек поступал, скажем так, с нестандартной клинической картинкой, сокращенно НКК? Да.
1: Да сплошь и рядом, в общем-то. Помимо всего прочего, как бы моно, да, моно не всегда бывает на какой-то один наркотик. Сплошь и рядом несколько их может быть. Иногда это вообще...
0: То есть вы имеете комбинацию?
1: Да. Да, запросто. И плюс ко всему, в последнее время вообще какие-то парадоксальные формы появляются. То есть, как бы, когда человек употребляет наркотики, снимает ломки алкоголем, потом какое-то время пьет, а потом похмельный синдром опять снимает наркотики.
2: Вы знаете, даже есть в этой среде такая бытовая присказка. Пить, чтобы не торчать, торчать, чтобы не спиться.
1: Ну, что типа этого. Но это на самом деле еще более тяжелое, как бы, состояние достигается в результате. То есть тут уже лечение затягивается еще на более долгий срок, и это получается сочетная терапия как от того, так и от другого. Ну и, в общем-то, состояние организма, конечно, печальное.
0: Но, тем не менее, может быть, в этом есть какой-то свой резон, если человек, наверное, пьет уже совершенно запойно, и ну, алкоголизм — это же тоже очень тяжелая болезнь, то есть она даже, я бы сказал, неизлечимая попросту, особенно вот у вашего брата, ну, я имею в виду у женщин, естественно, то есть, безусловно, когда вы спиваетесь, то представляете крайне жалкое зрелище, вот посмотрите в коридоре на Прохора, почему я давно ее не выпускаю в эфир попросту, ну, человек двух слов связать не может, была красавица,
2: это
0: девка.
2: Потому что мы на виду. Нет. То есть вы-то имеете, да, возможность сидеть дома.
0: Ну, вы так как-то взволновались, я же просто так сказал.
1: Да,
0: ну,
1: тем не менее. Нет, у хронического заболевания есть хроническое заболевание, оно как бы лечению, да, кардинальному, любое, что касается хронического гастрита, я не знаю, чего угодно, панкреатита, того же алкоголизма, да, лечение, в принципе, как бы подразумевает то, что мы можем вызвать ремиссию. Да, ремиссия может, собственно... Ремиссия — это... светлый промежуток, да, жизнь без наркотика либо алкоголя. Ну, я так поясняю
0: как
1: немножко.
0: Как приятно это слышать.
1: Но эти ремиссии, да, в зависимости от случая, могут быть либо совсем короткие, либо там год, два, три, либо, в общем-то, в ряде случаев это бывает до конца жизни. Но для этого человеку нужно как бы прожить всю свою жизнь, но чтобы это сказать точно.
0: Алкоголизм, он имеет еще под собой одну такую подоплеку. Это генетическая предрасположенность, да? Вот, ну, поскольку алкоголь,
1: да,
0: он сколько там уже, по-моему, как это, как зародилось, как первый человек и выполз из моря там, в виде слизня морского и поднялся на ноги, вот все, появилось вино, да? Понятно, откуда это пошло. А, скажем, генетической привязанности к героину, ну, она, может быть, сейчас только начинает появляться. Тем не менее, с него, конечно, трудно, как труднее снять, чем с алкоголя. Но, с другой стороны, вот алкоголь, ну, это мощная такая байда вся, да, и вот человек, все, у него генетическая привязанность раз, потом уже, знаешь, полоумие, то есть он звонит и говорит, я уезжаю, собственно, вот в Прагу навсегда, да, потом через два дня звонит и говорит, дай взаймы $100. Ну, к примеру, очевидно, что мечется и все, ну, беда, да, и приезжает, ну, ему тебе скажешь, дай, подъезжай, я там денег там дам, то есть он уже приезжает, ты смотришь на нее, думаешь, ё-моё, то ли он эту самую шапку на задницу одел, ну, беда, все вообще. И ты, естественно, но это я, поймите, абстрактно, я не то, что про себя, что со мной это было. Ты думаешь, елки-палки, сейчас я налью ему стакан, он снова в запой. А в запой он страшен, он, значит, подходит к коммерческим ларькам, там, требует деньги, там, причем не выпивку, а деньги, чтобы в соседнем на эти деньги, как честный,
1: вот
0: купить выпивку.
1: Те же самые изменения личности, о которых мы и говорили, пытались что-то сказать.
0: Представьте,
1: да?
0: А мы это видим, да? И мы думаем, дай-ка я дам марихуанке, пусть он пыхнет, но глядишь, он как-то это отрелаксирует немножко, посидит, там, может, у него собьет. Это, а другой предложит, там, может, ну, другого. Ну, конечно, кокаин никто не предложит, понятное дело. А какую-нибудь дрянь, типа там винта или еще что-то, на, дескать, попробуй в Марс, вот, ну, и будет считать себя гуманным еще в этом смысле.
1: Ну, кстати, далеко не каждый алкоголик вот как бы с этим соглашается.
0: Уважающий себя алкоголик.
1: Ну, во-первых, уважающий себя, да, это немаловажно. А во-вторых, не каждого уважающего себя алкоголика это все берет, как бы, да. И плюс ко всему, кайф-то такой, чтобы получить сразу же, у него не получается точно, и первые несколько разов, которые он пробует, для него становится таким, в общем-то, отвратным действием, после чего он просто для себя абсолютно на это дело решает, что реагировать он не будет. Водка дешевле, надежнее, доступнее, безопаснее с его точки зрения. И, в общем-то, получает он свой кайф гораздо быстрее и проще.
2: И здесь особо хотелось бы сказать о тех людях, которые дают первый раз попробовать. То есть о тех, которых ты назвал гуманистами. Да? Вот на самом деле, мне кажется, пункт в законодательстве должен быть посвящен отдельно этим лицам. То есть если человек увлечен в том, что он дал кому бы то ни было первый раз попробовать, он должен быть подвергнут... Ну, смертной казни сейчас не получится, сейчас мы в европейское сообщество входим... А вот как минимум по жизненному заключению я бы, например, проголосовала за эту статью.
0: Кстати, в НАТО тоже.
1: Да есть вообще много чего переделать.
0: Вот такой, знаете, вопрос пришел интересный. Известен ли способ уничтожения рецепторов, вызывающих эндорфины, и таким образом локализацию проблемы? Если нет, то какой вообще существует способ? А, то есть такой способ. То есть такой способ. Способ не прилагается.
1: То есть человек готов поделиться.
0: Видимо, да. Но, видимо, за деньги, потому что способ не указан. Но все-таки, вот мы начали... Я немножечко назад петлю такой, луп, понимаете ли, луп нашего разговора совершу сейчас мощный. Извините, я болею очень. Да, вот о каких-то, скажем так, нетипичных случаях наркотической интоксикации, что вы можете сказать? Ну, может, там человек, там, я не знаю, там, гуталином, ну, это, конечно, вульгарно, там, или что-то такое, там, чернилами, ну, я уж не знаю, чем, марганцовкой.
1: Моментом, да?
0: Нет, это стандартное. Нет. То это все, ой, у нас каждый второй вот.
1: Тут, ну, да. Каждый второй. Нет,
0: не, ну, все-таки, вот, было ли что-то, что у вас, вот, как врача удивило? Вот человек поступает, говорит, да, у меня зависимость. Называет, в общем-то, какое-то вещество, которое, в общем-то, вообще в такой ситуации доселе не применялось.
1: Ну, если классически все мы убираем, да?
0: Да, безусловно, да.
1: И алкоголь тоже.
0: Да, ну, алкоголь там масса там этих можно. Нет, безусловно, все убираем, все.
1: Нет, удивило меня, пожалуй, за довольно короткой, да, жизнь в наркологии. Ну, пожалуй, несколько вещей. Сначала, когда это было менее доступно, удивляло, как люди блюдечками употребляли героин и при этом оставались живыми. Вот для меня это было загадкой первое время. Но потом как-то это все как бы адаптировалось. Да?
2: Как это блюдечками?
1: Вот не знаю.
0: Ну,
1: вот
0: ввиду,
1: я до сих пор никак не пойму.
0: То есть вы имеете в виду количество или...
1: Да.
2: Это правда? За раз или в день?
1: Видимо, за сутки вот приблизительно. Или за вечер вот так вот.
0: Ну, может быть, там с мукой смешивали его.
1: Вот я не знаю. Вот я вот все думала, с чем уж они там то ли с солью.
0: Нет, ну это опять же, это Екатерина Карен, это, ну, такая ситуация все-таки штатная, это количественная, понимаете? А я имею в виду...
1: Это вначале было, да. Нет, сейчас уже все это как бы ушло.
0: А вот какая-нибудь...
2: Я могу интересный пример привести, да, если позволите. Вот это, правда, не связано, как вы выразились, с веществом, но тоже, как ни странно, возникает зависимость. Я знаю, чем балуются вот, германские подростки в лагерях бойскаутов. То есть почему-то потом вот с этой болезнью они тоже поступают в наркологию. То есть, ну, видимо, наркотики там слишком дорогие, чтобы они могли себе их позволить. Они делают... несколько раз очень быстро дыхательные упражнения. То есть вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают. В наших пионерских лагерях существовало другое упражнение. Там подросток вдыхал, кто-то давил ему на грудную клетку, он получал предобморочное состояние, но несколько секунд перед этим действительно было кайфа. Да.
0: А помните еще, извините, что я вас перебил, это наверняка вы тоже в пионерском лагере, девочки, этим баловались, пережим сонной артерии кратковременной у нас постоянно практиковался.
2: Да, конечно, но ведь как бы, поскольку это делалось регулярно, это, наверное, тоже можно считать зависимостью, да, по меньшей мере психологической.
1: Слушай, я была, наверное, примерным ребенком,
0: задержка
1: я никогда
0: дыхания,
1: себе не
0: пережимала
1: сонной артерии.
2: Да.
0: Потом я помню, у нас девочка была, вот, поступила. Не, ну это не так смешно. То есть ей было, в общем-то, 16 лет всего. И в то время это был возраст как раз физиологически нормальный. Она поступила к нам со странной зависимостью. Она кружилась вокруг своей оси на одной ноге, в общем-то, пытаясь вот достичь вот этого эффекта головокружения. То есть вот она торчала на этом постоянно. То есть вот крутится, голова у нее кружится, она кайфует.
1: Дети, вот, кстати, вот, часто такие.
0: А это же тоже зависимость.
1: Нет, между прочим, вот, кстати, были еще такие тоже доклады у нас о сектах. Знаете, вот эти вот секты, которые сейчас расплодились в большом количестве, религиозные, московские всякие, я даже их не буду перечислять, их много. И, в частности, вот достижение эффекта такой эйфории, как бы расторможенности достигалось вот именно такими дыхательными упражнениями за счет того, что увеличивается насыщение кислородом, кровь. И за счет этого достигает человек эффекта такого расторможенности, полета, легкости, именно гипернасыщением. Вот не знаю, ну, у кого принципе, чего, как говорится, кому чего больше катит, да?
0: Это были такие моменты, когда мы, например, уже выписывали больных, там был послеоперационный период, то есть восстановление, и уже...
2: Кстати, все больные оплатили по списку, вот то, что мы не будем упоминать их фамилии сегодня.
0: Звенигородов уплатил, я, извините, эту упомяну.
2: Нет, Звенигородов нет, вот его можете понятно, назвать, все, и больше никого.
0: Я буду туда разбираться отдельно. Вот, так они все требовали после этого длительное время, ну, не все, я, конечно, это загнул, просто, ну, для красоты слова, так сказать, вот, а кислородные подушки. То есть мы клали им постоянно марлю мокрую, чтобы они, в общем-то, не обожгли там все пищеводы там, и прочие легкие мешки, и туда-туда всовывали это кислородные подушки, то есть их перло вот от потребления именно чистого кислорода.
1: Ну, то вот это, собственно, тоже... из той же, да, оперы?
0: Ну, в принципе, да, то, о чем вы сказали, но только вот люди, казалось бы, выходили от нас здоровые уже, все там после аппендикокса вырезано, он выходит, пожалуйста, такой зависимостью.
1: Ну, а то же самое бывает после того, как назначают наркотики длительное время, к сожалению, либо же транквилизаторы, опять-таки, зависимость. У пожилых людей очень часто, да, им назначают от чего-то другого, там, от бессонницы, скажем. В результате получает человек... Либо, если он не комбинирует, если не знает, сколько времени можно подряд пить. Это же сплошь и рядом, к сожалению, культура, грамотность населения не такая высокая. Врачи либо забывают, либо когда-то не успевают говорить эти вещи. И человек получает, допустим, зависимость от бензодиазепинового ряда каких-то транквилизаторов или еще каких-то веществ. Сплошь и рядом, после, кстати, после операции, если необходимо длительное время... применения наркотиков.
0: А вот скажите, вот сейчас в аптеке поступило такое лекарство, уже активно оно и рекламируется, не первый там месяц, называется Фервекс. Вот, оно несет себе, во-первых, антипростудные функции, ну плюс там что-то домешано, что кидает в дрему, в общем-то, всех. И я уже знаю, что Фервекс это очень многие, в частности, моя соседка, то есть скупает пачками и практически на Фервексе торчит. Вот, ну, это действительно реальный факт.
1: Есть, именно сонное?
0: Ну, да, или то что? Есть вот ради сонного...
1: Или кайф какой-то все-таки есть?
0: Нет, вот именно... То есть
1: То есть у нее бессонница просто?
0: Ну, раньше все нормально было. Два раза попробовал, и все, и ест его пачками.
1: Ну, чтобы спать или для чего? Ну, сама-то она что говорит? Я просто такого кайфа не испытывала, хотя она, тоже пробовала.
0: Она говорит, что если она перестает его принимать, то чувствует какой-то нездоровый подъем эмоциональный, который ей не свойственен. Она говорит, ты же вроде это самое, вот, радуйся, наоборот, там, на дискотеку сходи. Ну, ей, правда, там уже под 60, но тем не менее, говорит, ты, дескать, наоборот, лови эти моменты-то. Она, нет, ну, я вот, и пьет его там чашками. Ну, так же, как некоторые люди там на феназепаме, там, на этих самых, вот, димедрол известный, в общем,
2: Ну, я испытал на себе
1: это
2: действие, но не знаю, как бы уместно ли будет.
0: Безусловно.
2: Может быть, кто-то сочтет рекламой?
0: Да нет, что вы.
2: Ну, там же написано, то есть, на этих таблетках, что если вы водите машину, не стоит употреблять. То есть, я думаю, это, да. А, именно вот. Его, это говорит об
1: Как правило, на ночь вообще рекомендуют это все делать, поскольку...
2: Ну, то есть я вот приняла и пошла в магазин. И, в общем...
1: Живой вернулся.
2: Продавцы заметили мое состояние.
0: А вот скажите, Екатерина Карловна, ну, вот такая клиническая картинка, я вам сейчас ее обрисую, повсюду, значит, у... будущего пациента, ну, нельзя, но, в общем, у исследуемого, да, повсюду валяются там шприцы одноразовые, местами там после того, как он уединяется в ванной, там обнаруживается какая-то кровь там после этого, да, вот там жгуты, но очевидно, что идут внутривенные инъекции, и повсюду валяются упаковки из-под релашки, вот, то есть длится это где-то уже почти года два. Значит, человек параллельно с этим не употребляет пищи практически, из здорового такого крепкого дяденьки превратился, ну, практически толщиной с мою руку. Вот, совершенно такой, ну, вне себя.
1: Астенизированный, да?
0: Да, но тем не менее, значит, подозрений на то, что он там употребляет что-то помимо вот релашки, нет. То есть, ну, их даже можно исключить.
1: Вот. А шприцы-то откуда? В смысле, только реланиум в шприцах?
0: Да, вот похоже, да. Вот что это такое? То есть, ну, действительно, это факт, который я вот реально вот созерцал.
1: Наркотиков, ничего?
0: Нет.
1: То есть он что, никуда не выходит?
0: Ну,
1: ему никто не приходит.
0: Нет, он ведет.
2: Где он берет,
0: ведет, а покупает. Покупает где-то там, я не знаю, но. Может быть, через друзей каких-то, но именно реланиум. То есть, ну, человек водит машину, при этом все, он перемещается как-то. То есть он не то, что вот...
1: вот не, ну вот, машину-то у нас сейчас в любом состоянии народ считает должен водить.
0: Но, тем не менее, речь идет о инъекциях реланиума вот, исключительно.
1: Могут ли они довести до такого истощения?
0: Ну, вообще, ну, истощение, и можем ли мы в данном случае рассматривать это средство как... наркотик.
1: Вообще, ну, больше вот. Похоже на какую-то наркотическую зависимость, а реланиум в качестве того, чтобы поспать. Это так, чисто так рослёт.
0: А вот трясёт, например, его жутко. Вот, например, я там, ну, меняю глушитель, да, там на яме стою, ну, ребятам там, ну, я же зарабатываю, мне глушитель колесо там. Вот, подходит такой, привет, типа, ну, и начинаю проводить беседу просто, как там сам, как там то все, как там квартира. А он даже ничего не говорит, типа, все, привет, я пойду, такой прям трясется, такой прям раз, и пошел, значит, ушел домой. Потом я, типа, вот там увиделся, там, типа, ну, он там живет, там, с родственниками. Он говорит, он пришел сразу, вот, типа, с пакетиком, типа, раз, типа, релашкой вмазался, и все, сразу нормальный человек, то есть... Днем это было где-то в 12 дня. Вот,
2: да, это, видимо, не в растеннике.
1: Да нет, ну почему? Это могут быть такие натуральные ломки, собственно. Почему бы и нет?
0: Не, ну а если нету наркотиков, вот, там, ну, имеется в виду никаких там...
1: То есть есть ли зависимость от реланиума?
0: Да.
1: Если очень постараться, то да.
0: И к чему она может привести? И каким образом вот, вы бы порекомендовали с ней бороться? Как вообще... избавиться ему от этой напасти.
1: Ну, приводит, как бы уже, да, это очевидно, к чему. Истощение психических, истощение физических возможностей организма. То есть фактически полностью зависим от того или иного вещества. Да? Ну, в частности, мы держим реланиум.
0: Извините, я сейчас немножечко тогда. А могло ли это начаться с регулярного употребления вот не внутривенной релашки, а с, ну, в таблеточном виде, то есть если человек взрослый, нормальный человек, среди бела дня, там, типа, я сейчас релашечки закинусь, раз, так парочку таблеток там при тебе съел, так, типа, а зачем тебе, вроде день, ну, типа, на меня он действует бодряще, наоборот, типа, меня от него как-то вот расступоривает мозг. Вот.
1: Ну, мы полностью исключаем наркотики.
0: Полностью исключаем, ну, наркотики. Потом...
1: Трудно это сделать, ну, ладно, хорошо. В принципе... Не, ну,
0: потом, то есть давайте проработаем чистый путь, чистую версию, а после этого уже вот приплетем какую-то, потому что, может быть, я чего-то и не знаю, но пока хотелось бы о чистой версии поговорить.
1: Ну, дай бог, ладно. Хотя, в общем-то, если уж совсем есть какие-то сомнения, можно просто сделать анализ, допустим, на содержание в крови, чего там у него. Посмотреть. Ну, это так, это ладно, отвлечение. А так-то почему бы нет? С таблеток обычно все начинается, какие-то там... Это же модно, это же все. Ну, пойдем колесико загоним. Ну, что, это же все знают.
0: Ну, люди не в том возрасте уже, чтобы вот там...
1: Ну, как правило, ну, я не знаю, бессонница, может быть... Сколько ему лет?
0: Ну, где-то 30-ничек с лишним.
1: С лишним.
0: Ну, где-то уже там по 35, даже не побоюсь.
1: Работает?
0: Ну, скажем так, нет.
1: Нет. Ну, последние 2 года, конечно, сил нету.
0: Ну, какие-то действия производятся. То есть там как-то ремонт там, квартиры, то есть какая-то социальная активность есть. Не то, что там вот вообще человек ничего не делает.
1: А работал до этого? То есть суточные, ночные какие-то дежурства, что-то такое?
0: До этого...
1: Что-то, что могло нарушить сон, допустим. Ну, потому что первично идет какие-то такие вот
0: этого, скажем, было года 3 вынужденной изоляции от общества. Ну, не по психическим, а по...
2: Александр, ну, похоже, что вы на ходу сочиняете симптомы. Вот у меня такое впечатление. Я видела людей, которые едят по 10 штук колес релашки, вовсе, в общем...
1: Что-то как нетипично, да, вот?
2: То есть, как бы их это, конечно, бодрит, но надолго не хватает. Либо надо на более тяжелые переходить, либо надо менять в обратную сторону к здоровому образу жизни. Ну, то есть, просто, чтобы много лет сидел человек на релашке и ни туда, ни сюда.
0: Ну, немного.

0: и детей. Вот,
1: нету.
0: Нет, да. но он хочет. Видимо. Хочет, но уже не может, не знает, где ему их обрести. То есть вот расскажите о проблеме расширения наркотических связей внутри вашего учреждения, пожалуйста. То есть вот, например, человек попадает в больницу. У него был какой-то определенный круг знакомых, но там он попадает в новый коллектив, где как бы кроме врачей есть зависимые,
2: да?
0: И расширяются связи. Вот как мне кажется, вот от чего я боялась бы больниц, вот какая снись я этой проблемы.
1: Из зубных боюсь врачей дико.
0: Да, то есть вот вы понимаете, они же знакомятся друг с другом.
1: Знакомятся.
0: Появляются каналы новые, сбыта.
1: И любят общаться, типа, а как ты там, показывают друг другу свою вот изъяну. То есть, например, я знаете, что заметил? Извините, что я вас перебил, но действительно было, прихожу тут недавно на дежурство. Вижу, сидят около нашего зубника, ну и мы так дружески его называем, наш больный, там человек 15 в очереди, да, ждут. И я что-то смотрю, они сгрудились, и вот там рты у них открыты, заглядывают друг друга, они дупло показывают, представляете, хвастаются.
0: Вот так и в этой больнице,
1: да,
0: точь в точь, да. То есть, ну там, да, есть что показать,
1: как
0: говорится.
1: А зачем вы так покрутили пальцем у виска? Они там нормальные люди.
0: Нет-нет, это я кольцо поправила.
1: Извините, пожалуйста.
0: Вот.
1: Но зачем так... вот в ухо такое кольцо, вам не понимаю.
0: Ну, я же должна вас чем-то потрясти.
1: Ага.
0: Да вот скажите, пожалуйста, действительно ли они там знакомятся, или вы все-таки не даете им возможности?
2: Не, ну, товарищ, по несчастью, что ж ты будешь гонять их?
1: Ну, а семьи создаются?
2: Семьи, а чисто мужские, чисто женские отделения.
1: Ну, они как-то пересекаются, Антер помнит, мы как-то перемешаем.
0: А вот не есть ли это расширение связи? То есть тот, кто пришел снять ломку, он не факт, что настроен там на излечение полное, но знакомых он себе тут нашел новых, как бы.
2: Да как бы, в общем, от этого никто, наверное, не застрахован, да, найти себе новых знакомых в этом мире. Где он это сделает? Ну, естественно, там, где большая концентрация, да, наркоманов на единицу, наверное, это действительно возможнее. Но плюс ко всему существует еще такая у нас форма, как бы лечения, как не полностью наркоманическое отделение, а госпитализация в отделение, где лечится больные алкоголизмом. Несколько человек имеют право брать для лечения. Естественно, все наркологи, все имеют квалификацию для этого. Но, в общем-то, такие, может быть, для первичных, наверное, ребят, которые поступают, я бы, наверное, предпочла бы. Это вот как вот, если с позиции родственников, да, идти. Поскольку здесь, в общем-то, те вот связи, о которых шла речь, и которых, в общем-то, все боятся, наверное, они практически сведены к нулю. То есть там 1-2 человека максимум.
1: Вот, кстати, жена пациента вот данным вопросом очень грамотно подвела вас к следующей теме, к нехватке оборудования своего рода в медицинских учреждениях города. Вот поймите, для любого заболевания необходима определенная, скажем так, ну, атмосфера, да? То есть, к примеру, если человек там болен гриппом или там, как это называется, ну, карантин, да, объявляют, все ходят в повязочках таких. Uh-huh. Если человек там сломал ногу, ему подвешивают гирьки, значит, необходимы гирьки, да, ну и так далее. Если там ты попадаешь в хирургическое отделение, ты должен одевать бахилы специальные там, ну, тоже, да. А, по идее, если человек болен наркоманией, то он просто обязан находиться в изоляции от других подобных больных. Это также необходимо, как вот эти гирьки для человека со сломанной ногой или там бахилы в хирургическом отделении. Получается, что попросту вот то, что они все вместе, это ну, нарушение линии лечения, на мой взгляд.
2: Это дело, в общем-то... Ну,
0: вот этого, кстати, боятся родители больше всего.
2: Да, вот ну, насчет этого я сказала уже, да, по поводу... Вообще, в принципе, чисто теоретически... Как бы при всех идеальных условиях на одного врача должно приходиться 15, максимум 15 человек наркоманов. Для того, чтобы эффективное было лечение, для того, чтобы, естественно, уделять каждому столько внимания, сколько он того требует, заслуживает и так далее. И плюс ко всему, естественно, нужна как бы сортировка. Такое слово нехорошее, но все-таки сортировка по состояниям. То есть в каком состоянии человек и для чего сюда поступает. Это, кстати, к вопросу Александра будет, наверное, прямой, потому что

0: чисто теоретически. Вы понимаете, опять-таки мы сейчас упремся во все наши социальные проблемы. Оборудования хватает, оборудование роскошное в нашей больнице, обеспечение очень хорошее, что вообще не характерно для нашего времени. Я хочу похвалиться просто. Это действительно так. Но условия, слишком большое количество, наплыв, наверное, сейчас больных, и слишком маленькие возможности, видимо, как территориальные, так и по количествам, понимаете, больных, которых принимают в отделение. Я еще раз говорю, 15 – это максимум на одного врача. Сейчас-то цифры гораздо больше.
1: А вот скажите,
0: и сортировки, естественно, пытаются каким-то образом по палатам. Но, в общем-то, не всегда это возможно чисто физически.
1: Вот нас очень это волнует, кстати, 15 на врача, 20 на врача.
0: Ну, это как бы такая вот усредненная норма.
1: Да-да-да, именно это как раз. Именно это очень волнует. Потому что вот насколько вы сами заинтересованы в излечении наркомана. То есть вот вы, ну, как бы я не хотела бы тут как вас вынуждать к различного рода откровениям, но вы лично как вот к ним относитесь? Вот какие эмоции они у вас вызывают? Сочувствие, возмущение, то есть непонимание? Или вот чисто человечески, то есть к вам поступает пациент первый раз, вот что вызывает он в вас?
0: Да вы знаете, наверное, ближе, конечно, милосердие, какое-то сострадание даже может быть.
2: Жалость.
0: Да, как по-женски жалость, да, как врач, сострадание какое-то. Все-таки больной человек, как бы я это прекрасно понимаю, что...
1: А ну, вот скажите, вы как-то это ему демонстрируете или нет? Или вы нацелены на то, чтобы не проявлять, ну, то есть не распускать слюни?
0: Нет. Тут надо смотреть на человека. Как бы каждый психиатр, он и психолог, как бы параллельно, и ты при первом же практически взгляде на человека видишь, чего ему все-таки нужно. Некоторым действительно нужна какая-то твердая рука. С кем-то надо поговорить по-отечески. Ну, несмотря на свой возраст, с кем-то наоборот. То есть... Каждый человек — это личность. Это
1: а вот, скажем,
0: трудно.
1: Он, допустим, снял ломки у вас, вот, вышел и, ну, не появляется больше. Я вот знаю, например, что вот в таких европейских странах, вот, в частности, можно рассмотреть на примере Англии, если человек там туда, скажем, попал, и если при анализах у него обнаружили какое-то венерическое заболевание, отпустили его с набором лекарств, там, которые, кстати, выдаются бесплатно, вот, и он больше не появляется, ему же будут звонить, его будут спрашивать, почему вы к нам не приходите, вы не сдали все анализы.
2: Волноваться.
1: То есть волноваться и проявлять какую-то заботу, хоть, может быть, не самое лучшее
0: слово.
1: Подожди,
0: а появляется-то он после уже окончания лечения?
1: Нет,
0: как,
1: а вот, допустим, он снял ломки и не появляется. То есть будете...
0: Ну, что значит, не появляется? Он снимает ломки в больнице?
2: Нет, он снял их
1: вышел,
2: и свалил, и все.
1: Вышел и ушел.
0: То есть, он отказался от лечения?
2: Да
1: почему
2: нет,
1: отказался?
2: Он уже закончил курс.
1: Курс,
2: вот
1: допустим. Да.
0: Значит, курс закончил. Курс лечения 45 дней, как минимум.
2: Вот. И
1: вот,
2: после 45
1: дней
2: с концами.
1: Он вышел и больше не появляется. То есть вы будете ему звонить, спрашивать?
0: А это уже как бы функция диспансера районного, наркологического. Все сведения передаются сразу же туда. Нет, ну, к сожалению, наша организация здравоохранения такова, что у нас стационарная помощь. Нет, понимаете, представьте, это какой объем.
1: Ну, а из диспансера, хорошо, пусть не вы, из диспансера кто-то будет ему звонить и заботиться?
2: Да никто не будет, ты
0: нет,
2: чего?
0: Нет, нет.
1: Подожди секундочку.
0: Не надо так огульно. Там тоже люди сидят, люди хорошие в большинстве своем.
1: Ну, так кто-то будет звонить.
0: Да, там регулярно.
2: Будьте
1: извините,
2: здоровы.
1: Я болею немножко.
0: Да, бывает. Регулярно, в общем-то, насколько я себе представляю, то ли два, что ли, раза в год, то ли несколько
2: приходит
0: раз в год.
2: Приходит участковый.
0: Нет.
2: Екатерина Каренова.
0: Им звонят, им присылают повестки какие-то, они являются, их осматривает доктор. Если все нормально, как бы больной живет дальше, и в течение там нескольких лет, если без проблем, его просто снимают с учета, и дальше все, до свидания, ты живешь себе спокойно, никто тебя не трогает. Если же какие-то начинаются проблемы, там либо направление в больницу ему снова дают, либо
1: ну,
0: еще
1: а
0: что-то.
1: Ну а как доктор узнает
0: либо как-то амбулаторно
1: проблемах.
0: Они начинают.
2: Ну он со мной на то придет.
1: Ну
2: хотя
1: это
2: нет,
1: если придет, а если он не придет, то как доктор узнает о его проблемах?
2: Никак.
0: Так вот регулярные обзвоны там или повестки, по-моему, повестки они присылают.
2: Ну он будет скрываться. Дело в том, что если он опять, значит, вот подсел на это дело, то...
0: Нет, ну а насильно-то его сейчас никто не потащит. У нас теперь закон приняли о защите прав человека. Понимаете, вот это вот тоже, это вот больное место, кстати, о птичках.
2: А скажите, вот немножечко так параллельная тема, но близкая к этой, Екатерина Карина, вот очень часто показывают по всяким вот передачам криминальным, что вот там задержан такой-то, такой-то, и вот он оказался наркоманом, и, значит, сейчас находится в таком-то отделении милиции. Ну, кто из нас не сидел, правильно, в отделении милиции за те или иные там проступки, там, бывало там, ну, сутки, это как минимум все сидели, правильно? И вы же тоже пребывали это.
0: Вообще-то нет.
1: Я состояла на учете, была в милиции, в отрезвителе, везде. С журналистским исследованием я, так сказать, прикидывалась пьяной, преступницей, больной. Мне просто интересно было, как со мной будут обращаться.
2: Вот, и возвращаясь к этой теме, вот его, значит, посадили туда, и у него там начались ломки. Угу. То есть взять негде, чтобы, знаешь, тот раскумариться, как это принято, да? Соответственно, стучать в дверь можно получить резиновым монументом у почку. Доктор тебе тоже никто там не вызовет. Вот. А милиция, она как? Ну, в основном, вы знаете, без всяких обид, но тем не менее, что большинство все-таки доблестных стражей порядка, они, ну, приезжие. И ребята достаточно простые, ну, то есть там Буренка, там Екатерина Апина, там, ну, что там, ля-ля-то-поля, валенки, мигалка. То есть, ну, подавляющее, не все, конечно, но подавляющее большинство. Естественно, для них проблема данного бесноватого, то есть они типа, наркоман. Для них наркоман это любой человек с длинными волосами там или, наоборот, коротко стриженный и который без погон. Ну, к примеру, да, там, у которого глаза как-то блестят, все, знаешь, даже... Естественно, они типа даже не смогут каким-то образом адекватно оценить состояние его тушки. То есть будет он там кидаться в этой камере, им будет по барабану. Не проводит ли вот ваша больница каких-то выездных сессий по таким исправительным учреждениям?
1: К целью... только что задержанным.
2: Да.
0: И вообще, нет. Если только это дежурный нарколог на посту каком-то ГАИ, либо же в центральном управлении ГАИ, либо же это медицинская какая-то помощь, когда привозят на свидетельствование, на экспертизу в нашу больницу. Правоохранительные органы.
1: А вот скажите, если не привозят, то как бы могут чем-то помочь такому человеку? Я так понимаю, ведь закон о правах человека, он подразумевает и помощь при, так сказать, если взятии честно, вот, в милицию, да. Или нет?
2: И не оказывание помощи есть. Если, значит, деревенская дубина видит, что на его глазах там человек кинулся, а он типа даже не позвонил к докторам и не сказал доктору Бубенов, ну вы что там, давайте там подъезжайте, это же своего рода преступление. Ну кто, ну нами понимаете.
1: Но все-таки оказывается какая-то помощь.
0: Вы знаете, вот насчет порядка оказания помощи как бы в камерах предварительного содержания, я, по-моему, там есть какой-то дежурный доктор. Немного я не специалист, я там не работала. А вот в качестве того, что немного хотелось, конечно, милицию бы защитить, потому как, в общем, ну, есть, да, есть люди разные, могут быть и непорядочные, но в большинстве своем я лично сталкивалась с достаточно умными и, в общем-то, профессиональными людьми. Это немаловажно.
2: Разные вещи.
0: Я
2: порядочность и ум. Порядочность и ум. Я не имел в виду непорядочность. Я имел в виду как раз вот неумных. То есть человек может быть очень порядочный, что твой Чукча на посту. А вот не хватает у него, скажем так, ну, внутренней организации, чтобы оценить состояние тушки другого человека. Вот я о чем. Он может быть очень хорошим стражем порядка, ловить преступников, быть принципиальным, честным, не брать взятки, да? Но откуда это ему понятно знать, что там этот, например, там наширялся там дрянью какой-то, и у него сейчас отходняк? Вот, вот только в этом. То есть не, я, может быть, неправильно выразился, не профессионализм в данном случае, потому что все западные БЗ, то есть блюстители закона, они обладают очень хорошей медицинской подготовкой.
0: Нет, есть... для наших милиционеров, в принципе, это тоже имеет место. Именно медицинская подготовка, там какой-то краткий экскурс им дают, насколько я себе представляю. Нет-нет, они информированы.
1: Я боюсь открыть рот на эту тему, честно говоря, потому что мне не попалось, к сожалению, вот тех, о которых вы говорите. Мне попадались даже и совсем наоборот. Но я не исключаю, что такие люди есть, потому что их не может не быть, в принципе.
2: Да,
1: и в любом случае милиция, она, конечно, как ни крути, полезнее обществу, чем наркомафия, если идти от глобальных вещей. Вот, но...
2: А вот такой вопрос у меня в связи с этим к Катерине Кареновне Константиновой. Скажите, пожалуйста, вот вы обладаете некоторой статистикой, клиентура у вас самая разная. Вот процент работников правоохранительных органов каков? Ведь всем известно, что большинство людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, как продавцы, как и те, кто ловит, сами, в общем-то, и пользуют это дело.
0: Ну, точно так же, как и врачи и медсестер, работающих с этими веществами, ранее как бы считали тоже более...
2: Да и сейчас считают.
0: Ну, возможно, и сейчас.
2: Случаев
0: не, на самом деле, просто были произведены в свое время такие исследования, и как бы в результате пришли к такому мнению, что хоть и как бы риск, да, возрастает по сравнению с простыми людьми, не имеющими доступа к наркотическим веществам, но как же бы вот алкоголизм и наркомания, они идут все равно практически точно так же, как и в популяции, в общей популяции людей. Там это где-то около... Ну, это про алкоголиков скорее. Где-то около 10% от населения наркоманы сейчас, конечно, повыше. Но что-то такое супер высокий какой-то рост, нет, он был, не был, вернее, найден, потому что, в общем-то, такие
1: откуда
0: же люди,
1: спрашивает,
0: и получилось, что так.
1: Откуда, спрашивается, возьмется эта статистика?
0: Нет, это было раньше было.
2: Ну, в общем, да, вопрос сам по себе немножко такой неправильный.
0: Сейчас немножко, это плюс ко всему, что статистика, эти дела, так еще и как бы недостоверны немножко, да, эти сведения. Многие умалчивают, многие какие-то увольняются тут же из органов. По-моему, вот с этим делом там как-то не любят шутить.
2: А скажите, вот вы своим острым взглядом профессионала, сокращенного ВГ, не наблюдали ли вот некоторых странностей с лицами, с манерой поведения некоторых наших поп-звезд активно вот по телевидению?
1: И главное, политиков.
2: Ну, сейчас немножечко о поп-звездах. Политики – это отдельная большая тема разговора. Ну, к примеру, ведь как можно относиться к человеку, да, который там носит чубчик, ему там уже 50 лет, он одевается в какие-то нелепые пиджаки, поет про бамбуки, то есть какие-то, то есть взрослый дядька поет про бамбуки, да, или там вульгарнейшего вида женщина с обнаженной грудью, там, утверждает, что она была там на Марсе или где-то, то есть она вся вот пыжится, пучится, то есть на мой взгляд, не профессионал, там откровенно замешан очень хороший кокаин, причем высшей пробы, потому что такие отклонения. Но это явно люди ведут себя ненормально. То есть даже не как звезды, потому что звезды прежде всего должны уважать своего слушателя, тех, благодаря кому они обязаны своей этой звездностью, своими деньгами и всем таким. Здесь же просто обычное нахальство, ухарство. Но оно тоже не является генетическим. Явно где-то была нарушена вот иммунная система внедрением каких-то средств. Вот это мое мнение, вот у вас как у профессионала.
0: Вакуум-то кто-то конкретный?
1: Нет, мы без конкретизации.
2: Да, мы...
1: Просто, скажем так, отдельные личности, которые как бы неадекватным поведением отличаются.
0: Да нет, собственно, если процент брать, да, наркотизация, наверное, тот же будет, как и, в общем-то, всех остальных от всей популяции. Но единственное, что, как правило, выйти, как бы, вот на мой взгляд, это может быть чисто субъективное мнение, я еще раз оговариваюсь, на мой взгляд, вообще в эти как бы профессии, сферы попадают люди, изначально предрасположенные, наверное, к какой-то, может быть, самодемонстрации, вообще несколько иному поведению, как бы отличному от общих представлений, так несколько, может быть, эксцентричные какие-то, более эмоциональные, расторможенные, как бы изначально, да, безусловно. И плюс ко всему, если действительно добавляется какой-то стимулятор, то это все уплывает в более, наверное, такой
2: навязчивую
0: резкой форме.
2: Навязчивую форму, даже не резкую, а навязчивую форму. Вот я вот сейчас только нашел формулировку, я понял, что в них есть не то. Они навязчивы. Навязчивы в своей звездности.
0: Ну, возможно.
2: Вот.
0: Возможно, но плюс ко всему еще обязывает и положение. Как бы что за звезда, которая ведет себя скромно, тихо и благопристойно, правда? Плюс ко всему еще без этого и необходимы эти скандалы, какие-то неадекватные поведения временами, может быть, просто из-за
2: хорошо,
0: того,
2: но
0: что...
2: а репертуар подбираемый, подбираемые темы? Я не говорю там, где поется о каких-то там наркотиках, толстые парни явно из пробирок, типа поют там о том, что надо нюхать кокаин. Понятное дело, что это кич высшей пробы, это зарабатывание бабок. Но есть же действительно люди, которые с ошалевшими глазами, полными слез поют ну такие вообще тексты. То есть, что ну, даже ребенок усомнится в их каком-то разуме там элементарном. То есть хрен его знает, может, им даже судно подносит, может, они, извиняюсь, испражняться сами не могут. Он только может на сцене стоять, может, он вообще дебил. Полный,
1: ну,
2: вот.
1: Может быть, это просто многолетняя зависимость, приведшая к деградации.
0: Ну, может, да, это изначально какая-то сочетная. Понимаете, очень часто же это не первично, это вторично, как бы возникающее уже либо депрессивные, либо какие-то расстройства там тревожные люди лечат вот таким образом, либо алкоголем, либо наркотиками. Это же надо сначала докопаться, что у него первично, а потом уже как бы диагноз. Вот огульно, я не люблю огульно вот смотря человеку в глаза, сказать, да, вот это там, у тебя то-то, то-то. Но это как минимум, это просто некрасиво и как-то неэтично, может быть. Не знаю, но надо сначала докопаться как бы до сути, надо хотя бы минимальное общение с психиатром, хотя бы с наркологом, там что-то хотя бы, какие-то данные, посмотреть его, какие-то анализы сделать.
2: А скажите, вот Екатерина Каренина, вот очень многие, например, наши пациенты, они считают ниже собственного достоинства обращаться к психиатру. Ну, то есть логика следующая. Ну, какой, дескать, психиатр? Это такой же человек, как я, только более базедовый в плане того, что он получил холодное образование. У него башня никак не съедет, если только он не напьется и не зарубит тещу однажды. Вот. А так он, ну, типа вот... как он мне может дать советы, кроме тех, что я могу вычитать в книжке? То есть, извиняюсь там за некоторый вульгаризм, он так же ходит в туалет, он так же там, в общем-то, вкарабкивается на женщинку, там, поливает кактусы, сидит там на рыбалке, может быть, в детстве тоже писался, понимаете, нарушает правила дорожного движения. Почему я должен доверять ему свои проблемы все? Вот, и чем он мне может помочь? Логично. Он что, Господь Бог, что ли? Вот так они рассуждают.
0: Ну, это наш вообще, наш совковый менталитет, кстати сказать. Между прочим, нет, не обращали внимания, потому что у нас психиатр — это синоним того, что ты просто больной. То есть просто так к психиатру зайти не может
1: практически никто. Да, дело все в том,
0: что
1: у нас это все заменено институтом друзей и подруг. В американском и европейском
0: обществе, конечно, гораздо выгоднее.
1: Никто не позволит себе тратить уйму времени, выслушивая больного друга с его кучей больных проблем. То есть люди работают, а в свободное время отдыхают. У нас запросто.
2: Смотрят,
1: мне
2: будешь.
1: Было трудно, я пришла к Екатерине Каренине как к своей подруге, а не как к психиатру. Я рассказала ей о волне своих трудностей, неожиданно накативших на меня. И человек слушал, вы знаете, 4 часа.
2: Вот как?
1: 4. Вот.
2: И денег
1: не взял?
2: Если
1: бы я пошла к психиатру, нет. Мне пришлось бы заплатить, встать на учет, сказаться больной. Бог знает, чем это кончится. Зачем?
2: Плюс
1: если,
2: потом это самое...
1: Если можно пойти к соседям. Зачем?
2: Ну, кстати, вот вы сказали, что это совковый менталитет.
0: И после этого мы получаем соответствующую помощь от соседей, да? Выпей вот эту таблетку от сердца.
1: А сосед
0: а потом
1: такой
0: приезжает
1: же параноик,
0: скорая.
1: Как и ты.
0: Ну, в общем, тут, наверное, это и есть, кстати, корень всех наших проблем.
2: Хорошо, а вы хотите сказать, что вот этот самый пресловутый психиатр, сокращенно, он, дескать, не нуждается никогда в такой же помощи? Или он тоже пойдет к другому психиатру, то к другому? И где же этот круг замкнется? Нет. На пациенте он заткнется.
0: Да ладно. Нет, на самом деле все это как бы имеет место, там все психиатрии, оказание помощи, пока эта помощь оказывается, да? То есть все как бы имеет место до того момента, пока пациент перестает получать то, зачем он пришел. То есть помощь есть, есть психиатр, ее нету, ну тут уже давай лечись тогда сам.
2: Ну что же,
0: коллеги
2: сейчас мы...
0: поправят.
2: На буквально пару-тройку минут прервемся, а затем продолжим нашу беседу с врачом Екатериной Каренной Константиновой и женой пациента.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня врач, психиатр, нарколог из 17-й наркологической больницы нашего с вами города-героя Екатерина Кареновна Константинова и жена пациента данной больницы. Сейчас, прежде чем мы начнем прием ваших телефонных звонков, телефон студии 203-19-22, слово предоставляется ЖП.
1: Спасибо, Александр.
0: Да забудьте.
1: Мне надо сказать, в общем-то, о главном. Дело все в том, что изменить сознание и найти ответы на многие вопросы человечество пыталось всегда. То есть всегда, во все периоды времени. Раньше это доступно было только определенному срезу населения. То есть, например, приближенным к религии, посвященным, просвещенным. Те, кто участвовал в религиозных культах и так далее, шаманам. Потом, несколько позже, отношение масс к наркотикам изменилось. И наркотики стали доступны практически всем. И вот как, собственно, происходит и сейчас. И, то есть, начали как бы авангардисты, а закончили-то люди совсем другие. И вот к чему это привело? Привело к тому, что опасна проблема перенаселения. Об этом говорил Мальтус в своих статьях. Из-за этого, собственно говоря, начинаются войны, катастрофы. Войны сегодня начинать опасно. Взлететь можно на воздух всем. Но человечество плодится, а его надо каким-то образом сокращать. Я надеюсь, вот Екатерина Кареновна подтвердит мой тезис о том, что смертность среди наркоманов гораздо выше, чем среди обывателей, скажем так. И вот, поскольку войны нам сейчас недоступны, взлетим, как я уже сказала, все на воздух, и просто непонятно от кого чего останется, то существует такая проблема, как наркомания. В ногу с ней идет, собственно, СПИД. Может задевать ее, может не задевать. Но, тем не менее, наркоманы, в общем, мрут. То есть, как бы таким образом, в более жестоких теориях, дерево освобождается от сухих, гнилых и нежизнеспособных ветвей. В других там теориях, то есть, как бы для того, чтобы прокормить население, его должно быть не так много, как его есть сейчас. И поэтому больные пусть помирают, а здоровые пусть живут. Так вот, хотите ли вы, мои уважаемые, стать теми больными, которые должны помереть и должны участвовать в своего рода войне и быть убитыми?
0: Ну, да, быть, так скажем, участниками данного селекционного отбора в сторону минус. Кстати, я еще маленькая историческая справка. Дело в том, что одним из первых философов, который пытался каким-то образом работать вот под таким состоянием, под состоянием наркотического опьянения, это был Морфий. Он специально вводился в это состояние и, попросту говоря, в результате сторчался. Это всем известный Леонид Афанасьев, соратник Маяковского и же с ними. То есть его труды многие читали. Ну, такие откровения уже путанные. Я ничего в них не понял, скажу честно, в силу собственного природного слабоумия. Жена пациента, так сказать, сгруппировала в кучку все наши.
1: Еще нет. Извините. Вы знаете, еще одна важная мысль. То есть многие люди не хотят как бы считать себя больными. Они, мол, пытались расширить сознание, пытались просто жить по-новому, а почему-то умерли. Неизвестно почему. Вот в этой книге, если приводить из нее цитаты, то есть в конце концов не каждый человек начинает употреблять наркотики. Ясно. То есть нас живет много, а начинают употреблять не все почему-то. Так вот, одни, тут много определений того, кто и почему начинает употреблять наркотики. То есть одни действительно там пытливый хум искал, где бы там разуму пригреться и найти ответы на многие вопросы.
0: Так вот, Евгений Афанасьев.
1: Да, их людей, вот, кстати, в Америке по американским исследованиям называют сикерсами. Это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты с наркотиками, но, дескать, они на них не подсаживаются. Почему-то уверенность есть, что могут не подсесть.
0: У нас, кстати, урашки тоже такие появились. Я вот знаком с несколькими людьми, которые экспериментируют над собой.
1: Но я лично в это не верю. Другие,
0: значит, да я отвечаю.
1: Называемые хэтс. Вот.
0: Это я знаю, голова.
1: Правильно. Это как бы... значит, проявляет до и во время приема наркотиков серьезные отклонения от личности. То есть прежде чем он стал употреблять наркотики, у него уже были отклонения от нормы, так скажем. Вот далее перечисляются, так сказать, виды этих отклонений. Постоянно присутствующая легкая депрессия, беспокойство, подозрение, что никто их не воспринимает всерьез, нарциссизм или эгоцентризм, частые размышления над собственной индивидуальностью, независимостью и свободой мысли и слова, постоянное возвращение к наркотикам, трудности в обычном общении. А изначально тут как очень часто как бы возвращаются к трудностям, сложившимся в семье и при воспитании. Вот это тоже мне было очень интересно. Отец отсутствует или отличается слабым характером. Излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать. Непоследовательное поведение и отсутствие сдерживающих факторов. Враждебность или конфликты между родителями. Нереальные стремления родителей по отношению к детям. Можно бесконечно перечислять дальше, так сказать, вот их подвиды, группы различных наркоманов, но как бы видно здесь, что чаще всего все-таки проблема существовала до того, как человек попробовал.
0: Да, ну вот жена пациента наконец-то сгруппировала в кучку все наши сентенции. И сейчас вот сперва все-таки ряд вопросов тут приходит. Я вот уловил мой взгляд, тупорылый один вопрос. Нет, в смысле взгляд мой тупорылый, не тот, кто задал вопрос, а не вопрос. Ну, а Саша, не думал ли ты, что вести образ жизни наркомана дешевле, чем здорового? Например, в программе Александра Скляра, я знаю, актер такой, не знал, что он программу ведет, рекламировался вид здорового спорта сноуборд. Все это стоит немалых денег, хотя и приносит большое удовольствие, в то время как замутить кайф обходится гораздо дешевле. То есть речь идет о выработке адреналина и финансовых вложениях, в общем-то, в этот процесс. То есть реально, то есть люди, которые любят ходить под парусами, тратят огромные деньги, а смертность среди них не менее большая, чем вот у наркоманов. Кто там акула кого слопает, кто об скалу шлепнется. Это же постоянно с ними происходит, со сноубордистами. Кто друг на друга наедет. Так где же истина, Екатерина Каренова?
2: Да нет, на самом деле, я думаю, как бы тут даже однозначно будет ответ, поскольку наркотики, ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, если такие экзотические виды спорта, то да. А так-то, собственно, дальше-то что? Дальше за спортом наступает здоровье, благополучие, и полностью, в общем, человек остается в обществе, в семье, вообще сам себе принадлежит и подчинен своим, в общем-то, желаниям полностью, да? А наркотики хорошо. Даже если это сравнивать с очень дорогостоящими видами спорта, может быть, это и будет дешевле как-то, каким-то образом. Ну, я думаю, не намного. В результате и плюс ко всему утерянное здоровье, которое как бы бесценно, и дальнейшее лечение в перспективе, полностью потеря социальных каких-то контактов, потеря, не знаю, любимой работы, любимых детей, семьи, ну, и так далее. Полностью потеря.
0: Екатерина Каренова, посмотрите вот на меня. Я профессионально занимался культуризмом. Тут спрашивают, во что вот профессиональные занятия меня превратили. Посмотрите на моего коллегу Мухаммеда Али. То есть это если говорить вообще о занятии спортом, когда человек отдается весь этому делу, да, так же, как, собственно, и наркотикам. То есть конец там, ну, там, в принципе, где-то.
2: Ну, ущерб разве это к вам какой-то нанесло вообще? По-моему, вы прекрасно выглядите.
1: Они пошли знакомиться.
0: Это учитывая то, что я стою тут на стуле, а не сижу. Ну ладно, значит, тогда еще вот еще один вопрос. С этого вот устройства хотелось бы узнать у специалиста, что такое за средство Миллениум, и относится ли оно к тому же ряду препаратов, что и Реланиум, и Лениум, и не относится к такому же ряду, как Элизиум, да откроются его врата.
1: Миллениум. Так, собственно, зачем вы позвонили на радио с этим вопросом? Откройте фармакологический справочник и почитайте, что там написано на эту тему.
0: Я сам придумал вопрос и хотел казаться умным, в конце концов.
1: Нам такой препарат не знаком, может быть, вы ошиблись в букве.
0: Да. Ну ладно, тогда я предлагаю приступить к прослушиванию телефонных звонков. У нас остается немного времени, его мы посвятим ответам на ваши вопросы. И не мы, а, естественно, Екатерина Каренна Константинова. Напоминаю вам, что она является врачом-психиатром, наркологом из 17-й наркологической горбольницы. Ну, смешное слово «горбольница». Уж простите, такое смешное какое-то. Типа «гормосгаз», «горбольница». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Знаете, я с вами хотел поговорить на три темы. Вы потрагивали в течение передачи?
0: Да-да-да, говорите.
3: Ну, первая тема по поводу милиции.
0: Угу.
3: Вот. Ну, наверное, вы знаете, любой вот козел останавливается, и там у одного обязательно глаза горят.
0: Да, вы говорите только, вы как-то без пауз, то вы пропадаете.
3: А, ну я не знаю.
0: Ну, бывает такое, да, конечно, горят. Естественно.
3: Так, ну по поводу вот этого...
0: Останавливают они, извините, что я вас перебил, то есть забывают с палочкой, там, продавец полосатых палочек, а в машину потом говорит, садись, дескать, в машину, там, дыхни.
3: Да, да, да.
0: Ты дышишь, смотришь, а да, вот тот, у кого в руке...
3: Там даже в зеркало не надо.
0: Да, там дышалка, у кого в руке зажата, у него глаза тоже горят.
3: Да. Можно я дальше продолжу?
0: Безусловно.
3: Спасибо.
0: Да, забудьте.
3: Вот я по поводу девушки вашей, врача, заступиться за нее немножко хотел. Uh-huh. По поводу вот наркоманов. Вот сначала вы поинтересуйтесь, какая у нее зарплата и как она будет там вот за 15 человек им бегать. Uh-huh. Это вопрос вы не затрагивали сегодня.
1: А мы, по-моему, всю нашу передачу только и делаем, что заступаемся за наркоманов. Зачем вы так?
3: Нет, не за наркоманов, а вот за врача.
0: А мы ее не обижаем, да. Мы ей поесть дали.
3: Так, ну и третья тема. Да. Вот какой еще к Чиферу вы относитесь?
0: К чему?
3: К Чиферу.
0: А, понятен вопрос, спасибо. Просто плохой это к Чифер, да. Я хотел его затронуть. Наверняка у вас пациент вот этот вид употребляет. Это что же, так сказать, стимулятор мощный. И его проконтролировать. Употребление Чифера нельзя контролировать, правильно? То есть сколько он там липта на себя заварил. У меня один, например, заваривает 10 пакетиков.
2: Да нет, почему можно?
0: Другой за щеки кладет. Mm-hmm. Представляете, появляется, да? У него это, знаете, из углов рта висят две. Я говорю, слышь, чайник, говорю, заварной, ты что, говорит, ты что, идиот, вынь? А он глаза мутные такие, вот типа чифирит, говорит. Идиот, право слово. Извините, что я так что-то как-то...
2: Что-то зло как-то, да. Сорвался. Ну нет, на самом деле, чефир действительно они употребляют. И, ну, как правило, единственное, это народ, который побывал в местах не столь отдаленных, так имеет такое пристрастие. В большинстве своем. Ну, что можно сказать? Нет, как контролировать? Контролировать можно, почему все чай-то заваривают здесь, у нас, в отделении.
1: Кстати, вот, вы знаете, я вот в детстве любила отдыхать
2: кому как нравится.
1: В психиатрической больнице. Ну, кстати, не в качестве пациента, там рядом была природа прекрасная. И вот там алкоголиков лечившихся их выпускали. Они стригли газоны, красили скамейки. Очень ухоженное было место, красивое. Это в качестве трудотерапии им прописывалось. И они действительно вот там, на территории больницы, я вот не помню, чтобы они пили алкогольные напитки. А вот чифирь заваривали все регулярно. Ну вот просто не было, наверное, ни одного больного, который не чифирил в лесу во время отдыха. Вот, а у вас как-то бывают случаи, когда лечащийся от алкоголизма употребляет чифирь в стенах больницы?
2: Да, бывают. Не, почему? Покрепче многие любят действительно заваривать. Единственное, контролю это подвластно. Леса у нас нету.
0: Ага, вот это хорошо, я тоже... Вот, то есть открытое пространство, вот это
2: да
0: вот
2: нет,
0: очень важно.
2: Да закрытое как раз.
0: Ну, открыто-закрытое, то есть тут оно вроде закрытое, а так вот глядишь, открыто. То есть,
2: изолированное.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент, то есть, понятно, вот там почефирил, там эффект определенный, вроде и доступно, народное средство. А вот другое дело с людьми, потребляющими кофе в неограниченном количестве. Есть такие люди, кофеманы. Как-то они вот, ну, не относятся. То ли считаются более аристократически, да, но если он там
2: да хлещет... Да нет, социально не опасно, собственно, вот и все. Никому жить-то они не мешают.
0: А те, кто чиферят, тоже особо не мешают.
2: Нет, обычно это сочетанное, либо же это имеется уже... что падает давление, вообще самочувствие довольно...
0: А от кофе поднимается?
2: Нет, ну, это понятно. Но тут как бы критические такие цифры, еще на фоне, когда абстиненция, это все идет. Довольно печальная картина на самом деле.
1: То есть думаете, будет бегать, искать чай и воровать деньги на него?
2: Нет, не думаю.
0: Ну, а как это выглядит? Вот хорошо, вот, скажем так, вот клиническая картинка, вот человек, который отправляет чефир, как если бы он Гогенба, например, нарисовал. Ну, то есть вот прям вот, вот ярко, вот, вот ну, предел его опасности для общества. Вот.
2: Не очень четкая речь, скажем так, дизартрия, глаза немножко такие мутноватые. Ну, я не знаю, понимаете, описывать так довольно трудно, но если совсем уж так проутрировать... Коричневый язык такой характерный.
0: Это у всех журналистов пишущих.
2: Нет, нет, нет, он обложен такой толстый налет. Не дай бог вам такой язык.
0: Так это же, послушайте,
1: а,
0: это же
1: как
0: для...
1: у нас на чайных ложках.
2: Хуже.
0: Я знаю.
2: Рыхлый, и, значит, такой да, да, мерзкий,
0: я... Так нет, ну а как же это? Ну это же не опасность для общества, это проблема
2: нет.
0: его. А я имею в виду опасность для общества.
2: Опасность нет, для общества нету. Просто ну, вот, в процессе да. лечения возникают некоторые сложности, поскольку ты его и так как бы пытаешься вывести немного, да, из там абстиненции, как правило, алкогольной, а когда наслаивается этот чефирь, то состояние как-то не поймешь, что это он. То ли он так плохо выходит, то ли ты его плохо лечишь, то ли чего-то еще. Вот начинаешь копаться, выискиваешь это.
1: Скажите, вот, а лечение, все... вот ваше лечение, это в основном таблетки?
2: Нет. Ну, смотря что имеется в виду, если острый период, безусловно, это внутривенное, внутримышечное введение. Да?
1: Ну, вот снятие ломок, так скажем.
2: Да, да, это классическая как бы такая...
1: Угу. А вот скажите, вот у алкоголиков у них тоже ломки или это как-то по-другому называется?
2: Это называется синдром отмены, абстинентный синдром.
0: Да.
1: Но они чувствуют боль?
2: Как правило, это несколько есть видов, как, по какому типу протекает. Ну, так, наиболее легкие – это всем известная суетливость, потливость.
0: Срамота.
2: Слабость. Это, да, это что?
0: Срамота, когда человек срамится.
2: Ну, не знаю, не всем это близко, видимо. Сейчас уже как-то народ стал попроще. Ну и помимо всего прочего, как-то нарушение сна и прочих радостей жизни. Вообще паршивое состояние.
0: Паршивое. Но, кстати, потливость прямо. Особо мерзкая. Вроде и в дрожке, да, это, а с другой стороны, прям в каждой пора старческая.
2: Ну, и да, и навязчивый, конечно, поиск.
0: Навязчивый поиск, причем вот, даже вплоть до того, что вот, вот нашел, бывало, да, уже вот в магазине взял, да, открываешь, а она не идет. Представляешь, паршивка не лезет. Эх, ну что-то...
2: Такое
0: вот,
2: бывает.
0: Вот там был такой затронут вопрос, прямо скажем, о ваших... Ну, он может быть такой, ну, как бы это сказать, неприличный. О деньгах, собственно.
2: Да,
0: вот,
2: да,
0: а
2: да.
0: вот, например, вылечившийся пациент, например, я вот, да, ко мне вот ноздри зашивали, к примеру, я доктору подарил прям огромную коробку с конфетами, с шоколадными мишками, нам навалил.
1: Ну, ты разорился.
0: Так я ж, ну, извини, там, считай.
2: Ноздри зашили.
0: Вот. А здесь вот, а как у вас обстоит с этим делом? Если, например, пациент чувствует, что вот он облегчился, ну, в смысле, вот, в смысле... Ну, полегчало его тушки. Он приносит ли вам подарки какие-то? Какие-то благодарности чисто человеческие есть? Там, в щечку чмокнуть, цветочки там, на 8 марта? Ну, такие взаимоотношения. Пациент-врач, врач-пациент.
2: Ну, вообще минимально, на самом деле. Потому что, когда плохо, тогда ты ему нужен 100%. Ты от него должен не отходить. Он тебя просит, ругает, все что угодно тебе сделает. В общем-то, как бы в дальнейшем, когда состояние полностью становится... Ну, скажем так, бывает... Но не так часто, как хотелось бы, наверное, так, может быть.
0: А вот еще такой момент.
2: В принципе,
0: вот,
2: это да. не о подарках, а именно о каких-то словах, может быть, благодарности. Как правило, это достаточно быстро забывается.
0: Ну, за спасибо шубу не купишь. Ну, а вот общем, скажите, да. вот таблетки, капельницы, это все понятно, стандартные методы, это и мы тут постоянно нашим сотрудникам там вне очереди делаем, даже в качестве профилактики некоторым. Вот он и вроде и не пьет, а спортсмен.
2: Хорошее радио.
0: Ну, а как иначе? Ну, мы блюдем.
1: Понимаете, дело в том, что организм надо прежде очистить от шлаков, чем начать говорить вообще что-то. Потому что не факт, вот вы знаете, вы послушайте другие радио, то есть лезет такое, а если бы предварительно ведущих, так сказать, сажали да. на клизму, глядишь, они
0: очищали.
1: Многого бы не сказали.
0: Безусловно, как это делают со мной. Да, ну вот... Я о чем еще хотел сказать. Вот такие методы, как, например, кстати, и вопросы эти приходили, вот сейчас самое время их воскресить в нашей памяти. Как-то массажи, какие-то релаксационные процессы, как-то там это массажи, это теплые ванны, хвоя, да, хвоя и ультрафиолет, собственно.
2: Это в применении к чему?
0: Ну, вот как лечение.
1: Я бы еще добавила интим.
0: Интимные услуги, то есть, к примеру, вот...
2: Слушайте, по-моему, когда у наркомана ломка, им просто не до этого.
1: Нет, а вот потом, да, когда начинается психологическая зависимость, как вы говорите, ломки сняты, а зависимость осталась.
2: Не, ну тут как бы, если есть какое-то дело, чем заняться, почему бы не интим, почему бы не ванна, почему бы не баня, собственно, против-то никто ничего не говорит.
0: То есть вы как-то вот это стараетесь...
2: Да нет, ну как бы, чего человеку нравится, тут дело-то, как говорится, личное, да? Кто-то работает, кто-то еще чем-то себя занимает. Было бы занятие, как бы было бы место занято, да?
0: Вот еще такой вопрос тоже интересный. Наркотика. Как ни странно, стали опять приходить вопросы, но такие уже более членораздельные. Как с научной точки зрения можно объяснить понятие «белая горячка»?
2: То есть что это из себя представляет? Или объяснить, что...
0: Ну, вообще, да, почему это происходит, делирий такой? Почему пучат их так всех, болтают там?
2: Видимо, все-таки это гипер, как бы, истощение, гиперинтоксикация организма на этом фоне помутнения сознания.
0: То же самое, что при высокой температуре, например.
2: Гораздо хуже.
0: Ну, понятно. Там при высокой температуре ты лежишь и бредишь, а тут бредишь и действуешь. Давайте звоночек, да, послушаем. Телефоны 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Протагор.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте. Я вот хотел какой вопрос, так сказать, задать и какую тему поднять. Ведь вы посмотрите, вот сейчас много говорят там о борьбе с наркоманией, наркоманией, тут профилактика не так уж важна, значит, какие меры должно государство принимать. Но с другой стороны, вся масс-культура, вот эта вот постмодернистская, все вот эти вот, скажем так, артефакты, они же основаны просто на воспевании наркотиков.
1: Я с вами полностью согласна.
4: Вы почитайте Пелевина, того же, который здесь упоминался. Это же апология. Апология вот этого вот взгляда, искаженного взгляда на мир через призму вот этих вот наркотиков. Вы посмотрите вот эти вот, что наши поп-звездюльки вот творят по телевизору. Сами вот эти клипы с соответствующей, так сказать, символикой, с соответствующим подтекстом. Я о текстах песен уже не говорю. Достаточно в общем контексте посмотреть.
0: Извините, что вас перебиваю, уважаемый Протагор. Тут дело в том, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, что все это в основном штучки московские, столичные, штучки больших городов. То есть людям в глубинке глубоко по барабану, в общем-то, вот все эти звездюльки, все эти там телевизионные прибамбасы и приблуды, потому что, например, если спросить у доярки, что такое там мескалин какой-нибудь, она выпучит глаза и скажет: хорошее имя для моей буренки, там, и будет права, понимаете? То есть,
4: Саш, я с вами тут согласен, но там проблема в глубинке стоит больше проблема алкоголизма, все-таки более традиционная для нас.
0: Да.
4: А центр, так сказать, вот именно вот это вот наркомании и наркоманская субкультура, это, безусловно, Москва, Питер, Саратов там и ряд других вот таких вот крупных городов.
0: Безусловно, безусловно.
4: Вот. И не как вы думаете, вот что вот доктор думает в данном случае, вот нарколог Карина, как ее?
2: Екатерина Кареновна.
4: Екатерина Кареновна. Как, стоит ли какие-то меры, что, скажем так, государственного порядка, то есть заслон какой-то вот этим вот эскалации вот этой вот субкультуры на таком официальном уровне ставить? Потому что мне кажется, хотя я так человек достаточно демократичный, не в духе там демократичный, в духе Собчака или Новодворской, а демократичный, скажем так, в духе скорее Бенкендорфа и Николая Первого. Вот. Но все равно, стоит ли какие-то меры административного порядка принимать? И мне кажется, что всех этих звездюлек надо просто отправить куда-нибудь подальше.
0: Понятно.
4: Большую звездищу.
0: Понятен ваш вопрос.
2: Вы знаете, вот совершенно согласна насчет того, что нужны какие-то меры, и, как правило, нужны хорошие, разумные, я бы так сказала, законы. И разумная, прежде всего, программа государственная. Потому что, в принципе, если мы вообще ведем речь о том, что мы каким-то образом боремся с этой нашей бедой, то вообще все это начинается как бы в детском саду, по-хорошему. Вот теперь уже действительно именно с детского сада это все у нас идет. И если делать программу, такие программы есть, только действуют они, знаете, вот округа какие-то берут на себя. Это, ну, микро как бы, в масштабах страны это микро такие вливания. Но программы есть, именно направленные на то, чтобы люди как бы... вот сейчас просто мы столкнулись с тем, что полная безграмотность. То есть люди, которые идут на это, они даже не представляют толком, чего вообще они делают, то есть для чего, куда, почем. Просто дети еще единственная наша как бы надежда. 15-летние уже потеряны в этом плане. А что касается мер каких-то, то, в общем-то, довольно прискорбно было, когда убрали закон о лечении, не, о недобровольном лечении. То есть оно и сейчас как бы есть, но через суд это обычно все проводится, и довольно это такая процедура многострадальная, скажем так. То есть не тотально так всех куда-то отправлять. Я вот не сторонница, конечно, таких радикальных, может быть, мер. Но вообще в целом программа нужна, программа разумная. И в наших условиях такие программы нужны, в общем-то, практически всем сторонам нашей жизни. И наркология здесь, в общем, больное место.
0: Но это уже политика.
2: Есть очень много предложений, есть много, но, понимаете, это же
0: все... А как вы относитесь вот к предложению такого рода, что, например, все заключенные, осужденные на пожизненные срока, значит, должны быть направлены на границы Российской Федерации для ее охраны, им должно выдаваться, в общем, оружие очень мощное, и они должны охранять границу. Сзади должен стоять достаточно демократичный заслон, там, ну, который просто как бы сдерживает их, чтобы они назад не уходили, но им там дается поселение, хозяйство, то есть вот так они охраняют границу, значит, Москву, в ней легально разрешить торговлю любыми наркотиками, также реально, скажем так, открыть гей-лесбос-клубы, ну, то есть сделать все таким Вавилоном в большом, в буквальном смысле этого слова. Но все, что за пределами Москвы, строго контролировать и оставить так.
1: Мы так же...
2: Слушайте, а как же мы жить будем?
1: Мы можем смотреть...
0: Нет, это не моя, это все Леонид Афанасьев придумал.
1: Да зачем, если есть маленькая страна, вот Голландия, где легализованы наркотики, да, мы можем на ее примере рассматривать эту проблему. Собственно, вот мне, например, как ЖП, уповать на государство абсолютно бесполезно.
0: Да и мне тоже.
1: То есть это может представитель науки наркологии рассчитывать на то, что будут приняты законы, социальные программы.
0: Их примет без нас.
2: Слушай, ну масштабы-то Голландии все-таки.
1: Я согласна, но я до этого не доживу, это точно. А вот в качестве...
0: Не волнуйся, Паша, я тоже.
1: ...просмотра, так сказать, звездочек по телевидению, вот как в Голландии, например, там, вот как сказал доктор-базитолог, например, он... каждый голландец может показать своему подрастающему сынульке наркомана и сказать, вот у нас легализована проблема наркотиков. Посмотри, сынок, вот этот наркоман, видишь, он валяется, умирает и ходит 6 месяцев подряд за метадоном. Посмотри на него, ты хочешь быть таким? Так же и вы можете показать своим детишкам, глянь, что творится у нас по телевидению,
0: с другой
1: сынулька.
0: Стороны, тут...
1: Хочешь ли ты быть похожим на этих людей?
0: С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, может быть, доктор Базитол, конечно, изучал Голландию и все эти дела, но визуально там все выглядит по-другому, судя по рассказам туристов, и особо так люди на улице как раз не валяются. Другое дело, что сидят жирные, мощные пенсионерки голландские, курят в креслах-качалках марихуану, слушают какую-то регги-музыку, то есть совсем все это
1: выглядит по-другому.
0: Ну, вероятно,
1: туристы не сразу идут в те районы, так сказать, где выдают метадон.
0: А Амстердам — это все один район, там безусловно, там...
2: Да нет, просто система совершенно другая, это... Просто даже сравнить, мне кажется, не имеет смысла.
0: А скажите, кстати, вот тут тоже были вопросы, Екатерина Каренова, насчет грибков.
2: Которых?
0: Ну, вот там грибки люди едят. К вам часто поступают такие, которые...
2: Галлюциногены, которые?
0: Ну, да.
2: Да вы знаете, наверное, это скорее сейчас уже более казуистика. Сейчас у нас героин цветет и пахнет.
0: Угу. Ну, давайте-то еще, видимо, к телефонным звонкам обратимся, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Style, form. This time with a slight difference. incorporating the nunchaku, the right flail.
0: Ну, прокомментируйте.
2: И тишина.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос занять. Фонит немножко. Вот как вы относитесь и как вы находите в своей практике творчество, так сказать, каждая личность, оно индивидуально, и каждый раз оно неповторимо, дано Богом, правильно? И что дано Богом, то нельзя, в принципе, насиловать. Что делает государство зачастую, и всегда оно делало, и в разные времена. Так вот, если взять Ван Гога или «Ночные бдения», как вы сказали, то, что вот бессонница у каждого человека, и почему-то вы сегодня не спите, вот, и, ну, Зверева, вот эти аспекты вы затрогаете, затроньте в своей беседе. Спасибо, Георгий.
0: Спасибо, Георгий. Зверев, я, насколько знаю, художник, если мне не изменяет память.
2: Еще кто-то есть, визажист.
1: Стилист, визажист, да.
2: Я немного не поняла вопрос.
1: Я тоже, честно говоря, может быть, Зверев имеет какое-то отношение к той проблеме, которую мы обсуждаем сегодня. Его нельзя подвергать насилию, хотя я боюсь, что я не поняла.
0: Нет, тут есть другой, может быть, момент. Может быть, Григорий хотел, может быть, обратить наше внимание на то, что люди творческого плана не любят само творческий план, да, но все-таки приходится...
1: Оно принято.
0: Да, оно принято как определение. Они всегда находятся под лупой в большом буквальном смысле этого слова определенных органов и вообще общества, как это вы называете, группа риск, ГАЭР сокращенно. Вот, и в первую очередь их подозревают в употреблении этих веществ. Хотя реальная картинка, на самом деле, совершенно другая. И,
2: так о насилии-то речь не шла.
1: Да, может быть, он имел в виду то, что лечить насильно нельзя.
2: А так...
0: Может быть, и это.
2: Так я сказала, что я против таких кардинальных мер. Нужны разумные законы, но как бы это все должно быть, да?
1: А вот как, кстати, вот у меня тоже есть вот вопрос. Вот, а что делать с детьми, которые не соглашаются лечиться? То есть они попадают под разряд тех, кому гарантирована свобода прав человека?
2: А дети какого возраста?
1: 14, 15, 16.
0: Ну,
2: по-моему,
0: еще
2: у нас
0: не
2: после
0: 14
2: паспорт-то выдают.
1: Ну, после скольки?
2: После 14, по-моему, нет?
0: Нет, до паспорта.
1: Ну, хорошо, но
0: нет. 12 лет вот.
1: Надо. Да, допустим.
2: А ответственность на родителях лежит?
0: А нет их.
2: Ну как, значит, она на органах опеки.
0: Ну, а органы опеки сами
1: либо
0: пьют
1: на...
0: и все.
1: Нет, там. Меня больше даже интересует.
0: Извините, я пытался вам помочь.
1: Родители. Вот, например, даже тот возраст, который там, начиная с паспортного, 16 на него распространяется. Это тоже закон. Он уже гражданин, но, как мы с вами понимаем, его нельзя считать взрослым человеком. Но он не хочет лечиться, допустим. Что тогда? Вы против того, чтобы его там привозить насильно в клинику или...
2: Да, собственно, сейчас-то никто делать-то не будет.
1: Но это же могут сделать родители.
0: А как он вылечится-то,
2: нет,
0: если он...
2: Нет, ну это их как уже тогда...
0: Нет, как он вообще может вылечиться, если он сам этого не хочет? То есть все же идет отсюда. То есть тушка, она сама по себе управляется чем? Бубном, понимаете?
1: Верно.
0: Вот, а если бубен не хочет, чтобы тушка лечилась, бесполезно, ее хоть
2: ты
0: там...
2: Ну да, тут либо ты лечишься, либо ты не лечишься. А если лечишься, то как бы...
0: Есть вот такая то, у нас поляков это... пословица: насильно мил не будешь.
2: Ну, во-первых,
1: ну
2: это...
1: то есть вы все предлагаете бросить его, отселить
2: нет,
1: в отдельную
2: бросить,
1: квартиру, да. Оплачивать ему жилье и пусть живет как хочет. Ну, как бы это сделали западные родители.
2: Слушай, подожди, у западных родителей там целая система социальной защиты. Там такая эта самая бодяга целая.
0: И вообще, что за коварные вопросы какие-то?
2: Не, на самом деле, тут даже сравнивать. Я вот не люблю это сравнивать из-за того, что просто даже общих точек. Только вот
1: нет,
2: это мы сравниваем, все остальное мы просто не берем.
1: Вы назовите мне выход. То есть я предлагаю отселение и дать возможность человеку самому понять, во что он влип.
0: Какое отселение?
2: В нашей стране это нереально.
0: Не хватает. Вот, например, я живу в пятикомнатной квартире, никак шестую комнату не могу себе выкупить. То есть как, какой вообще?
1: У соседа, что ли?
0: Ну, естественно, вы выгнать его с лестничной клетки, там шестая комната. Ну как, а у него трехкомнатная квартира, я думаю, куплю ее, да, выломаю все перегородки, будет нормальная шестая комнатка. Не получается. Понимаете, а вы, говорит, отселять кого-то. Возмутительно. Черт, что творится.
1: Вы мне не предложили никакого выхода, я считаю.
0: Ну, выход, ну какой выход?
2: Для ребенка?
1: Да.
2: Не, ну почему родители-то какое-то все-таки влияние это имеют, если они есть?
1: Есть. А как же, как
2: ну,
1: не быть?
2: Чего они делают?
1: Убеждают его, а он-то вот не хочет. Например, говорит, боюсь, говорит, рассказывает им всякие отрицательные моменты госпитализации. Ну, то есть, если...
2: Не, ну, как правило, все-таки вопрос-то решаемый, как бы. Если авторитет родителей сохранен, собственно, что-то...
1: А, если ну есть, то есть такая связать и привязать.
2: Да не, а почему вязать-то сразу?
0: А что, по голове ему и...
2: Да, конечно.
1: Нет, я, например, не вижу других выходов. То есть либо связать, либо отселить. А вы что предлагаете?
0: Куда отселить-то, ты объясни. Вот ты
2: а сила слова, ребят, ну вы что-то совсем, правда, с дубинками, да с этими самыми.
0: А что-то да, мы как-то сегодня...
1: Нет, вы знаете...

0: там, или мало ли что. Или
1: правильно,
0: там,
1: наш страх не есть его спасение.
0: Вот.
1: Это верно ты, конечно, сказал. Но я бы все-таки предложила отселить.
0: Ну, давайте звонок еще послушаем.
2: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, доброй ночи.
0: Что ж вы так кричите? Вы, наверное, волнуетесь очень как-то, по-моему.
3: Да нет, я же вам тысячу раз про свой специфический голос говорил.
0: А, извините.
3: Александр, так вот, Екатерина Каренна, ну, два вопросика. Когда в прошлом году мы сдавали выпускные экзамены в школе, у нас был такой мода перед экзаменами все время принимать препарат под названием пирацетам или же ноотропил. Является ли это наркотиком? Это первое. И может ли от него зависимость возникнуть? И второй вопрос. Если зависимость вот такая, преобладающая группа крови у наркоманов, вот говорил однажды гость в программе «Монморанси» о геополитическом значении группы крови человека, а если вот такая зависимость среди наркоманов? И как вы относитесь к дианетике и к дианетической терапии для лечения наркомании? Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Угу. Немножко только насчет группы крови я не поняла. Какая-то ну, есть предпочтительная?
0: Была теория, что третья группа крови и там определенный резус-фактор – это... Ну, скажем так, это, опять же, естественно, не моя теория, а в определенных кругах философских, так, ну, в общем-то, врожденческие дела, так, ну, своего рода российская даже теория, но не по цвету кожи, а по...
2: По группе крови, да, и да. Есть предрасположенность у людей с третьей группы крови для чего?
0: К врождению, попросту говоря.
2: Ага. А на почве что? На почве наркомании, что ли?
0: Нет, просто вот... сами по себе.
1: Нет, ну раз просто вопрос к вам, значит, конечно, на почве наркомании.
0: А, да, извините, я что-то не сосредоточился.
1: И, собственно
0: да.
1: говоря, не обязательно третий, а какой бы то ни было. Вот есть ли
2: ну,
1: какая
2: ладно,
1: взаимосвязь?
2: Ну по порядку быстренько. Насчет ноотропила, нет, это к ноотропам относится, не к наркотическим веществам. Для улучшения мозгового кровообращения используйте эти препараты. Так, по поводу... группы крови сейчас мы пока оставим. Я вообще не знаю. Я таких сведений просто не имею, чтобы какая-либо группа крови располагала к наркотизации более чем какая-либо другая. Но вот у меня лично просто нет таких сведений.
0: Нет, ну вот сейчас существует такое мнение, что изобрели в Новосибирске вот лекарства от СПИДа и так далее. Все, там
2: в
0: вот
2: Армении, в Армении.
0: Ну уже, говорят, и в Новосибирске. То есть там не поймешь,
2: не,
0: где.
2: Ну, слухи-то
0: ну,
2: как
0: суть,
2: бы...
0: суть не в этом. Сейчас да. речь о другом. Да? Что, значит, его клинические исследования, эксперименты показали, что он целиком, значит, уничтожает там, вирус, там, да, но не влияет на саму структуру крови. Вот тут встает вопрос. Поскольку кровей вообще куча. Мы уже четвертую группу определили недавно. То есть вот, то есть получается, что для каждого получается типа крови нужна своя сыворотка, вы понимаете? То есть вот о чем речь. Поэтому наверняка, что у людей с определенной группой крови, с определенным реус-фактором тоже определенная сила в лечении к наркотикам. Может быть, это же не...
2: Для каждой группы крови, я прошу прощения, сыворотка от СПИДа нужна?
0: Конечно. А вы считаете,
1: это
0: нет?
1: внутреннее исследование.
2: Не, ребят, тут немного это самое. Вообще все по-другому. Вирус как бы внутриклеточно живет. И тут как бы не то, что группа крови. Тут, в принципе...
0: Все другое нужно.
2: Да тут такие исследования как бы проводятся, что вот эти вот, во-первых, все слухи просто для меня какие-то смешные, кажется. У людей брошены такие силы, вообще средства, такие умы на все на это. Такое оборудование сумасшедшее. И до сих пор практически не найден кардинальный. Потому что вирус постоянно видоизменяется, и там такая структура, что до нее докопаться-то там... Не знаю вообще, когда-нибудь будет ли это лекарство.
0: Если... Зато уже выпустили же... модель следующую после 600-го Мерседеса.
2: Ну хорошо, но если герпес наш банальный, не можем мы так до конца излечить. Ну о чем тут вообще говорить? Хотя этот вирус, он гораздо допотопнее, скажем так.
0: Это... А он, кстати, помогает. Вот герпес, если вскакивает, то человек не падает.
2: Ну полностью это не излечивает.
0: А зачем его лечить, если это зараза? Ну, бытует же мнение, наружу вылезает. А вот, например, другой человек без герпеса, он бы там лежал бы в температуре, бился бы в конвульсиях. А с герпесом ходит себе, почесывается.
1: Скажите, а чем профессия нарколога отличается от наркоманолога?
2: А что за наркоманолог?
0: Хорошее слово. Ну, давайте еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. А, про дианетику. Извините, я вас выключу пока. Да, простите.
2: Про дианетику я ничего против не имею. В общем-то, как бы все, что угодно. Я приветствую практически любые подходы философские и прочее. Тут даже, в общем, как бы интима все это касалось. Все допускается, кроме как бы наркотиков в процессе

0: пост после острого лечения? То есть был бы человек занят и занят продуктивно, занят как-то положительно?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
2: Здравствуй, Саша.
1: Привет.
2: Здравствуйте, все студии.
0: Добрый вечер.
2: Я хочу обратить внимание, наркомафия...
1: Говорите, пожалуйста, громче.
2: Деньги, да. Получает продажи наркотиков. И если отбросить морально-этические стороны...
1: Говорите громче, извините, у вас как-то вы пропадаете. Да.
2: Чтобы государство стало само продавать наркотики, получать с этого большие деньги и лечить наркоманов...
1: Понятно.
2: Свои проблемы решать.
1: Понятно, вопрос понятен. То
3: есть, главное,
1: спасибо.
3: Продавать их за очень дешево и тем самым избавиться от культа, наконец.
1: То есть взять на себя монополию торговли наркотиками.
3: Если бы наркотики стоили 1 рубль, вот тоже доктор Базет предлагал такой выход из положения.
1: Не было попса.
3: И продавался в каждом ларьке. Не было бы культа, не было бы попса. Вот, то есть это даже не легализация, это полное как бы уничижение вот, собственно, этого удовольствия.
1: А вот
3: перевести в разряд кайфа для быдла.
0: Да нет, на самом деле...
1: А вот с другой стороны, вот позвонил сейчас, да, вот наш радиослушатель говорит, вот если бы государство монополизировало, блин, торговлю, да, вот наркотиками, отняло бы ее у вот этих, у наркомафии, а уверен ли, вот я по-другому немножко скажу, как-то у нас в гостях были оперативные работники МУРа. И был такой вопрос, извините, а почему вот вы не производите патрулирование улиц, да, на каких-то автомобилях таких, ну, типа, москвичей, там, не одеваете петушки, склянки, и просто вот как вот дебилы, там, не ездите, частный извоз, там, да, вот еще что-то, не отслеживаете какие-то моменты. Ответом была следующая фраза. А почему вы решили, что мы так не делаем? Так же и здесь. Откуда вы знаете, что в данный момент торговля наркотиками не есть монополия государства? Вот откуда вы знаете, к кому стекаются наркодоллары?
3: Да, я предлагаю тогда понизить цены.
1: Безусловно, если вы нас слушаете, уважаемое правительство, понижайте,
0: да.
1: Понижайте.
0: Короче...
1: Ну что, я предлагаю, видимо, на этой замечательной ноте и расставаться нам. Я предлагаю вам пойти покурить сейчас.
3: А мы бросили. Кстати. Мы же все пациенты.
1: Спасибо. Спасибо вам, Екатерина Кареновна, за то, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я так думаю, что наши уважаемые могут как-то свои вопросы в адрес нашей сегодняшней гости присылать периодически. Может быть, она как-то появится еще и ответит, когда этих вопросов накопится достаточное количество, прям по каждому из этих вопросов, да?
0: Ну, либо лично, да, в нашу замечательную больницу, как бы, да. Тут нет, ну, на самом деле, тут этот вопрос о том, лечить или не лечить, да, тут мы предлагаем вот такой выход. Вот у нас есть такая больница, у нас есть хорошие наработки, у нас есть, в общем-то, достаточные условия. Как бы тут можно хаять или не хаять.
1: А доставка тушки вы осуществляете? Доставку тушки или нужно самому приезжать?
0: Нет, доставку тушки мы не осуществляем.
1: Ну, а если, например, вот я вот звоню, и все, у меня уж тушка никуда.
0: А 0,3? 0,3 привозят.
3: Это неправда.
1: Это неправда.
3: Я в 0,3 звонила, кстати, один раз. 7 раз. 7 раз за один вечер. Вы знаете, они кладут трубку.
1: Вот так.
3: Когда говоришь...
0: Слушайте, а я тоже звонила, никогда с этим не сталкивалась.
3: Говоришь,
0: может,
3: что...
0: мы в разные звонили.
3: Говоришь, что наркоман, а они делают вид, что они не слышат, или кладут трубку, или вот на 8-й мне дали телефон скорой наркологической, где мне сказали, так сказать, вот ваша знакомая, она что, ночью слезает?
1: И на этой оптимистической ноте мы прощаемся с нашими гостями. До новых встреч в эфире.
4: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
5: Отлезь, гнида!

0: И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые вы уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее и тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
1: Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
0: И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее
1: реально. Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бунием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же, как и великие артисты и звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
0: Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем средств массовой информации, на уровне...
1: Именно, да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то позывы.
0: Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он...
1: Общественный, ну, достаточно.
0: Общественный для самых невосприимчивых, ага. На мой взгляд, все-таки.
1: Ну так вот, да, страх. Страх это как бы относится, но все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству. Вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это... В основном, если говоришь, что я испугался, если говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх — это вообще нездоровые чувства. Так принято считать в обществе. Ну вот, и великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот... благосостояния очередные. А борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой.
0: Ну вот, я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено — это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там и так далее. А другое
1: будет... Зубные протезы.
0: Да, ну, мосты.
1: Да, мосты обязательно. Да. Вот. Ну, пломбы.
0: Пломба, естественно, да. А другое — это как раз отделение...
1: Психонейрохирургии.
0: Психонейрохирургии. И для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх — это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обеих так сказать, полов. Ну, насколько да. это действительно...
1: Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот, отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее, как бы мы вплетаем ее в сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
0: Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
1: Наряду со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
0: Нет, ну вот,
1: мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия там.
0: Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь — это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость — это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь — это жалость. Соответственно, страх — это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эта цепочка, если мы сейчас...
1: Опять же, расставаться, разве это не страх?
0: Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все вот эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов с точки зрения биологии.
1: Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да убоится жена мужа своего. Как бы известные живут правила. И женщине как бы уже от мужчины дано воспринять страх. А ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же. Любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться, фигурально. Ну вот. И я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы, вот, чтобы это воспитывать, чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то. К примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот или божьим страхом тебя боженька накажет там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем. Страх, воля.
0: Извини, пожалуйста, вот, вот этот страх, да, там боженька накажет или ремешок, ну как бы боженька в данном случае это скорее ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
1: Неизвестности просто.
0: Да, неизвестность.
1: Для ребенка, ремень, скорее всего.
0: Да, ремень — это как бы вполне понятное чувство вот, физической боли. А вот когда наказывают такими методами, то есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке милиционеру. Вот получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька милиционер сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
1: Вряд ли.
0: Ну, извини, что
1: страх
0: я просто...
1: Страх перед Богом и перед дяденькой милиционером совершенно, мне кажется, разный. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
0: Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее, чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
1: Мы ну, как... собственно, да. Я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, и его фантазия в вдруг превратилось в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что когда если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правителю приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое, как бы, уже явление? Для того, чтобы быть правильным, сначала нужно подумать, умею ли я не бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем как бы в его сознание Камасутру страха, и вместо того, чтобы когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
0: Или к маме. Вот.
1: Да, или к маме вообще тебя брошу. Вот, как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию, и как бы все остальные последствия вот так вот.
0: То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную,
1: да,
0: собственно,
1: да,
0: деятельность.
1: Это должно быть такое же чувство, как и все остальное.
0: А вот тут некоторые, значит,
1: такое... причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезен, потому что для мужчины страх – это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом как бы.
0: То есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат — это одно и то же. Ну, я поясню немного.
1: Да.
0: А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
1: Но климат, то есть... он во всех как бы отношениях, да, можно, да, тоже понять.
0: А вот хотелось бы немножко говорить о маме правителя. Все-таки тут тема мама, она, в общем-то, очень заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи, я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не важно.
1: Около года где-то, да.
0: Около
1: назад.
0: Года. Нас даже за этот год, по наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там, получается, полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. И, может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое как-то.
1: Да? Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Ну, я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
0: Да, да.
1: Потому что для России это вообще священный образ, как бы, царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну, вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мамы, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы... наравне это тоже нельзя, конечно, быть. Ну вот я... друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сыну, и сын к маме относится как к подруге.
0: А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
1: общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее свои, конечно, методы уже есть.
0: Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись, и типа тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она принимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
1: приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова. Это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становится ли ложью или привносит в их отношения какой-то диссонанс и вообще звучат как бы для кого-то всегда. Мама и сын — это такой дуэт, когда трансцендентный, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для сына, для мамы, мама для сына, а как бы для тех, кто их слышит.
0: То есть работают как...
1: Я бы сказал, как актеры вот в театре.
0: Как актеры в театре, да. И как напарники, собственно.
1: Ну да, они же друзья.
0: Хорошо, тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, не выяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама мамы, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама мамы, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама мамы произвести остановку этого, и будет ли она это делать? Или все-таки она как бы третья вот в этой связке? Ну, ведь конфликты все равно бывают, скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко, в случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу, она сама испугалась.
1: Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность,
0: да.
1: как, к примеру, папа просто-напросто.
0: Да, да, то есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
1: Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
0: А что говорит мама о своей маме?
1: О своей маме?
0: Да.
1: Ну, она говорит много очень. О ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно люди.
0: Уже как бы у них связь вот. На другом уровне.
1: Да, потому что я хочу сказать, что вот, ну, опять же повториться, что смерти нет, и поэтому духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
0: То есть практически советы постоянно. Тут, да. Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиомы не требуют доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точно как пекли их мамы.
1: Да.
0: Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот это чутье,
1: а порой, да? Уже и как бы образ начинает приобретать форму уже,
0: да,
1: своей,
0: да,
1: мамы.
0: Да. А вот,
1: я бы посоветовал вообще женихам, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
0: Нельзя ли здесь немножечко...
1: Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
0: А скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел к девочке.
1: Ну, конечно же, внешность, а о чем еще?
0: То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате,
1: я думаю,
0: вот
1: когда
0: такие
1: в раннем,
0: вещи или нет?
1: В раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
0: То есть исключительно внешне, да?
1: Да, а еще о духе как бы вообще. И речи быть не может.
0: А скажи, пожалуйста, вот немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
1: Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух, мужчина это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. Каждый мужчина, да, это пришелец. И совсем, может быть, даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир. Как бы начало чего-то очень большого. целой галактики, вообще вселенной какой-то новой.
0: Ну просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках, когда разрабатывает недра самой же мамы, поскольку постоянно происходит разработка недр мамы. Исключительно.
1: Ну, вот, а хорошо, когда это сливается, конечно, в конечном итоге, называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение. И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. И мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки.
0: Ну, а
1: коли это присутствует, да, вот в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
0: Ну, это... одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
1: А мечта и фантазия же... это же сие как бы одно.
0: Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия — это пассивная мечта, а настоящая мечта — это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
1: Но вот... мечта, тогда мы, да, скажем, да, что мечта — это фантазия, которую вы запомнили и как бы
0: и как культивируете.
1: Как любимую да, пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, у меня не хватает никогда на нее денег. Когда они появляются, я все время их трачу там на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
0: Да, то же самое.
1: Ну вот, да. И вот если проигрывать все время эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
0: Постепенно, да.
1: Потом уже навязчивая мечта. Потом тебе говорят, что ты уже с гитарой что-то избренил, что тебе нужно это по-настоящему что ли купить. Может тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают, и даже покупают гитару, и тебе дают в руки и говорят, на, играй.
0: Да, ну а
1: вот,
0: если это как бы...
1: то, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальность.
0: А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относятся и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот в данном случае и не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то есть мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на это.
1: Ну, нежели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы равновесить весы. Вот. Ну, страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать, ой, как мне страшно. И у нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и... ну вот. А для мужчины настоящий страх — это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления, опять же. Вот.
0: А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
1: Да, конечно, генетический код и биоритмы тоже тут все. И энергетические всякие различные завихрения. Вот. Есть, ну, все это имеет место быть.
0: А вот скорость мышления.
1: Я хочу еще сказать, что вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишет газета, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
0: Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует, но
1: и
0: потом...
1: И можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории, совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека, абсолютно, вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены к определенным формам мышления и создавания энергетических всяких потоков. Я различаю как бы вот четыре категории на сегодня человеческих мозгов. Вот. Человек, который голова и яйцо, как бы, имбецил. У него, значит, центр внутри, это он сам, как бы, и все, что вокруг него, это как бы острова счастья, которые он создает, культивирует и дарит всем остальным людям.
0: То есть он создает новую реальность не только для себя, но и для...
1: Иначе говоря, тот человек, о котором Христос даже говорил, что это зерно, которое вот сеется в почву. А вот почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальные. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно от знания, новое какое-то чувство или вообще вот новый мир. Вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека диаметрально противоположного, человека весы или состоящий из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже в плоти гомосексуалисты и педерасты, как бы, потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное, это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок. Хорошо и плохо обучают. Вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов. Именно тот мир большинства людей.
0: Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
1: что... А еще есть, как бы, я хотел сказать, еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, и буцефалы культивировали бы. И,
0: так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
1: Влияли бы на материю.
0: В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну, не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
1: Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
0: Да, он с ними умел помириться.
1: Общаться.
0: То есть в данном случае...
1: Свой свояка видит издалека.
0: Да, да, хорошая пословица. Просто, опять же, я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, у которых было большинство, и, как ты говорил, это шизофрения была какая-то там диагноз.
1: Ну, как себе представьте такое отношение? Сколько вот почвы на земле, угу, и сколько зерна, к примеру, пшеницы? Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
0: никак.
1: Конечно,
0: никак,
1: нет.
0: Вообще, да.
1: Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или... Я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
0: А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы это, они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы завистники. Или все-таки в твоем понятии вот человек яйцо, он же имбецил, он как бы целиком, его характер определен.
1: Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
0: Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
1: Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто. Ну вот. И они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже между двумя людьми, никогда ни к чему не приводит.
0: Но они могут каким-то
1: образом... Как правило, это одиночки все-таки.
0: Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на буцефалов, с позволения сказать. Они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне своего контроля.
1: Иисус Христос говорил про таких: будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
0: Вот.
1: Я запомнил, вычитал.
0: Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, а делиться-то как-то надо, то есть... Насколько они договариваются между собой? Ведь должен быть раздел сферы влияния.
1: Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, как бы, любой пахарь, который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай. Иначе говоря, система выживания, как бы нидзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это, может, и мы говорили о любви, бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил Троице Святая.
0: Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы там и буцефалы.
1: Ну, да. Тут же сидят, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... Как же это называют? Слуги, что ли?
0: Ну, даже не слуги, а подданные, можно сказать.
1: Рабы.
0: Рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к буцефалам как к рабам. Это скорее средство производства.
1: Буцефала. Я же буцефал. Я склонен считать хороший и плохой, делить все.
0: Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу повода думать о себе, вернее, о своем, как бы, боссе, как о начальнике. Или, ну, даже не как о начальнике. Он будет думать как о более умном компаньоне в каком-то общем деле. Но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса...
1: Может, конечно, показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть, как бы они менее способны выживать на планете. На самом деле ничего подобного. Любой имбецил как бы совершенно любит своего буцефала, именно ту свое поле, в которое он вспахал. Вы поймите правильно же.
0: Ну, то есть он его бережет и каким-то образом дальше культивирует.
1: Любимый своего буцефала у него никого нет, вот так я бы сказал.
0: Да.
1: Потому что он же культивирует, да, свою личность, он живет так. Они друг без друга не могут, вот так вот.
0: А в таком случае...
1: Если уж говорить как бы по любви, то вот так же обстоит дело.
0: А хотелось бы о третьем лице.
1: Любовь становится еще и необходимостью просто.
0: Ну вот как бы...
1: Иначе выживать нельзя просто.
0: То же самое, что дыхание. Собственно, да. Как дыхание и так далее. Вот третье лицо в данном случае. Надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается. Мама уже третье лицо.
1: А мы еще и не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовная, ласки.
0: А все-таки это третье лицо.
1: Третье лицо, да. Миницил, человек, который обладает...
0: Миницил?
1: Миницил.
0: Вот это интересно.
1: Это как бы буцефал, но у которого, представьте, одна чаша наполнена сверх меры, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
0: То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
1: Дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
0: Да.
1: А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста.
0: Да.
1: И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
0: То есть и все они относятся к категории миницилов.
1: Да, миницилы левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрическое заболевание, как эпилепсия. Когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
0: То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой,
1: да.
0: Полностью. Да.
1: Вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, вот, где у него левая, где право, с детства самого. Вот ему объяснили, что это левая рука, а это правая. Вот. А он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая — это левая рука, а левая — это правая. Но всегда он всю жизнь соглашался, как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
0: Чтобы произошло насилие над...
1: над личностью.
0: Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что...
1: Говорит, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
0: Да, молчаливое такое.
1: Да.
0: То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифрок. Вот, дескать, эта стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует. То есть, мало того, что часы идут из-за него вообще.
1: Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем часами.
0: Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубый, это когда учат завязывать шнурки.
1: Да.
0: Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
1: Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще на собой не знал.
0: Хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе миницилов лево- и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
1: Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научные или духовные, энергетические. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая, весь хаос как бы в мире, это все привносит миницилы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
0: То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
1: Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы жизнь, она и собственно движение, вот это одно где-то, вот есть в этом общее что-то.
0: То есть в данном случае, конечно, получается, что миницилы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской, металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
1: А вот эксцентр, к примеру.
0: Как?
1: Эксцентрик. Так. В механике что-то такое бывает.
0: А, да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
1: Двух абсолютных как бы личностей.
0: А скажи тогда такую вещь. Ведь, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
1: И создать мир, и планету, и галактику.
0: Да,
1: все, что
0: да,
1: нас
0: да.
1: окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
0: Да, но тем не менее.
1: И вообще я хочу сказать, что все, что мы есть и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию, модель как бы.
0: А, то есть то же самое, что сон.
1: Да.
0: Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
1: Одно время кое-кто считает, что сон это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, дух обитающий как бы в теле. Он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это на настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
0: Нет, но ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, ну, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль. Глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли. И они прям все собрались и ушли. И ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, то те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент он...
1: Да нет, когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все это же все фантазии людей.
0: Ну да,
1: и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему. Так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так его духа, понятия жизни души.
0: Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект? Ну, ремкомплект. Вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект. Так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, знаешь, фантазировать как-то произвольно.
1: Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что все фантазии ваши, всего лишь фантазии, существуют на самом деле, как бы, вот, и уже само слово, как борьба, война, уже отсутствует в этом, потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который, вот, буцефала, который воюет сам с собой, как бы, вот у него левая и правая половина поссорились, ну, представьте, как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не стали, ну, не захотели быть вместе.
0: А ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть как бы население нашей страны и других стран, но тем не менее мне кажется, что процентов 80 вот населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть как бы, кстати, другое объяснение вот такого явления, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапия это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит. Наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
1: Мы же совершенно нормальные, зачем?
0: Да.
1: Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране, такой как Россия, приобрели сравнительно одинаковые как бы названия. В общем, это одно и то же.
0: Ну, практически получается, да.
1: Да, потому что все-таки духовных людей, как-то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то власть имущие, попросту правители объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как-то даже, может быть, и психически неуравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
0: Ну, с другой-то стороны, это было где-то, может быть, так и всегда. Да, единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее, но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман это как бы срань Господня, а вот настоящие, дескать, и прям поднесли. А те, как бы они говорят, да, это как бы дело, то есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный, то есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному как бы богу. То есть в данном случае вот это очень очень сильное оружие психическое, ну вот именно сама церковь, это же...
1: Да-да.
0: Вот. А вот каким же образом можно, ну не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производная, каким образом они могут...
1: Продолжение даже.
0: Да-да-да-да.
1: Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
0: То есть так и будет.
1: Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящие правители именно духовные и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного бацефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемой человеческие мозги.
0: Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
1: Экология как бы начинается изнутри сегодня.
0: Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликту между имбецилами и буцефалами, да? Вот. Но как бы у них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
1: Это какой-то код даже там генетический.
0: Да, да.
1: Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
0: Нет, ну подожди. Мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут... ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем это урегулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старой, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
1: Они без этих как бы не могут объединиться.
0: А им не нужно объединение сейчас.
1: Без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
0: А вот,
1: как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
0: Это да, но а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно, у него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра, он просыпается с утра, смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
1: Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
0: Да, да, который сильнее его.
1: В абсолюте, вот. Но вот если представить, да. Что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
0: Да, ну вот это уже сейчас много достаточно.
1: Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
0: Ну, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для всего окружающего? Ну, например, там, для природы. Вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну чем, ну там детали, я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старая, мы сейчас...
1: Ну представьте себе отношения, как бы сын и мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
0: Да, конечно.
1: Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую руку, может правую, правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
0: Да,
1: вот.
0: То есть она, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая его рука — это джойстик для него же самого.
1: Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
0: И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть,
1: потому поэтому что... может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
0: Нереально, и это опять же принесет какое-то очень большое добро, с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться, вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Ну, поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться. Если эта информация какая-то очень, так сказать,
1: но в основном,
0: от
1: конечно,
0: мамы...
1: Да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священным встает перед нами. Вот. Или тем же Буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему абсолютно это знает. Вот. Как для самого себя, так и для окружающих.
0: Ну, то есть, здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы — это как бы вот этот небольшой отрезок до того,
1: все
0: до семяизвержения, собственно,
1: все время
0: проследить.
1: Рождать новую реальность.
0: Что на его пути, естественно, пока вот он... Ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмахнатился, вот она может уже прекратить это делать,
1: вот,
0: генерацию.
1: Да, вот отсюда, с этого момента, и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности. Потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия — это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс. Угу. Это называется... А именно вот ее даже фантазию уже в корне как бы. Иначе говоря, в

0: То есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
1: Это все не в природе. Женский дух живет совершенно другими категориями. Даже...
0: Вот немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
1: Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы. Великий, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других, иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
0: И ему постоянно попадает в аварию или еще куда-то.
1: Да, да. Именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
0: Хорошо.
1: А женский дух перемещается, как бы все, что женщины, живущие на планете Земля, это единый храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается как бы из одного в другое, из пустого, как мы скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
0: А скажи, вот...
1: У женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
0: Да, взаимосвязь, там, слияние и так далее.
1: Да, они меняют храм, как бы, дух. А одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже мама должна быть точно так же, она себя ощущает. Она должна быть такая же обязательно.
0: А вот такая...
1: И они должны быть симпатичны друг другу.
0: Ну, само собой. А такая вещь, как,
1: при
0: скажем...
1: таких условиях они сразу, как бы, дух одной мамы переходит в дух другой мамы.
0: Ну, кстати, частично может, не обязательно целиком. То есть, может быть, какая-то...
1: Да, может, частично, можно, и детально как-то, да.
0: А
1: поэтому
0: вот такая вещь, скажи, пожалуйста, как вот, как аборт, это не является ли самым хитрым обманом вот мамы с точки зрения? То есть, он не просто там, то есть, он даже гораздо старше по уму своих товарищей, которые попали, например, под автобус, чтобы это их не устраивает, а уже раньше, они до появления.
1: Вы сами ответили как бы на свой вопрос, Александр. Дело в том, что вот, получилось так, что аборт это как бы в основном происходит от мужчины. А мужчина, как правило, вот если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
0: Ну да, так, постоянный суицид, дескать.
1: Да, вот, ну вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ну, наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну вот, хорошо, наконец. Как бы смерть ждет как избавление от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот, представьте себе такую личность, которая вечно недоволена вот как бы своим воплощением. Вот, я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, он культивирует эту мысль, и всегда вокруг него еще на 150 миллионов лет там как бы присутствует такая ситуация, когда ему всегда будет хорошо, и окружающим его, и любящим его всегда будет хорошо. Вот. Я уже не говорю об такой великой личности. Ну вот, так вот, аборт идет от того человека, который как бы вот все время самоуничтожается, самоуничижается. Обычно это любимый человек, который предал женщину, будь то измены, или просто сказал, к примеру, я не могу уже, потому что я еще молод слишком быть отцом.
0: Или наоборот, он говорит, я как бы не еще молод, я уже очень молод, чтобы быть отцом. Это
1: да, уже, вот если правильно, да, по духу, если так.
0: Ну, ты знаешь, давай сейчас ненадолго прервемся, а после этого продолжим наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть. У вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем,

0: что уже прошло. Всегдашнее
1: опоздание, стресс.
0: Да-да-да-да-да, вот именно это я имею в виду.
1: Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
0: Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время». Изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
1: Ну да, всегда же все-таки абсолютная единица. Да, более-менее то есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота — это абсолют, и абсолют — это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее. Достижения. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
0: Да, но мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
1: Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром, ну, всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влияниям и к соответствию приближения или удаления каких-то планет. Одни, ну,
0: то есть, как бы, ты хочешь сказать, что вот хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы это узнать немножко, твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
1: Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе.
0: То есть...
1: Да, понятно, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громко говорителям ежедневно. Да здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, все даже кричат. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей — это счастье.
0: Ну, а в данном случае получается, что вот...
1: Без всяких сомнений, как бы.
0: Да, но немножко получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
1: да,
0: то получается, что это обман во благо. Вот то, что
1: ну, будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор, абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр, управляющий материей, как бы ключ к веществу.
0: То есть, как бы то же самое, что как бы идти и не падать из этой серии. Что...
1: Да.
0: Хорошо. Просто... А в таком случае, ведь ну, во времена древних греков не было индивидуальных хронометров, там вот наручных часов и так далее. Было там на центральной площади в Афинах одни солнечные часы на всю братву ихнюю. И, тем не менее, каким-то образом они умудрялись как-то сталкиваться. Но те часы, они, тем не менее, гораздо более реально отражали то время, которое было тогда, хотя оно было совершенно другим. То есть ведь время тоже серьезно изменилось. Тогда все-таки существовало сегодня, завтра, вчера, неделю назад. Вот, поскольку сегодня существует только всегда, то ведь эти часы, они как-то должны выглядеть совершенно по-другому. То есть вот как будто не мог немножечко так пофантазировать, может быть.
1: Это всего лишь другие часы, какая разница. Можно создать другой прибор, к примеру, опять вернуться к солнечному и сказать, что сегодня по солнечному самое лучшее. И самые точные поставить на площади, к примеру, вместо мавзолея, и сказать, что вот эти часы самые точные. И, к примеру, из одной чаши в другую будет пересыпаться там за 5 лет. И все будут знать, что это пятилетка вот пришла, и опять, что за эту пятилетку мы должны создать столько, выловить столько рыбы там, или создать колхоз-миллионер очередной.
0: Угу. А вот
1: просто принять за абсолютное что-то общее такое.
0: Так может быть имеет
1: единицу, какую-то единицу, абсолютную единицу нужно ну, ощутить общество, нужно ощутить абсолютную единицу.
0: Так, может быть, имеет смысл каким-то образом измерять сейчас время вот комбинацией других каких-то величин, ну, например, давление, влажность, там, ну, я имею в виду атмосферное давление, влажность, температура. Может быть, время как раз оно состоит вот из этих...
1: Ну, это иные приборы просто, один прибор.
0: Нет, я сейчас говорю не о приборах, я говорю о реальной сущности времени, то есть состоит ли время из давления, из температуры каждого индивидуума и так далее. Да, ну, соответственно, как бы из биоритма и так далее. То есть, или все-таки это заблуждение вот Арнольда Загу?
1: Все-таки это, да, заблуждение, все-таки любовь и все-таки биоритмы. Потому что если один человек просыпается ночью и говорит, что сейчас день, и он видит, что сейчас день действительно, то всем людям, которые идут за ним, и все, кто его любит, они тоже так же будут видеть, как он.
0: Нет, ну хорошо, тогда здесь встает такой вопрос. То есть ведь вот нам в данный момент с тобой удобнее, чтобы сейчас был день. То есть мы объявляем, что сейчас идет
1: иначе
0: день.
1: Иначе говоря, что...
0: Но если... подожди, мы же в состоянии сделать так, чтобы действительно был день. Мы этого не делаем, потому что мы очень гуманные люди.
1: А потому что есть такие люди, которых любишь ты или которых люблю я.
0: Да, я и говорю о гуманизме.
1: Они, между прочим, на самом деле достаточно высокие, организованные личности. Вот, они имеют общение сейчас, через дух, через нас, как бы общение. Вот. И они решили, что сейчас ночь, как бы, и мы их настолько любим, что мы не будем даже спорить с ними. Зачем? Мы просто принимаем это с любовью, с радостью.
0: Да, и целиком, кстати, благодарны.
1: И никто в этом, да, не сомневается никогда.
0: Да, а скажи вот о чем я хотел еще у тебя узнать.
1: Иначе говоря, что когда ночь, это не всегда ночь на самом деле.
0: Но просто это как бы принимается условие, что, дескать, да, на данном случае 3 часа ночи, как бы, и все. То есть, чтобы не травмировать тех, кто действительно так считает. Скажи, пожалуйста, а касается ли это температуры? Вот объявляли, что, дескать, завтра будет как бы холодно, да? Вот, идет, то есть, такая, какое-то опять насилие. То есть, кому-то, видимо, очень захотелось, чтобы завтра было холодно. Ведь понятие тоже холод-тепло, оно, ну, не то, что относительно, это просто не существует. Существует,
1: да, тоже, конечно,
0: как бы константа температуры определенная, а меняется нагрев тушек.
1: Здесь деньги.
0: Деньги, думаешь, намешь?
1: Да. Обязательно. Потому что каждый бизнесмен и очень большой человек, простите, вот, он может как бы влиять на окружающее его общество, которое создано в его понятии для того, чтобы создавать его благо, создавать его кошелек, из которого он как бы им сделает что-то хорошее взамен.
0: А, вот так,
1: да. Угу. Он может повлиять, конечно, на погоду и сказать, что тетеньки там с гидромедцентра, скажите, что завтра будет гололед, на самом деле будет очень тепло. И поэтому он поедет уже на резине, как бы уже на своем автомобиле, на летней резине, а те еще поедут с цепями. И он, конечно, всех перегонит там, заработает лишнюю копеечку там, денежку.
0: Ну, в принципе, да, я думаю, что это, в общем-то, наверное, основная из причин. А скажи-то вот такую
1: это
0: вещь.
1: Влияние, подавление, это все борьба. Вы поймите, вот все это от борьбы, от подавления одной личности другой. Это все проходящее.
0: Ну вот мне кажется, что гораздо более таким ярким примером подавления как бы меньшинством большинства, но большинство этого где-то и заслуживает. Это являются вот такие обращения как бы через средства массовой информации к населению, что, дескать, людям с не очень хорошим здоровьем, со здоровьем, которое каким-то образом редактируется внешними погодными условиями, следует быть осторожным в такие-то дни, дескать, неблагоприятные дни. Вот,
1: гуманизм, да, конечно, отношения...
0: Но он же отсутствует здесь, в данном случае, вот, который я описал.
1: Существует такая модель общества, эта модель общества называется гуманизм, и как бы присутствие, ну, иначе говоря, ориентация на человека, который слабее или болезненнее каким-то образом. Но
0: нет,
1: вы поймите,
0: но же...
1: и все общество становится и слабее, и болезненнее от того, что помощь, конечно, необходима, но следовать этому и делать из этого как бы смысл и модель всего общества. В модели всего общества должно присутствовать как бы вот эта деталь, гуманизм. но вовсе это не должно быть единым целым.
0: Нет, ни в коем случае. Но здесь в данном случае... То есть, что такое антигуманизм? Антигуманизм — это отсутствие гуманизма в личных корыстных целях, правильно? А здесь это просто мудизм уже. Когда... Да, ну то есть идет просто загрузка конкретная, конкретных личностей. То есть в данном случае, когда идет такое предупреждение, что это неблагоприятные дни. То есть на самом деле все дни одинаковые, когда есть всегда и постоянные температуры, и давление постоянное, просто идет втиралово своего рода гипноз. Людям с тем, чтобы как бы даже не добиться от них чего-то, а с тем, чтобы доказать себе свое «я». Вот я, дескать, очень мощный, я им сказал, и они из-за этого начинают хуже. У них прыщи прорывают и пучат.
1: Да. Любопытство — это здоровые чувства, то же самое, к примеру, как и страх.
0: Нет,
1: это тоже чувства и ощущения. Если одному человеку очень интересно, к примеру, какой завтра день, благоприятный или неблагоприятный, а другой человек взомнил себя богом, к примеру, имбецил один, вот, и он сказал Буцефалу, ну, конечно, это завтра будет неблагоприятный день.
0: Да. И тот, конечно,
1: а тот ему дал, к примеру, денежку или готов платить за ту литературу, которую выпускает имбецил. Я еще раз скажу, что имбецилы, они могут себе взомнить о себе, что они боги и творцы. И действительно это так. Это тот священный образ, о котором говорится и в церквях, и в священных писаниях. Человек-творец, который создает не материальный мир, а создает то, в котором существует этот мир материальный. Как бы одна из деталей той структуры, в которой живет имбецил по-настоящему.
0: Да, но
1: дело
0: но,
1: в том, что имбецил, да. Имбецил не может существовать без Буцефала.
0: Не может, но с другой стороны, ведь нехорошо ведь имбецилу смеяться над Буцефалом.
1: Да почему хорошо? Смеяться нет. Всегда хорошо.
0: Нет, ну хорошо.
1: Главное, чтобы это не выходило зло просто.
0: Вот, а это же, когда говорят о неблагоприятных днях, это же прям сатанизм какой-то.
1: Да, если есть, кстати, вот если есть потребность сегодня в сатанизме, и говорят, что вот, к примеру, должен появиться антихрист, наконец-то, сначала до Бога, и если общество хочет этого, то они найдут и личность, и люди найдут, и создадут, пусть это антихрист и явится даже и не в той, ну, я оговорился, конечно, пусть, не дай Бог, конечно. Ну вот, пусть это будет не личность, как человек, к примеру, а какая-то вот фантазия. К примеру, вот как страх. К страху относятся как к болезненному чувству. А на самом деле это совершенно здоровое чувство, к примеру, для мужчины.
0: Есть такое мнение, бытует, что как бы антихрист, нехорошо это слово говорить, конечно, но тем не менее, что он уже сейчас появился, его пришествие началось, и как бы он материализовался в системе интернет. Вот как ты считаешь?
1: Да вот священная мечта вообще всех людей. Я просто в этом уверен, что наконец-то, чтобы что-то происходило, чтобы дух как-то продвигался, существовал вообще.
0: Нет, ну просто уже, ведь поскольку идет серьезное развитие...
1: А так как не происходит ничего, и нету второго пришествия, наконец-то, обещанного. Как бы
0: нет,
1: уже говорят, что да. Бога нету. Представляете?
0: Так нет, но ты сейчас в данном случае, как бы, может быть, ну, считаешь, что, скажем, Бог или Антихрист, это значит, один дяденька с бородой добрый, а другой с рогами. Вот. А вовсе не обязательно они в современном мире должны существовать в таких материальных, в таком материальном виде. Это может быть что угодно.
1: Это тот мир, который создал имбецил, то есть человек-бог-творец, как бы его фантом, плохая фантазия.
0: Да, но однако...
1: Вот, и которая присутствует в умах буцефалов, то есть людей, которые все раскладывают как бы на все по полочкам, на две составляющих. К примеру, 0 и 1, как цифровая аппаратура. Вот.
0: Да,
1: это
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Изобретение же буцефалов.
0: Да.
1: Ну
0: да.
1: Вот. И вот, пожалуйста, происходит так. Вот такие вещи происходят, что в одном человеке, как бы в Буцефале, начинается война. То есть одна половина вдруг появляется богом, другая становится антихристом.
0: Ты послушай, в таком
1: не
0: случае
1: бог, антибог. Как бы война в одной личности же. Не могут же глаза поссориться друг с другом. Две руки не могут побить друг друга. Дело в том, что вот...
0: Но подожди, в таком случае...
1: Не перебивайте меня, пожалуйста.
0: Нет, подожди.
1: Важная вещь.
0: Да, прошу прощения.
1: Дело в том, что я хочу очень важную вещь сказать о том, что я узнал только сегодня. Дети сегодня говорят, да, мне не только дети, подростки вообще уже, говорят все, Бога нет. Бога нет и занимаются буквально своими делами. Ходят там по подъездам, и значит, можно говорить всякие слова некрасивые и поступать как-то некрасиво. Раз Бога нет, ну что ж теперь сделать?
0: Ну да, детская.
1: Да. И вообще родители обманули нас, обещали, что будет вот скоро, скоро.
0: Да, и ничего не произошло.
1: И ничего не произошло. Да. И даже антихриста как бы не появился. И вообще никакого чуда.
0: Нет, просто я еще раз хочу сказать, что он не визуализировался. Вот я все-таки
1: да,
0: хочу...
1: Да, да, его нельзя пощупать, его нельзя посмотреть там. Вот, да. Хотя бы посмотреть.
0: Как говорится,
1: ничего.
0: Тронуть за вымя.
1: Да. Ну так вот.
0: Произошел обман такой.
1: Да. Ну вот, так продолжение есть в книгах священных. Люди, которые молятся Богу и называют его Аллах, но Бог един, и ему молятся как бы все по-разному. Вот. И имен у него очень много. Ну так вот, нет Бога, кроме Аллаха. Как бы вот нет Бога, запятая, там должна в этой фразе существовать, кроме Аллаха. К примеру, просто у Бога может поменяться даже имя. Бог может возникнуть в одной как бы ипостаси или в другой. Или приобрести вдруг иное имя, его всегда нужно узнавать просто на все.
0: А вот вполне возможно, что просто тут не произошел вот обман со стороны родителей вот этих подростков, а просто как бы по неведению, вот они не знали о таких воплощениях всеразличных, и у них сейчас происходит у самих дезориентация. Они смотрят, они, может быть, чувствуют, что вот оно здесь, но им страшно в этом признаться, потому что у них спросят, а где, покажи, а у них не хватает уже их компьютера, встроенного на вот как бы на распадных эхолотах, нет, они не чувствуют.
1: Вдруг оказалось,
0: они же не
1: что...
0: киты. Вот это очень важно, что человек должен быть кит. Вот если человек кит, то он как бы должен все. То есть вот любой как бы буцефал, да, и любой имбецил, это как
1: что
0: бы киты.
1: Как бы фонтанчик маленький.
0: Да, да, да.
1: Должно быть вот столько его.
0: Взахлеб, во-первых, надо.
1: Да.
0: Вот, а они-то нет, поэтому здесь в данном случае, мне кажется, что происходит не обман, может быть, немножко неправильно, не обманули они, а они сами обманулись или нет?
1: А я бы сказал, может быть, открыли свой храм души, называемый чудным храмом.
0: Да, ну ЧХ.
1: Да.
0: Сокращенно.
1: Иначе говоря, родители рассказали своим родителям о своей фантазии, концепции мира, в котором они живут, в своем фантазии. Дети же живут в мире родителей.
0: Да, да.
1: Ну вот. И родители однажды рассказали своим детям о своем мире. Не о мире их же детей, а в мире, в котором живут они на самом деле. Ну вот, и дети поверили, конечно, но они верят всегда в то, что должно что-то происходить реально.
0: А в принципе, ведь это очень некрасивое действие со стороны родителей рассказывать о своем мире. Это то же самое, что там, когда вот татаро-монголы напали на Русь. Практически в данном случае Русь, это как бы ребенок...
1: Да хотя бы школа выживания просто элементарно даже.
0: Ну да, да, то есть это несколько агрессивные все-таки действия, необдуманные.
1: Как пользоваться ножом? Не суй, к примеру, два пальца в розетку.
0: Да, да, да, да,
1: самое элементарное – это посвящение как бы в свой мир, рассказ о своем мире.
0: Или там не ешь стекло.
1: Да, и вдруг покажется, да, появится феномен, который, к примеру, от того, что он как бы вот сует два пальца в розетку, он совершенно не обугливается, а получает
0: это нормально.
1: Экстазные какие-нибудь ощущения, да, для него это нормально, и вдруг он узнает, родители ему рассказывают, что в нашем мире это так не делается. Представьте себе такую модель, что в нашем мире от этого обугливаются, там, отваливаются руки, или как-то человек
0: уходит в какие-то, полные,
1: да,
0: совершенно
1: непонятности.
0: Это
1: как-то,
0: то же самое, что,
1: как-то
0: знаешь...
1: умирает, а что такое, они сами как бы и не знают. Да.
0: Самого процесса. Вот да. Ведь придумал же какой-то идиот пословицу, рожденный ползать, летать не может и так далее. Да? Человек как бы там не может
1: как
0: летать.
1: Бы, не может ребенку дать пощупать что-то такое или там показать даже.
0: То нельзя запрещать хотя бы.
1: Уже если даже и не может рассказать об этом, что же тогда вообще об этом думать? Вообще, значит, этого нет. Это проще всего откинуть.
0: Да вот все это на самом деле идет, согласись, еще от того, вот, как мы говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы, от завязывания шнурков. От завязывания шнурков, а от этого ложка за папу, это ложка за маму.
1: Да.
0: Вот это очень страшно. И, кстати, это фашизм. Это чистой воды. Вот когда это ложка за папу, это ложка за маму. То есть Лейфгайд, ты съешь эту ложку, и ты будешь здоровый и пухлый. Вот, а вполне возможно, кто сказал, что именно от этой ложки он будет здоровый и пухлый.
1: А вы знаете, у меня такое ощущение, да, Александр, что должен произойти в России некоторый всплеск фашизма среди молодежи.
0: Ну, вот,
1: потому что это как бы агрессия коммунизма порождает антиагрессию. Все-таки она существует, и сия агрессия называется фашизм. Это пройдет, конечно, очень быстро, мне так лично
0: ощущается. Но тем не менее, вот действительно, это явление, оно как бы серьезно занимает
1: место.
0: Во-первых,
1: это очень эротично.
0: Во-первых, это эротично, во-вторых, это становится модным.
1: Модно.
0: А в-третьих, этому это не придают значения особого никто.
1: Фашизм молодых людей.
0: Да, да. Но, и даже есть такое выражение, типа, что хочешь быть красивым, молодым и сильным. Ну, такая детская песенка.
1: Да.
0: То есть нужно быть молодым.
1: Делай физзарядку.
0: Ну что же, я предлагаю, если ты не против, может быть, послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю. И, кстати, так сказать, выстраивать ваши гипотезы, кто сегодня является гостем программы «Монморанси». Скажу только, что человек этот вам наверняка хорошо известен, и уже однажды он у нас был. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Ну? Да-да-да.
2: Привет.
0: Здравствуйте.
2: Это Илья Свенск.
0: Здравствуйте.
2: Не так давно из Ирландии.
0: Понятно.
2: Окей, я когда-то очень давно играл у вас на шотландской волне.
0: Мы помним, конечно.
2: Я Воль.
0: Да.
2: Итак, я думаю, по поводу времени.
0: Угу.
2: Вы знаете, это было, как мне кажется, в конце 12 века. Первые публичные часы в городе Аахене.
0: Да.
2: Это такой есть в Вестфалии, в Германии. Окей? И тогда впервые была идея совместить вместе крест и время. Мементо мори. Помните о смерти. Дальше.
0: Ну, это же, простите. Да, я не буду перебивать. Потом, как бы, наш гость сразу просто, я вижу, уже не согласие в его глазах. Не с историческими фактами.
2: Я цитирую вполне известные вещи.
0: Да.
2: С тех пор часы вместе с крестом на башнях городов до появления карманных часов и, собственно, индивидуального времени. В конце, скажем, 17 века. Вот. И церковные колокола, которые отмеряют время жизни. Мне иногда страшно становится, когда я иногда имею свои карманные часы, глядеть на них и смотреть. С каждым тиком исчезает время нашей жизни. Я иногда думаю, что, черт возьми, деньги всегда можно заработать, но мы все имеем только один капитал, который никогда не увеличивается. Это время нашей жизни.
0: Понятно. Кстати, такого же плана идол, я имею в виду в форме часов, установлен вот в Праге.
1: Фетиш, да.
0: В Праге, вы если были, там вот эти часы, где...
2: Вы знаете, ни разу не был в Праге, мне все рекомендуют ни разу.
0: Хорошо, там стоят.
1: Вы всего лишь связали свою жизнь с прибором.
2: Я не имею часов, слава богу.
1: Вы счастливы.
2: Дальше, Аллах.
0: Да.
2: Вы знаете, несколько лет назад в Берлине я встретился в одном баре с одним весьма продвинутым человеком. Он был мусульманин из Северной Индии. Мы выпивали вместе в баре, немного курили, беседовали о том, о сём, главным образом в принципах игры на табле. Вот. И, между прочим, он мне рассказал, что древнеарабский вот также относится к санскритским языкам и к индоевропейским языкам. И таким образом он мне объяснил, что понять слово «Аллах», я не знаю, черт возьми, я не знаю арабского, но в его интерпретации это было весьма легко понять. Мы разговаривали по-английски, поскольку он не знал немецкого, и он знал только арабский, пушту и другие языки. Вот, ну, соответственно, мы говорили с ним по-английски. И он мне объяснил следующим образом, что Аллах и арабский имеет отношение к индоевропейским языкам. Вот, и понять это весьма легко. Аль – это то же самое, что английское all. А ах – это восклицание, просто восклицание, типа ёлы-палы. Ал – это all. Все. Ах.
1: Иначе говоря, какой-то восторг.
2: Да, восторг перед всем. Это имперсональный бог. Что касательно интернета, я сейчас занимаюсь тем, что делаю дизайн для нескольких веб-сайтов в интернете. Вот. Меня пугает, черт возьми, распространение этой новой религии. С одной стороны, это действительно всегда карманная библиотека. Вот, это здорово. Но с другой стороны, подумайте о том, что, черт возьми, мы, люди нашего возраста, играли в детстве с игрушечным оружием. Играли, ну, я не знаю, в зависимости от национальности и так далее, в казаков-разбойников,
0: там,
2: в ковбоев и подобные вещи.
0: Да-да-да.
2: Так, но дело в том, что наши дети уже не играют в это.
0: Понимаете, извините, Илья, вот как бы у нас была очень большая программа по интернету с нашим позитологом Андреем Орловым, и эта программа имела такое название, как бы, ну не то, что название, шапку такое назовем, интернет как начало апокалипсиса, поэтому вот как бы то, что вы говорите, я просто, да, то есть это как бы...
2: Окей, я могу сказать только одну вещь. На мой взгляд, ужасно то, что современные пилоты в самых современных самолетах, как Stealth и подобные, не имеют окон. Перед глазами пилота компьютерная игра. Я имею в виду лишь только абстракцию убийства.
0: Да, да.
2: Трудно пырнуть чисто по-римски мечом своего врага. Для современного человека трудно. Но легко абстрактным жестом убить абстрактный миллион людей нажатием на кнопку. Или как для пилота в современном самолете играть в игру.
0: Так вот, да, согласны ли вы с утверждением, опять же, того же Арнольда Загу, который как бы в одном из своих тезисов сказал, что вот в лице интернета на Землю, в общем-то, явился сам сатана.
2: Я не знаю, что такое сатана, черт возьми. Потому что это, опять же, это дефиниция мертвой религии.
0: Нет, дело в том, что как бы Арнольд Загу, он иногда пользуется какими-то такими очень пыльными терминами, но как бы вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем здесь идет речь у великого философа.
2: Я не согласен с дефинициями. Я уверен, что приблизительно через 30 лет интернет станет заменой Бога, который действительно умер, и смерть которого провозгласил Ницше уже постфактум.
0: Ну что же, спасибо вам за ваш звонок. Сейчас мы попросим...
2: Кстати, в Ирландии тепло.
0: Ну что ж, в Ирландии пиво хорошее. Что ты думаешь на вот эти темы, которые затронул наш радиослушатель? Насчет вот как бы сходства креста с часами?
1: Ну, присутствует, во-первых, да, ассоциация своей жизни с прибором, просто хронометром. Вот. Это совершенно никак не связано ни с крестами. Это просто хотелось, наверное, человечеству отметить, насколько важен этот прибор просто. Вот. И, может быть, этот прибор даже, как и храм духовный, может присутствовать и параллельно как бы быть. К примеру, в храме же бывает и купели, и кресты, и иконы в церкви православной. В другом храме цимбалы, к примеру, у Конфуция. Почему бы не быть, к примеру, и часам?
0: То есть, как бы, в данном случае это
1: в доме Бога должно быть все, пусть будет и такой прибор.
0: Вот так они рассуждали древние.
1: Ну, я думаю, что да.
0: А вот с утверждением, с таким, то есть как бы вот Илья, он, видимо, менее категоричен
1: вот
0: в своих утверждениях.
1: Вот страх смерти все-таки присутствует.
0: У него присутствует, да. Поскольку он чувствует вот это время. Кстати,
1: это исходит из того, что трудно не любить свое тело.
0: Скафандр.
1: Скафандр. Потому что человек на самом деле, вся жизнь, ну это же дух. Все, что вы, это дух. А все, что тело, это...
0: Скафандр.
1: Скафандр просто.
0: В молниях там всяких.
1: Да.
0: Ну что, я предлагаю...
1: Вы себя ассоциируете с телом, мне так кажется.
0: Ну, ты пойми, что это же для многих очень естественно.
1: Очень важно, да. За скафандром, кстати, нужно следить, потому что его надо мыть и ухаживать, и вести здоровый образ жизни только лишь из-за того, что ваш скафандр всегда подходит кому-то другому.
0: В дальнейшем он передается. Да. Он передается, и нужно...
1: И он нравится кому-то, и кто-то в него даже влюблен.
0: То есть нужно очень относиться гуманно к нему, к вашему скафандру, дабы вот этот гуманизм перенести на...
1: Вот, кстати, новое ощущение, что это... всегда как не к своему относиться. Что тебе дано, это как бы в подарок. Ты вот поноси, сбереги, ну и знай, что это может оказаться и другому тоже гораздо необходимее, чем тебе.
0: Немножечко послушаем музыки.
1: Да.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока называть мы вам не будем. Если у вас появились по ходу нашей беседы какие-то мысли, вопросы, и вы хотите, так сказать, высказать ваше предположение на тему того, кто же у нас сегодня в студии, звоните по телефону 203-19-22 и можете с ним побеседовать. Ну, а мы как бы затронем следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как бы очень остро встает сейчас перед человечеством проблема все-таки утилизации. То есть ведь как бы одно дело следить за чистотой своего скафандра, мыть его там и так далее, как бы мазать кремами против морщин. Ну, это особенно относится как бы к женской части населения. Вот. Но как бы тем не менее, ведь на скафандр очень сильно влияет то, что происходит вокруг. То есть, значит, выхлоп автомобильный, значит, сожженная резина от автомобиля.
1: Ну, конечно, да.
0: И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот какие, на твой взгляд, корректировки на будущее внесет вот это серьезное экологическое загрязнение для состояния вообще скафандров? Ведь им-то придется куда-то переселяться, и вполне возможно, что придется переселяться в такой секонд-хенд, который даже, извиняюсь, не купят и бомжи. То есть, вот,
1: ну,
0: вот например,
1: представьте себе ситуацию.
0: Это случай с реинкарнацией.
1: Но представьте себе ситуацию, когда люди все мечтали о том, что придет наконец-то человек, который всем расскажет, как и все его вдруг полюбят, и он всех полюбит. И вдруг случилось так, что этого не случилось. А фантазия, как бы, людей продвигает дальше их существование. То есть жить-то надо, как бы. Пришел спаситель или нет. Вот. И поэтому происходят различные фантастические, как же это сказать, фантомы происходят. Фантазии становятся не всегда хорошими, не всегда правильными. Настала как бы эра духа. Наконец-то получилось так, что дух оказался вдруг именно, стал обладать личностью. Вот. И вдруг оказалось, что то, что дух, это вдруг... Я-то, собственно, и есть тот дух. Вот. И скафандр вовсе даже и не принадлежит мне. А если не принадлежит мне скафандр, то зачем все окружающие как бы его предметы?
0: То есть, ну, это
1: Иначе говоря, вот человечество, сейчас общество людей, человечество переходит как бы вот в новые понятия духа.
0: То есть
1: вот,
0: я...
1: Новое ощущение жизни.
0: Ну, вот это новое ощущение жизни, не связано ли оно, так сказать, с фальшивым нимбом? Я имею в виду, вот он, например, вылезает из своего автомобиля, чувствует, зацепился, глядь вверх, это не рога. Смотрит, это нимб у него. Вот. И он сразу как думает, что, ну, раз у меня нимб, то, значит, мой вот скафандр, он как бы уже целиком принадлежит мне, и вот этот нимб, он предохраняет от всего остального, и вот этот скафандр будет в резерве лежать в ящичке, я там, значит, перекручиваю закрутился быстро и вернусь в него же, раз я его однажды выбрал. То есть вот роль вот этих нимбов в данном случае, как главных уборов, ведь очень много. Сейчас видно, вот он идет, а у него нимб. То есть он сам этого не замечает.
1: Появились люди, которые совершенно сегодня уже не скрывают как бы своего свечения, священия тоже. Иначе говоря, не скрывают своих знаний. Вот. На самом деле нужно обладать достаточно сильной волей и духом, чтобы показать свое великолепное сияние, как бы. Вот. Свет-то происходит, собственно, не от скафандра же, а именно от того духа, который присутствует
0: в скафандре. А я в данном случае имею в виду как раз лживый нимб. То есть иногда как бы кто-то хочет подшутить и создает им такую фантазию, что
1: начнем с того, что ложь понятие от слова фонетика слова и вообще происхождение, а слово ложат, иначе говоря, постель.
0: Трудно с этим не согласиться.
1: И вообще все слова как бы ложь, все, что говорится, все это, все слова именно ложь. Это как бы те животные звуки, которые необходимы для продолжения слияние, соитие как бы двух влюбленных.
0: Ну, а хорошо, вот следующий момент. Как бы вот когда люди смотрят по телевидению, по диапроектору выступление какого-то очень авторитетного с их точки зрения человека, то вот почему этот человек авторитетен? Почему такая слепая вера в то, что говорят по диапроектору? Потому что там прилеплен к каждому из них, в общем-то, фальшивый нимб. Но иногда он бывает не фальшивый, то есть там бывает, конечно, как бы свечение не скафандра, а начин. Вот. Но, как
1: нимб
0: правило...
1: не бывает фальшивый. Нет, ну как, свет, да. Сияние — это то, что не может обмануть.
0: Нет, но тут в данном случае как бы...
1: Не может быть фальшивым. Просто сияние может быть и другим каким-то.
0: Нет, я с тобой не согласен. Именно фальшивый, созданный искусственно. Это сияние, оно создается искусственно. А в данный момент для того, ну, как у фазана. Дескать,
1: может быть, да. Просто как украшение, что ли?
0: Ну да, но это украшение на многих действует магически, и он таким образом...
1: Так красота, это же и есть как бы Бог.
0: Но в том смысле, что это же сияние...
1: Это любовь? Красота — это любовь, а любовь есть
0: нет,
1: Бог.
0: А если у него подсветка сзади? Вот как бы это не изнутри скафандра, а подсветка сзади, то это получается как бы, ну, все равно, что я тебе вот покажу но синюю папку и скажу, синяя папка — это Бог, она красивая. Это же...
1: Вряд ли сие сияние как бы приведет вас в божественный восторг.
0: Это совершенно правильно, но это зачаровывает их. Вот они как бы сидят, и у них даже весы эти выравниваются.
1: Ну а почему бы нет, любой артист или по-своему какой-то маг, который зачаровывает большое количество людей, и которые следят за ним, и он может нравиться или не нравиться. Но все знают, что существует, к примеру, такой артист или там человек, которого все знают. Пусть он даже всем не нравится, к примеру, такой человек, ну вот сегодняшние наши правители, я просто абсолютно уверен, это те люди, на которых все общество смотрит, и уверены просто, что так поступать и так жить, как они живут, так жить нельзя. Если раньше вот как-то были люди, появлялись какие-то духовные великие личности. Вот, к примеру, как Иисус Христос, возьмем вот за последние 2000 с лишним лет. Вот. И он явил такое сияние великолепное свое, что хватило как бы на протяжении 2000 лет с лишним людям вот жить теми идеями, теми, пусть даже, может, это уничижает как бы у Господа, но фантазиями его. Представьте себе.
0: Ну да, но сейчас вот я и...
1: Его модель да. общества, вообще отношений как-то людских.
0: Так вот, нынешняя, значит, подсветка, вот опять же, это искусственный нимб, он и дает...
1: Это вехи.
0: Ну да, но тем не менее, это же существует. Это же существует.
1: Реально, но опять же, существует только для каждого, для каждой личности. Если вы представляете себе, что существует, к примеру, Юрий Гагарин, вот, он в вашем сознании, да, хотя вы не присутствовали еще, вот появился молодой человек, который его еще не было в то время, когда существовал Юрий Гагарин, к примеру.
0: Да, но он все равно живет с ним, естественно.
1: Да, он его знает и по кинохронике, к примеру, его знает. И ощущает его постоянно, как он, что человек, который первый полетел в космос. Вот. И всегда он с ним.
0: Ну хорошо, а хорошо. А такой, значит, феномен, как-то стремление избавиться от навязчивых личностей, навязанных предками. Но, к примеру, если, например, один человек от мамы получил какие-то знания, ну возьмем, да, о Гагарине, к примеру, этот, значит, жил всю жизнь с Гагарином в душе, дальше, значит, у него генетически его детям передается, и вдруг какие-то вот его уже далекие потомки, вдруг неожиданно у них в форме дежавю всплывает образ Гагарина, который сидит в ракете и говорит: поехали. Так прям вот говорит, сказал.
1: Ну, всегда свою личность можно разглядеть в учебниках истории. Если почитать учебник истории, всегда можно себя ассоциировать с каким-то или правителем, к примеру, или даже вот с Тутанхамоном.
0: Всегда... Ну, это вполне сложно с этим не
1: согласиться. Любой человек о себе скажет, что я вот фараон Тутанхамон, как бы, и ассоциирую себя. Никто же этому не удивится, но что такое? Нет, человек шутит там, или это фантазия. А на самом деле, если он сам о себе так думает и никому об этом не говорит, ну, пожалуйста, что ж это такое? Тутанхамон, как бы, мне кажется, совершенно не отреагирует на это никаким образом.
0: Ну, я не думаю, что он будет обращать на это внимание. Да. Хотя он жив и, в общем-то, мог бы как-то
1: это противодействовать. Это продлит просто его, как бы, существование вообще.
0: Зарядит его лишней энергии, которая ему необходима. Да, скажи, пожалуйста, вот все-таки избавление от образа, который впитался в сетчатку, через сетчатку в мозг далеких предков, избавление от этого образа потомками. Каким образом может происходить? Как-то выбивание какое-то, или же, знаешь, стоит прям выйти на прямой контакт и сказать: слушай, иди, дескать, ступай отсюда, а я как бы сам.
1: Ну, отсюда вот существуют высокие духовные личности, как-то психохирурги, как бы духовные хирурги, люди, которые тоже производят какие-то операции и заменяют тоже плохое на совершенно вдруг великолепное и хорошее, как бы в новом сиянии подавая, с иной точки зрения, как бы посвятив предмет. Но если мы возьмем, к примеру, карандаш, вторучку, вот, всю жизнь мы на него смотрели, к примеру, с макушки только, и думали всегда, что это точка всего лишь круглая.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да.
1: И вдруг появилась личность, которая владеет этим карандашом, вдруг она сказала: да, это мой карандаш, и вот посмотри, еще он имеет
0: другую
1: длину.
0: Сторону, да, да. И длину имеет.
1: Вот так вот.
0: То же самое. Ну что ж, знаешь, мы вынуждены еще сейчас прерваться буквально на пару секунд, а после этого мы продолжим наш разговор.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: А, напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока что мы вам называть не будем, пусть это останется тайной. Вы можете, в свою очередь, как бы выдвигать какие-то предположения. Напоминаю, номер телефона нашего — это 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А я вот хотел затронуть какую тему. Существует как бы понятие, естественно, какой-то силы, и существует понятие духовности. Это несколько все-таки разные вещи, согласитесь. То есть человек может быть очень духовным, он может быть, скажем, генерировать какие-то идеи, но не всегда, ну, даже не то, что не всегда, а, как правило, всегда у такого человека нет никаких сил, возможностей закончить начатое или осуществить свою вот эту генерацию. То есть он может что-то сфантазировать, но довести это до логического конца просто не в состоянии. И происходит какой-то неосознанный обман им тех, кто ждет от него вот этого чуда. То есть они ждут результата в силу того, что они доверчивы, а он не со зла, просто их обманывает. Поэтому очень важно как бы узнать всем нашим радиослушателям твое отношение к сочетанию силы и духовности, поскольку все-таки для того, чтобы
1: это же строение мозгов все,
0: да,
1: понимаете?
0: Да.
1: Но как бы в обществе рыб там все было по крови, как бы организовано на таком вот как бы уровне строения организма, количество и вообще как бы последовательности и родство наблюдалось по крови, так мне кажется, по мозгам это еще прекраснее. Или там, к примеру, по носам, или по глазам как-то, или еще по волосам, к примеру, тоже хорошо роднится.
0: Вот немножечко поподробнее.
1: Все-таки меницилы.
0: Да.
1: Это те люди, которые привносят как бы не то что хаос, а некоторые эксцентрики. Вот, как правило, это люди, обладающие или... представьте себе буцефала, как бы совершенно уравновешенного человека, которого имбецил, человек-яйцо как бы уравновесил его и не дает воевать одной половине с другой. Самое главное, чтобы мир происходил в одном человеке.
0: Внутри.
1: Ну вот так существует мир, представьте себе, и вдруг появляется человек, у которого духовность вообще настолько огромна, что как бы имбецил туда уже даже и нечего, как бы имбецил становится кирпичиком в этой стене огромной. Если модель себе такую представить по духу, вот, ну, совершенно вторая половина, которая отвечает за создание из духа как бы материи, необходима хотя бы вот пища себе для стола, к примеру, вечером.
0: Ну, корм, обеда.
1: Вот, и он не способен, дух настолько велик, что он не способен даже вообще существовать в этом теле. К примеру, вот настолько прекрасен дух, представьте себе.
0: То есть практически он не в состоянии даже обеспечить свой скафандр вот этими вот
1: пищей,
0: или, грубо говоря.
1: Да.
0: А вот здесь, мне кажется, вступает в силу меницилы. Все-таки должны.
1: Так вот, я и говорю про меницилов. Это,
0: да.
1: Та ситуация, когда одна половина больше, отвечающая за дух головного мозга, а вторая совершенно маленькая, как бы мини, от слова меницил. Вот. Она совершенно не способна выполнять какие-то вот физиологические потребности, там вот создание пищи, к примеру, себе. Ну вот. А иная сущность, как бы, наоборот, обладает огромной силой и вообще и физической даже, и умением большим, накопленным опытом и знанием. Но человек совершенно потерянный в мире духа, как бы существующий только сейчас и совершенно не представляющий себе ситуацию в будущем, как он будет быть. Вообще, как жить, не знает. И, короче, вот эти две сущности противоположных, оба они называются имбецилы.
0: Uh-huh.
1: Они имеют между собой контакт обязательно духовный. Это могут быть и враги, могут быть и любовники, и могут быть кто угодно, но они абсолютно всегда должны к себе. Это как две половинки магнита, которые обязательно притягиваются друг к другу. Просто жизненно необходимые люди.
0: Ну, как вот старушка и собачка, скажем.
1: Да.
0: А скажи,
1: вот,
0: пожалуйста...
1: Вот отсюда и происходит, что надо любить друг друга, потому что если они окажутся вдруг врагами, то в мире буцефала, который любит, к примеру, меницилу какого-то, вдруг может произойти конфликт.
0: конфликт внутренний.
1: Да, который не может уладить имбецил, то есть верховная личность, творец, к примеру.
0: То есть, потому что в данном случае у имбецила тоже серьезные расклады, тоже война, да. Они не поняли друг друга.
1: К примеру, вот веришь ты мне или не веришь, творец тебе задаст наконец-то вопрос.
0: Да,
1: такой.
0: Да, да.
1: И вот, ты... А, конечно, ты скажешь, я вот люблю того человека, имбецила, и он привносит, да, и представляете, может быть вот так вот, разлад, к примеру, с творцом.
0: Ну, а вот скажи, как бы проводились ли какие-то социологические, опять же, исследования, когда вот такие ситуации случались, и как они отражались на жизни общества в целом?
1: Ну, вот конфликты, те же войны,
0: то есть,
1: ненависть, страх, вот это все из-за того, что буцефала абсолютного, как бы, по духу, вдруг не устраивает отношения между меницилом и... Короче, надо сказать так, что творец, как бы имбецил, считает меницилов вовсе за полудурков и людей, которые, в общем, это...
0: Ну, как дети, грубо говоря.
1: Да, такими, ну, типа... взрослые дети.
0: Взрослые дети. А скажи, пожалуйста, вот, может быть, здесь как раз самое время вступить вот в игру маме все-таки, как бы за губу оттаскать, еще что-то. Или она на данном моменте, на данном этапе, она целиком исключена из игры, и как бы ее пуповина обвернута уже. И она там вообще в стороне, в отдельной комнате, в пятой, сидит и просто наблюдает, думает, какие они все дурачки. Или, может быть, они все соберутся туда, вот придут, значит, втроем, то есть два имбецила, буцефал, приведут, может быть, миницилу с собой еще. Ну, для как
1: да
0: бы
1: проформы. Настолько еще тонкие материи, только начинающие появляться. Именно в России получился такой синтез, когда... психиатрия вдруг приобрела духовное огромное значение, и духовный огромный институт как бы присоединяется к психиатрии именно почему-то в России, понимаете, произошел вот такой синтез. Вот. И почему страна наша на сегодня интересна всему миру? Это как бы получился храм на планете Земля.
0: Духовный, да.
1: Здесь люди живут, стали жить именно духовными ценностями.
0: Но с другой стороны, как бы ведь из-за этого подвергается вот именно наша страна серьезной внешней агрессии. Причем я не имею в виду там военную агрессию, я имею в виду как раз психическую агрессию.
1: Да, очень много я знаю точно, что приезжают людей и по бизнесу, и вообще как-то каким-то духовным. И вот вы заметили, сколько всяких психиатров и лекторов американских появилось в последнее время.
0: Проповедники,
1: да.
0: Да.
1: Ведь в понятии коммунистов это же все какие-то ненормальные асоциальные явления. Или вот возьмите этого, великий учитель сидел.
0: Санхахоли какой-то.
1: Сахра, что-то такое.
0: Ну, с такими глазами неприятными.
1: Обманщик, да. Вдруг оказался, представляете, вот, да, с такими лохмами.
0: Да.
1: Вот, и мы же все верили. На самом деле, в нашей сущности, вот представьте себе, мы в том же единении, как в коммунизме, в каком-нибудь отупелом каком-нибудь единении, и вдруг это появляются такие личности. Мы, конечно, скажем, что они сумасшедшие или еще что-то. Ну, короче, ненормальные люди какие-то, эксцентричные.
0: Ну, то есть, вот получается такая ситуация, что как только каждый создает себе храм, значит, строит свою башенку маленькую, выметает оттуда
1: вот,
0: мусор,
1: да,
0: приобретает индивидуальность, то вот как только здесь больше все-таки индивидуальности, как ни странно, их гораздо легче покорить, скажем так.
1: Они сюда приезжают, наконец-то выяснить, в чем разница.
0: То есть, они приезжают сюда за истиной, а не для того, чтобы нести истину, ты хочешь сказать?
1: Да, они как бы приезжают сюда поклонниками. Это приезжают поклонники, которые приходят в храм святой, уже планетарий. Это люди, которые осознают ощущение планетное.
0: Ну, кстати,
1: они как бы вот нашли святое место, где можно наконец-то хоть один раз в каком-то их там очередном воплощении помолиться, но это будет
0: по-настоящему. Получить знание. Но...
1: Да, получить знание. Или как
0: но
1: бы
0: ведь они-то делают это на халяву, если это слово тут применимо.
1: Да, конечно, они же бизнесмены, но они же знают, что здесь... они же научились так все это преподносить, что за дух можно получать, за знание духа можно получать деньги. И сделали это нормальным, то есть иначе говоря, за то, что я тебе сейчас скажу, на твой очередной вопрос отвечу, ты мне заплатишь, к примеру, $5.
0: Да,
1: и за каждый твой вопрос ты мне обязан просто выплачивать $5. И ни у тебя, ни у меня это не вызывает никаких сомнений, и между нами существуют такие, к примеру, отношения.
0: Да.
1: Вот. Но только в России может происходить так, что это мы как бы старые друзья встретились и просто беседуем. И вдруг даже получилось так, что на радио нас слушает еще кто-то.
0: Да, кстати, давай послушаем мнение тех, кто нас слушает. Может быть, у вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. устройства, звоните 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вот мусульманин, слушаю вот вас внимательно, по беседе полнейший халям, конечно, то бишь понимание в переводе с арабского. Вот, хотелось по поводу понимания Аллаха, что значит Аллах, прояснить для грудничков, которые там в подъезде тусуются и вот навели там вас на какие-то мысли.
1: Сегодня это очень важно.
0: Да, да, вы несете такую просветительскую прямо миссию.
2: Ну да, да, у меня вообще тут это синдром проповедника, конечно, я врубаюсь, но просто так долго к телефону не подходили, что я просто уж теряюсь здесь. Есть вопросы, есть, конечно. Ну так вот, что такое Аллах по поводу этого? Когда у одного из подвижников, пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, что же такое Аллах? Он ответил, что Аллах – это то, что вы себе никогда не представите. Представляете, что угодно, это будет не Аллах, это будет только то, что он сделал. Вот, а вопрос такой, там у вас какие-то силы там...
1: А вдруг окажется, что даже все представления – это вообще его фантазия?
0: Да, вот вы не думали об этом?
2: Нет, что я вообще, думал, да, просто...
1: Такое понятие, как представление...
2: Конечно, я думал, но это некорректно просто спрашивать, кто о чем думал. Я же не спрашиваю, кто о чем думал.
0: Нет, ну вы как бы говорите нам какую-то вещь такой в форме как бы уже постулата, а эти постулаты это тоже фантазии как бы кого-то, кто вот вам внушил это, понимаете, о чем речь?
2: Ну, конечно же, потому что это все сделал Всевышний.
0: Да, ну извините, мы вас перебили, ход вашей мысли, да, вот продолжайте.
2: Ну да, действительно. Там у вас это самое, какие-то силы, фалы, я просто полностью что-то не понял, что это обозначает. Я только понял, что эти силы, вот они там продвинутые, а фалы это те, которые якобы там вечно в паре за этих
0: цилов,
2: да?
0: Нет, вы несколько неправильно поняли. Буцефалы и имбецилы. Имбецилы, ну, как бы... Может быть, ты еще раз лучше сам объяснишь.
1: Ну, имбецилы нашего... являются как бы зерном для буцефала, как бы вот почвы. Если да. говорить как бы...
2: Да, да. Все понятно. Значит, имбецилы. Ну, в общем, просто вопрос-то заключается в том, что, как вот известно, все мы находимся в системе государственной. И вот эти вот имбецилы, они придумали, якобы они придумали все это государственное. Система же, да?
1: Вряд ли.
0: Вряд ли, конечно. Конечно, вряд ли.
2: Почему вряд ли? Если все вот эти продвижки земные, это
0: же... Понимаете, дело в том, что у них как раз и нет дела...
1: А пути Господни неисповедимы.
0: Это во-первых. Во-вторых, у них, как бы у самих у имбецилов, им нет дела до земных продвижек. Вы просто немножко не поняли.
2: Да, вот... Нет, но если глядеть-то где-то в корень, там, допустим, тысячелетия назад, то тогда были совсем другие проблемы.
0: Нет, вы не правы. Простите, что я вас перебиваю. Тогда были другие оценки проблем. Проблемы были, в принципе, те же. Это совершенно те же, просто по-другому к ним относились.
2: Ну, извините, но проблемы интернета не было.
0: Какой проблемы?
2: Интернет.
0: Ну, дело в том, что интернет, как мы уже сказали...
2: Да, правильно, порождение системное, опять же, системное государство.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: да, да,
0: нет,
2: дело теми же самыми там.
0: Вы
2: этими.
0: Несколько здесь неправы, как бы через... ну, хорошо, в таком случае, скажем, грибы — это порождение Земли, правильно?
2: Нет, почему же порождение земли?
0: Ну как, вот грибы из земли растут?
2: Порождение земли.
0: Нет, ну как, вот гриб это что? Он вырос из земли, правильно?
2: Хорошо, вырос из земли.
0: Да, гриб вырос из земли. Интернет, вы считаете, это значит государственное явление, да?
2: Нет, не государственное явление. Опять же, это как следующий шаг в процессе продвижения этих вот имбецилов там, или как вы их называете.
0: Нет, вы немножко тут... Не боюсь, спасибо, спасибо вам, то есть...
2: Пожалуйста, не жалко, конечно.
0: Я просто хочу немножко, может быть, прояснить ситуацию. Когда мы заговорили об интернете, мы не имели в виду эту систему как вот, как систему такую в законе. Да, это мощнейшая там информационная сеть, все это знают, но мы говорим о том моменте, который, как говорится, не за горами, когда интернет просто выйдет из-под контроля, в общем-то, ну, не только государства, а его создатели. Вот тогда это будет самостоятельным, собственно, существом.

0: Интересно, кто вот выдумал этого радиослушателя, который сейчас звонил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, привет.
0: Привет.
1: Это Илья Смирск.
0: Здравствуйте.
1: Об интернете.
0: Да.
1: Вы знаете, о том, как он растет, словно грибы.
0: Ну да, да, да.
1: Через интернет можно почерпнуть великолепную информацию о том, как растить эти самые грибы в домашних условиях.
0: Простите, Илья, давайте сейчас не будем расписывать достоинства интернета, поскольку, это как бы известный факт. Это то же самое, что сказать, что на автомобиле можно быстрее передвигаться, чем пешком. Давайте ближе к теме, если как бы...
1: Окей, ближе к теме, опять же, возвращаюсь к современным истребителям стелс.
0: Угу.
1: И компьютерным играм.
0: Угу.
1: И к информации, распространяемой через интернет.
0: Угу.
1: Безусловно, она уже не подконтрольна.
0: Ну, да.
1: Я убежден в том, что мы сейчас живем в постхристианском сосайте. Это, безусловно, так. Бог умер давно. И Бог существует до тех пор, покуда мы, цивилизация, верим в Него. Единственный Бог, который сейчас жив, это тот самый Ол-Ах. Вот, и это конкурирующая цивилизация. Иисус умер, безусловно, поскольку большинство европейцев и американцев не верят в него.
0: Угу. Понятно, спасибо опять же за ваше такое, как бы сказать, ну не то что мнение, а за...
1: Нет, таким образом наш грядущий бог – это гигантская библиотека, борхесовский лабиринт интернет.
2: Соединение знаний, как бы, да.
1: Да,
0: спасибо, спасибо за
2: великое
0: звонок.
2: Именно духовное знание.
1: Любое знание, любая свободная информация. Весь мир можно описать через информацию.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Нет, действительно, это совершенно правильная мысль была. Просто, конечно, грех этим интересоваться, но все-таки интересно, кто же это так сыграл с нами вот в эту компьютерную игру, которая называется «Цивилизация».
2: Да. Grab the mic, it's stupid, fresh, crazy, live. Then pump it in my car as I drive. When you see me, ask who you suck a stick and say, damn, B, how'd you get there? All the devils stood around and wait. Chance... Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох, и как можно медленнее делаем вдох, растягиваем межреберные мышцы, растягиваем, вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
0: И я рад представить сегодняшнего гостя в нашей студии. Это несколько неожиданно для вас всех будет, но тем не менее это случилось в такое нелегкое время для нашей страны, благодаря мне в том числе. Вы знаете, что я выиграл этот спор, я поднял его до 20. Сегодня к нам приехал очень далекий наш друг. Это Зиновий Варфоломеевич Гулянский, доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле. Здравствуйте, уважаемый Зиновий Варфоломеевич.
3: Здравствуйте.
0: Как вы перенесли дорогу? Я знаю, что...
3: Дело в том, что я уже давно в Москве. Я изучаю ваш кризис изнутри.
0: Угу. То есть вы не как вот аналитики западные, которые вот сидя в своих...
3: Нет, дело в том, что я же родился в этой стране, мне это приятно. Каждая моя командировка или просто поездка на Одину, она доставляет мне большую радость. Помимо встреч с моими старыми знакомыми, я почерпываю здесь материал для все новых и новых своих научных работ?
0: Ну, прежде всего, я хотел бы немножечко определиться. То есть, с одной стороны, вы доктор обществоведения, с другой стороны, вы председатель комиссии по изучению паранормальных явлений. Не кажется ли вам, что это несколько разные вещи? То есть, обществоведение...

0: они несут все-таки под собой определенный материализм. То есть сегодня Саня сделал $20, завтра Саня сделает его $13, да? Послезавтра Саню выгонят, ну, к примеру. А паранормальные явления, через 2 дня Саня вернулся, и опять $40, понимаете меня, да? А вот исходя из этого, как вы умещаете это? Или, может быть, у вас в Израиле эти как-то науки, они слились?
1: Давайте мы не будем с вами говорить, что у вас в Израиле, у вас не у вас. Нет, мы все мы живем на земле.
0: Извините.
1: И все мы отсюда родом, и я, и вы. И никуда нам с вами от этого не деться. А связь тут прямая. Связь эта проявляется очень ярко в том, что паранормальные явления в первую очередь фиксируются людьми. И в то же время общество состоит из людей. Поэтому вот такая прямая параллель. То есть без людей невозможно обществоведение.
0: Понятно,
1: так же
0: самое
1: паранормальные явления без присутствия людей, они невозможны.
0: Скажите, вот вы сказали, что паранормальные явления фиксируются людьми. То есть в таком случае, в зависимости от положения в обществе, эта фиксация может быть, ну, в какой-то степени фальшивой, попросту подделкой, да?
1: Да, были частые случаи этого. Этим мы постоянно сталкиваемся, особенно у вас вот в России, когда фиксируют...
0: Давайте не будем говорить у вас, у нас мы живем
1: на
0: единой земле.
1: Извините.
0: Но, ничего. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько все-таки часто происходит так, что в зависимости от кода кризиса в обществе люди стараются каким-то образом смоделировать какое-то явление?
1: Очень часто это происходит.
0: Да.
1: И наиболее часто мы сталкиваемся как с такими проявлениями в период обострения каких-то экономических или военно-политических конфликтов, люди становятся часто начинают замечать неопознанно летающие объекты, необычное поведение животных, домашнего скота, вот, а также проявление стихии. Не за что. Спасибо.
0: А скажите, пожалуйста, в таком случае, прежде чем мы перейдем к основной все-таки теме, вот обществоведение является в данном случае, я так понял, все-таки первичным в вашей работе.
1: Безусловно,
0: поскольку в случае, если общество является собой какой-то здоровый в целом организм, то ему незачем каким-то образом вот моделировать, придумывать ситуации с летающими аппаратами.
1: Вот у нас
0: нет,
1: ну
0: а просто реже. Ежели общество как-то больно, если там какие-то непорядки, то, судя по всему, ну, это называется, как в том анекдоте, «Здравствуй, хомячок, что тебе надо?» Начнем с того, что я не хомячок, а белочка.
1: То есть... Ну, так и тоже бывает.
0: Да.
1: Вот недавно у нас под Хайфой был случай, когда несколько домов посещали животные, которые поначалу были приняты людьми за, так сказать, тоже людей. Но это оказались привезенные... вы же знаете, что у нас очень развит этот терроризм арабский. Мы уже не знаем, куда от него бежать. И вот последним, как потом после нашей проверки выяснилось, последним таким изощреннейшим террористическим актом было завоз лемуров и вбрасывание их вот в пригород пляжный, где живут богатые израильтяне, вот, и богатые туристы посещают, и вот этих вот лемуров, которые были попросту заражены вот сибирской язвой.
0: Да, я слышал
1: а поначалу их все принимали за бедуинов.
0: Ну, это, в принципе, же такой метод воздействия, прежде всего, все-таки на общество.
1: Да,
0: я хочу проследить все-таки немножечко вот эту связь. То есть, кем вы стали в первую очередь? Ученым, изучающим паранормальные явления, или доктором обществоведения? И что для вас самого интереснее? То есть, от чего нам сейчас начинать разговор? С одной стороны, конечно же, общество в целом в моменты каких-то кризисов заинтересовано в изучении, там, не в изучении, а в, чтобы им рассказывали о каких-то фактах из прилета, там, значит, улета, там, прихода, там, они же и снизу сейчас приходят, мы уже наблюдаем неоднократно.
1: Откуда только не лезут. Я вам скажу, что лезут даже из рек. Вот недавно тоже был у нас случай. Но давайте об этом я чуть позже расскажу. Что...
0: Или все-таки об обществе? То есть...
1: Нет, я сначала скажу, как я вообще пришел в науку. Я окончил Московский государственный университет. Это было в 1971 году.
0: Закончили кафедру журналистики, насколько я знаю.
1: Вы сами... Нет, вы ошибаетесь, потому что...
0: Извините, это брат ваш брат.
1: Моя национальность не позволила мне поступить на такой престижный факультет.
0: А почему же Венедикт поступил?
1: Венедикт – это наш
0: младший брат. Это Венедикт Гулянский, да.
1: Это наш младший брат.
0: А сколько у вас семьи вообще детей? Вот мне интересно. Вот все-таки...
1: Ну, еврейские семьи всегда были большими. То есть еврейская семья — это модель общества, как любая семья. Но в еврейской семье общество проявляется наиболее характерно, потому что всегда ясно, кто является премьер-министром, кто президентом, а кто ответственен за финансовые обороты.
0: А скажите, ведь вы же в свою очередь, я знаю, едва закончив институт, вы его закончили, начали писать
1: докторскую. Я был бедным студентом, да. Нет, но я сначала написал кандидатскую.
0: Кандидатскую, потом уже докторскую. И вот ваша докторская, она как раз была посвящена вот этой теме, которую вы сказали.
1: Знаете, самая плохая тема, докторская, во Владимирской области продается сейчас. Вот я недавно был в командировке в связи с фиксацией объекта на земле, то есть, как местные жители говорили, что пролетела тарелка, осталось выжженное пятно, мы приехали замерять с помощью специальных приборов, вот, и в том магазине мы купили докторскую. Вот, такой докторской плохой я уже, знаете, с, наверное, с 76-го года уже такой докторской я не видел просто.
0: Вы знаете, буквально недавно я вернулся, вот, тоже со Старомынки, такая речушка, и то же самое, то есть, вроде дешево, 20, и мерзость. Ее пожарили, она вся развалилась, мы, в общем, туда даже не стали ее съедать коты. Да, но тем не менее, считаете ли вы до сих пор, что модель общества в целом является идеальной в том случае, если она скопирована с модели вот вашей семьи Гулянских?
1: Да, в какой-то степени да. И чем это можно объяснить? Как я уже сказал, что любая семья, особенно еврейская семья, она является ячейкой общества. Недаром построено такое великое государство, как Израиль. И все вы знаете, что каждый гражданин Израиля, спасибо, он чувствует себя членом большой единой семьи, своего народа. В нашей стране, в России, коренному населению очень не хватает такой чувства принадлежности к единой семье. Нет сейчас в России такого ощущения принадлежности к единому обществу. Все русские, все россияне сейчас разрознены. Вне зависимости от этнической какой-то принадлежности, спасибо. А вообще нет, так скажем, единой направляющей идеи.
0: А вот ведь скажите, что не всегда ведь так было. Давайте вспомним семью Ульяновых. Там вот брат Володя, брат Леня, Сергей, Мария Ульянова, Зинаида Ульянова.
1: Ну, она шестью
0: Ульянова.
1: Пальцами была, Мария. Поэтому дело в том, что в семье Ульяновых Мария и олицетворяла тот кризис. То есть... прощения, я простыл по пути.
0: В самолете, безусловно, да. Так вот, это называется у нас по-русски. Продуло.
1: Да. Так вот, что я хотел сказать про семью Ульяновых. Но. Нами было не так давно учеными установлено, что как раз Мария своим внешним видом моделировала в семье кризис. То есть Володя с детских лет видел тяжелую жизнь человека, незащищенность его со всех сторон. И, может быть, в какой-то степени это и подвигло его на те реформы, вот, плоды которых вы, русские, до сих пор пожинаете.
0: Ну, все-таки в таком случае получается, что там была модель папа.
1: Да, папа...
0: Как-то папа, получается, в данном случае был премьер-министром, если мы так смотрим по модели, либо даже президентом. Президентом, знаешь, где-то он что-то проворонил.
1: Папа,
0: что-то...
1: наверное, у них все-таки был как бюджет.
0: А вот скажите...
1: Поскольку он один зарабатывал деньги для семьи, мама там прила, ткала.
0: Угу. То есть мама, она вот была снабженцем, видимо, в данном случае.
1: В какой-то степени, да.
0: Да, ну что же, то есть, значит, вы считаете, что общество любое идеальное нужно строить вот по примеру семьи.
1: Себя, понимаете? Надо вообще строить себя. Любое общество с себя. Когда вы сами в себе разберетесь, в вашей семье будет порядок, как можно больше таких семей будет в стране, и страна будет жить в нормальных условиях. Посмотрите на государство Израиль, все живут хорошо. Ну, в кибуцах немножко похуже, но все равно есть уверенность в завтрашнем дне, то, чего сейчас так сильно не хватает русским.
0: Ну, к тому же постоянно происходит строительство кибуцов, но уже новых городов и поселений.
1: Да.
0: Вот письмо такое нам пришло. Ясир Арафат спрашивает: скажите, где остановился ваш гость? Я хочу засвидетельствовать ему свое почтение. Дело в том, уважаемый Ясир, что Зиновий Варфоломеевич очень занят своей работой. Я знаю, что вы в ближайшее время будете на втором заседании.
1: Да.
0: На третьем тоже вроде уже были.
1: Да, ну для удобства сношения вы можете обратиться в посольство моей страны и оставить свою визитную карточку. И, в общем-то, я периодически посещаю наше посольство, и там для меня оставляют корреспонденцию.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, теперь, я думаю, пришло время каким-то образом начать в нашу тему вплетать и паранормальные явления.
1: Факты.
0: И вообще, откуда это? Ведь половина этого все-таки вымышлена, даже больше половины. Почему даже в нормальном обществе? Вот я знаю ваш младший брат Йозе. Ну, давайте уж будем откроем все карты. То есть человек совершенно как-то вне вашей семьи. То есть он...
1: Но Йозка давно уже отбился от рук.
0: Да, но тем не менее, это произошло. Ну, понятно, говорит, в семье не без урода. Но тем не менее, вот считаете ли вы это для общества паранормальным явлением, или все-таки паранормально это из области что-то такого сверхъестественного?
1: Да, давайте разберемся. Я действительно считаю, что это из области сверхъестественного. Потому что само понятие как паранормальное явление, оно в переводе с латыни обозначает как бы сверхнормальное. То есть через нормальное, если быть в дословном переводе, то есть явление, которое нельзя объяснить никакими нормальными, привычными для человека причинами. Будь то посадка летающей тарелки среди чистого русского поля, вот, или же появление на экране военных радаров каких-то точек, объектов.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Которые нельзя никак идентифицировать. Что это все относится к этим явлениям. Одно время одним из интереснейших, на наш взгляд, как тогда нам казалось, явлений был синдром Барабашки, о котором очень много в свое время было сказано.
0: Вот не могли бы вы сказать, все-таки это что, на ваш взгляд, было? Я знаю, что вы подвели уже черты.
1: Это было не страшно. Это
0: понятно.
1: Было не то, что говорилось у вас, это было попросту симуляция.
0: Ну, то есть вымышленные целиком.
1: То есть в корне этого были обыкновенные домашние крысы.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, я бы не хотел, конечно, сейчас затрагивать там уфологию, какие-то прилеты космических пришельцев и так далее, потому что это отдельная длинная тема, но мне бы хотелось поговорить про паранормальные явления, реально существующие в обществе. То есть, например, как-то сбивание 18-19-летних людей в кучки и блуждание их вдоль путей поездов дальнего следования то в одном направлении, то в другом. Это реально замечено в нашей стране. Причем, значит, они мешки не несут, на рельсы ничего не кладут. Они просто ходят. Глаза у них открыты. В общем-то, мы сперва думали, что происходит просто массовый сбор грибов. Вот. Но я знаю, что вы это явление тоже изучали. Практически это длилось 3 дня. В предэтикризисные дни. Вот.
1: Было,
0: конечно,
1: было
0: несколько
1: такое
0: некрасивое
1: было.
0: Слово кризис, да, критические дни еще. Давайте этих лучше назовем.
1: Это однокоренные слова. Тут нет ничего удивительного. Вы совершенно правильно употребляете эти слова.
0: Ну, я же ученый. Извините, да.
1: Да. Действительно наблюдалось вот такое движение подростков вблизи магистральных, подчеркиваю, направлений железной дороги, по которым поезда следуют приблизительно в интервале 10-15 минут. Связано это с тем, что у людей подсознательно в предчувствии кризиса, поскольку человек все-таки высоко организованное достаточно существо, в какой-то степени вот этот вот кризис, который разразился сейчас в России, он был не совсем неожиданным для нас. Мы в какой-то степени его предсказывали. И, видимо, вот это вот ожидание кризиса, который нагнетался уже приблизительно с марта, с апреля этого года, он, вот это ожидание кризиса вылилось уже в самые, так сказать, предкритические дни, в то, что люди каким-то образом пытались мигрировать. В силу неосознанного желания к миграции, вот, и в то же время желание к миграции и невозможность ее осуществить сподвигло этих подростков как наиболее неустойчивый социальный слой общества вот к такому массовому излиянию на рельсы. И плюс вот эти шахтеры, которые до этого бастовали, все это сложилось в такую единую концепцию и вылилось вот в эти вот неосознанные блуждания по путям, причем строя в тех направлениях, в которых вот по данной колее следовал поезд.
0: Да, но,
1: вот,
0: да.
1: Так что я объясняю это этим.
0: А вот Блумберг, наш радиослушатель, просит вас прокомментировать события в районе базы Розвилл в 1947 году. Мы, конечно, не хотели, как говорится, уже комментировать ничто, связанное с какими-то вот, ну, совсем уж сверхъестественными явлениями, а хотели обратиться только к тому, что происходит вот сейчас. Но, тем не менее, раз вы просите, я думаю, что Зиновий Варфоломеевич...
1: Я прокомментирую, поскольку я имею более широкий доступ к информации Соединенных Штатов, наверняка, чем наши радиослушатели.
0: Да!
1: Совершенно верно. Дело в том, что одно время эти события трактовались так на уровне слухов, как то, что вот в 1947 году в районе этой авиабазы потерпело крушение там, под летающая тарелка, благодаря которому в руки людей попали останки вот пилотов. И якобы существовала даже видеозапись.
0: Ну, ее даже транслировали по телевидению.
1: Дело в том, что реально, там обнаружили останки действительно живых существ. Но дело в том, что там потерпел аварию самолет.
0: Да.
1: Новый самолет, который испытывался тогда в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что вообще вблизи базы вот очень обширные заповедники находились и большое количество диких животных.
0: Обычно вот это принято, базу окружать заповедниками,
1: да,
0: дикими животными.
1: Да, поскольку это
0: кольцо,
1: как второй кордон, да, такой.
0: Безусловно.
1: То есть исключить допуск.
0: И еще мы даже знаем, что вот егеря, которые там вот, они являются наиболее...
1: На двойной зарплате они.
0: И надежные, наиболее надежные защиты, нежели стоящие во внешнем кольце окружения воинов.
1: Безусловно, я с вами
0: совершенно
1: согласен.
0: Поскольку они там, во-первых, совершенно озверевшие, то есть потому что их не пускают ни на базу, ни наружу. Они вынуждены жить вот в этом в лесном, скажем так, бублике. Бублик мы его называем. Мы его военные называем бублик. То есть вот это зеленое кольцо между вот, окружающей военную базу называется бублик у нас. Вот они там живут, их не выпускают, они там и рождают, и, в общем, и умирают, и живут своей жизнью. Бывало, что единственное, чем они
1: их
0: питают...
1: Их частенько принимали... Ведь обратите внимание на статистику. Снежный человек появляется в основном вблизи военных объектов.
0: Ну, в бублике,
1: и,
0: да.
1: В основном на территориях Соединенных Штатов.
0: Да, да.
1: А дело в том, что егерь в пятом поколении уже просто порастает волосом.
0: Ну, тут даже хотелось сказать, извините, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Вы помните вот те события на Алтае?
1: Да.
0: Вокруг засекреченных ядерных шахт, которые находились глубоко в земле, мало кто знал, до сих пор знает о их существовании, где были, в общем-то, пойманы два снежных человека. Это оба оказались сбежавшие жены вот этих самых егерей из бублика, которые стремились, в общем-то, уже куда бы податься. То есть они в момент их отлова, значит, они побежали в разные стороны, дескать. Но и обе были пойманы. То есть движение было совершенно хаотичное, лишь бы и вырваться из бублика. Причем, если бы они прибежали на базу, там стоит третий кордон, уже инженерный состав, и мы там ставим...
1: Моторсолки.
0: Матер-стрельки тоже ставим. Вот. Да. А снаружи тоже им вроде как не пробиться. Вот. И вот они там это так и бегали. Но, значит, как нам приходилось? Вот я не знаю, как у вас в Израиле. Вот. Но у нас...
1: У нас в Израиле все хорошо, вы знаете.
0: Да.
1: Сейчас у нас тепло в Израиле.
0: У нас для того, чтобы каким-то образом еще более...
1: У вас тоже не холодно.
0: Да! Чтобы еще более засекретить вот этот военный объект, мы допускаем иногда, очень редко, но допускаем проникновение в зону вот этого лесного бублика, так называемых туристических групп. Естественно, за ними идет слежение, естественно, что проводники местные, которые знают все это, чтобы каким-то образом, понимаете, как говорится, земля слухами полна. Вы же знаете,
1: нет, но я вам скажу, что, конечно, выгодно. Выгодно.
0: Конечно, выгодно. Выгодно. Во-первых, и деньги идут, и деньгами кормят и обитателей, вот, как правило, этих вот бубликов, потому что они же, как они, егеря, у них настолько в крови уже вот это «не убей животное», там, в котором ты живешь, что они, бывало, сами соль сжирали, которую для лосей мы закидывали, они прям сжирали все, а чем-то надо питаться. Вот.
1: И кора обычно там обглодана.
0: Кора, да, говорят, дескать, бобры. Ничего потом. Не, ну бобры тоже.
1: Нет, я вам хочу сказать, что действительно на сегодняшний день ни одного реального случая появления снежного человека вот в моей практике не зафиксировано.
0: Но
1: как
0: это
1: правило, это
0: называть.
1: Всегда одичавшие люди.
0: Да.
1: Причем вблизи либо урановых месторождений, вот, либо же вблизи ядерных шахт человек подвергается так называемому гигантизму. То есть нормальный человек может в диких условиях вблизи вот, ядерного радиационного излучения вырасти в среднем до 2,5-2,7 метров.
0: А это в каком поколении? Вот,
1: хотя... Третьем.
0: В третьем же. А вы знаете, мы тут проводили эксперимент, облучали одну часть тела всего. Ну, то есть, вот целиком человека запихивали в полностью непроницаемый радиокостюм, а одну часть тела, ну, на выбор. У кого руку, у кого там ногу, у кого там, ну, чего-то там, у одного вот уха. Вот только у добровольцев исключительно облучали понемножечку в течение где-то там 5-10 лет.
1: Ну, я думаю, что ваши результаты совпали с моими. Вот посмотрите вот эту таблицу. Мы не будем сейчас оглашать, чтобы вас ни в чем, так сказать. Вот посмотрите вот здесь вот.
0: Вот я вижу,
1: или не так?
0: Совершенно верно. Но это один из наших испытаний.
1: Ну, наверное, вы другой. У вас, наверное, левое ухо было, а тут все-таки правое.
0: А он стоит за спиной же здесь фотография. Вы думаете, лицо не было оволошенное? Это он с затылком стоит.
1: Да.
0: Так что ухо совершенно верно, как вы сказали, левое, ну, с его лица, если смотреть. Вот, ну, посмотрите, какое оно уникальное. Вы посмотрите, это же практически мутировавшее оволошенное ухо, что вот у твоего Зяма Кокер-спаниеля.
1: Ну, дело все в том, что мой кокер-спаниель – это вторая клонированная особь. Вторая клонированная особь вот на территории Израиля. То есть сейчас таким...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Таким наиболее ярким представителем современной науки является клонированное животное. То есть сейчас вся наука брошена на развитие и совершенствование технологий клонирования.
0: Ой,
1: вот у меня действительно мой кокер.
0: Пучит.
1: Его зовут Саката. Это в переводе
0: Саката,
1: с иврита.
0: Да.
1: Это значит...
0: Кстати, вы разобрались с его полом, наконец. Это же так важно.
1: Но дело в том, что вообще... вообще это самочка, конечно. Но дело в том, что когда ее клонировали из лапки самца. И как ни странно, ученые пришли к такому выводу, что, видимо, где-то был сбой в хромосомном наборе, потому что, как вообще утверждается, сама идея клонирования, она основана на том, что создание 100% идентичной особи. А в данном случае, вот, смотри, это такая, знаете, как бракованная марка или бракованная монета, вот, раритет среди нумизматов.
0: Да.
1: И я, как так сказать, являюсь вот председателем нашего общества, я выторговал себе вот это вот зверька.
0: Вот Есыл тут у меня спрашивает, именно ко мне вопрос, почему я всегда говорю слово «да» часто и очень громко, Есыл. Вы не обидитесь, Зиновий Варфоломеевич, если я скажу вам правду. Но дело в том, что мы сидим тут за толстым...
1: Да.
0: Есыл, я... Дело в том, что жадно хватаю воздух. Вот. А чтобы наш гость не подумал, что я как-то вот дразнюсь или еще чего-то, мне приходится хоть что-то говорить. Поэтому на вот таком движении мне проще говорить «да». Ну, понимаете. Вот. Иногда приходится ты на выдохе говорить. Потому что
1: в этом же... ничего паранормального нет.
0: Совершенно ничего. Совершенно ничего.
1: И все-таки развивая дальше теорию вообще, так сказать, паранормальных явлений в нашей жизни.
0: А скажите, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот вы затронули такую тему, как тему клонирования. Она очень болезненна сейчас и для нашего общества, и для вашего.
1: Конечно,
0: для их,
1: нет, для нашего общества это не так болезненно, потому
0: для
1: что...
0: Для всех оно болезненно, но тем не менее, не является такое увлечение вот клонированием, ну, чем-то подобным увлечению вот барабошкой, и вот потом в свое время, помните, пестициды. Все очень боялись пестицидов.
1: Конечно, это явление массового психоза. Совершенно с вами согласен.
0: Но
1: во многом вообще понятие паранормальности основывается на явлении психоза. Как, кстати говоря, о явлении кризиса. Ведь, собственно говоря, материальных предпосылок к кризису сегодняшнему в Москве, по крайней мере, нет. Поскольку все то, что завозилось, завозится в тех же самых объемах. Люди получают те же самые деньги. Но искусственно вызванный ажиотаж...
0: Вот это мне еще коричневых.
1: С удовольствием. Искусственно вызванный ажиотаж, благодарю, он приводит...
0: Хорошие вот... очень баррикеты у вас вот эти делают. Вы уж не
1: я
0: подумайте,
1: знаю, что вы голодаете здесь
0: вашими...
1: вот сейчас, потому что...
0: Нет!
1: Ну, все равно ешьте. Это натуральный продукт. Это концентрат хайфского чайного дерева.
0: Вот,
1: это
0: кстати,
1: только у нас только растет. Больше
0: пришло
1: нигде.
0: Сообщение, я не знаю, за подписью ПОЦ, я не знаю, что это у вас такое. Вот.
1: Не
0: сочтите за резкое письмо, но тем не менее, весь ваш Израиль про нормальные явления. Вы сначала у себя разберитесь, а то у вас там все с ног на голову перевернуто. Вот, дорогой ПОЦ, я хочу что сказать, что...
1: Ну, действительно, евреи пишут сверху вниз, в этом нет ничего удивительного.
0: Это во-первых. Во-вторых, то, что наш гость Зиновий Варфоломеевич нашел просто время, несмотря на то, что уже человек в возрасте.
1: Вообще, я вам хочу открыть такую шовинистическую карту. Действительно, глобус, который издается вот в Израиле, в географии Израиля, с названиями на иврите, в нем полюса расположены слева и справа.
0: Да.
1: То есть вершиной мира является, так сказать, наше государство.
0: Да, наше, безусловно. Я, кстати, хочу еще напомнить нашим уважаемым телефон прямой в эфирной студии 203-19-22. Несколько позже мы будем принимать звонки. Вы можете задавать Зиновию Фролмеевичу Гулянскому ваши вопросы. А сейчас я все-таки хотел еще затронуться на следующей теме. А как вот, если уж опять же говорить о снежном человеке, об одичавшем, у вас с этим обстояло дело?
1: Ну, в Израиле вообще не было до 1968 года зафиксировано случай появления йети. Вообще с 1968 года до сегодняшних дня, то есть за 30 лет, зафиксировано 3 случая. И в 2 случаях это были сбитые арабские летчики, которые во время наших постоянных войн с ними... были сбиты доблестными израильскими авиаторами.
0: Но вот этот йетизм, он же под собой подразумевает все-таки какое-то овлашение тушечной
1: безусловно.
0: Лопасти.
1: Дело
0: а они
1: то
0: в комбинезонных ходили.
1: Дело в том, что арабские пилоты, они летали на советских самолетах и, соответственно, использовали советскую летную форму, причем почему-то зимнюю. До сих пор этот феномен не раскрыт. Вот это, наверное, одно из тех паранормальных явлений, которое присутствовало всегда в жизни Советского Союза. И за то время блужданий по горам, боязнь показаться на глаза израильтянам, коренным евреям, боязнь попросту погибнуть, форма этих летчиков летная, которая была выполнена из натуральной шкур животных, прирастала к... кожи владельца, и со временем ввиду холодного климата в высокогорьях вот такие вот явления наблюдались.
0: Я знаю, что у вас были даже такие, ну, как их назвать, в государственном
1: смысле.
0: Нет,
1: если у вас есть
0: сомнения,
1: я вам могу назвать фамилии этих людей.
0: Хотелось бы, конечно.
1: Но одного звали Шафир Бахарова.
0: О, это причем женщина-летчик арабская.
1: Да, и вот сбил его Юрам Харпац.
0: К сожалению, это не покойный
1: известный
0: уже, да.
1: Израильский пилот, да. Вот. А второго звали Диу Мафрак. Это тоже арабский пилот, он достаточно известный в эпосе.
0: Угу. И отлов-то произошел, вот туши.
1: Да, их поймали уже, когда они уже просто оголодали, начали вводить в заблуждение местное население, а пастухи отказывались пасти баранов.
0: Я знаю, что они были зажаты
1: в ущелье.
0: Спецназом
1: да,
0: в
1: да.
0: Кибуце.
1: Да, они проникли в Хибуц и уподобились так нелюбимым мусульманам свиньям, ввиду того, что больше на стол им ничего не могло перепасть. Они пришли в свинарник и там, собственно говоря, пытались перезимовать. Да, да. Их там, в общем-то, поймали, отмыли и сдали арабской стране и поменяли на наших вот авиаторов.
0: Ну что же, мы совершенно ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским. Напоминаю вам, что он является председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, Израиль, а также он доктор обществоведения.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Вот был такой вопрос, он несколько носит политический характер, но тем не менее ЕСЛ спрашивает: Зиновьев Варфоломеевич, почему все-таки воюют между собой израильтяне и арабы? Я тоже так вот, как не включу диапроектор, постоянно у вас как-то там что-то вот не лады.
1: Ну, неспокойно у нас в Израиле, конечно, но это не является предметом для того, чтобы туристы не ехали к нам отдыхать. Нет. Дело в том, что, конечно, основное корень этого конфликта заключается в земле. Вам, россиянам, это несколько непонятно, потому что у вас на одного жителя, да и на меня когда-то это приходилось, до, наверное, 1000-2000 квадратных метров приходится. Поэтому вам проблемы территории, они, наверное, не совсем понятны. Нам же, семитам, очень всегда было... Вообще история еврейского народа всегда связана с гонениями. И вот, наконец-то, в 1948 году мы обрели свою исконную древнюю землю и сделали там свое государство. И, ну, конечно, извините, это не может пройти мимо арабов.
0: Что я вас перебиваю, но, тем не менее, вроде и у вас там такая кучка песка, и у них, и, в общем-то, слева пустыня, справа...
1: Нас меньше.
0: Понятно. Ну, то есть, в смысле, в общем, основной смысл – это земельный конфликт.
1: Конечно, конечно. Понятно. Мы ничего против арабов не имеем. Они такие же нормальные ребята, как и вы, русские.
0: Спасибо, да. Скажите, пожалуйста, Зиновьев Варфоломеевич, вот еще хотелось поговорить о паранормальных явлениях. Вот почему, на ваш взгляд, как доктора обществоведения, как председателя вот всяческих комиссий, все-таки основные какие-то такие массовые психозы случаются по осени? Ведь есть, например, понятие авитаминоз, но он зимний авитаминоз. То есть за зиму люди не едят яблочко.
1: А гипервитаминоз? Вы знаете о таком понятии?
0: Вот расскажите, гипервитаминоз. Пожалуйста.
1: Да, действительно, интересно. Вы не совсем были точны в том, что кризисы бывают по осени.
0: Не совсем здесь так. У нас. Не ваш вот летний кризис прошлого года, связанный с этим политическим скандалом известным. Ну, не будем об этом. Вы все-таки гость.
1: Нет, ну вы знаете, она тоже еврейка, Левинский.
0: Безусловно.
1: Она тоже еврейка, она тоже гражданин Израиля. Вот. И я считаю, что в какой-то степени мы должны быть горды этому. Да, вернемся все-таки к России. Действительно, не секрет, что обострения в России всегда были как по весне, так и по осени. Но в силу того, что по весне, как вы правильно заметили ранее, сильные проявления авитаминоза, народ ослаблен по весне. И народ с нетерпением ожидает поспевания ранних овощей, зелени.
0: Здесь нужно сказать следующее, что мы проводили, скажем, определенные...
1: Да, мы, собственно, тоже.
0: Ну, поэтому нет смысла об этом говорить.
1: Нет, я все-таки хотел бы продолжить.
0: Но он более вялый, то есть, нежели все-таки осенний, потому
1: нет,
0: что...
1: Нет, весенний кризис, он скорее, знаете, такой действительно правильно вялотекущий, и он никогда не принимал в России такой острой борьбы с кровопролитиями. В то же время к осени наступает так называемый гипервитаминоз, как я уже говорил.
0: Гипервитаминоз вот связан с очень сильным приливом сил. Это все-таки с северными народностями, то есть с народностями, которые...
1: Вообще северные народности достаточно спокойные.
0: Я бы не сказал. Ведь вот вспомните 88-й год, западное побережье Швеции.
1: Ну, вы понимаете, там коренного населения тут уже давно не осталось.
0: Да!
1: Туда в то время как
0: чеченцев
1: раз понаехали...
0: Чеченцев и венгров понакидали,
1: да,
0: и чукчи, простите.
1: Да-да-да, южные народы. Это... Южные народы понаехали, да, и они собственно, это... и устроили.
0: Вот это все.
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот смотрите. То есть, как вы считаете, вот мы проводили исследования, закидывали людей, ну, даже наших вот соотечественников в течение 5 лет. Мы проводили эксперимент, значит, как только тепло, мы их сюда, ну, в смысле, прямо здесь, рядом, неподалеку. Как только, знаешь, тут холодать, вот как сейчас, и первая перхоть снежная закружит, Пороша, закружила Пороша. Мы сразу их цопота и в теплые страны, там, либо к вам, ну, к вам реже. Вот,
1: мы либо... тоже сейчас не всех и берем.
0: Да, либо в Египет, к примеру, что дешевле, ну, до тех пор, пока там не начались какие-то пострелы по людям. Вот. И вы знаете, в течение 5 лет характер этих людей немало не изменился. То есть мы их замечали также на демонстрациях политических.
1: В этом нет ничего странного, потому что основные...
0: То есть вы считаете, что это генетическая тревога?
1: Конечно, конечно. И во многом влияет воспитание.
0: А вот, скажем, темпераментность южных людей, мы тоже каким-то образом сможем ее исправить не хирургическим вмешательством, не даже терапевтическим, а каким-то психологическим.
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, вообще психология южного человека, поскольку я сам отношусь к южным достаточно людям, психология южного человека, она всегда основана на более яркой эмоциональной окраске. Вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: В связи с этим южные люди, они, как принято говорить, более горячие. И все это основано, конечно, на действительно и на месте жительства, и на более быстром обмене веществ, как это не покажется вам странным.
0: Ну, правильно, потому что происходит постоянная усиленная работа потовых желез.
1: Но нельзя сказать, что это справедливо для всех случаев, поскольку те люди, которые живут в тропических районах Земли, они испытывают на себе влияние постоянного тепла. То есть у них не бывает смены времен года, и необходимость организму перестраиваться отпадает. И в связи с этим жизнь африканца, она наиболее размеренная.
0: То есть, скажите, но почему же тогда, мы же проводили эксперименты.
1: Ну, я помню, вот та заварушка в Конго.
0: Да, тем не менее, это же, ну, последствия, конечно, понимаете, немножко. Ну, а цель эксперимента
1: основная.
0: Нет,
1: там деньги, ты понимаете, там замешаны деньги, большие деньги.
0: А как же эксперимент
1: проводить? Сами негры между собой воевать бы никогда не стали, потому что их методы войны друг с другом — это копье и топор. Ну, в крайнем случае, кортик.
0: Или когти, собственно,
1: в больших количествах они друг друга перебить не могут. Они это давно поняли, и поэтому все их конфликты между собой были улажены к середине. Да. В основном касались семейных драм. Кто-то там украл чужую жену и так далее.
0: Нет, ну я хотел сказать, что почему же
1: кражи тыкв. Дело в том, что тыква очень...
0: Особенно на Хэллоуин у них это было принято, как ни странно. Вот скажите, вот все-таки, что касается длительности жизни, то есть вы хотите сказать, что, значит, ваш организм, понимаешь, он...
1: Ну, мой организм, это вы посмотрите вообще на меня.
0: Ну, давайте так, организм вот моего ровесника, который безвыездно живет, скажем, в Хайфе, он, ему не нужно приспосабливаться к его тушке, я имею в виду, вот это же моего ровесника, к суровым зимам, да?
1: Да,
0: то есть терпеть, скажем, такие вот, ну, в принципе,
1: решение, не побоюсь
0: травмирующие
1: этого слова.
0: Даже, я бы сказал, не побоюсь этого слова, травмирующие.
1: Да, и женщинам намного проще на юге.
0: Да, но тем не менее, длительность жизни...
1: Вообще
0: вот,
1: тут в свете мною сказана интересная история гигиенических средств. Так. Дело в том, что, как многим кажется, что тампоны изобрели женщин. Ничуть не бывало. Дело в том, что это целиком изобретение северных народов, и применялись они исключительно для тепла. И только потом, в наше время, предприимчивые барыги, вот, они поставили это вот изобретение ивенков на коммерческую основу.
0: Ну, я также знаю, что, в принципе, спорят между собой вот эвенки и те же самые вот...
1: Тюльчи.
0: Нет, которые из жарких стран, которые вот, поскольку это изначально вот это приспособление, о котором вы сказали, был использовал с ихними женщинами, дабы препятствовать проникновению вовнутрь женщин больших крупных насекомых, рогатого мелкого скота и листьев.
1: Нет, но там это носило характер какой-то циновки, то есть это...
0: Нет, циновки там не было. Циновка это изобретение...
1: Тростник. На основе тростника.
0: Нет, циновка это изобретение целиком
1: то есть она не
0: владельцев
1: впитывала.
0: Синтетических собак.
1: Нет, она не впитывала, понимаете? То есть африканская защитная пленка, она не впитывала. Она и служила именно правильно, как вы сказали, для воспрепятствования механическому вторжению крупных насекомых, включая
0: мелкий
1: паука.
0: Рогатый скот.
1: Нет. Но вообще отдельные особи африканского...
0: Ну, в общем, это женской... не имеет. Мы же сейчас говорим о других, да.
1: Нет, вот, но дело в том, что это большая часть любого общества на современном этапе. И мы, как обществоведы, мы не можем исключать такие аспекты, как вопросы личной гигиены из своего внимания, собственно говоря.
0: Безусловно, потому что от этого же зависит...
1: Это я просто как пример такой провел. Может быть, немного неудачный, простите.
0: Ну, это совершенно удачно. Вот интересуется Мила, просит объяснить, чем отличаются сионисты от семитов, на ваш Зиновий Варфоломеевский взгляд.
1: Но дело все в том, что семиты вообще это, так сказать, название народности нашей. То есть исторически мы принадлежим к семито-хамитской группе.
0: Как второе?
1: Хамитской. Хамит. Т на конце Т. Угу. Татьяна на конце. Вот.
0: О-о-о. Это же я о своем подумал.
1: Но дело все в том, что вообще, действительно, вот как вы, так сказать, русские, там, славяне, вот у русских же есть мы славяне, да, вот, а мы семиты.
0: Безусловно.
1: Вот, а сионизм — это, так сказать, наша национальная идея, которая объединяет евреев по всему свету.
0: То есть ничего общего не имеет с семитами.
1: Нет, ну как ничего общего?
0: Ну, имеет, конечно,
1: сионизм,
0: не то, что
1: можно сказать, что сионизм это, так сказать, идея, которая сплочает всех семитов.
0: Понятно. Вот Фридрих Гольдман спрашивает, почему нас, евреев, то есть вас, евреев, больше, чем русских в России, а в Израиле больше нас, чем евреев? Ну, то есть вы поняли.
1: Это совершенно неправильная точка зрения. Подсчитано, что на сегодняшний день в России проживает порядка 1 800 000 евреев.
0: Скажите, считается ли паранормальным явлением? И
1: такое количество евреев в России?
0: Да, и то, что...
1: Действительно, это так. Но объяснить это можно тем, что несколько ужесточились условия въезда в нашу сейчас страну.
0: Считает ли паранормальным явлением... то, что огромное количество вашего коренного населения стремится выехать сейчас к нам. Вот сейчас все...
1: Все понимаете, все хотят выехать сюда на заработки, потому что все смотрят это колебание, все же привыкли к тем старым ценам, понимаете? И ощущение, поменявши свои там мелкую разменную монету в сумме там 100, допустим, шекелей, то есть на доллары, приехав сюда, и тут просто почувствуют себя миллионером с большой буквы, понимаете?
0: Скажите, Зиновий Варфоломеевич, вот...
1: Это как тоже массовый такой психоз.
0: Вы же, я знаю, лично являетесь противником американской культуры, всего проамериканского.
1: Ну,
0: и даже, скажем так, что никогда особо-то Израиль за руку крепко с Соединенными Штатами не держался, но тем не менее... Ведь
1: он, такая... держал американскую корову за вымя всегда, Израиль. Все это связано с тем, что вообще Америка, конечно... Вообще американцы люди не умные.
0: Нет.
1: Вот. Но они богатые.
0: Да.
1: И грех старому еврею не пощипать вот это вот, не подоить вот это вот огромное золотое вымя. Понимаете? Эта политика ведется нами давно. И я не побоюсь вот того, что я сейчас скажу. Да, во многом экономика государства Израиля основана на вливаниях капитала из Соединенных Штатов. Начнем с того, что у нас американские самолеты, состоящие на вооружении, потому что наша армия должна быть очень сильно вооружена, чтобы все вот эти арабские аглоеды не лезли к нам со всех сторон.
0: Я вижу, что зажигалка у вас тоже Zippo.
1: Безусловно, но она лицензионная.
0: Угу. А вот, кстати, доктор Рабинович и спрашивает эту тему. Все денежки переведены в Хайфу и Константинополь. Причем же здесь русский кризис. То есть он усматривает в нынешнем кризисе длинную руку Тель-Авива.
1: Да. В Хайфе давно уже никаких денег нет. Что вы?
0: Я тоже так думаю. Но скажите, вот тем не менее, вот это вот...
1: Кто же будет хранить деньги в Хайфе?
0: Я хотел немножко отойти от экономики и вернуться все-таки к обществоведению, да?
1: С удовольствием.
0: Так, вы же собрали вот не только семитов, а вообще, поскольку вы сионисты оголтелые, вы собрали под свое крыло людей еврейской национальности с разных концов света, в том числе из Америки, из России, из Кении, я знаю, даже там живут у вас десяток-полтора.
1: Есть и кенийские евреи, ничего, вот и мне тут удивительно.
0: Тем самым вы получили такое многонациональное, по сути, свое государство. Такая же происходит история, собственно, с Соединенными Штатами, где...
1: Нет, вы понимаете, дело в том, что тут вы в какой-то степени правы, но не во всем. Дело в том, что всех евреев объединяет в первую очередь вера. То есть мы все иудеи.
0: Да!
1: Вот видите, здесь у меня, вы тоже это видите. Да.
0: Это... Я вижу это, да. Но лучше это тут вот не оставлять.
1: Нет, я заберу.
0: Конечно.
1: Что же касается такой страны, как Америка, там объединение всех вер и всех рас, которые вообще есть на нашей планете с вами. И как сейчас модно говорить, что даже уже инопланетяне там тоже присутствуют.
0: Нет, но есть же тоже у вас и... Даже я знаю... И мечети там находятся рядом по бок. Где? Бок. Везде, повсюду, все по бок там.
1: О, в Израиле вы?
0: Да.
1: Да, находится, потому что невозможно же выселить всех арабов. Часть арабов позывает, проживает у нас, да.
0: Но тем не менее, вот такая социальная...
1: Они в основном нищие все.
0: Социальная система такая. Вот такая схожесть с Америкой, ну, в этом смысле. Не пугает ли вас? То есть не пойдет ли в ближайшем будущем Израиль по пути Америки? Потому что я знаю, что интимную, мы налажили.
1: Я вам скажу интимную, налажили секретную мы... информацию. Если да. развалится Соединенные Штаты, развалится Израиль. Понимаете? Поэтому мы никак не можем без отрыва от Соединенных Штатов существовать.
0: Да.
1: Ну, как, впрочем, и вы. Потому что последний кризис показал, что если бы в России не было вот этих долларов, в России просто нечего было бы кушать, кроме вашей столичной водки.
0: Да.
1: Вот. И, наверное, еще даже, я даже не знаю. И молоко-то у вас уже тоже американское.
0: А вот скажите, у вас же тоже, ведь я знаю, в Хайфе, когда я там был 2 года назад, нету. Продаются и окорочка те же.
1: Уже продаются?
0: Они... Ну, это о чем говорит? Это говорит об экспансии Америки, продовольственной
1: экспансии. Это говорит о том, что многие русские, привыкшие к окорочкам здесь, потребовали, чтобы их стали завозить и туда.
0: Хорошо, далее. Тема такая. Поскольку все-таки доктор обществоведения, вы знаете, что существует помимо мощнейшей еврейской миграции, и, соответственно, ведь миграция, это миграция определенной нации по миру, это своего рода завоевание этого мира.
1: То есть, да, безусловно, скрытая война, да.
0: Практически мы знаем, что в Америке почти что 40% частного бизнеса, ну, а он только там частный, я так понимаю.
1: Нет, есть еще и государственный бизнес, но он...
0: Да, он все-таки как-то более, но тем не менее, принадлежит вот семитам, да, как вы их называете. Вот. Но, тем не менее, мы также знаем, что Америку покоряют и русские. То есть, ведь...
1: Америку вообще покорить может даже киргиз. Понимаете? Нет ничего такого, что покорить Америку. А всю Америку вы никогда в жизни не покорите. Вы можете покорить только какой-нибудь свой гетто. Вот куда вы приехали, там Гарлем, Марлем, Шмарлем. Вот это вы можете покорить. И потом вы будете, как ваш вот этот вот, этот, да, болгарин-то вот этот, приезжал туда. Я покорил Америку. Он спел в 2 пивных барах. Вот, они все негры там, конечно, да, но для них это, понимаете, ну, бесплатно, чего не поражать.
0: Ну, у вас-то тоже, наверное, он там это приезжал, я знаю, в Хайфу и ходили.
1: У нас это, да. У нас ходит это вот то, кто недавно приехал.
0: А все-таки вот хотелось вот о чем поговорить. Вот это миграция. Я все-таки хочу понять, ведь существует огромное количество русских, которые являются евреями, которые из бывшего Советского Союза, из России уехали в Америку. Сейчас там заняли какие-то свои плотные ячейки в бизнесе, там, ну, соответственно, в экономике, некоторые даже в политике и так далее. Соответственно, из Израиля тоже определенная часть людей туда переместилась, часть сюда. В общем, но получается-то фактически, что такой нации, как вот евреи, сейчас не существует.
1: Не, почему? Существует. Есть евреи-ортодоксы, которые являются наичистейшим представителем именно в плане вот, этнической еврейского народа. Есть, конечно, евреи-полукровки, четверть-кровки. Осьмушки, так называемые.
0: Осьмушки, да.
1: Да, вот. Ну, я вам говорю, что есть, в принципе, евреи есть среди всех 169 национальностей, которые на сегодняшний день известны, в той или иной степени вы можете встретить еврея, который наполовину является представителем той вот культуры.
0: Ну,
1: главное вообще, основной подход иммиграционной службы моей страны заключается в том, чтобы еврей хотел жить в нашей стране, говорил по, старался говорить, учился говорить на иврите. Вот, и, конечно, желательно, это было бы очень хорошо, если бы он еще принял нашу, так сказать, иудейскую веру.
0: А вот Евгений интересуется, являетесь ли вы, господин Гулянский, сторонником социал-дарвинизма?
1: Ну, дело в том, что все вообще российские идеи, они в какой-то степени, если проследить политику нашего правительства, они, в общем-то, скрыто как бы присущи нашему обществу, поскольку евреи провозгласили свое государство. Но дело в том, что еврейский народ очень много терпел от всех остальных народов. И те колоссальные жертвы, которые наш народ принес во Вторую мировую войну и до, и после, они позволяют, как мы считаем, нам в какой-то степени исповедовать даже эту теорию.
0: И хотелось бы снова вернуться к паранормальным явлениям. Вот ведь в последнее время не секрет, что несмотря на стремление многих наций как-то объединиться, показать свое «я», как-то свою независимость, да, ну вот видите, что делается вот у нас, да, что в свое время делается у вас. Вот
1: у вас сейчас больше по профессиональному признаку.
0: Да, да.
1: Люди стараются объединяться.
0: Нет, ну, дело...
1: Мы шахтеры, там,
0: да,
1: мы,
0: ну,
1: мы,
0: а
1: там.
0: До того это же было тоже, им носило ярко выраженный национальный характер, там, самоопределение,
1: да, да,
0: и так далее. Вот. А в свое время, очень давно, это все было также раздельно, то есть и в то же время как-то достаточно уравновешенно. Ну, воевали между собой там мелкие княжества и так далее. Затем настала эра вот этого великого объединения, передела, и сейчас снова идет вот к разделению. Ну, вот вы, как парапсихолог, можете ли объяснить в связи с этим огромное появлению так называемых животных феноменов, то есть блуждающих овцов, рогатых скотов, коров, которые мы наблюдаем на границе тех владений, которые исторически существовали до Великого Передела. Стада, вот мы же, вы же знаете, стада наблюдаются целые, горные,
1: ну,
0: пастухи.
1: Вообще,
0: то есть,
1: конечно,
0: что, да.
1: Вообще, конечно, вы затронули интересный аспект. Дело в том, что действительно животные также меняются, животный мир меняется приблизительно так же, как и человеческая культура. Дело в том, что, наверное, скажем так, что до прошлого века, до середины прошлого века, животный мир нашей планеты, он развивался в соответствии с теориями Дарвина. То есть был естественный отбор, царил во всем мире, образовывались новые отряды. Вот, например, последний отряд, открытопузырный, образовался где-то в период там, 1870-1880.
0: Ну так это открытопузырные в данном случае, мы можем считать их как мутантами.
1: Нет, это продукт естественного отбора. Я говорю, это, наверное, один из последних отрядов, который так
0: образовал. Существовал отряд открытопузырных, скажем, в 1712 году?
1: Нет.
0: Вот видите, значит, это все-таки появилось сейчас, это продукт современный.
1: Тогда продукт цивилизации тогда, цивилизации так ярко еще не проявлялась в то время. Так вот, я хотел сказать о том, что цивилизация стала проявляться только, ну, вот, начиная с 20 века, если быть, так сказать, конкретным.
0: Будьте здоровы.
1: Появление машин, оборудования, спасибо, которые огромного количества заводов, шахт, металлургических предприятий начали оказывать уже очень пагубное влияние на животный мир.
0: Это и, да, но сейчас это происходит обратно. Мы наблюдаем, что практически половина животных остановлена, то есть, в смысле, половина производства остановлена. Например, вот
1: это
0: к нам приезжали швейцарские...
1: Нет,
0: почему? Вот,
1: например, все заводы коптят.
0: Лесоповальные заводы там закончились на озерах. Ну, в смысле, вырубили все, и появился вот такой продукт повала, как кильх. То есть он такой маленький, сантиметров 40, короткое такое тело, спина выгнутая. Вот он там водится в озерах этих и на озерах тоже. То есть вы хотите сказать, что вот эта новая появляющаяся флора и фауна в результате вот экономических, политических переделов...
1: Человечество смешалось в природе. Я
0: корректирует,
1: как раз это и хочу сказать.
0: Корректирует. Потом там молодой сиг. То есть вот я хочу сказать, что Раньше просто был СИГ. Сейчас
1: старый уже... был СИГ, старый.
0: Ну, старый он был тогда. Это что, вот, ну, по крайней мере, не было уж такой выдающейся верхней челюстью, там, 60 сантиметров длиной. И весил он не килограмм, простите. Вот, а сейчас куда ни сунься,

0: уже вылавливают ее, просто умещают электротоком. Она уже копченая.
1: Понимаете? Но в результате мы целиком истребили с лица земли нашей длиннорылых. Вот я вот о чем хотел сказать. Как вы вообще считаете, сам человек, он же тоже меняется, он же подстраивает все это общество, подстраивается под то, что это общество окружает. Если ребенок родится и видит вокруг себя длиннорылых, то он будет всегда добрее, он будет бегать по сосновому лесу, не который факт. Потом человечество назвало корабельным. Вот, да, и он будет добр, как бобр. Вот, а если он...
0: Здоров, как бык.
1: Да. Вот, если сейчас он будет видеть кульку вокруг себя, вот, даже заводы не коптящие, а вот такие уже брошенные, как мы наблюдаем вот в Швейцарии, у нас здесь многие, да, то это же отразится и на психике его.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Что касается эволюции человечества, за последние, наверное, давайте возьмем последние 50 лет, человечество достаточно сильно изменилось внешне. Если в середине 20 века средний рост человечества составлял приблизительно 175 сантиметров. Даже, наверное, 172.
1: Ну, где-то так.
0: То сейчас уже к концу века... ну, сейчас вообще к концу века он тоже немножко снизился. Это связано с плохой очень, спасибо, экологической ситуацией. Вот,
1: а опять вот вы говорите, плохая экологическая ситуация для рабочего, том, который всю жизнь волнами, работал волнами. На заводе по изготовлению аммиака. И вот если
0: он уже, они уже все перемерли, уже, вот эти все рабочие, потому что сейчас уже аммиак особо-то и никому не нужен. Его сейчас научились извлекать из мочи. В общественных уборных стоят аппараты японские, которые снижают технологические процессы, трудоемкость намного.
1: И сразу же берут анализ. У нас тут такое установили.
0: Да-да-да-да.
1: Кстати, мне вот тут волнует, что у меня проблема с голосом. Нет, у меня на самом деле проблема с правой рукой.
0: Ну, вы знаете, важно, я хотел все-таки остановиться немного на том, что эволюция идет волнами.
1: Безусловно, и спиралями.
0: То есть в 60-е годы стали появляться переростки. К 70-м они снизились. Переростки. Ну, то есть люди, которые выше своих там, вот, своих предков.
1: Как правило, сейчас вот в Прибалтике очень много таких
0: Это жителей. Сейчас они подросли, то есть их рубеж, их период их рождаемости находился на 68-73 годы.
1: Да!
0: После 73-го года сказалось глобальное ухудшение экологической обстановки, нефтяной кризис, который разразился в середине 70-х годов. И все это отразилось на том, что человечество стало опять снижаться. То есть средние его физические показатели стали снижаться.
1: Вы знаете, извините, ну, Варфоломеевич, мы наблюдали, ведь, как вы сами сказали, земля-то одна. Если, например, в Норильске коптит, то в Кении отдает, согласитесь. Поэтому мы наблюдали, вот, вы знаете, у пигмеев не особо наблюдались изменения роста. У них, конечно, в толщину они некоторые в моменты там, беременности или прилива у них происходило. И вот в узкоту. Вот, по высоте не менялись. То есть все-таки вот такой генный разброс, генетический
0: разброс. Вы знаете,
1: разброс,
0: в чем пигмеев.
1: Нет.
0: Дело все в том, вот, чем, собственно, радикально пигмей отличается от нормального европеоида, к которым относимся мы, семиты. Мы ходим в обуви. Пигмеи ходят босиком. И от долгого хождения босиком у них расстояние от сустава голеностопа до окончания пятки составляет 1-1,5 сантиметра. В то время как у взрослого европеоида 6-8. И вот эти недостающие 5-6 сантиметров, на которые является пигмей более низким по отношению к другим народностям, они вот съедаются за счет вот этого вот участка.
1: А вот скажите, пожалуйста, сейчас по Москве, да и у вас наверняка в Хайфе, появилось огромное количество молодых девушек, которые одевают здоровенные ботинки на платформах.
0: Нет.
1: Ну, тогда, знаешь,
0: у нас жарко, понимаете, в Хайфе очень жарко. И что-то здоровое на себя одевать, будь то обувь, либо же наушники, это не гоже.
1: Вот Беня уши, спрашивает, если в Китае евреи?
0: Да.
1: Ну что же, я предлагаю...
0: Лу Сяонзи — это выдающийся деятель коммунистической партии Китайской Народной Республики. Он является на 21% евреем.
1: На очко, то есть, аккуратно. А я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22.

0: А может быть, какие-то у вас появились вопросы. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Да.
1: Это «Эхо Москвы»?
0: Безусловно.
1: Можно мне господину вот паранормальному задать... Ну, хотя бы перекинуться с ним двумя.
0: Да что уж, перекиньтесь.
1: Алло.
0: Да-да-да, говорите, мы вас слушаем.
1: Да, вы знаете, по-моему, ну, я бы хотел узнать, почему он паранормально его называет.
2: Угу. Кого, простите?
0: Спасибо.
1: А?
2: Кого, простите, называет паранормально?
1: Ну, я сейчас слушаю это, и говорят, что вот вы... паранормальный.
2: Да не я паранормальный, я председатель общества по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа.
1: А как это можно узнать?
0: А, спасибо, вопрос интересный. Как можно узнать, действительно, как можно это узнать?
2: Ну, мои портреты публикуются в открытой печати. То есть, если вы посмотрите израильские газеты, в частности,
0: не
2: «Хайфский красный пролетарий»,
0: то есть вас же нельзя назвать это. Ну что это такое? Это там Зёма, к примеру. Это Зёма, а это Валя идет. Нет. Тут имелось в виду, как это можно вообще узнать. То есть, к примеру, вот заходит наш радиослушатель в лифт. Вот именно в этот момент, когда он заходит, лопается лампочка, его осыпает осколками, лифт застревает. И он сидит сутки, осыпанный осколками, боясь пошевельнуться. Это паранормально или нормально?
2: Это нормально.
0: Угу.
2: Особенно
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу спросить у вашего гостя, вот можно ли клонировать доллар? И вот если можно, то откуда надо оторвать кусочек? С лица или там с циферки? И вот второй вопрос, если можно. Вот он сказал, что Моника Левински еврейка, и что он ею вот гордится.
2: Не вот. Я ей горжусь, простите, а народ Израиля может ей гордиться, я вот так сказал.
3: Да, и вот если бы вы ей поставили, например, памятник, ну вот когда-нибудь там, то вот в каком виде вы бы ей поставили? Вот вместе с Клинтоном или она одна там? Ну и вообще, вот как вы себе его представляете, мне интересно.
0: Спасибо. Я можно сперва скажу, я как представляю? Если бы, зная фундаментальность вашего народа и такую любовь к гигантизму своеобразную, я представляю, что сама Моника была бы здорова и очень... Она бы наверняка бы находилась в очень такой скромной лежачей позе, ну, вот в одежде, в национальной, а на пузике у нее стоял бы маленький Клинтон.
2: Ну, насчет Клин, что там у нее на пузике стояло, я сейчас воздержусь. Я насчет памятника, я ее представляю, вот если бы я был бы скульптором, я бы ее представлял в летном костюме, гордо глядящий ввысь. И вот проложив руку к колбу, прикрываясь от солнечных лучей.
0: Mm-hmm.
2: Потому что для Израиля очень актуальна защита от внешних врагов. А она тем самым, приехав к нам, если она приедет, она в какой-то степени обеспечит такую внешнюю защиту, еще одну. А что же касается первого вопроса, напомните, пожалуйста, в чем он заключался.
0: Я, к сожалению, не помню. А скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот что касается стремления человека смотреть в небо. Вот мы, например, сейчас часто замечаем, что наши сограждане, особенно в момент кризиса, то сям, то там, значит, лежат и так это смотрят вот в небо, выпучившись. Мы пытались у них ладонью там зеркало подставлять, потому что мало ли что с ним щупали там его. Вот жив, здоров, потеет, просто лежит и вот смотрит в небо. Но я знаю, что тут особо-то не видно. Вот ваш народ, я знаю, что...
2: Наш народ в основном смотрит в землю. В каком смысле? То есть дело в том, что вообще евреи и справедливость считаются очень прагматичным народом.
0: Но...
2: Нам некогда наблюдать за звездами, за исключением наших ведущих астрономов, конечно. Мы ищем деньги, а деньги, как известно, лежат на земле. Все вы это прекрасно знаете. Русскому же человеку действительно свойственно созерцание звезд. И я вам больше скажу, что вот те программы, которые заложены в компьютеры, где после выключения его основных функций начинается мерцание звездного неба, идут только для России. И во многом это скрытая такая как бы подсознательная ориентация на вот это вот именно программное обеспечение.
0: Угу. То есть вы считаете это совершенно нормальным?
2: Я считаю это нормальным. Почему?
0: А вот если, потому например, что это все время прямо смотреть, ну, к примеру, вот параллельно.
2: Не, ну вообще глазами надо двигать, конечно, потому что просто можно элементарно лишиться смазки глаз.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, я постоянно слушаю ваши передачи. Добрый вечер, уважаемый гость. Вот, у меня к вам три коротеньких вопроса. Значит, первый вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что у нас в России происходит борьба религий? То есть вот, предположим, христианская церковь, вот, и нет единения как бы даже в одной вере. Это первый вопрос. Вопрос второй. Существует ли в Израиле, мне вот очень интересно, институты бодитологии? Вот у нас в Москве есть такой институт. Вот, и очень часто вот даже Александру можно выразить большую признательность за то, что выступают бодитологи. Вот, то есть это достаточно интеллигентные, образованные люди, нежели вот обычные обыватели. Вот есть ли такие институты в Израиле, и если есть, если вы в курсе, чем они занимаются? И самый последний вопрос, это сейчас в основном среди политиков и даже среди простых, так сказать, граждан всех стран ведется вопрос об объединении национальностей, то есть чтобы были, так сказать, особь, вот, предположим, евреи и русские, чтобы не было таких вот ярлыков. Вот. И в связи с этим такой подвопрос к этому. Можно ли этот вопрос снять, чтобы люди жили как бы в одном мире, имели разную национальность, но чтобы люди никогда не указывали, что вот еврей, предположим, его нужно принижать, его нужно уничтожать, чтобы люди, так сказать, дружили всех национальностей. Вот. И пожелание гостю, значит, вы человек, я вот слушаю ваше выступление, вы человек очень интеллигентный. Вот я вот, ну, так сказать, молодой слушатель, дай Бог вам здоровья, удачи. Вот, и чтобы вам, так сказать, жилось всегда прекрасно. Вот, спасибо вам огромное.
0: Спасибо. И наш радиослушатель Александр спросил у вас, во-первых, о борьбе
2: религиозных конфессий.
0: Совершенно верно.
2: Дело в том, что я хочу, давайте я по порядку буду отвечать, потому что так мне проще.
0: Безусловно.
2: Да. На Руси никогда не было единства конфессий. Вообще Россия это, кроме объединения на почве территории, ничем другим похвастать не может. Мы же, евреи, объединились в свое независимое суверенное государство исключительно на фоне иудаизм. Конечно, и в еврейской среде есть различные последователи, но в целом вера одна, и нет такого противостояния, как какое наблюдается в русской православной церкви. Вообще христианство не едино, возьмите хотя бы Ирландию. И с этим ничего поделать нельзя. Это такое, я считаю, это ненормальное стремление людей в какой-то степени отличаться друг от друга. И в этом аспекте можно рассматривать и третий вопрос нашего радиослушателя, который заключался в том, что, как я понял, не имеет ли смысла объединиться всем людям, невзирая на их национальности и так далее. Наверное, в далеком будущем это произойдет, но пока существует материальное расслоение.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо, которое является корнем всех наших проблем. Это нереально. А вообще мне, например, когда я бываю где-то кроме России, никто не говорит, что я еврей. Такой акцент на мою национальность ставится только на территории бывшего Советского Союза, где принято, я этот факт не скрываю, считать евреев какими-то, ну, так скажем, прохиндеями, приписывать им несуществующие свойства, что они где захватили там все руководящие должности и посты. Это не так. Я могу сказать смело, этого не происходит. Да, евреи, может быть, более трудолюбивы, менее, так сказать, реагируют на какие-то внешние неприятные там проявления по отношению к себе. может быть, более живучий, так в простом таком бытовом смысле этого слова. Но не более того.
0: А что же касается... Спрашивает институт
2: базитологии. Да, существует, но дело в том, что мы с ними напрямую не контактируем, и я, к сожалению, не могу. Поскольку дело в том, что разница в наших просто подходах. Они изучают внешние проявления отклонений в человеке и вообще, так сказать, его внешнюю сторону его жизни. Мы же занимаемся несколько другим, вот именно на фоне моего общества, которое... председателем которого я являюсь в Хайфе, мы занимаемся паранормальными явлениями, то есть тем, что вызывает эти эмоции. А базитологи же как бы трактуют увиденное и учат людей избегать этого всячески.
0: Я знаю, что вы проводили недавно большой достаточно эксперимент. Да, но прежде вот вопрос такой пришел от Шульца Гессиновича Цибермана. Можно ли считать бычка, это рыба, поясню, обильно расселившегося в наших водоемах евреем среди рыб?
2: Ну, нет, так аналогия. Нельзя считать, потому что есть такая еще машина у вас, ее... Я так просто наблюдал в России телевизионную рекламу, и там было указано, что вот машина, новая машина, мэр Лужков ее всячески продвигает. Машина-то плохая. Мы такую машину себе никогда не купим. Вот. И это можете считать ответом.
0: Угу. Я знаю, что вы проводили именно вы, вот, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, великий эксперимент. То есть вы сняли...
2: По переселению, да.
0: Расскажите о нем поподробнее.
2: Мы переселяли рыб. Пресноводных рыб в Мертвое море. Ну, в общем, прижилось несколько десятков. Из миллиона икринок, что мы выпустили в это море, прижилось несколько десятков, которые приспособились питаться потом туристов. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, Мертвое море является объектом туризма. И огромные рекламные проспекты выпущены на эту тему. Действительно, Мертвое море является уникальным по ряду, собственно говоря, показателей. Вот. А наше же внимание привлекли сообщение о том, что среди туристов встречается такая ненормальная реакция на климат и в связи с высокой температурой и большой соленостью и отсутствием животных у людей развиваются психические расстройства у туристов. Дабы избежать их, мы решили заселить вот именно в море животные в виде рыбок. Был взят, собственно говоря, обыкновенный налим. Морской налим, который в слабосоленых водах, как наиболее неприхотливый особь, который питается всем, чем ни попадя. Вот. Он был взят нами за основу, и мы его заселили в Мертвое море. И вот несколько десятков особей прижилось и дало потомство. И теперь туристы избавлены от пагубных, в общем-то, психических расстройств, когда они видят в этом море, значит, плывущую рыбку, им кажется, что они, так сказать, в нормальных условиях находятся.
0: Это действительно интересный эксперимент, но я о нем ничего до этого не слышал. А я слышал, что вы в течение года держали в замкнутом помещении, впрочем, достаточно большом, оформленном под уголок среднестатистической природы, то есть там и пальма стоит, и в то же время лимонник стоит, и тут же одуванчик растет, лук, репка.
2: Парей. Ну, репчатый парей, да.
0: Да, тоже произрастал. По одному представителю самых разных народов, чтобы смотреть, как они будут взаимоконтактировать вне каких-то административных и политических границ. Знаю, что не совсем увенчался этот эксперимент.
2: Дело в том, что мы, честно говоря, сейчас, конечно, могут меня объявить.
0: Это в Хайфе было, да?
2: Да.
0: Эксперимент,
2: да.
0: Где он проводился?
2: В Хайфе, да, на территории там местного университета. Нашего Хайфского университета. Дело все в том, что мы взяли по одному представителю таким наиболее, ну, скажем так, прогрессивных стран. Ну, естественно, это были добровольцы, как вы понимаете. Высокооплачиваемые они были. В конце концов, если идут испытывать себя в космонавты не за такие большие деньги, то наша страна может позволить и выплатить. Мне стоило, правда, больших усилий уговорить наш муниципалитет и непосредственно Мордехая Кишона, главу администрации города Хайфа. Вот. Но, тем не менее, благодаря моему авторитету деньги были выделены. Так вот, значит, мы взяли 6 человек по количеству как же это по-русски я уже стал забывать, вершин на звезде нашего национального флага. Туда вошли такие, значит, представители, как русский, то есть славянский народ, прошу прощения, монгол, как ярчайший представитель монголоидной расы, затем немец, как наиболее яркий представитель западноевропейской цивилизации, и по одному представителю от краснокожих, то есть индейские племена, в частности племя Ирокез, был представитель этого племени. Прошу прощения, у меня просто что-то с бронхами. Я в самолете сидел в голове, и форточка у пилота была открыта, и, знаете ли, задувала. Да. Так вот, и, значит, остальные два являлись представителями африканского континента. Там был араб и бедуин. Житель Конголезской республики. Я не буду называть их имена, потому что, чтобы не попало в печать, дело в том, что некоторая секретность сохранялась и до сих пор еще сохраняется вокруг этого эксперимента, потому что цель у нас была поставить наиболее яркую приспосабливаемость вообще к внешним условиям. Дело в том, что несмотря на вот эту вот растительность, которую, как вы правильно описали, там присутствовала, кормили мы всех этих наших испытуемых одним и тем же. Трехразовое питание. Это был сухой паёк. Дело в том, что Министерство обороны также финансировало этот проект. И целью этого, пока скрытая цель была, создание универсального сухого пайка для солдата израильской армии. Это такая как бы побочная задача, которую мы с успехом... Она-то как раз и получилась наиболее выполненной, потому что тот состав сухого пайка, он был отработан нами до мелочей. И те деньги мы, так сказать, отработали. Что же касается уживаемости вот этих вот шести основных, как мы посчитали, представителей, евреев, правда, среди них не было, хочу сразу оговориться. Потому что, ну, мы, честно говоря, побоялись, что это примет какую-то, так сказать, ну... российскую окраску, если там будет присутствовать еврей. Мы посчитали, что вот эти шесть народностей, вернее, представители этих народностей, они будут самым оптимальным условием. Так вот, наиболее любопытным, на мой взгляд, является то, что первым, кто стал разнообразить свой рацион вот подножным кормом, являлся, как бы вы думали, кто? Русский? Лук-порей был съеден начисто. Несмотря на то, что представитель Республики Конго, представитель племени бушменов, наиболее близок к природе, он был взят нами просто, так сказать, с матери земли. Он питался подножным кормом, в отличие от русского, который, как мы знали по анкете, им заполненный, работал на заводе. Но, видимо, тот природный недостаток витаминов и то желание... мы, знаете, сейчас я подумал о том, что мы, наверное, зря не задавали вопрос, а есть ли у него приусадебное хозяйство. Мы же знаем, что у вас, у русских, очень развито вот это стремление выехать на дачу. Может быть, сейчас я вот подумал, что, может быть, действительно этим это и можно объяснить. Немец же проявил себя как очень аккуратный в еде. То есть... Ну, использованная посуда, знамо дело, уносилась сразу после принятия пищи. То же самое происходило и с актом дефекации. То есть все это утилизировалось прямо моментально, непосредственно после осуществления. Более того, шесть комплектов завтраков, обедов и ужинов. Также мы подошли к вопросу утилизации. Шесть комплектов унитазов стояло вот... Были взяты мужские особи, дабы, так сказать, не было каких-то, каких-то там несанкционированных контактов. Вы спросите, какова же была цель? Цель мы ставили перед собой первую. Просто понаблюдать. Действительно ведь интересно понаблюдать за человеком, который поставлен, так скажем, в естественные условия. Литературы никакой мы не давали, то есть свободное время, досуг был, в принципе, не организован. Никакого Никакого ни телевидения, ни радио, ничего не было. Вот. Ну, в общем, результаты такие. Ни спиртного, ни курева мы им не давали. Результаты такие. В общем, с ума не сошел никто. Единственное, что для монгола оказалось душевным травмой, его пришлось после этого направить на лечение в нашу лучшую клинику в Тель-Авиве. Для монгола оказалось травмой то, что когда он увидел вот это вот одноразовое питание, он просто не понял, как это вообще может быть. Что такое пластмассовая тарелка, вилка, лёжка и чашка. Для него это было, ну, как, я не знаю, гром среди ясного неба. И вот эту вот канализацию, которую мы применили, честно говоря, мы брали человека непосредственно из той среды, в которой он обитал, без какого бы то ни было предварительной подготовки.
0: То есть монголы вы брали прямо из сакля?
2: Да. Да, немцы мы брали из пивной.
0: Ну, знаете, сейчас у нас, к сожалению, тут нужно выйти мне. Давайте ненадолго прервемся и затем продолжим наш с вами очень интересный разговор.

0: ну что же, вам понравился наш вот музей, вот эти картины детей наших сотрудников. Я вижу, что вы даже прослезились. Действительно, детское творчество, оно волнует, волнует души. Кстати, я знаю, что вы тоже были организатором международной детской выставки в Хайфе. Причем главным условием участия в этой выставке для ребенка это было то, что, чтобы в картине присутствовало какое-то аномальное явление. Вот не могли бы вы описать самую выдающуюся картину и рассказать немножко об ее авторе, о этом еврейском ребенке?
1: Самой выдающейся картиной на этой выставке был кораблик. Обыкновенный кораблик, который был нарисован ребенком. Но все заключалось в том, что кораблик плыл не по морю, даже не по земле. Кораблик плыл по небу. И меня, как исследователя паранормальных явлений, заинтересовало. А что же было, собственно говоря, вызвано этим рисунком? Я просил автора, это был 8-летний Моше Тамада, это, ну, выходец из России, его родители были выходцами из России. Вот, и Тамада сказал мне, ребенок этот сказал мне, что он видел это на самом деле. Я его спросил, а где он это видел? Может быть, по телевизору сейчас распространено, что во многих видеофильмах там за счет компьютерной графики вот эти вот эффекты специальные являются. Он сказал, что нет. На пляже во время отдыха он видел вот это вот явление, и оно легло в основу этой картины, которая, не побоюсь этого слова, была выполнена с большой, ну, скажем так, художественной фантазией. Меня это заинтересовало. Я расспросил его о том, когда, где это было. Это было на побережье Средиземного моря, когда они отдыхали с родителями во время отпуска. И я, естественно, поскольку у нас широкая очень база наблюдателей, мы выяснили, что да, действительно было такое явление. Это было явление миража. В это время наша флотилия проводила там учения в том районе. И за счет вот рефракции воздушных масс появилось так называемое вот это псевдоизображение, то, что русские именуют словом мираж, хотя с корни этого слова арабские. Вот. Это был мираж, который за счет вот разницы температуры в атмосфере, то есть тот корабль, который находился за горизонтом, он спроецировался на вот те нижние слои атмосферы, которые мог наблюдать этот ребенок. И поэтому, конечно, первая премия была отдана ему, хотя, может быть, это с точки зрения художественной, это было не самое лучшее произведение, но, по крайней мере, оно отражало реальность. В какой-то степени было связано с нашим основным, так скажем, вот направлением в деятельности. А вообще же, действительно, рисунки детей во многом являются, ну, скажем, базой увиденного не только ими, но и, так скажем, их предками. По этим картинам мы можем исследовать такие явления, как дежавю. Вот, и многие mm-hmm. другие. Это вообще такая... Этим детский мозг, это, так скажем, незапятнанный мозг.
0: А я так понимаю, Зиновий Варфоломеевич, все-таки основная цель вашей комиссии, председателем которой вы являетесь, все-таки это не даже изучение паранормальных явлений, а попытка их объяснения вот, безусловно, с точки зрения материализма.
1: За это нам и платят деньги.
0: Mm-hmm. Вот тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушательницы Беланьи. Известно, что по исламским традициям запрещается совершать акт дефекации в присутствии ни человека, ни мусульманского вероисповедания. Как вы решали этот вопрос в ходе вашего эксперимента? Имеется в виду вот эксперимент с 6 мужчинами?
1: Дело в том, что, конечно, у нас там был вот этот араб. С ним мы, собственно, и намучились. И вот то, о чем я говорил, что некоторые аспекты нашего эксперимента до сих пор засекречены, в основном эти аспекты связаны непосредственно с ним. И я скажу вам так, что нам было сложно. Сложно было, в свою очередь, уединить его и в то же время дать простор монголу. Дело в том, что полной противоположностью исламу там являлся не немец, как вы, наверное, подумали. А именно монгол, который исповедовал буддизм, такой степной буддизм. Дело в том, что в Монголии существует 6 разновидностей буддизма, как вершин на нашем флаге. Степная разновидность, предгорная, высокогорная, вот, и, так сказать, 2 другие, которые тоже непосредственно связаны с горами.
0: Одна из них равнинная, другая степная.
1: Пустынная, там еще одна есть.
0: Да. 7-я. Но она очень слабо развита, и поэтому там всего несколько представителей.
1: Ну, как раз вот этот представитель там и попался.
0: Они с собой возят колокола эти, и, да.
1: Да, и дело в том, что для него непосредственным условием, при котором он может отправить свою естественную потребность, является наличие простора. А как вы уже правильно заметили, в Хайфе не так много помещений с большим внутренним размером. И поэтому эти 6 людей были, в общем-то, в достаточно замкнутом пространстве, объединены нами. Это пространство исчислялось, ну, приблизительно 100 квадратными метрами. То есть на душу приходилось порядка 15-17 квадратных метров. Да. Вот. И, конечно, это не могло не вызвать трение. Вот. Но наша задача была препятствовать. И люди, в общем-то, были к этому подсознательно готовы. Ну, в общем, в целом эксперимент прошел удачно. Нам удалось приручить араба и изменить мировоззрение монгола. Что же касается других высокоразвитых культур, таких как представители племени иракез и бушмена коренного, в общем-то, они нашли среди тех растений, которыми мы, в общем-то, засадили окружающую территорию, несмотря на то, что мы их очень тщательно подбирали, чтобы они не содержали никаких алкалоидов, но изворотливый мозг иракеза научился извлекать алкалоид из смеси 2-3 растений, которые так до сих пор нам оказались, до сих пор являются для нас недоступны. И все вот эти вот 36 суток, которые эта группа проводила в совместном проживании, в общем-то, он находился в состоянии, ну, скажем так, алкогольного, ну, может быть, не алкогольного, в какой-то степени даже наркотического опьянения. Причем дело в том, что у них вообще же красные лица. Вот, и мы долго не могли распознать. Распознали только потому, что на 35-е сутки он прекратил принимать пищу. Но тут уже, собственно, эксперимент подходил к концу, поэтому мы особо, честно говоря, и не волновались.
0: Понятно. Вот некто с руль хочет услышать о таком паранормальном явлении, как черный треугольник.
1: Ну, действительно, на территории Йемена, прилегающего непосредственно к территории Израиля, в районе Персидского залива, на высокогорном массиве Халь-Хавир, присутствует так называемое явление черного треугольника, которое, название которого перекликается с известным еще с древних времен Бермудским треугольником. Действительно, в этом высокогорном плато, если лететь над ним на высоте птичьего полета, а лучше еще выше, можно наблюдать так называемую местность, которая окрашена в более темный цвет по непосредственно относительно прилегающей территории. Вызвано это тем, что в том месте наблюдается выход на поверхность подземных пород, богатых редкими металлами. Там такие редкие металлы, как палладий, платина, молибден, ураносодержащие руды.
0: Грифель также.
1: Да. Это тоже встречается. Кстати, арабские ученые ссылались на древние манускрипты, в которых указывалось на то, что жители считали это место священным истори и ходили на это место давануть грифелька еще в 15-16 веке.
0: Ну, хотелось сказать, что, опять же, по тем же манускриптам, найденным вот, в результате длительных тщательных раскопок, они то ни разу не доходили. То есть они ходить-то вроде как ходили,
1: да, и поэтому более темная краска как раз по периметру этой территории.
0: А вытоптали немножко, то есть они...
1: Ну и рдовили.
0: Безусловно. И, кстати, затем вот эту территорию уже оградили, то есть также сделали из нее своеобразный бублик, то есть дабы у Йемена была своя какая-то серьезная легенда. Вот. И вот этот эпос. Черный йеменский треугольник, да, это и есть составляющая часть эпоса. Ведь что такое эпос? Например, ну, взять, к примеру, золотой вентилек жителей Чукотки, да, вот, или там, скажем...
1: Да зачем далеко ходить? Достаточно взять слово о полку Игореве, да. Величайшее произведение русской культуры. Там же черным по белому написано о том, что витязи, значит, собственно, побили вот тех вот монголов, представители которого мы вот взяли для наших экспериментов. И это же первый памятник русской литературы. А каждому государству хочется иметь первый памятник своей литературы. Ничего в этом удивительного нет.
0: Памятник, он должен охраняться государством.
1: Конечно.
0: А охрана государства – это не просто табличка, прибитая к двери, дескать,
1: это
0: охраняется.
1: Субсидии, понимаете ли.
0: Во-первых. А во-вторых, конечно, непосредственно охрана. То есть мы сейчас планируем около каждого охраняемого государством выставить памятник. Ну, то есть, в смысле, охранник.
1: Выставить. Я понял вашу мысль.
0: Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, добрый ночи.
0: Здравствуйте.
2: У меня вот такой вопрос. Не считает ли ваш гость паранормальным явлением стремление цивилизации к прогрессу? Потому что это неминуемо приведет к гибели. И вот не стоило бы вернуться назад к корням истории.
1: Ну, простите. Вы что же хотите сказать, что вы не пользуетесь никаким достижением прогресса? Вот это... сейчас вы нас через что слушаете?
2: Через радио.
1: Ну, это же является достижением прогресса.
2: Ну, так это же не очень хорошо.
1: Почему же это не очень хорошо? Ну... Если бы не было радио, вы бы, дорогой мой, и меня бы не услышали.
2: Ну да.
1: Ну?
2: Я вас услышал бы на площади какой-нибудь.
1: Я не мастер площадного слова.
0: Спасибо вам за звонок. Но здесь, скорее, как мне опять же кажется, наш радиослушатель
1: не
0: глубоко затронул проблему. А глубина-то всей проблемы даже не в том, что идет прогресс немеренными шагами, и цивилизация развивается, да, а в том, что в этой развивающейся цивилизации стремительного шагательного прогресса полностью отсутствует технология утилизации того, что
1: создается. Возможно. Все в том, что вы правильно осветили этот аспект. Но я бы еще так хотел сказать. Понимаете, когда человек живет очень сыто, то есть это вообще нам, евреям, очень свойственно, жить в сытости, достатке. Вот. Ничего в этом, кстати говоря, зазорного нет. И каждый, я считаю, нормальное желание, когда человек хочет жить в достатке. Когда человек живет в достатке, его окружают электробытовые приборы, которые облегчают его трудности, когда ему не надо думать о завтрашнем походе в магазин и о ценах, которые его окружают. В этот период он начинает думать о вечном и добром.
0: Зачем вам столько вот золотых колец на пальцах?
1: Ну, вы понимаете, дело в том, что раньше я носил золотые зубы. Будучи, живя в Советском Союзе, было много у меня золотых зубов. По приезду туда, к себе на родину, на свою родину вторую, вот, я увидел, столкнулся с новыми технологиями, с тем прогрессом, о котором только что мы с вами говорили. И мне просто стали уже говорить мои знакомые и родственники о том, что «Зяма, слушай, ну невозможно же уже на пороге, можно сказать, 21 века сверкать золотом при каждой твоей улыбке». А я часто улыбаюсь, вы это, наверное, уже заметили.
0: Да.
1: Вот. Но в то же время я заменил, конечно, себе зубы на последние технологии в этой области. Смотрите, вот здесь вы меня видите. Да, значит...
0: Это я вижу портрет кого-то из ваших родственников на зубе.
1: Это рука, это на ногте.
0: А, извините.
1: Да, просто. Нет, дело в том, что я, так сказать, а то золото, что у меня осталось, а у меня было 32 золотых зуба, вот, я его переплавил, так сказать, на украшения, которые, вот видите, у меня на левый, на правый, и здесь.
0: А вот, здесь вы, кстати, не забудьте. Корней Иванович спрашивает у меня, распространяется ли кессонная болезнь в горах. Корней Иванович, я понял вашу мысль, вы хотите пощупать йеменский черный треугольник, так сказать, в индивидуальном порядке. Мы не советуем вам этого делать, поскольку йеменские службы безопасности считаются в мире одними из самых жестоких.
1: Безопасных, да.
0: Да, так что лучше не стоит. Как относится гость студии к экстрасенсам и целителям?
1: Ну, вообще, само слово «экстрасенс», оно неверное.
0: Да!
1: Понимаете, нет такого «сенс». То есть, если есть экстрасенс, значит, должен быть просто «сенс».
0: Безусловно. Вот, или
1: в
0: микросенс,
1: этом контексте,
0: или там
1: да,
0: какой-то...
1: Да, квазисекс.
0: Квазисенс.
1: Ну, нет, есть такие сейчас понятия, там, секс, мекс. Нет, но это Брэкс. Другое. Это другое. Экстрасенс — это другое. Это, значит, на волне вот изменения политического строя на моей первой родине произошло так называемое... Люди стали просто активно зарабатывать бабки. И что говорит в пользу, так сказать, нашей сионистской культуры... Среди этих людей нет ни одного еврея. Обратите внимание, ни одного. Дело в том, что евреи, будучи высокоморальными людьми, не могут зарабатывать деньги на чужом несчастье. В то же время такие люди, как Кашпировский, Чумак и им подобные, считают нормальным пропагандировать свою псевдокультуру, свои псевдовозможности и зарабатывают на этом нормальные бабки, попросту говоря. Вот. Мое отношение к этому крайне отрицательное, поскольку на все наши просьбы провести свои сеансы при зафиксации их нашими сверхчуткими американскими, японскими приборами, все эти люди отказывались. И дело в том, что до сих пор нами учрежден приз, в размере его эквивалент в долларах составляет 480 тысяч. Мы готовы на сегодняшний день эти деньги выплатить любому человеку, который продемонстрирует на наших условиях любое паранормальное явление. Свыше 10 лет, значит, это все объявлено нами. И до сих пор ни одного случая реального, зафиксированного нами, чтобы на наших условиях, опять я повторяю, этот человек продемонстрировал какое-либо паранормальное явление, этого нет. Из этого я делаю вывод, что это невозможно.
0: Ну, я знаю, попытки были.
1: Были симуляции,
0: даже.
1: Да.
0: И
1: да,
0: курды приезжали, вот так ни странно.
1: Кто-то не приезжал, понимаете? Даже тут...
0: Но вспомните вот Зульфию, ту курдскую старушку, от которой полопались у вас все вот орков.
1: Да ничего там не полопалось. Дело в том, что она просто-напросто подкрупила электротехников, которые работали на осветительной подстанции.
0: А и они были тоже вот фазы. Евреи.
1: Но дело в том, что на подсобных работах
0: целителей.
1: У нас не всегда евреи работают.
0: А что касается целителей? А ведь
1: то же самое.
0: Нет, известно, ведь во всем мире так продаются сейчас средства для повышения потенции, которые называются тель-авивская козявка.
1: Нет, она называется не тель-авивская козявка, вы неправильно говорите.
0: Так ее между собой называют. Те, кто нуждается. Я вот слышал тут закулисный разговор некоторых сотрудников, да.
1: Ну хорошо, пусть она называется так, как вам нравится. На самом
0: мне
1: деле, конечно, она называется
0: как
1: по-другому.
0: Называется она. Совершенно.
1: Да нет, все это...
0: Хорошо,
1: все это...
0: как она называется по-вашему, по-научному?
1: По-нашему она называется серебряная рыбка. Ну, то есть вид капсулы, он представляет из себя рыбку. Ну, по форме напоминает рыбку. Конечно,
0: но
1: это не...
0: Там нет уже ни плавника, ни глаза.
1: Ничего нет, говорите, но по цвету как
0: нет,
1: рыбка.
0: Так, а
1: и болтается.
0: Это... Но она болтается
1: внутри,
0: так.
1: Просто...
0: Нет, она внутри, конечно, болтается, но снаружи-то она закреплена прочно достаточно.
1: Я вам хочу сказать, на чем основано это суперсредство, о котором вы сейчас ведете речь. Может быть, конечно, мы с вами говорим о разном, но я буду говорить о том, что сейчас является, так сказать, на гребне волны.
0: Да!
1: Это средство основано, оно давно известно в советской медицине, в уголовном праве. С помощью этого средства проверяли способность мужчины совершить половой акт при судебно-медицинской экспертизе на предмет подозревания в изнасиловании. Это средство вызывает эрекцию полового члена чисто химическим путем, воздействуя непосредственно на, так сказать, столб, который находится, нервный столб, который находится в тазобедренном участке, отделе, прошу прощения, позвоночного столба.
0: Только у мужчин, у женщины нет, естественно.
1: Безусловно. Нет, мы можем у женщины применением этого препарата стимулировать набухание, так сказать, клитора. Но, понимаете, практической пользы это не имеет.
0: Нет.
1: Так вот, Эти псевдомедики, не побоюсь этого слова.
0: О, простите, пожалуйста.
1: Эти, так вот, эти псевдомедики, они по каким-то своим научным каналам выяснили формулу этого вещества и применили ее на деле, просто, опять же, как я уже говорил, в попытке заработать большие деньги. Ничего, это средство никакого излечения от импотенции оно не дает. Оно
0: то есть
1: дает
0: серебряная рыбка, попросту говоря, лажа.
1: Да, то есть если, конечно, вы страдаете этим непосредственно перед половым актом, дабы не осрамиться, вы можете принять этот препарат и вызвать у себя фактическую эрекцию. Но
0: то
1: при
0: есть,
1: этом...
0: значит, получается, если мы отслеживаем ход вашей мысли, то, значит, тель-авивская козявка тоже лажа, отсюда, исходя, шпанская мушка тоже никуда не годна.
1: Ты на сегодняшний день наиболее радикальным средством от импотенции являются пищевые добавки, основанные на натуральных продуктах, ни на каких не на мушках. Покажите мне того человека, который будет есть мух. Я плюну ему в лицо.
0: Ну, смотря за сколько денег.
1: Бесплатно, по собственной воле. Вы будете есть муху? За исключением, если она, конечно, случайно попала в суп. Но этот случай не берется. Это можно просто пренебречь. Просто пренебречь. Мы, ученые, пренебрегаем. Понимаете? Этим? Ну, как вот допуск. Есть же в любой... Вот, в любой детали, при обработке любой детали есть допуск.
0: Так же и в научных экспериментах, безусловно.
1: Да,
0: кстати,
1: да.
0: Кстати, я знаю, что...
1: Нет золота 99,9%. Есть золото 99,8% с лишним процентов.
0: Я знаю, что вы, именно вы, Зиновий Варфоломеевич Булянский, впервые в мире пытались заняться экспериментами, в которых вот эта погрешность составляла максимальное число. То есть довести эксперимент до полной чистоты при 99% погрешности. Хотелось бы знать, увенчалось ли у вас это успехом? Если увенчалось,
1: безусловно,
0: то...
1: Безусловно. А где... Вы видите, как я выгляжу сейчас?
0: Да.
1: Я же с этого начинал, дорогой мой. Почему своей эстезией я избрал обществоведение? Это наиболее неточная наука на сегодняшний день. Понимаете? Да. Я апеллирую такими... сентенциями, как показатель, к примеру, я вам сейчас говорю, показатель лояльности общества к данному режиму. Из чего это складывается, этот показатель? Из опросов общественного мнения. Но мы же с вами не можем опросить каждого жителя. И не факт, даже если мы теоретически допустим, что он нам ответит, что у нас найдутся такое же количество корреспондентов, которые будут опрашивать все это количество жителей данной страны.
0: Ну, их придется поделить пополам. То есть половину будут спрашивать, и вторую половину.
1: То есть слушай, частоты эксперимента уже 50%.
0: Так это же и хорошо в вашем случае. Это как
1: конечно,
0: раз
1: конечно, вам... конечно. На этом-то все и было основано. Самое
0: а гораздо лучше это, когда
1: вам
0: брать чтобы... корреспондентов больше, нежели респондентов. То есть, чтобы на одного спрашиваемого было 10...
1: Где же мы с вами столько найдем евреев, чтобы всех опросить. Даже в нашей стране такого нету.
0: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским.

0: И для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю, что гость наш сегодня в студии – доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И речь у нас идет о всяческих экспериментах в области, в общем-то, общественного сознания и так далее. Вы знаете, я помню, что однажды у нас тут некие ученые активно внедряли в общественное сознание популярность и зависимость общества в целом и каждого индивидуума общества от круглого, немножко выпуклого предмета геометрической формы. То есть повсюду на рекламных щитах укреплялись такие предметы, фонари были в такой форме, по телевидению это показывали. И в результате люди стали скупать активно съестные припасы, которые геометрически напоминали им эту форму, пытаться каким-то образом руками выкладывать вот кучи. Также некоторые даже, в общем-то, сами становились подобного рода, вот, ну, приобретали такие формы. Вы же, я знаю, вот экспериментируете сейчас тоже с геометрическими формами. Хотелось бы узнать немножко о сути эксперимента и его цели, если позволите.
1: Ну, вообще, вы правы совершенно. Россия до сих пор является огромнейшим полигоном для экспериментов. И с этим жители этой страны сталкиваются просто, как сказать, каждый день на каждом углу. Видимо, в силу низкой бытовой культуры, такая высокая степень, ну, так скажем, реакции на все эти внешние раздражители. Потому что подготовленный человек, он менее подвержен вот этим всем реакциям внешним. Действительно, форма шара, она олицетворяет собой замкнутое такое пространство.
0: Да.
1: Да, вот. И,
0: значит... Но не всегда. Если это не обруч, потому что мы же...
1: Нет, я же говорю о шаре.
0: Нет, мы начинали, позвольте, с обруча, зачем с круга. Вернее, извините, нет, да, правильно, совершенно правильно. Сначала с круга, затем с обруча, затем уже переходили к шару. Почему? Потому что сперва они как-то пытались все проникнуть.
1: Подготовка, них, естественно, должна была
0: визуально, во-вторых, физическая.
1: Конечно,
0: физическая.
1: Конечно, безусловно, безусловно. Цель этой подготовки заключалась в том, что ну, я так думаю, что это в какой-то степени с ведомым правительству делалось, чтобы... Ведь форма шара, она умиротворяет человека, то есть она переводит его внешнюю агрессию на какую-то такую понятную страсть.
0: А мы
1: допустим,
0: в свое время,
1: страсть к накоплению.
0: Мы в свое время пытались как-то протолкнуть в Государственной Думе вопрос о том, чтобы на всех крупных площадях крупных российских городов были установлены гигантские шары. Вот, с тем, чтобы люди, вот, проходя мимо них, каким-то образом отдавали им свою энергию. Не зря ведь, например, буддийские храмы, они тоже имеют своеобразную...
1: Вы совершенно правы, вы совершенно правы. Да. Я вам скажу, что на территории бывших среднеазиатских республик в настоящее время, значит, повсеместно внедряется такая практика, как на территории буквально каждого, это совершенно точно, населенного пункта ставится арка. Арка, да. Которая символизирует, так сказать, вот корни земли. То есть вообще...
0: Не то, что корни земли просто, но если мы сделаем обычный дверной пролом. Вот такой, представляете себе. Ну,
1: нет,
0: дверной
1: арка
0: проем.
1: Вот такая вот арка.
0: Круглая арка, да.
1: Да,
0: это
1: да.
0: Делается с целью, чтобы те, кто под ней проходил, в нее входил.
1: Ну, мы это с вами знаем, конечно, с какой целью это делается.
0: Ну, это
1: понятно.
0: Да.
1: Иначе и деньги.
0: Да. Вот интересный вопрос. Нужно ли опасаться приближения 2000 года? Я думаю, что, кстати, частично где-то мы на него ответили, когда описывали шары.
1: Знаете, конечно, можно. Круга. Можно бояться всего чего угодно. Можно бояться завтрашнего дня. Можно бояться темного леса. И вы все это прекрасно знаете.
0: Ну,
1: можно
0: бояться.
1: Можно бояться собаки в ночи. Не нужно, конечно, вообще ничего бояться. Дело все в том, что вообще страх человека основан в первую очередь на непонимании. И мы с этим работаем, поскольку паранормальные явления, как правило, непонятны человеку. То есть это те явления, как мы уже говорили, которые не могут ретроваться какими-то естественными причинами, которые их вызывают. Так вот, что касается страхов. Вообще страх явление, ну, оно наиболее, наверное, древняя эмоция страха. То есть страх
0: совершенно верно.
1: Всем просто.
0: Простите, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Дело в том, что страх, он тоже делится на, скажем так, длительный
1: на постоянный формат, страх, да, постоянный и мгновенный,
0: страх,
1: да, да.
0: На мгновенный страх. То есть люди, например, могут бояться, пока они идут через лес, могут бояться лешего, да, вот, а могут, например, бояться...
1: Лешего вообще не стоит бояться. Мы проводили эксперименты, арендовывали тут у вас в Ярославской области участок глухого леса, вот, направляли туда добровольцев в разные времена суток. Так вот, я вам скажу честно, что наши исследования установили, ну, на практике установили такое, что человек в лесу боится больше всего днем. Ночью в лесу бояться, собственно говоря, нечему. Нечего бояться. Почему? Потому что просто-напросто в лесу ночью
0: нечего
1: ни,
0: и нечего.
1: Ничего
0: но
1: не видно.
0: Предлагаю бояться 2001 года, так как третье тысячелетие начинается именно с него. Вообще мысль гораздо более трезвая. Но я хочу сказать о другом эксперименте. Вы все-таки являетесь, ну, скажем так, председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа. Живете на туризм, как любое азиатское государство. Естественно, что денег у вас хоть, ну, в общем, очень много. Вы можете себе позволить арендовать зал такой. Мы же сделали по-другому. Мы ночью арендовали под наш эксперимент вот этот коридор, по которому вам удавалось тут ходить. Вот. Запускали туда 5 женщин-добровольцев и всячески неожиданно их пугали. Значит, вот так, чтобы они в течение недели тут жили и испытывали, но такой страх, скажем так, мгновенный, но очень резкий. То есть то одну их лопушку рванем, другой подножку поставим. Третий, например, в общем, били веслом по причинным местам совершенно неожиданно среди ночи. Ну и так далее. Естественно, в результате, где-то на второй день, справа-то им даже, может, как-то и весело было. Там они ахахахахатушки. У них развелся такой уже боязнь. То есть более такая вот длительная, но легкая.
1: Вы пошли по стопам наиболее известного физиолога Павлова, да.
0: Но я хочу сказать, что все 4 женщины вышли отсюда очень счастливыми, удачно вышли замуж, и я хочу сказать, что теперь они, боясь,
1: и входясь... А пятая, по-моему, так тут и осталась у вас.
0: Ну, знаете, работает сейчас у нас. Но это речь не в ней. Она так полюбила того, кто хлопал ей веслом, что у них даже тут и семья недавно образовалась. Да, а я хотел о другом сказать. О том, что теперь эти женщины не боятся не только ходить по арендованному вам Ярославскому лесу, но и даже заходить в свой собственный подъезд. Понимаете? То есть вполне возможно, что ликвидировать страх можно, скажем так, тренингом. Ну, как бы прививка. Вот прививают же, например, там от гепатита, давая малую дозу этого же вируса, предположим. То же самое делать и со страхом. Мы сейчас пытаемся разрабатывать. Это действительно дорогостоящее, во-первых, помещение, во-вторых, обслуживающий персонал. Вот, лес мы себе не можем снять. Опять же, мы не туристическое государство. Вот. Но, тем не менее, мы это делаем.
1: У вас большие же резервы в России. Вы могли бы давно жить за эти деньги. Достаточно сдать в аренду просто-напросто подземные переходы для туристов, понимаете, с теми индивидуумами, которые их населяют. Просто вы можете зарабатывать на этом колоссальные деньги. Вы сами ходите по этим деньгам. Как я уже говорил, все деньги на земле. Вы просто на это не обращаете ваше внимание. А что же я хотел... как вы правильно заметили, действительно, гепатит, как и любая другая инфекция, прививается малыми дозами яда, да. Но, понимаете, страх – дело немножко другое. Страх – это психическое состояние человека. Оно действительно идет с древних времен, и с этим ничего нельзя поделать. Но для того, чтобы страх вообще, так сказать, был человеком несвойственным, надо тренировать себя. Вообще, надо просто себе сказать, что, дескать, бояться нечего. И на самом деле, бояться в жизни надо только людей. Понимаете? Бояться природы просто-напросто глупо.
0: Ну, я с вами тут не согласен. Как раз людей-то бояться особо не стоит, потому что можно взять с собой большой автомат российского производства.
1: Безусловно.
0: Калашников. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей и вопросы, которые они захотят вам задать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
2: Алло.
0: По-моему, вы очень нервничаете, извините, я не могу в таком состоянии выпустить вас в эфир. Вы успокойтесь, соберитесь с мыслью и перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, извините.

0: Вот вы как-то вот все поощряете на одну...
1: Вопрос понятен, но мне кажется, что и наш гость тут как-то он несколько даже вот так сморщил свою зямью мордочку. Да я сказал, пока он вышел. Да, дело в том, что паранормальное явление никак не связано с парностью, хотя, безусловно, поскольку тушка человека любого, она является симметричной, значит, тут есть какой-то элемент восприятия.
2: Древняя такая, вот есть такая мудрость, у каждой твари по паре вообще.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые, говорите, пожалуйста.
3: С вами беседует пирожок-жлобобы.
1: Спасибо. Вы знаете, мы не верим, что вот это у вас такая фамилия, пирожок, жлобобы. Мне кажется, что вы очень волнуетесь. Вы соберитесь с мыслью, пожалуйста, и перезвоните. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ваня.
4: Скажите, пожалуйста, Зиновий Фомич, как вы относитесь к существующей и набирающей силу в Израиле так называемой партии кармической справедливости, которые настаивают на введении вместо трудовых книжек и тому подобных документов свидетельств о карме, в которых говорилось бы о том, кем был человек в прошлой жизни. Вы, как специалист по паранормальным явлениям, наверняка этот вопрос исследовали. И попутно возникает еще один вопрос. Какие методы диагноза кармы вам кажутся более правильными? То есть те, которые предлагает Лазарев, или, в общем-то, то, что у Малахова написано, вы считаете правильнее?
1: Спасибо. Сейчас Геннадий Федосеевич ответит.
2: Я же вам уже говорил некоторое время назад о том, что я нашел 480 тысяч долларов и предлагаю их любому человеку, который мне эту карму вашу покажет. Хошь Малахов, хошь Лошаков.
1: Это вот, кстати, не автоответчик у нас заел, это я так говорю. Это просто нам пересдали. Нет, я хочу сказать, что касается кармы по Малахову, то она в корне противоречит карме по Алексееву.
2: Понятно, что все блюда, каждого все зависит от повара. Это всем давно известно. Вот вы, например, в плов кладете все время свинину, хотя я настаиваю, чтобы вы все-таки перешли на баранину.
1: Мы обязательно это сделаем. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, более грамотно сейчас трактует карму. Это Гоги Кварчели, новый парапсихолог из Армении, как вы поняли по фамилии. Пока что он активно не публикует свои труды, но недавно он прислал сюда...
2: Вы ему дайте наш адрес. Может быть, он попытает счастье на Ниве зарабатывания легких денег.
1: Да, я знаю, что вы переписываетесь, уважаемый Зиновий Федосеевич, переписываетесь с огромным количеством...
2: Варфоломеевич, по его отчеству.
1: Да, простите, Зиновий, да. Известных достаточно людей, и знаю, что вы даже играете в шахматы с Гуланом и с Хакханом. Как это может происходить? Вроде бы вы люди разных вероисповеданий, к тому же он вроде как не очень одобряет, я знаю, вот...
2: Нет, ну Каспаров, он, собственно говоря, конечно, человек несколько другой веры, но он нам близок. Дело все в том, что вообще шахматы — это объединяющее. Понимаете, игра. Она известна с очень древних времен. И шахматы вообще не знают национальности. Очень много евреев-шахматистов. Взять хотя бы того же самого Ботвинника.
1: Безусловно. Еще есть такая песня. Что же вы, милый наш Ботвинник, ничего не сказали. Ладно, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да, говорите.
5: Если пары нормальные, то обязательно должны быть и пары ненормальные явления. И второй вопрос. Какой лучший компот, жирный или постный?
1: Спасибо. Пара ненормальные явления — это, собственно, паранормальный наоборот. То есть это, на мой взгляд, когда дверь открывается вот ни туда, ни сюда, а просто заперта наглухо.
2: Как в метро, да.
1: Совершенно верно. Что касается жирности компота, это безусловно по вкусу. Хотя, вы знаете, наши сотрудники предпочитают компоты сухофруктов. Я не знаю, как у вас в

0: кофе.
1: У нас предпочитают из маслин компот. Действительно, он достаточно жирный. Берутся такие незрелые маслины, то есть зеленые.
0: А вот скажите, пожалуйста, рубятся ли они или целиком?
1: Без косточек.
0: Понятно. А что вы можете сказать по поводу тумана, окутавшего всю вот вашу хайфу в 82-м году? Это же для...
1: Война была в Ливии, вы же помните? Это все... Вопрос у вас должен быть адресован, в общем-то, не к нам. Он, конечно, окутал хайфу, да. Но объяснение ему чисто материальное. Ничего тут такого нет. Хотя, конечно, желтые газетенки, бульварная пресса, как израильская, так и арабская, всячески подогревала страхи людей, основанные на, так сказать, так называемом возмездии, поскольку тогда мы впервые применили крылатые ракеты по территории Ливана.
0: Вот. Причем я знаю, что ракеты были, ну, мягко так сказать...
1: Американские.
0: Ворованные, да.
1: Но...
0: Ну, в какой-то степени.
1: Так вот, что касается этого дыма...
0: Какого дыма?
1: Дыма. Дыма, вот тут туман, дым.
0: А, да. Да, извините.
1: Да. Вот, это просто-напросто новая, как мы потом выяснили, новая советская дымовая завеса для катеров, которые...
0: Шашка просто.
1: Да, да, просто это такое, настолько дымообразующее новое вещество было изобретено тогда в Советском Союзе, которое позволяло одному катеру попросту просто задымить вообще все.
0: Ну, это достаточно сильное орудие. Да. Я знаю, что изначально
1: бороться с ним никак нельзя.
0: Рыбаки, дабы рыба была в растерянности, поскольку всем известно, что рыба, она ориентируется
1: смотрит только наверх,
0: по солнцу,
1: конечно,
0: смотрит
1: конечно,
0: наверх.
1: Конечно,
0: и, в общем, ловля
1: ведь
0: была...
1: недаром у всех рыб глаза сверху.
0: Угу.
1: Покажите вот... мне хоть одну камбалу, у которой глаза на брюхе.
0: Ну, это если только ее натянули. Так
1: нет, если только, конечно, вы перевернете, будете показывать всем, что вот камбала так и плавала, но мы вам не поверим.
0: Вот спрашивают, интересно.
1: Вам
0: вопрос
1: этих денег не дадим.
0: Из области медицины, из области воспитания. Как влияют маслины на половое воспитание подростков с 15 до 18 лет? Ну, я бы этот возраст немножко раздвинул с 12, потому что все-таки мы считаем, что половая зрелость наступает в 14. Значит, 15 ни туда, ни сюда, а в 12, вот она перед ней, так сказать, в предрамье полового возраста.
1: Ну, вы эти-то маслины генами. берите, не стесняйтесь. Вот сейчас
0: спасибо.
1: Вам, да, возьмите, вы ешьте, да.
0: Костей
1: нет? Значит, нет, это бескостно, это наши потом маслины,
0: все
1: наших, с наших чего, личных вот...
0: Что у меня с голосом, это я жрал курицу, и у меня кость застряла. И до сих
1: ну,
0: пор торчит.
1: Да, а вы вот так сделайте, вот так.
0: Нет, так я не буду делать, у меня вот эта рука не поднимается, да, я упал.
1: Другой можно.
0: Дело в том, что другой я держусь за это кресло, потому что если я отпущусь, я могу упасть вправо.
1: Вы прямо какой-то избалованный.
0: Хороший очень у вас маслинка. Ну, давайте послушаем телефонные звонки.
1: Да-да, что?
0: Тут спрашивают, почему мы не читаем письма, спрашивают. Ну, братья Дураковы спрашивают, почему не читаем письма? Потому что мы дурацкие письма, естественно, не читаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонит француз, и я вот с умным вопросом. Вот,
0: да.
2: Существует ли некий стандарт паранормальности? То есть, скажем, что паранормально для нас, там, летающие тарелки, не паранормально для тех, кто в этих тарелках сидит, и с их науки там паранормальные, наши какие-то нормальные вещи, паранормальны им. То есть есть какой-то либо выработанный стандарт или это, вот, кто как хочет рассуждать, то есть нет стандартов.
0: Нет, понятно.
2: И такая еще просьба такая, пусть мне позвонит мой сосед. Вот.
0: Спасибо. Ну что ж, действительно, это, так сказать, мы тут коснулись с французом теории относительности. Но я знаю, что вы паранормальные психотерапевты, обществоведческие. В общем-то, к теории относительности относитесь, так скажем, не с большим...
1: С доверием.
0: Да, это мягко.
1: Небольшим доверием мы к ней относимся. Это действительно так. Нет, ну, вообще взгляд на паранормальность, конечно, в первую очередь зависит от места обитания, это безусловно. То есть, конечно, в данном случае бытие формирует сознание. С этим мы не можем ничего не поспорить, не противопоставить. Естественно, что для жителей Конго компьютер — это не то, что паранормальное явление, да и любой телевизор — это вообще, так сказать, просто... то есть, если бы вождь племени там какого-то бушменского учредил вот эти вот 480 тысяч долларов, то вы бы ему принесли просто-напросто наш радиоприемник, по которому мы сейчас с вами говорим, вы бы эти деньги взяли. Естественно, ничего там удивительного нет. Поэтому, конечно, относительность во всем присутствует. И любая вообще наука, она субъективна. Это естественно.
0: А мы ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем.

0: Ну, а что касается ваших, Зиновий Варфоломеевич, экспериментов вообще с растительностью, то есть я знаю, что вы пытались сажать вот корнями кверху различные предметы, то есть в частности вот великий эксперимент со свеклой и морковью. Вы, то есть цель была следующая, что, дескать, если эта байда будет снаружи, то она будет сладка, как земляника, и велика, что твой арбуз. А мне бы хотелось узнать, насколько это у вас удалось, и каким, почему именно эти эксперименты вы решили, что они относятся как-то к общественному, к паранормальному явлению?
1: Ну, конечно, вы совершенно правы, что вообще каждый наш эксперимент – это в той или иной степени эксперимент, направленный на пользу человечества. И я горжусь этим. Другой вопрос, что, конечно, не всегда просто бывает выбить под это деньги. Но зачастую это удается. В качестве наиболее ярких вот экспериментов, которые мы проводили в последнее время, как вы правильно упомянули, конечно, являются эксперименты вот с так называемыми корнеплодами. Дело в том, что вообще, конечно, у нас в Израиле самая сладкая морковь и самая сладкая свекла. Это все знают. Это, так сказать, мировой факт. Но я не решил сделать ее еще слаще. Но, к сожалению, со свеклой у нас не получилось. Дело все в том, что вот этот вот тонкий корешок, который сверху, никак не хотел у нас, собственно говоря, приживаться в атмосфере. И все наши попытки дополнительного полива и эксперименты с гидропоникой, это новомодная наука и так широко развитая вот в Японии, они, надо признаться, не привели к каким-то таким вот результатам. Но морковь у нас прижилась, и сейчас мы имеем, так сказать, остевую морковь, у которой, по сути говоря, два корня. То есть морковь представляет из себя как бы два треугольника, сложенных основаниями друг к другу.
0: Один нижний, другой
1: верхний. Да, другой верхний, да.
0: А то свекла есть... как же?
1: А свекла вот не прижилась, понимаете?
0: Это ну, была бы восьмерочка свекольная.
1: Ну, в общем, да, в какой-то степени вы правы. Но это уже геометрия. А наиболее таким вот, ну, скажем... практическим, что ли, полезным экспериментом вот в последнее время, это особый способ воспитания наших домашних питомцев, кошек и собак. Uh-huh. Дело в том, что все мы прекрасно знаем, что наши любимые животные, которых мы держим у себя дома, они доставляют нам не только радость, но и некоторые огорчения.
0: Например, это связано... морские свинки, они
1: да,
0: все-таки...
1: Да, ну, масса животных. Нет 100% идеального животного, за исключением того, которое мы вывели. Это, в общем, ну, там, можно сказать, гордость нашего общества, гордость нашей экспериментальной базы, которая находится вот под Хайфой, вот, в местечке Виномах.
0: Я,
1: вот.
0: Кстати, знаю, это морковь вы...
1: Нет, это животные.
0: Животные.
1: Извините, это домашний паучок.
0: Да.
1: Это домашний паучок, который... ну, он так, в общем-то, основан на древней породе бродячих паучков. Чем примечательны эти паучки? Дело в том, что они практически не требуют корма. И в то же время, питаясь, они уничтожают домашних, собственно говоря, вредных насекомых. Применяя этого паучка, мы добились, ну, 100% уничтожения тараканов в бытовых условиях средней израильской семьи. Дело в том, что, в общем, в Израиле достаточно теплый климат, как вы уже, наверное, догадались. И в связи с этим большое количество вредных насекомых, которые разводятся в жилищах израильтян, оно досаждает им. А поскольку в последнее время стало модным, да и действительно это имеет место, и это должно так быть, не химические способы борьбы с вредителями, а биологические, мы решили попрактиковаться в этом и вот вывели так называемого бродячего крестовика. Это паучок, который, ну, секрет его селекции мы не разглашаем, естественно. Дело в том, что мы продаем эти особи, достаточно хорошо их покупают у нас. Вот. Чем и замечательный, собственно говоря, этот паучок? Да, собственно говоря, тем, что, несмотря на то, что он относится к семейству паукообразных, вот, он является достаточно симпатичным на вид. Ну, для примера, представьте себе распространенный принесенного в ресторанах блюда, как краб. То есть вот такой маленький крабик, который живет у вас, есть совершенно не просит, какает, прошу прощения, очень мало и преимущественно жидко. Вот. Он потребляет всех мух, которые распространены в нашем теплом климате, и попутно уничтожает всех тараканов. Вот. Заботы, как я уже говорил, этот паучок, в общем-то, не требует никакой к себе. Этим он радикально, в общем-то, отличается от всех кошачьих и собачьих, которые требуют к себе каждодневного и ежеминутного внимания, как в вопросах приема ими пищи, так и в вопросах дефекации.
0: Безусловно.
1: Да, собственно. В то же время польза от кошачьих и собачьих весьма сомнительна.
0: Ну, безусловно, безусловно. Во-первых, и шерсть, вообще, и едят,
1: да вообще,
0: с другой стороны,
1: сказать,
0: можно...
1: Если взвесить на чашку весов, если положить все за и, так сказать, и против домашнего животного в доме, вы получите больше против.
0: Угу.
1: Это является еще одним явлением массового психоза, конечно.
0: А вот вопрос достаточно интересный. Как относится гость студии к сексуальным меньшинствам? Проводились ли в его лаборатории исследования по этому вопросу? Но мы не будем касаться вот того инцидента между монголом и немцем, который был в момент...
1: Но да, да.
0: Случилось, да. Как говорится, один раз не пидорас.
1: Да.
0: А так-то вообще как у вас с этим...
1: Да у нас-то, в общем-то, все, конечно, нормально, сами понимаете. Вот, мы же евреи.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: А что такое третий глаз, спрашивает Алексей. Алексей, ну, прежде всего, это пупок.
1: Нет, третий глаз, это, да, вы правильно заметили, это пупок, но здесь зависит, как он завязан, пупок.
0: Это. Безусловно, да, это да. Же целая
1: наука
0: теория,
1: существует. Да,
0: снаружи, выпуклый,
1: я вам скажу, я вам открою маленькую
0: вы
1: тайну.
0: Вы так не волнуйтесь,
1: я
0: не волнуйтесь,
1: жена его,
0: может, вам волокординчик.
1: Нет, не надо,
0: потому как-то я вижу...
1: У меня свои препараты
0: есть. А у вас
1: есть?
0: Как завязан?
1: А у меня его нет.
0: Удалили, что ли?
1: Нет, у меня защита.
0: Говорили вам, не поднимайте тяжесть.
1: Нет, я хотел сказать, что мы в качестве, так сказать, подработки такой в своем, вот, да, при нашем обществе существует несколько таких фирм, оказывающих различные услуги населению в той или тех или иных областях. Вот одна из наших фирм, которая называется... Пайпер, это, так сказать, по фамилии основателя, директора этой фирмы, Пайпер и сыновья, вот, они занимаются художественной вязкой пупков, то есть при родильных домах в Хайфе, то есть по желанию вы можете, виды вязок пупков, они, собственно говоря, развешаны, вот, в интернете есть наша страничка, вот, и там, значит, вы можете ознакомиться с перечнем фигурных узлов, которыми вяжутся пупки, вот, и можете вызвать за определенную, конечно, плату. Даже вот в России мы, в принципе, осуществляем такие вот...
0: Ну, это уже реклама у вас идет. Вот, кстати, заметьте, как вот вы, азиаты, все-таки по-живому шьете. Вот, например, я знаю, в Европе специальные клумбочки есть вокруг пупков, газоны, микроживотные, которые живут в пупках, устанавливаются...
1: Нет, вы знаете, мы более практичные. Понимаете, есть... ведь дело в том, что за каждой клумбой и за каждым цветком, тем более за каждым животным, который культивируете вы у себя, так сказать, на организме, да, вы, значит, вот надо ухаживать.
0: 203-19-22, и мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло. Алло.
0: По-моему, вы очень волнуетесь, вы успокойтесь, пожалуйста, придите в себя, перезвоните, и мы с вами, конечно же, с радостью поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Можно поприветствовать?
0: Безусловно.
2: Вот, я просто вот его приветствую, и скажите, пожалуйста, вот он как специалист по паранормальным явлениям, вот скажите, пожалуйста, организация БИТАР – это паранормальное явление или объективная реальность? Если последнее, тогда скажите, пожалуйста, как можно туда записаться?
0: Спасибо. Но дело в том, что вообще, когда в китайской культуре возникли, это я немножечко от себя такую вводную, прежде чем ответит Зиновий Варфоломеевич, стали модным вообще петарды и все эти всякие взрывы и огненные змеи, да? То есть это же неспроста. В Китай, хотя первым изобрел порох, вот они и баловались, и испытывали его, но однако последним достиг электричества. Поэтому в свое время, когда, например, пьяный китайский возвращался от своей китаянки, вот ночную улицу, он постреливал воздух из всяких этих хлопушек и прочих прибамбасов, чтобы просто освещать себе дорогу, понимаете? То есть там не было ни элемента развлечения.
1: Они ими топят. Понимаете, этим они топят. То есть на этом они готовят пищу. И ничего здесь удивительного никакого нет. Понимаете, вы же готовите себе пищу в микроволновой печи.
0: Я? Нет, у меня нет печи. Потому что в городском доме откуда же печь? У нас электрическое отопление. Это вы, Зиновий Варфоломеевич, топите кизюком у вас в Хайфе. У нас же сводное электричество. Кстати, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить. Вас очень плохо слышно. Извините, погромче, пожалуйста.
3: Инспектор ГИБДД Якуба Владимир Борисович.
0: Здравствуйте.
3: Позвольте задать вам вопрос.
0: Слушаем.
3: Где можно паучка приобрести и сколько он будет стоить?
0: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам. Я просто тоже думал о том, что ведь наверняка вот это выведенное вами животное, оно же не столь доступно. Это как в свое время карликовая кошечка, да? Конек карликовый. Вы видели, кстати, у нас в загоне конька карликового? Я вам покажу.
1: Замечательный.
0: А видели уже, да?
1: Да.
0: Показали.
1: Не. Я хотел бы сказать, что в данный момент мы сейчас рассматриваем в качестве такого... Ну, как бы улучшение взаимоотношений между Израилем и Россией, такого уже совсем уже теплых взаимоотношений. Мы рассматриваем поставку паучка, значит, в Управление внутренних дел. То есть Министерство внутренних дел. Нет, ну, конечно, не бесплатно. Это входит в программу дальнейшего оснащения милиции России. Это паучки будут в каждом патрульном автомобиле, поскольку у каждого задержанного вероятность педикулеза и тому подобных заболеваний достаточно высока. Да. Ну, вот. Также этот паучок будет культивироваться.
0: Смотрите, если так рассмотреть,
1: в системе исправительных
0: сотрудник ГИБДД, ведь вот вы же, уважаемые наши слушатели, вы же сажаете все вот в автомобиль, кого не попадет, когда составляете протокол, и деньги берете.
1: Это было основным условием, чтобы паучок был в каждом патрульном автомобиле милиции.
0: А у вас, кстати, как в Хайфе с этим? А,
1: у
0: вас же
1: все
0: на верблюдах,
1: безусловно. У нас все нормально.
0: Да. А, ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Вы, по-моему, сильно очень волнуетесь. Извините, пожалуйста, вы успокойтесь, все хорошо. А затем перезвоните, мы с вами с радостью побеседуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Вот как вы думаете, наша земная цивилизация будет очень ужасно выглядеть глазами пришельцев?
0: Спасибо. Вопрос был интересный. Я думаю, что глазами пришельцев... Извините, что я так все время вперед вас, Зиновий Варфоломеевич, ну просто у меня же прет же под утро там. Да. Вот, что особенно они будут бояться деревьев.
1: Ну, на мой взгляд, вообще самое страшное, что может их испугать, это землекоп Саважа.
0: Землекоп, да. Но дело в том, что люди его не видят.
1: Более, понимаете, непривычного такого, ну, на взгляд, скажем так, неподготовленного зрителя существа просто нет. Вот. А вообще, конечно, на взгляд любого, ну, скажем так, пришельца, будь то это с другой планеты, что не доказано в настоящее время, со всей ответственностью это я заявляю вам, вот, любой незнакомый предмет является, конечно, в большой степени эмоциональным стрессом.
0: Тут то есть все зависит от культа
1: от
0: той
1: подачи.
0: От культа той геометрической формы,
1: безусловно.
0: Которая на той планете была, безусловно.
1: И геометрия у каждого своя. Понимаете? Кто-то, так сказать, предпочитает круглые деньги, кто-то деньги предпочитает прямоугольные.
0: А некоторые, я знаю, палочками. Вот в форме палочки у них они рассчитывались палочками.
1: Да и, собственно говоря, есть еще и в данный момент такая народность, где до сих пор, вот, так сказать, уже 2001 год, вот скоро, да, и там до сих пор рассчитываются друг с другом ракушками.
0: Я даже еще хочу, что есть народности, в которых до сих пор рассчитываются друг с другом палками, то есть лупят палками друг друга,
1: безусловно,
0: почем не попадя, вот, и тем самым мы, ну, не будем называть эти места, и даже вот, скажем так, что побои палками, бамбуками легли в основу определенного вида восточных единоборств, хотя культура их, истоки вот этого лежат просто в элементарной расплате и во внедрении в культуру данной местности, где вот побои туда-сюда наносились палками, элементарного садомазохизма. То есть за любой, например, мешок бобов, он должен отплатить дающему бобы ударами бамбуковой палки.
1: Ну, вообще, я со своей, так сказать, колокольни обществоведа, я хотел бы отметить то, что, на мой взгляд, является самыми совершенными деньгами на сегодняшний день. Mm-hmm. Я бы вообще самой совершенной валютой поставил бы ногти, зубы, да, вот. Потому что...
0: И шерсть чем больше также, безусловно.
1: Нет, шерсть — это другое, это от тепла, да. От холода, прошу прощения.
0: И от тепла тоже.
1: Дело в том, что каждый человек от природы получает приблизительно равное количество ногтей и зубов. И, то есть, это вы не можете допустить никакой эмиссии.
0: Угу.
1: Вот, потому что протезы не будут ходить, естественно.
0: Безусловно. Ну, кстати, вопрос ко мне пришел, что, дескать, меня видели на рынке в Черкизово, где я продавал колготки желтого цвета, и чтобы объяснили, что такое я там делал. На самом деле, если бы вы, подпись Герасим, если бы вы, уважаемый Герасим, не побоялись, подошли бы к нам поближе, вы бы увидели, что это обычная треска копченая, вот, ну, которая так, конечно, побалтывалась немножко. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вообще в наше время приходится торговать черт знает чем, чтобы хоть как-то прожить. Но вам-то это, уважаемый Федор Георгиевич, известно. Слушаем музыку.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зяма Варфоломеевич Гулянский. Мы... тут присылают массу нам всяческих писем и так далее, но... Вот Денис спрашивает, чем отличается иудаизм от христианства?
1: Это радикально, конечно, различные религии. Общими ли в них являются лишь Бог, так сказать, аспекты веры, они, конечно, различные. То есть в основном разница, так сказать, в культах, в культовых проявлениях. Основа одна – вера в Иисуса Христа.
0: Понятно. Так получается, третий глаз есть и у животных, спрашивает Алексей.
1: Конечно, есть. Третий глаз есть у всех. Более того, Алексей, если вы сейчас подойдете к зеркалу, повернетесь к нему в профиль и посмотрите на себя, и то, что вам покажется надбровной дугой, вот между ней, тот вот самый выступ, который, Алексей, у вас есть, есть... Тот вот третий глаз, о чем вы нас спрашиваете.
0: Что да. Же хороший ответ. Я предлагаю уделить оставшееся немного совершенно нам время для прослушивания телефонных все-таки звонков 203-19-22. И мы осуществляем периодический подъем трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравится ваш гость, так же, как мне понравился ваш гость, фашист, паук. Вот мне известно, что международный сионизм является, значит, он изобрел атомную бомбу, а также Капу там... Нет, да?
1: Атомную бомбу изобрели, конечно, евреи, да, вы правы. Ну, нельзя сказать, что одни евреи изобрели атомную бомбу. Дело в том, что атомную бомбу вообще изобрел коллектив ученых. И среди них были евреи, поляки, и даже русские. И шведы.
2: Ну, спасибо вам за...
1: Да, в чем вопрос? Да.
2: Значит, я хотел спросить, значит, все вот серебряный доллар изобрели тоже не евреи, но все-таки новую валюту евро изобрели евреи или все-таки сионисты? Спасибо вам.
1: Спасибо. Ну... Понимаете, пока эту валюту пока еще нельзя потрогать руками. То есть, ну да, официальное название евро есть, но вы только не говорите, что изобрели евреи. Представьте, европейское сообщество, туда входит, если мне не изменяет память,
0: даже
1: 16 государств. Да, да, да. И среди них нет ни одного государства, в котором бы евреи были преобладающие, ну, собственно говоря, нации. Вот, поэтому обвинять или, наоборот, так сказать, благодарить евреев за то, что где евреи изобрели эту новую валюту, конечно, просто неумно.
0: Вот наш радиослушатель Фисюков очень беспокоится о том, как вы, господин Гулянский, можете беседовать со мной, активным антисемитом. Я, с своей стороны, хочу сказать, что
1: более того,
0: когда мы встретились с Зиновием Варфоломеевичем сегодня, я его встретил у метро, мы пожали друг другу руки и...
1: Дело в том, что Александр изумительно поет наши еврейские песни.
0: Да, безусловно, но мало кто об этом знает. Мало кто об этом знает. А даже ведь у вас, я знаю, выпущена кассета, где я пою под гитару.
1: Мы не будем говорить о сумме гонорара, конечно, да.
0: Конечно, и о том, что зачем. Нужна эта тайная сторона.
1: Репертуар широко известен. От 7.40 до «Тум-балалайка».
0: Особенно мне нравится «Тум-тум-балалайка», конечно. И, кстати, хороших девок у меня на подпевке ведь выделили. Вот что?
1: Ну, Израиль богатая страна. Что там говорить?
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Вы, по-моему, очень нервничаете. Вы соберитесь с духом, а то вы как-то молчите. Ведь когда человек молчит, это тоже проявление нервов. Это так же, как, например, раздавание каких-то звуков. Все это говорит о расстроенной психике, о том, что за прошедшее лето было мало скушено яблок, а если и были скушены, то синтетические, присланные из враждебных стран.
1: Очень вообще помогает окраска прицепов вообще. То есть, ну, каких, во-первых? Да просто вы подходите, масса же большегрузных автомобилей, да, вообще. Да. Подходите, красите прицеп. Во-первых, вам не исключено, что дадут денег. А во-вторых, вы успокоите психику.
3: Безусловно, могут, кстати, дать по морде, что тоже, ну, является...
1: По морде могут дать и просто так, понимаете?
3: Достаточно подойти тоже к прицепу, и, в общем-то, это произойдет. В любом случае, ведь элементы насилия, вот, они каким-то образом тоже психику успокаивают. Но я, например, помню, вчера к нам ворвался сюда человек, который начал кричать, где тут, ну, и называть фамилию сотрудника, который ему чем-то не угодил. Я, говорит, сейчас ему там то все, да голову откручу, ну, как обычно, там, пальцы раскладушкой, козя-базя всякая. А у нас тут есть один паренек такой тихий, скромный. Ну, как подошел, как ему в бубен-то дзынь только. И тут вышел тихий, спокойный, вернулся с цветами, подарил всем женщинам цветы. То есть совсем другой человек. То есть,
1: это же приятно, согласитесь.
3: Конечно, конечно. Ну, приятно.
1: Может быть, он в надежде на, так сказать, такое скромное внимание к своей персоне рассчитывал.
3: Это его проблемы, на чем он там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Добрый вечер.
3: Вы как-то нервничаете, мне кажется.
2: Алло?
3: Да. Нет, вы точно нервничаете, по-моему.
2: Нет, я совершенно не нервничаю. Во-первых,
3: если нервничаете, вы скажите, потому что мы тогда вас...
2: Хотел бы возразить для начала, что господин Лаерский является не активным сионистом, а пассивным, с моей точки зрения. Это моя личность.
1: Вот насчет того, что он является сионистом, а пассивным, это я с вами совершенно согласен.
2: Вот. А теперь я хотел бы предложить уважаемому гостю вот такую идею свежую. Заранее прошу прощения, что разговор
1: вы
2: касается...
1: Вы хотите 480 тысяч долларов получить?
2: Нет, нет, нет, нет. Разговор касается не совсем дружественного Израиля и Египта. Вот. Дело в том, что египетские археологи, как известно, обнаружили в мумии фараона особый вид жучка микроскопического, который проживает в заднем проходе.
3: У фараонов, да?
1: Сырный акар он называется, да.
2: Как?
1: Сырный акар.
2: Да-да-да. Вот. И
1: Тифагипус сиру.
2: Я вот, к сожалению, не помню, как он точно называется.
1: Ну, я вам это напомню.
2: Я просто хотел узнать, так сказать, разводят ли его в Израиле и предполагается ли его практическое использование в проктологии.
1: Вы что же хотите, спасибо, чтобы я вам сейчас раскрыл все секреты израильского, так сказать, министерства обороны?
3: Ну, давайте скажем прямо, Зиновий Варфоломеевич, что сами вы этим самым жучком пользуетесь уже 5 лет. И мне предлагали, как в первую пору нашего знакомства, хорошо, что... Нет, а, кстати, вам... когда был я вопрос там о целителях и так далее. Вот вы как-то это скрывали. А вот, однако, взяли древние средства египетское.
1: Это же не целительство, понимаете? Целительство,
3: ну, ладно,
1: нормально.
3: Это народная медицина,
1: нет,
3: в полном.
1: Да,
3: ну, ладно,
1: да.
3: Отойдем.
1: Но это не
3: экстрасенсорика,
1: понимаете?
3: Это
1: не экстрасенсорика.
3: Это был отдельный вопрос о целительстве и сенсорике всякой. Ладно, сенсор у нас на двери стоят, в замке кодовом.
1: Я вам о том же говорю, что сенсор — это вот кнопка.
3: Денис вот спрашивает, существуют ли религиозные секты на территории Израиля?
1: Вы знаете, видимо, да, но они не имеют такого большого, конечно, развития, как вот в России. Поскольку, как я уже говорил, граждане Израиля, то есть евреи, они, в общем, достаточно прагматично думающие люди. И на них очень сложно заработать деньги, понимаете? Их можно, на них можно зарабатывать деньги, только предлагая реальный товар. Как вы сами прекрасно понимаете, ни одна секта ничего реального вам предложить не может.
3: Может предложить.
1: Она может только вас, да, забрать, да.
3: Безусловно. Ну, дальше обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересно, как в Израиле израильтяне ругаются матом.
3: Спасибо, спасибо. Просто плохо вас было слышно. А ругаетесь ли вы, Зиновий Варфоломеевич, матом только в Израиле или в России тоже?
1: Ну, вы знаете, мы, евреи, вообще любим, так сказать, в узком кругу переброситься парой-другой выражений, крепких достаточно. Безусловно, вот я считаю, что наиболее ярким выражением русской национальной гордости должен быть тот факт, что русский мат вообще по всему миру разошелся. И такие вот близкие русскому слуху слова, как клещ и так далее, они, в общем-то...
3: Пассатижи, даже вот они...
1: Да. А, это тоже. Это тоже такое крепкое словце. Да. Мы, конечно, не зависим от того, где мы находимся, но стараемся так не в особо прилюдных местах, поскольку в некоторых странах за сквернословие просто-напросто штрафуют.
3: Да, в некоторых даже, бывает, отрубают голову.
1: Ну, в те страны евреи обычно не ездят.
3: Да, туда обычно даже вообще не мало кто ездит, а просто, то есть,
1: а.
3: Безусловно.
1: Нет, не, у вас сейчас, я, судя по объявлениям в ваших вот газетах, туда очень много туристических фирм организуют маршруты в эти страны. И, видимо, многие туда все-таки, покупаясь на эту рекламу, едут, да.
3: А куда же еще ездить? Больше некуда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
5: Мне очень понравился ваш гость. Очень интересную тему вы затронули. Меня интересует такая тема. Значит, в Израиле производится такая шпаклевка, глинс называется. Вот. И не содержится ли там, вот гость ваш упомянул, вещество, В общем, ситуация такая, что вся шпаклевка отлетает от стены, ее приклеить нельзя, и не помогли ли там какие-нибудь арабы там, что-то нахимичили, не знаю. Я думаю, на них как черт.
3: Ну, глинс вы говорите,
5: называется? Глинс, да.
3: Спасибо, спасибо. Но, насколько знаю я, вот сами коренные жители Хайфы и прочих территорий, они не пользуются вот этим самым глинсом. Этот продукт идет только, вот, в общем-то, на экспорт, насколько я понимаю.
1: Вы знаете, вообще, честно говоря, я вам скажу сейчас, в конце уже можно это сказать, желательно вообще не пользоваться израильскими товарами. Я это вам говорю честно. Это такая очень сугубо конфиденциальная информация. Просто мне очень нравится ваше радио, я уважаю ваших радиослушателей. И на будущее из израильских товаров вы можете брать только один. Это соль Мертвого моря.
3: И грязь Мертвого моря.
1: И грязь Мертвого моря. Потому что, понимаете, торговать обыкновенной поваренной солью за большие деньги, это, по крайней мере, не наносить вред здоровью потребителя. То есть, пользуясь этой солевой ванной, вы не нанесете вреда своему здоровью. Конечно, карман ваш несколько похудеет. Вы можете с таким же успехом, в общем-то, купить, по-моему, раньше 10 копеек стоил килограмм соли. Вот этот вот пресловутый килограмм
3: скажите,
1: соли.
3: Скажите, пожалуйста, А вот скажите, что касается ваших национальных блюд, там мацы, крендельков, в общем-то, окорочков, прочих лап разных.
1: Вы хотите мацы?
3: То!
1: Ну, я вам после я вам мацу предоставлю. То есть, ну, национальные блюда, да, но дело в том, что все еврейские национальные блюда, они, за исключением фаршированной щуки, они так или иначе употребляются в контексте каких-либо религиозных обрядов.
3: Безусловно. А почему вы так ненавидите фаршмак? Вот наш обычный фаршмак. Вот сегодня вот дневная смена нам оставила большой казуар, наполненный фаршмагом в масле. А вы как-то так щипнули вроде чуть-чуть, и все.
1: То есть... Дело все в том, что ваша ржавая селедка, из которой вы его делаете, понимаете, она не выдерживает никакой критики. То есть любая израильская шпаклевка просто это верх качества.
3: Между прочим, закуплена она была вот в Красном море выловлена.
1: Красное море не является побережьем Израиля, как вам будет известно.
3: Здравствуйте.
1: Откройте карту.
3: Нет уж, я в карты не играю. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса. Один, значит, с чем связана природная красота евреев и трудолюбие? И второй, не является ли Борис Николаевич Таратайк евреем?
3: Спасибо. Ну, насчет природной красоты, вот конкретно зёмы гулянского.
1: Я бы тоже не стал так о себе строго говорить, что я уже прям очень красивый. Ну, конечно, в каком-то ракурсе, да. Понимаете, внешняя красота — это, в общем, достаточно сомнительное качество и очень субъективное. Понимаете, кому-то нравятся толстые и маленькие, кому-то нравятся высокие и худые.
3: Ну, это общие слова.
1: Некоторым нравятся инвалиды.
3: А что касается трудолюбия?
1: Дело в том, что страсть трубопроводов вообще свойственна израильскому народу. Вы же были у меня в Хайфе, вы знаете. На каждого израильтянина,
3: из труб у вас,
1: на каждого израильтянина приходится в среднем по километру трубопроводов различного сечения и назначения.
3: Угу.
1: Это связано прежде всего с тем, что вообще любой нормальный человек, а тем более еврей, он стремится к комфорту своей бытовой жизни, в элементарной. А извините, без трубы в вас
3: не вылышь рыбку из пруды.
1: И не втечет, и не вытечет, понимаете?
3: Да! Ну, следующий телефонный звонок, то есть трудолюбие, понятно, и красота, понятно. Хотя вот после 50 лет вы, конечно, сдаете.
1: Особенно наши женщины, да.
3: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Нервничает. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
7: А вот слово «европейцы» — это сокращенный еврей, да? Ничего, это сахар, когда
3: пришлет
7: Израиль к нам.
3: Спасибо. Ну, насчет первого-то нельзя искать суффиксальные общекоренные корни, я бы сказал.
1: Нет, дело в том, что это только в русском языке вообще. Да. Европа и евреи. Вообще, так сказать, мы сами же семиты, как я уже говорил. Вот, допустим, в английском языке евреи — это Jude. То есть никакой связи с Европой вы не найдете здесь. Тут совершенно разные гласные и согласные. Да, да.
3: Вот. А второй вопрос был какой? Насчет того, когда вы сахар пришлете.
1: Сахар, понимаете, мы сами закупаем сахар. В Израиле своего сахара нет. В Израиле есть соль, о чем я уже говорил. Солью мы можем вас засыпать.
3: Нет, у нас сейчас рано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброе утро, или как это самое? Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос по поводу кастанеды?
3: Безусловно, Зиновию хотите задать.
8: А?
3: Хотите Зиновию задать вопрос?
8: Да, естественно, естественно.
3: Задавайте, это его любимый писатель.
8: Я бы хотел с ним, ну, может, он же мне что-то ответит на это.
3: Да,
1: он с удовольствием.
8: Мне трубку не ложить, как? Как у вас, какая вообще...
1: Да вы говорите.
8: А, я прямо сейчас могу?
3: Конечно.
8: Нет, дело в том, что я слушаю, и я вижу, что он занят совсем... другим делом.
3: Это ничего страшного.
1: Я смотрю в динамик вообще, слушаю вас.
8: Скажите, пожалуйста, что он думает по поводу...
1: Кто он? Вот я Зяма, вас слушаю сейчас. Что вы хотите?
8: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
8: Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет мироощущения и мировоззрения Кастанеды? С вашей точки зрения.
1: Я вообще вам хочу сказать честно, что я такого мироощущения и тем более мировоззрения просто не видел вообще в жизни, понимаете? Я много видел людей, но такой глубины, вы понимаете?
8: Я имею в виду, вы понимаете, ведь он как говорит, что мир, который мы видим, это не совсем то, что мы... Это,
1: да, безусловно. Но я-то
8: это
1: материалист, понимаете, я-то материалист, то есть, конечно, в своем, так сказать, псевдонаучном кругу он достиг определенных высот. Я его уважаю, как, так сказать, ну, достаточно, но как вам сказать, чтобы не нанести вам ущерб, как достаточно высокопрофессионального шарлатана. Я его уважаю, но не более того, да.
8: То есть к этому нужно... подходить так же критически, как и ко всему другому. Да,
1: ко всему, конечно, надо подходить критически, понимаете? Да. Мы же, я уже говорил, 480 тысяч долларов уже 10 лет предлагаем, и никто к нам не пришел. Ни Кастанеда, ни Мастанеда, ни Шмастанеда, понимаете?
8: Но он умер, он не мог к вам прийти, он умер.
3: Ну, понимаете, мог бы прийти к, так сказать, предыдущим это гулянским Зиновием Варфоломеевичем. То их же там не один, он, ну, до этого у него были другие, никто не приходил. Он же говорит не то, что лично к нему, понимаете, ну, вот никто не пришел.
1: В конце концов, могли прийти последователи, понимаете, если вы так...
3: Да, или наоборот.
1: Вы даже можете вы прийти, что...
8: А скажите, пожалуйста, вот, допустим, если бы у меня сильный зуд... Насчет того, чтобы пообщаться с вами еще где-то, как-то. Я понимаю, что радиовремя очень дорогое это самое.
1: Я уже говорил, вы можете связаться
8: где бы я это мог сделать?
1: Через посольство Израиля в Москве.
8: и я могу пойти туда и
3: да,
8: с вами...
3: Да, вы сказать, дайте мне письмо. Зиновия Варфоломеевича Гулянского.
1: Да, оставите письмо в приемной, я периодически там бываю, я, так сказать, беру корреспонденцию, вы оставите свой обратный адрес, там все.
8: И скажите, пожалуйста, вы я что, такой простой секретарь? Человек, что могли бы... Я вас мог пригласить к себе в гости...
1: Ну, за определенную плату я, в общем-то, могу и к вам в гости приехать, да.
8: Но определенная плата, что означает определенная плата?
1: Ну, дело все в том, что, дело в том, что в каждом конкретном случае, во-первых, мне пока не совсем ясна цель визита к вам. Да.
8: Скажите, пожалуйста, а вас устроило бы, допустим, чай, водка, еще что-то такое для общения?
1: Нет, ну это слишком просто все. То есть чай, водка, понимаете, дело все в том, что, так сказать, цель общения...
8: Кофе, извините.
1: Нет, я понимаю, да, но...
8: Это не эквивалент.
3: Вы знаете, давайте просто сейчас не будем в эфире перечислять гастрономические явства в стране голод. Вы проезжайте, оставьте письмо, уважаемый. Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо, да. А я хочу вот обратиться вот опять же сюда к письму. Вот Лариса пишет, кстати, а ей не лень было картошку развернуть. Израильский порт Акаба находится у Красного моря. Так что вы, уважаемый Зиновий Варфоломеевич,
1: да несколько... будет известно вашей радиослушательнице, что нет такого порта вообще в Израиле.
3: Ну, видимо, просто вас туда не допустили.
1: Это египетский порт.
3: Ладно, слушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: О?
3: Да, говорите, пожалуйста.
9: Я хотел вот такой вопрос обсудить.
3: Говори сюда.
9: Вы слушаете Гордота?
3: Спасибо. Да. Вот вопрос к Зиновию Варфоломеевичу.
1: Кого я слушаю? Простите, я не понял.
3: Гордона.
1: А кто это такая?
3: Это есть такой радиоведущий, но дело в том, что он вещает совершенно в противоположное нам время.
1: Это израильский радиоведущий?
3: Ну, мне сложно сейчас об этом говорить, да.
1: Нет, дело в том, что я вообще радио слушаю очень мало, в основном в других странах. Вот, находясь в Москве, я слушаю «Эхо Москвы». Вот, по-моему, среди вас, вот, среди ваших коллег нет гордонов никаких.
3: Ну, да, тут мы не находили. Но в целом я просто хочу сказать, что настолько у нас разнополярное восприятие времени суток, что, увы, не доводилось так вот, разве только случайно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: Зиновий Варфоломеевич, вы израильский жиды, к нам, московским евреям, не примазывайтесь.
1: Я к вам и не примазываюсь, понимаете? Я просто приехал на свою родину.
3: Это во-первых, а во-вторых, приехал...
1: Это вы к нам не примазывайтесь. Вы посмотрите, что творится вообще на улице Хайфа. Одна русская речь, а? Слушайте.
3: Да, есть такое. Я тоже удивился. Особенно даже в лавках уже кричат «Чайку, чайку!» Причем с каким-то даже акцентом никак вот у вас. У вас, кстати...
1: Хорошо, что пока еще не кричат «Шашлик-пашлик», понимаете?
3: Да, ну скоро может. Может такое у вас.
1: Не дай бог.
3: Далее. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Канат Жумаканович, хватит притворяться. Дурь умается, поехали домой.
3: Это к кому обратились? Я просто хочу сказать, что у нас был гость, Канат Жумаканович Жиптис, который, в общем-то, наелся бобров и каких-то млекопитающих в казахских степях, то есть от голода вместе со шкурами он там их, и, в общем-то, его все вспучило, его нашли прочучленного изнутри. Вот, он, к сожалению, в общем, канул. Как говорится, почил в бозе.
1: Ну, видите, видимо, вашу программу вообще слушают, то есть слушают часто, то есть звонят люди, даже не помнят, когда они слушали, что вообще происходило.
3: И, видимо, как-то голоса или время ассоциируются вот с определенным человеком наиболее понравившимся.
1: Вы знаете, с годами я стал замечать, что я у своих людей, с кем я общаюсь, вызываю такую паранормальную такую реакцию уже сам. То есть я настолько пропитался всеми этими эфирами, что в какой-то степени я сам представляю себя такое паранормальное, в общем, явление.
3: Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, успели задать ваши вопросы Зиновию Варфоломеевичу Гулянскому. Если вопросы у вас таковые имеются, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны просто.
9: Алло,
12: это опять же я.
3: Здравствуйте.
12: Это вот насчет Гордоты.
3: Угу.
12: Вот. Ну, вы его, конечно, не слышали.
3: Угу.
12: Вот. Я имел в виду, что вот он постоянно говорит «жит-жит». Хотя Гордон, ну, в общем-то, вот, я так понял, что у него мама русская. Вот. Я хотел вашего гостя спросить, чем жид отличается от еврея?
3: Вопрос.
12: Хотя я знаю, чем.
3: Спасибо, все. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, Зиной Варфоломеевич, вас не обижают такие вот несколько...
13: Да нет, вы понимаете, я же родился в этой стране, я уже привык, меня... В общем-то, я, что еврей-то, я узнал только в 16 лет. До 16 лет я, например, был полностью уверен, что я жид. Но потом, когда в 20 лет я узнал, что есть такой писатель жид, я уже стал несколько спокойнее относиться к этому. Сейчас я вообще, собственно говоря, никакой разницы не вижу.
3: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Хуёво у вас, ребят, дело.
3: Нервничает человек, совершенно нервничает. Ну вы так успокойтесь, пожалуйста, не нервничайте. И главное, чтобы у вас все было хорошо. А я вижу, что оно у вас гораздо вот, как бы это сказать, хуже, судя по вашему такому голосу. Какие-то явно половые изменения у вас происходят, в смысле, с полом, с вашим. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Это хорошо, что полны внимания. А скажите-ка, вот лучше для чего? Вот в еврейском, в израильском парламенте, говорят, почти уже принято решение это вот, о, значит, об узаконивании машин, которые автоматизируют этот, как его, процесс обрезания. Ведь, понимаете, малейший сбой, и это приведет для человека к непоправимейшим последствиям, в общем-то, во всей жизни. И тогда... Ну как вот, а говорят, что в парламенте это почти уже прошло. Вот как вы к этому относитесь?
3: Спасибо, спасибо за вопрос. Я, честно говоря, очень, так сказать, недалек в плане вот вообще, да во всех
13: планах. Нет, я не отвечу вообще на этот вопрос. В общем, ничего удивительного здесь нет. Это очередная лоббистская акция тех фирм, которые производят... какие-то продукты электронные, в частности, вот эти роботы для медицины, которые поставляют.
3: А что это у вас так сейчас гудело в желудке? Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич. Ну, вот может быть, вам как-то волокардинчик плеснуть?
13: Да вы знаете, нет, просто я вот тут испил да, ваш фирменный кофе вот, на радиостанции. Он несколько отличается вообще от того кофе, который я пью дома.
3: У нас хороший чиба.
13: Ну... Чибы.
3: Ну, понятно. Давайте следующий телефонный звонок.
13: У нас такого
3: звонок.
13: Нет кофе.
3: Здравствуйте. Нет. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
15: Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, что нужно сказать в прямом эфире, чтобы мой голос был слышен на следующем вашем альбоме?
3: Что вы говорите?
15: Что нужно сказать в прямом эфире радиостанции, чтобы мой голос был записан на следующем вашем альбоме?
3: Вы знаете, дело в том, что... Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Дело в том, что вам с вашим голосом именно как раз никак не светит. Вам нужно обладать хотя бы голосом оперного певца Эрика Курмангалиева. Вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Ну, это явно слабоумный наш согражданин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы откуда, из колодца, что ли, звоните? Нет, вы знаете, с таким качеством из колодца людей мы не слушаем. Вы вылезете хотя бы наружу, это самое, диггер вы наш. Здравствуйте, будьте здоровы.
17: Доброе утро.
3: Вот это нормальный голос у вас, говорите.
17: Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос?
3: Только быстренько. Уже у нас вы, наверное, последний. Ну, в смысле, последний.
17: Вы знаете, я вам звоню второй раз. Мне просто интересно узнать вот о чем. Ну, допустим, когда говорят, что, допустим, Слава Ростропович, я с ним учился вместе, это, допустим, это... Вот теперь я в середине беседы застал, я услышал, что присутствует интересный человек. Чем бы он мог подтвердить это?
3: Спасибо. Вы знаете, я понял. Зиновий Варфоломеевич, я понял намек нашего радиослушателя. Вам просто нужно будет спеть сейчас хорошую еврейскую песню.
13: Что такое, где маца? Лам цедрица от цаца.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Во-первых, я хочу узнать, что сказать, почему при муниципалитете, скажем, Тель-Авива, который тоже является крупной губернией, у вас не существует...
1: Крупнейший?
0: Да, не существует такой комиссии. То есть вы же, в принципе, если так разобраться, такой Гулянский с периферии по их нему.
1: Когда вы приезжаете... вы знаете, у нас вообще периферия в Израиле, она так это вообще это громко сказано. Вообще, как бы весь Израиль периферия в какой-то степени.
0: Да!
1: То есть территория Израиля очень мала, и там, понимаете, это как один большой теоретический город. То есть там нет таких ширей, просторов, нет пойм, рек, и нет, в общем-то, Волги у нас нет в Израиле. Такой вот,
0: ну, как вот для русских. Нет, я тоже знаю,
1: да, да, это. Нет. Ну, вообще считается, что какая Волга, то есть какая Русь без Волги, какая, в общем-то...
0: Песня без любви.
1: Да, понимаете, вот у нас, собственно, с этим туго. У нас вот мертвое море. Вот. А почему я не в Тель-Авиве? Ну, понимаете, еще, так сказать, не вечер. Не вечер еще. Угу. Вот, еще утро пока в Москве и вообще.
0: Ну вот, хотелось бы узнать, дело в том, что в моменты каких-то кризисов и каких-то, ну, скажем так, непонятных явлений, не только природных, но и общественных, политических, во многих странах.
1: Я их вообще не различаю.
0: В общем, да, это одно и то же. Назовем так микроапокалипсисы.
1: Да, да, да.
0: Происходит да. Не только, вот как мы в самом начале нашего разговора провели пример у мигрирующих по рельсам людям туда-сюда, да, да, да. Но и возникают какие-то новые ритуалы. То есть, к примеру, в свое время был целый ритуал в нашей стране, это вот очереди, да, в магазины. То есть в очередях люди общались, там рисовали друг другу номерки. Кстати, оттуда произошло еще искусство определенные татуировок номерных, но это отдельный разговор.
1: Это искусство, понимаете, но, в общем, очень больно отзывается в душе да. еврейского народа, потому что номерные татуировки произошли, на самом деле, несколько раньше.
0: Да, году так в 42-м.
1: Да, ну давайте что? Мы не будем об этом говорить.
0: Скажите, пожалуйста, номерные, вот да. сейчас да. появляются новые ритуалы. То есть ритуал саженцев. То есть люди стараются отовсюду выкопать и всюду вкопать. Вот в одном месте выкопать, а в другом в конце вкопать совершенно несъедобные саженцы. Вот даже сейчас, вот уже в такое раннее время, я уверен, что многие встали и собираются на дачу, дабы саженцы. Вот. То есть вот этот культ дачи, он всегда отличался ну, какой-то такой, скажем, добротность, что ли, там, приколотить створку, да, налепить по-садскому, там, залепить мотылька, там, засадить, ну, и так
1: вообще,
0: далее.
1: Вообще, так сказать, этот ритуал стал формироваться...

0: необходима сумма денег для счастья. Знаете, вообще счастье евреев заключается не в деньгах, как это ни странно. Наш народ долго скитался, как я уже говорил в начале. Вот. И, конечно, то счастье,
1: что я обрел... Кстати, от того такие жилистые у вас ноги? Вот.
0: Нет, дело в том, что это понимаете, жилы — это просто возраст, это вот шейный вен, да. Вот. На самом деле, ходить долго я не могу. Вот. Я предпочитаю путешествовать, как, в общем-то, и все евреи, авиационным или автомобильным транспортами. Дело в том, что вот в иудейской вере отношение к железным дорогам несколько, так скажем, ну, предвзятое.
1: Да, насторожные, да, безусловно. Да, кстати, да. Я заметил, что у вас ведь не любят очень железные дороги.
0: Да, у нас практически одна железная дорога, а то она демонстрационная. То есть по ней грузы, как таковые, народно-хозяйственные, что называется, не возят.
1: Чтобы молодежь Израиля могла прийти и посмотреть, что такое железная дорога.
0: То есть это, так сказать, полностью муниципальная железная дорога, и все грузы, которые они, по ней перевозятся, они убыточны. То есть это как вот демонстрация. Потому что вообще в нашей стране была поставлена в свое время задача, чтобы у евреев было все вообще. Что есть в мире, все должно быть в Израиле.
1: Насколько я знаю, даже сейчас у вас нету сотовой мобильной связи своей.
0: Нет, напротив, очень сильно развита. Своей, да, нет, естественно. Израиль не производит сотовые аппараты. Все это закуплено в Японии, прям закупается просто контейнерами, устанавливается. И обслуживают японские специалисты, потому что установлено нами было, что очень вредные воздействия как самих аппаратов на человека, но и за счет фильтров специальных установленных вот на полу, так сказать, вот на том ухе, на котором обычно человек говорит, да. Вот, и так и те люди, которых обслуживают, они иностранцы, да.
1: Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот как у вас прошел эксперимент по избиению ваших молоденьких девушек корнями от еврейской травы высокой?
0: Действительно, есть такая трава, это как у вас зверобой. То есть, у нас это называется еврейская трава, действительно, это как бы, ну, символ еврейского народа.
1: Ее заваривают, да. Потребляют или только бьют?
0: Да, заваривают, да, и как вот последнее, мы это проводили эти исследования в качестве последнего, так сказать, достижения народной медицины, которые... Дело в том, что у нас существует лаборатория, которая выдвигает новые достижения народной медицины. Там я тоже там, как, так сказать, главный консультант лаборатории, вот я отслеживаю какие-то новые веяния, и, значит, поскольку у нас экспериментальная база очень широкая, деньги на эксперименты отпускаются, и мы можем проводить эксперименты, ну, практически в любой области просто. То есть вот, ну, что только может прийти в голову, в это все мы можем поставить на этом эксперимент, да.
1: А вот высеченные, они были добровольцами?
0: Да, безусловно, конечно.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано недавно вот массовое облепление на площади, на центральной площади города Хайфы, людей вот пчелами?
0: Дело в том, что это, опять же, очередной эксперимент, как я уже говорил чуть ранее, что мы можем производить опыты просто, ну, эксперимент просто в любой. То есть достаточно получить разрешение нашего мэра Мордехая Шаца, как я говорил уже, да. Вот. И мы можем проводить эксперимент. Но в том случае с пчелами, поскольку мы подозревали, что вред может быть нанесен явный, а польза же достаточно сомнительна. Вот. Была избрана группа туристов из Англии, да, поскольку они, ну... Англичане вообще слабые эмоциональные люди, в отличие от нас, южных людей. Это широко известно в мире. Вот, англичанки, они, в общем, все, в общем, достаточно такие непробиваемые, вот, и...
1: Как правило, в склянках, в буглях и...
0: Да, и, в общем, пчелы их, конечно, не взяли. Вот, да, ну, эксперимент удался, да. То есть вот у одной был рак молочной железы, и он прошел.
1: То есть,
0: уже можно этим оправдать вообще-то.
1: Скажите, а вот
0: саму идею.
1: Ваша вообще вот теория, ведь по идее, вот о том, чтобы результат эксперимента был равен 99, и как можно этот процент дальше увеличивался, а в отрицательную сторону, да?
0: Погрешность,
1: увеличение погрешности. Он же приводит к каким-то, ну, с моей, с дилетантской стороны, к каким-то диким экспериментам. То есть, например, вы отправили 8, в общем-то, евреев на доске на Красное море переплыть на одной, совершенно непонятно, без средств к существованию. Это, по-моему, даже жестокий какой-то эксперимент. Потом...
0: Ну, почему же жестокий? Понимаете, понимаете, каждый эксперимент, на первый взгляд, конечно, кажется жестоким.

0: Понимаете, как вы в детстве узнаете, что горячо или что холодно? Вы подходите зимой к железке и начинаете прикладывать мне язык. Это же больно. Но вы производите эксперимент над самим собой, поэтому никто вам ничего не может сказать. Мы же, как люди высокообразованные и достаточно богатые, предпочитаем производить эксперименты на других людях. Это не совсем, конечно, гуманно, но мы же не бесплатно это все делаем. Хотя ну, это добровольцы, но они получают оплату от нас.
1: Все эти вот 6 несчастных, насколько я знаю, в общем-то, утонули.
0: Ну, риск, понимаете ли, риск, батенька, ну что же.
1: Понятно. А вот женщина, на которые вы пытались взрастить пшено.
0: Ну, взросло. Пшено взросло, да. При этом женщина была вынуждена в качестве минеральной подкормки потреблять куриный помет 3 раза в день. Да.
1: Это
0: ну,
1: обычное дело.
0: В микродозах, естественно, да.
1: То есть это
0: да.
1: практически там,
0: кстати, эти,
1: на кончике
0: эти,
1: ложки,
0: вот это,
1: как именно, на аптекаре говорим.
0: Был,
1: да.
0: да, да, безусловно. Этот эксперимент был проведен во взаимодействии с Российской Академией Наук, потому что российские академики, экономисты, такие как Абалкин и так далее, они уже предполагали развитие кризиса в России и попросили нас, учитывая наши высокие экспериментальные возможности, выяснить, возможно ли в домашних условиях при отсутствии почвы, так сказать, но наличии семян пшеницы, ячменя, проса и, собственно говоря, риса, вот каким-то образом их вырастить.
1: Угу, получилось.
0: Так, да. Но желательно производить это на спинной части тела.
1: Безусловно, поскольку лежат женщины все-таки мягче на передней части тушки. Вот еще мне понравился ваш эксперимент с птицефабрикой, когда вы двумя гигантскими вентиляторами производили на эксперимент, на подэкспериментный, подопытный, ну, назовем, может, своим языком, жилой массив, отдували продукты горения с этой вот птицефабрики в течение 3 лет. А затем наблюдали за тем, как меняется психика людей. И почему-то вы заметили, насколько я знаю, что они стали скупать буксы. Активно стали скупать буксы и вот свеклу. Ну, понятно, свекла все-таки у вас там не произрастает. Со свеклой, ладно, не будем говорить. Может, это элемент обычного какого-то, ну, ажиотажа.
0: Это просто, импорт. Да, это такой был сезонный просто порыв, да. Нет, понимаете, честно говоря, это все было... Это выглядело как научный эксперимент. Открою вам маленькую тайну. На самом деле, как я уже говорил, для того, чтобы пополнять наши богатейшие материальные источники, иногда приходится прибегать и, ну, прямо скажем, к не совсем, ну, чистоплотным, что ли, мерам, если так можно выразиться.
1: Нормально.
0: Да. Вот. И как раз на тот массив, который мы избрали для своего, ну, так скажем, эксперимента, он... Цены на жилье в нем были достаточно высокие. И вот в результате...
1: То есть птицефабрика была построена уже после, да? То есть, потому что рядом с птицефабрикой ведь вряд ли кто купит дорого.
0: Так, да, на самом деле вы очень громко называете это птицефабрикой. Там фактически было с десяток кур.
1: А вони очень много, я так знаю, по прессе.
0: Так, конечно. Об этом же все, в этом и состояла суть эксперимента. Просто был поставлен такой. Может ли 10 кур произвести столько же вони, сколько 1000. Мы добились этого. И тем самым снизили цены на жилые дома в этом массиве. Вот, понимаете? Те люди, которые обещали нам долю, так сказать, с этого бизнеса, они скупили эти дома.
1: А мне вот интересно все-таки узнать, как вот, как немножечко технологию вот этого эксперимента, как все-таки 10 кур смогли... То
0: все
1: есть,
0: заключается
1: прикормки.
0: В корме, да, конечно, да. Потому что все, так сказать, вообще, мы же моделируем кал. То есть, ну, в принципе, вот если вы очень хотите, то мы можем смоделировать ваш кал.
1: А, я знаю, что вы производили такие секретные эксперименты по моделированию кала животных, раздавали его, ну, вернее, гранулированные пищи, которые, проходя через организм человека, на выходе дают кал животных. Это
0: да,
1: для
0: это
1: разведгрупп, которые
0: да,
1: проходят по лесным дебрям,
0: да,
1: чтобы
0: да.
1: преследуемые не могли определить, что проходил человек, а типа овечкой
0: вы
1: прокатывал
0: знаете,
1: сегодня
0: честно
1: завтра.
0: Говоря, это был ранний этап наших разработок.
1: Но это же до сих пор пользуется во всем мире популярностью. безусловно. Я знаю, сейчас в Кампучи, вот, да, в, да, в Колумбии, да, в той же наркоторговце знаю, да, чтобы совершенно скрыть свои следы.
0: Понимаете, вроде делаешь добро людям, а оно обращается во зло. Но самой последней разработкой нашей в этой области это гранулированная добавка к пилоту. Ужин пилота, который летит в самолете. Дело в том, что боевой самолет имеет крайне ограниченное пространство внутри себя. А поскольку полеты бывают продолжительными, то...
1: До 3.5 часов.
0: До суток вообще в воздухе находятся некоторые типы самолетов, но дело все в том, что очень сложно обеспечить утилизацию отходов, вот это вот, значит, то, что происходит во время этих полетов.
1: Я знаю, да, что мы пытались на МИГах сажать сразу пилотов, конечно, такое анатомическое кресло.
0: В России,
1: кресло,
0: в России подходили, дескать, к этому простым путем.
1: Дескать, он же, делали, да, он же биотуалет. Вот,
0: а, вот. Технически это,
1: нет,
0: очень
1: это
0: сложно.
1: Просто, да, по прокладке это делались давно, в момент перелета Атлантики, вот, а затем вот элементарный биофон.
0: Гораздо, гораздо проще на самом деле перед полетом и во время полета, если возникает необходимость в приеме пищи, она частенько возникает, добавить 2-3 гранулы разработанного нами состава, как на выходе вы получите...
1: Ничего.
0: Нет, вы видели когда-нибудь, как какает хомячок?
1: О, конечно, у меня же живет тут вот морские свинки, я вам покажу их.
0: Это у вас живут белки.
1: А, и что?
0: Ну, так вот, на выходе получается где-то на килограмм съеденной пищи 200-250 граммов вот этой вот...
1: Граммов, да, дескать. Да. Но это тоже ведь много сидеть-то на...
0: 250 граммов — это немного.
1: Что же это интересно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас все еще доктор обществоведения и все еще пока председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Ну, нет, вы должны не так нервничать. Во-первых, прекратить танцы. В столь ранний час свадьба свадьбой, а, в общем-то, пора уже и в люльку. Здравствуйте, вы полны, и мы полны. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вы в своей передаче упомянули, значит, где Великая канатная дорога в Алтайском крае идет. Угу. А там есть шахты с радиацией, вы сказали.
1: Не с радиацией, а ракетные, это самое...
2: Дело в том, что я вот путешествую по рекам, я занимаюсь экстремальным сплавом, вот, и как бы знаю там местность, вот, не могли бы уточнить, где находится это?
1: То есть вы имеете в виду, чтобы прям вот прям территориально сказать, да?
2: Да.
1: Но это находится там, где Сумульта вливается в Катунь.
2: Так там же стоит Катуньская ГРЭС.
1: Вот под этой самой ГРЭС стоят эти шахты.
2: Нет, вы неправду говорите.
0: Самые глубокие шахты в мире вообще, по последним исследованиям наших израильской МОСАД-разведки нашей. Вот в России, вот в районе Алтайских гор, самые глубокие ракетные шахты в мире. Там до 4 километров вообще.
2: А то есть он уже там выпустил корни?
1: Нет, безусловно, что они сейчас не используются. Вы не думайте, что они там бублик сохранен, естественно, там лесники бродят, йети там тоже, вы как наверняка экстремист-плавальщик встречали йети там, вот, но они бездействуют, то есть внешнее кольцо снято, зеленое вот это кольцо оставлено по инерции.
2: Бублики я наблюдал, но вот на склонах гор там просто такой, не знаю, канат лежит столько, я не знаю, с каких животных он вылазит, но это
1: могут быть, во-первых, корни. Потому что подплыть, скажем так, достаточно сложно туда, как говорится, припарковаться, да, вот когда вы по горной руке плывете.
2: Невозможно, принудительная щалка.
1: Да, вот. Во-вторых, охотники местные, в-третьих, и те же йети.
2: Неужели столько каната они спускают?
1: Безусловно, они же едят столько же.
2: А вот зверьки маленькие, похожие на, нет, меньше енотов, и они очень любопытны, очень вылезают со всех берегов. Как вот они могут вообще послужить, ну, столько вот каната?
1: Нет, это белки, нет. Это обычные белки.
2: Алтайские белки.
1: Алтайские белки.
0: сокращенно.
2: Спасибо, очень вам, подробный ответ.
1: Вам спасибо, очень хороший вопрос. Да. Вот тут пришло письмо, достаточно интересное. Дорогая студия «Эхо Москвы», сколь долго вы можете нести несусветную чушь в эфир уважаемой серьезной радиостанции, слушательница Новикова Людмила Федоровна. Уважаемая Людмила Федоровна, ну я чувствую, вы человек взрослый, но нельзя же быть такой неначитанной и так не интересоваться теми проблемами, о которых нам рассказывает тут сейчас Зёма Варфоломеевич Гулянский, наш гость из Израиля. Понимаете, если вы что-то не воспринимаете, я вас понимаю. Если, например, сейчас начнут рассказывать о том, как, скажем, собрать, ну что, бидон для отжимки яблочного сока. Я тоже как-то это, может быть, и послушаю, но с отстраненным очень видом. Так же и вы. Вы так не переживаетесь. То есть то, что для вас, скажем, несусветная чушь, для большинства наших радиослушателей, это просто отдушина. Они мечтали об этом услышать. Они об этом услышали. Вы думаете, как мы формируем нашу программу? Просто вот взял я там за руку, да, вот этого Зиновия там и притащил сюда, что ли? Нет. Письма вы прислали. Хотим, дескать, пообщаться с доктором обществоведения. Он доктор, уважаемая Нина Федоровна. Вот так, он доктор. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
1: Вы так только не кричите, вы как-то нервничаете. Может, давайте я вас выведу сейчас из эфира?
3: Нет, нет.
1: Нет, хорошо, тогда говорите.
3: Если можно, говорите. Я бы хотел спросить.
1: Конечно, безусловно.
3: Скорее вопрос к ведущему.
1: Да.
3: Поскольку, мне кажется, некорректно задавать вопрос гостю. Угу. Вы знаете, не мог бы он сказать, чем выдается наш гость? Что в нем особенного? Это во-первых.
1: Угу.
3: И вот это, да, вот я хотел бы это услышать.
1: Я понял. А давайте что, сразу и второй вопрос.
3: Потому что вы знаете, все время он выдающийся. Вот что мог бы... Почему вы этого гостя пригласили?
1: Давайте я вам сразу отвечу. Или давайте вы второй вопрос задавайте, а потом на оба ответим.
3: Я подожду.
1: Ага. То есть дело в том, что когда я впервые увидел Зиновия Варфоломеевича Гулянского, он тогда еще был заместителем председателя по изучению паранормальных явлений при муниципалитете района Ясенево. Вот. Он уже тогда ходил в высоком цилиндре. У него были пейсики, которые можно даже было подмышками обматывать. И в длинной черной сутане. Понимаете? То есть это человек, который от корней. Он в советское время в Ясенево, в Диком, где ничего не росло, только он ходил.
3: Понимаете? Да, и второй вопрос. Да. Тогда позвольте вдогонку.
1: Конечно.
3: Значит, есть у нас такая ассоциация аномальных явлений. Как он к ней относится? И, так сказать, имеет ли он какую-то связь с ней? Общается ли он с этим? Потому что там очень много больших ученых, которые занимаются именно этими вопросами.
1: Угу, понятно. Это уже к нему вопрос.
3: Вот, да? Мог бы он ответить, есть ли у него какая-то связь с этим?
1: Понятно. Понятно, спасибо, Зиновий Варфоломеевич. Все-таки вот мы как и не хотели подходить к этой теме, но насчет аномальных всяческих явлений. Вот. Ну, тем, конечно, вы тоже в Ясенево-то ходили в недостроенном как явлении явно аномального характера.
4: Я хочу со своей стороны сказать, что вообще, конечно, у еврейского народа и у Израиля, и у меня, как представитель этого народа, и у нашей комиссии очень большие связи среди, семитских, сионистских, как угодно, назовите кругов. Есть они и в России, что ж тут скрывать. Да, вот. Я, например, являюсь почетным членом, в общем, первичной организации того же Ясенева. Вот. То есть, ну, я как вот там, собственно говоря, мой портрет висит. Вот можете съездить, посмотреть.
1: Да, это
4: Соловьиный бульвар, дом 17, да.
1: Ну, правда, его сейчас, я не боюсь вас зацеловать, его вынесли, он сейчас висит на дереве. Ну, ничего страшного. Ну, просто там недостаток места. Я назову, кстати, еще почтовый адрес наш, чтобы тут вот вопрос пришел. Каков ваш адрес для посылки грамзаписей? 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Пожалуйста, присылайте электронные адресы. Это ищите в интернете «Эхо Москвы», туда все присылайте. Вот. А лучше все приносите. Приносите сюда. Ну, что касается вот все-таки аномальных явлений, я помню, что вы как-то позвонили мне ночью из Хайфы и сказали так: «Саша, я только что пролетел с летающей тарелкой». Это что, был розыгрыш или действительно, вот давайте уж так поутру будем честны.
4: Вы понимаете, дело все в том, что я, конечно, летать я не летал на тарелке. Тарелка... Ну, понимаете, столько лет заниматься этим всем делом, и я просто решил, вот сам сказал себе: «Зяма, ну что, ты можешь вообще поднять тарелку или нет? Вот можешь сам, один на один, никого нету, поднять тарелку». Ну, дело в том, что я был с банкета тогда. Вот, мы отмечали там один юбилей, я сейчас не буду об этом говорить, да. Вот. Ну, были крупные люди там, да, очень крупные люди были. Вот, и я пришел и решил просто сам себе поставил тарелку я на стол, да. Вот, и решил как бы помедитировать там, ну как вот, я не знаю, как это даже сказать, я сейчас даже не знаю, как сказать, вот. Ну, в общем-то говоря, короче говоря, что у меня получилось, да, я сдвинул тарелку на 25 сантиметров. Поэтому я когда позвонил, сначала-то у меня была просто радость, без всякого, так сказать, корыстного замысла. Да, я просто позвонил вам и сказал, что, дескать, у меня удалось. Это просто, может быть, там искажение связи, вы не поняли. То есть не я на ней летел, она у меня сдвинулась. Просто я на волне эмоций сказал, что она у меня полетела. Вот, я это дело, как председатель, решил запротоколировать. Да, и получил вот те самые деньги, о которых я вот говорил вам.
1: Кстати, да. Потом мне Мойша звонил, он сказал, что тарелка была нагружена через край креветочными.
4: Ну, вы понимаете, это дело-то было, собственно говоря, как потом-то я смекнул, дело даже не в том, чтобы не было, да. Вот. Дело в том, сколько я за это получил.
1: Понятно. Ну что же, следующий звонок. Кстати, время наше уж сейчас действительно подходит к концу. За вами проехал шофер. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Тема, а когда вы вот эксперименты с курами проводили, не пытались моделировать кал опять в курицу?
1: То есть, ну, дело в том, что не пытались ли вы, чтобы курица, попросту говоря, кушала попой, спросил наш радиослушатель. Утренний. Уж простите его за такие анатомии.
4: Вы поймите правильно, что, понимаете, конечно, если вы очень хотите, чтобы мы такие эксперименты ставили, шлите нам деньги, мы поставим и эти эксперименты. И, возможно, что мы добьемся успеха. Ведь сами же вы знаете, что любой товар, произведенный в Израиле, это очень высококачественный товар. И любая экспертиза, которая произведена в Израиле, она, пусть и дорогостоящая, но она очень высокопрофессиональная.
1: Я хочу сказать, что вот сейчас нам позвонил Вадим вот, насчет кур, да, и, в принципе, он так несколько неосознанно, может быть, да, он же интересную поставил задачу. Представьте себе, вот поскольку вы азиатское туристическое государство, живущее только на туризме, безусловно,
4: нет, будет... мы еще воюем, да, вот.
1: Иногда. Безусловно, к вам будет интересно съездить, посмотреть кур, которые, как говорится, в два отверстия едят.
4: Нет, ну теоретически можно сделать
1: израильская порода.
4: Курицу, которая будет вообще всеми отверстиями, все, что хотите делать. Вот. Нет, дело-то не в этом, понимаете? Я же опять вам говорю о чем, что если вы хотите к этому подойти серьезно, то в первую очередь вам надо подумать о том, где вы возьмете деньги на то, чтобы мы это сделали. Понимаете? Сделать мы можем все, что хотите.
1: Понятно. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы просто полны. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте. Ну что же, нет, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Я хочу задать один очень серьезный вопрос.
1: Угу.
6: Ваш гость сказал, что въезд в Израиль ограничен. А угу. Людей с высоким образовательным цензом...
7: Берем.
6: Ну вот Лаэртского можете взять. Он кончил институт сербского и Кащенко. Блестящий.
1: Спасибо. Только не кончил, а закончил. Начнем с этого. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Зяре. Значит, вот мне кажется, я внимательно вас слушаю, и мне кажется, что вопрос, который сейчас мы обсуждаем, он сродни музыке, сродни чему-то, то, что не имеет национальности. Почему Зяма придает очень большой вопрос, как-то сбрасывает это и придает оттенок еврейства, семейства. Поймите, я совершенно интернациональный человек. И для меня не важно, какая национальность. Мне совершенно... Меня интересует человек только в том плане, насколько он действительно человек, а не национальность. Почему сегодня придано, вот, так сказать, Зяма как-то взял и вот эту очень важную тему придал ей такой окрас? Понятно. Мне кажется, это неправильно.
1: Понятно, мне спасибо. Кажется, спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот если вы все помните, звонил Сергей вот перед этим, который спрашивал, дескать, а чем вот Зяма, она вообще вот отличается, ну, от других таких же Зям, которые вот полно тут на улице ходят. А я хочу сказать именно тем, именно той своей чертой, о которой вот сейчас вы и упомянули. Дело в том, что, ну, стали бы мы рассматривать с вами проблемы, эти действительно серьезные проблемы в контексте не национальности. Да, это превратилось в обычную передачу, типа, например, это господина Раннера, который идет по телевизору, или любая другая. Здесь же мы имеем такую подливку, я бы сказал, несколько национальную. Не вина нашего Зямы, что там такая, что он, ну, такой вот он уродился. Согласитесь, что это человек высокообразованный, и вот эти вот национальные, скажем так, моменты, а видели бы вы его одежду сейчас, вот, они придают особый шарм даже вот при обсуждении этой темы. Так что здесь в данном случае я не думаю, что нам следует заостряться на этом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
8: Саня, это я.
1: Привет.
8: Я тут все подмел уже, все, что сказал, сделал. Можно я теперь домой пойду? Я больше не буду бить, честно говоря.
1: Ну все, давай тогда, я сейчас тоже поеду. Давай.
8: Я больше не буду.
1: Да ладно, забудь. Пока, Зям.

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных ягодиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшина. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции, причем не только
1: но
0: нашей.
1: Я поэтому и задержался, потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно. Я...
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущая беременная, в общем-то, своим бедром, он стоит денег.
1: Каждый я, кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет – это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты – это такая шестерня. Ну, в смысле, тебя вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку за цепился, туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до пятого этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться на этаже третьем, там, четвертом. На пятом я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа два выше пробежался. Ну,
0: там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как На самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие...
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки вот придает дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Только не критиковали.
1: Вот. Подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. Потому что потом, вот что происходит? Например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, ну, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенно РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного, то есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю частушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятке.
0: А целлюлит к их голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые люди, люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, ну, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт, дабы еще показать усердие даже перед боссом. Да.
1: У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали, ну, буквально...
0: Ну, через
1: месяц,
0: да,
1: 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, это же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть, наверное.
0: Из Москвы тоже. Ну, из Москвы тоже даже и приходят. И, вот,
1: ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще или...
0: Ну да, я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, знаешь, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, ну, срам уже встречает там деловых партнеров, такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятного целлюлита.
1: Ну вот, не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, ну, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что... эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнется какое-то появляться оперение. И На них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И в них также могут завести паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презервативов.
0: С кем ни попадя, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск. Сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат, все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000, уже может породить в себе какую-нибудь аномалия, цивилизацию. Конечно. Потому что вокруг нашей планеты...
0: Столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это целые, правда, как ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые ищут момент внедриться в нашу планету. Но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так. Так, они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так
1: мало. Ну, он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да, то есть я бы даже сказал в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. Они выпрыгнули, мы следим за радаром, раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем что? У них даже, они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть, рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да,
1: соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
0: Ну, с телевизором хорошо... такой вот панасоник среднего.
1: Нет, хорошо размера. Отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
0: Да,
1: потому
0: но...
1: что же... Вот
0: но
1: какие...
0: это с перьями.
1: А какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что... Ой, блин. Что как бы... Считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
0: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот их так и звали беспродовики и направляли в спецприемники, вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии, а потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили или парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, а что они не успели схватить даже парашюты. Раз и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и ею производить кольцевание труб.
0: Нужны
1: кольца, да?
0: Прецизионное кольцевание, да.
1: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
0: Да.
1: Или
0: да.
1: какой-то пункт по переработке этих труб.
0: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И мы говорили, что он занесен в малиновую книгу, и, в общем-то, общество защиты вот всяческих животных просто
1: вот
0: порвет.
1: В журнале даже да. пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ
0: Конечно.
1: Стрелять без предупреждения.
0: На поражение.
1: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
0: и там разруха.
1: Да, и там получилось полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
0: Да, ну такая федерация, или да. как называется, офшорная зона.
1: Да.
0: Сокращенно ОЗЗ.
1: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
0: Да.
1: И...
0: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, но тут пришло сообщение такое.
1: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
0: А я что,
1: я давно
0: знаю,
1: в тут, России не был. Там.
0: Тут мне же пишут, я в приборах, ты мне на бумажке все.
1: А, там у тебя листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
0: Да.
1: Здорово. Типа маленький факсик такой, да?
0: Да.
1: Здорово. Чего? А он, наверное, переносной еще, да?
0: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имей
1: Нет,
0: в виду.
1: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел-то на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
0: И пришел ногой. Я вижу,
1: Нет,
0: что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, после того, как дико помоют хлоркой, ну...
1: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
0: Заинтересуются.
1: Заинтересуются.
0: Да.
1: И наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
0: социально опасны. Нет пропаганды
1: нет
0: войны.
1: Нет информации, которая может взорвать какую-то
0: общественность.
1: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело
0: да.
1: в том, что в радиодеталях содержится...
0: Дикая мощь.
1: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
0: Да.
1: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду, опять же, называть, как они называются.
0: Не давать рекламу, конечно.
1: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле. Тем
0: Просто
1: более...
0: в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
1: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
0: Конечно.
1: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
0: да.
1: а потом мы будем уже говорить.
0: Восьмой или шестой.
1: Да.
0: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Он не только птиц, но также ящеров и змеев.
1: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже да. по вопросу. Он
0: да.
1: даже не знает настоящего значения слова «профан».
0: Конечно.
1: Это потому слово состоит...
0: посылает его не с правильным да. ударением.
1: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень — это «про», говорящий полностью, сказать его можно, как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
0: То есть
1: человек который знает,
0: да,
1: о
0: знает
1: том...
0: все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же А основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
1: Все-таки будем, да, ее напоминать?
0: Ну, наверное.
1: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно. А там как-нибудь и затронем что-нибудь.
0: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
1: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15.
0: Извини, то есть я
1: туда старше. Потому что мы-то с тобой уже почти что в годиках, и не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше, поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше. То есть 12,
0: ну,
1: где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному, и поэтому врач уже скажет... Педиатр, вот его название, я все вспоминал,
0: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
1: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
0: Да. И... заботиться о себе.
1: А что надо делать уже, самим, да? Многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
0: И именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну давай чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
1: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос. Сколько надо, столько и будет.
0: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитро.
1: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
0: Серьезно надо подойти.
1: Нет. Надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии, это ПХ, по-моему, да?
0: Да, ПХ.
1: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
0: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросают, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь, логичный, это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный, это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
1: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри.
0: Да.
1: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, этого нахала, скажем так. Не буду говорить, почему я его так называю.
0: Стаса Борща также.
1: Вот, то...
0: Тоже известный экземпляр очень.
1: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
0: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
1: Ну, это я уже сейчас, мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию.
0: Нет, ну подожди, вот после... смотри, дай, ну дай я поясню. Смотри,
1: нет, подожди, есть... сейчас это серьезный процесс.
0: Давай. И
1: действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот, подожди, вот это... А все, все нормально, теперь можно продолжать,
0: да.
1: Я все понял.
0: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
1: я понял,
0: если идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, что он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
1: Саш, я все понял.
0: Нет, если он что-то понимает, он это
1: ну,
0: и не хочет,
1: видишь,
0: ты понимаешь.
1: Да, что
0: я вижу.
1: Я
0: они-то не понимают ничего, вот в чем дело. Мы-то должны как-то...
1: Не, подожди, сейчас
0: вот,
1: бы
0: либо
1: уже...
0: убрать это, убрать тоже
1: уже,
0: нельзя.
1: Сейчас бы уже пришел человек, который...
0: И сказал, ничего не понимаю.
1: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки психологам на данную минуту. И он так, как он не приходит, я чувствую, что мужчины или они не слушают эту передачу, либо они уже спят... Либо они все понимают.
0: Либо просто не понимают.
1: Но тогда участились бы звонки.
0: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку. Есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. Наз. Да, вот. Тем самым выступая агрессивно. Дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки. И то, что я не понимаю, это мое достоинство.
1: И грудь потому, что
0: я
1: вперед.
0: Да, потому что я понимаю.
1: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
0: Есть.
1: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать, дело в том, что нарушение

0: Оно очень сильно распространяется.
1: Так вот из-за этого-то они упираются. А, то есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, новокаиновому усиленный капельницу. Ну,
0: можно даже милицию вызвать.
1: Да, это... или просто говоришь, милиция!
0: Да, и он как-то так у него начинает мозг уже работать.
1: В нужном направлении.
0: Да, так как ну, это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
1: баланс кислотно-щелочной в тушке.
0: Ну, как бы, да, инфраструктура. Да.
1: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
0: Вот. Ну, они в определенных местах, на самом деле, Саш. Там они все не понимают, вообще ничего не понимают.
1: Вот, ну, они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
0: Да, вот от нас, от нас скрывают эту информацию.
1: Скрывают.
0: А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, это планета, сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие рамки и хотят овладеть нами.
1: Да, да.
0: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это, потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
1: У меня нет.
0: Ну да, вообще-то я забыл.
1: Ну я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, да. Видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблемы, обеспечение жизни, обеспечение девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
0: Саш, минуточку, да, опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
1: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
0: Нет,
1: сейчас...
0: мы говорим о другом.
1: Все.
0: От 12 до 15.
1: От 12, да, да.
0: А то сейчас многие молодые женщины...
1: Проснутся,
0: скажем,
1: и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
0: Да.
1: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душу, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
0: Саш, сегодня ты знаешь, с какой темы я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
1: Ну, она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
0: Дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... После этого я, так как я ее прочитал,
1: извини,
0: все-таки...
1: Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
0: Ну, хорошо.
1: Вот
0: да.
1: По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит, махопродольные — это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А махопоперечная — это та женщина, которая их режет поперек. И вот внедренный, господин внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот этот психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, ну, прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедрёного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот о его мнении.
0: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедрёного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же,

0: да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да? Вот, и который...
1: Ну, кольцеванием это, по-моему, как раз маха поперечная, а продольная,
0: да,
1: это которая...
0: это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункты. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они более...
1: Махопродольно.
0: Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивы. Вот фотомодели 95% это...
1: Махи продольные, да, все-таки.
0: Да. А все-таки более умные женщины.
1: То есть женщины с техническим складом ума, вот ты хочешь сказать?
0: Не только, вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки... кольцеванием занимаются.
1: То есть махи потеряются.
0: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
1: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательна, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже машку продольную, маху продольную.
0: Подожди, тупость работы,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Нет, послушай, послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
0: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому, что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, как-то... продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистическому рта.
1: То есть ты все-таки полагаешь...
0: Огурцы что... обычно бывают длиннее, чем толще.
1: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
0: Это самое главное правило.
1: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи продольной и махи поперечной более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная, она скром.
0: Дело в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
1: Да.
0: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
1: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот, то есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть, если вдруг Маха поперечная решила стать Махой, бах, и продольный неожиданно. И, конечно, она может их резать продольно, да?
0: Да, она все пальцы себе поотрубает.
1: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой-землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
0: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, ой, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день. Ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот, и оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. А оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, она, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то? Тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов, опять бах, и свет выключили, опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же, опять как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет, и ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Или жуком. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Это вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
1: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с махой продольной, если она решит стать махой поперечной,
0: да,
1: наоборот. Ну, поэтому эти попытки, ну, поскольку женщины существовали прямо и читают книги, ты знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужен. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Также здесь, если маха поперечной станет махой продольной, она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечной будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
0: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
1: Да.
0: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
1: В имя просто.
0: Да,
1: в
0: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так вот, это клево. И ставят печать еще вот обычно.
1: Да.
0: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
1: А ты знаешь, у нас тоже было такое, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
0: Саш, подожди, да. Это у вас пришли или...
1: К нам, ну... к нам сюда вот.
0: Нет, да. К вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
1: Нет, не вы, это, нет, нет, а, в государственной организации, все, конечно. Понятно. В частной мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать. Сам, ну,
0: то есть, типа,
1: начал...
0: про инфраструктуру, наверное, что-то...
1: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Сейчас нас списывают, понимаешь, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять у себя в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3% и тоже, совсем без исходняк, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот. Вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да?
0: Как
1: через
0: это,
1: два дня осложнение какое-то. Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот есть у нас другой, он зав хозяйством, да? Тот тоже может, все там и режет, и ломает, все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
0: а у этого и рука, наверное, легче.
1: И так в том-то и дело.
0: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
1: Ну, ты знаешь,
0: вот
1: сейчас...
0: Зря. Вот, а вот этого первого надо пустить к махе продольный. На кольцевание просто его отправить.
1: Так профессор.
0: Всего.
1: Профессор,
0: а что профессор? Положено, все эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
1: Конечно, конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
0: Продавщица кладет руку на весы,
1: все, да.
0: И мясо дороже сразу.
1: Вот там, или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха. У нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Людей взвешивать нельзя.
0: Не, воровство, 40 воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
1: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
0: Да. Как-то надо все-таки очень мало это спонсирует продажу органов человеческих.
1: Конечно.
0: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
1: Да, введение этого в закон.
0: Я вот смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
1: Да и не только.
0: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
1: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную статистику, мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
0: Нет, раньше с пуповинами, я помню, еще по детству.
1: А сейчас
0: 20%! Мне 3 раза меняли пуповину, все по структуре клеточек не подходило.
1: И все, прикинь, все это на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
0: А вот в какой конфигурации?
1: Евро или дойчмарки?
0: Что-то в этом духе.
1: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
0: да,
1: и все.
0: 5 косарей.
1: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
0: Ты знаешь, какой случай у меня был? Mm-hmm. Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
1: То есть тоже число.
0: Да,
1: 5.
0: Вот надо вообще говорить, что 5.
1: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5 же было не модно сказать, типа, дай 5 там того-то, да?
0: И группа сейчас такая появилась, вот, зарубежная, так что очень сейчас
1: нужно. А сейчас, когда они определяют, что 5, вот они и несут. Тоже
0: так
1: одна
0: сказать,
1: приходит...
0: Дай, принеси мне 5, он группа тебе приведет.
1: А мне же в глаза есть смотреть стыдно. Тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки поповину ей ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
0: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
1: Я говорю, откуда
0: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
1: вот раньше дешевле. Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего, и нефти, и что не выкачали.
0: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
1: Так знаешь, овечьи оказались.
0: Овечьи пуповины. Ну а что, как вживаются? Нормально.
1: Да они не свежие уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дочь майки или доллара. Понимаешь, как? Выводят на тайге. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть, хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
0: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще что,
1: бред какой
0: бывает,
1: вообще.
0: Да,
1: на что люди не идут ради
0: кому-то
1: красоты?
0: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
1: А с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
0: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
1: то есть можно на эти бабки неплохо года три прожить.
0: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, делали фотографии моей пуповины.
1: Ну, правильно, это...
0: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, меня просто ее вырежут за долги, и все.
1: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя. Да. А пуповина вроде как вот она...
0: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а
1: конечно.
0: Там же зерно меняют, шакарно,
1: а там
0: надо
1: сейчас,
0: чем-то. Народ.
1: А эти воруют, а у нас
0: а
1: недостаточно.
0: А помнишь, начало
1: 20%.
0: Какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк, пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
1: Нет, все остальное бросал, пуповины как раз брал.
0: А я как-то не так сказал.
1: Ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
0: Ну, правильно.
1: Да.
0: Ну, бросал тушку. Он как
1: тушку
0: отрежет,
1: бросал,
0: ее сразу бросает.
1: Да, тушку бросал. Она потом тушку-то приходила, кстати, вот парадокс, да, вот на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз там про трансплантацию, то все. И операции эти пошли.
0: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издавал, его же так не нашли.
1: Да,
0: он, наверное,
1: да.
0: Издавал. Вы, может, поднимете накладные? Меня просили расследовать это
1: да.
0: Дело.
1: Чего там?
0: Кто вам постоянно сдавал?
1: В каких годах вот?
0: Ну, наверное, это надо брать.
1: Я сейчас
0: начало,
1: даже вот имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
0: Где-то 90-й год, вот уже первые появились ласточки без пуповин.
1: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ, а первый
0: это
1: человек...
0: Это именно сдавать или...
1: Нет, за пуповиной вырезанной.
0: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
1: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные, мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил, там... И таким были рады, потому что приехали демонстрации.
0: Хорошо, как вот этот мистер Рисовский часто потом рисовался у вас?
1: Сейчас я посмотрю.
0: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
1: один,
0: еще делал?
1: Один раз, значит, нагим рисовался.
0: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
1: Нет, мы просто мордой ксерокс, вот, и там висит. У нас же другая. Ну,
0: то есть можно собирать
1: вот
0: всех
1: вот в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре
0: опознание.
1: У нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея, вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям, а мало кто знает. А...
0: Ну да, это понятно.
1: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пуповина.
0: Не работает, да, поэтому
1: нам
0: я
1: не
0: приехал, работающий. Чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
1: Вообще никакого.
0: Вот,
1: тут... Один вид внешний.
0: Да,
1: а тут... вид внешний, он под рубашкой.
0: Когда
1: Извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то года два, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров добровольных, которые без пуповины на этом гладком месте, они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. С помощью спецкрасок, спецтатуировки. То есть косметически это выглядело хорошо.
0: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
1: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура, да, это чистое просто... знание. Был дикий скандал.
0: А деньги — это чистые деньги.
1: Чистый бизнес. Да. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренного аппендицита передвижной пункт, ездить по Москве.
0: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
1: Хоть как-то вот денег, чтобы нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы. Да. Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
0: Думал, ты опять ошибешься, уже
1: дрожал. Нет, я уже смотрю нужные бумаги.
0: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон. Да. Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
1: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел вот где было этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые тебе пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... Я как-то не особо в это верил, просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
0: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они часто кого-то причесывать.
1: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
0: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
1: Понял.
0: У них сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
1: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию, их привозили, ну, показать Москву, но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди-гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, Саша, небесная. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
0: Да, у них
1: вообще... Зачесали до
0: они
1: смерти
0: даже
1: просто.
0: Могут не видеть, есть волосы.
1: Конечно,
0: волосы.
1: Конечно.
0: Привлекает то есть причесали именно это... вот характер поката.
1: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице, так ее они зачесали.
0: До такой степени.
1: Да, представляешь.
0: Ну, а вы провели какую-нибудь
1: Нет, ну это же гости. Ее уволили просто. Сейчас она просто... где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
0: Ну,
1: то
0: да,
1: что, конечно.
0: Так, с такими вот.
1: Конечно, с аномалией, то есть... Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
0: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
1: Ну что, тогда, значит, про больных...
0: Кстати,
1: это...
0: да. Кстати, я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
1: Да, статья-то еще раз напомню, кто... Угу.
0: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие-то делось?
1: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает. Их как-то подставляют друг под друга или они...
0: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайно в автобус в очень очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. И... Прости, я сейчас немного...
1: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут «морские гребешки».
0: Вот. Да, они... кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит, вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически. Такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну, вот с телевизора торгуют, когда, ну, да, в, да, таких передачах. Вот, то не стоит покупать. Не стоит, на самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне, я проснулась там, ну, такая кокетка приходит, я проснулся, а тут, вы знаете, и у меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причёсывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
1: И вам всего нужно... в мире 5 человек, да, из них вот двоих порвало в автобусе, а тройка нам приезжали и зачесали до смерти, в общем-то.
0: Да, но они все ледник разнополюсовые. Дело в том, что сейчас же 3 полюса.
1: А я вот сейчас только понял, они толкутся, мы их тут уже и палками, и башмаками,
0: да,
1: записывали все на интервью.
0: Постоянно.
1: Слипаются, то разлетаются, ужас какой, вот в чем причина.
0: Ну это как бы целый мирок такой. Ну, мир гребешков, даже была статья такая.
1: А, кстати, хороший у них мир. Их всего 5, и до того, как 2 порвало, они же друг друга знали, общались. В чем, заметь, ни одной девочки нет для гребешка.
0: Двум, к этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
1: А.
0: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
1: Это социальное понятие уже, да.
0: Да. А вообще женщины, как предмет, ну, вообще присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно, эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь сколько, я сейчас скажу, 1,5 века.
1: Да.
0: Вот,
1: да,
0: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
1: Не, ну, там они делились нашли... мнение. Они думали, да, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
0: Нет,
1: просто
0: тогда
1: не
0: вообще
1: догоняли,
0: не было никаких различий признаков половых. А. Тогда и слова не было «пол».
1: Вообще, то есть...
0: Не было.
1: Не,
0: да,
1: было,
0: так,
1: не было.
0: Да, потому что были одни мужчины.
1: Да. Ну, давайте сейчас немножечко прорвемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу,
0: да,
1: сегодняшнюю,
0: хорошо,
1: тему, которая
0: я тоже сейчас был,
1: называется, например,
0: «От 12 музыкальный мир
1: до 15».
0: Да.
1: И тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу, я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. Их очень многое волнует. Вот уже, пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта,
0: да,
1: повешенном на стену.
0: Да, я его, кстати, заметил. Интересная
1: фишка. Это новое
0: фишка.
1: Увлечение. Да.
0: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать,
1: да,
0: асфальтовые доски.
1: Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
0: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
1: Конечно.
0: Чтобы мелками было удобнее писать.
1: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
0: Да, доска не падает никогда.
1: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все, пишут. Вообще какой-то бред, вот да что это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. дерево вешаешь, да. Как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
0: Иностранец был, русский бы такого не
1: додумался. Конечно, конечно. Просто остается стена, на которой пишешь, да, смываешь.
0: Сделают эту стену, полностью сделанную из асфальта, а она, конечно, сразу на два класса.
1: И шланг такой, которым потом все это, да, смывают, истекает.
0: И внизу водосток, как, да, вот в мужских туалетах. Вот.
1: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
0: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте тоже или смывать, на полу, да, чтобы они сразу смывались, и учитель типа нормальный.
1: Ну и так очень плавно ничего... мы...
0: А, плавно очень.
1: Да, подвели к основной теме нашей беседы. Поразило. Ну да, я тему напомню. Это основная тема нашей сегодняшней беседы.
0: Только
1: ради
0: не
1: чем
0: забудь,
1: мы сами...
0: да, да, каких цифр надо начать.
1: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста? Сегодня расскажет
0: Сэмский.
1: Девочек даже. Девочек.
0: Хотя, если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
1: Это называется подростки.
0: Да, вот 12 это уже девушки.
1: Да.
0: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему, жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других сторон мира, именно в такое, казалось бы, позднее время, так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15, как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И ну, мы к ним обращаемся.
0: Чистит,
1: да,
0: зубы в это время.
1: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи. Да. Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать: слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
0: Да. Бивни. Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что вряд ли это произойдет.
1: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
0: Вообще, но... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на трое суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять куда-нибудь.
1: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивней брызгали слюнки.
0: А, вот так, вот,
1: да. Он будет от тебя отходить, отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канала какой-то.
0: Это мой метод. Можно все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
1: Конечно.
0: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы, да, создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман.
1: Просто так, именно вот на слюнный прыжок, на прыжок слюнки.
0: То есть,
1: да,
0: была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вычислили, что вот именно среднестатистическая — это 50 сантиметров недолета.
1: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный побрызг, так называемый дезодорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
0: Но некоторыми, говорят, даже некоторые даже и ноздрями умудряются
1: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
0: Это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые просто потливости.
1: Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские и ровные. Хоть ты что ни делай, а все равно не вылетит ничего.
0: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
1: Да. И кстати, наша вот служба по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думает о увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
0: Ее длина возрастет.
1: До ширины проезжей части.
0: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
1: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, представь себе, сколько не останавливается хамов нам, когда вот мы с палочкой
0: вбегаем. А тут
1: сразу
0: с шлагбаумами перекрыли все движение.
1: Против шлагбаума уже.
0: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, оттуда будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
1: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно, с тем, чтобы можно было вот ахальника вынуть за шкибон просто, будет, да, да, конечно.
0: За уши.
1: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
0: Давай я прочитаю.
1: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
0: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
1: Можешь себе оставить.
0: Делать некоторые паузы. Я остаюсь сейчас. Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
1: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
0: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
1: Да.
0: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
1: Но это дословный вот перевод. Именно... Нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку, он не понимает, что он завел ее.
0: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
1: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Дитятя, черри, понимаешь?
0: Все равно, понимаешь, если бы это было написано так, я бы не понял о том, ну, то, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умные. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
1: Конечно.
0: Какая энергетическая основа у того или иного предложения.
1: Это тебе не Яков внедренный, безответственный писательшка.
0: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
1: Да.
0: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
1: Любят они вот эти длинные предисловия все.
0: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
1: Ну, правильно, давай сразу, ближе к корню.
0: Ну, значит, вот что... Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине
1: и... О девочке.
0: Или, ну, ты... О девушке.
1: О девушке,
0: вот, да. Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание, так. А при заботе о девушке, ну, я пропустил всю ненужную информацию, при заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
1: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
0: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит... Ну вот, как Александр заметил, раз по утрам, то значит уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в Институт продвижения биологии имени Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время вот эта полугодичная, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах. Потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так. Надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
1: Может быть, тут уважаемая профессура имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такую базедовую болезнь, отсутствие йода.
0: Это как раз вот, вот это вот неприкрытость.
1: Ну, понятно, что вы переводите.
0: Она немножко зависима от стула.
1: Конечно.
0: Чем он
1: конечно.
0: Реже, тем больше выпученность.
1: Безум, пучит же, конечно.
0: Значит, что у нас тут?
1: Кстати,
0: дальше?
1: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
0: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это
1: плавать. Нет, почему?
0: Ну, нет.
1: Ну, нет, ну что вы, ну давайте
0: хорошо,
1: наши радиослушатели.
0: Я прям дословно.
1: Да, вы же цитируете, да? Что в этом такого. Пусть люди знают, да. Научные труды, которые печатаются там.
0: Хорошо. Ну, это прямо написано так.
1: Безусловно.
0: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. Про веки, да, я сказал. А следующий, я привожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
1: Нет. Дайте, я посмотрю статью, дайте.
0: Нет, ну вот сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая строчка... После слова «хамство» на русский язык оно переводится.
1: После слова...
0: «Большого». Ну ты до семи, что ли, считать не умеешь?
1: Ну, покажи, ткни пальцем-то. Я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот, понял. Да, понял. Сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну почему? Все... Может быть, это опечатка.
0: Да, но... поперхнулся я.
1: Извините,
0: чисто.
1: Не,
0: да?
1: Я просто простужен. Да, значит, чисто ли у девушки тело, надо посмотреть, хорошо ли она ходит, но это не прикрыто ли, значит...
0: веки, да?
1: Да,
0: вот.
1: Глаза.
0: А следующий, ну, не получается.
1: Нет,
0: же, ну, да?
1: Почему, не запачкан ли у нее анус калом? Дело в том, что многие девочки в этом возрасте, они за собой...
0: Слишком раскрепощен.
1: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная,
0: это
1: она начинает...
0: Это
1: за... Ну, какая разница, соло по-английски все. Они начинают за собой ухаживать полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
0: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
1: Да.
0: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы,
1: ну, кстати, вот,
0: потом эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, им отстегивают всем педиатрам денег.
1: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород. Дело
0: хорошо,
1: в том,
0: что не в лицо, в огород кидаете.
1: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто это пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
0: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
1: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, от которого приглашают тоже куда ни попадя, он понял, что там, где ни попадя, хотят услышать, что попало. Вот, но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые они заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, попал. Да. Она нездорова.
0: И все. А потом затаскают ее по врачам.
1: Так что
0: вот
1: давайте статью как есть.
0: Ну, хорошо. Как есть, так есть.
1: Продолжаем.
0: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
1: То есть в паховой области.
0: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
1: Да.
0: Но я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
1: непросто.
0: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных четырех пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаления легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситтокозом. Девичья лихорадка. Вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситтокозом, орнитозом. Вот, откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девочкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие, специально нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы-то сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете с этим английским, все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс некоторый психологический и убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
1: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
0: Ты смотри, какая оказывается вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
1: Рот?
0: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются. Да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
1: Ну, также печени, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
0: Смотри,
1: вот,
0: Саша.
1: Почему мы сейчас во всех школах вводим такую как бы, практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
0: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается.
1: Может быть, чтобы она могла в случае
0: девушки...
1: ватности метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
0: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
1: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, запускаем штук 5 детей и девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну-ка, ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
0: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Не Эмират, а Эмират.
1: Сокращенно
0: ОАЭ. точно. Вот, так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки, югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там, ну также и арабы какие-то малородословные, и оказывается, у них вот такая вентиляция, ну там же вообще жарко, то есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35,
1: да.
0: И это на улице, а в домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там,
1: я ставить. Даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом
0: парочку.
1: Сейчас немножко берут. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно.

0: есть холодильник и морозилка, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв?
1: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
0: Конечно, конечно. И или например, сразу... зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
1: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
0: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
1: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
0: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
1: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил... Ну,
0: комплект
1: решила...
0: просто. Многие... Я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек», он назывался. Четыре копыта в комплекте шли. Вот. То сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятый идет копытца, который, ну, как...
1: Вместо
0: как
1: хвоста,
0: запаска, да.
1: Вместо
0: то есть вместо хвоста,
1: да.
0: Прицельный.
1: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет извините. Очень существенную роль.
0: Ну, ты даже не в курсе технологии.
1: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни, и спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности, взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты, прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
0: Рожка.
1: Рожка.
0: Или выстрела.
1: Вот. То животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было три раза, но вот за три раза затоптали 500 человек. Кони, сорвавшиеся. Вот. И после этого начали, закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И... То есть решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
0: всех
1: тормозить.
0: Тормозных копыт.
1: Да, которые могут тормозить. Ну ладно.
0: Да, дальше.
1: Вернемся к нашим коням, не коням, к девушкам, господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, ну как бы должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
0: У девушки в комнате.
1: Да.
0: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там.
1: Тем самым можно как-то выровнять. Вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит? Вот спит девушка, да, представь?
0: Да.
1: Ну, под одеялом, а тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная...
0: Смещена в другой бок.
1: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворотность. Конечно, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
0: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку, и с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
1: Ну, да, вообще слюна, обезвоженные
0: организмы. Сокращенно
1: энергетическими потоками обладает.
0: Конечно.
1: Да,
0: поэтому правильно. Ей плюются.
1: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это

0: звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же продолжение-то? А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят... Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. А, нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины тут зачем-то еще алфавит. А, В, С, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер или Джонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эту статью в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага. Вот. Также для девушки заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит, ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще вам. Запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочно-кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага. Вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга. А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже, ну, наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, ну, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Ну, я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты что, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, ну, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день, вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, ну, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот, и стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует, сейчас есть, вот, во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот, значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Ну, наверное, все.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
3: уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится? Потому что у нас-то вечер.
2: Ну, меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, ну, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот эти...
3: А вы от кого? От Марины, я что-то не расслышал.
2: Нет, я из Марина.
1: Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет.
3: Пятачок. Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: А хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик. В динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да. Да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долгое уже снижительное... Долгое время нету
1: стула.
5: Цикла.
1: Понятно.
5: Что делать?
3: Тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно... Мы
3: они таких... вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже так, цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь, почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают всю эту продукцию, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупали. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.

0: Я очень часто моего опоссума. Я рад приветствовать тебя в этой уютной студии. Сразу хочу сказать, что, ну, чтобы как бы ты не волновался, потому что я уже вижу какое-то волнение. На самом деле я просто арендую это помещение для того, чтобы играть в радио. Это любимая моя игра. Раньше я играл в отдел кадров, устраивал людей на работу, увольнял с работы, заполнял там книжки трудовые. Сейчас я играю в радио. Естественно, никакого эфира никуда нет. Просто мы сидим в арендуемом мною помещении, совершенно изолированном от внешнего мира, но оборудованном под радиостанцию. И ведем мягкий разговор, вот поедая вот это замечательное блюдо, эти гребешки, которые нам приготовили мои товарищи, которых я сменил здесь, и которые действительно выходили в эфир. Здравствуй.
1: Ага, привет.
0: Ну что, я знаю, что твои последние, так сказать, усилия по созданию новой реальности, они привели тебя к неким совершенно неожиданным для тебя самого результатам. И пройденная первая ступень не является последней.
1: Ну, вообще, да, это моя любимая игра тоже, кстати. Вот если об играх говорить, как бы, вот, создавать новую реальность, ну, это по-настоящему вот увлекает
0: вот,
1: на сегодняшний момент.
0: Вот мама, какую роль играет мама? Ну, ты понимаешь, какую маму я имею в виду? Не ту маму, которая вот непосредственно производит вскармливание сосковым отростком грудника, а маму вот именно как маму.
1: Я маму очень люблю. Как настоящий герой вообще. Я считаю, что Богу угоден союз мамы и как бы сына. Сын с мамой Богу угодно. Так же, как и муж с женой. И один тоже, кстати, может жить. Имеет право на этой планете. Планета вообще женская.
0: Вот наша планета. Да,
1: да, Земля, которая...
0: Ну, то есть, она... а Памир — это как бы грудь.
1: Ну, да, вообще, ну, ассоциации там различные, конечно, могут возникнуть.
0: Кстати, ты знаешь, что сейчас некоторые представители высокой моды, ну, вот, новомодного течения, ну, туда же относятся, скажем, в области искусства, это собственным калом писать картины, это есть такое. И там рейв-дискотеки, там, где собираются новомодные пляски. Третья степень — это, значит, модельеры новой высокой моды, которые шьют самые такие удивительные наряды. Так вот, французский замечательный кутюрье Дмитрий Готье, такой известный в определенных кругах художник, он сшил замечательные лифчики на Памир. Вот как раз ориентируясь на то, что это есть как бы вымя нашей планеты.
1: Глупые коровы.
0: Да, я, кстати, знаю, что ты поддерживаешь близкие отношения с Дмитрием Готье, и что даже недавно вы как-то с ним устраивали какие-то горячие споры, потому что он, насколько я знаю, его измышления на эту тему, он считает, что еще немаловажную роль все-таки играет там и папа, и домашние животные. Но, опять же, не в том смысле, в котором могут подумать сейчас наши радиослушатели, глядя на свою кошку, попугайчика и пьяного хозяина, который поел пельмешей, уже, может быть, даже спит или смотрит телевизор. А тех, так сказать, папах и домашних животных, которых вы с Дмитрием причисляете, так сказать, к изображениям, вернее, к проекциям новой реальности.
1: Мне так хотелось бы, чтобы ты еще продолжал вот это все говорить и говорить бесконечно. Потому что то, что ты сейчас сделал, ты как бы создал реальность сна.
0: Нет, просто это тебе Прохор прикрыло глаза ладошками.
1: Вот так обычно вот происходит во сне. Вот твоя реальность — это мой сон.
0: Расскажи об этом вот поподробнее.
1: Что особенно вам интересно в этом?
0: Ну, прежде всего, конечно, самый интерес представляет все-таки участие во всем этом мамы. Вот ты же, я знаю, как великий, так сказать, создатель новой реальности, какую роль ты отдаешь пуповине? Ведь в момент перегрыза этой нити жизни происходит, скажем так, физический, конечно ли, разрыв между матерью и яблоком. Вообще, поскольку ты есть сперма, ну,
1: я бы
0: в хорошем
1: попросил.
0: Смысле. Ну, я вот, то есть, как бы, есть же поговорка «яблоко от яблони недалеко». Да, что да. такое яблоня?
1: А его жалко.
0: Что-то. Яблоня — это что? Вот скажи, древо, да?
1: Да?
0: А яблоко, вот, это сперма, дерево. Это всем вполне известно. Так же и ты получаешь сперму своей вот астральной матери, как бы вот этой, да? Вот. Вот перегрыз пуповины в данном случае, как ты относишься к тому, кто это сделал, и вот этот разрыв, насколько он полезен, на какой стадии?
1: Ну, вообще, физиология, она как бы не очень увлекает на самом деле. Такие детали, как пуповина, мозги, особенно которые на стене, и сопли, которые ниже колена. Это какие-то такие детские вот замашки вообще. Как бы твой голос не соответствует детской такой
0: Нет,
1: интонации.
0: Нет, а ты постарайся от физиологии уйти. Начни мыслить более образно. Положи ты вилку. Вилку положи, все, уже доел все.
1: Вообще-то я хочу сказать, знаешь, что на самом деле? Что спагетти — это самая лучшая жратва.

0: Hello, welcome to the Dawn, playground for the new power generation. There are over 500 experiences to choose from. Here's a sample.
1: Когда мозг уже обладает настолько эфирным звучанием, когда то, что я думаю, слышат миллионы уже людей на самом деле, и то, что я сегодня думаю, они уже начинают говорить где-то через год, через два, и по-настоящему жить так, понимаете? А Бог сказал, что над людьми смеяться нельзя. Надо все делать серьезно. Ну так вот, поэтому, конечно, смешно вот все, что ты говоришь. На самом деле к этому относиться надо очень серьезно. Как бы не обманывая людей. Потому что люди не, очень не любят, когда над ними смеются. Ну и там различные всякие прибамбасы, конечно. Опять же, я услышал сейчас твой фон. Вот каждый мозг, он как бы человек, он имеет свой фон. Я бы еще хотел сказать о телепатии очень много. Наступает наконец-то время, а время оно как бы перестало быть троичным. Было, есть и будет, а настало единично, которое называется всегда. Как бы то, что было и то, что есть, оно как бы уже стало прям в настоящем присутствовать всегда. Как бы мечты и воспоминания, они объединились в единый момент времени. А вот, кстати, ну да. Ну так вот, о чем бы бишь я?
2: Как ты считаешь, окончание, ну, поскольку действительно всегда как бы настало наконец, это тоже к этому шло очень долго. И, так сказать, многие знали, что это настанет. Вот приход всегда он положил, ну, еще, правда, не до конца, но к этому тоже подходит. То есть наступает потихонечку конец информационного века. То есть информация, которая передается такими примитивными средствами, как...
1: Интересует все-таки телепатия. Я хотел бы сказать о том, что вот язык будущего вообще, как бы вот это не даду-даду, там не всякие АБВГД, абзацы и предложения, а это на самом деле обыкновенный свист будет. Мы как бы будем такие когда-нибудь. Ну, я вот хотел бы быть, конечно, когда-нибудь пророком, но я хочу сказать, что будущего не знает никто, но все-таки в эту старинную игру всех рыб и эры прошлой рыб я хотел бы сыграть. Вот, в общем, язык будущего, я хотел сказать, этот свист будет обыкновенным, будем таких.
2: Но не будет каких-то перекличек с животным миром измен? Или как бы животный мир, он эволюционирует по-своему?
1: Вы поймите правильно, что телепатия, оно как бы располагает прием через гениталии, как бы принимается информация. Как бы это было бы не смешно и не странно, на самом деле это так.
2: Да,
1: голая информация моментально проходит сразу в мозг, но единственное, что это не передает чувства. Как бы женщины скучали бы от того, что проходит только вот голая информация как бы в мозг, из одного мозга в другой, из одной личности как бы в другой, а не присутствует при этом никаких эмоций и чувств. И для того, чтобы
2: ты имеешь в виду какое-то физическое раздражение.
1: Да, да, и чтобы это происходило, нужно обязательно как бы свистеть, потому что свист уже самодостаточен для того, чтобы передать чувства и настроение.
2: Да, но в таком случае все-таки ты очень не любишь, я так понял, физиологию, но мы должны немножко учитывать это, что свист, он будет все равно производиться, так сказать, человеческой особью, а известно, что неотъемлемой частью нормального дыхания человека и функционирования всех внутренних органов является речь. То есть если человек перестает говорить, то постепенно у него легкие могут просто как-то атрофироваться, если это в зрелом достаточно возрасте, или ты имеешь в виду серьезную такую эволюцию, тогда это может быть не очень скоро.
1: Вы посмотрите, экология такова, что скоро как бы самые легкие-то, собственно, не понадобятся. Ага. Вот, они скоро, вероятно, как-то будут или исчезать вообще, или там как-то перерождаться уже, потому что и уже радиационный фон соответствует тому, что происходили некоторые такие уже сдвиги на генетически-хромосомном как бы уровне.
2: Ну вот я вот сегодня рассказывал в начале нашей встрече, а одной девочке из Новогиреева, которая родилась с тремя головами, две вместо грудей. То есть вот конкретный пример. Но это все понятно, это все мутация. А вот свист, о котором ты говорил, как по-твоему, он будет служить только способом привлечения внимания, поскольку не обязательно же, ну, то есть, скажем, идет толпа людей, да? Ты же можешь даже сейчас, я знаю, ты это можешь направить свою мысль в голову кого-нибудь конкретно из них, можешь на всех. А вот этот посвист зачем? То есть, когда можно вообще не издавать никаких звуков, как рыбы. Вот рыбы же, они как плывут, это же они не плывут, это они разговаривают.
1: Скажите, а дельфин, он как бы относится к рыбам или все-таки к животным?
2: Дельфин это не то, не то. Вот я был... Это, в принципе, дельфин и пингвин это одно и то же. Уже учеными доказано и там, и там.
1: А где-то у них даже генетический фон какой-то, да. Одинаковый. Фон причем.
2: Фон, конечно, конечно. Это совершенно правильно, да.
1: Кстати, я открытие недавно сделал. Ну, я как самый настоящий герой и победитель, как бы. Вот. Я хотел бы сказать о том, что недавно я сделал настоящее открытие. В том смысле, что все, что состоит вокруг нас, все состоит из одного вещества. Это одно вещество, вот, оно как бы это, вот, делится на все всякие таблицы Менделеева, на все элементы, на всякие земли, куски там, и клочки, и все, всякие бумажки, штучки, и брючки, все это состоит из единого вещества, которое как бы обладает великой личность, божественная, и она из него творит.
2: На данный момент реальность нашу. Вот эту как бы.
1: Да, но я хотел сказать, что все вообще вокруг, если мы оглянемся, все вот это вещество, которое вокруг нас, на самом деле в нашем освещении, даже люминесцентном, оно напоминает как бы полиэтилен такой свежий.
2: Кстати, вот. Ведь еще тут сейчас наверняка наши многие радиослушатели задались вопросом, что как же это так, что-то здесь не гладко, когда я, например, могу взять и вот потрогать там свою куриную ногу, которую вот сейчас я в данный момент ем, да, или там потрогать там душ, там, да, или там бачок унитаза, ну, что угодно. На самом деле, действительно, видимо, дается команда, дается установка на,
1: ну, так сказать,
2: визуальное восприятие. А трогает он, если посмотреть вот их глазами, то получится, что он трогает пустоту или вот эту же пленку.
1: Да, но как бы, когда всего этого нет, есть на самом деле свет, он везде как бы. Есть звук. Вот звук и свет – это ощущение одного и того же. Если себе это можно представить на самом деле, то вот это истина.
2: Угу. Ну, а вот в принципе есть такое понятие «рудимент».
1: Я не знаю, что это такое.
2: Ну, это тот же аппендицит, ногти. То есть ведь известно, что у людей будущего...
1: Хирургия.
2: Да, чисто... Так, так. Вот, я, так сказать, имею смелость предположить, что в дальнейшем как бы будет такое понятие, как личность, рудимент. То есть, ну, всегда кто-то совершенствуется, кто-то... там остается. Вот как будет происходить общение с людьми-рудиментами?
1: Скажите, пожалуйста, ну вас вообще как располагает движение в пространстве? Вертикальное или как бы горизонтальное?
2: Ну, вообще, конечно, нормальное и горизонтальное, естественно. Это изначально было для... то есть вот то, что как бы люди стоят перпендикулярно, даже животные все делятся на твердых, перпендикулярных и параллельных. Вот, и перпендикулярные – это самое противоестественное. Это же входит в того, что вот называется эволюция. Человек встал на ноги, стал ходить. В результате что получается? Обвисание, выпадение, выделение – все это из-за этого давления. Правильно? Вот почему не бывает, скажем, у животных давления, поскольку они всегда находятся, я имею в виду, животных параллельных.
1: Да, горизонтальное движение на самом деле располагает только движению по кругу.
2: Да.
1: Да, да. 2000 лет, да. И наконец-то это окончено. Сегодня можно двигаться уже вертикально. Потому что движение по кругу, как бы оно тоже как-то где-то там и правильно, конечно. И куча всяких теорий, как, да что там, что-то такое. Вот. Все правильно, но всегда-то мы возвращаемся опять к началу. Зачем это надо-то на самом деле? Надо все время совершенствоваться.
2: То есть как бы какой-то должен
1: хорошая
2: быть...
1: музыка вообще. Вот, и двигаться как бы, совершенствоваться, да.
2: То есть какой-то ход должен быть дан.
1: Да.
2: Ну, а все-таки вернуться к маме.
1: А, вот, единственное, подождите секунду, я хотел предупредить сразу, что при движении по вертикальной, как бы, в пространстве по вертикали, я хотел бы сказать, что существует опасность падения, являются более могучие личности и обладающие злой даже волей, и они как бы могут сбить, как с дерева, там, грушу ту же или яблоко, да, там, палкой тебя.
2: Причем,
1: сказать, потому что это мое место сказать.
2: Да, а могут даже не сказать, это может произойти без всякого злого умысла.
1: Да, да,
2: просто
1: например,
2: чисто...
1: во сне.
2: Кстати, да, вот их да. Движение во сне, у них-то...
1: Для вас-то это игра, а я-то по-настоящему так живу, понимаете?
2: Да, да, да, да. Ну, кстати, в этом смысле я хотел сказать, что у тебя вот великий дар гуманиста, то есть ты не используешь свои знания, вот, чтобы каким-то образом подчинить себе окружающих.
1: А, менять ничего нельзя.
2: Да, менять ничего нельзя. А был ли соблазн? Соблазн. Соблазн же должен
1: да
2: быть.
1: Да, конечно.
2: А
1: я
2: как
1: бы,
2: же...
1: Я бы, знаете,
2: да, да.
1: Можно я сыграю в Иисуса Христа? А, я хотел бы сказать одну притчу про одного попа, который жил очень скучный вообще. Он такой был этот... Вы знаете, в чем дело? Он, короче, бывший музыкант. Вот. И однажды он услышал так... что он мог звуком приказывать всем людям делать то, что он захочет. И он стал издавать такие звуки, при которых человек, услышав их второй раз, мог бы просто умереть. Или вообще не стать его могло бы. И на мир опустился мрак. И он смеялся над всеми, глумился. И они ему приносили все, что он хотел. Но однажды все то вещество, о котором я уже упоминал, вдруг отодвинулось, как штора в театре. И он стал падать в бездонную яму. А сверху на него летел такой указующий перст с черным ногтем и хотел его раздавить. Вот. Ну, короче, этого дурака очень любила мама. Вот, кстати, о маме. Вот. И она все время присутствовала, как бы, но он же продолжение ее был. Он сын был мамы.
2: Да,
1: вот.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Являлся продолжением, как бы, мамы. И он всегда мог о себе сказать: я мама.
2: А, кстати, хоть в это... принципе же, вот извини, что я перебиваю, получается, что вот в данном случае он был подвержен постоянному насилию, всеподавляющему насилию со стороны мамы. Ведь мама же, она знает все, собственно. И если мама его любит, значит, как бы он в данном случае является под постоянным ее жимом, поскольку если мама кого-то не любит, то значит он, теряя с мамой связь, куда-то уже идет не вертикально.
1: Но сегодня существует еще теория о том, что мама может все и может быть всем и всеми. Вы понимаете, как в отдельности, так и сразу. Собственно, вот в этом. Кстати, я хотел еще сказать о том, что смерти нету. В том смысле... Нету. Ну вот, в том смысле, что вот всю смерть — это как бы фантом, а фантомы — эти такие существа, как бы придумки людей, уродливые. У них есть своя планета, как бы они питаются вот энергией нашей мысли и воспоминаниями о них. Вот так вот, смерть, как бы явление, а это фантом. Его придумала мама. Она вот решила в один прекрасный момент, ну и вообще они как бы все между собой посовещались и решили, что раз они могут подарить жизнь человеку, как бы родить, стало быть, они могут отобрать ее. То есть... родить, но только что-то наоборот там такое.
2: Ну да, то есть можно...
1: Вот,
2: можно
1: об этом нужно размышлять, можно, кстати. Можно.
2: Кстати, вот меня это натолкнуло на такую мысль, что...
1: еще надо добавить, что мечты-то, они все сбываются, все, что,
2: да,
1: о чем мы сегодня
2: да.
1: мечтаем, это все случается. Так вот, как бы поклонение гробу, существующее на сегодня, я хотел бы сказать, что эра эта окончена, в том смысле, что... фантом этот нужно просто уничтожить. В каждом человек, каждый о себе должен думать так, что как бы смерти нет, и на самом деле это случится, так как мечты-то сбываются.
2: Да, ну еще хотел сказать, что получается, что некому вот маме сказать, что на самом деле она всего лишь занимается репродуцированием. Вот как считаешь, откуда у нее такая уверенность в том, что вот она это все, ну вот сама она откуда это знает? Неужели действительно непонятно, что это всего лишь ксерокопирование, вот, что она это ксерокс, более-менее там иногда хороший ксерокс, иногда плохой ксерокс, вот. Ну, ее функция — это как колба.
1: Ну, я бы не стал так говорить о маме, что нет, она функция.
2: Нет, ну тут можно сказать как. То есть, скажем, вот представь себе пробирка.
1: Она же находится у себя дома, это ее планета. Пойми ты правильно. Как бы каждый мужчина, пришедший на планету Исса или Земля, так как говорится по-русски, там, или там как-то еще. Вот. На самом деле, мужчина каждый — это пришелец, как бы, из других миров, из других галактик. Вот. Его энергетический, как бы, как же это сказать-то? Объем, он существует, пребывает всегда и везде. Вот, как, впрочем, и женский. Но вот женщина, она как бы на этой планете — это ее дом. Mm-hmm. Здесь планета женщин.
2: А, ну, все-таки, вот как бы существует замечательная теория, так сказать, пробирки и дроздофилы. Ну, мушки. Винная мушка.
1: Кислотница.
2: Да, они же целиком зависят от этой пробирки, и для них, для их, так сказать, самосознания, вот эта их мама, она вообще для них все. Вот. Вот ситуация немножко, может быть, похожа здесь. Ведь зависла же где-то она. Да, она же где-то зависла, она же не просто так, у нее нет подставок.
1: Ну, это двоичность все той же эры рыб прошедшей. Как бы палка о двух концах, все время разглядываются две стороны медали, как бы плохое и хорошее, все делится на два. Как и сегодня, кстати, делится на людей, делят уже на аудиалов и визуалов, как бы, на тех людей, которые лучше слышат, или тех людей, которые лучше видят. Вот. На самом деле это ощущение-то одного и того же. Вот что я хотел сказать.
2: Ну, то есть, в принципе, ведь можно вообще рассматривать палку как одну точку.
1: Да, как можно, как единое целое, конечно, и это правильно.
2: А вот весы, вот страсть к взвешиванию, взвешивают всех. Некоторые взвешиваются сами. Вот идя по улице, она ставит сумки, там забывает про бигуди и про фены, и в виде весы мчится взвешиваться. Но это ладно, это как бы вообще случай медицинский. А вот те, кто разрабатывает методику взвешивания, вообще вот эта теория весов, вот она какое место занимает в новой реальности?
1: Ну, все те же дела, как бы, касающиеся денег. Но если я как бы открою вот еще одно открытие для всех, скажу, что деньги скоро станут не нужны лишь только потому, что по ним передаются не только как бы инфекционные всякие заболевания, как то бактерии различные друг к другу, но и на самом деле с деньгами можно отдавать и различные болезни, и всякие, как это, энергетические свои фаны не...
2: Ну, дело в том, что, видимо, это связано...
1: Не жизнеспособные.
2: Вот, ведь любые деньги, они имеют несколько степеней защиты. Это даже можно объяснить, так сказать, химически. Эти степени защиты сделаны из каких-то металлов и из каких-то веществ, которые, в общем-то, способны впитывать не только грязь там с пальцев, пот и выделение, а, кстати, из кончиков пальцев. То есть, если, например, взять и обсосать кончики пальца у больного гриппом, то точно заболеешь. Вот это уже доказано.
1: Ну да, вот к ногтям, кстати, можно привязаться всегда.
2: Конечно, конечно. Да. А это, кстати, ведь самый замечательный и самый загадочный, так сказать, самая загадочная часть тела человека.
1: Да, за ним все время приходится ухаживать, как-то стричь, вычищать траурную как бы каемку, всякие вот заусенчики, вот это вы понимаете. А некоторые любят их просто посасывать или отгрызать.
2: А ты знаешь, что вот разработана новая теория? То есть, в принципе, ведь ногти — это что? Это, так сказать, тоже рудиментарный отросток, во многом зависящий от содержания в крови человека кальция. И вот сейчас самое модное нововведение — это выращивать ноготь на голове. То есть голова выглядит как палец. Тут такой ноготь от лба идет, как практически козырек.
1: А я бейсболист всегда.
2: Ну, да, да.
1: Да, я бейсболист, а что?
2: То есть,
1: если а я что?
2: Плюс, во-первых, твердый покров, то есть это как бы защита. И удобно, и красиво. То есть со всех сторон, куда не сунься, одна поле. Ну что же, я предлагаю послушать композицию, потому что впереди у нас большой очень разговор. Все-таки хотелось бы поподробнее мне вот узнать о маме.
1: У Мани.
2: Да. Подпись.
1: Маня. Я хотел бы задать тебе вопрос, Александр. Вот, опять же, в продолжение того, что вот смерти нет, вот. И опять же, говорить о ней, потому что многие же люди верят в то, что это должно в их жизни свершиться, вот. Многие боятся этого, некоторые даже ждут, вот. А кто-то как бы к этому с интересом относится. Вот. Я хотел сказать, что вот смерти нет, вот как бы я Бог, и я сказал, что смерти нет. Вот верьте мне и быть посему отныне и всегда. Вот. Но говоря в дальнейшем о ней, потому что существуют же все-таки еще люди, которые верят в это, не порождаю ли я, моя как бы божественная личность, не порождает ли она... Фантом, опять же, не дает ли фантому смерти подпитки, как бы.
2: То есть это называется установка.
1: Да нет, кашпировские дела эти как-то они уже не хиляют.
2: Ну, понимаешь.
1: Или можно, как бы. А, установка, если то такое дело, что как бы вот мы сейчас поговорим, и это будет вот последний раз. И больше вот и все об этом поймут. И наконец-то, как бы вот я в эфире, я разговариваю со всеми.
2: Ну вот ты понимаешь, в чем дело? Вообще вот смерть, она уже сейчас. Ну, то есть вот всегда. То есть она везде, всегда. Вот, например, смотри. Вот я говорю слово «например». Вот с произношением мной буквы «Р» она уже пришла.
1: Вот так вот прям.
2: Конечно. Ну, вот это же... что это? Это постоянное. Вот она...
1: Я об этом в дальнейшем как-нибудь, я так запомнил, это в память записал, типа того, что закинул так за плечо. Вот, потому что эта память, это единственное, что останется после того, когда как бы мой скафандр станет непригоден для условий земного существования, когда он перестанет нравиться женщинам, к примеру. Вот. И мне захочется покинуть его и трансформироваться в какую-нибудь другую... как бы жизнь.
2: Не, ну а зачем там в другой жизни память?
1: Вот. Дело в том, что не всем дана память прошлых воплощений. Вы понимаете, некоторые как бы и встречают смерть только для того, чтобы что-то забыть. И настолько, чтобы вот в следующий раз он родился и забыл, что в прошлый раз он жил и существовал. А для людей великих, как бы уже и даже сегодня, я встречаю таких людей, которые... обладает уже памятью прошлых воплощений. Опять же, это учение идет из поклонения Господу Кришне. Вот. Там как-то богоугодно сегодня поклонение. Вообще, форма общества следующей эры, Водолея, она как бы располагает к поклонению все-таки. Или с элементами такими, как фараонские дела, там какие-то расклады, вот такие вот приколы там. Да, кстати, ты знаешь, почему фараон был такой фараон, и ему, значит, построили такой дом треугольный? Знаешь, почему? А потому что он был герой настоящий. Он в такой жаре, как в той в Египте, он отдал последний глоток воды у просящего.
2: А ты знаешь, что...
1: И он стал героем народным, ему построили такой дом, представляешь?
2: Проводились ведь эксперименты очень серьезные над пирамидой. Чем объясняется такая архитектура? Вот, знаешь, брали из обычного картона, из трех там, или сколько, раз, два, три, ну, сами посчитайте, из нескольких картонок так, делали пирамиду. И подвешивали на ниточке кусок мяса на иголке, так, чтобы кусок
1: этот висел четко. Да, я смотрел.
2: И он же не протухал.
1: Ну, вообще, конус жизнеспособная форма.
2: Жизнеспособная.
1: Вообще, если говорить о пространстве, в пространстве существуют различные формы, имеющие свои фигуры. Вот. Пластик, он как бы, то из чего все состоит, он располагает к определенным формам каким-то. Бывают бесформенные фигуры, а бывают такие правильные, как то конус. Вот так конус обычно, даже уже сегодня на Земле, можно видеть некоторых людей, которые обладают конической энергетической оболочкой такой.
2: А вот как ты считаешь, зависит ли от... Ведь как бы конус, он может смотреть вверх, может смотреть вниз. Ну, там, если, так сказать, убрать понятие устойчивости.
1: От воли хозяина как бы зависит.
2: А вот наиболее, так сказать, продуктивная все-таки конструкция, это вниз или вверх?
1: Ну, так вот, все время об этом лучше никому не говорить, потому что обладая такой формой, все-таки нужно где-то спать, вы понимаете. А на сегодня я заметил так, человек, который не хочет быть правителем, но на самом деле им является, как-то должен выбирать место и желание и настроение как-то поспать.
2: Ведь по идее это вообще сон, он должен стать рудиментарной функцией в ближайшее время. Ну что такое сон? Сон — это же... Его же нет, на самом деле. Вот, то есть, когда мы видим, например, рядом с собой спящего человека, да, это же вовсе не он. Ну вот, то есть, как только вы его разбудите, вот уже он. А когда он то, что называется сном, вот это вот то, что вот спит перед вами, это не он.
1: Но победив на сегодня смерть, как бы, я хочу сказать, что скоро и сна-то не будет, собственно. Так да, как вот... спать-то скоро станет не нужно совсем.
2: А, собственно, каким образом будет происходить на твой взгляд эмоциональная разрядка? Или просто она будет не нужна, потому что не будет и зарядки?
1: Ну, я думаю, во-первых, это будет из какого-то общения с людьми.
2: Такой вампиризм же.
1: Нет, это будет... это знаете, как на что? На сегодня это называется медитация. Вот на что это будет похоже, да. Человек будет впадать в какое-то такое чувство, в свою энергетическую оболочку как бы приобретать. Ну, как то конус там, или у кого-то даже куб это есть, у кого-то какие-то шары или овалы.
2: Цилиндр, вот я знаю уже цилиндр.
1: Да.
2: А вот как ты считаешь, такое понятие, и в принципе явление, оно же есть, как массовая медитация. Это же, по-моему, такой достаточно беспонтовый, в то же время сильно понтовое какое-то мероприятие.
1: Так вот, телепатия, оно как бы располагает к тому, что к передаче информации. На самом деле, что сие есть сон? Это как бы подавление одной воли сегодняшнего ложного правительства. Сегодняшнему правительству выгодно, чтобы ночью люди спали. И даже есть такие комедии божественные, как говорят о том, что сейчас ночь, надо спать, говорит Бог. Вот. На самом деле это не так.
2: То есть
1: подавление более как бы интеллектуально развитой личности, энергетически сильной, других личностей, более энергетически слабых, когда более энергетически сильные личности надоедают, как бы вот, ну, вот все остальные, которые как бы ниже их ростом, типа того, что, да, вот если такую модель
2: создать. Это называется, вот извини, что я перебиваю, это называется по-другому, вот модель кыш.
1: Кыш.
2: Ну вот обычно вот он идет, и когда они, он им так кыш.
1: Да, понимаете, правитель сегодня всегда, он как бы форму пугала огородного имеет.
2: Ну вот кыш.
1: Это тот человек, над которым все смеются. Да потому что сегодняшние правители, они же лживые, вы понимаете, они пришли из лжи. Зло, сила, убийство как бы никогда не рождало настоящей жизни. Любые их фантазии, как-то эротические или ночные, как-то спать, или телевизионные. Кстати, весь то, что сегодня по ящику показывают, телевизору...
2: Ты пытаешься адаптировать немножко вот свои слова и свои мысли, так сказать.
1: Ну, конечно,
2: вот,
1: да.
2: На самом деле, надо же сказать, что ничего там не показывают. Если смотреть действительно глазами реальными на это просто пустой совершенно ящик, в котором нет даже деталей. И даже ящик это нет, может быть, просто иногда для людей со слабым визуальным восприятием делать.
1: Люди, которые вышли уже на прием телепатии или телекинеза, как бы уже не нуждаются в телевизоре. На самом деле, вот человек, который уже обладает даром телепатии, как-то приемы и передачи своей мысли на огромное расстояние, телевизор прекращает быть виден он видит ультрафиолетовые какие-то там излучения. Ну, как пчелка очень... начинает видеть, как пчелка.
2: Практически такое. Ну, тоже это очень приблизительно. Ну, все приблизительно знают, как это выглядит.
1: А надо вот... все великие мысли, они как бы должны ассоциироваться сегодня. Вот опять же параллель проводить. Как бы эра-то, рыб-то еще все-таки только-только.
2: Только-только, да.
1: Еще как бы правила-то те остались.
2: Вот, кстати, очень сложно, достаточно быстро как-то те правила изменить. Опять же, вот из-за рудиментов, мне так кажется. Я к этому слову прицепился, но это действительно
1: да
2: так.
1: Потому что, они же будут бороться. Говоря это слово, же... ты как бы видишь во мне великую бестолочь. Как бы великая Божья милость может являть и великую Божью бестолковщину. Я хотел бы спросить, а что сие рудимент?
2: Ну, это то, что, скажем, ногти, зубы. Вот сейчас же зубы уже не нужны, насколько...
1: Нет, сегодня очень актуально зубы.
2: Зубы нужны? Да, а ты знаешь, что раньше зубы выглядели не так у человека, а было всего два зуба, верхний и нижний. Вот этих щелей между зубами не было. То есть вот эти сами щели между зубами, это хорошее. Ну, зачем вот щели между зубами? Чтобы там мясо застревало?
1: Лучше да, чтобы за ними ухаживать. И всегда, когда люди улыбаются друг другу, всегда говорят, у тебя там получше, у тебя пах. А иногда говорят, у тебя хороший дантист.
2: Ну вот, видишь. А в принципе-то, конечно, это все ни к чему не нужно. И ты мне скажи, вот, пожалуйста, что хотел я у тебя узнать.
1: Нет, сегодня модно просто красивые зубы, я хочу сказать.
2: Ну да, даже, кстати, некоторые делают искусственную резьбу, вот, по зубам. Портреты запилы. Близких, семьи там на них выполняются.
1: Алмазы.
2: Да, то есть это зеркало делают.
1: А как то, зеркала, между прочим, вы знаете, что в эре рыб было модно очень волосы.
2: На зубах, да?
1: Между зубами.
2: Ну да.
1: Да нет, на самом деле, как бы вот человек, его скафандр, он располагает к любованию им. Человек же красив на самом деле, вы понимаете?
2: Ну это тоже, вот как бы ты несколько сейчас, может быть, не совсем прав, потому что его же не существует. То есть это как бы целлофан вот этот.
1: Пластик.
2: Пластик, да. Ну, пластик. То есть, в принципе, это все зависит от того, какая команда придет на восприятие комка этой синтетики. Придет, например, ты же вот идешь по улице, ты, например, говоришь, какой некрасивый баба. Или там видишь, какой красивый. Говоришь, да, это на самом деле там ничего нет. А это если ты посмотришь нормальным взглядом, нормальным своим взглядом, тем взглядом очень редким, который бывает у тебя в моменты дежавю, тогда ты, вот это истинный взгляд, ты ничего вообще же не увидишь.
1: Александр, ты все-таки уверен, что дежавю это на самом деле как бы то, что называется момент истина абсолютно.
2: Да, конечно, это естественное состояние организма.
1: Это то, с чем ты становишься на самом деле. Как
2: да, ну, а я знаю, что ты считаешь по-другому. Ты считаешь, что это как раз тот момент, дежавю, когда кто-то на твою волю воздействует. Хотя понятный перец, что никакой воли ни у кого нет.
1: Вот даже так.
2: Конечно.
1: Да, но
2: нет, открытие, есть желание.
1: Кстати, спасибо,
2: есть...
1: ты мне подарил новые как бы,
2: знания.
1: Новые знания. Я буду об этом потом размышлять, мне будет приятно об этом мечтать.
2: А ты мне расскажи о своей уникальной способности к, так сказать, генерации стереозвука.
1: Ах, ну да.
2: Это очень, я думаю, будет интересно, потому что я вот в экспериментах над своим мозгом как раз подошел к этой черте, но в последний момент испугался. Это же очень весьма неприятное и неожиданное открытие. Конечно, потом оно дает большие преимущества, но...
1: Ну, развивая в себе как бы такое, как бы называется, талант, всеслышание, я наконец-то пришел однажды к такому выводу, что надо все-таки однажды что-то выбрать, как бы видеть или слышать. Вот. И так как у меня все-таки я все-таки музыкант с большой буквы, я решил однажды, что все-таки слышать это профессионально необходимо. И в дальнейшем мне это пригодится. Я решил отказаться от видения света и от ощущений различных света. Как же это называется? Спектров.
2: Правильно. Да. Не, ну как, то есть, опять же, тут нужно поправить себя, извини, что я перебил, что понятие видеоспектра в данном случае применимо к очень узкому кругу людей, потому что, например, там у пчелки вот тоже свой спектр световой, у каждого существа свой спектр. Вот я знаю, что у тебя, так сказать, освещение черное, тоже с разными оттенками.
1: Да, можно себе представить и такую картину, как бы рассказывая о смерти там и о той притче великой, которую рассказала женщина о мужчине, можно сказать, что в аду как бы свет существует черный. Все, что мы видим вот сегодня у нас здесь, освещение из лампы, льется свет, как бы радужный, дарящий нам радость и вообще восторг полный, и божественную милость, как бы. Там все это изливается черным таким светом, как в каком-то фантастическом фильме. На самом деле это так. Все точно так же, только черный свет.
2: Да, ну и, кстати...
1: Но это не предел. Можно не опуститься предел. И ниже, и как бы, и подняться выше рая даже.
2: А, кстати, ведь такое же, то есть ощущение, вот почему, скажем, дневные люди, которые, ну, живут днем,

0: один из случаев, как бы, жизнеспособен.
1: Ну, это же, вот опять же, ты говоришь, что там творить сны, но это же зависит, так сказать, от стоимости приставки самой. То есть, скажем, какая-то приставка стоит дороже, какая-то дешевле, скажем, более дорогая, она может управлять более дешевой. Но получается, опять же, мы тут приходим к маме, к ее управлению. То есть, в конечном-то итоге, она же диктует, скажем, тебе, какие делать действия во сне вот этим тысячам спящих вместе.
0: Да, но развитие в себе таланта всеслышания располагает к тому, что ты как бы приходишь в определенный момент к тому, что уже слышишь лучше маму даже.
1: Но она же должна тут, по идее, поскольку она уверена, что... Ведь, кстати, не секрет, что вместе с материнской грудью происходит накачка разного рода анаболиками, в том числе микрогрудями. Вот если рассмотреть молоко под мощным микроскопом, то будет видно конкретно микровымя, там масса. Происходит эта накачка, переработает это. Почему человек в определенный возраст...
0: Да, мама просто... очень сильна, кстати, влиянием химическим, на изменение химического состава скафандра, как бы.
1: Да, так вот... Кстати, человек уже когда достигает...
0: Она считает, что вещество может влиять на дух.
1: Да, да, но это так и получается.
0: Нет, это не
1: но
0: так.
1: Но она же дает такую установку.
0: Вот нет, если
1: если ты лучше,
0: конечно,
1: например...
0: Конечно, любимый сын никогда не скажет маме, что мама, это не так, и не будет учить ее, как бы. Ну, бывает, когда яйцо учат курицу. Вот.
1: Но это же чисто из вежливости, скажем,
0: да,
1: не надо
0: да.
1: делать.
0: Вежливость жизнеспособной и существовать будет.
1: Ну, а всегда. Ты скажи, она-то ведь, поскольку достаточно властная, она же будет прекрасной, она не дура же. То есть не полная же она маня. Она понимает, что это все из вежливости. А ведь очень неприятно, когда тебе из вежливости не говорят что-то, какую-то истину. Вот ты, например, скрываешь от нее истину из вежливости. Она это понимает. И в результате может, так сказать, опять нарастить пуповину или там произвести, так сказать, выменной вскорм. Это все очень связанные вещи. Вот нет таких опасений.
0: Но мама сохраняет веру, она верит.
1: Но это получается обман.
0: Нет.
1: Ну.
0: Да, кстати, вот интересный вопрос, да. Об этом тоже можно размышлять. И не один день. Но лучше всего, когда ты все-таки приходишь к истинному мироощущению, у каждого наступает момент, то, что ты называешь дежавю. Угу. Вот.
1: Не, ну, до этого не знаешь, я хочу...
0: Когда мысли совпадают со словами. Потому что, когда тебя слышат уже тысячи людей, то, что ты думаешь, а не то, что ты говоришь, к примеру, как у Ленина сегодня, хоть это и муми, а его-то слышат до сих пор те, кто стоит
1: слышат,
0: на трибуне.
1: Слышат,
0: да, да, да.
1: Но у него, видимо, была серьезная была энергетическая крыша какая-то за ним. Вполне возможно, что это работы каких-то остатков. Вот этого всего. Вот, но...
0: Ну вот он разделил же время на три, ему все поверили, понимаете?
1: Угу. Насчет спутника я хотел узнать.
0: И он сделал всех глухими, я еще хотел бы добавить вот что. Он заставил всех людей видеть, как бы...
1: Ну то, что он хотел,
0: светом,
1: чтобы они
0: да.
1: видели, да, исключительно.
0: И будущее, он научил всех видеть даже будущее, вы представляете себе?
1: Молодец.
0: Да, ему все верили, да.
1: А вот все-таки давай вернемся к дежавю. Как ты считаешь, если постараться это состояние вызвать у себя искусственно, или даже если когда-то оно придет, постараться в нем задержаться, ну, поскольку это же дежавю, это и есть настоящая боль. Вот, то есть, если, например, я сейчас вот, или там Прохор там тебя оторвет палец, это не больно. То есть, настоящая боль — это дежавю. А если вот эту боль превозмогая, постараться продлить это состояние, проанализировать его, возможен ли выход из коридорчика?
0: А все-таки тебе мнится коридорчик?
1: Ну, это я образно говорю. Ты сразу, я знаю,
0: ну,
1: что...
0: Ну, ты не бойся, на самом деле смерти-то нет. Я тебе хочу сказать, что мечты забываются. Но не надо вот этих коридорчиков, потому что многие уверены...
1: Да, бог с ним с коридорчиком. Ну, давай назовем это колбочкой. А, или назовем шлангом.
0: Вещество.
1: Вещество.
0: Синтетик.
1: Вот, вынор произойдет или вныр?
0: Но опять же, параллели, там, палка о двух концах. Не, ну... Как бы об общем хотелось бы поговорить все-таки. А зачем вот взвешивать?
1: То есть ты все-таки не сторонник взвешивания, да? Вот?
0: Да.

0: Я не сторонник деления, я как бы сторонник иной точки зрения. Если можно. А еще особенно мне очень нравится разглядывать очень простые, как бы примитивные вещи. Даже вот вещи материальные или смысловые какие-то, уже мыслеформы, с разных точек зрения. Как то людей или даже вот вещей каких-то, представляете? Вот вещь же она может думать, к примеру. Вот,
1: может.
0: Да,
1: конечно,
0: да, да.
1: Конечно.
0: Вот представляете, это как бы игра, которую я вам дарю. Вот, пожалуйста, можете
1: играть. Но здесь опять же происходит насилие какое-то. То есть почему, например, вот нравится разглядывать примитивную какую-то вещь, которая думает? Потому что это опять кыш вот этот. Но в данном случае кыш с твоей стороны. Или нет?
0: Ну, как бы я навязал свою игру, что ли, вам?
1: Нет. Вот простой вещи. Кышу. Не получается ли это какой-то элемент насилия? Ну, то есть, получается, ступенька. Мама...
0: Ну, на самом деле, если вы хотите разглядывать такой фантом мыслеобраз, как насилие... Ведь насилие-то оно начинается с мысли формы сначала. Ну вот. То, конечно, как бы вы везде можете видеть насилие. Даже в самом себе, в конце концов. Вы можете изнасиловать самого себя.
1: Да, кстати, такое случается периодически вот с нашими референтами. С референтами нашей программы. Ну что же, я предлагаю послушать композицию.
0: Неплохое предложение.
2: Дневников опоссума.
3: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: А я хотел бы рассказать еще одну историю по поводу того, что сегодня уже стало читать книжки как бы не так интересно, как это происходило в детстве. Если раньше книжку я читал, то, ну, как бы для себя, чтобы почерпнуть какую-то информацию или там отличиться как-то перед учительницей или еще перед кем-то своей интуицией или, как же это называется-то, ну, памятью хорошей, в общем.
1: Да, да.
0: Ну вот, то сегодня уже как бы читаешь книжку только для того, чтобы как бы мозг мой отдохнул. Это как бы является уже такой...
1: То, что называется шторка. Вот.
0: Да, шторка такая.
1: Просто памперс, да. То есть получается, что книжка, она же не дает особой нагрузки, потому что на самом деле все книжки, они находятся там, в глубине.
0: Ну, да, так вот сегодня я уже, читая книжку, как бы слышу... где-то далеко в соседней квартире уже какая-то женщина, которая любит, или какой-то мужчина, который относится к симпатии, к примеру, к моей божественной милости, или какой-то юноша уже произносит то, что я читаю, вводя как бы глазами в его биологическом ритме по строчкам, его голосом как бы читаю книжку, вы понимаете, его там, или ее, или того, кто как бы, кого я в данный момент времени интересую.
1: Обратная связь прослеживается четко, то есть, в принципе, это они, получается, читают твоими глазами.
0: Да, да.
1: С другой стороны.
0: Вот как бы сеанс телекинеза, я хотел бы еще сегодня напомнить, чтобы явить сегодня уже свою божественную милость, достаточно посмотреться всего лишь в зеркало. Вот. И люди, которые как бы умеют... Ну, умеют видеть и передают друг другу знания о том, как видеть. Вот, принимают телекинезические картинки, как бы, с различными...
1: Не, ну, есть же, в принципе, такая возможность случайно осанами видеть пустоту там. Ну, в смысле, в зеркале, поскольку вот пластик этот, он просто может не успеть сформироваться в какой-то образ, потому что это не нужно маме, скажем. Вообще им не нужно. То есть ты подходишь, ты сотворил реальность, ты подошел, а материал не успел.
0: Мама, пойми правильно, Александр, мама и как вообще все женщины учат в основном своих детей видеть, как бы наслаждаться светом, и только лишь потому, что даже в процессе воспроизведения жизни, как бы, вот, необходимо просто во время полового акта просто необходимо, чтобы мужчина видел женщину. Пусть он будет глухой, но вот, как бы это очень сексуально сегодня быть глухим, так как я муж, к примеру, я очень нравлюсь женщинам, когда я глухой уже от сперматоксикоза, вот, и вижу все. И когда я ей говорю, что я вижу, особенно вслух, вот, это как бы приводит к продолжению жизни на Земле.
1: То есть вот это, ты считаешь, одна из важнейших. То есть,
0: да, женщина учит видеть.
1: Не, ну есть же действительно такая теория.
0: Вот. Женщина видит лучше, чем мужчина, на самом
1: лучше?
0: Деле. Лучше? Да. Потому что мужчина, когда рассказывает ей о том, какая она, и даже делая ей какие-то комплименты, все время это какие-то детали.
1: Да, да,
0: или
1: да.
0: Или общие.
1: Да,
0: да. Понимаю?
1: Нет, общего редко как.
0: Ну да.
1: То есть общее это уже... Ну,
0: да, детали они больше как бы это даже эротичнее.
1: Да, детали эротичнее. Но это с точки зрения, опять же, вот, непосредственно индивидуумов. А они-то видят все гораздо, конечно, другим каким-то зрением. Кстати, вот...
0: Вообще мир чувств принято считать почему-то женским. Как-то да. Раньше и мир спектра тоже считалась игра женской.
1: Ты же уже сказал вначале, что это как бы женская целиком планета.
0: Да.
1: У них тут. А вот поскольку...
0: Тоже рождая мыслеформы и как бы телекинезические как бы картинки уже приходится выбирать на самом деле на каком-то этапе.
1: Ну а вот то, что мы...
0: В какие игры играть?
1: Мы сейчас спим, это всем понятно. Вот.
0: Да, сегодня существует, кстати, интересная очень идея по всем ящикам, телевизорам выходить диктором, и они все говорят, все спят. Это вот от Кашпировских повелось нам и им подобным.
1: Ну это же все на самом деле, как бы это сказать, работники.
0: Вот, ну, вероятно,
1: то есть есть селяне, есть крабы, есть работники.
0: Вероятно, какой-то свой стресс, какие-то свои там уродливые мыслеформы, чтобы уничтожить, приходится сразу скидывать это на всех. Например, вот я диктор телевидения какого-нибудь, я первый раз выхожу в эфир, и один из способов для того, чтобы сразу успокоиться, надо сказать вслух, все спят, и все.
1: Причем,
0: и сразу папа, все же спят, чего я могу говорить, что хочешь.
1: Причем можно ведь это не обязательно сказать, так сказать, звукоизвлечением, достаточно послать какой-то сигнал.
0: Но обычно, когда я наблюдаю за какой-нибудь личностью, ну, интересной мне в данный момент, я сразу вижу в ней несколько людей, как бы такая очередь за ними, из которых он состоит.
1: А они не толкаются?
0: Ну, и вот обычно вот это вот все спят, как бы проскакивает иной личностью, иной тембр как бы у человека появляется. Вот. Это происходит на уровне подсознания, каких-то там вот таких знаний, внушений и как бы принятых там вот сегодня очень модных экстрасенсорных как бы способностей каких-то там. Вот. Ну что такого выйти на улицу, к примеру, на перекресток, вот, остановить все машины и спокойно перейти его прямо по диагонали, а потом свистнуть это... так эффектно.
1: И все нормально.
0: И опять. Все, да, поэт, и им показалось, что ничего не произошло.
1: Я вот замечал эту твою особенность, но вот не с автомобилями, а конкретно с прохожими, когда... Ну, кстати, у тебя вот эта боязнь тоже есть, боязнь больших пространств, насколько я знаю.
0: На самом деле.
1: Ну, даже не пространство.
0: Я являюсь собой межгалактического как бы путешественника.
1: Вот, но ты же воздействуешь на них достаточно, то есть они вот застывают сразу. Как облитые.
0: Я не назвал бы это застыванием каким-то. Бывает так, что я вот не знаю, когда бывает такой момент, когда ты идешь на улице, или как то я артист, к примеру, я выхожу на сцену изредка. Вот, я не скажу. И бывает такой момент, когда все вдруг и слышат, и видят тебя одного. И вот здесь происходит настоящее, как бы я сказал бы, чудо. И вот я никогда не знаю, кто я буду в этот момент. И кто будут все в этот момент?
1: Ну, то есть они могут как бы воздействие произвести какое-то сложное, потому что их же много, а они могут как-то случайно войти в резонанс.
0: В этот момент как раз происходит развитие вот личности. В основном я принимаю акустические какие-то сигналы сразу от всех людей.
1: Это должно быть очень похоже на такое резкое падение. В смысле, я имею в виду физические ощущения.
0: А вот великий дяденька, который говорил «да-дуда, да-дуда», вот, он на самом деле, так как был он правитель, ой, и сейчас, вероятно, является правителем каким-то там, какой-то страны, вот, и он, значит, изобрел для всех батута. Как бы вот, помните, созвучно вот мое тонкое ухо уловило, что это никакая не «да-дуда», а «батута». Человек падает с большой высоты, и как бы он всем сразу ставил, ну, являясь собой великого человека, правителя, он всех как бы сбрасывал с груши, представляете, как одно большое яблоко родилось такое, вот, и все яблоки остальные помельче он скинул, а для того, чтобы мне было больно, он же все-таки к ним хорошо...
1: Ну, гуманист он великий.
0: Да, он поставил с ним батуты, вот как бы это, знал бы, где упадешь, соломку постелил бы.
1: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» очень известный человек, музыкант, как вы уже поняли из некоторых его, так сказать, фраз. Но имя его я вам назову после окончания нашей с ним встречи. Так что вы сейчас можете постараться догадаться, кто это. Еще раз говорю, что имя его вам всем хорошо известно. И наверняка вы все его знаете. И мы продолжаем разговор. Я хотел затронуть такую тему, детей и детства вообще. Получается, что по, так сказать, вот этим понятиям телекинеза и всего такого прочего, чем телепатии, чем личность более, так сказать, усовершенствована, чем она взрослее, тем она, как ни парадоксально, ближе к маме. И наоборот, соответственно, чем она моложе, не сформирована, то есть, так сказать, грудничок, психологический грудничок, он очень далек от мамы, хотя и находится под постоянной ее какой-то защитой. Вот, но существует и другая теория, что как бы с развитием личности. Ну, например, вот родился грудничок, он постепенно растет, взрослеет и набирается не только, как говорится, ума, разума, но и всякого там дерьма, какого-то ссора, который просто не то, что мешает его, скажем, нормальному развитию и мешает ему, в конце концов, стать творцом. С большой буквы, творцом реальности. Вот как ты считаешь, имеет ли смысл искусственно культивировать в детях вот этот асфальт, из которого в дальнейшем сложится широченная дорога к мечте?
0: Ну вот опять же, дорога, она располагает горизонтальному движению. А мечта все-таки это движение вверх.
1: Ну, а как?
0: Будущее это находится наверху.
1: Ну, а вот все-таки каким-то образом можно, вот, скажем, если тебя сейчас, а тут недалеко, я знаю, существует роддом, привести в этот роддом, я думаю, ты, конечно, будешь травмирован этим, но, тем не менее, пережив эти неприятные моменты, связанные с вот увиденным, поскольку это не радует взгляд, вот, и все эти новорожденные, это ужасно, ты это знаешь. Вот, но, тем не менее, сможешь ли ты, пользуясь своим исключительным таким даром, вот в этим высшим знанием, указать пальцем на какую-нибудь люлю, где лежит тот, у кого вот эта дорога, она уже заранее без шлагбаума. Потому что шлагбаум, он как бы может вырасти просто из-за остановки в начале пути.
0: Ну, а опять же, это, мне кажется, это что-то такое. Вот Гитлер был близок очень к этой теории. Как бы, и он строил семью по волосам, там, по каким-то особенностям черепа, носа, зубов, вот, по цвету волос, там что-то такое у него было.
1: Это так подбирают обычно домашних животных.
0: Да нет, он так относился и к семье, на самом деле. Вообще, я уверен, что общество, состоящее из семьи, уже как бы не имеет места существовать. Нет, это имеет, конечно, место, жизнеспособно, но это уже не интересно, как таковой семья.
1: То есть это не является ячейкой общества?
0: Это одна из жизненно способных форм.
1: Ну, пока что,
0: вот она здесь,
1: пока что жизнеспособная. Дальше она же как бы во что-то выльется, мутируется тоже.
0: Ну да, но это там как бы уже своя песня.
1: А ну-ка спой-ка ее.
0: Сейчас, один момент. Я играю на очень инструменте, одном интересном. Называется он варган. И я уверен, что все синтезаторы...
1: Есть еще животное такое в пустыне.
0: Все синтезаторы японские как бы сочиняются. Все звуки сэмплируются и делаются, сочиняются
1: вот
0: на этом инструменте.
1: Да?
0: Да, да. Это те люди великие, которые очень слышат круто. И они как бы записывают на все синтезаторы. Сегодняшняя вся музыка состоит из хамуса как бы.

0: Хорошая, хорошая песня. Но, ты знаешь, следуя вот этой теории, а любая теория, это, понятное дело, тоже как бы мечта. Ну вот зачем теория существует? Для того, чтобы рано или поздно она подтвердилась, правильно? Ну, в любом случае, создатель теории, он надеется на ее как бы дальнейшее как бы воплощение в жизнь. Тогда получается, что вот будущее за людьми-улитками. Но я имею в виду...
1: Ну, к скафандру можно по-разному относиться.
0: Нет, я имею в виду гермафродическое размножение исключительно. Мы придем... Потому что, как бы, в любом случае, что есть размножение?
1: Но я хочу сказать, опять же, явить великую божественную милость, как бы, и сказать, что как бы сегодня гениталии не определяют пол человека. На самом-то деле.
0: А, кстати, вот этим объясняется то, что сейчас вводит в недоумение ученых. Это такие странные бесполые существа, появляющиеся все чаще и чаще, и естественным образом совершенно.
1: Да, да.
0: А то есть это люди будущего, значит, лишенные оволошения.
1: А в то же время будущего никто не знает же.
0: Да, ну, однако, как бы пытаются его сконструировать. Вот какая, ведь заметь, какая связь. То есть, если человек пытается сконструировать будущее, но не верит в это же не мечта.
1: Александр, будущее – это мечта человека, которого ты любишь. Вот что такое будущее.
0: А если, скажем, он мечтает, я даже не могу сказать это в эфире, о чем-то, что не подходит.
1: Но это же любимый человек. Обычно любимый человек всегда мечтает о чем-то, то, что не подходит, как бы.
0: Угу.
1: Поэтому оно и является как бы твоим будущим.
0: Ну хорошо, то есть получается, что будет. Создание новой реальности для двоих?
1: Ну, так я еще раз говорю, что семья, он и она, это как бы жизнеспособная форма.
0: Ну хорошо, вот это утверждение, что, например, наша кошечка – это как член нашей семьи третий. Это, получается, кощунственная форма?
1: Ну, для тех людей, кто видит, как бы иногда забавляет игры кошечки со светом. Дело в том, что кошки очень хорошо воспринимают свет, и особенно женщины, визуалки, конечно же, настоящие. Вот. Они как бы вот располагают их, как бы, эта игра кошачьих глазок. Они иногда повторяют этих кошечек и выглядит настолько изумительно.
0: То есть ты кошечка возбуждает, в смысле?
1: Ну, как бы зоофилия тоже имеет место быть.
0: Скажи, пожалуйста, собственно, как бы новая реальность, вот это какое-то будущее, да? Оно ведь должно подразумевать под собой полное вообще раскрепощение личности. То есть то, что сейчас называется извращением, ну, вот, например, там зоофилия, это извращение, может стать там нормой, вот там.
1: Послушайте, то, что для сына является как бы сегодня обыкновенной эротической фантазией, самый как бы заурядный, может, и рядовой, вот, для мамы это может оказаться, случайно услышав мысли своего сына.
0: Травмой просто.
1: Даже просто, да, психической травмой. Так как наступает все-таки эра психических энергий, как бы все, что раньше считалось психическими какими-то концлагерями, а вдруг это окажется именно настоящие правители и те люди, которых мы все любим.
0: Ну, опять же, это получится, вот, все сделано из пленки.
1: Ну, я бы не хотел возвращаться все время к началу разговора. Но... Вот хорошо продолжать как бы форму, чтобы она трансформировалась.
0: Угу.
1: Мысли форма.
0: Ну, хорошо. А вот не может ли постепенно все это вылиться в такую форму существования, что вот правителем будут все, а, так сказать, управляемым будет один? То есть перемена численности составов полная.
1: Дело в том, что Россия – то место, где как бы правит миром красота, она везде, собственно, красота. А вот в России ее понимают особенно, потому как люди тут все-таки по сравнению со всеми остальными на планете Земля, они как бы более, я бы сказал, не такие богатые. Вот. И поэтому красота как бы является основным отношением симпатии одного человека к другому. Так вот, красота родилась здесь, в России, а красота — это любовь, а любовь, как известно, это Бог, а Бог — дух, а дух — это я. Всего лишь... Ну, что я же, вас люблю, я хочу сказать. Вот что я хочу сказать.
0: Ты к Прохору обратился?
1: А, к Ермолке.
0: А скажи, пожалуйста, вот такое понятие, как время, ведь известно, что его не существует на самом деле, что это какое-то определение. Ну, то же самое, как можно, например, назвать часы столбом, словом «столб» назвать ботинки, а словом «ботинки» назвать ребенка, предположим, да? Или там назвать автомобиль в именем и наоборот. То есть все это какое-то определение. Вот время как материальная, скажем так, субстанция, понимаешь ли?
1: Прибор.
0: Да, вот этот прибор, он же тоже должен отмереть, потому что вне существования, вне времени, это есть, собственно, главная такая мечта, может быть, не совсем сформировавшаяся, но тем не менее, главная мечта основной части вот грудничков, я имею в виду тот, кто уже перешагнул уже туда, ближе вот туда, к ним туда, он уже как бы это оставил, у него уже наступило всегда. А большая эта часть, она еще живет сегодня.
1: Ну, когда случилось, сегодняшнее настоящее стало прошлым.
0: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас живу твоим прошлым? Или...
1: как бы ты являешься моим прошлым, да. Вот так вот.
0: А вот чьим прошлым...
1: Мое будущее, твое настоящее.
0: Ага. Вот твое настоящее, оно как бы чье?
1: Вот настал момент, когда можно сказать кыш, сыграть правителя, когда просто необходимо быть правителем. Вот.
0: Песня. Вот хотелось бы все-таки вернуться к теме детства. Вот кыш, он является, на мой взгляд, достаточно...
1: Вам интересен изначальный корень явления, как бы вот
0: этого... Да, это же, в принципе,
1: звук,
0: это даже... даже не звук, а даже действие, сильно корректирующее личность.
1: Но звук уже действие, как бы, само
0: да, по себе. Да, да, да, да, да, звук это уже действие.
1: Ну так вот, дети, я уверен в том, что дети до 5 лет помнят то, кем они были до рождения, как бы.
0: Свою вот прошлую жизнь.
1: Да, да.
0: Так это называется по-базитически, хотя...
1: И обычно вот принято считать, если кто-то знает то, что было, умеет заглядывать как бы в будущее. И вот подобные дети, обычно это талантливые очень, и уже до 5 лет достаточно нервозные, как бы психически неуравновешенные детишки, вот. Они в будущем-то, конечно, очень талантливы, но на сегодня, как бы до своих 5 лет, они как бы не очень еще адаптированы в этой среде. Ну так вот, они начинают слышать будущее. А будущее для них — это мысли всего лишь, даже не слова, а еще только мысли мамы и папы. И вот представь себе такое дело. Ребенок до 5 лет научился говорить какие-то слова, и он начинает повторять все это. Иногда получаются неприличные даже слова, потому что мама и папа еще не научились
0: не всегда думают.
1: Думать красиво, как бы.
0: Да, да, да.
1: Вот, ребенок начинает повторять различные их мысли вслух.
0: Потому что он, естественно, живет опережением серьезным,
1: да,
0: на,
1: да,
0: самом деле. Да,
1: да, да. И вот в этот момент, как бы родители ему всегда говорят: кыш, там уже надо прекращать бы это дело.
0: Тем да самым у него начинается.
1: А причем измена... каким образом, ты знаешь, они говорят, чтобы прошлого твоего не было.
0: Да, да, кстати.
1: Вот, вот так стирается память.
0: Ведь бывает же такой момент, что когда дети начинают родителям втирать что-то очень туманное, родители чувствуют, что...
1: так и есть на самом деле.
0: Да, и у них...
1: признать этого нельзя никак.
0: Да, и они говорят, типа, да брось ты это, посмотри лучше там мультфильм какой-то, или там, ну, там передачу, где сапог ведет, знаешь, там ботинок. Где-то,
1: ну да, да, кет такой.
0: Кет, да, кошмар. То есть это уже убийство конкретное, это убийство детей. Тем самым вот этот кыш, он делает... В дальнейшем эти дети становятся взрослыми и то же самое делают уже со своими детьми. Но хотелось бы узнать,
1: да,
0: кто
1: вот так
0: первый.
1: Рождается страх.
0: Да, да, да.
1: Страх. Но кто первый? Кто
0: первый
1: мама?
0: Сказал кыш? Кыш.
1: Мама.
0: Все-таки от нее, да, это пошло?
1: Да. Та, которую мы любим больше всех.
0: Угу. Ну, а еще хотелось сказать, что вот этим же даром даром, так сказать, видеть обладают, видимо, и люди пожилого возраста. То, что вот, называется у докторов словом маразм, да, то есть получается такая же ситуация. Видимо, но у них те впечатления от прошлой своей жизни, они ярко переплетаются с впечатлениями уже вот нынешней жизни, подходящих к концу, в которой кыш было очень много, и поэтому у них все вот эти мысли спутаны. Если ребенок может ляпнуть правду матку такую, что все очень будут удивлены этому и действительно почувствовать дискомфорт, то...
1: Но дело в том, что некоторые мысли существуют для того, чтобы... как бы свое тело, свой скафандр сохранить. Как бы следить его. Жизненно необходимые мысли существуют. И вот эти мысли, они передаются от одного человека к другому. Как бы мысли-формы такие. Вот. И это называется умение, там, к примеру, следить за собой. Вот, к примеру, бриться. Вот побрить бороду всего лишь, представляете, побрить лицо мужчине. Вот, это же нужно это же от кого-то пришло, кто-то научил.
0: Кто-то ввел это в эстетику, кстати, да, серьезно, да. Быть бритым. А вот, собственно...
1: Но сначала-то это было мыслью, неплохо бы, как бы, чтобы бороды не было, понимаешь, чем
0: ну делать. Да, да. Кстати, мне кажется, это самое из-за насекомых все-таки произошло. Тут виноваты насекомые. Потому что в те времена, когда это было, так сказать, считалось эстетикой носить бороду, в то время как бы было совершенно неконтролируемое количество насекомых, которые селились черт знает где.
1: То есть, картошке?
0: На картошке, на ботве. Везде
1: подпало. Ну, а в основном, конечно, все это из-за птиц было, потому что тогда были цари, и они очень любили горох сажать на своих полях. Вот, и пролетали дурацкие птицы, начинали клевать все это.
0: А потом из-за гороха у них прослабление еще происходило.
1: Ну, ставили, серьезно, да, пугало. Ну, пугало, конечно, не могло говорить кыш. Она только махала руками, как бы бессловесно. Ну, отсюда.
0: Ну, людей сажали специально.
1: И они так, и компьютеры, как бы, все оттуда.
0: Да. А вот, скажем, известно, что существует, как бы, существует некто, который занимается распределением скафандров. Ну, вот почему, скажем, там одному достается такой щупленький скафандр, другому такой здоровый. Причем это не зависит от, так сказать, способности мечтать или от способности создавать реальность, творить ее.
1: Но
0: просто
1: изначально...
0: это случайно. Или действительно происходит четкий контроль за выдачей вот оборудования?
1: Изначально, конечно, мама мечтает видеть своего ребенка изначально вот таким вот именно. Вот он таким, конечно, становится, но в конечном итоге, когда он начинает все-таки уже мыслить самостоятельно, отличая свои мысли как бы от мысли мамы, от творца как бы изначального, вот. Уже тогда он может и придумывать и сам себя, и дарить свою симпатию другим людям, как бы других людей. Другие люди для него становятся как бы, ну, таким вот пластилином, потому что он умеет подарить красоту другим людям,
0: угу.
1: Явить себя как бы.
0: А вот все-таки интересно, как ты можешь ли ты провести какую-то такую тесную связь между скафандром и его, так сказать, потрохами? Вот, скажем, влияет ли перемена скафандра, искусств? Ну, например, возьмем самые приземленные вещи, там, пластическая операция, да? Или операции по изменению пола, предположим. Вот каким образом такие искусственные перемены скафандра влияют на его потроха? Имеется в виду на то, что в нем содержится. Ну, вот, скажем, если сейчас твоему скафандру что-то куда-то пересадить, как это повлияет на твою божественную личность?
1: Сие может случиться только из-за того, что я полюблю какого-нибудь человека очень сильно, вот, а сей человек как бы пожелает меня видеть с другими, допустим, гениталиями. Об этом же разговор. Ну вот. Ну, любовь моя настолько будет велика, что я как бы могу сделать. На самом деле это будет являться чужой волей и чужой как бы изъявлением. Но все зависит от меня. Моя воля безупречна.
0: То есть ты все-таки считаешь, что вот воля, она как бы то же самое, что в моем понятии дежавю. Ну вот.
1: Вот что... такая параллель, значит.
0: Да. Ну, то есть воля это
1: а
0: как
1: вообще,
0: бы...
1: А вообще дежавю, неизвестно вообще, что это такое на самом деле.
0: Ну, вот как...
1: Как и все, впрочем, психические какие-то
0: Я как уже сказал, это своего рода дежавю, это своего рода глаз. Не третий, а единственный.
1: Угу. А вот интересно, сей глаз, он как бы источает из себя свет или поглощает его?
0: Поглощает.
1: поглощает.
2: Конечно, вне всякого сомнения поглощает.
1: Значит, сей глаз как бы идет от тьмы к свету. Движение такое приобретает, как бы.
2: Ну, нет, понимаешь, то есть, в принципе, опять же, это зависит от той субстанции, в которой ты находишься. Если ты сказал о том мире, где свет черный, и вон там этот глаз прорезался, то...
1: Ну, я хотел бы, я бы сказал об этом мире, я хотел бы,
2: если ты имеешь в виду положительные или отрицательные полюса, если вот так, так вот сказать, так, то, да, конечно, из отрицательного. Этот глаз прорезка происходит из отрицательного.
1: А вот неизвестно, шизофрения, на самом деле, это хорошо или плохо.
2: А ее же нет.
1: Если две крохи, как бы,
2: нет,
1: они вот так
2: думают. Полное отсутствие этого. Это же как бы придумано целиком мамой, чтобы каким-то образом придать какое-то название и какой-то заголовок, придать какому-то с маминой точки зрения неадекватному поведению одного из ее грудничков. Вот, а тогда она как бы дает установку назвать это. Ну, чтобы не копаться и не думать, почему это так, просто, типа, сказать, болеет. Ну, болеет. Ну, вот, да, да. А уже там болезнь распределили как угодно. Вот мне кажется так. А ты-то сам что?
1: Да, вот интересно. И, кстати, я почему-то обладаю способностью в последнее время слышать какие-то вот мыслеформы окружающих как бы личностей. Вот. И наслаждаться уже достаточно мыслеформами, как бы. Ну, иначе говоря, оргазм людей, как бы, для меня всего лишь является...
2: естественным состоянием?
1: Одно из интересных забав каких-то, ощущений.
2: А вот я знаю о твоей способности, так сказать, жить и, так сказать, ощущениями других людей. Ну, то есть, если, например, сейчас вот наша,
1: да,
2: Прохорова...
1: Да, в абсолюте немножко говоря.
2: Да, там пойдет, скажем, и будет мыть руки под водой после, соответственно, справления нужды, то ты можешь вполне ощутить вот это прикосновение этой воды к ее рукам. Вот, а что она чувствует в этот момент?
1: Ну, если я как бы уже понравился...
2: Ну, ты же внедрился.
1: Обычно это происходит. Божественная милость, она как бы нравится всем. И потому как бы она может это ощутить и, ну, и захотеть так, чтобы так было всегда. Вот единственное...
2: Ну, то есть своего рода получается какая-то наркотическая привязанность. То, что
1: поэтому расставаться всегда вот сложно. Внедряться, как бы, оно проще, чем вот выйти красиво.
2: Ну что же, после композиции мы продолжим наш разговор с очень известным человеком, чье имя вы узнаете по окончании нашей с ним встречи. Скажу только, что имя его вы наверняка все очень хорошо знаете, думаете, угадываете, кто же это. Это очень известный музыкант.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
0: Возвращаясь к нашему разговору о скафандре, вот твое отношение к людям, которые проводят достаточно серьезные эксперименты со своим скафандром, ну, это, скажем, и татуировки, это и вставление в него некоторых посторонних различных предметов. Как ты считаешь, это месть в данном случае скафандру или попытка его приукрасить, или просто неосознанно, вот как и есть люди, которые неосознанно ковыряются в носу или кусают ноготь, а вот, может быть, это такая же у них измена, просто себе что-то вставлять, рисовать.
1: Но это люди, которые не думают о будущем, которые только вот сейчас они находятся. Вот. Дело в том, что все всякие татуировки, наколки всякие, вкрапления, украшения искусственные, они как бы остаются и в другой жизни, когда уже скафандр становится не нужен, как бы, вот, местный. Ну,
0: то есть ты считаешь, что все-таки скафандр изначально должен быть таким, каким его дала вот, ну, мама или то, что называется по-другому природа?
1: Ну, по возможности, да, надо за ним ухаживать, как сказал поэт.
0: А вот как же вот уход, и... это же тоже своего рода вот,
1: чтобы
0: уход.
1: Чтобы не случилось боли.
0: Нет, подожди, вот ведь, скажем, в тир все различных новомодных мазей в скафандр, это же тоже своего рода воздействие постороннее. Ну, то есть, скажем, изначально скафандр был дан в относительно чистой экологической обстановке. Затем появляются всякие вот эти испражнения, все это уже воздействие на скафандр, плюс еще втирание.
1: Я думаю, что это прямая просто коммерция, как бы. Ну, зарабатывание денег обманом.
0: А как уход? Вот, что ты подразумеваешь под словом уход за за скафандром? Ну вот как, например, ты сам ухаживаешь за скафандром?
1: Поливайте на него воды как можно больше, мыльтесь, чистите зубки, на каточке, стригите волосики и как бы нравитесь, и улыбайтесь почаще.
0: То есть ты считаешь, что вот постриг волосяного покрова это уход, но это же тоже дано мамой. Вот не является ли это кощунством по отношению?
1: Да все дано мамой, как бы. Вот я любимый сын своей мамы, и я уверен, что я живу в мире своей мамы. Все, что окружает меня, все, что я вижу, все, что я слышу, это всего лишь ее фантазии. И так давно еще они тогда были, что ей это сегодня уже, наверное, надоело, а я-то еще теми ее фантазиями, как бы, и мечтами.
0: А вот мама мамы. Она же, видимо, должна видеть в тебе по-настоящему. Ну как, не то, что видеть, она должна сама себе внушить, что ты бог.
1: Да, но когда сегодня мама говорит о том, что вот идет царь царей, хочется сказать другим как бы молодым людям, что это по-настоящему-то возрастное. Как бы нравится оно не всегда. Ну, красота-то дело проходящее на самом деле. Вот скафандр, он таков.
0: Ну, то есть это чисто, так сказать, так называемый бабушкин синдром.
1: Ну, элементарно. Просто не надо обманывать людей. Если бабушка мечтает о том, что должен Бог явиться, как бы, зачем рушить эту мечту? Не нужно создавать фантом разрушителя.
0: А вот скажи тогда, что такое...
1: Если вы не можете любить, по крайней мере, вежливость, она как бы...
0: Должна культивироваться.
1: Да, жизнь необходима.
0: Что такое та национальность?
1: Ну, сегодня о национальности говорят пока что только евреи.
0: Ну, а все-таки, вот если глобально, глобальное определение... Вот,
1: потому что когда
0: это
1: евреи...
0: Это же тоже придумано, получается.
1: Да, конечно, придумано. Более глобально это как бы расизм. А на самом деле, я хотел сказать, я уже сегодня слышу и вижу людей, которые будут на планете Исса. Наконец-то они сделают как бы по еврейским законам планету Саад. И как бы рай уже сегодня доступен всем. Вот.
0: Просто не все хотят.
1: Да.
0: Может быть, такой, знаешь, испуг. Вот.
1: Но пока, я думаю, что деньги будут изгоняться только вот всякими бактерицидно какими-то энергетическими загрязнениями. Когда люди от них откажутся только из-за того, что через зло, через деньги. Деньги же это зло.
0: Да, конечно.
1: Вот. Можно, от них просто это... Ну, отказаться.
0: Ну да.
1: И все.
0: А вот, скажем, вот эта возможность, то есть действительно у любого есть возможность, так сказать, в хорошем смысле этого слова, поиметь свой рай, эта боязнь, то вот кажется, вот она, открой и войди. Вот эта боязнь открыть, боязнь скрипа, который произойдет в момент открывания, это, я так понимаю, и есть тоже грандиозные, далекие, уже гипертрофированные последствия кыша.
1: Да, конечно.
0: Ну, вот он же видит страх. Сам, понимаешь, он же видит, вот оно, а боится, казалось. Другое объяснение, что это не последствия кыша, а просто неверие в то, что это так близко.
1: Да дело в том, что страх – это проявление великой Божьей милости. Как бы страх – достаточное условие для того, чтобы не войти в ту дверь, про которую ты говоришь.
0: А вот этот страх, он
1: если
0: же...
1: Если ты боишься, тебя никто туда не толкнет насильно.
0: Ну да, но он же, так сказать, родился внутри чего-то скафандра, или это туда было кем-то занесено, вот это чувство? Потому что если бы этого страха не было, то все бы без крыши прям туда бы и ломились. То есть этот страх своего рода получается естественный отбор, чтобы кто попал, вот, не сунулся.
1: Да дело в том, что в будущее нельзя попасть, не мечтая. Дело в том, что как же ты пройдешь в эту дверь, если ты еще не придумал, что за ней? Только до тех пор, пока ты это придумаешь, именно настолько, насколько ты как бы оцениваешь себя. Но мечты — это уже оценка самого себя. Вот, и ровно настолько, как бы, вот, и будущее твое состоит из твоей мечты, да.
2: Ну, а,
1: если ты боишься своих мечты, ой, своей мечты, если ты боишься, зачем тебе идти тогда туда?
2: Ну, хорошо, вот, скажем, вот он мечтает сегодня о тарелке пельменей, предположим. А он приходит, значит, к ней, а она мечтает о какой-то, скажем, нирване сплошной. Вот таким образом может ли он культивировать в себе какие-то более масштабные мечтания, нежели просто тарелка пельменей. Он же видит, что не все мечтают о тарелке пельменей. Он же видит, что там кому-то там хочется к пельменям борщица, кому-то стопочку, да дальше вот, там
1: ну
2: еще.
1: Да, да.
2: Это же воздействие идет постоянно. То есть, если твоя мечта одна единственная, а вокруг все мечтают о другом, то это разрушает единственную мечту.
1: Да вот мечта вот того мутки, который мечтает о тарелке как бы с пельменями, вот. Он уже сам является мечтой этой девушки, которая его любит, к которой он пришел.
2: То есть, чтобы именно
1: он настолько любит, он настолько уже любит эту девушку, что он стал как бы ее мечтой.
2: А не может ли в данном случае объект любви и быть вот этой дверью, так сказать, посланной, может быть, мамой? Ведь как бы мама, она всегда ищет невесту или там мужа постоянно. Вот у нее же как, у нее установка вся, чтобы, значит, она, дочь вышла замуж или сын женился.
1: Да вообще способность мечтать, это как бы уже из мира мама.
2: Да, но тем не менее, например, мама видит, что у тебя, скажем, мечты стали весьма глобальны, она тебе ставит дверь, так сказать, в виде вот какой-то имени, которая, скажем, делает тебя уже своей мечтой. То есть такая подлянка со стороны
1: мамы. Все время
2: мамы.
1: Она, да, ставит перед выбором. Как бы, ну и не только мама, на самом деле. Уже окружающие люди, и даже среда, и атмосфера, и даже некоторые предметы уже иногда заставляют выбирать все время.
2: Вот отвлекание, да, всякие? То есть, вот, например...
1: И в конце концов, есть такая игра, когда ты превращаешься на каком-то там определенном этапе своего умственного развития вдруг в стрелочника, что называется.
2: Кстати, это очень легко делается. Вот они же подсовывают самые разные испытания. Не обязательно испытания каким-то другим скафандром. Может быть, испытание пылью. Вот, например, ты сидишь, и ты не можешь физически видеть пыль. Это единственное, что тебя в данный момент занимает, раздражает. Все твои мечты сводятся к тому, чтобы этой пыли не было. И, наконец, ты воплотил эти мечты, и вы потратив целый год изнурительного, так сказать, внутреннего труда, ты их упал, ты истощился, организм прорезали 5 морщин, ты можешь мухами ловить на чемпионате уже спокойно. И вдруг выясняется, что это все полная, так сказать, фикция, и ничего этого не было. То есть получается, что у тебя посредством какой-то сраной пыли украли там 5, а то и больше вот этих вот отрезков. То, что называется годами здесь.
1: Ну, время-то оно относительно.
2: Не, ну, это я сказал применимо к тем, кто вот не понимает, что настало всегда.
1: Ну, вообще, об этом можно еще сегодня только размышлять, об этом много как бы не скажешь. За исключением того, что всегда вот сейчас, отныне и всегда как бы... Вот. И вот эта мысль абсолютна и самодостаточна. Размышляя о том, что время всегда... начинаешь чувствовать себя и жить, как бы, и развиваться совершенно на другом уровне.
2: Ну, а вдруг как будет поздно вот этот... уже? Вот я к тому говорю, что вдруг будет поздно.
1: Ну, поздно...
2: Ведь отратится огромное количество усилий вдруг... на познавание сейчас, вчера,
1: но
2: сегодня.
1: Если ты хочешь, чтобы было поздно.
2: Нет, просто, то есть, например, ты же можешь не знать о том, что уже настало всегда. Просто не знать, это еще не твоя ступень.
1: Ну, я-то знаю.
2: Нет,
1: и причем настолько это хорошо знаю, что как бы вот случился момент, когда я могу всем об этом рассказать. Может быть, все, что сейчас, именно и случилось только потому, что я знаю об этом.
0: Нет, ну это несомненно, это не может быть, это несомненно так и есть. Ну что, композиция. Вот как ты считаешь, аномальные состояния, скажем, психики, ну, так называемые аномальные, там как угодно это там можно понимать, тем не менее, это аномальные состояния действительно психики данные мамы, либо это все-таки аномальные какие-то бури именно внутри скафандра, ничего не имеющие общего с внутренним содержимым скафандра. Ну, аномальный, я не имею в виду здесь понос или там головную
1: боль.
0: Ну,
1: понимаешь ли, в чем дело, Александр? Дело в том, что эра психическая только началась, как бы. Вот, и мы в начале огромного такого пути, вот. И, как бы, говорить об этом сегодня не приходится. Я бы не хотел какие-то прожекты выставлять там на будущее. Вот, ну как бы не являть в этом.
0: То есть ты
1: в этом
0: не хочешь
1: смысле
0: сейчас делиться знанием просто.
1: Я хочу сказать, что это одни из тех игр, которые каждый может как бы употреблять по собственному желанию, кому что нравится.
0: А вот скажи, скажем, жадность, информационная жадность, она свойственна ли будет, так сказать, персонажам новой реальности?
1: Ведь, вообще-то идее, вежливость диктует обратные как бы условия.
0: Ну, диктует, понимаешь, это...
1: Вежливость уничтожает кыш.
0: Кыш, да, кыш. Но он же может остаться в более таком замаскированном виде, кыш. То есть, ну, как бы на уровне таком рефлекторном. Вот, то есть тебе не сказали кыш, но ты понял, что тебе сказали кыш. А поскольку будет взаимная вежливость, она должна быть такая очень такая рьяная, то этот кыш уже будет внутри у каждого патная. То есть не тебе будут говорить кыш, а ты сам будешь говорить себе кыш. Вот это опасение вот такого перегиба, поскольку весы, они постоянно так, вот это взвешивание происходит.
1: Да, весы, да. А, но вообще, как бы, я бы явил свою божественную милость в очередной раз и сказал бы о том, что отдавайте, делитесь так же, как получаете, ровно. Вот здесь как бы и весы даже применимы.
0: Ну, а вдруг...
1: У той Фемиды, которая еще и с мечом.
0: А если, скажем, рудимент, он достаточно одного рудимента иметь в большом скоплении вот этих скафандров, населенных вот такими как бы взвешенными товарищами, так их назовем, чтобы этот рудимент разрушил все это. То есть, потому что, скажем, кыш собственный, умноженный на кыш другого, получится двойной кыш, который просто сразу загасит наглухо. Должна же быть какая-то защита от двойного кыша.
1: Да, конечно, можно всегда сказать, я глухой, я ничего не слышу.

0: и подходит к концу наша встреча с замечательным человеком, который сидит напротив меня, имя которого вам всем известно, но я его вам пока что не скажу. Вы будете приятно удивлены, когда вы узнаете, кто это. Я предлагаю, если у вас есть такое желание, позвонить по телефону 203-19-22. Вы можете задать нашему гостю какие-то вопросы, если таковые у вас есть. Ну и можете попробовать, так сказать, угадать попросту его имя. Еще раз говорю, что человек очень-очень известный в музыкальных кругах, причем в музыкальных кругах таких, ну, широких, я бы так это сказал. 203-19-22, мы ждем ваших писем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, очень сегодня был интересный эфир. Вообще, вы столько много тем взяли классных. Мне кажется, можно, по-моему, делать отдельную передачу, там, серию целую. Угу. Вот, и Кыш, это огромная совершенно тема.
0: Да, Кыш — это тема серьезная, сам
1: согласен. Поэтому, в принципе, я просто хотел бы поделиться со слушателями, что, в принципе, меня от этого Кыша избавил Карлос Кастанеда.
0: Угу.
1: Вот, который мне все-таки наткнул меня вот, неразумным личиком в эту проблему, я немножко задумался.
0: Угу.
1: Потому что, в принципе, это на 90% состоит из того, что вот чем нас нагрузили.
0: Вот это как в самом начале разговора была речь о том, что в молоке любой мамы, если посмотреть под сильным микроскопом, мы увидим огромное количество микросисек. И в конце концов жизнь — это и есть борьба с засилием этих микросисек и изначального гормонального отравления.
1: Да, но вот я просто думаю, что глупо тратить там 20 лет своей жизни, допустим, или 30, а у кого-то и там и 50 бывает, чтобы все-таки их побороть. Вот, но, к сожалению, как правило, такое случается.
2: Ну, а если вы уверены в том, что это... Ну,
0: спасибо вам за звонок, спасибо.
2: Если...
0: Да-да.
1: Знаете, я еще... Вот у вас была такая реплика в отношении волосяного покрова.
0: Волосяного?
1: Да.
0: Угу.
1: Потому что, в принципе, насколько мне известно, волосы раньше, в принципе, вообще не приняты. То есть это считалось там, позором, смертью и так далее.
0: Угу.
1: То есть это можно вспомнить и Самсона, который погиб исключительно из-за того, что мы отрезали волосы. И можно вспомнить Библию, где конкретно сказано, что нельзя брить головы.
0: Да, да, да.
1: Вот, а вот, я не знаю, современные ученые к этому не пришли, но волосы очень сильно связаны с достаточно большими функциями мозга, техники памяти.
0: Ну, понятно, понятно. Сейчас вот наш гость что-то хотел вам сказать.
1: Да. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания. А насчет, кстати, волосяного покрова, это опять же речь идет о коррекции как бы скафандра, которую не очень, может быть, хорошо делать.
2: Да все это произойдет на самом деле, само собой уже. Радиоактивный фон настолько высок, да и не только радиоактивный,
0: просто,
2: а даже акустический. Эволюции. Как бы тишины не стало вообще на планете. Вот. Я имею в виду,
0: то есть, ты думаешь,
2: натуральные
0: что
2: тишины.
0: Может, все-таки она прийти настоящая. Но это, в принципе, получится как раз такое, потому что Земля же, она тоже в данном случае ходит вертикально уже. То есть, пока было горизонтально, все нормально. Как только она волею случая оказалась... Ну, не то, что случай, это как бы волею населения. Она оказалась вертикальным ходоком, то получилось, что, собственно... Она придет в ту же точку, с которой начинался путь, а он начинался как раз к полному молчанию. Как
2: ну, вообще, на самом деле, у поклоняющихся Господу Кришне, как бы сказано, даже не сказано, а... Но если, короче, влияние твоего гуру тебе как бы не безинтересно, если ты его любишь на самом деле, то неплохо бы в доказательство своей любви иногда как бы показать, что ты примерный ученик, обрить голову наголо, так как все-таки это проявление его воли. Вот. Тем самым показав, что ты его любишь. Вот, к примеру такому, когда меня мама спрашивает, ну и что ты меня любишь, вот, типа того, что... А что это на деле-то? Я говорю, вот видишь, у меня какие длинные волосы я ношу, вот я ношу их ради тебя, потому что тебе не нравится, когда я лыс.
0: Вот, но это опять же величайший акт гуманизма с твоей стороны все-таки.
2: Ну, всего лишь так, казалось бы, волосы, но можно использовать их для вежливости.
0: 203-19-22. Ваши вопросы к нашему гостю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: Саш, 5 баллов за некрасивый.
0: Алло, алло.
3: Вопрос такой.
0: Пожалуйста, сделайте ваш приемник чуть-чуть потише.
3: А, так хорошо?
0: Да.
3: Ну вот, значит, ваш гость во время своих замечательных ответов, во время этого гонила, периодически, значит, делал такие задержки, сопровождаемые тяжелым дыханием.
0: Угу.
3: Вот у меня вопрос, как бы, что явилось этому причиной? Вот, и не является ли это свидетельством того, что его, как он говорил, волшебный дух, или как?
0: Угу.
3: В общем, уже доминирует.
0: А у вас есть, кстати, какое-нибудь предположение по поводу

0: как бы возвращаясь к теме, вот затронутой вами сначала, оказалось 3 ягодицы. Вот.
1: Угу.
0: И я был очень напуган.
1: То есть вы как бы все ближе к мутациям. У вас, уважаемый, есть какое-нибудь предположение насчет личности нашего гостя?
0: А вот это не автор случайно такой молодежной композиции про даду-даду?
1: Не совсем верно, но в общем из этой же области человек столь же известный.
0: Mm.
1: Спасибо вам за ваше сообщение.
0: Ага.
1: На самом деле, ну, если поближе рассмотреть эту ягодицу третью, то это, скорее всего, просто, может быть, памперс, да, или что-то такое. Ведь сейчас же изготавливаются памперсы и для взрослых людей. Но я предлагаю послушать музыкальную композицию, а после этого мы продолжим общение, видимо, с нашим гостем. Я вижу, его личность вас несколько заинтересовала. Можете звонить 203-19-22. И я предлагаю вам позвонить нашему гостю и, так сказать, задать ему какие-то интересующие вас вопросы, а также попытаться отгадать, кто же у нас сегодня в гостях. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Не получился этот телефонный звонок. Кстати, что ты думаешь о скромности?
3: Украшение.
1: А не является ли это такой нарочно?
3: Ага. Да украшение всегда как бы нарочно. На самом деле.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Я к вопросу о, скажем, мутации и виртуальной реальности. Вот если связать две эти вещи, то, допустим, там можно добиться при помощи виртуальной реальности, скажем, вот как в предыдущем звонке говорили, что 3, допустим, ягодицы было. Можно, допустим, им, как мне кажется, при помощи виртуальной реальности убрать этот эффект, то есть сделать так, что мутации это не будет, и наоборот. То есть сделать, если, допустим, человек хочет, вместо, допустим, 2 ушей, скажем, 4 уха. Вот насколько это практикуется, я хочу узнать.
1: Ага. Спасибо, кстати, вопрос интересный. Спасибо. Это вот до сих пор такая технология была, в общем-то, возможна только для владельцев очень хороших компьютеров. Ну, то есть можно было сделать на каком-то дешевеньком там, а сейчас только не меньше, чем какой-нибудь там Pentium, если говорить о самых дешевых компьютерах. Вот. А каким образом это делаешь ты? Вот действительно, мог бы ты взять и помочь вот предыдущему звонящему, не вот этому?
3: Ну а... да. Я хотел бы подарить, ну если действительно у девушки 3 задницы, как бы, вот, ну что сказать, если действительно юноша любит девушку, ну мне кажется, что они всегда найдут выход из положения. Но мама бы на моем месте бы она сказала, что ну вот вся жизнь зря, что как бы да потом как бы что-нибудь такое.
1: Я еще бы сказала какую-нибудь фразу типа от Бога.
3: Да.
1: Такую общую базитическую.
3: Вот, ну на самом деле можно надеяться, ведь жизнь всегда. И когда придет время сменить скафандр, я думаю, что он будет такой, какой мечтает иметь и юноша, и девушка одновременно. А вдруг они сольются и вообще станут единой личностью?
1: Ну, а, кстати, вот получаются такие, вот как наш сиамский близнец Энджел Сутошин. То есть, в принципе, это получается 2 личности в одном скафандре. Тоже каким-то образом при распределении скафандров не хватило немножко, видимо. Вот, а здесь получается, что высвободится лишний скафандр. То есть такая получится гармония всеобщая. То есть, правильно?
3: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Простите, а вас гость не связан с группой MC-Pandra?
2: Вы говорите повнятнее, у вас что-то...
5: Простите, ваш гость не связан с группой MC-Pandra?
1: Вы знаете...
3: Что такое MC Павлов?
1: Да, вот он... Вы поняли по ответу. Нет, не связан. Спасибо.
5: Спасибо, Александр.
1: Да.
5: А вы не собираетесь посвящать одну из программ так называемым наркотикам, вот целиком?

0: Вы знаете, для этого, в принципе, идея такая есть, она постоянно присутствует, но мы ведь сами не можем эту тему, мы можем, вернее, о ней говорить как дилетанты, свои предположения и не больше, и как-то делиться своим маленьким печальным опытом тоже, опять же, это вряд ли кому интересно. Поэтому мы найдем в ближайшее, может быть, время специалиста, серьезного по этому делу, причем желательно независимого специалиста.
1: Ну, можно, в принципе, еще подключать слушателей. Я думаю, там...
0: Нет, само собой, что будет непосредственно контакт с радиослушателем происходить по этому же телефону, естественно. Просто, как говорится, всему свое время, нужно эту тему серьезно и к ней нужно подготовиться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо.
1: Готов, Александр.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.
0: Скажите, вот я уже к тебе. Что-то я как-то попутался немножко. Вот эта тема насчет наркотиков. То есть некоторые считают, что таким образом происходит как бы пробуждение некой второй личности. Хотя ежу понятно, что...
2: Всего лишь второй.
0: Но, а вряд ли там дойдет очередь до пятой, до десятой, потому что просто вряд ли хватит мощи скафандра. Какой-то просто скафандр может сдуться. Ну, вот я, кстати,
2: да
0: хотел твое мнение
2: услышать. Те, кто начинает, как бы скафандр еще достаточно организован для того, чтобы достаточно мощные средства как бы на себе испытывать. Ну, в общем-то, любое изменение химического состава скафандра влечет за собой какой-то там это, ну, какие-то мечты, короче, становятся настоящим. Вдруг будущее приближается настолько, что можно прям как будто дотянуться рукой. Ну вот, но мне кажется, что это... Да не, попробовать-то надо все на самом деле. Уж если есть такая возможность, конечно. Пусть мама меня не слышит. Вот. Но я не советую делать из этого смысл, как бы, и увлекаться этим на прям вообще. Ну, являть ту личность, которая... стать той личностью, которой ты становишься, употребляя, изменяя состав организма.
0: Ну, а скажи, вот, скажем, в музыке, если взять музыку, ты автор многочисленных известнейших произведений, которые слушает, я не побоюсь сказать, вся страна. Вот как бы для тебя это средство зарабатывания денег или просто мама так сказала, что ты должен не просто дарить людям знания, но и должен дарить им как бы колбасу и котлеты. Какие-то удовольствия плотские, удовольствия для вот слуха, для зрения на грудничковой стадии. Вот как ты можешь прокомментировать это?
2: Ну, я хочу сказать, что сегодня вся музыка, звучащая в эфире, как бы на всей планете, она звучит... как бы это моя фантазия. Вот такой я музыкант. Что все, что сегодня звучит, это всего лишь моя фантазия, которую воплотили как бы в акустических каких-то своих соображениях.
0: В игрушках даже можно.
2: Да, игрушках, сильно искажая, разумеется.
0: Но это то же самое, скажем, вот если ты генерируешь какую-то идею, какую-то частоту, какую-то музыку, то она доходит до потребителей. Ну, несколько так это, я говорю так, может быть, приземленно в данном случае, но так же, как до нас дошла музыка, скажем, какого-нибудь там Баха. В хорошем смысле, то есть совершенно не так. Вот если бы ему сейчас сыграть какое-то его же произведение, он бы схватился за голову и сказал: это не мое вообще.
2: Александр, ты забыл о том, что как бы твое настоящее, мое прошлое.
0: Ну, расскажи.
2: Я уже все рассказал. Вот как бы в отношении времени и фантазии, то, что звучит сегодня для тебя, вот сейчас, вот в данный момент, то, что сейчас звучит...
0: Это ты уже продумал.
2: Это было всего лишь моя фантазия. Может быть, она была настолько тонкой, что я как бы даже и не уделил ей достаточно внимания.
0: Нет, а почему... каким образом ты выбираешь интерфейсы для передачи своей фантазии, так сказать, массовому слушателю? Вдруг это неудачный какой-то исполнитель? Как, или ты транслируешь как бы постоянно, а уже воплощение...
2: Ну, я создание это... Божье. Вот. А я думаю, что как бы Бог есть любовь, а ну, любовь, она всегда как бы прекрасна.
0: Я запишу эту фразу себе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашему гостю. Алло.
3: Здравствуйте,
0: вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Так у меня вопрос к гостю.
0: А вы не хотели бы сперва попробовать назвать его имя? Вот мне все-таки...
3: А вот вы говорили вроде бы год назад о нем. Говорили, вот у меня будет в гостях в Монмарансе такой великий человек, как Богдан. По-моему, это Богдан Титомир.
2: О, я им тоже могу быть на самом деле.
0: Вот. А вы знаете, очень... скажем так, тебя не обижает такое сравнение. Ну, скажем, это очень близко, очень близко. Вы просто, прям...
3: Рядом,
0: да. Попали, как говорится, не в очко, а в глаз.
3: А вопрос?
0: Да, вопрос.
3: К гостю.
0: Да, конечно.
2: Слушаю вас.
3: Такой вопрос меня интересует, вот... уже последнее время, наверное, года два или три, может ли человек, не мутирующий, там, под Чернобылем или еще где...
2: Экологически чистый.
3: Да. Может ли человек дышать не носом, а вот, например, через уши, через глаза, через волосы?
0: То есть через покров.
3: Это такой вопрос. А вот, Саш, к тебе вопрос такой. Когда бываешь вот под... серебряным дождем. Вот какой вопрос.
0: Ага.
3: Если можно.
0: Хорошо.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Все-таки на первый, сперва вопрос, я думаю, может быть, ты ответишь.
2: По поводу дыхания уже второй вопрос, да?
0: Нет, а это вполне резонная штука, что поскольку отпадут функции речевые, будет такой посвист и передача информации путем телекинеза, да?
2: Да, телекинез — это как бы зримый свет, ты можешь передавать.
0: Сразу же там будет как бы для выражения каких-то эмоциональных окрасов, видимо, будет очень важен взгляд, жесты, может быть, тот же свист.
2: Да, конечно. Но я считаю, что телекинез более развитое как бы умонастроение, телепатия.
0: А так, по идее, должны каким-то образом пройти серьезные изменения и вообще в организме человека. В данном случае может отпасть такая функция, как дыхание, потому что это достаточно шумно, действительно, и от этого пыли, и вихри, в общем-то, в результате просто ненужное
2: волнение.
0: Да вообще
2: контакт какой-то с окружающей средой вообще не нужен.
0: Да, да, вот именно, видимо, это хотел узнать наш радиослушатель.
2: Да на самом деле все хорошо. То есть дышать-то можно ушами, конечно, если в них гвоздиком поговорятся как следует. Когда я знаю точно, что бывает и так. Известно даже из школьной программы, что как бы дыхание может осуществляться еще и через поры кожи.
0: Да. Вот это, кстати, ближе. Немножко.
2: Да, это известное дело.
0: Почему люди говорят, что после баньки хорошо дышится? Не потому, что у них там, а просто расширяются поры, и в результате как рыба он себя чувствует.
2: Ну, вообще, на сегодня дыхание как бы занимает уже основную такую ипостась действия людей. Вот когда говорят про людей о делах различных, сегодня как бы стоит этому уделить очень много внимания. Потому что дыхание является сегодня таким действием, которое может вызвать различные раздражения в коммунальных каких-то там общежитиях. Люди живут очень тесно, их дыхание переплетается.
0: Это, кстати, так же, как деньги. То есть в данном случае дыхание и деньги – это одна ипостась.
2: Я не могу с тобой согласиться.
0: Я имею в виду только в плане, так сказать, вирусологии, с точки зрения вирусологии.
2: Разве что. Вообще дыхание и ритм – это одно и то же, я хочу сказать. Как бы ключ всем подарить такой вот. Вот. И дальше размышляйте уже сами. Дальше просто.
0: Хороший ответ. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Да, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Во-первых, просто вопрос вот тебе, Саша, и к гостю сразу. Вот.
0: Угу.
4: Что-то вот насчет денег я не понял, в принципе. Я так всю жизнь считал, что деньги – это как бы вот просто вот труд людей, вот концентрированный некий, да?
0: Эквивалент труда.
4: Ну, это не эквивалент, а именно концентрированные усилия какие-то за жизнь. Вот скажем, человек ставит условия, да, какой-то, ну, небольшой, по жизни, по своей, как там себе копить там на что-то, да, ну, или там стать миллионером, у кого какие цели, да?
2: Да, мечта.
4: Ну, мечта опять. Вот, это же, значит, в тех же деньгах, это же не вирус, не зараза, правильно? Это его мечта, просто она вот пока в такой форме, потом она будет уже в том, чем она конечная.
2: Но очень часто мечта превращается в какой-нибудь вирус. К примеру, СПИД, это же тоже как бы
5: мечта чья-то.
2: На самом деле, да, космическое великое знание, которое пришло к нам и для ускорения, как бы дадуда, оно дано нам через боль и через... Дело в том, что если я сегодня обладаю знанием, к примеру, болезни СПИД, и он устроен так, что если я кому-то расскажу об этом, то человек тоже будет знать об этом, вот, и тоже как бы будет являться уже носителем
0: знания вот этого.
2: Вот этого. Поэтому говорить об этом лучше не надо.
4: Да что, мечтать перекинуться, что ли? Это...
2: Есть такие мечты, за которые нужно контролировать, когда ты уже являешься творцом реальности. Вот. Есть мечты, которые как бы нельзя дарить всем. И знания.
0: Потому что просто не все умеют ими управлять.
4: Ага. А вот тогда еще интересный, кстати, момент. Вот насчет изменения скафандра, да? Вот все хорошо, там втыкать в него всякие фишки, там, это ясно. Вот, но вот такое является ли естественным, по мнению, значит, этого таинственного гостя, геройства, кстати, не знаю, вот кто это такой. Я сначала думал Филипп Киркоров, вот, но потом так что-то, в общем, не знаю, рад, что сатана, ну, не знаю.
0: Нет, этот человек действительно очень известный.
2: Так бабушки говорят, об
0: очень известный. А, ну вопрос ваш, да.
4: Вот, а вопрос, вот, собственно, является ли естественным, и вообще, какое мнение насчет того, что вот, ведь самый естественный, по-моему, способ вообще как-то серьезно влиять так на скафандр, это просто его физически развивать, то есть, ну, не втыкать в него, а там докачивать всячески там.
0: Что-что?
4: Накачивать всячески,
0: в общем. А, то есть имеется в виду культивировать в нем чисто вот внешние какие-то?
4: Нет, почему? Один и внешние, внешние могут быть побочными там, ну, в любом случае, вот,
0: ну, то есть то, что называется заниматься здоровьем.
4: Ну, и всячески, и не только здоровьем, это уже может переходить просто вот опять в мечту.
2: Истязать как бы себя.
4: Придать себе какое-то новое свойство.
0: Ну, сейчас наш гость ответит. Хорошо, спасибо.
2: Я не понял, истязать себя?
0: Нет, ну, в смысле, вообще, если говорить о татуировках и о, про, так сказать, внедрении в организм всяких железных колец и прочих прибамбас, то это одно. А другое, это просто совершенствование организма. Это сюда может войти истязание, сюда может войти накачка мышц, там, поедание, скажем, гормонов, да чего угодно. То есть коррекция организма.
2: Дело в том, что вот некоторые мамы думают о том, что как бы боль — это одна обратная как бы сторона медали блаженства, чувства такого. Вот, как бы боль и блаженство — это одно и то же, иначе говоря. Как смех и слезы, к примеру, из сказки про Кастанеда. Ну вот. Я думаю, что как бы некоторые люди тащатся от того, что причиняя себе сейчас боль, они как бы такую выделяют в кровь некоторую долю морфина, и у них такой естественный морфинизм происходит, и вот от этого как бы является блаженство, балдеж такой некоторый.
0: То есть получается искусственный такой, как бы вот этот искусственное повышение иммунитета.
2: Ну да, конечно. Рода. В этом есть, конечно, свой смысл, но дело в том, что на астральном теле остаются все болевые точки, как бы изменения. Скафандры искусственные. Все, что ты изменил, оно как бы когда ты расстанешься, тебе скафандр станет ненужный, ты как бы с ним расстанешься, но твоя астральная форма, все то, что будет своим я,
0: впоследствии будут.
2: Да, так что ты подумай, нужно ли тебе впоследствии иметь эти изменения.
0: То есть лучше все-таки скафандр не трогать.
2: Все-таки да.
0: Как-то не стараться его, и что-то в нем изменить, хотя бы даже по минимуму. 203-19-22. Можете звонить, задавать вопросы нашему действительно таинственному гостю. Были очень близкие предположения. И вот пока никто не угадал, кто же наш гость. Но ничего страшного. Я думаю, что еще у вас такая возможность будет. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот вы
5: сказали, что можно угадать, как говорится, имя вашего гостя.
0: Ну, можно и не угадать. Это уже как у вас.
5: Ну,
0: угадалка работает.
5: Я могу попробовать.
0: Попробуйте.
5: Вот, как говорится, значит, я помню, у вас, ну, год два назад был ведущий такой, Игорь Бегемотов из группы ХЗ. Я вообще поклонник группы. Вот у меня тут вот и все тут собираем альбомы.
0: Ну, я могу вам сказать, что это вовсе
5: вот,
0: не...
5: Думаю,
0: что,
5: это он.
0: Нет, нет, вы не правы, это не Игорь Бегемотов.
5: Вот сегодня у вас.
0: Нет, нет, вы не правы. Дело в том, что как бы я сам очень поддерживаю дружеские отношения с Игорем и очень уважаю его как деятельного человека, как автора песен, но, к сожалению, он не достиг, увы, того уровня широкой популярности, который достиг наш гость. Я в самом начале сказал, что это человек, который, вот наш, я имею в виду гость, который постоянно мелькает на экранах телевизора, песни которого знает и любит вся страна.
5: Знаете, и вопрос сразу можно задать?
0: Конечно.
5: Можно, да?
0: Да.
5: Как говорится, вот я слышал, что они выпускают или, ну, что-то вот мультфильм.
0: Я понял,
5: вот
0: давайте, я понял.
5: Рисовали мультфильм.
0: Давайте сделаем так. Когда вот работа будет закончена, я думаю, что об этом сразу придет сам Игорь сообщить. Просто пока, скажем, есть такое глупое поверье, но тем не менее оно есть, и с ним нужно считаться. Пока грудник не родился, нельзя о нем как-то особо много говорить. Сейчас мы расскажем о мультфильме, и пленка сгорит или еще что-то. Так что пока не вышло, давайте не будем трогать.
5: Даже не знаю.
0: Ну вот, у вас к нашему гостю есть какой-то вопрос? Ну, я понял,
5: спасибо.
0: Я понял. Спасибо, до свидания. Соберетесь с мыслями, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Это снова я в первый раз не успел задать очень важный вопрос. Я хочу узнать, как ваш гость относится к тесному взаимодействию скафандров, условно говоря, разных полов, то есть это его мнение об оргазме. Вот. А что касается того, что я не могу его опознать, это было бы по меньшей мере неприлично, потому что, наблюдая вас сейчас по 8-му каналу телевизора, я регулярно вижу титр, в котором написано его имя.
0: Ну, раз вы видите, я думаю, вы не говорите это. Чтобы остальные, у кого сейчас, так сказать, не работает телевизор, а то получится, что наша фишка рассекречена.
6: Да, то есть вот такой вот вопрос.
0: Вопрос действительно интересный, спасибо, спасибо. Ну, ты уже понял, к чему как бы вопрос свелся. То есть вот оргазм скафандра, насколько он связан с содержимым этого скафандра, может быть, для содержимого скафандра это боль, то есть вот это сладостное ощущение во время взаимодействия, оно может быть обманчиво, а все остальное это дежавю.
2: Ну да, вот боль это обратная сторона блаженства, наслаждения. Бывает, что и так, но я не склонен об этом думать. Я хочу сказать, что достигнуть блаженства и наслаждения можно как бы удаляя от себя боль. Тем самым следить за собой надо, чтобы не было никаких болезней.
0: Там вот в бассейне плавать.
2: Да, заниматься спортом.
0: Кстати, вот поскольку действительно РЫП, она еще не закончилась, она плавно так переходит в другое совершенно. Ну, как точь-точь, как со временем. Вот, в принципе, водная стихия, она ведь, по идее, для скафандра очень полезна. Но бытует такое мнение, что для содержимого скафандра, для духа, это серьезное достаточное испытание. Вот что ты на это думаешь? Вот мне кажется, что погружение скафандра с нормальным содержимым в водную стихию, неожиданное достаточно, оно может вызвать какие-то очень внезапные последствия и у скафандра, и у содержимого.
2: Ну, конечно, надо затыкать нос, делай так и ныряй. Дела.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
7: Господа, вас не беспокоит, что от вашей передачи кто-нибудь может слабонервный, может сойти с ума?
0: Хороший, кстати, вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь предположение вот по поводу...
2: Сумасшествия?
0: Нет, по поводу имени нашего гостя.
7: Нет, я врубился случайно. С момента, я как раз ужинал, я ночной человек, с момента, когда один человек рассказывал про три ягодицы, угу. У меня прямо аппетит немножко сбился, я уж переключился, а потом вернулся, когда немножко перекусил.
0: Угу. Хорошо, вот. Что у вас завидный организм, и скафандр, видать, очень хорош, потому что спасибо за звонок. Я считаю, что как бы вообще ночной образ жизни — это серьезное испытание для скафандра. Если человек еще вдобавок способен, вернее, его скафандр способен реагировать на рассказ у другого субъекта и в федерации трех ягодиц, как вот таким образом, это величайший, на мой взгляд, акт гуманизма. То есть, реакция скафандра на какое-то, с точки зрения, опять же, скафандра, аномальное явление, вот такое, как, причем в ущерб самому наблюдающему скафандру, это ведь есть акт гуманизма. Вот если бы, например, этот наш радиослушатель в этот момент, услышав про три ягодицы, побежал бы там отлавливать другие скафандры около коммерческих ларьков и мутузить их, это было бы негуманно. А здесь он, так сказать, в ущерб своему организму. А какие твои соображения на эту тему вообще?
2: Да вообще никаких. Я как бы упустил бы эту тему и...
0: Не поднимал бы.
2: Я бы сделал вид, что опять ничего не слышу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Мне кажется, это Борис Гребенщиков.
0: Ну, а как же? Ну, с таким молодым голосом.
8: Ну, голос молодой.
0: Угу. Ну... В общем, величину вы назвали правильно. Вообще, я еще хотел сказать всем нашим радиослушателям, что то, что я, например, говорю, что это не МС Павлов, что это не Богдан Титомир, это вовсе не значит, что это так. В конце программы я скажу, и вы узнаете, действительно ли это так. Вы сказали Борис Гребенщиков. Может быть, вы правы. Есть ли у вас вот какие-то вопросы к Борису?
8: Вопрос у меня такой. Мне очень интересно, откуда это идет. У меня вся интуиция, чутье, все чувства задом наперед.
0: А как бы вы не могли немножко на каком-то более таком скафандровом примере, что ли, пояснить это? Ну, какой-то...
8: Ну, возможно, какой-то магнит стоит минусом там, где должен быть плюс. Или что-то в этом роде. Вот я никак не могу понять, откуда это идет.
0: Ну что же, спасибо.
8: Либо это сейчас свыше, либо это неисправность скафандра.
0: Сейчас наш гость, может быть, что-то вам скажет. Спасибо.
2: Я бы посоветовал вам наслаждаться как бы виртуальной реальностью этой, когда ощущаешься наоборот. Вот. И к тому же поклоняющийся Господу Аллаху, они как бы уже сегодня располагают, для них как бы да, это наше нет, для нас, ну, все наоборот у них как бы. Когда я говорю нет, к примеру, иноверец и неверный по их учению, вот, они в полной уверенности, это совершенно не сомневаясь, думают о том, что это да, и да, это нет. Как бы все наоборот.
0: То есть зависит, вот, в принципе, в данном случае от того, кто, видимо, окружает данный конкретный скафандр. Если
2: да,
0: по их мнению, вот ваше поведение, это я к нашей радиослушательнице обращаюсь, ваше поведение им кажется каким-то аномальным, это не значит, что это действительно так. Потому что с точки зрения каких-то других скафандров, которые находятся вне поля вашей видимости, вы самый нормальный человек.
2: Да, конечно, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Да и все будет хорошо на самом деле.
0: Я
2: просто
0: предлагаю...
2: это другая игра, которую вам предложил ваш скафандр, вероятно, может быть, уже и надоевший.
0: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек, затем... Вообще нет, давай сделаем по-другому. Сейчас музыка.
2: А ну, после, не грустите, в любом случае.
0: Да, после музыки мы вернемся к разговору с тобой.
9: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время, если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей, и в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом Армагеддон. Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показалось человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я сознаю, что, к примеру, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детственной чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек – существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо. Поэтому человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покой, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь. Я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком,
0: да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескиваешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, блестящие, он-то, в общем-то, ящер. Ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем
0: ужасно. Да. Нет, ты не понял. Ты имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: Я имею в виду ящер. А. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Ну, через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? Недаром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот тут это имеет.
1: Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена.
1: Ну,
0: ходит.
1: Год 4, наверное. 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем.
1: Чистый,
0: да?
1: Лист.
0: Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверская вот эта бабушка, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, которая, вот, знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги вечно торчащие из-под засаленного халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, унд бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители? Ну,
0: представляешь, что? Значит, родители, там проблема серьезная. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда это, сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как, ну, как должно быть это, на самом деле, в нормальной стране. Человека, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится в часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух, но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный другой.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот ты как думаешь, вот действительно, вот, не, ну, про маму закончу. Знаешь, к маме пришли гости совершенно ужасные. То есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего. Это очень печальная ситуация. Очень печальная история, очень слабо развит мозг. Достаточно того, что данные семейные читали лет 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd. Они говорят, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые, ну, новые варианты, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что, ну, я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже, да, поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он познал сразу вот эту боль.
0: Ты
1: казалось бы, близкого человека,
0: ты,
1: который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да, которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской, оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы, потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы, детей катают на лошадках, но есть свои минусы, то есть там героин чище и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупо, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, вот эти глазенки, вот такие смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это недавно конкретная ситуация, причем заметил, что я, например, не вправе ведь вмешаться, потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос. Да. Ты же отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо. Я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Нет. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, это зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье, если боль твоя стихает.
0: Значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, или не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре, и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20 тысяч, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, так сказать, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессионально музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что, так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть мне кажется, что ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот... Есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там, умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, я не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час X, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих путчей, когда тут всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем о этих политических вещах. Давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: давай
0: против.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну рассказывайте.
3: А что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну это, собственно, как бы, вы знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить. А вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи, ответственность на Бога. То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да? Вот, ну, как бы совет, просто совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильно в том, что вы бьете дочку. Вот, ну, она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот, взаимоотношений, отношении дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете? И я не то что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны это такое же мое дело, как и дело их родителей.
4: Вот. Нет, ну, да, да. Как бы вот этот вопрос, да, вот сам к себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой с хитрой подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она, да, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас бил вас. Вот, в конце концов, это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует вот тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать «Милиция!» Или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, вот давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы — это я. Вот. А я — это она. Да.
4: Ну, давай.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: А, здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы и слышал.
0: Ой, Саша, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что. Она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот, вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Все, да, подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду я еще наверну.
4: Слушайте, вы ее это, вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там.
0: Вот, кстати, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. Что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да? Вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень,
4: ну,
1: коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот там,
1: значит,
4: дела...
1: Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для Для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
4: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Ну, это
1: да?
4: Мы с вами, как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение — это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди — это же мы опять придумали. Мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения — это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей. А Бог — это просто умозаключение. Это вот верховное существо, которое всех накажет.
1: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это от обратного.
4: Ну, вот
1: создатель создал.
4: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
1: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом. Да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... Говорить на родном языке. В той стране, в которой я живу, в моей стране.
4: Что такое буква? Это звук.
1: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
4: Чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквы. Но это уже формально.
1: Ну, хорошо, ладно, так.
4: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
4: Ну, да, да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
4: Классика.
1: Хорошая музыка?
4: Я классику обожаю.
0: Ну, здесь, знаете, тоже вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой избозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, ну, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, этот парадокс такой: чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать,

0: как бы вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину, он меня простит. Ну, неужели, вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь.
0: Жестче, ну, как бы...
1: Ты упрощаешь все. Нет, конечно, нет.
2: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот... такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот люди...
1: Я был сегодня, у друзей в гостях. И там маленький ребенок, он просто взял так вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки показал пальчиком там на деньги, у него, говорит, на голове какашка.
2: А вот
1: просто
2: потому
1: взял
2: что
1: и сказал.
2: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там да, какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостно становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток, там, ЖНРов, жен новых русских, ну, то есть черная аура, так сказать. Дети ее чувствуют особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить просто вам и выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо, то есть, ну, на примитивном примере, это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, а все равно гостем. А вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: Уровне,
2: да,
1: на животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком... Попробуйте влезть в глаза кому-нибудь.
2: Да можно получить пощечину.
1: Вызов.
0: Ребят, можно вопрос?
2: Давай.
0: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы те готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ничего от них нормального.
2: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь...
1: Делай свое дело.
2: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там, ну, с кем там, даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога, вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа, понимаете? Это как, то есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми, да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут

0: мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо за звонок.
1: Вам спасибо.
2: Да, спасибо вам тоже.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару, и, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас, диджей, модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
2: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, унто, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
2: Ну, к сожалению...
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
2: Я подумал, что сегодня 1 апреля. Оно, видимо, закончилось, правда, уже вот как час назад.
0: Да, но тем не менее. Я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
2: Я знаю, что... Извини, перебью. Да, я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, а это не очень хороший день был. То есть вчера, в смысле, воскресенье. 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
2: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: А, да.
2: Вот здесь это случилось.
0: Ну,
2: кстати... Не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
2: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
2: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, пред рамой вот этого возраста. То есть они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты, да, он прицепился к Марине Цветаевой. Не только. Конечно, не только. Они прочитали все, там, начиная от Хэма и заканчивая, там, я не знаю, ужасно, кстати.
2: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот «Полковник никто не пишет». Замечательный роман.
2: Я думаю, предъявите ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет». Вот даже 5 лет назад.
0: Даже дело не в этом.
2: Они взяли из моего запева и сделали свой припев. Легко.
0: Ну, значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой взгляд.
2: «100 лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, про брата, как, ты ж, ну, я вообще в шоке. Я не понимаю, я честно, Игорь, бы, я как, боюсь как это, говоришь, этого
2: ты, сильнее. Как ты говоришь, меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
0: А, тогда тебе простите.
2: И песня у меня называется не «100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом вот так, вернее,
2: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать попросту говоря, произведение могли люди только слишком самоуверенные, вот которые, видать, долго...
2: Ну, они просто сняли, да, эту штуку, и все. И по...
0: Грустно.
2: Название сняли.
0: Грустно и, грустно и страшно. Да, так вот...
2: Ну, песня «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот видим, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше-то начал, как-то я в сторону песни ушел.
2: Ты хотел меня нахлопать, но я тебе сказал, что я чуть
0: нет,
2: раньше...
0: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
2: Проехали.
0: Нет, о чем-то еще, ну вспомни, пожалуйста.
2: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
0: Что-то забыть.
2: Забыть о том, что нельзя этого делать, на предмет того, что... написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
0: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать, определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато
2: Габриэль все знают... Гарсия Маркес, да.
0: Да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь. Вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков. Потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузик. Все, там, значит, сейчас он телепузик попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
2: Такой прикол, я тебе могу сказать, что я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
0: Что делать?
2: Журить.
0: Хорошее слово.
2: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков, и я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще, какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8, я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
0: Ты знаешь, я вижу информацию. То же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там. Причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
2: Возможно, да.
0: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
2: Ну, китайцы, да, древние, да. Не знание, сила.
0: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток, которые начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть, тетеньки, милые, ну, поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, и никогда в жизни вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, ну, как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или что вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
2: Нужно что-то делать.
0: Нужно что-то делать самому.
2: Причем не говорите об этом.
0: Да, вот
2: именно что-то должно говорить.
0: Да, дело должно говорить само за себя.
2: Что-то это, которое сделано. Согласен.
0: А ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, а то мне там сообщили, что мне одну точку подожгли, пойду там надеру кому-нибудь задницу, хорошо?
2: Не вопрос.

0: Ну вот, собственно, все оказалось ложной тревогой, как я, собственно говоря, и подозревал. Еще раз хочу напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Мы тут беседуем на самые разнообразные темы. Темы преимущественно не связаны с музыкой, хотя иногда мы их тоже затрагиваем. Соответственно, я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно.
0: Может быть, последнее наше измышление, рассуждение.
1: Давай скажем так, завершающее. Не последнее, а завершающее.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнюю. Давай, прости, выпьем, да, по последнюю.
0: Да, не завершающее, а, так сказать, предыдущее. Вот оно.
1: Ну, хорошо, скажи это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте, вы знаете, я вот что хочу вам сказать. Спасибо вам за ваши программы, они очень интересны. Но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и событий 93-го года. Вы
0: знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг. Но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Угу. Потому что тогда реставрация коммунофашизма была очень серьезная. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. Угу. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз. Но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саш, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти. И второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть. Потому что решение вопросов... то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да? Помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается ничего не получается.
0: Ничего не получилось.
1: А что, а вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что, к сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех.
1: Но... Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, поставить у костра, там постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно, и было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. Зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки?
0: Это
1: а,
0: были
1: типа
0: не
1: шоу.
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: когда,
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да, это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые,
0: часть людей
1: пришла...
0: которые остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать
1: и
0: детей.
1: И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: думаю. Я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. Нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник. Это, ладно? Да. А потом включим.
1: Мы включили тут кондишн. Да. У нас заморозило уже. Если... А я забыл.
0: Ну...
1: О чем говорили-то?
0: Ну, не помню. Ты...
1: О демонстрациях, это
0: да,
1: понятно.
0: Да, о демонстрациях.
1: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко. Момент один. А, так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
0: Безусловно.
1: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
0: Да, да, да.
1: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же... Я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то.
0: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
1: Поле брани изменилось.
0: Так... Его и нет, понимаешь? Его и нет, и каждый должен заниматься своим делом. То есть солдаты, преданные определенному правительству, должны защищать это правительство. А вот попытка перевести всю эту скотобазу просто в гражданскую войну не по мне. Я, например, не вижу ничего плохого в своих согражданах, кроме там, ну, каких-то несчастных моментов, потому что там у одного на столе, в общем-то, стоит там омар, а у другого макароны, да. Но это не причина для гражданской войны.
1: Совершенно нет. Это причина для того, чтобы сделать шаг и что-то сделать.
0: Да,
1: чтобы было омарно стали.
0: Ну, не так. Да, кстати, если вот тут я с тобой соглашусь, если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет его крутит. Вот, это говорит только о том.
1: Майонезом или без, да?
0: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого.
1: У него хватило сил поднять задницу и пойти просто что-то сделать.
0: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище, буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой НТВ? Информации. Да там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну сколько можно? Да, взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
1: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
0: Это,
1: ты говоришь то, что
0: это,
1: думаешь.
0: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попади будоражит толпу.
1: Из своего огорода, да?
0: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
1: Надо ни съездить одного... в Америку, чтобы понять, что такое свобода. Буду слово.
0: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там, по всем углам все супермаркеты, в общем-то, и потом уже...
1: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто да, травят наших граждан. И вот, я вижу, идут семьи с цветами туда отдыхать, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. Там, где родился, там пригодился. Все. Все мои там какие-то бывшие компаньоны поразъехались. Америки, Австралии. Меня спрашивают: слушай, Куприянов, почему ты не уехал? Я говорю: где родился, там пригодился. Все.
0: Совершенно.
1: Почему пьют вино в Испании? Потому что вино сохраняет холод. Потому что там жарко. Почему пьют в России водку? Потому что она сохраняет тепло. Почему кушают капусту квашеную, грибочки? Потому что это все сохраняет тепло. Потому что мы живем 6, 7, 8 месяцев без лета. Лета не будет. Хотя, в принципе, как сказал один мой знакомый, ох, май на дворе, скоро зима.
0: Да, есть такие пессимисты. Нет, ну ты видишь, ты...
1: Но лето-то сгорает. Раз-два и нет.
0: Лето сгорает. Вот, но все-таки хотелось бы, конечно, вот сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот в защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов жертв постоянно, они просто смешны.
1: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
0: Ты знаешь
1: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
0: Да,
1: то есть наступает человек, раз, перевернулся, нет. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там и прочее.
0: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
1: определенный
0: годами.
1: Определенный фон. Нас отвлекает.
0: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно. Поскольку,
1: ну, вообще Петр порезал бороды, да?
0: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он воле-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но...
1: Ты человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы и знаки. Как в животном мире.
0: Безусловно.
1: Посмотрите в мире животных.
0: Я к этому и клоню.
1: Та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки. А мальчик определенный. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и... Ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начинают фотографии, кончая шоу.
0: Но я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж вот злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там и унта борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
1: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
0: Да.
1: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
0: Нет,
1: ты не думал об этом?
0: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
1: Ну да, кто-то может физика взять, да?
0: Да, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению.
1: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
0: Что в смысле опаснее?
1: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
0: Ну,
1: но потому
0: знаю,
1: что тебя слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
0: Я рад, только пусть слушают. Это, понимаешь, это мое мнение. Они могут с ним не согласиться. Вот,
1: это не мнение, это твоя позиция.
0: Мнение,
1: а это значит
0: мнение,
1: политическое...
0: понимаешь, позиция у меня
1: Я понял.
0: Вот. А здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
1: Хорошо, это твоя точка зрения.
0: Да. таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот тут по всем вопросам, да? Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сиськи голые,
1: шоу.
0: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение, так называемой эпохи застоя.
1: Уважаемые радиослушатели, я просто показал палец кверху, потому что...
0: Да. Тогда были просто дикторы.
1: Чтобы вы знали.
0: Особенно сейчас это просто, я считаю, просто необходимо вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище, и то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
1: Они ходят с охраной по улицам.
0: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
1: любит.
0: Самое
1: страшное то, что стреляют водители в первую очередь, предупреждаю.
0: А нельзя идти...
1: Страдают невинные люди.
0: Водителям к людям, которые...
1: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
0: Ну, кусок хлеба, видимо,
1: ну,
0: можно.
1: Ну, прельщают, дают денег.
0: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
1: У меня была какая-то мысль интересная.
0: Пожалуйста.
1: Ну, мы ее продолжим после звонка. Конечно,
0: хорошо,
1: человек ждет на линии, лучше послушаем.
0: Тогда сейчас нет, никто не ждет.
1: Нас стоит двое, нам нужен третий.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
4: Гнида, падла ты поганая, бля.
1: Добрый парень.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да.
4: Здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Я очень рад, что...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
4: Я очень рад, что звонился до вас.
0: Отлично, да.
4: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
1: Слышно, мы вас слышим очень хорошо.
4: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот, чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно есть. Вот.
0: Понятно,
4: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за Родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили, не судились все, а вот досконально разобрали.
1: То есть получил по заслугам.
0: Да, вы знаете, понятно, просто там алло, послушайте, просто там плохо слышно немножко, то есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
1: Это межгородно. Саша, я хотел бы прокомментировать предыдущий звонок, вот, человечка, который...
0: Я бы не стал этого
1: делать. Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
0: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент вот, ну, позвонивший грубияшка, наш малышка, он очевидно, настроен агрессивно. И неизвестно, куда выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я. Да. Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят, и причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
1: слова.
0: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
1: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите, но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право, так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
0: Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте все-таки так же и делать. Игорь, спасибо тебе, конечно, но вся история нашей программы, которая уже почти 9 лет длится, периодически поступают такие звонки, которые, как я уже говорил, я считаю просто необходимым атрибутом данной программы. Вот, более того, я, ну, признаюсь тебе и всем, кто сейчас слушает, это был, конечно же, записной звонок, который я пустил с пленки, чтобы как-то разбавить...
1: Валяет дурака, точно.
0: Давай послушаем следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам
1: беспредельно. Причем записал его гость.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Игорь.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте.
5: Я вот услышал сейчас вот рассказ Игоря о том, как он судил, значит, вот в этой жуткой передаче, вот, и про телепузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. У меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, вот, и там висел этот черт знает что, я ему говорю, гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем это не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странная вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
1: То есть это круто, да?
5: Ага, да, вот именно такая ситуация.
1: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней так хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот, ну, музыкант тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле 2 или 3 раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
5: В бассейн еще надо ходить.
1: Ну, в бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю, просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду. Вот, да. И вдруг, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
5: Зря, кстати, нажали, зря.
1: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
5: Ну, сходите выбросить в окно. Ну, скажите, что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
1: На самом деле, у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
5: Ну, вот то тоже есть, хорошо.
1: С ребенком. Да. То есть, если выбросить, это крайняк.
0: Крайняк.
5: Конечно. Да. Это хочется выплеснуть иногда, вы знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже, вот, знаете, это такой искренне достаточно, действительно.
1: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
5: Это будет позже, самота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты как-то самое.
0: Да нет, тут я вот с вами не соглашусь, так. Потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, да, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем, тут, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий. То есть, как то бы...
1: Саша, ну, мне кажется, ты сейчас ярлык ему повесишь и...
0: Нет, а это просто...
5: Правильно, абсолютно.
1: Не, ну бог с ним. Но...
5: Не, по-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
1: Возможно, это нужно обсудить, конечно, и нужно поговорить об этом.
0: Потому что срамотулька все-таки это такая вещь, которая, ну, с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну, что же я делал там в юности-то своей, каким я был дауном, к примеру.
1: Ну, я всегда сужу по себе. Если я позвонил бы...
5: Я вообще не про него говорил, я говорил в принципе.
0: Ну, в принципе, да.
5: У него тоже все, конченый конкретно.
1: Но если бы я позвонил на передачу, например, сказал бы, Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, мне это безумно не нравится, потому что потому и потому.
0: Да,
1: а то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если, дядька, ты нас слышишь, ну, ты...
5: Да он же не слышит, он же выплеснул энергию, он же лежит сейчас где-то.
1: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
0: Ну, вообще, да, ладно.
1: Будь мужчиной, расскажи, просто скажи, почему.
0: За что?
5: Он вообще не нам говорит.
1: Не, за что, не, за что это, когда наварит?
0: А, ну да, да, да.
1: То есть за что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему?
0: В чем причина?
1: Да, в чем причина?
0: Вашей такой, да, вашей такой... Ну, кстати, тоже не знаю.
1: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
0: Может быть, дело в том, что нет. Я
1: нам обоим и говорю.
0: Нет. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку и говорит, не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
1: Я к этому отношусь немножко серьезней. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
0: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу... Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, всякой в кепочке, в драной.
5: Да, сейчас много, Александр, сейчас.
0: Ну, на самом деле, конечно, чувство жалости присутствует.
1: Но мы говорили об этом, мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Ну, давайте сейчас снова. Спасибо вам за звонок.

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую. Такий, как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет,
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: А новая песня, она называется «Игра судьбы». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Вот я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, заняться прослушиванием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорить, пожалуйста, погромче, а то у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: И вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный по поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только к вашей передаче, я не выключаю даже «Эхо Москвы». Я все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Я хочу сказать, что я музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот, если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь горы.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно.
4: Я что хочу сказать?
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы, как тот мальчик андерсоновский, единственные сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я, простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Вот как мешают.
1: Бесы.
0: Спасибо. Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки
1: предадимся
0: пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: ну давай, я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио вас. Спасибо огромное. Александр,
0: да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорько только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра. Когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ, ну, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
1: Ну, я же гость.
0: Я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, вроде, простите, это мое нормальное замечание.
1: Ничего страшного. Спасибо, спасибо вам за...
6: Просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, умный, спасибо вам.
1: Ну,
6: спасибо,
1: Саша скрипку основную играет, это не вопрос, это не обсуждается. Но вы же знаете, как...
0: Это так, у меня так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
1: Нет.
0: Нет, это я... с Игорем, что, дескать, он решился в копчик.
1: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же...
6: Конечно, первый.
1: Вы наливаете первую рюмку гостю и кормите самым лучшим, правильно?
6: Конечно, но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
1: То есть вы думаете, что я замылил
0: как
1: его, его мысль?
6: Ну, был, наверное, такой моментик был. Да?
1: Нет, понятно. Я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его, да, увели.
1: Да, я понял.
6: Вот этого.
0: Ясно, спасибо, спасибо
6: вам.
0: Вот,
6: я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: Богу, и беседа была бы такой в гармонии, но когда, говорит, Александр ведущий, нормальный,
1: но,
6: просто любимый наш человек.
1: Хорошо, Николай, вот, вы понимаете...
6: Вот, где-то вот раз, чуть раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
1: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так, да? Есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
1: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова вот в программу. Ну, вообще вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых, вот, и неприятных мне, да, вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да, вот, просто у нас беседа льется так, как она льется, если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, вот, собственно говоря, да. Ну что, может быть, сейчас...
1: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
1: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
1: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прям-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
1: Старенькая песенка, она еще... Я его для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал, сейчас такой весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть то, ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть Леонард Коэн, известный, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
1: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
1: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
1: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
1: Девушке мне дают 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52, как ты себя видишь? Вот.
1: Я не знаю, как я себя вижу, но...

0: да. Из джазовой студии, когда мне выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без мазы. А когда из, тогда еще было Царицынское училище, еще, да, кто помнит, в совковые времена, вот, там было сказано, слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, когда, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
1: То есть на контрабасе.
0: Да, за роялем он стоял, он сказал, слышь, говорит, а теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
1: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «goodbye», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что в неправильном смысле мы употребляем слово «прайс», что «прайс» — это как бы расценки на определенный вид услуг.
0: Логично.
1: Логично. Но я хочу сказать, что филологические правила и устои меняются значительно быстрее, нежели течет, в общем-то...
0: Тот, кто звонил, я понял, о чем ты говоришь, тот, кто звонил, он не знал сленга... Ну, или на пейджер. Ну, звонил на пейджер. Он не знал сленга, видимо, того времени, когда мы выросли. «Прайс», «батл», да? Помнишь, да?
1: Да, да. Причем тут не обязательно как бы даже, что это наш сленг, но есть такое выражение типа «за мелкий прайс стригу» или там что угодно. То есть это уже просто является как бы отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет. Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знаете, что это действительно так, и если вы где-то скажете «гони прайса, животное, а то сейчас бритвы все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнутся в ответ. А, ну что, может быть...
0: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателя. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай Сашке нашему».
1: Нет, ну вот. Я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как бы, хотя видишь сзади тебя вот дырки, а там всякие эти размазанные
0: это, кстати,
1: штуки.
0: Неправильные вещи, да.
1: Неправильные.
0: В студиях неправильные.
1: Да. Ты знаешь, больше всего, что я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да. Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы отстрелили коленку. Вот, да. А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять. Там и сунули их в холодильник. В общем-то.
0: Мой директор, он...
1: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. Давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
0: Конечно.
1: А то тут ко мне девчонки пришли.
0: Не вопрос.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной вражки группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычит все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Предоставляем слово песне, да, Игорь? Как ты...
0: Саша, у тебя такая музыка звучит все время.
1: Тихо, Штраус. Все, нет музыки.
0: Я понял.
1: Я волшебник.
0: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
1: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
0: На свои люди, да, которые...

0: новую работу, вернее.
1: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
0: Хорошая да. тема, кстати.
1: Конечно, хорошая вообще, да.
0: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
1: Да.
0: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
1: Ну, вот я, например, если так как-то мои пожелания учитывать, то вот как раз вот что-нибудь типа, вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первый, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
0: Я, кстати, спасибо за подсказку.
1: Да,
0: и
1: забудь.
0: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать ее. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
1: На фронт.
0: По-другому, что славяне.
1: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что Штраус чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
0: Помню.
1: Значит, зашишать братьев-славян. Вот, а реально поехало всего несколько человек, один из них был у меня в эфире, и по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... А, кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем, так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
0: Ну, это игра, это денежки там.
1: Прайс.
0: Прайс, игра прайса. Да. Доллар.
1: Ну что, песня, давай. Давай. Не будем о грустном.
0: Ну, можно старенько напеть, типа «Светки падающий лист». Или можно «Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены, подойди, о многом спроси».

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано Саша, да? Ну, может, ты знаешь там человека. Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься, спрашивает Илона. Лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. Что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно, даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Сентенции.
2: Как вы относитесь вот, ну, к последним событиям? Вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь, в общем, из-за того, что они не отдают президента. И советуют, значит, Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто. Игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот, то есть, они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Они ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка как у грудничка тут все это свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то, попавшись вместе с минетчицей, жуткой некрасивой теткой. Действительно так, я откровенно заявляю, что Моника Леви страшно некрасивая женщина.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Да там даже речь не об этом. Я с трудом нашел бы среди своих друзей, а они все больше люди очень положительные, человека, который бы, в общем, согласился вступить с ней вот в оральный секс. Это ненормально. Вот поняв, что дико облажался, наложив штаны немерен тросов фунт-канатов, одновременно решив, так сказать, опустить евро, тут ему это удалось немножко, Билушка, в общем-то, замутил эту байду. То есть, на самом деле, ценой жизни многих людей, я не преувеличиваю, как говорю, жизнь.
1: Нет,
0: то
1: это
0: есть,
1: совершенно
0: не
1: реально.
0: То, что там даже
1: реально,
0: погибли
1: согласен,
0: люди,
1: да.
0: А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги, жизни, да, сколько судеб было в момент возведения тех мостов, домов, которые...
1: кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мое к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые, ну, поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последнего уничтожил.
1: Да, да.
0: Англосаксы это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыро. Но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли. Сейчас я быстренько сбегаю и вернусь. Хорошо?
1: Хорошо.

0: и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композиции в исполнении Игоря Куприянова, также пообщаться с вами.
1: Лучше к завершению, не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению, извини, конечно. И я предлагаю прям-таки опять же послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста. Да-да-да.
3: Александр Лаэрский?
0: Он самый. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу у вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас преграмма, а не пидорача, потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратнее, да? И вроде вот это художественный акт, чтобы платил прайс.
1: Сколько вас там?
0: Да,
3: у вас... Александр Лаэрский, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я буду...
0: Там, простите. Алло.
3: На сцене Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, который Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, трахался ты на сцене?
1: Что-то я не понял, с кем он, правда, с кем его теща трахался, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радио слушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать так.
1: Эфирные...
0: Давай разберемся. Давай. Да, по порядку, смотри. Давай. Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой содомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра.
1: Да, анекдот...
0: Ничего нельзя исключать.
1: Невозможно. Я хотел тебе анекдот рассказать, очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям. Что выходит человек, полный зал... Вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Ты как-то уважаемый, скабрезно
1: сказал. Ну, пускай будет. Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть,
1: мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну
1: так
0: что
1: вот,
0: это?
1: Сидит, вернее, выходит человек, садится на стул. Полный зал народу, темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает... Ну, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: В общем, заниматься онанизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. Это медицинская терминология, Игорь.
1: Вот именно.
0: Вот заметьте, и это рокер. Передо мной сидит старый рокер, человек, который собирал стадионы.
1: Я не старый.
0: Нет, ну...
1: Но рокер.
0: Да, ну рокер, да. Извини, что перебил, да. Говори дальше.
1: Саша, я...
0: Ну, прости, я не буду больше перебивать, да-да-да.
1: Дело не в этом. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Я стал очень осторожным.
0: Стал чересчур, я бы сказал, осторожным.
1: Так вот, и вдруг он начинает это делать. Потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, видишь, фишка, человек выходит... здесь.
0: Да.
1: Вот та же история, да? Вы, говорит, вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Вот честно, я просто не могу объяснить даже это. Вот,
0: я могу сказать следующее.
1: Что... Спать можно где угодно. Ну что, бомж скажет своей подружке, ты говоришь, спала со мной помойки, да, спала? Ну и что?
0: Ну и, в принципе, большой театр.
1: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмозгах.
0: Нет, вот ты как...
1: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
0: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду,
1: он бесконечен.
0: Есть, сказать, бесконечен, и есть прежде всего, так сказать, ради продолжения жизни на Земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
1: Я с тобой здесь не согласен.
0: Нет.
1: Ради продолжения жизни на Земле этим занимаются животные.
0: Да.
1: А люди... занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
0: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
1: Ты как умный человек начинаешь выводить...
0: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
1: Слишком обтягивающие колготки.
0: И
1: у мужчин.
0: И это все вместе.
1: Это перешло на MTV, к сожалению.
0: Да. Ну что, еще один телефонный звонок, как ты смотришь?
1: Или все-таки, с удовольствием.
0: Или
1: нет,
0: песня?
1: Нет, звонок.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки вот искусство, ты предпочитаешь вот... как
1: искусство
0: бы...
1: общению, искусству инструмента я предпочитаю искусство общения.
0: Ну, давай.
1: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
0: Потому что ты уже уставший, конечно.
1: Ничего страшного.
0: Просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти как я, молодцом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Саша, я все же дозвонилась.
0: Отлично.
5: Я музыкант до 80-х, 25 лет. Музыкант-аккордеонист. 96 басов, у меня рояль-стандарт. Я хочу сказать, то, что сейчас позвонил человек, я даже не хочу это говорить. Я прожила больше 65 лет в Москве. И я хочу сказать, то, что он сказал, это все чепуха. Но вторая песня, Игорь...
1: Да, я вас слышу.
5: Мне очень понравилось.
1: Спасибо.
5: Прекрасно вы играете, прекрасно, но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
1: Нет, мне 42 будет в этом
5: году. Да, я слыхала. По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
1: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
5: Дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает... ну, как сказать...
1: ауру такую.
5: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
1: Спасибо
5: вам. Я не могу
1: вам.
5: Себя
1: Спасибо.
5: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
1: Спасибо вам.
5: Да. Желаю здоровья, счастья.
1: Спасибо.
5: Любви.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
5: Саша,
0: да.
5: А вы прекрасный человек. У вас, если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
1: У вас получилось.
0: Да, спасибо за звонок. Удачи
5: Всего
0: вам.
5: Доброго.
0: Удачи вам также.
1: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
0: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается, что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества вопросов?
1: Нет, конечно.
0: Давайте введем еще...
1: Я могу сказать одно, что, уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив, через пульт с Александром, и я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
0: Без предварительного
1: отслушивания. Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
0: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Это же так.
0: И вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами во всем, начиная от воспитания детей, хотя это сложно, заканчивая музыкой, и тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние, это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот, предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались у кого-нибудь в радиостудии? Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот. У нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. И для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. Только под утро, где-то, когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. Иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе «Хаммер», он широкий, большой. Либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек и олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. Ну а что, Игорь? Ну а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забудь.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну почему именно в студии что-то кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых,
1: романтика.
0: Что для сотрудников нашей радиостанции мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым попросту...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР. Угу. И там такой некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7,2 полноценных мужчины, но которые могут
0: реально
1: что-то сделать.
0: Ты понимаешь теперь, это...
1: Сколько... Мне обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то, что приятнее, мне было бы совершенно понятней. Прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей, и до сих пор ее люблю, это моя близкая и близкая женщина. А он спрашивает, у нас с тобой там мы что-то мы делали, что ли?
0: А, то есть,
1: чушь какая-то.
0: То есть кто намекает на то, что... Нет, я сразу хочу сказать, что безусловно и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, а никаких сексуальных притязаний друг к другу
1: Спаси
0: у нас
1: Господи.
0: Нет, быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь, я-то столь же отрицательно, сколько к Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на
1: руку. Но это пришло не оттуда, кстати.
0: Ну, из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем, Древний Египет.
0: Вот ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был ты был в Англии?
0: Был. Был.
1: Хорошо, в Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда Оскар вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
7: Я опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
7: Бога ради, простите.
0: Да ничего, ничего.
7: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
7: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
7: Господи, как мне их жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
7: Сыграйте две ноты.
1: По делу говоришь, по делу.
7: Оголите трусы.
0: Здесь можно...
7: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли с геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто услышал то очень правильную вещь.
7: Какой-то больше сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
7: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете что? Это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост. И мы не можем...
7: А, ну да. Как это? Притязание, да. Меньшинств.
1: Но самое главное, мне, уважаемый радиослушатель... Меня поразило...
7: Николай.
1: Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он на самом деле подоплека серьезная была. Ну, как, говорит, в Большом театре трахаться.
7: Не, ну он серьезно.
1: Потому что там... Да, потому что там на самом деле, в общем-то, мужиков маловато.
0: Нет, он, кстати...
1: Вот об этом я хотел сказать.
0: Он, кстати, заметьте, как грамотно построил вопрос. Он спросил, трахались ли вы на сцене Большого театра. То есть не в зале, в момент, когда там дают Бориса Годунова, собственно.
7: Да,
0: а вот, да. Заметили, да?
7: Да.
0: То есть он имел именно в виду сцену. То есть сцена Большого театра...
1: Короче, есть место...
0: Это алтарь искусства, Бубенов.
1: Вот ты, как всегда, вот, на шаг делаешь. Вперед, шаг вперед. Дело в том, что есть место...
7: Нет, это люди изысканные вообще-то, да, признать, если так?
0: Какие?
7: Изысканные, наверное.
0: То есть те, которые вот...
7: Ну, я не знаю, изощренные, наверное.
0: Ну, да, они все
7: и
0: время ищут. И с декорациями
7: какими-нибудь. Главное, художника там, да.
0: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, спасибо.
1: Не, но самое главное, что Николай человек
0: образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует
1: адекватно. Ну, адекватно, без...
0: вот этих вот арф.
1: Да. Без пальцовки.
0: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
1: Конечно.
0: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише?
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я просто знаком им это самое...

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, поднимали, подняли до каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: Ну, я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки. А то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые и не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить. Но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Думаю, как и ты сам, наверное, потому что в свое время мы по молодости, да, портвейшку... У нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит, из моих друзей, близких, девушек, там, все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном... А вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума не окрепшего, потому что сейчас ему говорят «купи телепузика». Причем непонятно, уродцы одинаковые, стоят разный прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят «купи героин». Вот и все. То есть как заклинание звучит.
1: То есть ему говорят «ты сделай это».
0: Да, потому что это хорошо.
1: И он делает, да.
0: То, что песня.
1: Зомби, согласен. Да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужен музыкант для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены, как

0: И это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственный человек, который задал вопрос по поводу плавого соития в студии. Угу. Вот, народ меня просто неправильно понял. Вот, и здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да, да.
1: Вот, вы знаете, я тут по телевизору видел, как бы, Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, вопрос.
2: Она больна, да?
1: Ну да, в принципе.
2: Очевидно.
1: Вот, и как бы вопрос, а может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу там началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось оно, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем, да? Вот.
2: Будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людей, о людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, как газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот, то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их... Причем нормальные слова, да? А что происходит?
0: Да,
2: почему это делают? Это делают для того, чтобы мы не смогли вот... Мы все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон. Хотя это тоже считается такое, ну, негативное у людей к этому отношение. Но мы будем продолжать совершенствовать жаргон. Мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес вот заформулизировать уже языку. И я думаю, что в конечном итоге, ну не то, что сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, вышвырнут изнутри и рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо? Потому что считаешь, на левом плече сидит это бес.
0: Да, да. Кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим наши песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче. Радиопередача Саши Лаярского.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса, и здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
0: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
4: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенции термин широкий, он может быть применимый к филологической науке, в общем-то, и
0: даже
4: политической.
0: Технике,
4: да.
0: И технике,
4: да. Вот, мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, который и характеризует жизнь биологических видов на нашей планете.
0: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник.
4: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
0: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
4: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
0: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны. Она была поборницей прав человека. Вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
4: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время. Вот, и переехала теперь в Прагу. А я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
0: Да, но тут еще вот парадокс у вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Атоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
4: Дело в том, что мы с Атоном знакомы давно, вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Атона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
0: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Атоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Атон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
4: Нет, ну дело в том, что лосось действительно

0: нерест. Поскольку эти, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
1: спасали
0: жизнь.
1: Спасали просто. Да, да. Да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана в большинстве своем, эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз да. по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
0: Да. Ну, банк имеется в виду, это отмель.
1: Да, да, да, естественно, а то, чтобы...
0: Морской термин, флотский.
1: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
0: Любовью.
1: Любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. И вот, пожалуйста, написано такая строка: «Опасность перелова на Большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески и у Лофотенских островов». Она вполне реальна. Вот такой белый замечательный стих, ведь до да. того Атон Жупанчич да. не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
0: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: «Атон, займись, наконец, святым делом, да, восстановление да. нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек».
1: А, ну, а скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу земного шара, да, то есть, потому что, в принципе, ведь проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, да. она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
0: Конечно,
1: вот, в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
0: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые, выметывая икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, карачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, и Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к Фрейзеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке Фрейзер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба да. относится к разряду хрящевых гоноидных рыб, и что это ваш ей подарок, да, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил разрешения.
0: Она из семейства кузовков.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
1: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно да, снаружи да, вся да. в костях, этим... как решетка. Типа похожа на вафлю.
0: Этим отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал, прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен.

0: в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но она Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
1: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
0: Да.
1: А я даже не знал этого.
0: Да.
1: Она
0: вот,
1: как-то скрыла.
0: Я подарил новорожденному двухлетнего кулика Дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
1: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целокантовая рыба, очень
0: да,
1: редкая.
0: Да, и это ко вот мне как даже раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
1: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степанида и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
0: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете.
1: Ну, ей нужно прозрачно, естественно.
0: Да, да, да. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
1: А, вот. Кстати, извините, я немножко перебью, он один раз приходил к нам в программу «Монмаранси»,
0: да?
1: Но он как бы не участвовал, он просто одобряющий как бы кивал головой или не одобряющий. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
0: Да, конечно.
1: С альпинистом.
0: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых трупиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Uh-huh. Вот, это опять же из той же командировки на реку Фрейзер. Я там занимался попутно отловом пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
1: Они, вот, по-моему, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
0: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более как бы птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает как бы полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
1: В лагах, да.
0: Да, да, да. Да, вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
1: с этим термином,
0: да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
1: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
0: Да, а безусловно. Это... А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который африканского, потому что тут более как бы У того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
1: Да, а индийские слоны все-таки они немножко слабые в плане бивни.
0: Да, да.
1: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают, и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно-точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
0: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника. Рыбу, которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
1: Простите, а ведь щитковые перцины — это, по-моему, птицы.
0: Ну, вот, по крайней мере, в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин. Королевский.
1: Королевский.
0: Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
1: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок.
0: Да.
1: Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
0: Да.
1: Вот, хотя они совершенно разные, потому что нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
0: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
1: Да-да-да, вот это важно. Вот,
0: поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Угу. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь мы необходимо отметить, что существует рыба петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
1: Это, кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике, обычного бытового холодильника в течение месяца и выжить.
0: Да. Совершенно спокойно. Это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
1: Ага.
0: Вот. Также пример как конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
1: Кем-кем? Вот.
0: Пивуном.
1: А, понятно.
0: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей и фразы, иногда даже способны повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих. Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца среди почти единственной среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда, то есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан в прессе. Значит, группа ехидн, которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот, это, вот этих вот звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях. Вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
1: Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности. Или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун это, ну, как-то вам писать, это нечто такое длинное с глазами и выползает из воды. А дисковый нетопырь это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и то.
0: Очень точное описание. То есть,
1: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома, ведь вы же ученые любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Амани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые, грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
0: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Амани. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь пытается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним, а мангровый нетопырь, он питается рачками которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
1: А скажите, скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, отоба, нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками, да. В таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
0: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
1: вот, в столице. Когда, да. Вот эти,
0: вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
1: А скажите,
0: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
1: Вот,
0: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
1: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы как-то не парадоксально сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь, совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Топырю, да, вот, и так, да, далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все, ну, это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы, да, раскрыть эту тему?
0: Нет, но тут мы имеем место с дивергенцией, касаемой мангрового и дискового донного. В каком аспекте? То есть... Ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у выше означенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев. Вот, но он питается совершенно другим, то есть он питается нектаром. Это тропическая птица. Вот, она, в общем-то, относится к роду колибри. Вот, это один из подвидов колибри.
1: Но только единственное, что она большая, роднит, она ведь значительно,
0: да, безусловно,
1: больше.
0: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии... стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
1: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
0: Так. То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
1: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Безусловно. Это же национальное блюдо считается в Мексике.
0: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
1: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлена, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Кортенелла Темер, супруга известнейшего вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
0: Ну, дело в том, что эту рыбу...
1: И чем она конвергентна, если действительно?
0: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных, вот в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов вроде млекопитающих. То есть...
1: Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целлокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
0: Ну, там кистеперка еще называют.
1: Кистеперка по-простому, там, ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
0: Да. Да, безусловно.
1: То есть, а как...
0: Сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
1: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целлокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
0: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целлокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
1: возможно, они млекопитающие были целлокантовые?
0: Нет, они были высшими из рыбных.
1: А, вот в каком смысле.
0: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами, дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
1: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергент.
0: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
1: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
0: Да.
1: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
0: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот в рот древних, человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот, тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно отряду свиней. Вот.
1: Да, мы и свиньи туда относятся, да, кабанчики. Туда
0: пекари, капибары и тому подобное.
1: Кстати, о капибарах тоже есть вот, определенные споры.
0: Ну, капибара, она
1: многие как бы говорят, что это к бизоним они.
0: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный секач.
1: Да, да.
0: Вот. Но если, значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пекари, орангутанга с секачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой, поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
1: То есть развивались как липучки.
0: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
1: С этим сложно не согласиться.
0: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными и свиновыми.
1: Наш постоянный радиослушатель Лев Новоженов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, ну, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господин Новоженов интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... Насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье? И насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену? То есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции. Да, мутация конвергенции интересует господина Новожилова. Это болезненный для него вопрос.
0: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
1: да-да-да, вот это очень важно.
0: То
1: особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, а витаминоз, да, обострение, да, шизофрении.
0: Да, да, да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5-2 метров.
1: Это взрослая, то есть, глубина, кстати.
0: Да, то есть, недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливое было бы название секачерыл. То есть
1: Да, ну вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сике-Сике Кукунга Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен вот, этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом, да. То есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным, да, видом спорта.
0: Ручейники.
1: Ручейники.
0: Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к Сикачерылу, почему справедливо именно такое название? Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов, да, особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные сикачи, взрывая, в общем-то, свежий мох
1: задними копытами. И копытами, то есть, да, тут дело в том, что зависит
0: от... идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
1: Причем идет подбрюшной отброс сперва, ну, то есть, как бы, вот он же, вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет, он идет под себя.
0: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным. И, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
1: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец, да, по национальности, да, вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
0: Нет, но еще Карл Хобсон написал, что это,
1: да,
0: действительно,
1: да,
0: правда,
1: что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру и по прочим этим областям.
0: Да. Так вот, что касается Бокоглава, значит...
1: Так нет, простите, сейчас еще нужно. То есть, значит, происходит пятачковый вот отброс под брюшную, да, а затем, да, копытными, а дальше выброс туда. Потому что ведь, вот, например, молодые кабанчики-сикачи, они, бывало, что увлекшись, так под себя накидают. Вот
0: нет,
1: этого,
0: ну, молодые, что... они подсекухи называются.
1: Подсекухи, да. Вот они так под себя накидают, что, глядишь, уже подсекуха, она, значит, зависла, ноги по бокам болтаются на куче этой. И приходилось, значит, родителям, взрослым сикунам производить выгреб из-под тушки подсекухи вот этой вот груды, значит, желудей. Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. Рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
0: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, сикачей с голубинами.
1: Да-да-да.
0: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц, на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
1: Походцам, да.
0: То же самое мы видим и на примере сикачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний, вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела, значит, и тем самым просто снижает энергозатраты сикача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
1: Кстати, как ни странно, вот действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции, вот, да, к примеру, да, вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубе, да?
0: Да.
1: Но, с другой стороны, он не гадит себе на ноги, понимаете, это уже дивергенция.
0: Да.
1: Хотя,
0: да,
1: голубь, нет, своего рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: Португальский, да, журавль известный, который, да, просто, вот, чтобы его ветром не сдуло, этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
0: Да. Вот он... Сейчас вообще погода сырая.
1: Да, кстати, вот он сидит, сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский журавель. На ночь устраивается, да?
0: Да.
1: И
0: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
1: Ну, это один из методов, но если скала гладкая...
0: То происходит, видимо, вдалбливание.
1: Нет, мощный выброс фекалий из тушки прямо на ноги.
0: А, понятно, понятно. Этот случай еще описан Крафтсом, по-моему, и Мейсоном, известными британскими учеными. Дело в том, что вот я хочу как раз пояснить, хорошо, что вы напомнили, вот эта вот особенность именно испано-португальского журавля, она основана на древней, собственно, была такая древняя птица, вот, гессенская казарка.
1: А в простонародье козерог.
0: Да. Вот она как раз отличалась тем, что она сидела на своем... То есть она практически не сходила с места. Это была своего рода как бы прародитель современного бройлера. Вот. И в буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме, то есть впрямую.
1: Да,
0: поскольку...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольевич
0: Козявку.
1: Да. Просто вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала... Да, вот адрес тут написан. Угу. Вот, спасибо. Елена Гулянская. Письмо от Елены Гулянской. Ее очень волнует проблема короткорылого узкоглава. То есть Елена пишет, написала даже стих. «Настоящая сага морской биологии. Короткорылый узкоглав. Любовь без всякой патологии». Ну и так далее. У нас сейчас не поэтическая минута. В простонародье короткорылого узкоглава именуют угорь.
0: Да.
1: Вот.
0: Мальтийский только угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз является мальтийский.
1: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было и короткорылый узкоглав, вот, и если да, то кому?
0: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же
1: сорную рыбу.
0: Да, просто говоря. Сорную рыбу. Да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которые набрасываются на добычу из в общем-то, укрытия.
1: Да-да-да.
0: Он открыто вступает в неравный бой и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот, с этим вот именно угрем. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Происходит всос.
0: Да, затем он его всасывает.
1: А скажите, вот насколько вообще конвергентно по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер, Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
0: Да, это общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкорп.
1: Да-да-да-да-да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Mm-hmm. Лептоцефал, раз название. Да. Второе, да. Короткорылый и узкоглав. Так. И три, наконец, угорь. А да. Угорь еще... вот
0: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
0: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергент ли вот в таком случае лептоцефал? Ну, поскольку лептоцефал от короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал. То есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать, доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
0: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
1: Отношение вот к узкоглавым.
0: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Угу. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явление, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то,
1: ну, да, да, да,
0: внешности заметили, угря, да, недаром, да. Собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это Баренцев угорь, вот, он именуется местным населением как смышляк.
1: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
0: тела. Диаметру тела. То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем присмыкающихся, как змеевые.
1: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
0: Да.
1: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но тем не менее я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
0: Да, да. Это правда, в какой-то степени, да.
1: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так,
0: да.
1: То как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
0: Ну, я могу...
1: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна водоплавающей птицы. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
0: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлена современная, в общем-то, наука, и только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
1: Ушные лопасти тоже.
0: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вошь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
1: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусикисикёкукунгимбенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот с этим самым, который ныряет за личинками.
0: Да, да.
1: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот, и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Атоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мбутусикисикёкукунгимбенду Вазабанга.
0: Ну, с Мабуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще он хороший человек. Вот, но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего увлечения аквалангом.
1: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
0: Да.
1: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
0: На фоне казуаров.
1: Да, козявка на фоне казуаров. Вот. И
0: дело в том, что она получила
1: такая добрая картина,
0: премию
1: получила.
0: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
1: Редок уже стал.
0: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомии. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомии. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной на два метра?
0: Нет, ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Uh-huh. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах. Вот, в частности, очень пострадало во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхности в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов, она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать, вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
1: Ну, вообще, вот это немножко странно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот как бы Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется.
0: Это дань моде.
1: Вы думаете?
0: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных, из сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда, бывает, люди звонят, называют свое имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми, и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
1: Абсурд вроде
0: бы. Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день. Сразу, но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
1: Птенца этого. Да. А скажите, вот в связи с этим... Пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чевычу лучше употреблять в пищу?
0: Чевычу.
1: Да, чевычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодая чувыча, она вроде бы кости мягче, но с другой стороны и мяса меньше. Взрослая чувыча уже и кости жесткие, вот и мясо вроде
0: больше.
1: И мяса больше, но она набирает в себя токсины с планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чувыча, она вроде под охраной вот государства находится. Ну, как
0: дело
1: быть?
0: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чувычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чувыча — это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чувыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чевычи. Вот она еще была живая в момент, собственно,

0: каким-то...
1: Тушек людей.
0: Бетонного слоя, да.
1: А, извините, я...
0: Да, и тушек, собственно, размножается в громадных количествах. И поскольку за счет своего количества рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит... разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутые мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуей.
1: Угу.
0: Рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
1: а, простите, плотина... что перебиваю, вот мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году вот около острова Ванкувера, когда они, значит, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило вот острова Королевы Шарлотты, я помню, потом, да. Ну, короче, все практически побережье вот Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия.
0: Это и... оттуда пошла, собственно, термин как лысая рыба, то есть
1: да,
0: рыба, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню, то есть не косит ее так, как,
1: допустим, ну, косой, скажем, да.
0: Да, рыбий отит. Дело в том, что происходит, она внедряется, эта вошь, в подчешую рыбы, угу. Вот, и в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период, нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
1: А кальция, кстати, тоже, да, в море, да, безусловно, небольшое количество.
0: И поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы, значит, поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится, ну, в истощенное совершенно
1: существо,
0: да, особь, да, которая не способна питаться, то есть такая происходит, как бы, псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением, вот, она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть то, как то окунь большеротый, либо же крестивомер, вот они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время рыба, прошу прощения, вошь, в современном ее как бы виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
1: Кстати, вот. Я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а вот практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была вот просто
0: инфицирована.
1: Выведена,
0: да, произошло.
1: И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, ну, чистили аквариум, а вот эта вошь, она для нее что чешуя, что ногти, ей, да, по барабану.
0: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных, угу, наступает микрошелушение.
1: Естественно, вот, что тоже чешуйчатость.
0: Да, бывает. Поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, вот, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку вот эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка там от 3,5 до 5 микро...
1: То есть в лупу не разглядишь.
0: Да, в лупу не разглядишь, да. Но вред, причиняемый ей, очень большой. То есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
1: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности вот на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои вот микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз

0: в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
1: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба это в дословном переводе с латинского... звучит как турухтан задиристый. Вот, она, ее икра является наиболее дорогим продуктом вот, из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
0: Да, да,
1: то есть это по цене это... очень высокий.
0: Она, кстати, сильно повышает иммунитет,
1: потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть прекрасно знаю, что турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда значит, вот, турухтан отнерестится. Это происходит под, ну, несколько дней, это нерест идет.
0: Ну, да, да,
1: вот,
0: да, да,
1: но
0: да.
1: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
0: Чтобы
1: вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, значит,
0: корм,
1: да, откорм, да.
0: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так, ведь до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобутусике Сегё Куку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по, да, килограмму в день.
1: На 100 тысяч долларов в неделю.
0: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
1: Да.
0: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22, вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов, ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки, ногтевые
1: паразиты
0: тоже,
1: для, с точки зрения человека. Но,
0: а с точки зрения рассматривать... паразитов, это Вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку...
0: стабилизируют иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле, которое находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанные кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание их. То есть как бы все свое ношу с собой, называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в меру. Вот.
0: Я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в... как загудело что. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Рассказывать? А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольевич Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольевич.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь», вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзу, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что когда входит, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, на качиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить. Потому что организм европейского жителя, он, собственно...
0: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
1: Нет, это должны быть откормленные, то есть в особых специально условиях, экологически чистыми.
0: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами от этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: У меня к уважаемому профессору вот такой вопрос.
0: Говорите.
4: Я тут недавно почитал журнал. Не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил»?
1: Нет.
4: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
0: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
4: То есть не в курсе, да?
0: Да, совершенно.
4: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит... выращивают картофель, как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
0: Да.
4: Строят дамбу, и уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько-то там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент... Ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот, ну, я хотел спросить, уважаемый профессор что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
1: Спасибо. Да, спасибо, это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку в природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен, вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающий к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть, это рыба, она адская, ест все, адская. Да, все, что
0: плюс
1: движется.
0: Еще, вы знаете, Герман Анатольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томаса Нзула, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе, попросту ее называют еще брызгун, вот наверняка вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Она просто как бы выбрасывает струю воды, у нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом, то есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются. У человека, сворачиваться, то есть даже мимика есть, там недовольство, улыбка, она может улыбаться, она силой причем, выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомый, то есть сбивает его, попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
1: Но дело в том, что брызгун, он примечателен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть, попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
0: Китовый, да.
1: Китовый, да, хвост. То есть, смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет подобно кальмару скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
0: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8,8, это сколько, подсчитайте сами.
1: Столько, дело в том, вот, да, что тут это двоякий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
0: Ну, отсос молока-то происходит,
1: конечно. Но вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами 8, ну, сосков, они, да, там от 7 до 10 вообще варьируют.
0: Это зависит сосков, от длины тушки, от местоположения вылупа.
1: Конечно, конечно.
0: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
1: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
0: Да.
1: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации в симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
0: А, то есть это типа такая приманка.
1: Да-да-да-да-да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
0: Ну, хрящ по-другому.
1: Хрящ, да.
0: Причем окрашен ярко-красный цвет.
1: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая ребёшка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельногорлые ланцеты. Вот, но...
0: Кстати, пепельногорные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
1: Да.
0: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды, да, и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
1: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
0: мошкару.
1: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
0: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет наверх, подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
0: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
5: Герман Витольдович,
1: да-да.
5: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
1: Нет, я их сам делаю.
5: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я мне странно всегда, записано, а твоих пельменей и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить, там, как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
1: Есть. Да. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам. Ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени.
0: Да, да,
1: то есть
0: да.
1: В этом есть прогресс как бы кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев. Но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывается.
0: Ну, спасаются бегством,
1: попросту говоря. Поэтому кипятить надо не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
0: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот.
1: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
0: Да, вообще вот очень
1: хорошо от морщин.
0: Да, очень часто вот нас спрашивают, наш радиослушатель, вот, например, и Купру Винов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени? Потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик, стаканчик для нарезки, вот, раскатываете, это, значит, блин, тесто вот в, так вот в блинок, стаканчиком вырезаете, в общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да. Ну, так тут спрашивает она.
1: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей экватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным. Вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковые, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, то есть как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковые. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является ну, скажем так, манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой в интеллектуальном аспекте
0: Ну, тут, извините, что я вас перебиваю, нужно, наверное, описать. Внешне оно напоминает папаху, обычную полковничью папаху. Да, только да. Передвигается чертовски быстро и ест все, что попало.
1: Да. Не брезгуют также и паразитизмом. То есть зачастую вот горные ламы, обитающие в Перу, подвержены нападениям стаи спиногрызов. Вот. Но следует различать щетинку у спиногрыза и, в общем-то, непарного. А что же касается манекенщества, то тут опять же вот конвергенция на высоком уровне. То есть стиль жизни как бы их и стиль жизни именно вот непарного в данном случае спиногрыза, он, в общем-то, идентичен.
0: Угу. Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это вам звонит Федор, студент МГИ. Алло?
0: Да.
6: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
0: Очень приятно.
6: Сегодня, ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры. Угу. Вот. Даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
1: Я два слова о них сказал.
0: Да, и я один раз упомянул это животное.
6: Не, ну а вот поподробнее, вот эти же типичные представители конвергенции, индийский, африканский слон.
1: Вы знаете, это тут просто два подвида.
0: Да, это как бы тут конвергенция, это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому, это как бы аксиома, и тут слово конвергенция неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
6: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что вот, например, замечено совершенно недавно, причем что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И, ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, у индийского, она короче, буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
0: Вот. Да, продав.
6: Продав. И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там, ну, вообще нет никаких. Вот.
0: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
6: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
0: Ну, да, ну...
6: Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот, например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
0: Да, ну,
6: правильно, кусочек?
0: Да,
6: там
0: да.
6: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно.
0: Угу.
6: А вот как бы эталона круга, его и не надо иметь, потому что он есть вот на представителе вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
0: Угу.
6: Вот. Но на самом деле вопрос, вот я как хотел задать, насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические, вот другие.
0: Угу. Спасибо вам за вопрос.
6: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую историческую, как бы это сказать, эротическую такую справку. Это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народности, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда, да, именно в хобот. Да. Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем? Нет,
1: ну, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
0: Ну, как пони среди слонов, пони.
1: Да, более активный, да, в силу своего небольшого, собственно, роста. Он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
0: Ну, так такой вот, бегает даже.
1: Да, да. Так скачет, вот, что это касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это вообще такой известный термин в биологии. Он характеризует...
0: Кстати, изменения... этот термин ввел Ганс Гильом.
1: Безусловно.
0: Который является очень авторитетом.
1: Но он, первый был, да, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этого участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
0: А вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому. И вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
1: Нет, но это вызвано...
0: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
1: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых. В частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да, на взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосы комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
0: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотел сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
1: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
0: То есть очень схожа.
1: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от Пятакового, поскольку...
0: Да. Ну, тянулись они всегда вечно.
1: Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
0: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
7: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное, как у кошки. Вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающиеся коты. Вы
0: знаете, да? Да-да-да, конечно.
1: Я хотел
0: переспросить. Просто древесный кот.
1: Да-да. Я хотел спросить у вас, скажите, вы уверены точно, что это собака?
7: Вот не уверен.
1: А может, почему вы спросили? Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
7: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
1: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас?
7: А, ну, она сейчас на балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
1: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
7: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
1: Извините, а ночной когтевой постук как бы производится?
7: С постуком я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза-то так особого нет. С постукиванием и с челюстью у нее сжимается. И, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Кот, кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь в них, Соня ее зовут, так?
1: Да, да.
7: Ну, вы в курсе?
1: Да.
7: Вот,
1: да.
7: И, значит, она их постоянно гоняет, это странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
1: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу. Я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Ну что, Герман Витольевич, по-моему, достаточно странная вещь. То есть когтевого постука не наблюдается.
1: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот... Существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
0: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем вот
1: ну,
0: как-то
1: давайте
0: нашему...
1: проанализируем.
0: Может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятловым относится, да, то хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот, и к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
1: Опять же, кошка гоняется.
0: Да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
8: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, вот, это порядка воробьевых, у меня все время проблемы, в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробей московские. Сейчас вот он прожил у нас в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычные воробьи дворовые, так и московские, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет. Вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то... природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
0: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
8: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант. В общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
0: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
8: Нет, прошу прощения, это не это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
0: Да-да-да-да, они обычно вот на задних пальцевых вот этих вот отростках.
8: Ну, выделение вот таких происходит.
0: Соскреб легкий. И...
8: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные. И, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
0: Да, да. Вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить.
8: Да,
0: спасибо.
8: Хотел
1: я хотел спросить у вас одну минуточку.
0: Да.
1: Вы сами откуда родом, если не секрет?
8: Нет, в общем-то, мы с воробьем тоже московские оба, в общем-то, что воробье, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Как-то вместе совмещаем.
1: Понятно. Понятно, спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
1: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицировались буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
0: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней. Да. И в результате происходит подточка как бы вот основ всяческих причалов и портов.
1: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
0: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
1: Тем не менее.
0: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недра. Вот, к примеру, переселение гамфоза там, от Гавайских островов в Охотское море. Вот да, рыбаки да, были в да. шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот, все эти...
1: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как Латимерия, упомянутая выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
0: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
1: доживает,
0: на грани...
1: Доживает
0: последние... То есть яйца пустые, пустая
1: да,
0: нутрь.
1: Да, да. Так вот, да. все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае Латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
0: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит дзуку, которого, кстати, обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот японский эколог. Вот,
1: известный очень.
0: Да, вот этот паразит дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот дзуку, он синдром дзуку, так называемый, да. Он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такий как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под дзуку.
1: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемым им зубодробительный слепень, то есть он остается множество в бесчисленных количествах.
0: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
9: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр? Его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не...
1: Нет, но я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного.
0: Нет, простите, Герман Витольевич. Давайте лучше поговорим о костной... подавился. О костной ганоидной рыбе.
1: Безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель... конвергентный к нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
0: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню, тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони. Небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
1: Вы имеете в виду Тамару пони?
0: Нет, а Тамара Пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
1: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
0: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной гоноидной рыбе. То есть вот... ну, правильно, так и получается.
1: Все верно, но...
0: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
1: С удовольствием.
0: Потому что эта тема интересует...
1: это вот... основа нашей двигательной функции.
0: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит, расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
1: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина, либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38, поэтому конвергенция налицо.
0: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
1: Нет, нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она соответствует, приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
0: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий, вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
1: Да.
0: Ну это что так. Ну нормально, да, да, извините, что я вас сбил этим вопросом, вот вернемся туда, да?
1: А, да, так вот, значит, форма головы и структура костной ткани, кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие, то есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют, причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и истекают в виде таких сопелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску, вот, а в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом, да.
0: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов Германа Цфасмана. Он, он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб, это репедистивы и пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
1: себе... Так называемая удельная скорость.
0: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости

0: Если совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в полтора раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности, то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
1: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
1: Угу.
2: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
1: Угу.
2: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя «сука» и «тридакный».
1: Угу.
2: То есть зоологические термины, верно?
1: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
2: «Тридакна».
0: Да, это известный термин, угу. Это моллюск.
2: Такой очень большой, там да. Еще ноги застревают.
0: Да, головоногие причем.
2: Вот, и вот ноги, вот товарищи тоже уже там подгибаются. Угу.
1: Ну, мы тут ничем помочь не можем, ну, не и будем, да, что мы делать дипломы за него, да.
2: Хотелось бы спросить.
1: Давайте.
2: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов,
1: угу,
2: во время сессии.
1: Угу.
2: Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
1: Угу. Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольевич, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
0: к реальной жизни.
1: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
0: Ну, я вам хочу сказать, что это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
1: Да, хотя рождаемость иногда повышается.
0: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
1: Вот да, если
0: действительно
1: можно.
0: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это вот тридакне именно это панцирный головоногий моллюск, то есть у него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые
1: запасы,
0: потребности. Да.
1: Кстати,
0: но
1: ее домохозяйки называют чесалкой еще.
0: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков – это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог, и он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
1: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
0: да, безусловно.
1: Прямо в центре Катманду ему установлен памятник.
0: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный, да, вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, да, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими. То есть налицо клюв и у одних, и у других.
1: Да,
0: причем
1: да.
0: Форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади, такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела.
1: Да, даже больше. Если,
0: да,
1: если
0: ну это максимально, то есть максимум 30%.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
1: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень

0: серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Анатольевич, вот...
1: Не против.
0: Вот смотрите, рот у акулы есть?
1: Есть.
0: У женщины тоже есть?
1: Есть.
0: Правильно.
1: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
0: Печень есть у женщины.
1: Да.
0: Сердце, печень, так? Головной мозг наличествует внутренне.
1: Да, но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
0: Да, практически.
1: Что дальше является основным.
0: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг.
1: Ну, акулы, он тоже парный.
0: Парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
1: Нет, она одна по центру. Перегородки. Ноздри — это просто как сопло своего рода.
0: Угу. Выводной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
1: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
0: Самца явно.
1: Но вот самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
0: Ага, да. Задние кардинальные вены общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общая, даже ректальная железа у женщин
1: безусловно
0: тоже наличие.
1: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
0: А, вот-вот-вот, вот то же самое.
1: Да, и зазор в ней регулируется так же.
0: Так же, мочеполовой сосочек тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
1: вот конвергенция... Давайте поговорим о ректальной железе.
0: Давайте. Чему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
1: это
0: что...
1: Это редчайшее проявление специализации.
0: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
1: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
0: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
1: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз по внешним. То есть вот и да, это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
0: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Будьте добры, профессор, объясните мне, можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
1: Нет, билась актиноидная рыба.
2: А моллюски не бились?
1: Не бились.
2: Ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
1: А да? Это, да, они не бились, они размазывались,
2: размазывались
1: моллюски.
2: Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
1: Сопельки.
2: Сопельки.
1: Да.
2: Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
0: Угу, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
1: Рискованная
0: это. Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
1: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
0: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая
1: практически не лечится.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Меня зовут Устин Николаевич.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации. В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики, вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, это вы несколько нафантазировали, я думаю, что если бы вы так же фантазировали у себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее, то есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов в пустыне к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
1: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкости не расходуются в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще, до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая, смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
0: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую, в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
1: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ, а ввиду отсутствия потовых, значит, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду отсутствия, ввиду, вернее, чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
0: А, кстати, вот в Британской Колумбии вот такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
1: Да? Да. И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
0: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
1: Не, ну, давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
0: Сладонь.
1: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
0: Правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет, то есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры. Ужиматься, понимаете?
1: То есть, отсюда и произошло выражение, вот ужимки какие.
0: Да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох, соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки, Роланда Дортрехта сказали: я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
1: Да, профессор вас слушает.
4: Это тоже из области конвергенции.
1: Угу.
4: Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ.
1: Угу.
4: У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая.
1: Uh-huh.
4: Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши.
1: Угу.
4: Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
1: Угу.
0: Спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция налицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
1: не совсем так.
0: Да.
1: Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных, вот у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
0: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека.
1: Вот,
0: пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
1: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте. Будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь оконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
0: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
1: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с, собственно, горно-алеутского наречия, вот они говорят там, по-моему, на языке хату, он именно транскриптируется как вот пердун.
0: А, ну то же самое, что по-немецки петух кричит кикирики.
1: Да, то есть в русском более, как бы было бы в русском языке, более корректно было бы употребление слова чавак.
0: Ну, от слова чавка.
1: Чавков, да,
0: наверное, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброе утро, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это ваш постоянный радиослушатель, вот хоккеист.
0: А, здравствуйте, здравствуйте.
5: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
0: Давайте мы ответим на эти вопросы.
5: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
0: Угу.
5: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
0: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
5: Да.
0: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте к кефиру.
5: Ну,
0: потому что кефир и йогурт разные вещи.
5: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблемы, значит, с анальным жалом.
0: Да-да-да.
5: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проеды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
0: Угу. Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
5: Да. А вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
0: Угу. Но они не только в подъездах. Ну, это не важно, да.
5: И, ну, у них сейчас брачный так, период, активно они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево, и, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
0: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
5: Да, то есть вторжение.
0: Я тут тоже наблюдал такое.
5: Вторжение кошек вот в воздушное пространство, как-то их, наверное, задело это.
0: Да, да, да, да, да.
5: Вот. И вот к вам у меня это вот. Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
0: Угу.
5: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
0: Да, да.
5: Вот что у вас вообще с альбомом?
0: Угу.
5: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
0: Ага, понятно, спасибо, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
1: Да, я с вами согласен, но дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда одержат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а несколько другая технология по преодолению этого заболевания. Оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане вот именно веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
0: Или фосфора.
1: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
0: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи, вот. Ну, он простой рабочий.
1: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, а имеет только хорду.
0: Кстати, вот, кстати, к этому же отряду можно отнести симфизодона обычного.
1: Безусловно. Они родственные единицы.
0: Хотя один птица, другой рыба.
1: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые. И что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорды, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде, как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
0: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
1: Да, вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
0: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
1: он превратился просто в хвост.
0: Но это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
1: Да.
0: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах,
1: на миногах.
0: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
1: Вот. Кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... Тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: В общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
0: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну,
1: так, понимаете, да. Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
0: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку. То есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее. А ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом
1: стабилизировать. Они истребляли сами себя.
0: Это во-первых. Но они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан — это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
1: Да.
0: Казалось бы, все нормально, природа все уравновесила. Да? Вот. Да, потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется... такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
1: да,
0: аспидон.
1: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
0: Челюстная система с перьями.
1: То есть это, да, грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, плавниками, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
0: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка, ну, внешне
1: мурена,
0: очень,
1: в принципе,
0: похожа.
1: Не все думают. Там,
0: ну,
1: тоже
0: я,
1: по виду.
0: Ну, это я так образно говоря. То есть она, типа, подплывает, она вся в этих врачках, там, увешана, как опоссум, в пиписьках. Она подплывает, значит, вот к морской собачке аспидонтусу, думая, что сейчас это с этих паразитов счистит.
1: А она, тут-то было.
0: И тут-то было. Попросту говоря, аспидонтус впивается в мурену и практически,
1: да, и поедает.
0: Но... Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка, это аспидонтус, существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они благодаря им возникла новая форма существования. Правильно. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка Аспидонтус. То есть новый проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
1: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай
0: касаемо Аспидонтуса. Я просто возмущен этим, понимаете.
1: Ничего страшного, да. Вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину «вымя».
0: Да-да-да,
1: действительно. Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
0: Не то, что умный, просто интуиция
1: была развита. Более такой, уже не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать.
0: Ну, на своем уровне,
1: да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и... Вот. Но он, по сути, и сейчас таким является.
0: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
1: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть, ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
0: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
1: Подчас на троих, вот недаром.
0: Да.
1: На территории бывшей Евразии тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно, на современное население, вот, своеобразным образом.
0: Вот.
1: Дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
0: инородной жидкости, собственно говоря, да. Такая инъекция паразитов.
1: Приспосабливаемость природы, она общеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
0: Да, кстати, именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, пули-то лей нормальные. Вот. А он как бы вот стоял на своем. И сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подледные крысы существуют.
1: Там. Вот, так что касается, ну, все-таки...
0: А может быть, звоночек послушай?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот хотел бы уточнить, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
0: Да.
6: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, но по познаванию, в общем-то, скажем так, теряет свою агрессивность, и самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенсуальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет, вот, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом
0: извините, на это влиять? Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
6: Вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
0: Все, все, извините, я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
1: Это дешевле просто будет.
0: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так. Это так.
6: Спасибо вам большое за совет.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро.
0: Доброе утро.
7: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
1: Конвергенция называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, какого хотите, сходства между отдельными особями разных видов.
7: Ага,
1: будь вот то рыба, кит, либо же слон.
0: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
7: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
1: Вопросом чего?
7: По теме.
0: Происхождение какого? Данного особя?
7: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
0: Так.
7: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы дословно Ньюфаундленд.
1: Просто.
7: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы, и хотелось бы вот с точки зрения биолога узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
1: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
0: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
1: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, но ближе к чернобурым лисам, которые проживало, в общем-то, в норах. И вот это вот симбиоз,
0: отбор. Лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как ближе к таксам, понимаете?
1: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
0: Да, да. Вот, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
8: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
8: У вас скоро отпускное время закончится?
0: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
8: У него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
0: Нет,
1: у меня не в Москве лаборатория,
0: да,
1: вообще,
0: да.
1: А в ближайшем Подмосковье, поскольку...
8: Подмосковье тоже имеется.
0: Угу.
8: Но вообще красиво.
0: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброго утра.
0: Здравствуйте.
9: Клептомания на место положников вас беспокоит.
0: Угу.
9: Слово завернутое не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто?
1: Да.
0: Да, спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга? И вообще, что в ней будет? Да.
1: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция конвергенции, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных.
0: Попросту говоря, да. Кожные бляхи.
1: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали значит, своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
0: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.

0: Рад представить в нашей студии гостей. Ну, вернее, если вы позволите, я представлю вначале человека, которому мы обязаны приходом, в хорошем смысле этого слова, данных гостей в нашу студию. Назим Надиров, здравствуй. Я рад видеть тебя после столь долгого перерыва. То есть меня не было, я, ну, ты знаешь, где был, выполнял разные...
1: Я уже слышал, что мы вас стояли. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Ну и, соответственно, я предлагаю тебе и представить наших гостей, потому что сегодня будет достаточно объемная беседа. Кстати, вы, уважаемые, можете принять в ней самое непосредственное участие. Если рядом с вами сидит, например, подружка это, или друг, вы можете блеснуть, в общем-то, вашей эрудицией и умом, ну, перед тем, кто сидит рядом с вами в комнате. Мы, будучи гуманнейшей из программ, вот даем такую возможность всем людям, которые нас слушают. Потому что, как правило, на других радиостанциях самый умный — это диджей. А диджей — это болтун. А болтун — это никчемный человек.
1: Но хороший.
0: Да, но я сегодня очень сердит по определенным причинам. Надеюсь, никак не отразится на наших гостях. Давай, представляй.
1: Саша и дорогие слушатели, просто... гостям, которые сегодня в студии, обязан самому глубокому, видимо, переживанию в моей жизни, связанному с выступлениями, с концертами. Несколько дней назад я попал в зал Чайковского, и на нем произошло что-то странное. Со мной я 4 часа сидел и куда-то провалился, у меня были светлые круги перед глазами. И если есть нирвана на свете, то, видимо, вот я был в этой самой нирване и был. Это все благодаря певице. Ее зовут госпожа Шобха Джоши. Она из Индии. Я думаю, по ходу беседы ему, так сказать, уже станет ясно и какие-то черты ее... детали биографии ее, но играющий на таблах музыкант, его зовут Кишор Пандей, и, в свою очередь, в Россию этих всех людей пригласила вот Лейла Янгуразова, и мы оказались не только близкие по духу, оказались даже мы земляки с Лейлой, вообще это выяснилось вчера. И Лейла вот была в Индии, пригласила их, а теперь ты пригласил нас сюда, и вот мы пришли.
0: Ну и, соответственно, я, прежде чем мы начнем слушать музыку в живом исполнении, хотел вот что узнать. Дело в том, что в русском эпосе, ну, как и во многих других, присутствует огромное количество персонажей уважаемых, легендарных, скажем так, но в то же время персонажей, но не совсем серьезных. Это там, знаешь, Галина, там, волоса, русая вся коса, потом там Егорка, поедатель пельменей. У эстонцев это, например, Коломяки, лесоруб и так далее. Они все герои эпоса, но при этом народ над ними как-то вроде и посмеивается, но посмеивается любя. А с другой стороны, мы привыкли, что в Индии вот именно таких героев как-то нет. Может быть, мы о них не знаем. Индийский народ как-то очень серьезно относится, может, это и правильно, вот к своим национальным героям, к своим легендам, к своим божествам. Да, я еще хочу предупредить, что Лейла будет переводить, поскольку наши гости не знают русского языка. Надеюсь, что уходя пока. С данного эфира, да.
2: Пока.
1: Скоро выучить. Все-таки мы... Да, Лейла будет сейчас переводить. Пока.
2: Саша, вы хотите, чтобы я перевела ваш вопрос Шобе? Если такие герои, ну... Шоба, this is the question, a little bit strange maybe, maybe a little bit strange because Alexander is asking about epic heroes in Indian literature. Do you know some heroes which are not very serious but people like them?
3: You mean heroes in literature or
2: in literature? Not in literature, but in I don't know how to say epos. Hindu epics.
3: Epics. Oh, epics like epics, Mahabharata.
2: Yes,
3: and
2: yes.
3: Ramayana.
2: Not serious heroes, which are not very serious, but people prefer them.
3: Epics are Ramayana and Mahabharata. But
2: основные эпосы это Рамаяна и Махабхарата.
3: Yeah, but they are serious, but they teach a lot of things in life.
2: Они очень серьезные, они учат очень большому количеству вещей в жизни.
3: Ramayana and Mahabharata are full of teachings.
2: Они полны учения.
3: From birth to the death.
2: как вести себя от рождения до смерти.
3: It shows the good and evil.
2: Они показывают добро и зло.
3: There is good side of life, bad side.
2: Хорошие
3: of
2: стороны жизни и плохие.
3: And good people who come in our life and bad people who come.
2: И хороших людей, которые приходят в нашу жизнь, и плохих людей.
3: And Ramayana, the hero was Ram, Lord Ram.
2: И в Рамаяне героем являлся лорд Рама. А в Махабхарате героем является лорд Кришна.
0: Понятно. Ну и, соответственно, вот еще я хотел узнать сразу так.
2: Another question he's asking.
0: Дело в том, что Индия славится своей медициной.
2: We know a lot about Indian medicine.
0: В частности, у нас сейчас в России это не реклама ни в коем случае, но существует.
2: This is not advertisement, but this is only a question.
0: Один медицинский центр, где определяют состояние тушки человека, ну, организма.
2: We have one Indian medical center, when you can know about human body.
0: По пульсу.
2: By pulse.
0: Вот yes. Ваше отношение, это серьезная все-таки наука или шарлатанство?
2: Is it a serious thing or something else?
3: It is. It is very serious.
2: Это очень серьезно.
3: And it is very genuine.
2: Это
3: genuine, real.
2: Это реально.
3: And it is very ancient. It is very old.
2: Это очень старая на традиция.
3: It is old, very old practice of.
2: Это старая Indian практика в индийской медицине.
3: And it is called Ayurveda.
2: И это называется Аюрведа.
3: In old times and even now.
2: В старые времена и даже сейчас.
3: The Ayurveda doctors.
2: Доктора Аюрведы.
3: See the pulse of a person.
2: Изучали пульс человека.
3: And they will know exactly what is the problem in the body.
2: И они сразу говорили и узнавали, в чем проблема тела.
3: So that is the Ayurveda is a truth. It's not.
2: Ayurveda это правда.
3: Yes, it's a truth. It's not a fake or it's not a false thing.
2: Это не ложная вещь.
0: Существует также параллельные, вот сейчас у нас в России, параллельные методы
2: в медицине.
0: Это светотерапия, когда человек
2: больной
0: определенной болезнью лечится определенным цветом. То есть, к примеру, там шизофрения лечится.
2: They treat a person using light.
0: Different colors. Да, да. Вот как вы считаете, есть ли перспектива у данного?
2: What do you think about the perspective in this science?
3: I don't know exactly what it is.
2: Я не знаю точно, что это такое.
3: But if it is old one, that is ancient one.
2: Но если это что-то идет со старины,
3: so it has to be good.
2: Это должно быть
3: and
2: хорошо.
3: I hope I'm sure it must be working.
2: Я уверена, что это должно срабатывать.
3: And I'm sure it must have some science behind it.
2: И это должно иметь какие-то стороны за этим.
3: Otherwise people wouldn't practice it.
2: Иначе бы люди не практиковали этого.
0: Ну вот где самой Шопхе удобнее находиться и где она чувствует себя?
2: Александр, я хотела сказать так же, как Назим и вас, когда имя ее действительно пишется словами Шопха, но на самом деле произносится Шоба.
0: Шоба.
2: Да.
0: Прошу прощения.
3: Шобха.
2: Шобха. Это не такое ха, как у нас.
0: Ну, как Махашоба. Мне придется долго тренироваться.
3: B-H-A.
2: Да. Шоба.
0: Где ей дискомфортнее, скажем, среди лесов или среди мощных небоскребов?
2: Что значит дискомфортнее? Может быть, лучше спросить, где ей комфортнее?
0: Да, или где комфортнее.
2: Шоба. Where is it more comfortable to you among huge buildings or in the forest?
3: I'm comfortable. I like nature.
2: Я люблю природу.
3: I like forest.
2: Я люблю лес.
3: But of course, unfortunately, we cannot live in forest every day.
2: Ну, конечно, мы не, к сожалению, не можем каждый день жить в лесу.
3: We have to live even in Bombay. We have big buildings.
2: Даже в Бомбее у нас большие дома.
3: So whether you like it or not, you have to live in big
2: Поэтому
3: buildings.
2: Нравится вам это или не нравится, вам приходится жить в этих домах.
3: But I like everywhere wherever I'm happy or wherever people make me happy.
2: Но,
3: I like everywhere.
2: Мне нравится везде, где я счастлива и где люди счастливы вместе со мной.
3: Whether it's a forest or buildings.
2: Есть в лесу ли это или в домах?
0: Понятно. Ну, все-таки, значит, я вот это, я возвращаюсь к светотерапии. То есть дома, они, как правило, серого цвета, а зеленый цвет, он успокаивает, по крайней мере, меня. Именно поэтому здесь масса растений.
2: Now, Александр, again, is returning to colors. Now he would like to speak about green color. About forest and green color. Green is something for helping you to be more calm.
3: And I think green is a color of life.
2: Да, я так думаю, что зеленый — это цвет жизни.
3: Life, liveliness.
2: Александр, видите, вот это зеленое платье, это Шоба мне подарила.
0: Вот, безусловно.
2: Да, именно она этот цвет выбрала, да.
0: Я тоже, вот, в принципе, зеленоват.
2: Да, и вы зеленоваты.
0: То есть весь зеленоват. Ну, может быть, если вы не против и готовы, мы послушали бы что-то прям вживую для наших уважаемых москвичей и гостей столицы.
2: Да, безусловно, да. Но вот Шоба все время спрашивает, что бы вы хотели послушать? Репертуар ее огромен. Она озвучила больше 250 фильмов. Она ее поет как настоящий музыкант классику. Вот так концерт был в зале Чайковского. Это классический концерт. Она поет бхаджан, она поет газали, она поет абсолютно все. Она спрашивает, что именно спеть?
1: По заявке Назима Надирова исполните, пожалуйста, газали.
2: Ага. Маленькая справка. Газаль. Это пришли в Индию из мусульманского Востока, из Персии. Они написаны выдающимися поэтами. Это песни о любви, но о любви как? Обращенные Господу песни. Дай, например, так. Господи, дай мне возможность увидеть моего возлюбленного. Это песни, в которых поэзия тоже играет огромную роль. В основном они поются на языке урду. Шоба, газаль.
3: Yes, what should I say something about Ghazal or
2: what?
3: I said.
2: I said, okay. And now please only sing.
3: Okay. I will sing a Ghazal of
2: Я спою сейчас Ghazal.
3: A very famous poet.
2: Очень знаменитого индийского поэта.
3: Indian poet. Indian for poet in Ghazal they call Shair. Shair means writer, poet.
2: По газаль написано писателем
3: Джигар Мурадабади.
2: Джигар Мурадабади. What is the title of the газаль? The name.
3: The title is Kya Batai Ishq Zalim Kya Kayamat Dhai.
2: What does it mean?
3: You know, it means, I mean, it is about love.
2: Это о любви.
3: And it means that love has done so many splendid things for me.
2: Она говорит о том, что любовь дает так много для жизни.

0: with me Kishore will playing tabla and this
1: Kishore Pandey. Kishore Pandey, который играет на табле.
0: And this ghazal is set to Tal Rupak, which is of 7 beats.
1: Okay. Я не совсем поняла, о чем говорила Шоба, но... Она говорила, да.
0: Рупа.
1: Размер газали рупа.
0: Yes, of 7 beats.
1: Ага. Он состоит из 7-тактовый размер.

0: Very good. He played so beautiful.
1: Кишор играл так красиво.
2: Кстати, вот я хочу в связи с этим спросить именно Кишора. Кишор, а известно ли вам такие имена, как, например, Алекс Акуна, Дэйв Вейкл? Известны ли эти люди?
1: He's asking about you, names.
2: Алекс Акуна, Дэйв
1: Вейкл. Do you know Alex Acuna, Dave...
2: Вейкл.
1: Вейкл. These names. Do you know these names? К сожалению, я не знаю.
2: Дело в том, что в России сколько групп музыкальных?
1: There are a lot of groups, musical groups.
2: Столько перкуссионистов. Вот.
1: And in every group they have special percussion maker.
2: Я просто хочу всем этим перкуссионистам посоветовать повнимательнее послушать вот игру Кишора.
1: And he is now is recommending all these people to be very attentive when they listen to your play.
3: Oh, thank you very much.
2: Чтобы они поняли, что это великое искусство.
1: Because it is necessary to understand that is the big art. Great art.
2: Это передается из поколения в поколение, вот владение этим инструментом.
1: What about this art from generation to generation?
3: Yeah.
1: Да, и отец Кишора его выучил.
3: My daddy was tabla player.
1: Его дед был игроком, не игроком, yeah. Мастером игры на табле. Да.
3: Then I'll just practicing in tabla.
1: И он учился у отца своего.
3: Learning from Pandit Suresh Savalkarji. He's one of the best tabla master in India.
1: Он учился у одного из лучших мастеров Индии. Он сейчас сказал имя, я тут же, конечно, забыл его.
0: Suresh Talwalkar.
1: Pandit Suresh Talwalkar. Попробуйте произнести. Вот у Кишора были потрясающие учителя, но он и сам уже очень интересный мастер. Вот, например, когда эта группа выступала на телевидении, их попросили, покажите, что такое табло. И Кишор сказал, это единственный инструмент, который может разговаривать. Сказал фразу и тут же повторил. Please, Кишор, show how you can speak and after that repeat on табло.
3: Yeah, this is just a. It is called a bowl.
1: Это называется bowl.
3: Да, да, так. It is just like a ding tak tak tridididu ding tak tak tridididu ding tak tak tak ding tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
1: It
3: is just like...
1: Это вот так вот.
0: Isn't it beautiful?
2: Они мучают ритм. Вот, ну, например, я, когда иду где-то по улице или еду за рулем, у меня в голове постоянно.
1: Rhythms?
2: In head.
1: Are they disturbing you or not? All time?
3: No, it is not disturbing.
1: Нет, они меня не беспокоят.
2: Это моя проблема. А вот тут приходят уже вопросы к нам на пейджер такого характера. Насколько сильно влияние американской музыки на индийскую культуру?
1: The question is just on what about influence of American culture to Indian culture?
3: Not very influential. It is...
1: Нет,
3: American drum styles is just a different style, but rhythm is same.
1: А, американская музыка совершенно другая, там совершенно другая драматическая как бы конструкция, но ритм такой же.
3: Music is, yeah, the rhythm is set, it is in 8 beats, it is in 16 beats,
1: тоже так
3: же. It is in 7 beats, the music, the rhythm is very much same. Only language and playing system
0: Только
3: is only different.
0: Patterns are different.
3: Yeah, patterns are
0: and
3: different.
0: Style is different.
1: Только
0: style
1: мелодии, is different. Yeah. Мелодии, стиль различный, а ритм такой же.
2: Они приглашали ли вот какие-то видные джаз-роковые музыканты вот в свои проекты?
1: About project, different project of Western musicians. Did they invite you to participate in their project musical or not?
3: Yeah, yeah.
4: Yes.
1: Да, они меня приглашали.
3: I'll just do something with the drums. We are playing together. Мы and that's why I know these things.
1: Сейчас я делаю общие кое-какие вещи вместе с ними, поэтому я это знаю. Но вообще я хочу сказать, что Шоба, она путешествует регулярно по всему миру, каждый год выступает в Америке, в Англии, в Канаде и впервые в России. Певица такого уровня впервые в России, и вообще это впервые россияне и, к счастью, москвичи имеют возможность пойти и послушать певицу. И, может быть, Назим скажет, когда будет ее следующий концерт?
4: 12 числа, а это во вторник, в 19 часов, в клубе «Дом». Это метро Новокузнецк, это новый очень хороший клуб, значит, в 19 часов. Метро Новокузнецк, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4. Так что всем друзьям, я знаю, что очень много поклонников восточной музыки среди слушателей «Эхо Москвы». Я всем очень рекомендую это. На мой взгляд, это самое лучшее, что я видел и слышал в своей жизни.
1: Ну, Надя, мы еще... Те, кто не смогут пойти во вторник, есть шанс пойти в среду в ДК МАИ. Это метро «Сокол», Дубосековская улица, 8А. Тоже в 7 часов. В среду в ДК МАИ, Дубосековская улица, 8А.
2: Тем временем тут опять же приходит вопрос. Вот один из них.
1: Another question came.
2: В России объявлена война свастики. Насколько для вас это, ну, может быть, абсурдно? Или каково отношение все-таки в Индии к данному знаку?
1: Я не совсем поняла. А,
4: ну, это интересный знак, да?
2: Да, ну, знак солнца.
1: Да, это не совсем интересно. He is telling about the war against the mark of swastika. You know swastika? Uh-huh. This is, what can you tell about this? Because for Russia, the, I think people in Russia think that this mark is... they compare this mark with fascism. But but what are you thinking about this symbol?
0: Okay, in Russia I have seen the swastika mark.
1: Да, я видела на России, да.
0: On military and
1: что это за знак связан с с войной?
0: During the Second World War time.
1: Да, с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
0: Whenever I have seen films, I have seen.
1: И когда мы видели фильмы о войне, я видела этот символ свастики.
0: On the Russian troops' cars.
1: Да.
0: But in Russia it may be the symbol of fascism.
1: Для России это символ фашизма.
0: But in India it's
1: Но
0: not.
1: В Индии это не так.
0: In India for us we Indians swastika.
1: Для нас в Индии свастика.
0: Is very auspicious sign.
1: Это очень, sorry, забываю это слово, auspicious.
0: Auspicious, very pious, very holy sign.
1: Это очень, это святой символ.
0: And in every in our every festival and
1: in в каждом нашем фестивале,
0: even our everyday prayers to God,
1: и даже в нашем каждом ежедневном восхвалении Господа,
0: Indian women will draw swastika.
1: Индийские женщины рисуют свастику.
0: In front of God and in front of the door.
1: Перед входом в дом.
0: So swastika is a very auspicious sign for
1: Это очень святой символ для нас,
0: very
1: индусов.
0: Holy, very holy sign.
2: Не кажется ли ей таким абсурдом, что вот один и тот же, в принципе, графический символ? Да, ну...
1: Вот тут, Александр, я могу вам сказать. Во-первых, свастику рисуют в разных направлениях, и поэтому один и тот же графический символ можно рисовать налево и направо.
2: А я наблюдал, кстати, в Непале, что нарисованы правосторонние свастики на автобусах индийских именно. Да,
1: И это совсем... Вы знаете, можно все использовать во благо и во зло.
2: Это же абсурд. То есть вот, и вообще, почему...
1: Isn't this an absurd that different meaning of these swastikas in different parts of world?
0: Yes, I think it is.
1: Да, я думаю, что это абсурдно.
0: It depends upon people, because I
1: это зависит от людей.
0: I don't know why Russians use this symbol for.
1: Я не знаю, почему люди, русские люди, так смотрят на этот знак и так его рассматривают.
0: I think different countries, different places, people think different.
1: Потому что люди в разных местах мира, у людей разные мысли, у них совершенно разные идеи. Они думают по-разному.
2: Ну, я предлагаю...
0: Wouldn't you like to hear what Kishore said? Bowl, that is the words.
1: Да, я хотела сказать прежде, вот то, что сказал.
0: Wouldn't you like to hear on tabla?
1: Вот, Кишур только что сказал вам, что такое bowl на языке таблы. Но он это сказал пока слова сам. Это просто он сказал. Он может это сыграть. Вы хотите это услышать?
2: Да.
1: Да.
2: Я просто так подумал, потому что мы тут еще записываем, чтобы было потом.
1: Да, он может начинать?
2: Да.
1: Да, на там.
0: He will say words and play the same thing on tabla.
1: Он сказал слова и то, что он сказал, он сейчас сыграет на табле.
3: Дин та кта ка дин та трка дин та кта ка дин та धात का दिन धाति धात्र का दिन तिनाति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन तिधाति धरकट तक धरा धरकट धा दिन न धाति धाते का दिन तिताति धाते का दिन तिधाति धरकट तक धरा धरकट धा ता का दिन धरकट तक धरा धरकट धा ता का दिन धरकट तक धरा धरकट धा धरकट तक धरा धरकट ता धरकट तक धरा धरकट धा धरकट तक धरा धरकट ता कट तक धरकट धरकट धरकट तक धरा धरकट धरकट तक धरा धरकट धरकट तक धरा धरकट धरकट तक धरा धरकट धरकट तक धरा धरकट तक धरा धरकट तक धरा धरकट तक धरा

0: А, вот сразу такой вопрос. У нас как-то принято, что все музыканты являются мультиинструменталистами. Вот вы...
1: Сам
0: это вопрос к певице
1: уже. Musicians can play on many instruments. This is a question to you.
0: Да, сможете ли вы сыграть на табле?
1: Can you play on tabla?
2: No, unfortunately, I play very little harmonium.
1: Я немножко играю на гармонии.
2: But I don't play any... percussion instrument.
1: Но я не играю на ударных
2: инструментах. I wish I could have learned some percussion or some
1: other
2: instrument.
1: Мне кажется, мне теперь уже хочется даже научиться.
2: But while learning only music and music, I just couldn't learn. But I wish to learn something in future.
1: Ну, наверное, мне хочется чему-то научиться.
3: He is not playing, but he know about percussion instrument very good.
1: Она не играет, но она очень много знает про эти инструменты.
0: А в принципе это не является какой-то прерогативой мужского населения, да?
1: Вот only men play play tabla.
2: No, not really.
1: Нет, в действительности это не так.
2: There are few women tabla players.
1: Существует очень хороших женщин, которые играют на табле.
0: Это, наверное, очень сексуально.
1: Я не знаю, как. Но вот насчет вы начали вашу передачу насчет еды индийского ресторана.
0: Да.
1: Но наших друзей, вы знаете, кормит ресторан Little India. И они в восторге. Они чувствуют себя как дома благодаря этому ресторану Little India. Вот.
0: Так что у меня вот
1: какие-то вы там
0: махараджи
1: там.
0: Очень хороший, очень хороший, очень уютный ресторан.
1: Уютный?
0: Действительно подходит к еде культовый. Это не реклама, а на самом деле.
4: Да,
1: вот, да, вот у нас просто спас этот ресторан.
0: Ну, это о котором вы говорите, да. Какое-то название попсовое. Little — это английское слово. Little — это.
1: Ну уж не надо обзываться, ну зачем же так сразу, да.
0: А вот такой еще вопрос я хотел Кишору задать. А на классической ударной установке вы умеете играть?
1: Кишор, this is another question. Can you play classical, classical instrument, percussion instrument? Not tabla, but...
3: Ну, another drums.
0: Yeah.
3: Yeah, I play.
1: Да, я умею играть.
3: I know how to play drums, then I play little bit pakhavaj. This is another instrument, percussion instrument. Then I play harmonium little bit.
1: И я немножко играю на гармонии.
0: Ну, сейчас...
2: You heard Kishore saying the language of tabla.
1: Вы услышали язык табла.
2: The bowl.
1: Tabla,
2: and then he played. And you said that there are so many groups in Russia, they will be hearing him today, tonight. And do you think there is any scope for... Kishore or for Indian percussion tabla in Russian music or in Russian groups?
1: Вы сказали, что сейчас многие музыканты слушают, как Кишор играет. Есть что-нибудь подобное, вот как Кишор играет и скопает?
2: Is there any opportunity for Indian percussion?
1: Есть ли какая-нибудь возможность играть в русских группах для индийского музыканта, который играет на табле?
0: Я знаю, что одно время был некий проект.
2: He knows that one time there was one project.
0: Но больше половины музыкантов там все-таки были ваши соотечественники. Я все-таки считаю, что...
2: And we, more than the half of this group was your Indians.
0: То есть есть определенные, скажем так, ну... В смысле мастерства игры на табле определенная необходимость в определенной крови.
2: He thinks that to play tabla it is necessary to be Indian.
0: Скажем так.
2: That's not true. In America many people, many Americans.
1: Нет, это не так. В Америке совершенно люди разных национальностей играют на табло.
2: Even in Russia, he says, even in Russia many Russians.
1: И он даже видел, как в России русские играют на табло.
0: Но все-таки эстонцы, когда играют рок-н-ролл, это смешно. Вот.
2: But he says when people from Estonia plays rock and roll, it is a little bit funny.
0: Это холодный, очень техничный, но холодный рок-н-ролл.
2: This is very cold rock-н-ролл. But what about modern groups? Modern groups.
1: Что about modern group?
2: Modern groups, would they work or would they like to combine drums and Indian percussion?
1: Но модные группы могут они сочетать драму и ударные инструменты, мелодию?
0: Могут, но как правило они делают это, используя сэмплы, то есть.
2: But they use instruments.
0: A sample.
1: simple.
2: Yeah, because there you must have heard a name, very famous, world famous tabla player Zakir Hussain.
1: Может быть, вы знаете самого знаменитого человека, который играет на табле, Закир Хусейн.
4: Он очень известный, я думаю, на Горбушке многие знают, и очень много его дисков.
0: А он наш соотечественник?
4: Нет.
0: Ну, так я все тут кручусь, я думаю, привязал к первому вопросу.
4: Закир Хусейн from Pakistan, no?
2: No, he's from India.
4: From India?
2: He's Indian, but he lives in America. And he has made so many experiments with Western percussion and Indian percussion.
1: Индус, который живет в Америке, и он сделал очень много экспериментов по игре на табле разных, различных.
2: So would Russian musicians and Russian percussionists would like to combine Indian singing and Indian percussion with Russian singing?
1: Русские музыканты хотели бы сочетать индийские пение индийское или с инструментами индийского. В общем, всякие комбинации возможны.
4: Идея, кстати, Саша, вот сочетать это. Может сделать совместный концерт, и где будет Шопха смогла бы петь, и вот табла это самое индийское, и, возможно, какое-то русское...
1: Мы тоже, когда организовывали эти концерты, думали о таком сочетании. Были разные идеи. Была идея пригласить Гребенщикова вместе с ней петь. Он даже рассматривал этот проект. Ну, как-то все завяло, потому что он не откликнулся. Потом была идея вместе с фольклорной группой. Но в конце концов мы остановились на том, что первый раз Шоба должна приехать и показать полное свое мастерство. И, может быть, и не надо тащить музыкантов на этот концерт участвовать. Пусть кто-то сам захочет, и тогда это будет совсем другое.
0: Ну, конечно, еще главное не превратить все это в банальную попсу, как-то нелепое использование.
1: Компот какой-нибудь, да, вот, да, совершенно. Потому что у нее прекрасно выстроенные концерты, которые не хочется портить.
0: Ну и, кстати, еще о табле. То есть я вот уверен,
1: что
0: совершенно самостоятельно инструмент даже, то есть он...
1: Александр says that tabla is a solos instrument also. Да, Кишор согласен, это инструмент солист тоже. Да.
0: Поэтому как-то, когда говорите, используют ли таблу, ну, это, если они используют кто-то здесь, то это, как я уже сказал, в основном ради того предания какого-то, дескать, с понтом восточного колорита.
1: Да, на самом деле не хочется все превращать в кашу, конечно. Да.
4: Да, и бывает искусственное сочетание. Например, на днях мне прислали диск из Финляндии. Там пение, вокал саами, вот маленькая народность финно-угорская, и фламенко сочетается. Индийская табла и, значит, фламенко пение. Певец из Испании. И они утверждают, что между певцом фламенко и табло и саамской народной музыкой очень много общего, как объясняется, потому что они дают одно настроение, они могут выражать разные настроения. Конечно, это искусственное притяжение за уши, так сказать. Как говорила одна немка, моя знакомая, турецкие и русские танцы очень похожи. Когда говорила, я спрашиваю варум, они говорят, и те, и другие с колпаками на голове танцуют. Так что я думаю...
1: Ну вот когда мы последний раз проводили репетицию к Шобе в Рэдисон Славянской, которую гостеприимно принимает музыкантов, пришли музыканты, русские музыканты, которые учатся индийской музыке в культурном центре индийском. И очень было интересно смотреть, как гитарист пытался играть индийскую музыку. Его все время сбивало на другой ритм. В конце концов, Шоба ему стал отбивать ритм. Но и, наверное, через какое-то время он может учиться, но все время тянет играть по-своему.
0: Ну, безусловно. Если, тогда. Да. То есть то же самое, что и с рэп-музыкой. Я все-таки считаю, что хотя русский язык могуч, и, в общем-то, рэпу нужно было здесь родиться, но все равно ни один русский не прочтет так, как это делает вот афроамериканец, попросту говоря, также.
1: Ну, естественно.
0: Но это должно что-то сохраняться. Если мы сейчас все смешаем в кучу, да, там таблы, рэп,
1: всех,
0: там,
1: всех растолуть, да,
0: Галину Бабкину, вообще мы можем и убить культуру. Да. Может быть, как раз есть кайф в том, чтобы вот все это было самобытно,
1: Александр,
0: сконцентрировано.
1: Ну, я могу ошибаться. Пока мы еще здесь. Может быть, Шоба еще что-то споет?
0: Да, конечно.
2: What he says?
1: We are still here. Maybe you will sing something.
0: А предыдущую-то вы тоже переведите.
1: Телегу. А, предыдущая песня, это была Газа.
0: Нет, имеется в виду, что о чем мы сейчас говорили.
1: А, я переведу потом. Потому что сейчас пусть лучше поет.
2: What he says?
1: He asked me to translate you, but I said to him, but I will translate later. Now you will sing.
4: Мы с тобой можем говорить, она пока не уехала.
1: Завтра утром у нее очень плотная программа, поэтому торопитесь, пусть она споет что-нибудь для слушателей, а мы поедем, а потом будете говорить. Говорить.
0: Хорошо.
1: А мы в машине все перейдем. Ага. Sing, please. What do you want to sing? Назим, ты выбираешь, что ей петь?
4: А, я выбираю.
1: Да.
4: Пхаджаны, может.
1: Пхаджаны. Пхаджаны, пока настраивается, чтобы настраиваться, я скажу, пхаджан – это песня поклонения. Пхаджаны – это уже не такие сложные произведения, как сама основа классической рага. Пхаджаны основаны на рагах, но они используют поэзию индийских святых, очень красивы, и это старинные классические произведения, но это есть песня, песня поклонения.
2: What do you think just now? Who will be a poet?
5: This poet is a very old and famous.
2: Это очень saint. Старый известный святой.
5: Again, Saint Nanak.
2: Nanak, это сикхский святой.
5: I'll sing bhajan. That is a devotional song of.
2: I told.

0: По ритмике прямо даже есть элементы регги-музыки здесь. Вот, ну, если сделать такой...
1: Sounds like reggae?
0: Да, да, похоже. Да? А вот очень много приходит вопросов, касающихся того, как сейчас у вас на родине происходит ли развитие такой радикально тяжелой музыки.
1: About hard rock, hard даже, music, да, hard music.
0: Да, тяжелой музыки.
2: Hard music? Every music has its own beauty and
1: каждая музыка имеет свою собственную красоту,
2: own style
1: и собственный стиль.
2: But personally, I like the rock beat, but I don't like.
1: Я люблю
2: the voice projection. Personally, it's my personal choice. But
1: я люблю музыку рок, но
2: the voice projection.
1: Projection.
2: Yeah, because it's not. I think it's not music.
1: Мне кажется, все, что там делается голосом, это не музыка.
2: It's screaming, it's shouting.
1: Это крики какие-то.
2: But it is my personal.
1: Но это мой персональный выбор.
2: Many people like rock. So.
1: Многие люди любят рок, но я думаю, что это не музыка.
0: Ну, понятно.
2: I think I always think music should be pleasing to ears and pleasing to heart.
1: Я думаю, что музыка должна быть приятна все-таки сердцу.
2: If it is not pleasing,
1: если это неприятно сердцу,
2: to ears and heart,
1: для уха и души,
2: it's not music.
1: Это не музыка.
0: Я, в общем-то, где-то согласен. Ну, хотя бывают забавные, конечно.
1: Александр, может быть, слушатели только что включились, и они хотят узнать, где же будет следующий концерт Шобы. А вот Назим точно знает.
3: Единственный, наверное, среди всех.
1: Да. Ну, скажи, пожалуйста.
3: Да, если те, кто, может, кто-то хочет уже уснуть и не знает, где же услышать, то тогда во вторник 12-го в 19 часов на метро Новокузнецкой, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, клуб «Дом», и 13-го числа в Доме культуры «Маид» в это же время.
1: Да, но проезд до Дома культуры «Маи», если кто не знает, это метро «Сокол», Дубосековская, 8А.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Вы активный участник, скажем так, кинокультуры.
1: You are very active in кинопродакшн, movie production.
0: Одно время...
1: Она не отрицает, она озвучила больше 250 фильмов.
0: Ну вот вы согласны с тем, что все-таки одним из таких ну, ярких проявлений, do коньков, да, маячков, that? Вот, маячков, одним из маячков. Ну, как бы сказать, айсбергов, ну, в смысле, ну, в общем, фишка.
3: Китов.
0: Во!
1: Шома, they use slang, and I don't know how to translate slang, but they would like to tell you what something big, big, big thing in these movies.
0: Является гротеск.
1: Гротеск, гротеск in movie.
0: В принципе, на гротеск...
1: No, not Russian, in movie all over the world, grotesque.
0: Вот. И, соответственно, и в России, где-то
1: in
0: первый фильм, там Шурик, вот этот самый, там, это как его, который люди варили самогонку, тоже это все...
1: He is telling now about comic movies.
0: Это как-то сближало, скажем так.
1: And comic movies make people... how to not be together. The people feel together. People become more close to each other after these movies.
0: Вот, а мне, честно скажу, вот гротеск сам по себе, ну, неприятен. Я это индивидуально такое, да.
1: Frankly speaking, I don't like grotesque, but maybe it's my individuality. Yeah. What
2: I
1: about
2: think,
1: you?
2: Like you said, these movies are bringing people close together.
1: Мы сближали людей.
2: But I think music anywhere in the world, only music can bring
1: together. Но я думаю, только музыка может сближать людей вместе.
2: And music has universal language.
1: Потому что у музыки универсальный язык.
0: Расскажите, что у музыки также нет национальности, я в этом уверен. Музыкант не имеет национальности.
1: He says that musician has no nationality.
0: Да, это
1: Да, и она тоже так думает.
0: И еще у физиков, скажите, у физиков, на самом деле, людей, занимающихся физикой, это действительно так.
1: Но так как я...
0: Физик это тоже на национальность.
1: Александр, тут, может быть, вы не знаете, я вообще-то физик по образованию.
0: Я поздравляю.
1: Да. Я не знаю, чем тут поздравлять. Вот.
0: Ну, то есть, но... вы как это, человек мира.
1: Да. Физика, это физика просто так дисциплинирует ум, что в конце концов люди, которые занимаются физикой, смотрят на все гораздо, может быть, шире. Вот они не привязаны так сильно скажем так, к моей родной деревне.
0: Согласен. Но я все-таки не зря стал говорить про гротеск кино.
1: But he's talking about grotesque.
0: Появилось у нас, по крайней мере, в России нечто гораздо более худшее, нежели гротеск. Это так называемое новое русское кино.
1: Now we have something badly, new Russian films.
0: Да. Соответственно, мне от этого еще хуже. Я дико переживаю,
1: And,
0: когда...
1: He feels badly.
0: Когда смотрю там Ширли-мырли, ну
1: да, не смотрите, да, в эти фильмы.
0: А я когда повсюду про них говорят, естественно, я не смотрю, но неприятно. Я просто хотел узнать.
1: What about your feeling about all these movies?
2: About Indian movies or
1: about... А о каких индийских фильмах?
0: А вот есть ли вы здесь
1: ответ? Даже не знаю.
0: Нет, новое индийское кино есть?
1: Have you new Indian films in India?
2: Yes, because I have not seen Russian films.
1: Я не видела никаких русских фильмов, но в Индии, конечно, есть новые фильмы.
2: I know certainly about Indian films because I sing for films also.
1: Я, конечно, знаю кое-что о фильмах, и определенно знаю, потому что я для них пою.
2: But even in Indian films, the standard of music is... Getting low and low.
1: Но я могу сказать, что даже в индийских фильмах стандарт музыки становится все ниже и ниже.
2: Very, very rarely good music. I mean, not very rarely, but sometimes we do get good music in Indian films.
1: Мы, конечно, стараемся делать хорошую музыку в индийских фильмах.
2: But the percentage is very little.
1: Но это очень маленький процент.
0: Еще вот вопросы пошли уж техническим. Такой вопрос.
1: Now that you've got a technical question.
0: О специфике звучания индийской музыки.
1: About specific of sound of Indian music.
0: Почему, например, в большинстве индийских песен вокал перегружен по средним частотам?
1: Why vocal is so heavy in the middle of frequency? Да, она может сказать кое-что по этому.
2: Indian music is full of these middle frequencies, and we.
1: Да, индийская музыка полна средних частот.
2: And we call them shruti.
1: И они называют их shruti.
2: Because in this is Indian concept. Western music, the notes are sung straight notes.
1: Ага.
2: In Western music,
1: в западной музыке ноты направлены как бы вперед.
2: But in Indian music,
1: но в индийской музыке
2: not only straight notes,
1: не только straight, but, сейчас уже так поздно, что я уже начинаю путаться. Straight, не только прямые эти ноты.
2: But we also sing the notes between the two notes.
1: Но мы поем. А, вот что она имеет в виду. В восточном, сейчас я скажу, что она имеет в виду. В западной музыке люди поют только строго ноты. Строго ноты. Но в индийской музыке мы поем и то, что между нотами.
2: I will demonstrate for that.
1: И я вам сейчас это покажу.
2: See, because if there are two notes, like this is my bass note.
1: Sa. Вот если две ноты, вот, например, моя басовая нота.
2: In Western music there is no bass note sa. Sa. This is the bass note of every Indian music.
1: Вот это type, вот эта басовая нота по всех индийских.
2: But in Western music there is no sa, there is no bass note.
1: No, in Indian, но в восточной музыке просто нет этой
2: in
1: ноты.
2: Western music.
1: Этой ноты sa.
2: But in Indian music, suppose I'm singing two notes, like this. Sa re. Okay.
1: Вот я пою две ноты.
2: But in between these two notes,
1: но между этими двумя нотами,
2: there are from one note to another note.
1: When от одной ноты к другой ноте.
2: These I'm singing straight, but I can go like this.
1: Вот so, это совершенно другая техника пения. Она поет все промежутки.
2: Sa-re. So this is typical Indian concept of singing.
1: Это вот настоящая концепция индийского пения. Они поют все, что промежуток.
2: Many times these between notes are not heard clearly. But
1: очень часто то, что между двумя нотами, четко не слышно. Но певец.
2: But singers do sing them.
1: Но он должен это петь.
2: And that's why Indian music has more.
1: И вот поэтому то, что вы называете индийская музыка, перегружена средними частотами.
0: Известно, что в древности.
1: It is very well known that in ancient times.
0: Общий такой строй всех музыкальных инструментов.
1: The common tune of all instruments.
0: Был гораздо ниже.
1: Was чем lower сейчас. Than now.
0: То есть нота ля, попросту говоря, она вот не была в понимании.
1: The not in A.
2: I think the whole world has become chaotic. Too much noise all over the world.
1: А я думаю, что это все весь мир меняется. Слишком много шума кругом.
2: That has reflected in music also.
1: И это, конечно, отражается на музыке.
0: Так, а может быть, в этом и есть секрет вот индийской музыки, то, что она так завораживает, что там берутся вот эти, даже, скажем так, ну, попросту говоря, несуществующие вот ноты какие-то.
1: Они, понимаете, Александр, вот я как физик вам могу сказать, нет несуществующих. Просто когда строился...
0: я имею в виду...
1: Все существует.
0: Да, то есть несуществующие на бумаге, назовем так.
1: Да. Вот. Это как да. цифры. Вы можете считать так: 1, 2, 3, 4, а можете говорить 1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, а можете так говорить 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2. Вот и петь промежутки. В восточной музыке так установилось, что мы поем так: 1, 2, 3, 4. Ну как до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Да, да.
1: А они поют еще то, что между до и ре.
0: Ну, согласен, я согласен.
1: Вот. И это совершенно другой звуковой мир. И поэтому он ближе к природе, он не так искусственно выстроен, может быть.
0: Так я вот к этому да. ты подвожу.
1: А, конечно, он завораживает.
0: Не то, что...
1: И почему шоба здесь?
0: Я же с похвалой.
1: Вот Назим вначале сказал, что он привел нас сюда, потому что он был заворожен на концерте шобы. Ну, а почему я позвала ее в Москву? Потому что ее пение произвело просто ошеломляющее впечатление. Я слушала, тем более, это в храме Шивы, в день рождения. Шивы. И когда просто началось выступление, я забыла все на свете, думала только, хоть бы никогда не кончалось, потому что это пение просто целебно. Оно целебно для сердца, души.
3: И вот я был первый концерт в жизни, это концерт Шобы Джоши в зале Чайковского, на котором я никак не мог установить источник звука и то, что производить, откуда шел звук, Саша. Представляешь, что я сидел 4 часа, и я понимал, что звук как-то доходит до моего слуха, но я ясно слышал, что он совершенно не имеет никакого отношения ни к колонкам, ни вообще к каким-то акустическим там приспособлениям. То есть действительно было ощущение, что звук спускается сверху откуда-то.
0: Ну, естественно, человек, истинный профессионал, может спеть и без микрофона. Вообще ненавижу все эти микрофоны.
1: Нет, микрофон самое смешное, что микрофоны были.
0: Ну, они стояли же панорамно, видимо, они не были там непосредственно вот, вокальные
1: Александр,
0: и так далее.
3: Мы просто
0: от
3: материального мы хотим отойти подальше. Да. Я хочу сказать, что другого божественного происхождения ее пение. Понимаете, нужно просто это слышать.
1: Да, это так и есть.
0: Ну, я уже вижу, что мы немножко замучили.
1: Да, мы немножко замучили.
0: Заключение какой-то композицию еще какое.
1: Сейчас мы спросим. Something small, small, small for the end. Huh?
2: Something small?
1: Small.
0: Так, Децл.
1: Она думает. Но пока она думает, я скажу, что так было трудно все это организовать. Она хочет поблагодарить Александра за то, что он интервьюировал ее.
2: I would like to thank Kishore for giving
1: Она
2: me
1: очень
2: support.
1: Хочет поблагодарить Кишора за
2: And
1: то, что он
2: I thank
1: поблагодарил.
2: You, I thank Alexander for interviewing Kishore also.
1: И я благодарю yeah. Александра, что он really? Задавал вопросы thank Кишору, you. И Кишор благодарен Александру.
2: And I thank Dr. Laila Yangurazova.
1: И она благодарит меня.
2: My promoter.
1: Да. Она называет меня мой промотор.
2: Very famous devotional song from a film.
1: Я спою очень знаменитую песню поклонения из фильма.
2: Аллах Теро Нам, Ишвар Теро Нам.

0: Ну и, соответственно, те, кто вот имеет в виду, говоря, что у нас нет гостей, в общем-то, в чем-то правы, поскольку Назим Надиров, он, в общем-то, уже как бы и не гость, а, ну, даже своего рода в определенные моменты и соведущий. Вот сейчас он встретил кореша по давним делам и подойдет к нам буквально вот через какое-то небольшое время. Я пока что напомню вам одну координату.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И пока вот они там общаются, я предлагаю вам вступить в телефонные, в общем-то, дебаты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание к вам, мы полны. Здравствуйте. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Саша, знаете, соскучился по вас уже.
0: Вот у меня то же самое.
2: Вы знаете, у меня такой молодой человек есть, я сам уже старенький, мне 58 лет, ну, сын у меня молодой, 12 лет, я ваши как-то песенки ему под надзором даю прослушивать, так на компьютере он ставит, я ему треки определенные обозначиваю, не переступает, правда. Вот, он иногда в Измайловском парке гуляет, жена говорит, иногда так вдруг начинает эти песни ваши
0: горланить во весь парк.
2: Ну да. Ну, понимаете, я доволен, что он не матерщинник, хотя приличный парень.
0: Ну, это очень хорошо, и вы действуете совершенно правильно, потому что, знаете, есть такая мудрая у нас в Карелии поговорка «хорошенького понемножку».
2: Да, да, да. Я ограничу. Вы знаете, я единственное хотел бы вот сложность информации. Мне хотелось бы знать, я собираю немножко диски ваши. Какие у вас диски вот были, хотелось бы знать.
0: Ну и на данный момент это 9 компакт-дисков.
2: Да.
0: Да, вот просто перечислять их, вы поймите, очень долго.
2: Я это. Понимаю, у меня только 3, к сожалению, есть. Трудности есть определенные, их добывать.
0: Я могу сказать, что сейчас готовится к переизданию большее количество вот пластинок.
2: Так вы что? Не смогли бы я как-нибудь к вам заявлюсь, для него вот написать? Вот,
0: нет проблем,
2: у
0: конечно.
2: У меня там это есть этот вкладыш. Спасибо.
0: Нет проблем, спасибо. До свидания. Ну вот приходит еще и на пейджер сообщение. Александр, почему считается, что ковырять в носу – это неинтеллигентно? Ведь этим занимаются думающие люди, пишет Максим. Ну, ты знаешь, Максим, вообще, в принципе, тут такая ситуация. Я знал одного очень, ну, на мой взгляд, умного человека. Он еще в те давние постсовковые времена уже делал всяческие открытия. Там они у него были зарегистрированы. Один раз даже с тогда еще совершенно молодой фирмой Microsoft мы прислали какие-то денежные переводы за то, что он послал туда что-то, что не должно было работать, но работало. То есть какую-то, в общем, прибамбасу программную, которая была им то ли там рассекречена, ну, непонятно. То есть умный человек. Вот, он наглох на одно ухо, потому что в глубочайшей задумчивости ткнул себя туда паяльником в момент, когда вот задумался. Исходя из этого, в принципе, конечно, Эйнштейн там забывал одевать ботинки, но это как-то, к счастью, не приводило его к какому-то мощному членовредительству. А любое ковыряние в собственном организме, оно, ну, само по себе, на мой, конечно, взгляд, вредно это для самой тушки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Алексей Эдмундович, будьте добры.
0: Вы знаете, они переехали.
3: А, 7.40, он приедет, 7.40,
0: да,
3: он
0: да.
3: Подъедет.
0: Просто дело в том, что тут мы сдавали за время моего отсутствия это помещение другим людям, они сейчас отъехали. И я не знаю, куда скрылись со всей документацией, мы тут это и налоговой полиции рассказываем, и всем, что, дескать, куда мы говорим, откуда ты знаешь, куда, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, я страшно рад тебя слышать, это говорит Саша Токарь.
0: Здравствуй, Саша.
4: Вот, спасибо за Шумова.
0: Ну, забудь.
4: Ну, как забудь, такое незабываемо.
0: Угу.
4: Вот, и я, в общем-то, честно говоря, у меня приемник в соседней комнате стоит, я не слышал, о чем речь, но я хочу все равно пожелать тебе самого лучшего. вот больше всяких веселых песен.
0: Я буду стараться, Саша. Буду вот. Стараться.
4: Дальнейшего развития.
0: Спасибо тебе.
4: Спасибо. Доброй ночи.
0: До свидания. Ну и да, видимо, еще звонок. Куда-то пропал наш гость. Но он действительно здесь. Сами понимаете, 15 лет срок большой. И, видимо, людям есть о чем поговорить. И встретиться здесь это вообще. То есть, ладно, мы встретились в бассейне, да, или в пельменной, да. Ну, или в милиции. А то тут, это же совершенно абсурдно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Я и хотите опять послушать, как спит человек?
0: Давайте, я сейчас сделаю музыкантам знак не играть. Да.
5: Вот, слушайте.
0: Я хочу сказать, что просто у женщины родовые схватки, и, в общем-то, то, что у нее зажмурены глаза, это не от сладкого сна, а от боли. Немедленно везите вашу вот сестру, это к родильным докторам, иначе может случиться непоправимое. Вот по больному шлепнул Будён Семён. Он спрашивает, какие совместные проекты с фирмой «Мелодии» вы будете выпускать на виниле. В принципе, я совершенно искренне говорю, что это давняя мечта выпустить виниловую пластинку. К сожалению, так сказать, на грани, на, скажем так, на пороге преддверия кануна произошел крах винила, и уже был подписан контракт. То есть не суждено было мне вот, скажем так, лицезреть собственную пластинку. Единственное, на одном сборнике вышла песня. Вот. А так, на мой взгляд, конечно, с точки зрения, ну, вещей, вот, как предмет, виниловая пластинка более масштабно, что ли, красиво, ее более приятно взять в руки, нежели компакт. Это какой-то такой продукт уже высоких технологий. Ну, типа, если вы берете, например, в руку теплую женскую ногу или, например, ну, китайскую ручку Паркер. Так громко незачем, все нормально, нечего нервничать. Что посоветуешь от похмелья днем, пишет Турмалай. Ну, видимо, вы это уже похмелились утром как-то мощно. Тут дело в том, что дневное похмелье, оно существует, если вы с утра приходите не протрезвевший. Вот. Но если день настал, это самое печальное, на мой взгляд, что может быть вот с организмом, когда, значит, все вокруг деловито суетятся, зарабатывают деньги и договариваются на вечер с очаровательными женщинами, женщинами идти, в общем-то, ну, где-то оттягиваться, там всякие свидания забивают. Вы в этот момент, как пыльный даун, валяетесь или там бредете куда-то с тупым взглядом и чувствуете себя полной скотиной. А что же нужно делать в этот момент? Я думаю, что нужно насильственно вливаться в образ жизни людей, которые вас окружают. Ну, то есть, значит, придет домой, сразу переодеться, обзвонить всех знакомых женщин, забить им стрелки, где ни попадя, потом позвонить всем должникам, дико на них наорать, в плане, что же вы, козлы, немедленно верните мне мои деньги, чтобы так больше никто не делал. Вот. Ну, то есть, как-то взбодрить себя искусственным поднятием адреналина этого, как он там называется, я не медик, в крови. Это единственный вариант. Если же похмеляться, то к хорошему это не приведет. Далее. Вот Жердяев интересуется, опять же, почему в столь неудобное время так мы выходим? Ну, раз вы слушаете, значит, время уже не совсем неудобное, да? Я еще хотел сказать, что вообще такое понятие, как неудобное время, оно смешно. То есть, потому что, как мы же договорились с вами, что нет времени сейчас, там, завтра, а есть время всегда. А если вы говорите неудобное время, то это еще круче выражение, чем сейчас, там, или там, завтра, или вчера. Вот, время так дробить нельзя, это же не канатик похмельный. Вот, поэтому я считаю, что время едино, и даже если это будет вообще там, ну, предположим, представьте себе, такая программа «Одно слово» просто вот вырывается из...

0: Алло. Обиделся, видать. Да я пошутил. Нет, извини, я просто выключил. Да, так вот, поскольку ты появился, все-таки наши индийские гости, в общем-то, ушли.
1: Да, я встретил однокурсника.
0: Вот какой прямо лет, кореша?
1: Кореша, да, лет 16 не виделись. И вот...
0: Вот я просто хотел бы вернуться туда, вернуться к началу нашей беседы с индийскими гостями и начать, так сказать, все по новой. Но прежде всего я все-таки хотел про народных фольклорных героев. Я не зря упомянул Калаяки Дровосека, эстонского эпосного персонажа, который одновременно является героем эстонского, калмыкского и прочих эпосов, но, однако, над ним, например, и сами латыши, они тоже иногда посмеиваются, то есть это у них очень мягко происходит. Вот. Но иногда и зло посмеивается, хоть он и герой. У нас, например, да, вот Иван Дурак, одновременно это обозначает как-то и такую дебильноватую сноровку, да, какую-то, а с другой стороны, все-таки он не перестает быть дураком, то есть персонаж смекалистый, но доступный, скажем так, для обсуждения.
1: Вот. Ну, народный умник, да.
0: Ну, да, да. Ну, практически у немцев тоже такой есть, Ганс-автоматчик. Вот. А что касается вот Индии и вообще народов Востока, они как-то очень серьезно относятся к своим народным героям. Это заметь, я спросил у нашей певицы. Она
1: нет,
0: сказала,
1: это не народные, да. Саш, это просто это разные уровни. То, что она говорила, это мифологические или там религиозные какие-то герои. То есть, естественно, там поклонение и так далее. Это совсем другой уровень, да. Но, видимо, есть и даже как известные, да, что там Махабхарата была на одном языке писалась, там какие-то были прокриты, какие-то народные постановки. То есть, с одной стороны, там мифы, эпос, и там религиозные, там Шива, Кришна и так далее. С другой шло чисто народное искусство, там писались именно народные пьесы, язык их отличался даже. То есть, такой был другой язык, разговорный какой-то использовался при написании этих пьес. То, соответственно, и вот и получается, что она имела в виду, что вот в том, что она исполняет, бхаджаны, там раги, естественно, в этом искусстве, она храмовая певица, она просто про себя, может, не сказала, она же в основном храмовая, хоть и индийский фильм озвучен, но вообще она больше, наверное, храмовая певица. Тогда в этом мире, конечно, в ее там нет места этим народным. Оно среди народа, вы просто не того человека мы спросили. Надо было из низшей касты кого-нибудь пригласить, уличную, кули вот эти, или там рикшу, или как они, которые вот велосипед, ну, знаешь.
0: Да, готовы.
1: Вот, и вот их спросить про народных героев. Они бы все рассказали вообще, какие у них герои свои, там, Иванушки-дурачки, у них свой мир.
0: Хотя вот, знаешь, сейчас пришло мне в голову, есть же такой персонаж Хаджана Средин.
1: Вот, я его держу в голове, я думаю, постепенно. То есть на Востоке есть эта еда Хаджана Средин. Такие, я уверен, что есть такие же аналогии в индийском мировоззрении. Просто мы, надо спросить попроще кого-нибудь, не храмовую певицу из высшей касты, я думаю, какую-нибудь низшую рикшу затащить сюда и спросить у них. Они расскажут.
0: Заодно, в общем-то, потом он нас по домам развезет.
1: Развезет по домам,
0: кстати,
1: да.
0: Кстати, ты знаешь, мы в Непале, как помнится, дико напились виски с работниками посольства. Мы устроили скачку на рикшах.
1: Да, с посольства. А вот сегодня в индийском посольстве тоже виски пил.
0: А вообще, знаешь, посольство — это забавная штука. Это такое ведь мини-государство. Внутри там интриги своеобразные происходят. Но в целом, что вот объединяет, дружит, сдруживает, да, вот людей, которые видят друг друга там в течение долгого количества времени, это гости неожиданные, типа тебя или меня. Вот сразу вокруг них происходит сплочение, все дико дружат и вместе ездят отдыхать. Вообще забавная жизнь в посольстве. Я даже подумал, не пойти ли мне посланником куда-то. Ну, ты знаешь, я, кстати, вошел на третий где-то день пребывания.
1: А я депутатом захотел быть позавчера. Первый раз в жизни.
0: Так это одно другое вот не исключает.
1: Ну, как хорошо. Слушай, в центре города офис, прямые телефоны открыты, все бесплатные, вообще звонить. Можно всех однокурсников обзвонить. Водители, все бесплатные, хорошо. И там время от времени спускаться вниз, там в зал заседания, потом подниматься. Вот что-то вот, не знаю, меня пробило. Думаю, почему бы не стать депутатом, мне, например.
0: Ну, тогда, если у тебя получится, ты возьми меня помощником. Если я стану этим посланником, я возьму тебя, например, финансовым атташе.
1: Финансовым не надо, если не хочешь завалить наше дело.
0: Какая разница, атташе, ну, что-нибудь придумаем. Мы же не дадим как друг другу пропасть, логично.
1: Ладно.
0: А я вошел в роль, я ходил, уже всем говорил, случайно встреченным на территории посольства людям, что «Здравствуйте, я ваш новый посол». Вот. И видел в их глазах искру радости, потому что я очень добрый человек.

0: Еще бы вот. Да-да-да. Тут моя однокурсница возвращается в качестве жен посланников разных стран. Теперь они возвращаются в Москву. Вот, я с ними общаюсь, да, приходится общаться с этим миром. Послов, посланец, посольш.
1: Да. Вот такое сообщение пришло от неподписавшегося человека. В Китае есть свой народный герой. Его зовут Суню Кунь, повелитель обезьян. Вот. Ну, то есть, в принципе, действительно, значит, как-то я... Ну, несколько неправильную выбрал цель, такую, скажем, мишень для своего дарца на тему народных героев.
0: Нет, в каждом народе это же общечеловеческое свойство людей простых, значит, они считают, что они умнее всех. Это естественно, чем проще и необразованнее или там неразвитее человек, он считает, тем умнее он себя считает, естественно. Ты, наверное, замечал, когда вот слесарь приходит ко мне, вот там Володя что-то чинить, например.
1: Ну, Володя, это вообще исключительный человек.
0: Он очень классный вообще, все, и очень удивляется, как я могу зарабатывать еще. То есть он говорит, розетку не могу там вставить, что-то починить не могу, даже канал не могу настроить. Он говорит, как ты вообще живешь? Как ты вообще ты зарабатываешь деньги? Говорит, вообще, говорит, еще вот за что тебе вот это дают, за что у тебя это все есть? Ты даже не умеешь, говорит, даже настроить там телеканал или починить розетку.
1: На что ты, знаешь, так покусал ноготь и сказал, я убиваю людей.
0: Да, да. Полку не можешь прибить. И вот и действительно их умом, вот этих Хаджана Средина, действительно не понять, как можно, да?
1: Не, ну согласись, что есть
0: они,
1: определенная
0: считают
1: хватка.
0: Тебя гораздо умнее. То есть какие-то навыки какие-то, они считают это за ум, видимо, да?
1: Ну, согласен. Но есть же примитивная смекалка. Мужик знает, например, как корову взять из-за рога и отнести, в общем-то, в сарай, называемый хлевом, да? Вот. А есть действительно народная определенная мудрость, опыт. Ну, то есть вот там...
0: Хочешь сказать пословицу поговорки, собрание народной глупости, не надо мне.
1: Нет, а я забыла. Вообще я подумал о том, что...
0: Всю чушь человеческую, то, что все глупости собирают, потом в пословицу поговорки учат.
1: Нет, ну мы на народ с тобой. Сами идиоты,
0: другие хотят идиотами сделать, а?
1: Мы с тобой народ.
0: Ну, естественно.
1: Народ, давай сами выдумывать пословицу, чтобы все это учились и
0: они же все противоречат друг другу.
1: Конечно, например.
0: Без труда не выйдешь там... Вот, допустим, без труда не вынешь рыбку там из пруда, да? С другой стороны, работа не волк, там типа не убежит,
1: да.
0: Ну, как понимать? Вот...
1: Или вот это, как рыба об лёд бах наглухо и молчит. Полный абсурд, да, какой-то. Ну, согласен с тобой. Но ты знаешь, мне кажется, что вот сами пословицы изначальные, поговорки все, они все-таки, ну, начальный их смысл вот, был сильно искажен, прежде чем дошел до нас. И заметь, новых-то не появляется вот поговорок и пословиц, связанных, например, с автомобилями и так далее. Ну, нет, ну есть, конечно, такие, например, да я задом проехал больше, чем ты передом. Угу. Вот. Ну, не более того.
0: Комбинации я люблю, поскольку их все забываю, они не важны мне.
1: Не важно.
0: И, по-моему, я заметил, что вообще можно менять и переставлять, от этого не меняется ни смысл, ни послание, ни месседж, так сказать, вообще ничего не меняется. Можно вообще, там, я там люблю, типа, это самое, холод не тетка, вылететь не поймаешь, там...
1: Потом вот это и на бабку бывает, это как...
0: Вот это поруха.
1: Вот.
0: Я тебе говорил, да?
1: Да.
0: Однокурсник мой уследил, почему по-русски говорят как проруха, говорят. Ну, что такое проруха? На самом деле же поруха. Это дефлорация, на самом деле. Правильное название. Это самое поговорки, естественно. И на старуху бывает поруха. Поруха – это потеря девственности. Тогда сразу, естественно, смысл понятен. Что даже старуха может потерять, так сказать, ее могут трахнуть, она потеряет девственность. А все говорят, почему-то какая-то проруха.
1: Кстати, интересно, может быть, слово проруха тоже.

0: И в гостях у нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот, утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей. А сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым, пионер вожатым. Я, конечно, с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма, озорниться, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас, в общем-то, вожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию. И упомянули,

0: детстве я работал вожатым. Вы совершенно, совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные, все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, и состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в наш в подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии моей не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
1: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему, тему детства. Это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути. И опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали, Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то вот ну, заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя, по идее, народ Пенис, он очень древний. У нас в Эстонии огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
0: Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря, я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали, а, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот не... Как вам сказать? Неудачных, это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории. То есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
1: И в Смоленска тоже, в Саратове огромное количество.
0: В Твери,
1: в Пскове. Большое количество было облав.
0: И... Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
1: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
0: К пушечному, наверное.
1: К пушечному, совершенно верно, да. Всех подряд. И девочек. девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки ОМ были, всегда будут и должны быть, я считаю.
0: Да, конечно. Да. Вы правы, да. Вы правы.
1: Извините, я перебил.
0: Ничего.
1: Просто эмоции, понимаете, тема такая
0: я
1: больная.
0: Я понимаю, конечно. Да, так вот, застриженный в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например, форму выстирал вот не так, как
1: все.
0: Не так, как все. И, например, ему вот сказали утром: «Эх ты, дескать, зелень». Вот, зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось. И в военном билете, я не знаю, как он назывался в то время, но, видимо, тоже была какая-то бумага.
1: Табель о правах.
0: Да, возможно.
1: Да.
0: Вот так и прописали, что вот... зелень. Рядовой зелень.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешно, я помню бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт Бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких из найденных. И...
0: РББ сокращенно.
1: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попадя производят, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
0: да.
1: Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно было. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
0: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
1: А, Осип, да.
0: Вот так вот могло быть.
1: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобно, вот, ну, как у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол. Ну, в смысле, половая принадлежность. Все это так влияет на жизнь. Фамилия, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя. Просто конструктивно другой путь. Наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким и в то же время очень тактичным руководителем, да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс. То есть, ну, представляете, практически на одной...
0: У меня были большие проблемы с арендой помещения, я помню.
1: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите ли вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
0: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой
1: эфир.
0: А я
1: вчера, кстати... А, извините. Да.
0: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Вот те, вот те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены. Да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
1: Вот. А вот, знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной, ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал, он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость. То есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это. Ну, не мегафон, а электрическая. Не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил. То есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток. Да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет. Люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают. Живет он в этом автопарке. И вот одно из соответствий вот фамилию своему названию, да, то есть вот своему предназначению. Промежуток, там, остановка.
0: Да, я понимаю.
1: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
0: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было... Я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный, популярный. Я, к сожалению... Вот, честно могу сказать, я себе не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
1: Да, да. Вот вопрос тут такой, ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним уж телефон, и по телефону будем общаться. Ну, Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко... то есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто из населения представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот, но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
0: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
1: Да.
0: ВАЛ. Это называется потому, что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса ИКАРОС и ВАИ. Да,
1: да, извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
0: Я ВАЛ, да.
1: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха, начало, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
0: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
1: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... А вы начали, когда вот ваш салон вот этот?
0: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
1: А они знали вашу фамилию, вот что? Они
0: нет.
1: Так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
0: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список, в общем, приписанных к ней студентов. А вот такие вот рядовые сотрудники, они, конечно, были не в курсе, видимо, это меня спасало здорово, потому что они, в общем-то, имели возможность испортить мне жизнь достаточно не по-детски.
1: А старшая вот эта сестра, она не пыталась вас как-то шантажировать в плане вот оповестить всех о ваших данных?
0: Нет, дело все в том, что...
1: Знаете, люди, они ведь такие злые. Им только дай возможность как-то человека подцепить и таскать за губу. Вот этот крючок нужно найти. В данном случае у него вот этим крючком была ваша фамилия.
0: Нет, вы знаете, это была уже... такая женщина, ну, так скажем, бальзаковского возраста, и она испытывала ко мне какое-то, вот, наверное, материнское чувство, потому что вид у меня был такой, в общем-то, достаточно жалкий. Я был мальчиком худым, маленького роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну, как-то я приглянулся. И особо она как-то вот не заострялась на фамилии, за что ей очень благодарен и по сей день.
1: Ну вот тогда нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас тоже, безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, ББОН, там все же взбесятся. Нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
0: Вас беспокоит это?
1: Да, меня
0: начинает
1: беспокоить. Да, я, ну, как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельса. Если бы вы назвали, как в то время там называлось, Красный Крестик, да, или там Зеленый Месяцок. Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джипка, вот он же с тех времен.
0: Я понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот. Видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот. Ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным, конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно достаточно пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного. Многие наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии. Они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует, и они вот, в общем-то, идут на эту фамилию.
1: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю?
0: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
0: Да, конечно.
1: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и иже с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли. Угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. сказать. Вообще все джипы вот тех лет 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам сюда в Россию, практически все, они угнаны, вот, ворованы. Извините, пожалуйста.
0: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот. А в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.
1: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что тут? Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе, наша радиослушательница.
0: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
1: Да.
0: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее, в общем... Да здравствует Unix.
1: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это, может быть, парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
0: А вы знаете, дело...
1: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ну, я ума не приложу.
0: Может быть. Я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
1: Песенка, я помню. Вот это «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
0: Ну, в общем, где-то...
1: Извините, если я просто...
0: Ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audio. А случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ. Об этом знают очень многие компьютерные пользователи. И совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время
1: у телевизора. Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду, и бублики.
0: Да, вы знаете, это в нем есть. Действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт. Когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
1: Ага. А можно я посмотрю блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
0: Да, пожалуйста.
1: Это вот бассейн, да, как раз вот это?
0: Или... Нет, нет, нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
1: Ага. Слушайте, подождите, я вернусь все-таки сюда. Так, а вот поилку, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
0: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях. Он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом.
1: У нас
0: спортсмен.
1: Так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
0: У богатых свои привычки.
1: Угу. А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
0: А это уборщица, она как раз...
1: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
0: а он
1: такой...
0: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный, конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
1: запечатлено. Давайте послушаем телефонный звонок, если
0: да, конечно,
1: ходим,
0: пожалуйста,
1: чтобы наши радиослушатели тоже могли
0: да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
2: Здорово, Саня.
1: Привет.
2: Ты что так долго трубку не брал?
1: Ну, я сейчас выходил.
2: А, понятно.
1: Да. Там провожал, люди были у меня.
2: Классно у тебя, получается, голоса подделывают.
1: Ну, а что я, видишь, я же всегда ору так, отпустите лифт, гады! Ну, иначе они же там будут стоять, сосаться, молодежь это там до утра, да. Ну, что, ты зайдешь, да?
2: Ну, ты... Я что, давай, типа, спрошу.
1: Слушай, ты девке скажи, чтобы заткнулась, ты же знаешь, я не люблю ее. Ну, в общем, бери беленький, все, давай, а то у меня это самое, мне там по сопле звонят, давай, все, давай, пока. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
0: Добрый вечер.
3: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак.
1: Да.
3: Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия в пионерском лагере отразилась тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И вроде бы все было ничего, и вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках отыскал в каком-то учебнике.
0: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом.
1: Да,
0: рассказывайте, пожалуйста.
1: Да.
3: Я волнуюсь очень, извините.
1: Все прошло, теперь все по-другому.
0: Ничего, все будет хорошо.
3: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
0: Угу. Или на джипе.
3: Ну, как бы на Волге. И
0: да-да.
3: С тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
0: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. А вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, шустрее копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме, и вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
1: вот видите, да.
0: Да.
1: Спасибо вам за звонок, и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от, ну, от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть например, модный салон там у Геббельса массажный, какие бы вы типа массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозника с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской сжал, области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которое существует и по сей день, установлены цены непосредственно местным колхозом. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
0: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент год-два назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайски, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически, это кто же будет работать сейчас за гроши-то?
1: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
0: По будням.
1: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
0: А как вы относитесь к такой программе, которую правительство правительство пыталось в свое время продвинуть. Мало кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот, то есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности, также вот курсы краткие массажа, то есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем, своего товарища, а тот его, вот, и даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник, мы его вели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом, то есть водители нерадивые массировали им ступни, в зависимости от нарушений, проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней, там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому, ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
1: Вы знаете, я думаю, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами, как в свое время боролись там со сладкой смертью, с сахаром, с белой смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехватка этих продуктов в магазинах, на складах.
0: Да, и на Кубе.
1: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до
0: недавнего времени. А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек, ну, на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе. Вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда, ну, то есть рай. Для нищих и глупцов.
1: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах, так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
0: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич. Что? Ну, ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
1: Нет, вы знаете, да. вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
0: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
1: Извините, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
1: Да, я знаком с основными членами его семьи.
0: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
1: Вы знаете, дело все в том, что семья-то... Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить того же самого бухгалтера. Да.
0: Да, да. Бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
1: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране. Иначе бы он...
0: Давно бы уже разорился,
1: да.
0: А Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как-то так, в такой приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле? Или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
1: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
0: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
1: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире, и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. Естественно, это обижает все обычного гражданина, но он это не выдержал.
0: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Коммандер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
1: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Нортон Коммандер, а создателем аналогичной программы Волков Коммандер по кличке Волков.
0: Ага, да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно. Да.
1: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
0: Да!
1: Это известное явление. Ну и вообще о популярных людях, конечно, можно услышать много.
0: Ну так вот, а поподробнее вот про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где... предыстория. Насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
1: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз тут те, которые...
0: А вот только что...
1: Да,
0: вот эти.
1: Да, вот, и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться к барьеру галопом и ударить друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
0: А может, снайпер?
1: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстия пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
0: Да, интересно, как они живут, эти люди. Сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
0: Спасибо.
2: Ну, меня зовут Иннокентий Вавилов.
0: Очень приятно, Кеш.
1: Очень приятно, товарищ Вавилов.
0: Это все ваше сообщение?
2: Ну вот, мы, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, вот тут у Дмитрия фамилия Геббельс.
0: Да.
2: Как известно, что Геббельс, ну тот старый, для нашей родины практически...

0: грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
1: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог как бы вот в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дойчмарок. Спасибо. Ничего, что? Ну, просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите.
0: Я поддержу ваше предложение. Да. Я полностью поддержу.
1: Да. Ну, а там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Ну, сейчас прервемся и затем продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. А вот пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, ну нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
0: Фармакология.
1: Да, да. Вот, исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что вот Дмитрий Яковлевич имеет медицинское образование, Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются вот в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как там феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют астаганами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка. Не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
0: Вы знаете, на самом деле, вот выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое вот влияние, как оказывает, там, например, ну, там, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик, в восторг их приводил.
1: И вот совершенно, да, такое вот неожиданное тут было. А вообще, ладно, сейчас еще, да, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. О, тут очень много приходит сообщений.
0: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А вот, например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернутой липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение... в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже, соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
1: Нужно быть безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот. Ну и сами знаете, к чему это привело.
0: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
1: Безусловно, она не была беременной, но вот с ней это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот
0: Да, конечно.
1: Последний, если будет вопрос,

0: касающиеся именно медицины. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Я, да?
0: Да.
1: Саня, я хотел извиниться за вот выходку, угу. С девками.
0: Ну, это ладно,
1: чего. Мне пришлось выйти вот вниз. Угу. Я из автомата сейчас звоню.
0: Ну, я понял. Да ладно, ну ты домой отправил их.
1: Да.
0: Все, денег не дал.
1: Нет.
0: Ну, нормально, чего, нормально.
1: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
0: Да.
2: Да, пожалуйста.
1: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
0: Ну, спасибо, это очень интересный вопрос.
2: Знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально, потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и, опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, грубо говоря, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
0: Я помню, как-то навещая вас в первой градской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз, ну, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельс во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельс в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне описали так называемых клизматоидных фетишистов.
2: Я,
0: да.
2: Я понял.
0: Как сейчас обстоит с этим дело? Ведь действительно и к нам приходят многие, и к другим докторам приходят, говорят, вот мы там, ну, нам нужно клизмировать, дескать, не проходит, а в результате за деньги это все делаешь. Вот. А оказывается, человеку это нужно для получения элементарного скотского сексуального удовольствия, сокращенно ССУ.
2: Вы правда. Я только хотел...
0: А вы извините, вот простите, что я перебил. Вы, кстати, я помню, ваши коллеги, опять же, рассказывали по первой градской, что вы прям-таки вот... Ну, прям только глянуть стоило его. Это фетишист. Это фетишистка. Все. Сразу со стола. Долой. Будьте здоровы. Долой из операционной. Будьте здоровы. Долой из операционной вон, дескать.
2: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то... Вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Mm-hmm. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных, они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно вот,
0: с вами. То есть фетишизм даже тут ни при чем?
2: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
0: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит? Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
2: Да, пожалуйста.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, джентльмены.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я человек пожилой, постоянная ваша слушательница. Я слушаю вас внимательно и заинтересованно. У меня к вам такой, знаете, простой вопрос. Я понимаю, что юмор дело тонкое, не каждому дано. Но можно вот так и обидеться. Я по поводу звонка Иннокентия этого.
0: Да, да.
4: Он что, так сказать, провокатор? Или это он чокнутый?
0: А, нет, честно, хотите, честно скажу?
4: Да.
0: Это записной звонок, это звонил человек, один из наших главных редакторов, я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь. Да, это все. Спасибо.
4: Ну, я желаю вам всех благ, до свидания.
0: Спасибо.
2: Всего хорошего, спокойной ночи.
0: До свидания.
4: Благодарю.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
2: Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей.
2: Очень приятно.
5: Я хотел спросить тебя, Александр.
0: Да.
5: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
0: Ага, понятно. Ну, этого несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. А, еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
6: Доброй ночи, господин Лаэтс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот, как относиться к женщинам, вот, климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
0: Спасибо.
2: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всяческих встреч с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть ее. Я думаю, только из этого надо исходить.
0: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то, организма, называемое климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
2: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине, не смогут правильно на нее отреагировать. Будет для них удар.
0: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. Ну, может быть, еще, да, вот еще телефонные звонки. Кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот
2: Да, пожалуйста.
0: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных, ну и не мощных, а вообще всяких.
2: Вы знаете, это, наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Но, опять же, вот эти мнения, эти, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
0: Да.
2: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозное учение, я думаю, не имеет прямой направленности. Все это все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
0: Хороший ответ. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
2: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
2: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
0: Конечно, конечно, и у нас это часто бывает, но вот, будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
2: Удалял бы, да.
0: Удалял бы, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
7: Здравствуй, Сань.
0: Здравствуй.
7: Я вот... И здравствуй, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
2: Доброй ночи.
7: А?
2: Доброй ночи.
7: Сокращенно ДЯГ.
2: Вы правы.
7: Да. Вот. Я решил поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно и специально издеваться.
2: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «Доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и повторил.
7: Да.
2: Да-да.
7: Да. Они проходили мимо меня, ну, люди всякие, и говорили «Здрасте!» так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «Здрасте!» А я оборачивался, но это не мне кричали, а ко мне кричали, я как бы не оборачивался. И так вот всю жизнь, а я еще молодой.
0: Понятно, но я могу... Я спасибо. Спасибо, я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас в свое время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия. А вот «Здрасте» ведь редко люди кричат там «А, здрасте!» Ну, это в основном какие-то такие вокзальные дела. А нормальные люди, как правило, кричат «Витек, йоханды, здорово!» Вот. И вот эта Люба получала дикие совершенно травмы, психические, я имею в виду, и где-то через 2 года совершенно облысела дико. После этого я подарил ей парик и уволил. Вот. Ну, по-моему, нормально было.
2: Да, но это редчайший случай, кстати. Видимо, страшный стресс испытала девушка, учитывая то, что...
0: Не, она женщина уже такая, под полтинничек.
2: Да, но, вы знаете, не имеет значения, потому что известно, что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
0: Конечно.
2: Понимаете, да?
0: А может быть, она и не притворялась,
2: может
0: женщина?
2: Может быть, просто бывает... обожглась она, может быть, это был ожог? Как-то,
0: слушайте,
2: может быть...
0: а ведь вот Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Яковлевич, мне
2: как
0: пришло...
2: Как вам удобнее?
0: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимаются только мужчины, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов. Водители автобусов. Только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А для паспорт для, там, совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно.
0: Да. Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня. И что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы, скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы ее организовал, с неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность там секретарш, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег. Потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт. Она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной, то женщина, я думаю, этого сделать не сможет.
0: А вот в инкассаторской службе ведь женщина тоже, по идее, должна туда рваться.
1: А почему в инкассаторской службе? Это служба опасная и трудная, по-моему, инкассаторская служба.
0: Ну, ведь многие женщины вот насмотрелись в юности книги, где вот она там ходит такая и плачет, до свидания, мой лад. Нет, как же он там поет-то? Ну, где она гусаром была, вот. И хотят тоже именно вот, на опасной и трудно. То есть, ну, такая романтика, вот, и т.д. и т.п.
1: Ну, вы знаете, инкассаторы, они же в основном люди в форме. А женщины очень многие любят людей в форме, и многие любят до того, что сами одевают ее. Это видно по сотрудникам полиции, которые работают в тех же Соединенных Штатах оф Америки или в Европе. Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну, почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне, почему нет?
0: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Не против вы, да?
1: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите, уже время, да. Ну не хотите, как хотите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
3: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии. Ага. Когда обещали нам кипятильник занести?
0: А, извините, извините опять. Да-да-да, сейчас занесем.
3: Спасибо.
0: Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот, сейчас отнесем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу спросить. Вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой. И не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
0: Угу.
4: Хочется узнать.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Действительно, многое хочется узнать. Я бы тоже был не против узнать. Но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель. Но наш долг выслушать до конца.
1: Да, да. Ну лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного. И я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
0: Лиаза.
1: Лиаза, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, опять-таки я.
0: Да.
5: Там Моисеевич Бунштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
1: Да, пожалуйста.
5: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
0: Ага.
1: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии тут, и в том числе звонящие, считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
0: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последняя профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
1: Да, обычный маршрутный автобус, да.
0: Да. Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
1: Вы правы.
0: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
1: Извините, ради бога, да. я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
0: Конечно, конечно. Это что?
1: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
0: Вы извините, я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял такие маленькие, потому что нам привозили все время этот здоровый красный на двух соседей. Вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали. Вот. Да. Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно. Я же был совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял. Ну, знаете, я не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура. И даже один раз подошли ко мне два милиционера, в общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца. И, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном, в длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. Я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету «Из рук в руки», увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть «Из рук в руки» — это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке.
0: А.
1: Да. И поехал на ВДНХ, я помню, еще тогда своего автомобиля не было, Запорожец купил, а гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки, и когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей,
0: да.
1: Вот, я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольны в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям?
1: Помню. Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим минимальную партию 60 вот, китайских плееров по 6 тысяч, да, и будем пытаться раздавать их людям просто так, говорить, люди, берите, люди не возьмут. У них будет ощущение, что это какой-то подвох.
1: Это, ну, подвох, конечно, да, конечно.
0: А продавать совсем задешево, например, сделать 2000, знаешь, ломанный, тоже будет настороженность. А вот продавать по какой-то цене немножечко ниже разумной, это и есть верх благотворительности. И поэтому мы, например, так часто с мясом поступаем, с картошкой, с вещами вот известных радиоведущих, телезвезд.
1: Да, вы знаете, вот опять же, вы сейчас сказали о мясе, мне это напомнило...
0: Хирургическое вот отделение,
1: нет,
0: да?
1: Нет. Дело в том, что в этом году, буквально вот незадолго до нашей с вами встречи, я вернулся из Брянской области, где участвовал в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе, там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И... кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на...
0: А вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом, да, но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили до, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия, после этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
1: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2 на 3 человек.
0: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
1: Нет. Дело все в том, что вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Ну, это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
0: То есть попросту люди, вот по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
1: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоит всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто место, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть три человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
0: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
1: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
0: Ну, это вот нормально, это можно высидеть.
1: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
0: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то... Еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем. Ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
1: И няней.
0: Да, вот. Мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
1: Да. Это боковая, да?
0: Боковая, да, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
1: Да, она короткая, неудобная.
0: И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Вот, они так ходили очень независимо, достаточно вольно. А я, в общем-то, спал.
1: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Да. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери. Значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
0: Плюс, а я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинают толчно пожирать.
1: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот, если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
0: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке. Это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Ну как, ну просто потянулся, вытянув так это, пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. Да. И единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот так же, я помню, вы параллельно, вот это было, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек. Это было веселое шутка.
1: Просто туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то делать.
0: Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никакого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, все серьезного не было.
0: Хорошая была шутка, да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, а все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка, у альпинистов, например. Помнится, в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор. Меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят, а вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. А потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже все кондиционер, это был единственный в то время уникальный автобус. Вот, поставил автоматическую, действительно, коробку скоростей. Ну,
1: на Икарус вы имеете в виду, да, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному, а до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно, с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы, и вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно разговаривают, увлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не
1: если
0: останавливается.
1: Если никто, да, не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню, осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот, к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да, ну, а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорят, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись. Все.
1: Да, да.
0: Так было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели, то есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь.
1: Да, ну сейчас
0: контроль.
1: Прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много,
0: да,
1: было, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целым. Он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее насквозь все, в воде, да.
0: Да,
1: пропитано,
0: да,
1: грязью.
0: Это серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом женском автобусном фетишизме, сокращенно ШАФ. Вот, когда они вот специально стоят, ждут, когда их обольет с ног до головы, потом получают, значит, естественно, сексуальную разрядку. Вот мои испытывают оргазм, подбегают и начинают возбуждаться по новой, стуча вот по стеклу водителя. Вот,
1: да, но опять же, вы знаете, для большого числа закомплексованных женщин, это, опять же, лишний способ свести знакомство, что называется.
0: Да.
1: Потому как просто так женщина обратится к мужчине, но не в состоянии, она стесняется, считает это неправильным, неприличным. Тут как раз прекрасный повод. Ее облили, она рвется в кабину. Она мне еще кричала, я помню: «Эх, подонок, открой!» Вот, я не знал, как, что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое нарвалось, оно не открывается.
0: А тепло там вообще у вас вот сейчас?
1: Да, в автобусе очень...
0: Не, я имею в виду вот сейчас вот там в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
1: Так я про нее говорю, как в салоне-то, я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
0: Так нет, я имею в виду, вот где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
1: А, да, мне хорошо, спасибо, уютненько тут отложили меня одеяльцами, спасибо. Да.
0: Ну, давайте телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну, так не делать, я давно уже звонка жду.
0: Ну, сейчас освободим телефон, ну, сейчас.
2: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
0: Ладно, подъеду, я сам заберу.
2: А, ну, слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бэушных бабищ, хорошо?
0: Ну, ладно, взять чего-нибудь?
2: Обязательно. Слушай, там, как бы, есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
0: Ага, понял. Ну...
2: Штук 5 хотя бы, будь добр, да?
0: Ладно.
1: Я из парка организую, если что, там у нас есть парочка.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Это Сергей Александрович Колышев звонит.
0: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
6: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
0: Да.
6: И рассказывал, ну, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
0: Да.
6: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
0: А что это было? Ну, вообще,
1: вы
0: понятно.
1: Не волнуйтесь, успокойтесь, я понимаю, что это действительно инцидент.
0: Понятно, спасибо.
1: Вы, наверное, хотите сказать, ну ладно.
0: Это очень тяжелая история, то есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса Дмитрия Яковлевича. Любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
1: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
0: И он его болтает, что да.
1: Да, его болтает.
0: Что кадык в гортане.
1: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
0: Да, потому что тормозить вот резко нельзя.
1: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай, если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и двери закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все зашли. Вот. Оказалось, что как раз, вот, видимо, откуда-то из остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки, и ее, конечно, защемил. Хотя там есть резиновая прокладка между... окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руки она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
0: И некрасиво, конечно.
1: Некрасиво.
0: Лишнее привлечение внимания ни к чему.
1: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
0: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, да, и затем продолжим, да, нашу беседу.
1: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной с фамилией, однако, которую мне захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема — это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах ворует тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом выше, уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и встают.
0: Оборачиваются.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или поджать просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди. И как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая.
0: Да,
1: вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой нервной тяжелой
0: работы. Езды.
1: Да, спортивной езды. Естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается, автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне и не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Вот, а, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически, по сравнению с автобусом, это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте, всех вдавило, я помню, в левые стекла, начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее, гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское, а вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободной, если рядом едет дама, да.
0: Да, безусловно. Да. Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле, то есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднеарифметическое, то есть, ну, это нужна линейка с транспортиром, что-то еще там, то есть хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот
1: Ради бога.
0: Да, сейчас тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно. Неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, например, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да, да.
0: Встречаемся, вот, угу. Да, постоянно. Вот ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это... такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку в ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого... до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики.
0: Uh-huh.
1: Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их места жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братеево, в частности.
1: Да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский осмотр перед рейсом на тему алкоголя,
1: да,
0: наркотиков,
1: да,
0: опять
1: да,
0: же, оружия?
1: Да. Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, не целесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно. И если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить, не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: Если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения.
0: Ясно.
1: Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая, красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос, вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то добраться до...
0: Нету, конечно.
1: Нет.
0: Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, воет автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, такой обтянутый коричневый байдон, на котором обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно верно.
0: Да, совершенно я верно. Еще помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да. И оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому, если уж водитель

0: остановился водитель в незнакомом месте. Но для него это в чистом поле, считай. Кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
1: Я даже, кстати, помню такой случай.
0: А вот вы заметили.
1: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке. И вот смотрю человек, то есть смотрю Вальку, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
0: ну, это можно да. понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас... Не будем,
1: не будем вдаваться.
0: Люди работают по 8 часов или по 6 часов, там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы, то есть люди работают через день по 12 часов каждый.
1: Вот это нормально.
0: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
1: То есть что семья становится
0: поводом? Да, да.
1: Понятно.
0: Можно понять.
1: Ну давайте прервем сейчас ненадолго.
0: Да, продолжим. Пожалуйста.
1: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий. Нынешнего профессии — это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой: опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
0: Я понял, спасибо за вопрос.
1: Извините, я волнуюсь.
0: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, вот зная, что завтра он придет. И это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто, разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине.
1: Да.
0: Потому как если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот, и, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
1: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
0: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
1: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
0: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl»,
1: да.
0: «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться.
1: Угу.
0: В основном вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
1: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно...
0: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители.

0: или заодно. Дело в том, что они, как правило, не то, что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном, если это троллейбус, а не автобус. Угу. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик, или, например, сказал: вы передайте водителю на талончик, а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос. Дескать, есть ли время?
1: На проверку, да.
0: Да, не в цейнтноте ли ты? Вот. Если нет, то тогда... Он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает. И таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производят изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
1: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейджер. С заснувшим пассажиром, когда привозите его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилован, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-пляса рейв-дискотеки.
0: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают оставшегося заснувшего пассажира и еще до прибытия на конечную остановку. И если у них есть какой-то план совершить насилие или еще либо какое действие, они прибавляют ходу, чтобы на конечной станции было время избегать, отметиться к диспетчеру.
1: Вообще сбегать тоже.
0: Избегать, да. И в то же время вот как бы оприходовать вот этого затерявшегося заснувшего. А если это происходит не в позднее время, или если сама личность заснувшего не интересует водителя автобуса, то, как правило, его прямо оставляют в салоне, ни о чем не беспокоясь, идут на диспетчерский пункт, отмечают в документе, ставят галочку, получают время на очередной рейс, и с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да, в конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывает, они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются, ну, до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
1: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это любовь и автобусы. Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
0: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
1: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить бедного, несчастного звукорежиссера, потому что наверняка о нем все забывают. Вот. А у меня к вам два вопроса.
1: Рассказывайте.
3: Значит, первый касательно времени разгона стареньких ЛИАЗов по сравнению с современными Икарусами. Значит, я проживаю в данный момент в Олимпийской деревне.
1: Это хорошо, это хорошее место. В свое время я помню... А, ну ладно, это не относится к делу, извините. Да.
3: Ну почему же, расскажите.
1: Да. Да нет, вы знаете, я, наверное, не буду.
3: Да. Вы знаете, я совсем, извините, я забыл представиться. Меня
1: конечно
3: зовут Ригадон Асклопиадотович Худосович.
1: Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
3: Спасибо.
1: Ничего.
3: Вот.
1: Да.
3: Конечно.
1: А вот, ну да.
3: Да, да, я слушаю вас.
1: Нет, это я вас, вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
3: Нет.
1: Нет, просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот, что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать. Вы уверены, что вы готовы говорить?
3: Да, конечно.
1: Да.
3: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
1: Известное очень место.
3: Да, и нас обслуживают два автобусных парка, Филевской и какой, 18-й сейчас у нас.
1: Угу.
3: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
1: Угу.
3: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут, и 95, наверное, процентов их транспортных средств это как раз старенькие ЛиАЗики. А недавнего, опять же, нет, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме ЛиАЗиков, еще есть такие новые ЛиАЗы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
0: Да, конечно.
1: Да.
3: Вот, с нет, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с этой. Ой, с металлической, что я говорю.
0: Но она металлическая, тем не менее.
3: Да, они все это самое, металлические, автоматические. Вот, и один у них там старенький, это самый, и Карус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно Икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
0: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите
3: сказать? Да, у 14-го. Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, ну, у них тоже все Икарусы эти здоровые, но у них есть... Штуки три, наверное, вот этих старых ЛиАЗиков ваших.
1: Угу.
3: Я не знаю, как они сделали, но...
1: А, в суть вопроса, извините.
3: Да, вот я сейчас к ней подхожу.
1: Простите, я просто очень волнуюсь.
3: Да ничего страшного.
1: А вы как?
3: Я уже более-менее успокаиваюсь.
1: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
3: Да нет, нет.
1: Хорошо, да.
3: Да, спасибо.
1: Да ничего,
3: вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
1: Видите, я же говорю, что волнуетесь, вот забывайте номера. Вы осторожнее, ну, все-таки.
3: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас приближит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые ЛиАЗы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики.
1: Угу.
3: Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими этими ЛиАЗами, которые тащатся хрен знает как?
1: Понятен вопрос, понятен.
3: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
1: Угу. Также вот я сразу дополню, извините, насчет, да, уринизации, понятно, спасибо. Да, ну, я просто так, вот еще раз пришел вопрос про салон. Что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
0: Ну, отвечая сразу на ваш вопрос, я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, занятые вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
1: Да, безусловно.
0: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателям ЛиАЗов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую вот устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут или в парке в каком-то...
1: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
0: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где ЛиАЗы разгоняются как БМВ, просто пришло молодое пополнение вот из-за учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛиАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутренний бензин. И, в общем-то...
1: Вот сразу, если уж такой технический вопрос, вот, Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на ЛиАЗе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищает старший сотрудник КБ.
0: Я понял, да.
1: Да, нет, я тоже.
0: Вы знаете, на самом деле, вот те люди, которые работают над производством двигателей ЛиАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина – это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ, переводит контроллер, переключатель скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать.
1: Но тонкая, вы знаете?
0: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот. И, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
1: Криги также вот испуганных людей. Да.
0: Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
1: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
0: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
1: Я тоже. Ну, я думаю,
0: или турбодизельные, например, да, сейчас очень модно.
1: Да, или электро.
0: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.
1: Да, вот. Я бы хотел все-таки вернуться, так сказать, в прозу жизни. В свое время, когда мы занимались патрулированием улиц ночных, еще до всех этих фордов, то есть ездили на обычной пятерке, ну, правда, маячок проблесковый, все у нас было, мы обратили внимание, что это такая странная была мода, не знаю, есть ли она сейчас, что в поздних автобусах, как правило, в салоне у водителя сидят две или одна, или три, а то и целая стайка девиц, вот, которые с ним катаются, просто вот так что-то говорят такое. Не могли бы вы, Дмитрий Яковлевич, рассказать немножко поподробнее об этом явлении, как сейчас с ним обстоит дело, и, так сказать, войти в корень вот этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
0: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все
1: да.
0: москвичи, замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
1: Никак.
0: Никак не, да, не отходят. Да. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда, кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время, потому что, конечно, девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени. То
1: ну, а если она садятся... стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
0: А, нет, она, конечно, может... Да. Она...
1: Да.
0: Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
1: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
0: Да, пожалуйста.
1: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос, можно?
1: А вы как-то нервничаете?
4: Нет.
1: Да.
4: Ну, вам кажется. Да.
1: Ну и так говорите.
4: Ну вот можно вопрос задать?
1: Да.
4: А, ну вот задаю.
0: Да, пожалуйста.
4: Я недавно возвращался домой.
1: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой. Вы все-таки вот, нервничаете.
4: Домой хулиганы побежали.
1: Ага, понятно.
4: Я-то от них побежал. Вот, бегу, значит. И вижу, автобус стоит. Пустой.
1: Будьте здоровы.
4: Извините, это я...
0: Ничего, ничего.
1: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
0: Вас что, догнали?
4: Я думаю, да, я в автобус забегу, да?
0: Ну да.
1: Да!
4: Безусловно!
1: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки Да, я, значит, ну, естественно, бегу, прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь, вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять, там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже давно, в общем, отлупили они его, короче. Ну, это... Про Олимпийскую деревню история, да.
0: Страшная история.
1: Страшно. Ну, еще, видать, телефонный звонок.
0: Да, пожалуйста.
1: Видать, телефонный звонок. Ну, действительно, уважаемые радиослушатели, именно так. Потому что перед нами установлен громадный монитор, на котором высвечиваются практически все вот звонящие нам. А поскольку звонят одни и те же, ваши, в общем-то, адреса, все известно, то есть мы практически каждого из вас видим. Его, если не фотографию, то фоторобот это точно.
0: Да, да.
1: Да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Дмитрий Яковлевич, вот такой вопрос к вам. Мне немножко за вас обидно.
0: Да вот мне самому немножко, да?
5: Вы в высшем образовании, можно сказать, а работаете на ЛиАЗе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на ЛиАЗе. Вот... Может, какая-то история с этим связана? Может,
1: понятно. Вы... Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Mm-hmm. Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
0: Отчасти. Отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете... Знаете еще, в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают сэкономленным бензином.
1: Да.
0: Вот. А учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
1: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с Лиаза пересел, думаю, дай печку включу. А что там, то ли заслонка это самое, как понесло в салон соляркой. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот, там воняет все. Девки недовольны, говорят, ты что, а мне-то стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям. Мне не нравится.
0: Да, и вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная, и вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива, поэтому, в общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
1: Да, да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок,
0: да, если пожалуйста.
1: Не против. Как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: А, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выписку. То что еще только надо?
1: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
0: Да, было бы неплохо стильно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
0: Пожалуйста.
7: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы треповые какие-нибудь,
0: да,
7: обозначающие количество
0: сбитых юнкерсов.
7: Да.
0: Вы правы.
1: Да.
7: Вот.
1: Вы правы.
7: А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водители количество погубленных душ?
0: Ага.
1: Спасибо.
0: Очень просто.
7: Вопросик дальше.
0: Да.
7: Я хотел бы еще...
0: Да.
7: Какими,
0: да, пожалуйста,
7: инструментами пользуетесь вы для внимания коронок у заснувших господ?
0: Да пассатижами обычными. К сожалению, других инструментов нам не дано.
7: А если глубоко?
0: Глубоко что?
7: Ну, коронка там это стрела.
0: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
7: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они... Я знаю, что вот в Москве ходит один автобус.
0: Так.
7: И там происходят страшные вещи.
0: Так.
7: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов. И ничего не знают, ничего не помнят. И самое главное, приятные ощущения остают. Угу. Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
1: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
0: Действительно.
1: Но связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
0: Да.
1: Ну, прошедшая аналогия с клофелином,
0: вы
1: да.
0: Вы знаете, я просто вот опять же,
1: да,
0: поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров, завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... Вот я в детстве, помню, сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины Лиаза, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину Лиаза от всего салона. И понимаете, если у вас... если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью. Если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на полу. Причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным, вы будете по-настоящему расстроены, вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
1: И к тому же это срам какой-то, вот, безусловно, то есть как будто как, понятно, что зубы дороги, да, но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться,
0: да,
1: в
0: да.
1: этой игре, да, так что все.
0: Многие просто не поймут.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой, добрый вечер, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
0: Нет, я на Лиазе работал.
1: Я на Икарусе работал, да.
0: Это Александр работал на Икарусе.
1: Да.
8: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
0: Ну, видели, да.
8: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая. А вот надпись у выхода: двери открываются не вовнутрь, а вовнитрь, там у венгров, что игрок вместо у, понимаете, люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете, а как эту проблему-то решить, они собираются там поменять надпись.
1: Понятно, спасибо. Ну, это, в принципе, да, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Ну, лингвистические особенности, то есть, ну, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть, я не считаю существенным.
0: Да, ну, как правило, ну, можно сказать, ну, буквально два слова, что, как правило, да. В переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобуса запускают любимчиков, если встретить их на станции.
1: Да, безусловно, или приятных ему людей.
0: Завсегдатаев, например, да. Завсегдатаев.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте. Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно, мне так нравится, нормально.
1: Да.
9: Второй вопрос, только без «да». Водителю, да?
1: Да.
0: Да. Извините, мы не смогли избежать.
1: Да.
9: За что вы высадили Бима?
1: Спасибо. Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
0: Ну, вы знаете, я, да. Ладно уж, я расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют хохлами. Я не приветствую этого. Да.
1: Я тоже так не люблю. Не-е-е.
0: Его выселили, потому что он просто пьянствовал, дебоширил. Он не выходил на ночную помывку своей колонны, что, в общем-то, заведено давно у нас в парке. Это
1: зато водил девок и даже, по слухам, начал употреблять наркотики.
0: Да, кстати, вот это удивительно. Над этим работали эксперты, криминалисты. Не могли никак понять, каким образом он смог, каким образом умудрился протащить девок через проходную в начале парка, а потом через вахтера общаги, потому что там существует очень жесткий контроль.
1: Практически это же режимное предприятие.
0: Режимное, абсолютно, да. Строго режимное предприятие. Вот, люди входят только по пропускам. В общем-то, абсолютно непонятно. Ну, такой вот был смышленый. Загадочные. Да. Вот тем и злил, наверное, да.
1: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
10: Здорово, Сань.
1: Привет.
10: Здорово, Дмитрий.
0: Здоров.
10: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
0: Ой, я работаю на многих маршрутах.
1: Ну, вот нынче какой последний?
0: Вот, ну, например, на четверке.
1: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
0: живьем.
1: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачная.
0: Спасибо
1: вам. Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков, которым мы обязаны приходом сюда Василия. Здравствуй, Василий, рад тебя видеть и рад слышать эту песню по-настоящему, потому что воспоминания о юности, они всегда теплы. Но это, собственно, что-то я не то уже говорю. Ты знаешь, приходит огромное количество писем к нам в студию. Вот, например, пенсионерка Екатерина Геннадьевна Лютая, она вообще занимается тем, что, в общем-то, вышивает хохламские узоры. Вот. И она пишет, что была у меня такая, дескать, идея, Александр, найти себе спокойный уголок, где я бы могла заниматься творчеством, но чтобы рынок сбыта моей продукции, моих хохламских узоров, остался на родине. Я бы, говорит, иногда приезжала, тут как-то продавала бы. Вот. И мне было хорошо. Я с пенсионеркой согласился, потому что такая мечта была и у меня, например, осесть в Праге, заниматься там, ну, на вокзале работать, правильно? Как все русские. Вот. В свободное время записывать что-то и здесь сдаваться. Но и я, и Екатерина Лютая, как бы, видимо, только плюсы эти. Казалось, поди плохо. Все условия для творчества. Вид за окном хороший. Вот. А как... сказал Ганс Гильом, то, в общем-то, вид за окном создает и творчество, собственно говоря. Вот. Но мы не знаем сторон отрицательных. А они наверняка есть. Ты, как человек такой опытный в этом смысле, ты уже не первый год живешь вот в другой стране. Вот, что бы ты мог сказать о минусах? Это я так сразу о минусах, потому что эта тема сквозит всюду.
1: Минусы такие, что вокруг... люди говорят на другом языке. И я говорю на другом языке в том плане, даже те, которые приехали оттуда из той же страны, они говорят на другом языке, чем говорю я, как говорю я. Допустим, 33 слова будет 33, вот так говорят они. Или там «Гриша». «Здравствуй, Гриша». Ага. То есть, понимаешь, там откуда-то они или с Украины, или с Молдавии. Так? И я считаю, что другой язык – это не мой язык. Вот я говорю, как они говорят, знаешь, с московским акцентом. То есть вот я помню, ездил в поезда здесь, мне сразу «А, ты москаль!» Вот, вот так, да? Знаешь, да, сразу отличали. Потому что тут есть московский акцент в русском языке.
0: Извини, что перебиваю. В свое время мне довелось побывать в городе Екатеринбурге. И я что-то там говорю им, ну, прогоняю, типа, здравствуйте, друзья. Вот, а смотрю, все прям смеются прям. Ну, типа, вот я думаю, что я так там лицо стал вытирать. Думаю, может, опять со мной это произошло. Вот выяснил, что им действительно наш акцент кажется вот как для нас утрированный какой-то болотной такой полуодесский. Вот. Язык. То есть, и я вот просто это сказал, что я подтверждаю целиком наличие московского акцента. Это действительно испытал тоже.
1: Поэтому, живя в Лос-Анджелесе, значит, получается так, что, ну, естественно, американцы говорят на английском языке, и те иммигранты из Советского Союза говорят на других языках, нежели чем я. Потому что, если они говорят с таким диким акцентом, вот для меня, это не мой язык. Потому что для меня критерий такой – могу ли я этих людей использовать в своих записях? Вот, я записываю альбомы, так, и я, к сожалению, не могу, потому что я считаю, что это будет дисгармония.
0: Все вот такие...
1: Если, допустим, стюардесс летних линий, там нужно подпеть, и там буква «Р», я понимаю, все люди, которые букву «Р» не выговаривают, но это будет отход от авторской идеи.
0: Плюс еще любой микрофон как бы эту букву «Р» обычно подчеркивает. Да. То есть и так-то кажется, что...
1: Да. Или там, допустим, есть песни, в которых буква «Г» есть. Если там будет «Га», понимаешь, тоже не подходит. И поэтому мне приходилось приглашать специально для участия в альбомах оригинального участника группы «Центр» Валерия Виноградова, который с честью справлялся вот с этими подпевками вот в этой песне, потому что он говорит с московским акцентом, так же, как и я. И центр группы московская. Так? И поэтому я стараюсь вот выдержать этот стиль. И живя там, вот если ты, допустим, устроишься работать на вокзале в Чехословакии, то у тебя возникнет та же ситуация, если ты вот как человек пишущий, насколько я понял, вот. И любишь играть с ансамблем, и любишь, чтобы тебе там с тобой пел кто-то или подпевал, то, уверяю тебя, в Чехословакии там тоже будут такие «Гриша».
0: А вот это как раз и случилось.
1: Александр.
0: Я же почему сказал про вокзал? Там же пошла новая тенденция. То есть как бы друзья поехали, ну, решили почему-то то ли сэкономить, то ли им прикольнее в поезде. Ведь в поезде можно напиться, да, в самолете. Угу. Как бы вот решили поехать в Прагу вот на электричке. Приехали, а их там встречают такие вот. И говорят, типа, пацаны. Так прям, ну, на чистом русском языке, типа, хочешь в Праге спокойно жить, денег, да, пришли мне, а то я сейчас позвоню и достают такую вот хреновину, с этого свисток сотовый, понимаешь? Вот, поэтому, как бы, я так понял, что в основном все силы сейчас там стекают вообще к вокзалу. Вот, насколько, кстати, это уже от меня такой вопрос, муссируется тема в средствах массовой информации русской мафии. Не мог бы ты вот осветить нам этот вопрос?
1: Я, к сожалению, полный профан в этом деле, потому что, как я понял, русская мафия, если таковая имеется, о чем, соответственно, русские там полностью открещиваются, представители русских районов, но, как я понял, может, она действует в тех же районах. Так? Потому что, как я понял, вот если вьетнамцы, если вьетнамский какой-то квартал, или китайский квартал, или японский, или корейский, то там своя внутренняя вот эта разборка идет внутри друг друга.
0: Ну, общежитие обычно.
1: Я как-то открыл на интернете десяток наиболее разыскиваемых ФБР лиц, и там какой-то вьетнамец среди них. Так я, значит, стал... Ну, просто интересно, что этот вьетнамец какой-то хуэнь-кван-кван такой, понимаешь? Вот,
0: наверное, его звали Нгодинзьен.
1: Совершенно справедливо. Я думаю, это-то как сюда попал? Значит, стал выяснять поподробнее. И оказалось, что он приехал специально из Вьетнама и убил какого-то вьетнамского бизнесмена в Америке, который там уже, значит, бизнес сделал. Так? Вот. И там еще были какие-то случаи, и, как я понял, вот они друг с другом, понимаешь? То есть ты должен быть на той же радиоволне, чтобы как-то, значит, вот даже на уровне мафии, если таковая существует, так? И я живу территориально очень далеко вот от этого так называемого русского квартала Лос-Анджелеса, и поэтому я полный профан. Что там творится?
0: У меня за всю мою жизнь был только, ну, есть сейчас только один мой товарищ, который мне говорит, мне, типа, в жизни нужно все, кроме наличия соотечественников. Вот так он. Причем он это говорит совершенно искренне. Вот, но я думаю, он там бы был, в общем-то, счастлив, потому что изолировать себя можно целиком. Но с другой стороны, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такое понятие болото, вот эта вот русская диаспора, которые такие песни тут поют, что, дескать, не влезть в нее нельзя, потому что останешься в одного, как бы, биться с американским флагом. Вот. А влезть в нее, это значит, ну, тоже беда. Вот и все вот между этими вилами тычутся. Тебе-то как удалось? Это я почему? Может, я тоже там лыжи навострю со временем? Я же должен...
1: Прагу, да?
0: Ну, через Прагу, потом туда. Надо же плацдарм там, понимаешь? Там
1: начать все... с Праги, а там будет видно.
0: Конечно.
1: Так, подготовиться. Моя ситуация такова, что я человек довольно-таки замкнутый. И мне достаточно общения с самим собой, в принципе. То есть меня не тянет в ресторан, меня не тянет в Диснейленд. Я, кстати, ни разу в жизни в Диснейленде не был.
0: Правильно.
1: Я там 7 лет прожил, я там ни разу не был. Вот. Я был несколько раз в таком заведении, которое называется Universal Studios. Это такой, типа, выставка достижений кинохозяйства американского. Вот там, голливудского. И, значит, возят экскурсантов на трамвайчиках через всякие исторические места, в которых снимались там фильмы Хичкока. Ну, такого. Сделают всякие такие имитации фильмов, в которых были землетрясения. И так. И я там был, типа, как сопровождающих каких-то знакомых, которые приехали в Лос-Анджелес и говорят, а вот мы хотим посмотреть. И мне, я говорю, я в Диснейленд не пойду. Так? Ну ладно, сюда я уж пойду, ладно. И то есть я их сажаю на этот, на трамвайчик. Вот они поехали, я, значит, жду. Через 45 минут они приезжают, я их забираю. Вот, и, значит, веду домой. Это единственное, наверное, мое общение вот такое с американской такой вот, ну, культурой, что ли. Вот именно то, что есть настоящая вот эта вот штука, которая распространилась по всему миру.
0: То есть мы называем вот такой стиль отдыха, ну, иногда и стиль мышления, как бы базитизмом. Вот есть такой термин базитизм. Это на Алтае один человек обнаружил селение людей, больных, вот у них у всех это свисал тут зоб здоровый, и были выпученные глаза. Они были все похожи один на одного немерено. И чтобы отличать друг друга, имена себе совешь, там, я там Ген, там, я там Гриша, к примеру. Вот, соответственно, никакие идеи они тоже не могли генерировать. Вот, и довольствовались тем, что им предлагали другие. А поскольку запросы у них невысоки были, то им достаточно было как раз каких-то там Диснейлендов, этих гамбургеров и так далее. Вот ты сейчас рассказал это все, то есть действительно вот настолько там силен этот базитизм, то есть это действительно так.
1: Я сейчас вот что как-то, значит, попытаюсь раскрыть это пошире. Я считаю такую вещь, вот что, что касается меня, почему меня не тянет вот вообще никуда. Как говорю, мне достаточно общения с самим собой. Дело в том, что, как я понял, вот я небольшой турист сам по себе. Вот концепция туриста, вот знаешь, в Москве вот пойдешь куда-нибудь на Красную площадь, и там вот люди с фотоаппаратами какие-то ходят.
0: Как правило, японцы. Они любят там...
1: Знаешь, вот эта концепция такого человека с фотоаппаратом и такого, знаешь, с какими-то значками.
0: С туристическим автобусом обязательно. И с флажком впереди, да, идет тетка такая.
1: Ага, ага. Да. В какой-то панамке с символом города. Так? Вот. У меня совершенно эта такая жажда вот туризма отсутствует. Я прожил в Лос-Анджелесе несколько лет и спрашиваю местных, вот почему все так вот говорят, ах, ах, Калифорния, ах, Южная Калифорния. Это Лос-Анджелес находится в Южной Калифорнии, там такая, типа вот географическая, ну, что ли, такая штука. И они говорят, ну, смотри, вот ты не понимаешь, здесь в одно и то же время ты можешь поехать на виндсерфинг, на океан, покататься на этом вот, на досочке, и если ты не хочешь, значит, там тепло, там пляж, или там искупаться в океане. Если ты не хочешь, ты можешь 40 минут проехать на машине в другую сторону и кататься на горных лыжах, там снег лежит, потому что горки. Так? Значит, моя ситуация. Я в океане купался за 7 лет один раз. В течение первого года, когда ко мне приехали русские знакомые, с которыми я напился, и они поехали на океан. Я, значит, поехал с ними на океан, зашел в воду, вода холодная. Вот, все, значит, с тех пор я в воду больше не заходил. На горных лыжах, это мне даже в бреду не приснится, я их просто, я лыжи вообще ненавижу, как эти две вот эти штуки, которые к ногам привязываются.
0: Отношение к ним у меня тоже сложное немножко.
1: Вот, тем более с каких-то гор, а там же эти лыжи, это же не просто лыжи, это же костюмчик вот этот.
2: Вот красный,
1: эти,
2: вот этот.
1: Вот эти очки, вот это, значит, вот это лицо. У тебя обязательно должна какая-то девушка с тобой быть также одетая.
0: Да.
1: Ну, чтобы, понимаешь, чтобы так это засветиться.
0: Ритуал целый.
1: Там, наверное, надо $1000 потратить на эту экипировку. Так. И туда, значит, выезжать. Ну, там, понимаешь, то есть, короче, вкусить все. У меня полностью отсутствует вот эта вот тяга к горам. Я вообще горы не люблю. Я родился в равнинной местности, я горы вообще не люблю. То есть, значит, еще альпинист из меня нулевой. Тоже.
0: Кстати, из меня тоже. Я один раз скатился в Алуште с горы. На мне, ну, целая ты... только кепка почему-то осталась.
1: Я, кстати, правда, говоря, вот... совершенно не понимаю людей, которые в горы прут. Вот я слышал, знаешь, на Эвересте еще одна жертва. Чего он туда попер?
0: Как раз я в тот момент над ним пролетал. Это правда. На туристическом базитическом самолетике. Вот. Нет, мы летели очень-очень тихо. Вот, а вообще у них же есть, назад, когда мы летели, с нами летела как раз группа вот этих товарищей, и они очень громко в самолете пели песни. Вот, причем гитару очень не строила, и он с такой бородой сам, очень здоровый, и пел какую-то песню очень задушевно. Вот, но мы ему сказали, ты, дескать, пап, давай дискаунт по шуму немножко. Ну, тогда он немножко притих. Вот, вообще, это очень загадочно, действительно, люди.
1: И потом, значит, ну ладно, там бы они сами, ладно, прешь ты в горы, ну ладно, твое личное дело. А значит, там так, штат Колорадо, там вот так называемые Rocky Mountains, так, горы под названием Rocky, так это называется у них. Там, значит, здоровые, особенно в зимнее время, там здоровые снежные эти вершины. И вот все знают, что там бывают эти снежные лавины, как он называется, аваланч, так? Дикие совершенно, которые там сметают все. Так эти же специально лезут туда группами, вот в этот сезон, когда эти оползни, так, их там заваливает, и это все спасатели там бьются за них, потому что они должны их спасать, теперь они туда заперли, так, вот. И, значит, вот, их оттуда оттаскивают, значит, выкапывают из снега, значит, там половина мертвецов, так.
0: Половина уже обморожена.
1: Уже все, уже готовы, так, значит, да. Он, значит, посетил, значит, эти горы. И половину их, значит, там сами бьются эти спасатели, там вертолеты, какая техника задействована. Это же служба, должны их те же спасать, он туда залез.
0: Там так. Связь специальная какая-то,
1: всё, мощнейшая. Там еще, какие-то... Да. Ну, что, я, знаешь, понял, почему они делают? Потому что это бесплатно, спасание, это бесплатно в Америке. Там за все платить, а вот это дело бесплатно.
0: А интересно, вот здесь так же бесплатно или нет? Вот я не уточнил. Но эти люди очень были страшные с гитарой, я побоялся это спросить. Наверное, тоже, в принципе, это же гуманная акция.
1: Вот, и то есть эти, значит, они их там спасают, вынул его из снега тот. Он же ничего не соображает, понимаешь,
0: пробежал. А потом там. Через год опять полезет.
1: Я не удивлюсь.
0: Полезет.
1: Понимаешь?
0: Полезет.
1: Ну, вот, и опять эти спасатели, значит, опять бедные эти ребята.
0: Опять работают.
1: Вот, которые на самом деле, может, кого-то спасти там надо, ну, не знаю, там прошла какая-то катастрофа, там оборвалась, не знаю, машина.
0: Просто люди сами не нарывались, а у них
1: это произошло. Да, ну, получилось, да. Может, там какой-то там дачный поселок, кто-то ехал, было оледенение, машина там, ну, сорвалась там с этого.
0: Или киты выпрыгнули все, вот было один раз,
1: по-моему. Нет, так эти прут там, и все.
0: Ну, знаешь, как сказал в свое время один мой хороший знакомый, говорит, вот знаешь, пожарников, ну, слушай, пожарники, это они, говорит, прикалываются огонь тушить. А вот они, может, прикалываются вот спасать, а эти в горы лазить, понимаешь?
1: Нет, причем эти люди платят большие деньги, чтобы туда доехать, платят, значит, за гостиницу, там где-то останавливаются
0: за в гостинице. За право восхождения деньги платят. Чуть ли, вот я не буду врать, но сумма какая, чуть ли не 10 тысяч долларов залезть на горку, чтобы вот, типа, чтобы дали лицензию.
1: Правда, да, и там с проводником, а вот где-то без проводника. И вот только он без проводника, там его накрывает сразу же. Так, и вот кайф.
0: Представляешь, как проводнику-то, да, вот? Вот с такими сдаунами.
1: А проводник, он уже привык, он уже знает. Ну, сейчас вот они там отойдут, ну и все. Он уже там знает, что делать. Значит, вызывать надо эту уже спасательную. У него уже налажено, да? Да. Уже, значит, имеет там с собой, что там, как его отмораживать, понимаешь?
0: Слушай, ну вот ты, наверное, на пляже вообще бываешь иногда хотя бы?
1: Нет.
0: Ну вот, а если все-таки тебе приходится бывать на пляже?
1: На пляже, наверное, знаешь, как бываю? Сейчас тебе расскажу. Значит, вдоль пляжа там идет так называемый Pacific Coast Highway. Ну, такое Тихоокеанское шоссе. Который идет, значит, начиная вот от Южной Калифорнии до Северной Калифорнии, туда, в сторону Сан-Франциско. И она идет вдоль пляжа. И так что вот я на пляже был, когда мимо проезжаю, смотрю, там сидят.
0: Там прыгают.
1: Да, так что я, в принципе, могу рассказать о ситуации на Лос-Анджелесском пляже.
0: Это просто что касается меня, и вот сегодня я нашел единомышленников, мне как-то было в этом стыдно признаться, но я, когда выхожу на пляж, я всегда беру винишко, вот, и прячусь под зонтик сразу. Я вот не вылезаю на солнце, вот, и мне все говорят, ну, что ж ты там на пляже? Вот я под зонтик забьюсь там втихую, в легкую, и мне же сразу весело. Вот, и вот сегодня я первый раз встретил людей, которые делают так же. Вот, ну что же, пьесу?
1: Давай.
0: Старенькую опять, да?

домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка. Соседка все видела с балкона. Он пришел в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе, когда я ездил в аэропорт.

Она точно знала, что я на дежурстве и вернусь домой только послезавтра. Специально для него сидела в салоне и втихаря закупила шампанского. Он не спеша принимает ванну и вытирается моим полотенцем. Ходит по квартире в моих тапочках, пьет мой ликер и орет.

его смех и ее визглявый голос. Кто она такая? Сомнений больше нет. До конца выдавили, осталось недолго. Я прорвусь.

Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы разговариваем потихонечку, а вы по телефону 203-19-22 можете так начинать звонить и высказывать ваши соображения, также задавать, конечно же, вопросы Василию Шумову. Вот, ты знаешь, я все-таки думаю, что не все наши соотечественники,